0: основных покупателей нефти, сжиженного природного газа, удобрений, которые идут через Армузский пролив, это европейские страны. И в данном случае европейцы пытаются договориться с Ираном о пропуске европейских судов. Собственно, это и есть предмет переговоров. Насколько успешными они будут, скорее всего, нет, поскольку все-таки европейцы серьезным образом зависят от американцев. И пока не завершатся американо-иранские переговоры европейцев с Ираном, в общем-то, будут фоновым явлением. И только в тот момент, когда американцы разрешат свои конфликтные отношения с Ираном, европейцы смогут действительно каким-то образом вести свой диалог с Ираном.
1: Владимир Шаповалов, член правления Российской ассоциации политической науки. В Белом доме нет единодушия по поводу дальнейших действий в отношении Ирана, сообщает CNN. По словам источников телеканала, некоторые в Пентагоне выступают за ограниченные удары, которые вынудят Иран пойти на компромисс. Другие настаивают на продолжении дипломатии. Один из собеседников CNN рассказал, что Дональд Трамп в последнее время тоже склонялся к дипломатическим средствам, но его раздражает продолжение блокады Армузского пролива и разногласия в иранском руководстве. Другим темам. В Дептрансе Москвы опровергли информацию о камерах, которые штрафуют пешеходов за переход на красный свет. Там объяснили, это вовсе не штрафные устройства, а светофоры со встроенной видеоаналитикой. Они нужны, чтобы изучать транспортные и пешеходные потоки и анализировать работу перекрестков. Ранее в телеграм-каналах появилось фото, закрытый чехлом светофор с символикой CODD. При этом наверху виден большой объектив камеры. Что это за новый способ видеонаблюдения, мы спросили у эксперта. По его словам, сейчас в Москве существует фантомная зона, тротуары, где камеры не установлены, и зафиксировать нарушения, кроме как визуально, абсолютно невозможно. А сейчас идет подготовка к переводу всех средств индивидуальной мобильности, в частности электросамокатов, с тротуаров на проезжую часть. Он будет осуществлен с 2027 года. Сейчас операторов доставки уже негласно просят привыкать к автодорогам, а также и тестируют нейронные камеры, которые распознают номера самокатов и лица нарушителей, говорит руководитель и администратор общественной системы обеспечения безопасности дорожного движения Константин Крохмаль.
2: В июне будет госсовет по транспорту, где президент ясно обозначит приоритеты по поводу того, что со средствами индивидуальной мобильности нужно заниматься, нужно оградить людей от стрессов, потому что количество так называемых несмертельных ДТП, увечий уже зашкаливает. Поэтому сейчас в режиме таком невизуальном, выходящем за информационное поле, не пугая общественность, тестируются вот так называемые камеры четвертого поколения, нейронные камеры, которые могут распознавать все. Если учитывать количество нарушений за 25 год, то суммы, которые могли бы собрать, я думаю, будут собирать после введения камеры видеофиксации и жесткого нарушения, будут сравни автомобильным в сезон. Это будут миллиарды рублей. А это в тестовом режиме, поэтому без выписывания штрафов. Но все готовится к тому, что будет тотальная зачистка городского пространства для контроля средств индивидуальной мобильности.
3: Этой камеры нового поколения, в чем ее отличие от предыдущих камер?
2: В идеале она будет фиксировать пешеходов, которые будут нарушать. Это отдельные программы, отдельные способы фиксирования. В основном рассчитаны на биометрические параметры и на считывание номеров. То есть будут считывать конкретно лица людей и так далее. Все средства индивидуальной мобильности будут регистрироваться на портале госуслуг со сдачей определенных параметров. То есть как автомобильные права, в том числе и биометрию.
3: А люди просто сдавать будут биометрию? Не все же хотят.
2: Люди, у которых есть биометрический паспорт заграничный, они автоматически в базе нарушителя. Если он зарегистрирован, будут штрафовать. Если не зарегистрирован и злостный, будут искать по косвенным признакам. Угу. То есть есть система базы данных, которая может распознавать конкретного человека, даже без биометрических параметров. С 27 года у нас СИМов на тротуаре не будет. Когда будет принят закон, начнется повальная установка этих камер. У нас каждый электросамокат будет протестирован и будет поставлена заглушка на ограничение скорости до 25 километров максимум. То есть и на частные то же самое. Mm-hmm. Если кто-то снял эту заглушку, разгоняется, это будет вплоть до уголовной ответственности. То есть это китайская система, когда ты выходишь на дорогу, и ты попадаешь, так называемую, в открытую социальную сеть. То есть в Китае все, почесал затылок, все видят. Там нет слепых зон. Там дома все видят, что хочешь делать. А когда выходишь на улицу, надо соблюдать правила определенные. Это оборотная сторона медали, это безопасность. В идеале, когда человек перейдет светофор или проедет по светофору, ему на СМС придет предупреждение. Сразу же, вот как в Китае. Уважаемый товарищ, тогда-то вы нарушили то-то. Будьте внимательны. При повторном телефоном, там штраф. То есть будет полный контроль через мобильный телефон и так далее. К чему все идет? Я думаю, что

0: но в будущем это уже будет.
1: Константин Крохмаль, руководитель общественной системы обеспечения безопасности дорожного движения. Москвичка Лариса недавно вернулась из Китая. Она была очень удивлена, когда в местном аэропорту, заглянув в монитор сотрудника на паспортном контроле, увидела множество своих фотографий.
2: Мы путешествовали в нескольких городах, и когда уже из предпоследнего Шанхая вылетали в Чэнду, на пропускном пункте, когда там паспортный досмотр был, ну, мимо проходя, уже заглянула в монитор сотрудника, увидела кучу-кучу своих фотографий. Причем как тут даже из неожиданных каких-то мест, где вот даже непонятно, где там могли быть камеры, но были очень удивлены, конечно, потрясены таким опытом. Мы не по туристическим ходили местам, а так, куда нас приведет дорога. Какой-то, например, старый-старый переулок, где там вообще, мне кажется, коммуникации особо даже нет, и даже оттуда. То есть каких-то парков таких вот тоже полузаброшенных. Но вот это было в аэропорту, и вот как раз где паспортный контроль. Ты проходишь сканирование лица, видимо, и у них сразу выдает вот все фотографии, где ты был. Там прям очень много на мониторе.
1: Лариса, слушательница Бизнес FM. В китайском Шэньчжэне впервые в мире камера, которая ловит нарушителей, перебегающих дорогу на красный свет, заработала еще в 2018 году. Сначала фотографии безответственных пешеходов выводили на экран рядом с переходом. Потом запустили сайт с их данными. Штрафные квитанции публикуют на страницах нарушителей в соцсетях. Кроме того, штраф влияет на кредитный рейтинг, который есть у каждого гражданина Китая. Верховный суд хочет снизить сроки за хранение и покупку наркотиков. Соответствующий законопроект внесен в Госдуму. Речь идет о сроках за крупный и особо крупный размер без цели сбыта. В действующей редакции закона за незаконный оборот наркотиков в крупном размере и без цели сбыта предусмотрен срок от 3 до 10 лет, а за особо крупный от 10 до 15. Предлагается сократить максимальный срок наказания до 5 и до 10 лет соответственно, без указания нижних пределов санкций. Будет ли законопроект принят без особых разногласий и не даст ли он послабления в сфере наркоторговли, говорит адвокат Дмитрий Герасимов.
3: Верховный суд имеет право законодательной инициативы. Должно быть профильного комитета одобрительная подпись, согласование с МВД, с правительством, отзывы должны были представить. Но я лично оцениваю это очень и очень положительно, поскольку у нас в колониях очень много людей сидят именно за хранение наркотиков. А вот, например, больше 1 грамма амфетамина, это уже считается крупный размер. Людей надо не сажать на большие сроки, а штрафом наказывать хотя бы. Это же не сбытчики, это жертвы наркомафии, сами потребители. Я положительно, безусловно, оцениваю законопроект.
4: Это крупный, особо крупный размер. О каких партиях идет речь?
3: У нас для каждого наркотика крупный, особо крупный размер установлен по-своему. Ну, например, амфетамин уже больше 1 грамма считается крупнее, больше 200 особо крупный. Марихуана или гашиш больше 25 грамм считается уже крупный. Крупный размер, он очень-очень маленький сейчас. То есть это буквально потребителю на 2-3 дозы, скажем так. За 2-3 дозы можно уехать до 10 лет. И чем руководствуется Верховный суд? Ну, наверное, принципиальная гуманизация. Потому что у нас очень за хранение большие сроки, преступление тяжкое, особо тяжкое считается, и большие правовые последствия потом людям судимым за эти преступления.
4: В случае принятия этого законопроекта не создаст ли он благоприятное поле для торговли наркотиками?
3: Я считаю, что нет, поскольку именно за сбыт наркотиков санкции не меняются, и санкции у нас за сбыт наркотиков очень большие. Это только для потребителей.
4: Суды, как правило, любят давать высшую планку.
3: Нет, во всяком случае, в Санкт-Петербурге, где я практикую, всегда дают первый раз несудимому человеку, даже условно и по минимуму. А в других регионах может быть немножко пожестче.
1: Дмитрий Герасимов, адвокат. Проект закона также предлагает на осужденных больных наркоманией, которым назначены не связанные с лишением свободы наказания, возложить обязанность пройти лечение от наркозависимости и медицинскую реабилитацию.
5: В эфире радио не на словах, а на деле. Дело вкуса. С Катей Калиной.
6: Тульское бистро «Ба» названо лучшей ресторанной концепцией России по версии жюри премии «Пальмовая ветвь». Съездила посмотреть, вернулась в растерянности. Идея «Ба», сразу скажу, что «Ба» — это от сокращенного «бабушка», и правда симпатичная. Русская раменная на щах, в которой вместе с традиционным бабушкиным супом, а здесь щей 5 видов, летят и обжаренный корень сельдерея, и грибы, и разварная полба, и слайсы рыбы, если щи рыбные. Нажористый такой суп в стиле японского рамена, и даже визуально на него очень похоже, разве что подается без палочек. А мог бы. Логотип БА тоже в духе японского символизма. Контур бабушки в накинутом на голову платке, то ли замочная скважина, то ли два рисовых колобка, то ли недолепленный снеговик. Кто что видит, короче. Названия бистро на вывеске нет. Так говорят, сейчас модно. На этом БА, собственно говоря, все. Симпатичная идея в заявке конкурса, по мне, так маленькая, неряшливо сделанная забегаловка, куда хочется зайти и сразу выйти. Протертый линолеум, старая качающаяся мебель, текущий на шкаф с посудой потолок, отсутствие мыла в диффузорах, ожидание горячей еды 40 минут, точно не про бабушкину любовь, а про планы сообразительного и предприимчивого внука сделать на ней бизнес. Словить хайп, убедив всех, что стеклянных бутылок от кефира в авоське на стене для маркетингового успеха по нынешним временам вполне достаточно. Короче, как бы и чем мои коллеги не объясняли сложность, актуальность и концептуальность замысла, по мне, это наглядная история про то, что хорошая концепция и хороший ресторан вообще не одно и то же. В общем, кому в БА тульская бабушка, а кому и батюшки святы. С вами была Катя Калина.
5: Дело вкуса. На Business FM. Все подкасты автора с названием программы на BFM.ru и любых подкаст-платформах.
1: Вы слушаете Business FM, в студии Ольга Кокорекина. На Москву надвигается аномальная жара. На предстоящей неделе столбики термометров покажут 30 градусов днем и не ниже 15 ночью. Как будут спасаться от тропического солнца москвичи? Светлана Чередникова продолжит.
0: В воскресенье в Москве может прогреметь гроза, а дальше будут тропики. С понедельника по пятницу значение среднесуточной температуры в столичном регионе превысит норму на 7-9 градусов. В столице днем будет плюс 30 и больше, говорит обозреватель погоды проекта «Метеовеб» Алексей Сафонов.
7: С понедельника и вторника температура воздуха днем в Москве из-за преобладания южной составляющей ветра будет достигать 28-30 градусов тепла. В понедельник 28-30, во вторник 29-30, среду 29-31 и так далее всю неделю вплоть до окончания недели. То есть суббота и воскресенье тоже ожидаются очень жаркими. Правда, там температура, скорее всего, чуть-чуть на 1-2 градуса понизится и ожидаются небольшие локальные дожди, много солнца. Можем сказать даже, что купальный сезон можно открывать. Температура воздуха днем может достигать 29 градусов в понедельник, а ночью не опускаться ниже плюс 15 градусов.
8: Да, мы как раз бассейн тут обзванивали, они никакие не работают.
7: Много потеряли.
0: Мы действительно обзвонили водные локации, включая даже частные пляжи, которые предлагают отдых у воды под открытым небом. Большинство откроются с конца мая, начала июня. Исключение The Bassein в Сокольниках. Он начнет работать на следующей неделе, с 20 мая, но пока нет подробностей по ценам и графику. Также есть возможность окунуться в открытых бассейнах акватории ЗИЛ. Сеанс 45 минут, цена около 700 рублей. Билеты продают в кассе за 15 минут до сеанса. Из минусов – к оплате должны прилагаться купальная шапочка и справка на глисты. Бассейны по всей столице, открывающиеся в рамках фестиваля «Лето в Москве», должны заработать не ранее 1 июня с официальным стартом купального сезона. Так что единственный выход – отправиться на естественный водоем. Вариант разместиться в тени по берегам столичных прудов или на набережной Москвы-реки. Есть еще возможность окунуться в фонтан, например, в Новый на площади в Лужниках. Он открылся 6 мая на месте, где обычной зимой залит каток. Он не глубокий, а вот популярный открытый бассейн в Лужниках закрыт до июня. В городе немало и так называемых сухих фонтанов, когда из пешеходной площадки время от времени бьют струи воды. Отлично освежает в жару. Самый большой в парке Музеон на Крымской набережной. В жару у горожан становятся популярны летние веранды и террасы в заведениях общепита. Они приносят дополнительно около четверти выручки, отмечает управляющий партнер и шеф-повар ресторана «Торро Гриль» Кирилл Мартыненко.
9: К сожалению, не всегда получается сделать веранды, чтобы они были сновесными. Это все зависит от собственника, у которого рестораны арендуют помещение. Где-то это сделать невозможно. В среднем летние террасы приносят там плюс 20-25% к выручке стандартно, если погода хорошая. Все к этому готовятся, все там обновляют мебель, у кого есть возможность ставить какие-то зонты, ставить навесы, тоже обновляют их, чистят, моют, сажают цветы. Мы на самом деле не всегда в наших ресторанах бронируем веранду, потому что хорошая погода, она и так наполняется, поэтому мы редко делаем резервы именно на веранде. Она в порядке живой очереди. Если бронировать планировать все на веранде, то может немножко бы опросить зал.
0: Некоторые заведения в жару на верандах специально устанавливают фонтаны и опрыскиватели, чтобы привлечь посетителей, рассказал совладелец сети баров Speak Group Николай Прохоров.
10: У нас веранды не бронируются, все по факту. У нас больше такая вечерняя история, поэтому в плане жары у нас не так это сильно коснется. Но вот в плане других веранд, я думаю, что, конечно, зонты и какие-то водяные устройства будут гостей спасать. Фонтанчики, обрызгиватели и так далее.
8: Примерно когда открыли вы веранды?
10: За прошлые выходные мы еще что-то доделали. В эти выходные, вот вчера буквально, уже ребята там сидели, отдыхали.
0: А еще в жару у нас традиционно растет выручка у продавцов мороженого, холодных напитков, вентиляторов и кондиционеров. Светлана Чередникова, Анна Моргунова, Бизнес ФМ.
1: Популярная игра «Клуб романтики» от молдавских разработчиков снова станет доступна в России спустя 2 года. Создатели согласились адаптировать ее под российские законы. Версия для Android уже доступна, а для айфонов появится в ближайшие дни. В 2024 году РКН запретил ресурсы из-за содержащейся в нем информации об ЛГБТ. В России это теперь экстремистская и запрещенная организация. Приложение было особо популярно у русскоязычной аудитории, только в сообществе во ВКонтакте, сейчас под 1,5 миллиона подписчиков. Оно было и в топе App Store и Google Play. Теперь создатели заявляют, что разработали спецверсию для россиян, которая будет заметно отличаться от международной. Подробнее Екатерина Штрыкова.
11: Как мы шутили в университете, клуб романтики – это игра для тех, у кого нет личной жизни, но кто хотя бы может в нее поиграть. Пользователю предлагают выбрать одну из более чем 40 историй от комедии до детектива. По сути, это романтические романы, в которых есть возможность влиять на развитие событий и концовку. А самое главное – выбрать для главного героя, а это всегда женщина, любовный интерес. В 2024 году, как раз после выхода одного из обновлений, РКН запретил игру. Тогда разработчики ее Story Interactive не стали удалять запрещенный контент, ссылаясь на ценности компании. Вместо этого они ограничили доступ к приложению в российских App Store и Play Market. Но россияне находили способы обхода. Несколько дней назад компания сообщила, что после принятия одного из самых непростых решений 2 года назад подготовила отдельную версию приложения, адаптированную под российские законы. Ключевое изменение – все любовные ветки с женскими персонажами будут удалены для россиян. Такой ход комментирует гендиректор компании Games for Gamers, преподаватель программы менеджмент игровых проектов Высшей школы бизнеса НИУФШЕ Константин Сахнов.
12: Клуб романтики, наверное, одна из наиболее известных игр, в том числе на российском рынке, для инди-студий, маленьких команд, которые насчитывают 3, 5, 10 человек. Рынки достаточно важны, в том числе локальные рынки, такие как Россия. На Россию в целом приходится примерно 1.5% мирового рынка видеоигр. Для инди-разработчиков это может быть очень большая цифра, потому что для тех, кто хочет заработать условно $1 миллион, российский рынок выглядит очень привлекательным. Плюс надо отметить, что на российском рынке традиционно сильные компьютерные игры. На мой взгляд, решение разработчиков адаптировать версию для того, чтобы соответствовать российскому законодательству, оно, во-первых, абсолютно правильное. То есть с коммерческой точки зрения, с точки зрения соблюдения закона. Во-вторых, все-таки это вопрос в том числе репутационный, потому что достаточно большая аудитория игры именно русскоязычная. Большая часть этих игроков, они из России. Для того, чтобы у этих игроков не было проблем с доступом, была разработана отдельная версия специально для локального рынка.
11: Команда игры всегда была лояльна к российской аудитории и соблюдала закон. Например, завела официальную страницу во ВКонтакте и зарегистрировала свои соцсети в РКН. А случаи адаптации игр под разный рынок из-за цензуры не новы, отмечает директор фестиваля игровой эволюции «Гамедни» Михаил Лисецкий.
13: Каждый разработчик стремится к максимизации своей аудитории всегда, везде, без исключений. Практика цензурирования игрового контента под требования региональных регуляторов, к сожалению или к счастью, совсем не нова. Самые известные региональные табу – это запрет красной крови в немецких локализациях или изображение костей и черепов в китайских. Поэтому, если решение о том, чтобы подчиниться требованиям регулятора, принято, то какими бы комментариями оно не было обставлено, надо понимать, что это решение бизнесовое, а не идеологическое. Искать какие-то подтексты, скрытые смыслы, послания здесь не нужно.
11: Поклонники встретили новость поначалу с восторгом. Под постом в Телеграме более 1000 комментариев. Но затем стали задаваться вопросами. В частности, сохранится ли прогресс из прошлой версии игры. Проблема в том, что в игре отдельные выборы совершаются за алмазы, игровую валюту. Их можно накопить бесплатно, но это долго. Некоторые алмазы покупают за реальные деньги. В компании заверили, что перенос возможен, но с нюансами. К тому же для россиян будет отдельный внутриигровой рейтинг вне международного клуба. И тут уже не до романтики. Екатерина Штрыкова, Гуарутовск. Комсомольская, Бизнес ФМ.
5: Спорт и деньги с Кириллом Гоминским.
14: Многие спортсмены – люди суеверные. Хоккеисты, не сбривающие бороды во время плей-офф, нестиранная экипировка, счастливые носки или запрет на использование каких-то фраз перед соревнованиями. Все это известные факты из биографии разных знаменитых атлетов. Откуда берутся эти суеверия? История у каждого своя. Но иногда в определенные вещи не поверить сложно. Одна из таких – это проклятие обложки спортивных симуляторов eSports. Каждый год на них размещают известных спортсменов. На обложке футбольного симулятора, например, красовались Дэвид Бекхэм, Тьерри Анри, Рональдиньо и Рональду. Месси вообще был лицом FIFA 4 года подряд. Но многих из этих футболистов преследовали неудачи после того, как их лицо появлялось на коробке игры. Начнем с Бекхэма. В 98 году именно он был главным героем симулятора. Но удаление в матче 1/8 финала чемпионата мира того года сделало его изгоем на несколько лет. В 2016-м на упаковках игры красовался Марко Ройс, который в том сезоне травмировался несколько раз. В 2018 году Криш вообще был удален с обложки по ходу сезона из-за обвинений в изнасиловании. 2020 год. Лицо FIFA Кильян Мбаппе получает ужасную травму, которая поставила под угрозу всю его карьеру. Американский футбол тоже подвержен этой напасти. Появившись на обложке игры Madden NFL, серьезные травмы в том же сезоне получали Маршал Фолк, Лэри Фицджеральд, Пейтон Хиллис и Роб Гронковский. Год назад это случилось с Кристианом Маккафри. Ладно, травмы. После своего звездного часа в Мэддене Эдриан Питерсон попал под следствие, а Майкл Вик и вовсе оказался за решеткой. И как после этого не поверить в проклятие обложки? Но это медийность, которая приносит доходы, а от нее ни один спортсмен не откажется.
5: Спорт и деньги на Бизнес ФМ. Первое деловое радио и музейно-экспозиционный фонд Банка России представляют. Деньги к деньгам. О деньгах, банках и банкирах. На Бизнес ФМ. Деньгам на Руси всегда давали ласковые прозвища или именовали по расцветке. В дореволюционной России бумажный рубль называли «желтенькой» или «канарейкой». 3 рубля – зелененькой, 5 рублей – синенькой, синюхой или синицей, 10 – красненькой, краснухой, раком, 25 – беленькой. На банкноте в 100 рублей была изображена императрица Екатерина II, а на 500-рублевой банкноте – Петр I. Поэтому в народе 100-рублевка именовалась Екатеринкой или Катенькой, а 500 рублей, соответственно, Петенькой или Петрушей. Деньги к деньгам. На Бизнес ФМ. Наизусть. Мольер. Кто выиграл время, тот выиграл все. Наизусть. На Бизнес ФМ. Бизнес ФМ. Новости. Коротко.
0: В студии Ирина Кучеренко. Здравствуйте. Автомобиль на полной скорости въехал в толпу людей в городе Модена на севере Италии. Порядка 10 человек пострадали, четверо находятся в тяжелом состоянии, пишут итальянские СМИ. За рулем находился 31-летний выходец из Туниса. Он попытался сбежать с места происшествия и предположительно ударил ножом человека, который пытался его задержать. Сейчас нападавший задержан. 6 человек пострадали в результате взрыва на АЗС в Пятигорске. Взрывной волной повреждены несколько магазинов и производственных зданий. В многоквартирном доме выбиты окна, сообщил глава города Дмитрий Ворошилов. По его словам, сами квартиры, жители и их имущество не пострадали. Взрыв прогремел в субботу на газовой заправке «Росгаз». Затем начался пожар, площадь которого составляла 1000 квадратных метров. По предварительным данным, причина происшествия – нарушение техники безопасности при разгрузке газовоза. Возбуждено уголовное дело. Президент Латвии Эдгарс Ринкевичs предложил на пост премьер-министра депутата от оппозиционной партии «Объединенный список» Андриса Кульбергса. Теперь ему предстоит сформировать правительство, которое должно получить одобрение Сейма, сообщает Делфи. Президент объяснил свой выбор тем, что кандидат от оппозиции способен придать динамику работе правительства. Кресло освободилось после того, как 14 мая премьер Латвии Эвика Силиня подала в отставку на фоне скандала с украинским дроном. Дональд Трамп может извлечь личную выгоду из потепления торговых отношений с Китаем. Перед поездкой в Пекин он инвестировал в Apple и Nvidia от 1 до 5 миллионов долларов, сообщает новая Цюрихская газета со ссылкой на отчет Управления по правительственной этике США. Швейцарское издание подчеркивает, что американское законодательство прямо не запрещает президенту инсайдерскую торговлю, однако с этической точки зрения инвестиции вызывают вопросы. Новости на Business FM. Держитесь курса.
5: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
1: Вы слушаете Business FM, студия Ольга Кокорекина. Здравствуйте. Последствия будут невообразимыми. Так, в правительстве Южной Кореи оценили эффект о готовящейся забастовке сотрудников техногиганта Samsung Electronics. Они требуют радикального увеличения премии в связи с бумом продаж полупроводников, но руководство Samsung навстречу не идет. Как забастовка может отразиться на индустрии производства чипов? США не поддерживают независимость Тайваня и ставят на паузу многомиллиардные военные поставки острову. После визита в Китай Дональд Трамп высказался на самую чувствительную для Пекина тему. Заявление американского лидера ожидаемо не понравилось властям Тайваня, но, как говорят эксперты, и для КНР слова Трампа явно недостаточные, на что рассчитывает Пекин. Война бизнес-план покажет. Ведущие немецкие автоконцерны Mercedes-Benz и Volkswagen готовятся увеличить присутствие на рынке оборонного производства. Почему военная составляющая признана перспективной и какое место она займет в бизнесе автогигантов? Корейский техногигант Samsung Electronics готовится к 18-дневной всеобщей забастовке. Она намечена на 21 мая. Профсоюз и руководство Samsung не смогли договориться о бонусах и премиях для работников на фоне высоких прибылей из-за бума в индустрии полупроводников. Компания по-прежнему намерена направлять на выплаты 10% операционной прибыли. Профсоюзы требуют увеличить премиальный фонд в 1.5 раза. Как всеобщая забастовка в Samsung повлияет на глобальный рынок чипов? Мнение соучредителя Ассоциации производителей компьютеров и периферийного оборудования 2620 Максима Горшенина.
15: Давно люди просят, чтобы им зарплату выплачивали соответствующую. Им компания Samsung говорит, что мы вам платить не будем в том объеме, в котором вы планируете. И должны были договориться, но, к сожалению, к консенсусу они не пришли, поэтому уже переросло в большую конфронтацию. При этом очень важно отметить, что в Корее очень жесткие условия труда. Это, на мой взгляд, одни из самых жестких условий труда. Всех людей, кто я знаю, кто там поработал, они, мягко говоря, приезжают потом в Россию и просто полгода приходят в себя. Ребята работают там по 16 часов в день и с одним выходным в месяц. Это типичный график работы для корейца. Ну, может быть, сейчас чуть-чуть меняется. По крайней мере, лет 5 назад это так было. Они очень много работают и перерабатывают. Поэтому условный протест из-за того, что сложные условия труда повысить и зарплаты повысить, они не особо хотят повышать. Но при этом заметим, что второй игрок по производству памяти, SK Hynix Sanitation, также находится в Корее. И для них это большой плюс. Они больше продадут памяти. Поэтому примерно будет в балансе все. И я предполагаю, что когда начнется там забастовка, там что-нибудь пообещают уважаемым протестующим, они побастуют пару дней и дальше продолжат производство.
16: А если забастовка продолжительной окажется, сроки ее могут как-то сказаться все-таки на глобальном рынке чипов памяти?
15: Да, конечно. Вот, допустим, когда ребята провели тут забастовку ночью, в пятницу, в один день, то сразу же именно контрактное производство чипов, это не памяти, а контрактное производство процессоров и других микросхем, которые Samsung осуществляет для других компаний, например, для компании Tesla, то вот за одну такую забастовку выпуск упал на 58%. Поэтому если это продлится достаточно долгое время, допустим, неделю, две, три, вот это вот уже сильно повлияет, потому что в большинстве своем запасы формируются на месяц вперед, поэтому условно две недели воевать можно, дальше уже будет довольно проблематично для компании.
1: Максим Горшенин, эксперт. Предстоящая забастовка работников Samsung может привести к невообразимым последствиям для экономики, считают в правительстве Южной Кореи. Не исключено, что власти воспользуются своим правом на приостановку забастовки на 30 дней в условиях форс-мажора. Многие в бизнесе рискуют, остальные закрываются. Мы продолжаем опрашивать предпринимателей из малого и среднего бизнеса о том, как обстоят дела у них. Forbes писал, что только в первом квартале закрылось 200 тысяч компаний, что на 9% больше, чем за тот же период прошлого года. У всех свои проблемы, но есть и общие, такие как слишком дорогие деньги и необходимость сокращать в том числе персонал.
5: «Бизнес говорит».
17: Основатель и владелец Центра красоты и здоровья Ирины Старостиной, Ирина Старостина.
18: Для меня, как для представителя бьюти-индустрии, в ней я работаю 19-й год. Сейчас один из критических моментов – это, конечно, изменение налоговой ставки. Для нас при низкой маржинальности, в принципе, в бьюти, у нас очень большая расходная часть в нашей индустрии. Для нас изменение данных условий, то, что мы слетаем с патента, минимальные у нас остались значения суммы – это до 10 миллионов в год. То, что сейчас я вижу по факту, и есть статистика, что по сравнению с тем годом уже закрылось больше на 20% бьюти-салонов в Москве. И тенденция это будет наблюдаться, потому что лето – это не сезон для нашей индустрии, тем более мы наблюдаем сильный спад среди потребителей. Наши клиенты стали ходить реже, либо отказываться от услуг, либо делать их сильно дешевле. То есть, например, маникюр без покрытия или уже не такие окрашивания сложные, а просто окрашивание корней. То есть, как бы снижается не только спрос, но и чек у клиента. Конечно, мы ожидаем то, что будет еще хуже. Как бы не хотелось быть оптимистом, но тем не менее реалии совершенно другие. Оптимизировать все, что можно было, первый квартал нам это показал, мы сделали. Но есть факторы, которые, ну, неизбежны. Большая расходная часть. Чтобы предоставлять качественные услуги для пациента, мы не можем ее урезать уже.
17: Основатель бренда «Биома» товаров для комфортной беременности и материнства Владислав Хайрулин.
19: Сейчас вокруг много информативного шума о том, что всех все плохо, все закрываются. У нас ситуация была такая раньше на пару лет. В моей компании кризис случился 1.5 года назад, и мы сейчас из него вышли, как раз-таки находимся в стадии активного роста, развития и наращивания объемов. Поэтому не могу сказать, что у нас такая же картина, как у большинства. Просто мы чуть раньше перестроились и прожили свой кризис. У нас все хорошо. Потому что мы строим свой бренд, то есть продаем на маркетплейсах не просто какие-то все товары подряд, а ушли в узкий сегмент, убрали все лишние продукты, товары. И у нас снизилась зависимость от демпинга, от условий маркетплейсов, благодаря фокусной работе над брендом.
17: Сооснователь бренда одежды «Лен и семья» Владислав Сидорчук.
20: У нас по-своему уникальный кейс в этом отношении. Мы сезонники. У нас исключительно летний ассортимент льняной одежды. И работаем мы на море. Поэтому мы всегда ждем наступления тепла. От этого зависит, начнется ли сезон чуточку раньше. Ну и как следствие продажи. Но в этом году в Крыму весна совсем не весенняя выдалась. Поэтому, конечно, это повлияло на продажи. И держались мы только на постоянных клиентах и скидочных предложениях. Нам пришлось этой зимой закрыть свой магазин в Москве. И мы решили сконцентрироваться на тех местах, где мы больше всего надо. То есть на юге. Поэтому мы открываем дополнительный магазин в Ялте. И не сказать, что это плановый виток нашего развития, скорее риск и игра ва-банк. И, судя по коллегам, рискуют сейчас многие, а остальные просто закрываются.
5: Бизнес говорит.
1: Немецкий автопром встает на военные рельсы. Гендиректор Mercedes-Benz Ола Келениус заявил Wall Street Journal о готовности концерна выйти на рынок оборонного производства, если это будет экономически целесообразно. Топ-менеджер подчеркнул, что мир стал непредсказуемым, и Европе необходимо усиливать свой оборонный профиль. Келениус назвал выпуск военной техники растущей нишей, хотя основной профиль Mercedes по-прежнему производство легковых автомобилей. Тенденцию подтверждают и другие компании. Volkswagen ведет переговоры с израильскими компаниями о производстве компонентов для системы ПВО «Железный куб». Сам «Мерседес» давно готовит почву. С 2021 года производство военных грузовиков вывезено в отдельное подразделение, а внедорожники G-класса уже предлагаются в спецмодификациях для армии, комментирует главный редактор журнала «Берлинский телеграф» Александр Бойко.
21: ЦК очень большие в разных городах Германии, в разных землях, и они простаивают. Потом приходится сокращать персонал. А это большое количество людей, около 30-50 тысяч персонала, и с ним нужно что-то делать, потому что этот персонал работал 30-40 лет на одном производстве, и эти люди больше не умеют ничего делать. Я думаю, что компания Mercedes рассматривает это как временное направление во избежание того, чтобы не закрыть свои большие заводы и как-то поддержать свои склады, потому что сейчас очень много продукции непроданной, к сожалению, из-за конфликтов с Китаем, с Америкой. Безусловно, это сказывается. И, в принципе, у Mercedes был реальный шанс сейчас временно перестроить перестроить свое производство, тем самым спасти и компанию, и сотрудников. Но это пока перспектива на первые 10 лет. Это уже обсуждается и в немецком Бундестаге, и вопрос решенный. Я думаю, что это все запустится в ближайшие пару месяцев.
16: Может ли это быть результатом давления со стороны США и НАТО на Европу от увеличения оборонных расходов? Или это только рыночная инициатива?
21: Безусловно, да. Это и рыночная, и политическая, и экономическая. Внутренняя политика Германии очень сильно изменилась. И сейчас в связи с подорожанием света и нефти нужно перестраиваться. Ну и плюс внешнеполитический формат. То есть сейчас Германия хочет, по сути, возглавить НАТО. Есть такие амбиции, да, у бундесканцлера Мерца. И те люди, которые занимаются оборонкой, они считают, что это большой сейчас шаг к развитию и к пересмотру стратегических ценностей и прочих. После высказывания Трампа неоднократно, что он хочет вывести войска из Германии, пересмотреть доктрину взаимоотношений НАТО внутри немецкое правительство, жители Германии все меньше стали доверять США и вот пересмотреть все свои промышленности.
0: Александр Бойко, главред журнала «Берлинский телеграф». Как писал Шпигель, производитель танков КНДС может купить заводы «Мерседес-Бенц» и «Фольксваген», чтобы наладить там выпуск бронетехники. Оборонный холдинг готов инвестировать 1 миллиард евро в новые мощности. Матчи заключительного 30-го тура российской премьер-лиги пройдут в воскресенье 17 мая. Все встречи тура начнутся в 18:00 по московскому времени. За чемпионство продолжают вести борьбу только два клуба «Зенит» и «Краснодар». О шансах команд – спортивный обозреватель «Бизнес-ФМ».
5: Футбол с Григорием Гуреевым.
14: Санкт-Петербург готовится к чемпионству. Шансы «Зенита», безусловно, перед последним туром выше. Команде Сергея Симака достаточно будет сыграть в ничью с Ростовом на выезде, которому вроде как уже ничего в чемпионате не нужно. Сейчас у «Зенита» 65 очков, у «Краснодара» 63. «Быки» принимают «Оренбург». Если «Зенит» сыграет в ничью, а подопечные Мурада Мусаева победят, то у соперников будет по 66. И тут вступает правило регламента. В случае равенства очков выше будет та команда, у которой преимущество по результатам личных встреч. Здесь мяч тоже на стороне «Зенита». В этом сезоне подопечные Сергея Симака победили «Краснодар» со счетом 2-0 в первом круге и сыграли в ничью 1-1 во втором. Трехкратный чемпион России в составе «Зенита» и лучший бомбардир в истории клуба Александр Киржаков в разговоре с «Бизнес-ФМ» выразил уверенность, что проблем у сине-бело-голубых не возникнет, и они сделают ставку на атаку.
2: Я думаю, точно «Зенит» будет играть в тот футбол, который играл в предыдущий матч. На мой взгляд, этого будет достаточно в матче с Ростовом. Ростов вообще не мотивирован никак. Абсолютно. Они уже выполнили все турнирные задачи свои. Спаслись. Сохранили место в премьер-лиге. К сожалению, у Ростова такие задачи последние годы. Потому что и команда, и город заслуживают большего, на мой взгляд. «Зениту» достаточно не проиграть. Поэтому я думаю, что «Зенит» выполнит поставленную задачу.
14: Ростов занимает 10-е место и сохранит его по итогам чемпионата при любых раскладах. Но главный редактор питерской газеты «Спорт день за днем» Иван Житков по-прежнему не спешит считать вопрос золотыми медалями решенным. По его мнению, Ростов может создать неожиданные проблемы и даже победить «Зенит».
4: Команда после ухода Валерия Карпина, она не только не стала хуже, она стала злее, конкретнее, концентрированнее, выдала несколько хороших матчей, добрала несколько важных очков у тех, кто в них очень сильно нуждался. Поэтому теоретически можно предположить, что у «Зенита» возникнут проблемы. Но кто мог себе представить, что «Зенит» проиграет в Оренбурге? Тем не менее, это случилось. Команда иногда бежит впереди паровоза. Есть такое свойство у «Зенита» – ослабляться заранее. Да, я очень не люблю такие штамповые высказывания, что кто-то там расслабился, недонастроился. Но, к сожалению, это случается, и это очень характерно для команды Сергея Симака нынешнего сезона. Даже в матче с Сочи, как мы видели, было крайне непросто. Другое дело, я очень сильно удивлюсь, если это случится, если «Зенит» просто позволит этому случиться. Но тогда просто получается, что команда никаким образом не заслуживает чемпионства в этом году. Конечно, шансы «Зенита» ближе, выше на победу, но бывает всякое, немножко подождем.
14: «Зенит» может выиграть свой 11-й чемпионат России по футболу и стать единоличным лидером по этому показателю. На данный момент у петербургского клуба и у московского «Спартака» по 10 побед в турнире. Что касается «Краснодара», то команда Мусаева сделала почти невозможную мечту о втором подряд золоте РПЛ. Чемпионство было очень близко, но поражение от «Динамо» в предпоследнем туре все осложнило. Теперь нужно, чтобы «Зенит» проиграл, но это крайне неочевидный сценарий. За бронзу ведут борьбу «Локомотив» и «Спартак». Железнодорожники опережают конкурента на 2 очка и сыграют в дерби с ЦСКА, а красно-белые в гостях с махачкалинским «Динамо», которое решает вопрос сохранения места в РПЛ. В лучшем случае команде Вадима Евсеева предстоят стыковые матчи. В худшем – прямой вылет. Это случится в случае поражения от «Спартака» и победы «Пари НН» в Казани над «Рубином». Место «Динамо» в стыках в таком случае займет нижегородский клуб. Григорий Гуреев, Бизнес ФМ.
5: Недвижимость с Валерией Мозгановой.
3: За последнее время на офисный рынок Москвы вышло заметное количество непрофильных девелоперов. Доля новичков пока не выглядит критической, но именно их точечные проекты усилили конкуренцию в сегменте нового продукта. С этим утверждением коммерческого директора Space One Марии Кабановой не поспоришь. По оценкам замруководителя департамента по работе с офисными помещениями компании IBC Real Estate Артема Соломенного, столичные программы КРТ и МПТ привели к активному росту числа заявленных бизнес-центров. В частности, офисная недвижимость занимает около 42% в структуре объектов, строящихся по программе МПТ. Благодаря этому планируемые объемы ввода в 26-30 годах в среднем в два раза выше показателя за последние 10 лет. Но легко ли непрофильным застройщикам, многие из которых абсолютные офисные ноунейм, конкурировать с лидерами сегмента? Особенно на сегодняшнем рынке, который по определению экспертов слегка замедлился в своем развитии. Или вошел в фазу стагнации, словом, взял паузу. Аналитики компании CMVP прогнозируют, что по итогам этого года сумма купленных и арендованных офисных площадей снизится на 13% по сравнению с прошлым годом. Новое строительство сохранит высокий уровень. Его прогноз на 26-й год – 610 тысяч квадратных метров, а в 25-м году было 715 тысяч. Однако рынок будет находиться под давлением растущей вакансии. Ожидается рост доли свободных площадей на 2,5% пункта по сравнению с 25-м годом. И вот на таком рынке чем девелопер-новичок может заинтересовать офисного арендатора или покупателя и удержать его, доведя до конечной сделки в своем проекте? Продолжим. Подробности в мобильном приложении Бизнес ФМ и на портале BFM.ru.
5: Недвижимость на Бизнес ФМ. Все подкасты автора с названием программы на BFM.ru и любых подкаст-платформах.
6: Вы слушаете Бизнес ФМ, в студии Ольга Кокорекина. После визита к Си заявил в интервью Fox News, что пока поставил на паузу вопрос о поставках оружия Тайваню на 12 миллиардов долларов. Дальше, как он сказал, все зависит от Китая. Пока политика США по Тайваню не изменилась, Китай, по словам Трампа, должен остыть, но никто не будет поддерживать объявление независимости, так как это ведет к войне за 9 тысяч миль от США. Вот фрагмент интервью Трампа журналисту Fox News.
22: Китай не хочет видеть это место. Мы будем называть Тайвань местом, потому что никто не знает, как его определить. Но они не хотят, чтобы оно стало независимым. И я думаю, что они, вероятно, сделают что-то довольно жесткое, и тогда их встретят суровым ответом, и произойдут плохие вещи. Мы говорили, кстати, об этом весь вечер. Я думаю, что сейчас я знаю о Тайване больше, чем о любой другой стране.
23: Должен ли народ Тайваня чувствовать себя более или менее в безопасности после вашей встречи с Си Цзиньпином?
22: Ничего не изменилось. Я не хочу, чтобы кто-то стал независимым. И вы знаете, что мы должны преодолеть 9500 миль, чтобы участвовать в войне. Я этого не хочу. Я хочу, чтобы Китай остыл.
23: Но вы ждете одобрения поставок оружия Тайваню на миллиарды долларов? Это продвигается вперед?
22: Ну, я еще не одобрил это. Посмотрим, что получится. Возможно, я это сделаю. Возможно, я этого не сделаю. Но мы не хотим войн. И если все останется как есть, я думаю, Китай не будет против. Но мы не хотим, чтобы кто-то сказал, давайте станем независимыми, потому что Соединенные Штаты нас поддерживают.
6: Тема Тайваня стала одной из самых острых. На встрече Трампа и Си все заметили, что китайский лидер буквально с первых минут после приема гостя высказался не по-восточному прямо. Трамп тогда воздержался от комментариев. Белый дом в официальном заявлении после переговоров
1: переговоров вообще не упомянул Тайвань, хотя, как отметил Bloomberg, Пекин опубликовал заявление Си по Тайваню еще до завершения переговоров, что подчеркивает, насколько серьезным был его сигнал. Wall Street Journal пишет, что предупреждение Си Цзиньпина по Тайваню поставило акцент на разногласиях Пекина и Вашингтона и омрачило попытки Трампа представить встречу как лучший саммит в истории. Издание подчеркивает, что Пекин специально вынес тему Тайваня на первый план, хотя Вашингтон заранее давал понять, что не собирается менять свою политику по острову. Президент США высказался только после саммита. Вернувшись домой, мы обсудили это с политологом-международником, экспертом клуба «Валдай» Андреем Картуновым.
7: Можно сказать, что состояние тайваньской проблемы и действия сторон, по крайней мере, риторические заявления, они являются индикатором более общего состояния американо-китайских отношений. То есть, если, скажем, Соединенные Штаты хотят проявить жесткость, то обычно они предпринимают определенные шаги, скажем, в направлении каких-то высокопоставленных делегаций в Тайбэй, новые соглашения о поставках вооружений Тайваню, ну и так далее. И вот мы видим, что накануне визита Трампа в Пекин таких шагов не предпринимал. То есть Трамп не пошел на обострение, что свидетельствует о том, что, в общем, он хотел пытаться договориться по другим, может быть, более принципиальным для США вопросам. Но при этом, если смотреть на риторику, то, наверное, Пекин могли быть разочарованы тем, что не прозвучало из уст американского президента какого-то более решительного осуждения идеи независимости Тайваня. Определенная неопределенность американской позиции в отношении статуса острова сохранилась, и здесь, в общем, американская позиция не претерпела каких бы то ни было изменений. Поэтому, наверное, можно заключить, что в отношении Тайваня статус-кво на данный момент сохраняется.
16: А как можно расценить то, что после переговоров в Си Трамп не одобрил сделку о поставке Тайваня оружия?
7: Да, это как раз и говорит о том, что Трамп не хочет раздражать китайских партнеров, и более того, в общем, если говорить о общей, так сказать, динамике отношений вот в этом треугольнике Вашингтон-Пекин-Тайбэй, то можно сказать, что постепенно роль Тайваня для Соединенных Штатов начинает снижаться.
1: Андрей Картунов, эксперт клуба «Валдай». Вот реакция Тайваня на слова Трампа. Тут сразу две линии. В официальном заявлении администрации острова выражена благодарность Трампу за его неизменную поддержку безопасности в Тайваньском проливе на протяжении многих лет, включая продолжающиеся поставки современного вооружения и техники. А вот МИД Тайваня гораздо острее отреагировал на заявление Трампа о том, что США не будут воевать за независимость острова, видимо, восприняв это как призыв отказаться от независимости. В МИДе заявили, цитирую, «Тайвань является суверенным и независимым демократическим государством и не подчиняется Китайской Народной Республике». Как расценивать эту реакцию и почему Трамп высказался по Тайваню только после переговоров, мы обсудили с политологом Георгием Бофтом.
8: Ну, Трамп не хотел отвечать резко Си Цзиньпину, потому что заявление Си Цзиньпина по Тайваню было достаточно резким. И Китай в идеале хочет, чтобы, конечно, США поддержали бы воссоединение Тайваня с Китаем или, как минимум, отказались от политики «не поддерживаем независимость» в сторону «не станем вмешиваться в случае военного конфликта». США достаточно сильное лобби существует в пользу поддержки Тайваня по-прежнему. Поставки оружия на примерно 14 миллиардов долларов были заморожены Трампом еще в декабре прошлого года. И он вроде бы сначала перед визитом говорил, что обсудит этот вопрос. Однако обсуждать его не стал ввиду его высокой конфликтности, а после, в общем, сохранил ту позицию, которая есть. По Тайваню стороны остались при своих. Никаких изменений позиции не произошло. Рассматривают это как некую козырную карту на переговорах.
16: Реакция Тайваня, она разная. Вот администрация поблагодарила Трампа за поддержку, включая поставки современного вооружения и техники. А вот МИД Тайваня порезче выступил. Мы суверенные и независимые, Китаю не подчиняемся. Вот как расценивать реакцию Тайваня?
8: Оппозиция в лице Гоминьдана, она гораздо мягче относится к Китаю. Более того, глава этой оппозиции недавно побывал в Пекине с визитом. И Цзиньпин ее принимал. И, в общем, ставка Китая сохраняется на мягкое мирное поглощение острова, возвращение его, так сказать, в родную гавань. Он готов терпеть годами. На военную конфронтацию и на захват Тайвань силой Китай не пойдет в обозримом будущем.
1: Это был политолог Георгий Бофт, автор телеграм-канала «Бофт знает». С ним беседовал продюсер «Бизнес-ФМ» Андрей Гаврилов. Визит Трампа в Китае продлился 3 дня. Теперь в Пекине ждут Владимира Путина. Он посетит КНР с однодневным официальным визитом, о чем заявили в Кремле. США не стали продлевать лицензию на покупку российской нефти, срок действия которой истек утром. До этого момента было разрешено проводить операции по продаже, транспортировке и выгрузке той нефти, которая была загружена на танкеры до 17 апреля. Лицензия не касалась операций, связанных с Ираном. Как писал Bloomberg, сенаторы и демократы призвали не продлевать разрешение, чтобы не давать России зарабатывать на ближневосточном конфликте, тогда как Индия, наоборот, просила США оставить лицензию из-за рекордных объемов импорта российской нефти. По словам экспертов, стоит подождать. В прошлый раз, после окончания лицензии, Штаты выдали новую буквально через несколько дней. В этот раз администрация также выжидает, прежде чем принять решение. США исходят из того, удастся ли открыть Ормузский пролив и восстановить поставки с Ближнего Востока. Если станет ясно, что соглашения нет, они снова продлят исключение для российской нефти, хотя смысла в этом уже мало, говорит ведущий эксперт Фонда нацэнергобезопасности Игорь Юшков.
9: На самом деле, раньше под эти лицензии подпадали большие объемы. То есть сейчас фактически то, что мы уже отгрузили, та нефть идет, которая к потребителю, вот она и будет попадать под новые лицензии, если они будут опубликованы. А предыдущие лицензии, они распространялись на ту нефть, которая уже ранее была загружена на танкеры и хранилась в море. Первая, даже вторая лицензия еще касалась таких объемов. Сейчас эти объемы уже фактически проданы все. И Индия, как только был перекрыт Ормузский пролив, моментально стала скупать ту нефть, которая хранилась у ее берегов на танкерах, российская нефть. Действительно, такой было довольно много. Bloomberg насчитывал ее порядка 160 миллионов баррелей. И она хранилась, правда, не потому, что против нее действовали какие-то санкции, а потому, что цены были низкие. То есть декабрь 2025 года средняя цена на российский Urals $39 за баррель. Январь 41, февраль 44. Просто поставщики отказывались отгружать нефть по таким ценам. И после перекрытия Ормузского пролива цены поднялись, и, в общем-то, эта нефть пошла потребителям. И вот на нее распространялись лицензии. А сейчас ее уже всю употребили, поэтому если ты будешь выпускать такую же лицензию, она будет касаться не тех объемов, а только на ту, что вот текущие отгрузки происходят. То есть смысл этих лицензий, она во многом теряется уже. И первоначальную задумку на Соединенных Штатах была именно в том, чтобы показать миру, что якобы они таким образом, выдавая лицензию, предоставляют дополнительные объемы нефти для глобального потребления и ликвидируют дефицит. Поэтому цена должна снизиться. Хотя на самом деле эта история не сработала, и рынок воспринял это по-другому. Наоборот, произошел рост. А если сейчас все понимают, что никакой там нефти на танкерах уже нет, ее всю уже приняли потребители, то какой смысл тогда выпускать новые генлицензии? Но я думаю, что американцы все равно могут продлить генлицензию исключительно для того, чтобы сохранить некий статус-кво. Потому что как там будет интерпретировать рынок отказ от выпуска новой лицензии? Может быть, воспримут как некое ужесточение санкций, и что из России будет еще меньше выходить нефти, и так дефицит-то он еще будет и больше. И это может толкнуть цены на нефть вверх, чего американцам бы, наверное, не хотелось.
1: Игорь Юшков, ведущий эксперт Фонда нацэнергобезопасности. Предыдущая временная лицензия действовала до 11 апреля и касалась нефти, погруженной на суда до 12 марта. Трамп предупреждал, что действие ограничения будет возобновлено по окончании кризиса на нефтяном рынке. В Кремле на этом фоне заявляли, что спрос на российскую нефть остается высоким. В мае средняя цена российского Юралса обновила рекорд 2023 года и превысила $94 за баррель, писал Bloomberg.
5: Реклама. Контакты коммерческой службы радио «Бизнес FM на портале bfm.ru. Музейные ценности. Музей собачьих ошейников находится в британском графстве Кент. Основой для экспозиции стала коллекция, которую всю жизнь собирали супруги Джон и Гертруда Харт. Уже после их смерти наследница Хартов Олив Бейли передала это собрание замку Лидс с тем, чтобы открыть там специализированный музей. И в 1979-м музей заработал. Самым древним экспонатом более полутысячи лет. Это прочное изделие из толстой кожи с шипами, которые помогали охотничьим собакам защищать горло от клыков крупных хищников, в основном волков и медведей. Есть популярные в 19 веке ошейники из драгоценных металлов, есть экземпляры с бриллиантами или сделанные из жемчужных нитей. Ежегодно музей посещает до 500 000 человек. Входной билет стоит 18 фунтов стерлингов. Музейные ценности на Business FM. Business FM. Новости. Коротко.
0: В студии Ирина Кучеренко. Здравствуйте. США и Китай по итогам переговоров лидеров двух стран договорились создать торговый и инвестиционный совет, сообщило Министерство коммерции КНР. В рамках торгового совета будут обсуждаться вопросы, связанные со снижением пошлин на определенные товары. Стороны, в принципе, согласились на взаимное снижение тарифов на продукцию, представляющую взаимный интерес для обеих сторон, говорится в заявлении. Пекин также рассмотрит обеспокоенность Вашингтона по вопросам импорта сельскохозяйственной продукции. По меньшей мере 80 человек скончались в результате новой вспышки лихорадки Эбола в Конго, передает Associated Press. Очаги зафиксированы в восточной провинции Итури. В пятницу Африканский центр по контролю и профилактике заболеваний сообщил о почти 250 случаях Эболы. Особую тревогу у специалистов вызывает то, что выявленный штамм отличается от заирского, который был причиной 15 предыдущих вспышек в Конго. Существующие вакцины и методы лечения разработаны именно против заирского штамма, что осложняет борьбу с нынешней вспышкой. Аналитики крупнейшего американского банка JP Morgan Chase назвали наиболее вероятным итогом российско-украинского конфликта финский сценарий, при котором Украина уступит часть своей территории, но сохранит суверенитет и со временем сможет углубить сближение с Западом. Вероятность такого сценария оценивается в докладе Центра геополитики JP Morgan в 50%. Вторым наиболее вероятным сценарием с оценкой в 30% назван грузинский, при котором Киев может со временем вернуться в российскую орбиту. Мертвый кит, найденный у берегов Дании в Северном море, оказался 15-тонным горбатым китом по кличке Тимми, который неоднократно застревал у берегов Германии в Балтийском море. Окончательную уверенность в этом дал обнаруженный на теле кита трекер, пишет газета Bild со ссылкой на датское ведомство по охране окружающей среды. Тимми выпустили на глубину 2 мая после сложной спасательной операции. Новости на Business FM. Держитесь курса.
5: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
10: Вы слушаете Бизнес FM, в студии Ольга Кокорекина. Здравствуйте. Европейские страны включились в переговоры об открытии судоходства в Ормузском проливе, сообщает иранское телевидение со ссылкой на командование корпуса стражи Исламской революции. Кто именно участвует в консультациях со стороны ЕС, неизвестно. Получится ли у европейцев сделать то, что не удалось пока американцам. Верховный суд выступил с революционной инициативой. Он предлагает снизить сроки за хранение и покупку наркотиков. Речь идет о случаях, когда они приобретаются, пусть даже в крупных размерах, не на продажу, а для личного пользования. Каковы шансы у этого законопроекта получить одобрение Думы и Совета Федерации? Москву захлестнула волна слухов о новых светофорах с камерами, которые штрафуют граждан за переход на красный свет в дип-трансе. Это опровергают и утверждают, что видеосъемка нужна для анализа ситуации на дорогах. Это пока, говорят эксперты. В будущем камеры станут отслеживать нарушителей, но пешеходы в этом списке явно не первые. Все подробности в эфире «Бизнес FM». В Тегеране заявили о начале переговоров европейских стран с корпусом стражи Исламской революции. Предметом переговоров стал вопрос прохода судов через Ормузский пролив, передает гостелерадиокомпания Ирана. Кто именно участвует в переговорах и где они проходят, не уточняется. В ЕС это пока никак не комментируют. Ранее министр энергетики США Крис Райт заявлял, что судоходство в Ормузе возобновится не позднее лета. По его словам, если Тегеран продолжит держать мировую экономику в заложниках, американские военные силы разблокируют Ормузский пролив. После начала военной операции Израиля и США против Ирана и перекрытия пролива, на который приходилось около 30% морских поставок нефти, мировые цены на сырье взлетели. Особенно пострадали от этого страны ЕС, поэтому интерес европейцев понятен. Но вряд ли их переговоры с Ираном приведут к какому-то результату. Так считает политолог-международник, востоковед Елена Супонина.
11: Европейцы продолжают пребывать в растерянности. Они понимают, что не сложилось у них выстроить четкую тактику и стратегию по отношению к Ирану. Они всегда оказывались и оказываются на вторых ролях после Соединенных Штатов Америки. Но и доверять теперь Соединенным Штатам европейцы не могут, потому что то, куда завел ситуацию Трамп, европейцам тоже очень не нравится. И это очередная попытка, но могу предположить, она будет не очень успешной, европейцев выстроить свою линию по отношению к иранской проблеме. Контакты между европейцами и иранцами периодически шли всегда, и иранцы вполне выезжали, когда необходимо, и в европейские столицы. Насколько мне известно, встречи проходили и в арабских странах, тем более Катар, султанат Оман плотно посредничали всегда по иранской проблеме. Здесь дело не в месте встреч. Возможно, даже какая-то европейская делегация посетит и Тегеран. Здесь дело в тенденции. Европейцы хотят выстроить свою линию по отношению к ближневосточным проблемам, но всякий раз оказываются позади паровоза. И даже их военно-морская операция в Баб-аль-Мандебском проливе, когда хуситы бедокурили, не привела толком к результатам. Выяснилось, что у европейцев не хватает ни политической воли, ни военных возможностей для того, чтобы осуществлять плотный мониторинг, например, того же Баб-аль-Мандебского пролива. В Ормузском проливе тоже пока у европейцев нет никаких четко выстроенных механизмов. Возможно, они хотят их создать, но, опять-таки, не им сейчас это решать. Решать все будут Соединенные Штаты Америки и Израиль, ну и сам Иран.
10: Елена Супонина, политолог-международник, о перспективах вероятных переговоров европейцев с Ираном и о том, почему в ЕС смогли на это пойти, говорит политолог, член правления Российской ассоциации политической науки Владимир Шаповалов.
12: Причина – это поведение Трампа, который ни во что ставит Европу, который не учитывает с точки зрения европейских лидеров европейский интерес, который действует самостоятельно

0: судов, собственно, это и есть предмет переговоров. Насколько успешными они будут, скорее всего, нет, поскольку все-таки европейцы серьезным образом зависят от американцев, и пока не завершатся американо-иранские переговоры, переговоры европейцев с Ираном, в общем-то, будут фоновым явлением, и только в тот момент, когда американцы разрешат свои конфликтные отношения с Ираном, европейцы смогут действительно каким-то образом вести свой диалог с Ираном.
1: Владимир Шаповалов, член правления Российской ассоциации политической науки. В Белом доме нет единодушия по поводу дальнейших действий в отношении Ирана, сообщает CNN. По словам источников телеканала, некоторые в Пентагоне выступают за ограниченные удары, которые вынудят Иран пойти на компромисс. Другие настаивают на продолжении дипломатии. Один из собеседников CNN рассказал, что Дональд Трамп в последнее время тоже склонялся к дипломатическим средствам, но его раздражает продолжение блокады Ормузского пролива и разногласия в иранском руководстве. Другим темам. В Дептрансе Москвы опровергли информацию о камерах, которые штрафуют пешеходов за переход на красный свет. Там объяснили, это вовсе не штрафные устройства, а светофоры со встроенной видеоаналитикой. Они нужны, чтобы изучать транспортные и пешеходные потоки и анализировать работу перекрестков. Ранее в телеграм-каналах появилось фото, закрытый чехлом светофор с символикой ЦОДД. При этом наверху виден большой объектив камеры. Что это за новый способ видеонаблюдения, мы спросили у эксперта. По его словам, сейчас в Москве существует фантомная зона, тротуары, где камеры не установлены, и зафиксировать нарушение, кроме как визуально, абсолютно невозможно. А сейчас идет подготовка к переводу всех средств индивидуальной мобильности, в частности электросамокатов, с тротуаров на проезжую часть. Он будет осуществлен с 2027 года. Сейчас операторов доставки уже негласно просят привыкать к автодорогам, а также и тестируют нейронные камеры, которые распознают номера самокатов и лица нарушителей, говорит руководитель и администратор общественной системы обеспечения безопасности дорожного движения Константин Крохмаль.
2: В июне будет госсовет по транспорту, где президент ясно обозначит приоритеты по поводу того, что со средствами индивидуальной мобильности нужно заниматься, нужно оградить людей от стрессов, потому что количество так называемых несмертельных ДТП, увечий зашкаливает. Поэтому сейчас в режиме таком невизуальном, выходящем за информационное поле, не пугая общественность, тестируются вот так называемые камеры четвертого поколения, нейронные камеры, которые могут распознавать все. Если учитывать количество нарушений за 25 год, то суммы, которые могли бы собрать, я думаю, будут собирать после введения камеры видеофиксации и жесткого нарушения, будут сравни автомобильным в сезон. Это будут миллиарды рублей. А это в тестовом режиме, поэтому без выписывания штрафов. Но все готовится к тому, что будет тотальная зачистка городского пространства для контроля средств индивидуальной мобильности.
3: Этой камеры нового поколения, в чем ее отличие от предыдущих камер?
2: В идеале она будет фиксировать пешеходов, которые будут нарушать. Это отдельные программы, отдельные способы фиксирования. В основном рассчитаны на биометрические параметры и на считывание номеров. То есть будут считывать конкретно лица людей и так далее. Все средства индивидуальной мобильности будут регистрироваться на портале госуслуг со сдачей определенных параметров. То есть как автомобильные права, в том числе и биометрию.
3: А люди просто сдавать будут биометрию? Не все же хотят.
2: Люди, у которых есть биометрический паспорт заграничный, они автоматически в базе нарушителя. Если он зарегистрирован, будут штрафовать. Если не зарегистрирован и злостный, будут искать по косвенным признакам. Угу. То есть есть система базы данных, которая может распознавать конкретного человека, даже без биометрических параметров. С 27 года у нас СИМов на тротуаре не будет. Когда будет принят закон, начнется повальная установка этих камер. У нас каждый электросамокат будет протестирован и будет поставлена заглушка на ограничение скорости до 25 км максимум. То есть и на частные то же самое. Угу. Если кто-то снял эту заглушку, разгоняется, это будет вплоть до уголовной ответственности. То есть это китайская система, когда ты выходишь на дорогу, и ты попадаешь, так называемую, в открытую социальную сеть. То есть в Китае все, почесал затылок, все видят. Там нет слепых зон. Там дома все видят, что хочешь делать. А когда выходишь на улицу, надо соблюдать правила определенные. Это оборотная сторона медали, это безопасность. В идеале, когда человек перейдет светофор или проедет по светофору, ему на СМС придет предупреждение. Сразу же. Вот как в Китае. Уважаемый товарищ, тогда-то вы нарушили то-то, то-то, то-то. Будьте внимательны. При повторном там штраф. То есть будет полный контроль через мобильный телефон и так далее. К чему все идет? Я думаю, что в 2027 году все это уже будет.
1: Константин Крохмаль, руководитель общественной системы обеспечения безопасности дорожного движения. Москвичка Лариса недавно вернулась из Китая. Она была очень удивлена, когда в местном аэропорту, заглянув

0: монитор сотрудника на паспортном контроле увидела множество своих фотографий.
1: Мы путешествовали в нескольких городах, и когда уже из предпоследнего Шанхая вылетали в Чэнду, на пропускном пункте, когда там паспортный досмотр был, ну, мимо проходя, уже заглянул в монитор сотрудника, увидела кучу-кучу своих фотографий. Причем как-то вот даже из неожиданных каких-то мест, где вот даже непонятно, где там могли быть камеры, но были очень удивлены, конечно, потрясены таким опытом. Мы не по туристическим ходили местам, а так, куда нас приведет дорога. Какой-то, например, старый-старый переулок, где там вообще, мне кажется, коммуникации особо даже нет, и даже оттуда. То есть каких-то парков таких вот тоже полузаброшенных. Но вот это было в аэропорту, и вот как раз где паспортный контроль. Ты проходишь сканирование лица, видимо, и у них сразу выдает вот все фотографии, где ты был. Там прям очень много на мониторе.
0: Лариса, слушательница Бизнес FM. В китайском Шэньчжэне впервые в мире камера, которая ловит нарушителей, перебегающих дорогу на красный свет, заработала еще в 2018 году. Сначала фотографии безответственных пешеходов выводили на экраны рядом с переходом. Потом запустили сайт с их данными. Штрафные квитанции публикуют на страницах нарушителей в соцсетях. Кроме того, штраф влияет на кредитный рейтинг, который есть у каждого гражданина Китая. Верховный суд хочет снизить сроки за хранение и покупку наркотиков. Соответствующий законопроект внесен в Госдуму. Речь идет о сроках за крупный и особо крупный размер без цели сбыта. В действующей редакции закона за незаконный оборот наркотиков в крупном размере и без цели сбыта предусмотрен срок от 3 до 10 лет, а за особо крупный от 10 до 15. Предлагается сократить максимальный срок наказания до 5 и до 10 лет соответственно, без указания нижних пределов санкций. Будет ли законопроект принят без особых разногласий и не даст ли он послабления в сфере наркоторговли, говорит адвокат Дмитрий Герасимов.
2: Верховный суд имеет право законодательной инициативы. Должно быть профильного комитета одобрительно, вот здесь согласование с МВД, с правительством, отзывы должны были представить. Но я лично оцениваю это очень и очень положительно, поскольку у нас в колониях очень много людей сидят именно за хранение наркотиков. А вот, например, больше 1 грамма амфетамина, это уже считается крупный размер. Людей надо не сажать на большие сроки, а штрафом наказывать хотя бы. Это же не сбытчики, это жертвы наркомафии, сами потребители. Я положительно, безусловно, оцениваю законопроект.
3: Это крупный, особо крупный размер. О каких партиях идет речь?
2: У нас для каждого наркотика крупный, особо крупный размер установлен по-своему. Ну, например, амфетамин уже больше 1 грамма считается крупным, больше 200, особо крупный. Марихуана или гашиш больше 25 грамм считается уже крупным. Крупный размер, он очень-очень маленький сейчас. То есть это буквально потребителю на 2-3 дозы, скажем так. За 2-3 дозы можно уехать до 10 лет. И чем руководствуется Верховный суд? Ну, наверное, в принципе, гуманизация. Потому что у нас очень за хранение большие сроки, преступление тяжкое, особо тяжкое считается, и большие правовые последствия потом людям, судимым за эти преступления.
3: В случае принятия этого законопроекта, не создаст ли он благоприятное поле для торговли наркотиками?
2: Я считаю, что нет, поскольку именно за сбыт наркотиков санкции не меняются, и санкции у нас за сбыт наркотиков очень большие. Это только для потребителей.
3: Суды, как правило, любят давать высшую планку.
2: Нет, во всяком случае, в Санкт-Петербурге, где я практикую, всегда дают первый раз несудимому человеку, даже условно и по минимуму. А в других регионах может быть немножко пожестче.
0: Дмитрий Герасимов, адвокат. Проект закона также предлагает на осужденных больных наркоманией, которым назначены не связанные с лишением свободы наказания, возложить обязанность пройти лечение от наркозависимости и медицинскую реабилитацию.
4: В эфире «Радио не на словах, а на деле». «Между делом» с Кирой Альтман.
5: Ирена Понарошку, предприниматель, автор цифрового медийного контента, рассказывала мне «Между делом» о своих бизнес-партнерах Дмитрии Серове и Кристине Сударевской, паре, создавшей бренд натуральной краснополянской косметики. С ними Ирена создала и свой продукт, но прежде она увидела их подход к делу.
6: Они построили красивый офис на этой ферме, красивое производство. А обычно производство – это какой-то ангар безликий, где-то, где подешевле. А они не пожалели средств на то, чтобы даже производственный цех был произведением искусства. И И люди, которые работают в этом офисе, они сидят за компьютерами с видом на поля розы. Это вообще такое место паломничества. Туда приезжают блогеры со всей России. Есть экскурсии на ферму, где можно самим собирать цветки розы. И это все невероятно красиво. Потом будет цвести календула. И это все безумно красиво. И еще так как это мягкий, благодатный климат Красной Поляны, то это еще и цветет несколько раз за год. То есть мы несколько урожаев за год собираем. Потом мы сделали совместный проект дезодорантов. И это сразу было вот идти против ветра, потому что самый сложный продукт в натуральной косметике, который только может быть, это дезодорант. Потому что он ни на ком не работает. Но мы все-таки его сделали, и, как ни странно, он выстрелил. И Дима, он такой как раз химик, идеолог всего этого, он сказал: опунция. У нас будет гектар опунции, и мы будем делать косметику из опунции. А у меня уже тогда в моих проектах была Веледа, и у Веледы была линейка с опунцией. И я уже пробовала эти кремы, и я знала, что это офигенный ингредиент. В Америке это называют hero ingredient, то есть ингредиент, на котором держится продукт, основа. И это вообще вот выстрелило так, как мы вообще не ожидали.
5: Ирена Понарошку, предприниматель. Кира Альтман, Бизнес FM.
4: Между делом на Бизнес FM. Все подкасты автора с названием программы на BFM.ru и любых подкаст-платформах.
0: Вы слушаете Бизнес FM, в студии Ольга Кокорекина. На Москву надвигается аномальная жара. На предстоящей неделе столбики термометров покажут 30 градусов днем и не ниже 15 ночью. Как будут спасаться от тропического солнца москвичи? Светлана Чередникова продолжит.
7: В воскресенье в Москве может прогреметь гроза, а дальше будут тропики. С понедельника по пятницу значение среднесуточной температуры в столичном регионе превысит норму на 7-9 градусов. В столице днем будет плюс 30 и больше, говорит обозреватель погоды проекта «Метеовеб» Алексей Сафонов.
8: С понедельника и вторника температура воздуха днем в Москве из-за преобладания южной составляющей ветра будет достигать 28-30 градусов тепла. В понедельник 28-30, во вторник 29-30, в среду 29-31 и так далее всю неделю вплоть до окончания недели. То есть суббота и воскресенье тоже ожидаются очень жаркими. Правда, там температура, скорее всего, чуть-чуть на 1-2 градуса понизится и ожидаются небольшие локальные дожди, много солнца. Можем сказать даже, что купальный сезон можно открывать. Температура воздуха днем может достигать 29 градусов в понедельник, а ночью не опускаться ниже плюс 15 градусов.
9: Да, мы как раз бассейн тут обзванивали, они никакие не работают.
8: Много потеряли.
7: Мы действительно обзвонили водные локации, включая даже частные пляжи, которые предлагают отдых у воды под открытым небом. Большинство откроются с конца мая, начала июня. Исключение The Bassein в Сокольниках. Он начнет работать на следующей неделе с 20 мая, но пока нет подробностей по ценам и графику. Также есть возможность окунуться в открытых бассейнах акватории ЗИЛ. Сеанс 45 минут, цена около 700 рублей. Билеты продают в кассе за 15 минут до сеанса. Из минусов – к оплате должны прилагаться купальная шапочка и справка на глисты. Бассейны по всей столице, открывающиеся в рамках фестиваля «Лето в Москве», должны заработать не ранее 1 июня с официальным стартом купального сезона. Так что единственный выход – отправиться на естественный водоем. Вариант разместиться в тени по берегам столичных прудов или на набережной Москвы-реки. Есть еще возможность окунуться в фонтан, например, в Новый на площади в Лужниках. Он открылся 6 мая на месте, где обычно зимой залит каток. Он не глубокий, а вот популярный открытый бассейн в Лужниках закрыт до июня. В городе немало и так называемых сухих фонтанов, когда из пешеходной площадки время от времени бьют струи воды. Отлично освежает в жару. Самый большой в парке Музеон на Крымской набережной. В жару у горожан становятся популярны летние веранды и террасы в заведениях общепита. Они приносят дополнительно около четверти выручки, отмечает управляющий партнер и шеф-повар ресторана «Торро Гриль» Кирилл Мартыненко.
10: К сожалению, не всегда получается сделать веранды, чтобы они были сновесными. Это все зависит от собственника, у которого рестораны арендуют помещение. Где-то это сделать невозможно. В среднем летние террасы приносят там плюс 20-25% к выручке стандартной, если погода хорошая. Все к этому готовятся, все там обновляют мебель. У кого есть возможность ставить какие-то зонты, ставить навесы, тоже обновляют их. Чистят, моют, сажают цветы. Мы на самом деле не всегда в наших ресторанах бронируем веранду, потому что хорошая погода, она и так наполняется. Поэтому мы редко делаем резервы именно на веранде. Она в порядке живой очереди. Если бронируем планировать все на веранде, то может немножко бы опросить зал.
7: Некоторые заведения в жару на верандах специально устанавливают фонтаны и опрыскиватели, чтобы привлечь посетителей, рассказал совладелец сети баров Speak Group Николай Прохоров.
11: У нас веранда не бронируется, все по факту. У нас больше такая вечерняя история, поэтому в плане жары у нас не так это сильно коснется. Но вот в плане других веранд, я думаю, что, конечно, зонты и какие-то водяные устройства будут гостей спасать. Фонтанчики, обрызгиватели и так далее.
9: Примерно когда открыли вы веранды?
11: За прошлые выходные мы еще что-то доделали. В эти выходные, вот вчера буквально, уже ребята там сидели, отдыхали.
7: А еще в жару у нас традиционно растет выручка у продавцов мороженого, холодных напитков, вентиляторов и кондиционеров. Светлана Чередникова, Анна Моргунова, Бизнес ФМ.
0: Популярная игра «Клуб романтики» от молдавских разработчиков снова станет доступна в России спустя 2 года. Создатели согласились адаптировать ее под российские законы. Версия для Android уже доступна, а для айфонов появится в ближайшие дни. В 2024 году РКН запретил ресурсы из-за содержащейся в нем информации об ЛГБТ. В России это теперь экстремистская и запрещенная организация. Приложение было особо популярно у русскоязычной аудитории, только в сообществе во ВКонтакте, сейчас под 1,5 миллиона подписчиков. Оно было и в топе App Store и Google Play. Теперь создатели заявляют, что разработали спецверсию для россиян, которая будет заметно отличаться от международной. Подробнее Екатерина Штрыкова.
12: Как мы шутили в университете, клуб романтики – это игра для тех, у кого нет личной жизни, но кто хотя бы может в нее поиграть. Пользователю предлагают выбрать одну из более чем 40 историй от комедии до детектива. По сути, это романтические романы, в которых есть возможность влиять на развитие событий и концовку. А самое главное – выбрать для главного героя, а это всегда женщина, любовный интерес. В 2024 году, как раз после выхода одного из обновлений, РКН запретил игру. Тогда разработчики ее Story Interactive не стали удалять запрещенный контент, ссылаясь на ценности компании. Вместо этого они ограничили доступ к приложению в российских App Store и Play Market. Но россияне находили способы обхода. Несколько дней назад компания сообщила, что после принятия одного из самых непростых решений 2 года назад подготовила отдельную версию приложения, адаптированную под российские законы. Ключевое изменение – все любовные ветки с женскими персонажами будут удалены для россиян. Такой ход комментирует гендиректор компании Games for Gamers, преподаватель программы «Менеджмент игровых проектов» Высшей школы бизнеса НИУФШЕ Константин Сахнов.
13: Клуб романтики, наверное, одна из наиболее известных игр, в том числе на российском рынке, для инди-студий, маленьких команд, которые насчитывают 3, 5, 10 человек. Рынки достаточно важны, в том числе локальные рынки, такие как Россия. На Россию в целом приходится примерно 1.5% мирового рынка видеоигр. Для инди-разработчиков это может быть очень большая цифра, потому что для тех, кто хочет заработать условно $1 миллион, российский рынок выглядит очень привлекательным. Плюс надо отметить, что на российском рынке традиционно сильные компьютерные игры. На мой взгляд, решение разработчиков адаптировать версию для того, чтобы соответствовать российскому законодательству, оно, во-первых, абсолютно правильное. То есть с коммерческой точки зрения, с точки зрения соблюдения закона. Во-вторых, все-таки это вопрос в том числе репутационный, потому что достаточно большая аудитория игры именно русскоязычная. Большая часть этих игроков, они из России. Для того, чтобы у этих игроков не было проблем с доступом, была разработана отдельная версия специально для локального рынка.
12: Команда игры всегда была лояльна к российской аудитории и соблюдала закон. Например, завела официальную страницу во ВКонтакте и зарегистрировала свои соцсети в РКН. А случай адаптации игр под разный рынок из-за цензуры не новы, отмечает директор фестиваля игровой эволюции «Гамедни» Михаил Лисецкий.
14: Каждый разработчик стремится к максимизации своей аудитории всегда, везде, без исключений. Практика цензурирования игрового контента под требования региональных регуляторов, к сожалению или к счастью, совсем не нова. Самые известные региональные табу – это запрет красной крови в немецких локализациях или изображение костей и черепов в китайских. Поэтому, если решение о том, чтобы подчиниться требованиям регулятора, принято, то какими бы комментариями оно не было обставлено, надо понимать, что это решение бизнесовое, а не идеологическое. Искать какие-то подтексты, скрытые смыслы, послания здесь не нужно.
12: Поклонники встретили новость поначалу с восторгом. Под постом в Телеграме более 1000 комментариев. Но затем стали задаваться вопросами. В частности, сохранится ли прогресс из прошлой версии игры. Проблема в том, что в игре отдельные выборы совершаются за алмазы, игровую валюту. Их можно накопить бесплатно, но это долго. Некоторые алмазы покупают за реальные деньги. В компании заверили, что перенос возможен, но с нюансами. К тому же для россиян будет отдельный внутриигровой рейтинг вне международного клуба. И тут уже не до романтики. Екатерина Штрыкова, Гуарутовская, Бизнес ФМ.
4: Дело вкуса с Катей Калиной.
15: Есть в Санкт-Петербурге отель, номера в котором продают завтраки. Заходит, скажем, семейная пара на запах кофе на Маховой, заказывает себе графский завтрак в Академии особняка Шувалова и вечером с чемоданами жди. Отель в домах с богатой исторической подкладкой – фишка северной столицы. Знаменитые жильцы, легендарные доходные дома, богатые дворцы, переходившие по наследству целые семейные резиденции. Художественная лепнина в парадных, а если еще и талантливо отреставрированная, бесконечные истории, любовные и мистические. Я и сама, как частый частный гость города, до этого падка. Особняк графа Шувалова в этом смысле – пример удачного бизнеса, построенного именно на этой туристической страсти. Сеть «Академия» специализируется на гостиницах в дореволюционных домах. Плюс хороший завтрак, плюс отличный спа. И низкая относительно исторических отелей «Пятерок» цена на проживание. Графские завтраки – шуваловская фишка. Сервируются на антикварной посуде и с индивидуальным накрытием. Для нее яйца всмятку с красной икрой, пшеная каша на масле с вишневым вареньем, блинчики, бриош, малосольный лосось, риет, томаты, оливки, каперсы. И это я только начала читать меню. Граф на другом берегу стола может рассчитывать на собственного официанта и мужскую версию завтрака, начинающегося с грибной похлебки с дичью. Сырники, яблочные пироги, яйца с черной икрой. В общем, есть о чем перемигнуться с графиней. Несмотря на цену хорошего обеда, 8500 рублей здесь стоит позавтракать, как аристократ 19 века, Академия постоянно расширяет свой исторический сервиз новыми приборами. Столь велико число желающих начать свое утро в Санкт-Петербурге. Именно так. С вами была Катя Калина.
4: Дело вкуса. На Бизнес FM. Все подкасты автора с названием программы на BFM.ru и любых подкаст-платформах. После службы в бизнесе.
16: Это моя гордость. И тыл, и моя основа. Когда я вернусь, естественно, это пойдет большими шагами.
4: Семья Александра Шатунова после того, как он ушел по мобилизации, построила ферму.
17: Я видел, в каком состоянии была моя мама. Понимал, что если не отвлечь, ей будет тяжелее. Хозяйство – это наша тема.
4: Специальный репортаж. В воскресенье после 16 и после 8 вечера. На Бизнес FM. Вы слушаете радиоканал «Бизнес FM Москва», зарегистрированный в Федеральной службе по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций 30 апреля 2021 года. Свидетельство о регистрации L номер FS77-81049. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. «Бизнес FM». Новости. Коротко.
18: В студии Ирина Кучеренко. Здравствуйте. Автомобиль на полной скорости въехал в толпу людей в городе Модена на севере Италии. Порядка 10 человек пострадали, четверо находятся в тяжелом состоянии, пишут итальянские СМИ. За рулем находился 31-летний выходец из Туниса. Он попытался сбежать с места происшествия и предположительно ударил ножом человека, который пытался его задержать. Сейчас нападавший задержан. 6 человек пострадали в результате взрыва на АЗС в Пятигорске. Взрывной волной повреждены несколько магазинов и производственных зданий. В многоквартирном доме выбиты окна, сообщил глава города Дмитрий Ворошилов. По его словам, сами квартиры, жители и их имущество не пострадали. Взрыв прогремел в субботу на газовой заправке «Росгаз». Затем начался пожар, площадь которого составляла 1000 квадратных метров. По предварительным данным, причина происшествия – нарушение техники безопасности при разгрузке газовоза. Возбуждено уголовное дело. Президент Латвии Эдгарс Ринкевич предложил на пост премьер-министра депутата от оппозиционной партии «Объединенный список» Андриса Кулбергса. Теперь ему предстоит сформировать правительство, которое должно получить одобрение Сейма, сообщает Делфи. Президент объяснил свой выбор тем, что кандидат от оппозиции способен придать динамику работе правительства. Кресло освободилось после того, как 14 мая премьер Латвии Эвика Силиня подала в отставку на фоне скандала с украинским дроном. Дональд Трамп может извлечь личную выгоду из потепления торговых отношений с Китаем. Перед поездкой в Пекин он инвестировал в Apple и Nvidia от 1 до 5 миллионов долларов, сообщает новая Цюрихская газета со ссылкой на отчет Управления по правительственной этике США. Швейцарское издание подчеркивает, что американское законодательство прямо не запрещает президенту инсайдерскую торговлю, однако с этической точки зрения инвестиции вызывают вопросы. Новости на Бизнес ФМ. Держитесь курса.
4: Бизнес ФМ. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
0: Вы слушаете Бизнес ФМ, в студии Ольга Кокорекина. Здравствуйте. Последствия будут невообразимыми. Так, в правительстве Южной Кореи оценили эффект о готовящейся забастовке сотрудников техногиганта Samsung Electronics. Они требуют радикального увеличения премии в связи с бумом продаж полупроводников, но руководство Samsung навстречу не идет. Как забастовка может отразиться на индустрии производства чипов? США не поддерживают независимость Тайваня и ставят на паузу многомиллиардные военные поставки острову. После визита в Китай Дональд Трамп высказался на самую чувствительную для Пекина тему. Заявление американского лидера ожидаемо не понравилось властям Тайваня, но, как говорят эксперты, и для КНР слова Трампа явно недостаточные, на что рассчитывает Пекин. Война бизнес-план покажет. Ведущие немецкие автоконцерны Mercedes-Benz и Volkswagen готовятся увеличить присутствие на рынке оборонного производства. Почему военная составляющая признана перспективной и какое место она займет в бизнесе автогигантов? Корейский техногигант Samsung Electronics готовится к 18-дневной всеобщей забастовке. Она намечена на 21 мая. Профсоюз и руководство Samsung не смогли договориться о бонусах и премиях для работников на фоне высоких прибылей из-за бума в индустрии полупроводников. Компания по-прежнему намерена направлять на выплаты 10% операционной прибыли. Профсоюзы требуют увеличить премиальный фонд в 1.5 раза. Как всеобщая забастовка в Samsung повлияет на глобальный рынок чипов? Мнение соучредителя Ассоциации производителей компьютеров и периферийного оборудования 2620 Максима Горшенина.
19: Давно люди просят, чтобы им зарплату выплачивали соответствующую. Им компания Samsung говорит, что мы вам платить не будем в том объеме, в котором вы планируете. И должны были договориться, но, к сожалению, к консенсусу они не пришли, поэтому уже переросло в большую конфронтацию. При этом очень важно отметить, что в Корее очень жесткие условия труда. Это, на мой взгляд, одни из самых жестких условий труда. Всех людей, кто я знаю, кто там поработал, они, мягко говоря, приезжают потом в Россию и просто полгода приходят в себя. Ребята работают там по 16 часов в день и с одним выходным в месяц. Это типичный график работы для корейца. Ну, может быть, сейчас чуть-чуть меняется. По крайней мере, лет 5 назад это так было. Они очень много работают и перерабатывают. Поэтому условный протест из-за того, что сложные условия труда повысить и зарплаты повысить, они не особо хотят повышать. Но при этом заметим, что второй игрок по производству памяти, SK Hynix, они точно так же находятся в Корее. И для них это большой плюс. Они больше продадут памяти. Поэтому примерно будет в балансе все. И я предполагаю, что когда начнется там забастовка, там что-нибудь пообещают уважаемым протестующим, они побастуют пару дней и дальше продолжат производство.
3: А если забастовка продолжительной окажется, сроки ее могут как-то сказаться все-таки на глобальном рынке чипов памяти?
19: Да, конечно. Вот, допустим, когда ребята провели тут забастовку ночью, в пятницу, в один день, то сразу же именно контрактное производство чипов, это не памяти, а контрактное производство процессоров и других микросхем, которые Samsung осуществляет для других компаний, например, для компании Tesla, то вот за одну такую забастовку выпуск упал на 58%. Поэтому если это продлится достаточно долгое время, допустим, неделю, две, три, вот это вот уже сильно повлияет. Потому что в большинстве своем запасы формируются на месяц вперед. Поэтому условно две недели воевать можно. Дальше уже будет довольно проблематично для компании.
0: Максим Горшенин, эксперт. Предстоящая забастовка работников Samsung может привести к невообразимым последствиям для экономики, считают в правительстве Южной Кореи. Не исключено, что власти воспользуются своим правом на приостановку забастовки на 30 дней в условиях форс-мажора. Многие в бизнесе рискуют, остальные закрываются. Мы продолжаем опрашивать предпринимателей из малого и среднего бизнеса о том, как обстоят дела у них. Forbes писал, что только в первом квартале закрылось 200 тысяч компаний, что на 9% больше, чем за тот же период прошлого года. У всех свои проблемы, но есть и общие, такие как слишком дорогие деньги и необходимость сокращать в том числе персонал.
4: «Бизнес говорит».
20: Основатель и владелец Центра красоты и здоровья Ирины Старостиной, Ирина Старостина.
21: Для меня, как для представителя бьюти-индустрии, в ней я работаю 19-й год. Сейчас один из критических моментов – это, конечно, изменение налоговой ставки. Для нас при низкой маржинальности, в принципе, в бьюти, у нас очень большая расходная часть в нашей индустрии. Для нас изменение данных условий, то, что мы слетаем с патента, минимальные у нас остались значения суммы – это до 10 миллионов в год. То, что сейчас я вижу по факту, и есть статистика, что по сравнению с тем годом уже закрылось больше на 20% бьюти-салонов в Москве. И тенденция это будет наблюдаться, потому что лето – это не сезон для нашей индустрии, тем более мы наблюдаем сильный спад среди потребителей. Наши клиенты стали ходить реже, либо отказываться от услуг, либо делать их сильно дешевле. То есть, например, маникюр без покрытия или уже не такие окрашивания сложные, а просто окрашивание корней. То есть, как бы снижается не только спрос, но и чек у клиента. Конечно, мы ожидаем то, что будет еще хуже. Как бы не хотелось быть оптимистом, но тем не менее реалии совершенно другие. Оптимизировать все, что можно было, первый квартал нам это показал, мы сделали. Но есть факторы, которые, ну, неизбежны. Большая расходная часть, чтобы предоставлять качественные услуги для пациента, мы не можем ее урезать уже.
20: Основатель бренда «Биома» товаров для комфортной беременности и материнства Владислав Хайрулин.
22: Сейчас вокруг много информативного шума о том, что всех все плохо, все закрываются. У нас ситуация была такая раньше на пару лет. В моей компании кризис случился 1.5 года назад, и мы сейчас из него вышли, как раз-таки находимся в стадии активного роста, развития и наращивания объемов. Поэтому не могу сказать, что у нас такая же картина, как у большинства. Просто мы чуть раньше перестроились и прожили свой кризис. У нас все хорошо, потому что мы строим свой бренд, то есть продаем на маркетплейсах не просто какие-то все товары подряд, а ушли в узкий сегмент, убрали все лишние продукты, товары. И у нас снизилась зависимость от демпинга, от условий маркетплейсов, благодаря фокусной работе над брендом.
20: Сооснователь бренда одежды «Лен и семья» Владислав Сидорчук.
23: У нас по-своему уникальный кейс в этом отношении. Мы сезонники, у нас исключительно летний ассортимент льняной одежды, и работаем мы на море. Поэтому мы всегда ждем наступления тепла. От этого зависит, начнется ли сезон чуточку раньше, ну и как следствие продажи. Но в этом году в Крыму весна совсем не весенняя выдалась, поэтому, конечно, это повлияло на продажи, и держались мы только на постоянных клиентах и скидочных предложениях. Нам пришлось этой зимой закрыть свой магазин в Москве, и мы решили сконцентрироваться на тех местах, где мы больше всего надо, то есть на юге. Поэтому мы открываем дополнительный магазин в Ялте. И не сказать, что это плановый виток нашего развития, скорее риск и игра ва-банк. И, судя по коллегам, рискуют сейчас многие, а остальные просто закрываются.
4: «Бизнес говорит».
0: Немецкий автопром встает на военные рельсы. Гендиректор Mercedes-Benz Ола Келениус заявил Wall Street Journal о готовности концерна выйти на рынок оборонного производства, если это будет экономически целесообразно. Топ-менеджер подчеркнул, что мир стал непредсказуемым, и Европе необходимо усиливать свой оборонный профиль. Келениус назвал выпуск военной техники растущей нишей, хотя основной профиль Mercedes по-прежнему производство легковых автомобилей. Тенденцию подтверждают и другие компании. Volkswagen ведет переговоры с израильскими компаниями о производстве компонентов для системы ПВО «Железный куб». Сам «Мерседес» давно готовит почву. С 21 года производство военных грузовиков вывезено в отдельное подразделение, а внедорожники G-класса уже предлагаются в спецмодификациях для армии, комментирует главный редактор журнала «Берлинский телеграф» Александр Бойко.
24: ЦК очень большие в разных городах Германии, в разных землях, и они простаивают. Потом приходится сокращать персонал. А это большое количество людей, около 30-50 тысяч персонала, и с ним нужно что-то делать, потому что этот персонал работал 30-40 лет на одном производстве, и эти люди больше не умеют ничего делать. Я думаю, что компания Mercedes рассматривает это как временное направление во избежание того, чтобы не закрыть свои большие заводы и как-то поддержать свои склады, потому что сейчас очень много продукции непроданной, к сожалению, из-за конфликтов с Китаем, с Америкой. Безусловно, это сказывается. И, в принципе, у Mercedes был реальный шанс сейчас временно перестроить оптимизировать свое производство, тем самым спасти и компанию, и сотрудников. Но это пока перспектива на первые 10 лет. Это уже обсуждается и в немецком Бундестаге, и вопрос решенный. Я думаю, что это все запустится в ближайшие пару месяцев.
3: Может ли это быть результатом давления со стороны США и НАТО на Европу от увеличения оборонных расходов? Или это только рыночная инициатива?
24: Безусловно, да. Это и рыночная, и политическая, и экономическая внутренняя политика Германии очень сильно изменилась. И сейчас в связи с подорожанием света и нефти нужно перестраиваться. Ну и плюс внешнеполитический формат. То есть сейчас Германия хочет, по сути, возглавить НАТО. Есть такие амбиции, да, у бундесканцлера Мерца. И те люди, которые занимаются оборонкой, они считают, что это большой сейчас шаг к развитию и к пересмотру стратегических ценностей и прочих. После высказывания Трампа неоднократно, что он хочет вывести войска из Германии, пересмотреть доктрину взаимоотношений НАТО внутри, немецкое правительство, жители Германии все меньше стали доверять США и вот пересмотреть все свои промышленности.
0: Александр Бойко, главред журнала «Берлинский телеграф». Как писал Шпигель, производитель танков КНДС может купить заводы «Мерседес-Бенц» и «Фольксваген», чтобы наладить там выпуск бронетехники. Оборонный холдинг готов инвестировать 1 миллиард евро в новые мощности. Матчи заключительного 30-го тура российской премьер-лиги пройдут в воскресенье 17 мая. Все встречи тура начнутся в 18:00 по московскому времени. За чемпионство продолжают вести борьбу только два клуба «Зенит» и «Краснодар». О шансах команд – спортивный обозреватель «Бизнес-ФМ».
4: Футбол с Григорием Гуреевым.
1: Санкт-Петербург готовится к чемпионству. Шансы «Зенита», безусловно, перед последним туром выше. Команде Сергея Симака достаточно будет сыграть в ничью с Ростовом на выезде, которому вроде как уже ничего в чемпионате не нужно. Сейчас у «Зенита» 65 очков, у «Краснодара» 63. «Быки» принимают «Оренбург». Если «Зенит» сыграет в ничью, а подопечные Мурада Мусаева победят, то у соперников будет по 66. И тут вступает правило регламента. В случае равенства очков выше будет та команда, у которой преимущество по результатам личных встреч. Здесь мяч тоже на стороне «Зенита». В этом сезоне подопечные Сергея Симака победили «Краснодар» со счетом 2-0 в первом круге и сыграли в ничью 1-1 во втором. Трехкратный чемпион России в составе «Зенита» и лучший бомбардир в истории клуба Александр Киржаков в разговоре с «Бизнес-ФМ» выразил уверенность, что проблем у сине-бело-голубых не возникнет, и они сделают ставку на атаку.
2: Я думаю, точно «Зенит» будет играть в тот футбол, который играл в предыдущем матче. На мой взгляд, этого будет достаточно в матче с Ростовом. Ростов вообще не мотивирован никак. Абсолютно. Они уже выполнили все турнирные задачи свои. Спаслись. Сохранили место в премьер-лиге. К сожалению, у Ростова такие задачи последние годы. Потому что и команда, и город заслуживают большего, на мой взгляд. «Зениту» достаточно не проиграть. Поэтому я думаю, что «Зенит» выполнит поставленную задачу.
1: Ростов занимает 10-е место и сохранит его по итогам чемпионата при любых раскладах. Но главный редактор питерской газеты «Спорт день за днем» Иван Житков по-прежнему не спешит считать вопрос золотыми медалями решенным. По его мнению, Ростов может создать неожиданные проблемы и даже победить «Зенит».
5: Команда после ухода Валерия Карпина, она не только не стала хуже, она стала злее и конкретнее, и концентрированнее, выдала несколько хороших матчей, добрала несколько важных очков у тех, кто в них очень сильно нуждался. Поэтому теоретически можно предположить, что у «Зенита» возникнут проблемы. Но кто мог себе представить, что «Зенит» проиграет в Оренбурге? Тем не менее, это случилось. Команда иногда бежит впереди паровоза. Есть такое свойство у «Зенита» – ослабляться заранее. Да, я очень не люблю такие штамповые высказывания, что кто-то там расслабился, недонастроился, но, к сожалению, это случается, и это очень характерно для команды Сергея Симака нынешнего сезона. Даже в матче с Сочи, как мы видели, было крайне непросто. Другое дело, я очень сильно удивлюсь, если это случится, если «Зенит» просто позволит этому случиться. Но тогда просто получается, что команда никаким образом не заслуживает чемпионства в этом году. Конечно, шансы «Зенита» ближе, выше на победу, но бывает всякое, немножко подождем.
1: «Зенит» может выиграть свой 11-й чемпионат России по футболу и стать единоличным лидером по этому показателю. На данный момент у петербургского клуба и у московского «Спартака» по 10 побед в турнире. Что касается «Краснодара», то команда Мусаева сделала почти невозможную мечту о втором подряд золоте РПЛ. Чемпионство было очень близко, но поражение от «Динамо» в предпоследнем туре все осложнило. Теперь нужно, чтобы «Зенит» проиграл, но это крайне неочевидный сценарий. За бронзу ведут борьбу «Локомотив» и «Спартак». Железнодорожники опережают конкурента на 2 очка и сыграют в дерби с «ЦСКА». ЦСКА, а красно-белые в гостях с махачкалинским «Динамо», которое решает вопрос сохранения места в РПЛ. В лучшем случае команде Вадима Евсеева предстоят стыковые матчи. В худшем – прямой вылет. Это случится в случае поражения от «Спартака» и победы «Пари НН» в Казани над «Рубином». Место «Динамо» в стыках в таком случае займет нижегородский клуб. Григорий Гуреев, Бизнес ФМ.
4: Спорт и деньги с Кириллом Гомельским.
6: Сколько сейчас в нашем футболе разговоров о проблемах ЦСКА? Но на фоне санкций и невозможности игрокам показать себя на европейских турнирах трудности даже ожидаемы. А вот у одного из богатейших и самых титулованных клубов мира, мадридского «Реала», таких препятствий нет. А проблемы есть, и очень серьезные. О недавней полной замене медицинского штаба, чьи ошибки могли стоить карьеры Кильяну Мбаппе, уже рассказывал. Но это только вишенка на торте. Уже больше 10 миллионов фанатов королевского клуба подписали петицию с требованием изгнать француза из команды. Произошло это после того, как он вместо восстановления после травмы в Мадриде уехал отдыхать в Италию. Он самый дорогой игрок клуба. Его трансферная стоимость 200 миллионов евро. Но после подписания Кильяна 2 года назад «Реал» не завоевал ни одного трофея. Вот и на прошлой неделе «Сливочные» потерпели поражение от «Барселоны» и упустили шансы на первое место в чемпионате Испании. Мбаппе – только малая часть бед команды. Почти половина игроков не разговаривают с главным тренером Альваро Арбиолой. Они между собой перестали общаться. И если с Арбиолой все понятно и уже объявлено, что он не останется в клубе после завершения сезона, то что делать со звездным составом – вопрос гораздо сложнее. Недавно Рюдигер подрался с Карреросом в раздевалке, а в четверг боксерский поединок, закончившийся нокаутом, устроили Орельен Чуамини и Федерико Вальверде. С Чуамини, чья трансферная стоимость 75 миллионов, все в порядке. А вот Вальверде – 120 миллионов. Потерял сознание, и его пришлось госпитализировать. Оба наказаны штрафом на 500 тысяч евро и дисквалифицированы. Но смогут ли эти двое дальше играть в одной команде? Президент «Реала» Флорентино Перес уже объявил о серьезных изменениях в межсезонье. А может, ему стоит начать с себя?
4: Спорт и деньги на Бизнес ФМ. Первое деловое радио и музейно-экспозиционный фонд Банка России представляют. Деньги к деньгам. О деньгах, банках и банкирах. На Бизнес ФМ. Награждать за ратные подвиги жалованными золотыми монетами – старинный обычай. На Руси первый случай почетного княжеского пожалования такими монетами относится к началу XVI века, ко времени правления Ивана III. Для ношения на одежде необходимо было пробить в монете отверстие. В XVIII веке отличившихся в сражении солдат награждали серебряными рублями, которые пришивались к верхним петлям кафтанов. Эти монеты, носимые за ратные подвиги, и стали предтечей современных российских боевых медалей. Деньги к деньгам. На Бизнес ФМ.
0: Вы слушаете Бизнес ФМ, в студии Ольга Кокорекина. Трамп после визита к Си заявил в интервью Fox News, что пока поставил на паузу вопрос о поставках оружия Тайваню на 12 миллиардов долларов. Дальше, как он сказал, все зависит от Китая. Пока политика США по Тайваню не изменилась, Китай, по словам Трампа, должен остыть. Но никто не будет поддерживать объявление независимости, так как это ведет к войне за 9 тысяч миль от США. Вот фрагмент интервью Трампа журналисту Fox News.
8: Китай не хочет видеть это место. Мы будем называть Тайвань местом, потому что никто не знает, как его определить. Но они не хотят, чтобы оно стало независимым. И я думаю, что они, вероятно, сделают что-то довольно жесткое, и тогда их встретят суровым ответом, и произойдут плохие вещи. Мы говорили, кстати, об этом весь вечер. Я думаю, что сейчас я знаю о Тайване больше, чем о любой другой стране.
9: Должен ли народ Тайваня чувствовать себя более или менее в безопасности после вашей встречи с Си Цзиньпином?
8: Ничего не изменилось. Я не хочу, чтобы кто-то стал независимым. И вы знаете, что мы должны преодолеть 9500 миль, чтобы участвовать в войне. Я этого не хочу. Я хочу, чтобы Китай остыл.
9: Но вы ждете одобрения поставок оружия Тайваню на миллиарды долларов? Это продвигается вперед?
8: Ну, я еще не одобрил это. Посмотрим, что получится. Возможно, я это сделаю. Возможно, я этого не сделаю. Но мы не хотим войн. И если все останется как есть, я думаю, Китай не будет против. Но мы не хотим, чтобы кто-то сказал: давайте станем независимыми, потому что Соединенные Штаты нас поддерживают.
0: Тема Тайваня стала одной из самых острых. На встрече Трампа и Си все заметили, что китайский лидер буквально с первых минут после приема гостя высказался не по-восточному прямо. Трамп тогда воздержался от комментариев. Белый дом в официальном заявлении после переговоров вообще не упомянул Тайвань, хотя, как отметил Блумберг, Пекин опубликовал заявление Си по Тайваню еще до завершения переговоров, что подчеркивает, насколько серьезным был его сигнал. Wall Street Journal пишет, что предупреждение Си Цзиньпина по Тайваню поставило акцент на разногласиях Пекина и Вашингтона и омрачило попытки Трампа представить встречу как лучший саммит в истории. Издание подчеркивает, что Пекин специально вынес тему Тайваня на первый план, хотя Вашингтон заранее давал понять, что не собирается менять свою политику по острову. Президент США высказался только после саммита. Вернувшись домой, мы обсудили это с политологом-международником, экспертом клуба «Валдай» Андреем Картуновым.
7: Могу сказать, что состояние тайваньской проблемы и действия сторон, по крайней мере, риторические заявления, они являются индикатором более общего состояния американо-китайских отношений. То есть, если, скажем, Соединенные Штаты хотят проявить жесткость, то обычно они предпринимают определенные шаги, скажем, в направлении каких-то высокопоставленных делегаций в Тайбэй, новые соглашения о поставках вооружений Тайваню, ну и так далее. И вот мы видим, что накануне визита Трампа в Пекин таких шагов не предпринимал. То есть Трамп не пошел на обострение, что свидетельствует о том, что, в общем, он хотел пытаться договориться по другим, может быть, более принципиальным для США вопросам. Но при этом, если смотреть на риторику, то, наверное, Пекин могли быть разочарованы тем, что не получало из уст американского президента какого-то более решительного осуждения идеи независимости Тайваня. Определенная неопределенность американской позиции в отношении статуса острова сохранилась и здесь. В общем, американская позиция не претерпела каких бы то ни было изменений. Поэтому, наверное, можно заключить, что в отношении Тайваня статус-кво на данный момент сохраняется.
3: А как можно расценить то, что после переговоров в Си Трамп не одобрил сделку о поставке Тайваня оружия?
7: Да, это как раз и говорит о том, что Трамп не хочет раздражать китайских партнеров. И более того, в общем, если говорить о общей динамике отношений вот в этом треугольнике Вашингтон-Пекин-Тайбэй, то можно сказать, что постепенно роль Тайваня для Соединенных Штатов начинает снижаться.
0: Андрей Картунов, эксперт клуба «Валдая». Вот реакция Тайваня на слова Трампа. Тут сразу две линии. В официальном заявлении администрации острова выражена благодарность Трампу за его неизменную поддержку безопасности в Тайваньском проливе на протяжении многих лет, включая продолжающиеся поставки современного вооружения и техники. А вот МИД Тайваня гораздо острее отреагировал на заявление Трампа о том, что США не будут воевать за независимость острова, видимо, восприняв это как призыв отказаться от независимости. В МИДе заявили, цитирую, «Тайвань является суверенным и независимым демократическим государством и не подчиняется Китайской Народной Республике». Как расценивать эту реакцию и почему Трамп высказался по Тайваню только после переговоров, мы обсудили с политологом Георгием Бофтом.
10: Ну, Трамп не хотел отвечать резко Си Цзиньпину, потому что заявление Си Цзиньпина по Тайваню было достаточно резким. И Китай в идеале хочет, чтобы, конечно, США поддержали бы воссоединение Тайваня с Китаем или, как минимум, отказались от политики «не поддерживаем независимость» в сторону «не станем вмешиваться в случае военного конфликта». США достаточно сильное лобби существует в пользу поддержки Тайваня по-прежнему. Поставки оружия на примерно 14 миллиардов долларов были заморожены Трампом еще в декабре прошлого года. И он вроде бы сначала перед визитом говорил, что обсудит этот вопрос. Однако обсуждать его не стал ввиду его высокой конфликтности, а после, в общем, сохранил ту позицию, которая есть. По Тайваню стороны остались при своих. Никаких изменений позиции не произошло. Рассматривают это как некую козырную карту на переговорах.
3: Реакция Тайваня, она разная. Вот администрация поблагодарила Трампа за поддержку, включая поставки современного вооружения и техники. А вот МИД Тайваня порезче выступил. Мы суверенны и независимы, Китаю не подчиняемся. Вот как расценивать реакцию Тайваня?
10: Оппозиция в лице Гоминьдана, она гораздо мягче относится относится к Китаю. Более того, глава этой оппозиции недавно побывал в Пекине с визитом. И Си Цзиньпин ее принимал. И, в общем, ставка Китая сохраняется на мягкое мирное поглощение острова, возвращение его, так сказать, в родную гавань. Он готов терпеть годами. На военную конфронтацию и на захват Тайвань силы Китай не пойдет в обозримом будущем.
0: Это был политолог Георгий Буфт, автор телеграм-канала «Буфт знает». С ним беседовал продюсер «Бизнес-ФМ» Андрей Гаврилов. Визит Трампа в Китае продлился 3 дня. Теперь в Пекине ждут Владимира Путина. Он посетит КНР с однодневным официальным визитом, о чем заявили в Кремле. США не стали продлевать лицензию на покупку российской нефти, срок действия которой истек утром. До этого момента было разрешено проводить операции по продаже, транспортировке и выгрузке той нефти, которая была загружена на танкеры до 17 апреля. Лицензия не касалась операций, связанных с Ираном. Как писал Bloomberg, сенаторы и демократы призывали не продлевать разрешение, чтобы не давать России зарабатывать на ближневосточном конфликте, тогда как Индия, наоборот, просила США оставить лицензию из-за рекордных объемов импорта российской нефти. По словам экспертов, стоит подождать. В прошлый раз, после окончания лицензии, Штаты выдали новую буквально через несколько дней. В этот раз администрация также выжидает, прежде чем принять решение. США исходят из того, удастся ли открыть Ормузский пролив и восстановить поставки с Ближнего Востока. Если станет ясно, что соглашения нет, они снова продлят исключение для российской нефти, хотя смысла в этом уже мало, говорит ведущий эксперт Фонда нацэнергобезопасности Игорь Юшков.
11: На самом деле, раньше под эти лицензии подпадали большие объемы. То есть сейчас фактически то, что мы уже отгрузили, та нефть идет, которая к потребителю, вот она и будет попадать под новые лицензии, если они будут опубликованы. А предыдущие лицензии, они распространялись на ту нефть, которая уже ранее была загружена на танкеры и хранилась в море. Первая, даже вторая лицензия еще касалась таких объемов. Сейчас эти объемы уже фактически проданы все. И Индия, как только был перекрыт Ормузский пролив, моментально стала скупать ту нефть, которая хранилась у ее берегов на танкерах, российская нефть. Действительно, такой было довольно много. Bloomberg насчитывал ее порядка 160 миллионов баррелей. И она хранилась, правда, не потому, что против нее действовали какие-то санкции, а потому, что цены были низкие. То есть декабрь 2025 года средняя цена на российский Urals $39 за баррель. Январь 41, февраль 44. Просто поставщики отказывались отгружать нефть по таким ценам. И после перекрытия Ормузского пролива цены поднялись, и, в общем-то, эта нефть пошла потребителям. И вот на нее распространялись лицензии. А сейчас ее уже всю употребили, поэтому если ты будешь выпускать такую же лицензию, она будет касаться не тех объемов, а только на ту, что вот текущие отгрузки происходит. То есть смысл этих лицензий, она во многом теряется уже. И первоначальную задумку на Соединенных Штатах была именно в том, чтобы показать миру, что якобы они таким образом, выдавая лицензию, предоставляют дополнительные объемы нефти для глобального потребления и ликвидируют дефицит. Поэтому цена должна снизиться. Хотя на самом деле эта история не сработала, и рынок воспринял это по-другому. Наоборот, произошел рост. А если сейчас все понимают, что никакой там нефти на танкерах уже нет, ее всю уже приняли потребители, то какой смысл тогда выпускать новые генлицензии? Но я думаю, что американцы все равно могут продлить генлицензию исключительно для того, чтобы сохранить некий статус-кво. Потому что как там будет интерпретировать рынок отказ от выпуска новой лицензии? Может быть, воспримут как некое ужесточение санкций, и что из России будет еще меньше выходить нефти, и так дефицит-то он еще будет и больше. И это может толкнуть цены на нефть вверх, чего американцам бы, наверное, не хотелось.
0: Игорь Юшков, ведущий эксперт Фонда нацэнергобезопасности. Предыдущая временная лицензия действовала до 11 апреля и касалось нефти, погруженной на суда до 12 марта. Трамп предупреждал, что действие ограничения будет возобновлено по окончании кризиса на нефтяном рынке. В Кремле на этом фоне заявляли, что спрос на российскую нефть остается высоким. В мае средняя цена российского Юралса обновила рекорд 2023 года и превысила $94 за баррель, писал Bloomberg.
4: Бизнес FM. Новости. Коротко.
18: В студии Ирина Кучеренко. Здравствуйте. США и Китай по итогам переговоров лидеров двух стран договорились создать торговый и инвестиционный совет, и сообщило Министерство коммерции КНР. В рамках торгового совета будут обсуждаться вопросы, связанные со снижением пошлин на определенные товары. Стороны, в принципе, согласились на взаимное снижение тарифов на продукцию, представляющую взаимный интерес для обеих сторон, говорится в заявлении. Пекин также рассмотрит обеспокоенность Вашингтона по вопросам импорта сельскохозяйственной продукции. По меньшей мере 80 человек скончались в результате новой вспышки лихорадки Эбола в Конго, передает Associated Press. Очаги зафиксированы в восточной провинции Итури. В пятницу Африканский центр по контролю и профилактике заболеваний сообщил о почти 250 случаях Эболы. Особую тревогу у специалистов вызывает то, что выявленный штамм отличается от заирского, который был причиной 15 предыдущих вспышек в Конго. Существующие вакцины и методы лечения разработаны именно против заирского штамма, что осложняет борьбу с нынешней вспышкой. Аналитики крупнейшего американского банка JP Morgan Chase назвали наиболее вероятным итогом российско-украинского конфликта финский сценарий, при котором Украина уступит часть своей территории, но сохранит суверенитет и со временем сможет углубить сближение с Западом. Вероятность такого сценария оценивается в докладе Центра геополитики JP Morgan в 50%. Вторым наиболее вероятным сценарием с оценкой в 30% назван грузинский, при котором Киев может со временем вернуться в российскую орбиту. Мертвый кит, найденный у берегов Дании в Северном море, оказался 15-тонным горбатым китом по кличке Тимми, который неоднократно застревал у берегов Германии в Балтийском море. Окончательную уверенность в этом дал обнаруженный на теле кита трекер, пишет газета Bild со ссылкой на датское ведомство по охране окружающей среды. Тимми выпустили на глубину 2 мая после сложной спасательной операции. Новости на Business FM. Держитесь курса.
4: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
12: Вы слушаете Бизнес FM, в студии Ольга Кокорекина. Здравствуйте. Европейские страны включились в переговоры об открытии судоходства в Ормузском проливе, сообщает иранское телевидение со ссылкой на командование корпуса стражи Исламской революции. Кто именно участвует в консультациях со стороны ЕС, неизвестно. Получится ли у европейцев сделать то, что не удалось пока американцам. Верховный суд выступил с революционной инициативой. Он предлагает снизить сроки за хранение и покупку наркотиков. Речь идет о случаях, когда они приобретаются, пусть даже в крупных размерах, не на продажу, а для личного пользования. Каковы шансы у этого законопроекта получить одобрение Думы и Совета Федерации? Москву захлестнула волна слухов о новых светофорах с камерами, которые штрафуют граждан за переход на красный свет в Дипртрансе. Это опровергают и утверждают, что видеосъемка нужна для анализа ситуации на дорогах. Это пока, говорят эксперты. В будущем камеры станут отслеживать нарушителей, но пешеходы в этом списке явно не первые. Все подробности в эфире «Бизнес FM». В Тегеране заявили о начале переговоров европейских стран с корпусом стражи Исламской революции. Предметом переговоров стал вопрос прохода судов через Ормузский пролив, передает гостелерадиокомпания Ирана. Кто именно участвует в переговорах и где они проходят, не уточняется. В ЕС это пока никак не комментируют. Ранее министр энергетики США Крис Райт заявлял, что судоходство в Ормузе возобновится не позднее лета. По его словам, если Тегеран продолжит держать мировую экономику в заложниках, американские военные силы разблокируют Ормузский пролив. После начала военной операции Израиля и США против Ирана и перекрытия пролива, на который приходилось около 30% морских поставок нефти, мировые цены на сырье взлетели. Особенно пострадали от этого страны ЕС, поэтому интерес европейцев понятен. Но вряд ли их переговоры с Ираном приведут к какому-то результату. Так считает политолог-международник, востоковед Елена Супонина.
13: Европейцы продолжают пребывать в растерянности. Они понимают, что не сложилось у них выстроить четкую тактику и стратегию по отношению к Ирану. Они всегда оказывались и оказываются на вторых ролях после Соединенных Штатов Америки. Но и доверять теперь Соединенным Штатам европейцы не могут, потому что то, куда завел ситуацию Трамп, европейцам тоже очень не нравится. И это очередная попытка, но могу предположить, она будет не очень успешной, европейцев выстроить свою линию по отношению к иранской проблеме. Контакты между европейцами европейцами и иранцами периодически шли всегда, и иранцы вполне выезжали, когда необходимо, и в европейские столицы. Насколько мне известно, встречи проходили и в арабских странах, тем более Катар, Султанат Оман плотно посредничали всегда по иранской проблеме. Здесь дело не в месте встреч. Возможно, даже какая-то европейская делегация посетит и Тегеран. Здесь дело в тенденции. Европейцы хотят выстроить свою линию по отношению к ближневосточным проблемам, но всякий раз оказываются позади паровоза. И даже их военно-морская операция в Баб-аль-Мандебском проливе, когда хуситы бедокурили, не привела толком к результатам. Выяснилось, что у европейцев не хватает ни политической воли, ни военных возможностей для того, чтобы осуществлять плотный мониторинг, например, того же Баб-аль-Мандебского пролива. В Ормузском проливе тоже пока у европейцев нет никаких четко выстроенных механизмов. Возможно, они хотят их создать, но, опять-таки, не им сейчас это решать. Решать все будут Соединенные Штаты Америки и Израиль, ну и сам Иран.
0: Елена Супонина, политолог-международник, о перспективах вероятных переговоров европейцев с Ираном и о том, почему в ЕС смогли на это пойти, говорит политолог, член правления Российской ассоциации политической науки Владимир Шаповалов.
14: Причина – это поведение Трампа, который ни во что ставит Европу, который не учитывает с точки зрения европейских лидеров европейский интерес, который действует самостоятельно и который фактически разрывает связи и союз с Европой, европейцы это понимают. И тем самым они стремятся утвердить свою собственную самостоятельную линию поведения, в том числе и в отношении с Ираном. Интерес Европы здесь понятен. Именно Европа пострадавшая страна от перекрытия Ормузского пролива, поскольку один из основных покупателей нефти, сжиженного природного газа и удобрений, которые идут через Ормузский пролив, это европейские страны. И в данном случае европейцы пытаются договориться с Ираном о пропуске европейских судов. Собственно, это и есть предмет переговоров. Насколько успешными они будут? Скорее всего, нет, поскольку все-таки европейцы серьезным образом зависят от американцев. И пока не завершатся американо-иранские переговоры,

0: средством, но его раздражает продолжение блокады Армузского пролива и разногласия в иранском руководстве. Другим темам. В Дептрансе Москвы опровергли информацию о камерах, которые штрафуют пешеходов за переход на красный свет. Там объяснили, это вовсе не штрафные устройства, а светофоры со встроенной видеоаналитикой. Они нужны, чтобы изучать транспортные и пешеходные потоки и анализировать работу перекрестков. Ранее в телеграм-каналах появилось фото, закрытый чехлом светофор с символикой ЦОДД. При этом наверху виден большой объектив камеры. Что это за новый способ видеонаблюдения, мы спросили у эксперта. По его словам, сейчас в Москве существует фантомная зона, тротуары, где камеры не установлены, и зафиксировать нарушение, кроме как визуально, абсолютно невозможно. А сейчас идет подготовка к переводу всех средств индивидуальной мобильности, в частности электросамокатов, с тротуаров на проезжую часть. Он будет осуществлен с 2027 года. Сейчас операторов доставки уже негласно просят привыкать к автодорогам, а также и тестируют нейронные камеры, которые распознают номера самокатов и лица нарушителей, говорит руководитель и администратор общественной системы обеспечения безопасности дорожного движения Константин Крохмаль.
1: В июне будет госсовет по транспорту, где президент ясно обозначит приоритеты по поводу того, что со средствами индивидуальной мобильности нужно заниматься, нужно оградить людей от стрессов, потому что количество так называемых несмертельных ДТП, увечий зашкаливает. Поэтому сейчас в режиме таком невизуальном, выходящем за информационное поле, не пугая общественность, тестируются вот так называемые камеры четвертого поколения, нейронные камеры, которые могут распознавать все. Если учитывать количество нарушений за 25 год, то суммы, которые могли бы собрать, я думаю, будут собирать после введения камеры видеофиксации и жесткого нарушения, будут сравни автомобильным сезону. Это будут миллиарды рублей. А это в тестовом режиме, поэтому без выписывания штрафов. Но все готовится к тому, что будет тотальная зачистка городского пространства для контроля средств индивидуальной мобильности.
2: Этой камеры нового поколения, в чем ее отличие от предыдущих камер?
1: В идеале она будет фиксировать пешеходов, которые будут нарушать. Это отдельные программы, отдельные способы фиксирования. В основном рассчитаны на биометрические параметры и на считывание номеров. То есть будут считывать конкретно лица людей и так далее. Все средства индивидуальной мобильности будут регистрироваться на портале госуслуг со сдачей определенных параметров. То есть как автомобильные права, в том числе и биометрию.
2: А люди просто, давайте, будут биометрию? Не все же хотят.
1: Люди, у которых есть биометрический паспорт заграничный, они автоматически в базе нарушителя. Если он зарегистрирован, будут штрафовать. Если не зарегистрирован и злостный, будут искать по косвенным признакам. То есть есть система базы данных, которая может распознавать конкретного человека, даже без биометрических параметров. С 27 года у нас СИМов на тротуаре не будет. Когда будет принят закон, начнется повальная установка этих камер. У нас каждый электросамокат будет протестирован и будет поставлена заглушка на ограничение скорости до 25 километров максимум. То есть и на частные то же самое. Если кто-то снял эту заглушку, разгоняется, это будет вплоть до уголовной ответственности. То есть это китайская система, когда ты выходишь на дорогу, и ты попадаешь, так называемую, в открытую социальную сеть. То есть в Китае все, почесал затылок, все видят. Там нет слепых зон. Там дома все видят, что хочешь делать. А когда выходишь на улицу, надо соблюдать правила, это оборотная сторона медали, это безопасность. В идеале, когда человек перейдет светофор или проедет по светофору, ему на СМС придет предупреждение. Сразу же, вот как в Китае. Уважаемый товарищ, тогда-то вы нарушили то-то. Будьте внимательны, при повторном там штраф. То есть будет полный контроль через мобильный телефон и так далее. К чему все идет? Я думаю, что в 2027 году все это уже будет.
0: Константин Крохмаль, руководитель общественной системы обеспечения безопасности дорожного движения. Москвичка Лариса недавно вернулась из Китая. Она была очень удивлена, когда в местном аэропорту, заглянув в монитор сотрудника на паспортном контроле, увидела множество своих фотографий.
3: Мы путешествовали в нескольких городах, и когда уже из предпоследнего Шанхая вылетали в Чэнду, на пропускном пункте, когда там паспортный досмотр был, мимо проходя, уже заглянул в монитор сотрудника, увидела кучу своих фотографий. Причем как-то вот даже из неожиданных каких-то мест, где вот даже непонятно, где там могли быть камеры, но были очень удивлены, конечно, потрясены таким опытом. Мы не по туристическим ходили местам, а так, куда нас приведет дорога. Какой-то, например, старый переулок, где там вообще, мне кажется, коммуникации особо даже нет, и даже оттуда. То есть каких-то парков таких вот тоже полузаброшенных. Но вот это было в аэропорту, и вот как раз где паспортный контроль. Ты проходишь сканирование лица, видимо, и у них

0: сразу выдает вот все фотографии, где ты был. Там прям очень много на мониторе.
1: Лариса, слушательница Бизнес ФМ. В китайском Шэньчжэне впервые в мире камера, которая ловит нарушителей, перебегающих дорогу на красный свет, заработала еще в 2018 году. Сначала фотографии безответственных пешеходов выводили на экраны рядом с переходом. Потом запустили сайт с их данными. Штрафные квитанции публикуют на страницах нарушителей в соцсетях. Кроме того, штраф влияет на кредитный рейтинг, который есть у каждого гражданина на Китае. Верховный суд хочет снизить сроки за хранение и покупку наркотиков. Соответствующий законопроект внесен в Госдуму. Речь идет о сроках за крупный и особо крупный размер без цели сбыта. В действующей редакции закона за незаконный оборот наркотиков в крупном размере и без цели сбыта предусмотрен срок от 3 до 10 лет, а за особо крупный от 10 до 15. Предлагается сократить максимальный срок наказания до 5 и до 10 лет соответственно, без указания нижних пределов санкций. Будет ли законопроект принят без особых разногласий и не даст ли он послабления в сфере наркоторговли, говорит адвокат Дмитрий Герасимов.
2: Верховный суд имеет право законодательной инициативы. Должно быть профильного комитета одобрительная подпись, согласование с МВД, с правительством, отзывы должны были представить. Но я лично оцениваю это очень и очень положительно, поскольку у нас в колониях очень много людей сидят именно за хранение наркотиков. А вот, например, больше 1 грамма амфетамина, это уже считается крупный размер. Людей надо не сажать на большие сроки, а штрафом наказывать хотя бы. Это же не сбытчики, это жертвы наркомафии, сами потребители. Я положительно, безусловно, оцениваю законопроект.
3: Это крупный, особо крупный размер. О каких партиях идет речь?
2: У нас для каждого наркотика крупный, особо крупный размер установлен по-своему. Ну, например, амфетамин уже больше 1 грамма считается крупный, больше 200, особо крупный. Марихуана или гашиш больше 25 грамм считается уже крупный. Крупный размер, он очень-очень маленький сейчас. То есть это буквально потребителю на 2-3 дозы, скажем так. За 2-3 дозы можно уехать до 10 лет. И чем руководствуется Верховный суд? Ну, наверное, в принципе, гуманизация. Потому что у нас очень за хранение большие сроки, преступление тяжкое, особо тяжкое считается, и большие правовые последствия потом людям, судимым за эти преступления.
3: В случае принятия этого законопроекта, не создаст ли он благоприятное поле для торговли наркотиками?
2: Я считаю, что нет, поскольку именно за сбыт наркотиков санкции не меняются, и санкции у нас за сбыт наркотиков очень большие. Это только для потребителей.
3: Суды, как правило, любят давать высшую планку.
2: Нет, во всяком случае, в Санкт-Петербурге, где я практикую, всегда дают первый раз несудимому человеку, даже условно и по минимуму. А в других регионах может быть немножко пожестче.
1: Дмитрий Герасимов, адвокат. Проект закона также предлагает на осужденных больных наркоманией, которым назначены не связанные с лишением свободы наказания, возложить обязанность пройти лечение от наркозависимости и медицинскую реабилитацию.
4: Недвижимость с Валерией Мозгановой.
5: Продолжая начатый в прошлый раз разговор о непрофильных офисных девелоперах, набирающих вес на столичном рынке, и о том, трудно ли им конкурировать с лидерами сегмента, эксперты отмечают. Конечно, известное имя дает дополнительный уровень доверия, но все большее значение приобретает то, как объект спроектирован и как он будет эксплуатироваться. Поэтому выгодные для клиентов коммерческие условия – не единственный аргумент застройщиков, у которых в портфеле один от силы два офисных проекта. Основой их конкуренции с крупными девелоперами становится глубина проработки продукта и операционной модели, адаптивность под конкретные бизнес-задачи, строгий контроль эксплуатации, приватность, лишенная хаотичности крупных бизнес-кластеров и все прочее из папки с надписью «Клиентоориентированность». Конкретных вариантов немало. В компании «Мангазея» советуют, например, сделать ставку на уникальную архитектуру и престиж, за который клиенты готовы платить премию, или построить здание под ключ для крупного арендатора, чьи требования дороже типового решения. Опыт компании «Восход» говорит об особой ценности камерного, архитектурно-целостного продукта в сочетании с управлением под ключ. В компании «Неометрия» уверены, сегодня бизнес смотрит прежде всего на эффективность пространства, комфорт для сотрудников и гибкость условий. Генеральный директор архбюро «Бохан Студио» Дарья Туркина подводит итог. Конкурентная борьба на офисном рынке строится сегодня вокруг трех вещей – оптимизации затрат, адаптивности пространства и продуманности решений, как планировочных, так и инженерных. И не имя девелопера, не его масштаб, а именно сочетание этих трех факторов во многом определяет, сможет ли проект привлечь конечного потребителя. Подробности в мобильном приложении Business FM и на портале BFM.ru.
4: Недвижимость на Business FM. Все подкасты автора с названием программы на BFM.ru и любых подкаст-платформах.
1: Вы слушаете Business FM, в студии Ольга Кокорекина. На Москву надвигается аномальная жара. На предстоящей неделе столбики термометров покажут 30 градусов днем и не ниже 15 ночью. Как будут спасаться от тропического солнца москвичи? Светлана Чередникова продолжит.
6: В воскресенье в Москве может прогреметь гроза, а дальше будут тропики. С понедельника по пятницу значение среднесуточной температуры в столичном регионе превысит норму на 7-9 градусов. В столице днем будет плюс 30 и больше, говорит обозреватель погоды проекта «Метеовеб» Алексей Сафонов.
7: С понедельника и вторника температура воздуха днем в Москве из-за преобладания южной составляющей ветра будет достигать 28-30 градусов тепла. В понедельник 28-30, во вторник 29-30, в среду 29-31 и так далее всю неделю вплоть до окончания недели. То есть суббота и воскресенье тоже ожидаются очень жаркими. Правда, там температура, скорее всего, чуть-чуть на 1-2 градуса понизится и ожидаются небольшие локальные дожди, много солнца. Можем сказать даже, что купальный сезон можно открывать. Температура воздуха днем может достигать 29 градусов в понедельник, а ночью не опускаться ниже плюс 15 градусов.
8: Да, мы как раз бассейн тут обзванивали, они никакие не работают.
7: Много потеряли.
6: Мы действительно обзвонили водные локации, включая даже частные пляжи, которые предлагают отдых у воды под открытым небом. Большинство откроются с конца мая, начала июня. Исключение The Bassein в Сокольниках. Он начнет работать на следующей неделе с 20 мая, но пока нет подробностей по ценам и графику. Также есть возможность окунуться в открытых бассейнах акватории ЗИЛ. Сеанс 45 минут, цена около 700 рублей. Билеты продают в кассе за 15 минут до сеанса. Из минусов к оплате должны прилагаться купальная шапочка и справка на глисты. Бассейны по всей столице, открывающиеся в рамках фестиваля «Лето в Москве», должны заработать не ранее 1 июня с официальным стартом купального сезона. Так что единственный выход – отправиться на естественный водоем. Вариант разместиться в тени по берегам столичных прудов или на набережной Москвы-реки. Есть еще возможность окунуться в фонтан, например, в Новый на площади в Лужниках. Он открылся 6 мая на месте, где обычно зимой залит каток. Он не глубокий, а вот популярный открытый бассейн в Лужниках закрыт до июня. В городе немало и так называемых сухих фонтанов, когда из пешеходной площадки время от времени бьют струи воды. Отлично освежает в жару. Самый большой в парке Музеон на Крымской набережной. В жару у горожан становятся популярны летние веранды и террасы в заведениях общепита. Они приносят дополнительно около четверти выручки, отмечает управляющий партнер и шеф-повар ресторана «Торро Гриль» Кирилл Мартыненко.
9: К сожалению, не всегда получается сделать веранды, чтобы они были с навесом. Это все зависит от собственника, у которого рестораны арендуют помещение. Где-то это сделать невозможно. В среднем летние террасы приносят там плюс 20-25% к выручке стандартной, если погода хорошая. Все к этому готовятся, все там обновляют мебель. У кого есть возможность ставить какие-то зонты, ставить навесы, тоже обновляют их. Чистят, моют, сажают цветы. Мы на самом деле не всегда в наших ресторанах бронируем веранду, потому что хорошая погода, она и так наполняется. Поэтому мы редко делаем резервы именно на веранде. Она в порядке живой очереди. Если бронировать все на веранде, то может немножко просесть зал.
6: Некоторые заведения в жару на верандах специально устанавливают фонтаны и опрыскиватели, чтобы привлечь посетителей, рассказал совладелец сети баров Speak Group Николай Прохоров.
10: У нас веранды не бронируются, все по факту. У нас больше такая вечерняя история, поэтому в плане жары у нас не так это сильно коснется. Но вот в плане других веранд, я думаю, что, конечно, зонты и какие-то водяные устройства будут гостей спасать. Фонтанчики, обрызгиватели и так далее.
8: Примерно когда открыли вы веранды?
10: За прошлые выходные мы еще что-то доделали. В эти выходные, вот вчера буквально, уже ребята там сидели, отдыхали.
6: А еще в жару у нас традиционно растет выручка у продавцов мороженого, холодных напитков, вентиляторов и кондиционеров. Светлана Чередникова, Анна Моргунова, Business FM.
1: Популярная игра «Клуб романтики» от молдавских разработчиков снова станет доступна в России спустя 2 года. Создатели согласились адаптировать ее под российские законы. Версия для Android уже доступна, а для айфонов появится в ближайшие дни. В 2024 году РКН запретил ресурсы из-за содержащейся в нем информации об ЛГБТ. В России это теперь экстремистская и запрещенная организация. Приложение было особо популярно у русскоязычной аудитории, только в сообществе во ВКонтакте, сейчас под 1,5 миллиона подписчиков. Оно было и в топе App Store и Google Play. Теперь создатели заявляют, что разработали спецверсию для россиян, которая будет заметно отличаться от международной. Подробнее Екатерина Штрыкова.
11: Как мы шутили в университете, клуб романтики – это игра для тех, у кого нет личной жизни, но кто хотя бы может в нее поиграть. Пользователю предлагают выбрать одну из более чем 40 историй от комедии до детектива. По сути, это романтические романы, в которых есть возможность влиять на развитие событий и концовку. А самое главное – выбрать для главного героя, а это всегда женщина, любовный интерес. В 2024 году, как раз после выхода одного из обновлений, РКН запретил игру. Тогда разработчики ее Story Interactive не стали удалять запрещенный контент, ссылаясь на ценности компании. Вместо этого они ограничили доступ к приложению в российских App Store и Play Market. Но россияне находили способы обхода. Несколько дней назад компания сообщила, что после принятия одного из самых непростых решений 2 года назад подготовила отдельную версию приложения, адаптированную под российские законы. Ключевое изменение – все любовные ветки с женскими персонажами будут удалены для россиян. Такой ход комментирует гендиректор компании Games for Gamers, преподаватель программы менеджмент игровых проектов Высшей школы бизнеса НИУФШЭ Константин Сахнов.
12: Клуб романтики, наверное, одна из наиболее известных игр, в том числе на российском рынке, для инди-студий, маленьких команд, которые насчитывают 3, 5, 10 человек. Рынки достаточно важны, в том числе локальные рынки, такие как Россия. На Россию в целом приходится примерно 1.5% мирового рынка видеоигр. Для инди-разработчиков это может быть очень большая цифра, потому что для тех, кто хочет заработать условно $1 миллион, российский рынок выглядит очень привлекательным. Плюс надо отметить, что на российском рынке традиционно сильные компьютерные игры. На мой взгляд, решение разработчиков адаптировать версию для того, чтобы соответствовать российскому законодательству, оно, во-первых, абсолютно правильное. То есть с коммерческой точки зрения, с точки зрения соблюдения закона. Во-вторых, все-таки это вопрос в том числе репутационный, потому что достаточно большая аудитория игры именно русскоязычная. Большая часть этих игроков, они из России. Для того, чтобы у этих игроков не было проблем с доступом, была разработана отдельная версия специально для локального рынка.
11: Команда игры всегда была лояльна к российской аудитории и соблюдала закон. Например, завела официальную страницу во ВКонтакте и зарегистрировала свои соцсети в РКН. А случай адаптации игр под разный рынок из-за цензуры не новы, отмечает директор фестиваля игровой эволюции «Гамедни» Михаил Лисецкий.
13: Каждый разработчик стремится к максимизации своей аудитории всегда, везде, без исключений. Практика цензурирования игрового контента под требования региональных регуляторов, к сожалению или к счастью, совсем не нова. Самые известные региональные табу – это запрет красной крови в немецких локализациях или изображение костей и черепов в китайских. Поэтому, если решение о том, чтобы подчиниться требованиям регулятора, принято, то какими бы комментариями оно не было обставлено, надо понимать, что это решение бизнесовое, а не идеологическое. Искать какие-то подтексты, скрытые смыслы, послания здесь не нужно.
11: Поклонники встретили новость поначалу с восторгом. Под постом в Телеграме более 1000 комментариев. Но затем стали задаваться вопросами. В частности, сохранится ли прогресс из прошлой версии игры. Проблема в том, что в игре отдельные выборы совершаются за алмазы, игровую валюту. Их можно накопить бесплатно, но это долго. Некоторые алмазы покупают за реальные деньги. В компании заверили, что перенос возможен, но с нюансами. К тому же для россиян будет отдельный внутриигровой рейтинг вне международного клуба. И тут уже не до романтики. Екатерина Штрыкова, Гуарутов, Бизнес ФМ.
4: Продолжительность жизни.
14: Есть 5 мест на планете, где люди живут заметно дольше, чем в других регионах. Сардиния в Италии, японская Окинава, полуостров Никоя в Коста-Рике, греческий Икария и небольшой город Лома-Линда в Калифорнии.
4: Журналист Алена Копылова.
14: На Сардинии самая большая в мире концентрация долгожителей. Исследователи связывают это с изолированной горной средой, плотными семейными связями и рационом на основе бобовых, цельнозернового хлеба и местного вина в небольших количествах.
6: Окинава тоже долгое время была эталоном. Местные жители входили в число самых долгоживущих на планете. Их рацион строился на сладком картофеле, тофу и морских водорослях. Главным принципом питания было хара-хачибу – не есть до полного насыщения. Но сегодня Окинава постепенно теряет свои показатели по мере распространения западного образа жизни. Лома-Линда – это не географический регион, а сплоченная религиозная община, члены которой живут примерно на 10 лет дольше среднего американца. Исследователи связывают это с растительным рационом, отсутствием алкоголя и табака и плотными социальными связями внутри общины. Никоя в Коста-Рике примечательно тем, что там один из самых высоких в мире показателей долголетия именно среди мужчин. Что объединяет все 5 зон? Естественное движение в течение дня, работа в саду, жизнь в холмистой местности. Растительный рацион с бобовыми в основе, которые способствуют сохранению теломер. Отсутствие хронического стресса. И что особенно важно для науки, крепкие социальные связи.
4: Продолжительность жизни на Business FM. Первое деловое радио и музейно-экспозиционный фонд Банка России представляют. Деньги к деньгам. О деньгах, банках и банкирах. На Business FM. Когда в Российской империи не хватало собственных мощностей для производства металлических денег, заказы на чеканку монеты размещались за границей. Так, в 90-х годах 19 века рубли изготавливались в Бельгии, полтины – во Франции. Медные деньги, за исключением 5-копеечных монет, в Англии. Во время Первой мировой войны 10- и 15-копеечные серебряные монеты чеканились в Японии. Любопытно, что в 1924 году уже не Российская империя, а СССР заказал в Англии отчеканить часть тиража первых советских медных пятаков и серебряных полтинников. Деньги к деньгам. На Business FM. Business FM. Новости. Коротко.
15: В студии Ирина Кучеренко. Здравствуйте. Автомобиль на полной скорости въехал в толпу людей в городе Модена на севере Италии. Порядка 10 человек пострадали, четверо находятся в тяжелом состоянии, пишут итальянские СМИ. За рулем находился 31-летний выходец из Туниса. Он попытался сбежать с места происшествия и предположительно ударил ножом человека, который пытался его задержать. Сейчас нападавший задержан. 6 человек пострадали в результате взрыва на АЗС в Пятигорске. Взрывной волной повреждены несколько магазинов и производственных зданий. В многоквартирном доме выбиты окна, сообщил глава города Дмитрий Ворошилов. По его словам, сами квартиры, жители и их имущество не пострадали. Взрыв прогремел в субботу на газовой заправке «Росгаз». Затем начался пожар, площадь которого составляла 1000 квадратных метров. По предварительным данным, причина происшествия – нарушение техники безопасности при разгрузке газовоза. Возбуждено уголовное дело. Президент Латвии Эдгарс Ринкевич предложил на пост премьер-министра депутата от оппозиционной партии «Объединенный список» Андриса Кулбергса. Теперь ему предстоит сформировать правительство, которое должно получить одобрение Сейма, сообщает Делфи. Президент объяснил свой выбор тем, что кандидат от оппозиции способен придать динамику работе правительства. Кресло освободилось после того, как 14 мая премьер Латвии Эвика Силиня подала в отставку на фоне скандала с украинским дроном. Дональд Трамп может извлечь личную выгоду из потепления торговых отношений с Китаем. Перед поездкой в Пекин он инвестировал в Apple и Nvidia от 1 до 5 миллионов долларов, сообщает новая Цюрихская газета со ссылкой на отчет Управления по правительственной этике США. Швейцарское издание подчеркивает, что американское законодательство прямо не запрещает президенту инсайдерскую торговлю, однако с этической точки зрения инвестиции вызывают вопросы. Новости на бизнес FM. Держитесь курса.
4: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
1: Вы слушаете «Бизнес ФМ», в студии Ольга Кокорекина. Здравствуйте. Последствия будут невообразимыми. Так, в правительстве Южной Кореи оценили эффект о готовящейся забастовке сотрудников техногиганта Samsung Electronics. Они требуют радикального увеличения премии в связи с бумом продаж полупроводников. Но руководство Samsung навстречу не идет. Как забастовка может отразиться на индустрии производства чипов? США не поддерживают независимость Тайваня и ставят на паузу многомиллиардные военные поставки острову. После визита в Китай Дональд Трамп высказался на самую чувствительную для Пекина тему. Заявление американского лидера ожидаемо не понравилось властям Тайваня. Но, как говорят эксперты, и для КНР слова Трампа явно недостаточные, на что рассчитывает Пекин. Война бизнес-план покажет. Ведущие немецкие автоконцерны Mercedes-Benz и Volkswagen готовятся увеличить присутствие на рынке оборонного производства. Почему военная составляющая признана перспективной и какое место она займет в бизнесе автогигантов? Корейский техногигант Samsung Electronics готовится к 18-дневной всеобщей забастовке. Она намечена на 21 мая. Профсоюз и руководство Samsung не смогли договориться о бонусах и премиях для работников на фоне высоких прибылей из-за бума в индустрии полупроводников. Компания по-прежнему намерена направлять на выплаты 10% операционной прибыли. Профсоюзы требуют увеличить премиальный фонд в 1.5 раза. Как всеобщая забастовка в Samsung повлияет на глобальный рынок чипов? Мнение соучредителя Ассоциации производителей компьютеров и периферийного оборудования 2620 Максима Горшенина.
16: Давно люди просят, чтобы им зарплату выплачивали соответствующую. Им компания Samsung говорит, что мы вам платить не будем в том объеме, в котором вы планируете. И должны были договориться, но, к сожалению, к консенсусу они не пришли, поэтому уже переросло в большую конфронтацию. При этом очень важно отметить, что в Корее очень жесткие условия труда. Это, на мой взгляд, одни из самых жестких условий труда. Всех людей, кто я знаю, кто там поработал, они, мягко говоря, приезжают потом в Россию и просто полгода приходят в себя. Ребята работают там по 16 часов в день и с одним выходным в месяц. Это типичный график работы для корейца. Ну, может быть, сейчас чуть-чуть меняется. По крайней мере, лет 5 назад это так было. Они очень много работают и перерабатывают. Поэтому условный протест из-за того, что сложные условия труда повысить и зарплаты повысить, они не особо хотят повышать. Но при этом заметим, что второй игрок по производству памяти, SK Hynix, они точно так же находятся в Корее. И для них это большой плюс. Они больше продадут памяти. Поэтому примерно будет в балансе все. И я предполагаю, что когда начнется там забастовка, там что-нибудь пообещают уважаемым протестующим, они побастуют пару дней и дальше продолжат производство.
3: А если забастовка продолжительной окажется, сроки ее могут как-то сказаться все-таки на глобальном рынке чипов памяти?
16: Да, конечно. Вот, допустим, когда ребята провели тут забастовку ночью, в пятницу, в один день, то сразу же именно контрактное производство чипов, это не памяти, а контрактное производство процессоров и других микросхем, которые Samsung осуществляет для других компаний, например, для компании Tesla, то вот за одну такую забастовку выпуск упал на 58%. Поэтому если это продлится достаточно долгое время, допустим, неделю, две, три, вот это вот уже сильно повлияет. Потому что в большинстве своем запасы формируются на месяц вперед. Поэтому условно две недели воевать можно. Дальше уже будет довольно проблематично для компании.
1: Максим Горшенин, эксперт. Предстоящая забастовка работников Samsung может привести к невообразимым последствиям для экономики, считают в правительстве Южной Кореи. Не исключено, что власти воспользуются своим правом на приостановку забастовки на 30 дней в условиях форс-мажора. Многие в бизнесе рискуют, остальные закрываются. Мы продолжаем опрашивать предпринимателей из малого и среднего бизнеса о том, как обстоят дела у них. Forbes писал, что только в первом квартале закрылось 200 тысяч компаний, что на 9% больше, чем за тот же период прошлого года. У всех свои проблемы, но есть и общие, такие как слишком дорогие деньги и необходимость сокращать в том числе персонал.
4: Бизнес говорит.
17: Основатель и владелец Центра красоты и здоровья Ирины Старостиной, Ирина Старостина. Для меня, как для представителя бьюти-индустрии, в ней я работаю 19-й год. Сейчас один из критических моментов – это, конечно, изменение налоговой ставки. Для нас при низкой маржинальности, в принципе, у бьюти, у нас очень большая расходная часть в нашей индустрии. Для нас изменение данных условий, то, что мы слетаем с патента, минимальные у нас остались значения суммы до 10 миллионов в год. То, что сейчас я вижу по факту, и есть статистика, что по сравнению с тем годом уже закрылось больше на 20% бьюти-салонов в Москве. И тенденция это будет наблюдаться, потому что лето – это не сезон для нашей индустрии, тем более мы наблюдаем сильный спад среди потребителей. Наши клиенты стали ходить реже, либо отказываться от услуг, либо делать их сильно дешевле. То есть, например, маникюр без покрытия или уже не такие окрашивания сложные, а просто окрашивание корней. То есть, как бы снижается не только спрос, но и чек у клиента. Конечно, мы ожидаем то, что будет еще хуже. Как бы не хотелось быть оптимистом, но тем не менее реалии совершенно другие. Оптимизировать все, что можно было, первый квартал нам это показал, мы сделали. Но есть факторы, которые, ну, неизбежны. А большая расходная часть, чтобы предоставлять качественные услуги для пациента, мы не можем ее урезать уже.
6: Основатель бренда «Биома» товаров для комфортной беременности и материнства Владислав Хайрулин.
18: Сейчас вокруг много информативного шума о том, что всех все плохо, все закрываются. У нас ситуация была такая раньше на пару лет. В моей компании кризис случился 1.5 года назад, и мы сейчас из него вышли, как раз-таки находимся в стадии активного роста, развития и наращивания объемов. Поэтому не могу сказать, что у нас такая же картина, как у большинства. Просто мы чуть раньше перестроились и прожили свой кризис. У нас все хорошо, потому что мы строим свой бренд, то есть продаем на маркетплейсах не просто какие-то все товары подряд, а ушли в узкий сегмент, убрали все лишние продукты, товары. И у нас снизилась зависимость от демпинга, от условий маркетплейсов, благодаря фокусной работе над брендом.
6: Сооснователь бренда одежды «Лен и семья» Владислав Сидорчук.
19: У нас по-своему уникальный кейс в этом отношении. Мы сезонники, у нас исключительно летний ассортимент льняной одежды, и работаем мы на море. Поэтому мы всегда ждем наступления тепла. От этого зависит, начнется ли сезон чуточку раньше, ну и как следствие продажи. Но в этом году в Крыму весна совсем не весенняя выдалась, поэтому, конечно, это повлияло на продажи, и держались мы только на постоянных клиентах и скидочных предложениях. Нам пришлось этой зимой закрыть свой магазин в Москве, и мы решили сконцентрироваться на тех местах, где мы больше всего надо, то есть на юге. Поэтому мы открываем дополнительный магазин в Ялте. И не сказать, что это плановый виток нашего развития, скорее риск и игра ва-банк. И, судя по коллегам, рискуют сейчас многие, а остальные просто закрываются.
4: Бизнес говорит.
1: Матчи заключительного 30-го тура российской премьер-лиги пройдут в воскресенье 17 мая. Все встречи тура начнутся в 18:00 по московскому времени. За чемпионство продолжают вести борьбу только два клуба «Зенит» и «Краснодар». О шансах команд – спортивный обозреватель «Бизнес-ФМ».
4: Футбол с Григорием Гуреевым.
20: Санкт-Петербург готовится к чемпионству. Шансы «Зенита», безусловно, перед последним туром выше. Команде Сергея Симака достаточно будет сыграть в ничью с Ростовом на выезде, которому вроде как уже ничего в чемпионате не нужно. Сейчас у «Зенита» 65 очков, у «Краснодара» 63. «Быки» принимают Оренбург. Если «Зенит» сыграет в ничью, а подопечные Мурада Мусаева победят, то у соперников будет по 66. И тут вступает правило регламента. В случае равенства очков выше будет та команда, у которой преимущество по результатам личных встреч. Здесь мяч тоже на стороне «Зенита». В этом сезоне подопечные Сергея Симака победили «Краснодар» со счетом 2-0 в первом круге и сыграли в ничью 1-1 во втором. Трехкратный чемпион России в составе «Зенита» и лучший бомбардир в истории клуба Александр Киржаков в разговоре с «Бизнес-ФМ» выразил уверенность, что проблем у сине-бело-голубых не возникнет, и они сделают ставку на атаку.
21: Я думаю, точно «Зенит» будет играть в тот футбол, который играл в предыдущем матче. На мой взгляд, этого будет достаточно в матче с Ростовом. Ростов вообще не мотивирован. Никак. Абсолютно. Они уже выполнили все турнирные задачи свои, спаслись, сохранили место в премьер-лиге. К сожалению, у Ростова такие задачи последние годы, потому что и команда, и город заслуживают большего, на мой взгляд. «Зениту» достаточно не проиграть, поэтому я думаю, что «Зенит» выполнит поставленную задачу.
20: Ростов занимает 10-е место и сохранит его по итогам чемпионата при любых раскладах. Но главный редактор питерской газеты «Спорт день за днем» Иван Житков по-прежнему не спешит считать вопрос с золотыми медалями решен. сезонным. По его мнению, Ростов может создать неожиданные проблемы и даже победить «Зенит».
0: Команда после ухода Валерия Карпина, она не только не стала хуже, она стала злее, конкретнее, концентрированнее, выдала несколько хороших матчей, добрала несколько важных очков у тех, кто в них очень сильно нуждался. Поэтому теоретически можно предположить, что у «Зенита» возникнут проблемы. Но кто мог себе представить, что «Зенит» проиграет в Оренбурге? Тем не менее, это случилось. Команда иногда бежит впереди паровоза. Есть такое свойство у «Зенита» — ослабляться заранее. Да, я очень не люблю такие штамповые высказывания, что кто-то там расслабился, недонастроился. Но, к сожалению, это случается, и это очень характерно для команды Сергея Симака нынешнего сезона. Даже в матче с Сочи, как мы видели, было крайне непросто. Другое дело, я очень сильно удивлюсь, если это случится, если «Зенит» просто позволит этому случиться. Но тогда просто получается, что команда никаким образом не заслуживает чемпионства в этом году. Конечно, шансы «Зенита» ближе, выше на победу, но бывает всякое, немножко подождем.
20: «Зенит» может выиграть свой 11-й чемпионат России по футболу и стать единоличным лидером по этому показателю. На данный момент у петербургского клуба и у московского «Спартака» по 10 побед в турнире. Что касается Краснодара, то команда Мусаева сделала почти невозможную мечту о втором подряд золоте РПЛ. Чемпионство было очень близко, но поражение от «Динамо» в предпоследнем туре все осложнило. Теперь нужно, чтобы «Зенит» проиграл, но это крайне неочевидный сценарий. За бронзу ведут борьбу «Локомотив» и «Спартак». Железнодорожники опережают конкурента на 2 очка и сыграют в дерби с ЦСКА, а красно-белые в гостях с махачкалинским «Динамо», которое решает вопрос сохранения места в РПЛ. В лучшем случае команде Вадима Евсеева предстоят стыковые матчи. В худшем – прямой вылет. Это случится в случае поражения от «Спартака» и победы «Пари НН» в Казани над «Рубином». Место «Динамо» в стыках в таком случае займет нижегородский клуб. Григорий Гуреев, Бизнес ФМ.
2: Между делом с Кирой Альтман.
22: Ирена Понарошку, предприниматель, медиамагнатка, как я ее называю, рассказывала мне между делом, как в ее предпринимательской жизни утвердился кактус Апунция.
23: Я вот не могу сказать, что я когда-либо была фанатом кактусов или суккулентов. Нет, я как бы девочка, я люблю, чтобы красивые цветочки были, поэтому не то чтобы кактусы мне как-то были эстетически или идеологически близки, но мы с университетом Сириуса, с сочинским, выпускаем 3 продукта новых, которые будут иметь прямо научную базу. Такого нету, я думаю, ни у кого в России вообще. То есть это такое первое большое сотрудничество бренда российского с российской наукой.
22: А как ты принимала решение, вот что выпускать, какие продукты людям нужны?
23: Я люблю работать не одна, я люблю работать в команде. И у моих партнеров 10-летний опыт уже к этому времени был. А у меня был к этому времени 35-летний мой женский опыт, что я люблю на себя мазать. И я понимала, что мы начнем вообще с супер базового минимума. Это просто сыворотка, крем, тоник, умывалка и молочко для тела. Потом уже мы начали нанизывать другие продукты туда. У нас сейчас гораздо больше уже продуктов, но это был тот базовый минимум, с которым мы стартанули. И только спустя 1.5 года мы начали добавлять другие продукты, потому что у нас, в принципе, на каждый новый продукт уходит реально 1.5 года. Я не знаю, почему так долго, меня это сильно раздражает, но быстрее у нас не получается. Я люблю долго, когда дело касается любви. А когда дело касается производства и бизнеса, очень хотелось бы побыстрее.
22: Ирена Понарошку, предприниматель. Кира Альтман, Бизнес ФМ.
2: Между делом. На Бизнес ФМ.
4: Все подкасты автора с названием программы на BFM.ru и любых подкаст-платформах.
2: Культ на личности. Лица на банкнотах. Аргентинец Эрнесто Рафаэль Гевара де ла Серна известен всему миру как Че Гевара, командант кубинской революции 1959 года и один из ближайших соратников Фиделя Кастро. Но несмотря на то, что Че отдал жизнь борьбе с капитализмом, сегодня его портрет один из самых продаваемых в мире, и тысячи предпринимателей продолжают зарабатывать на романтическом образе команданта. Зато на Кубе к Че Геваре по сей день относятся с трепетом, называют его святым и ежегодно отмечают День героического партизана. А в кубинских школах дети разучивают песню «Мы будем как Че». В 1983 году портрет команданта был помещен на банкноту в 3 кубинских песо.
4: Культ на личности. На Бизнес FM.
5: Вначале был бизнес.
7: Как появлялись города?
8: Балашиха, Подмосковье. 500 000 жителей. В 1830 году по велению князя Ивана Трубецкого возле плотины реки Пехорки была построена фабрика по производству сукна. К 1910 году это было передовое промышленное производство и обширное поселение со школой, училищем и больницей.
7: Как появлялись города? На «Бизнес-ФМ».
1: Вы слушаете «Бизнес-ФМ», в студии Ольга Кокорекина. Трамп после визита к Си заявил в интервью Fox News, что пока поставил на паузу вопрос о поставках оружия Тайваню на 12 миллиардов долларов. Дальше, как он сказал, все зависит от Китая. Пока политика США по Тайваню не изменилась, Китай, по словам Трампа, должен остыть. Но никто не будет поддерживать объявление независимости, так как это ведет к войне за 9 тысяч миль от США. Вот фрагмент интервью Трампа журналисту Fox News.
9: Китай не хочет видеть это место. Мы будем называть Тайвань местом, потому что никто не знает, как его определить. Но они не хотят, чтобы оно стало независимым. И я думаю, что они, вероятно, сделают что-то довольно жесткое. И тогда их встретят суровым ответом. И произойдут плохие вещи. Мы говорили, кстати, об этом весь вечер. Я думаю, что сейчас я знаю о Тайване больше, чем о любой другой стране.
24: Должен ли народ Тайваня чувствовать себя более или менее в безопасности после вашей встречи с Си Цзиньпином?
9: Ничего не изменилось. Я не хочу, чтобы кто-то стал независимым. И вы знаете, что мы должны преодолеть 9500 миль, чтобы участвовать в войне. Я этого не хочу. Я хочу, чтобы Китай остыл.
24: Но вы ждете одобрения поставок оружия Тайваню на миллиарды долларов? Это продвигается вперед?
9: Ну, я еще не одобрил это. Посмотрим, что получится. Возможно, я это сделаю. Возможно, я этого не сделаю. Но мы не хотим войн. И если все останется как есть, я думаю, Китай не будет против. Но мы не хотим, чтобы кто-то сказал, давайте станем независимыми, потому что Соединенные Штаты нас поддерживают.
1: Тема Тайваня стала одной из самых острых. На встрече Трампа и Си все заметили, что китайский лидер буквально с первых минут после приема гостя высказался не по-восточному прямо. Трамп тогда воздержался от комментариев. Белый дом в официальном заявлении после переговоров вообще не упомянул Тайвань, хотя, как отметил Блумберг, Пекин опубликовал заявление Си по Тайваню еще до завершения переговоров, что подчеркивает, насколько серьезным был его сигнал. Wall Street Journal пишет, что предупреждение Си Цзиньпина по Тайваню поставило акцент на разногласиях Пекина и Вашингтона и омрачило попытки Трампа представить встречу как лучший саммит в истории. Издание подчеркивает, что Пекин специально вынес тему Тайваня на первый план, хотя Вашингтон заранее давал понять, что не собирается менять свою политику по острову. Президент США высказался только после саммита. Вернувшись домой, мы обсудили это с политологом-международником, экспертом клуба «Валдай» Андреем Картуновым.
25: Можно сказать, что состояние тайваньской проблемы и действия сторон, по крайней мере, риторические заявления, они являются индикатором более общего состояния американо-китайских отношений. То есть, если, скажем, Соединенные Штаты хотят проявить жесткость, то обычно они предпринимают определенные шаги, скажем, в направлении каких-то высокопоставленных делегаций в Тайбэй, новые соглашения о поставках вооружений Тайваню, ну и так далее. И вот мы видим, что накануне визита Трампа в Пекин таких шагов не предпринимал. То есть Трамп не пошел на обострение, что свидетельствует о том, что, в общем, он хотел пытаться договориться по другим, может быть, более принципиальным для США вопросам. Но при этом, если смотреть на риторику, то, наверное, в Пекине могли быть разочарованы тем, что не прозвучало из уст американского президента какого-то более решительного осуждения идеи независимости Тайваня. Определенная неопределенность американской позиции в отношении статуса острова сохранилась, и здесь, в общем, американская позиция не претерпела каких бы то ни было изменений. Поэтому, наверное, можно заключить, что в отношении Тайваня статус-кво на данный момент сохраняется.
9: А как можно расценить то, что после переговоров в Си Трамп не одобрил сделку о поставке Тайваня оружия?
25: Да, это как раз и говорит о том, что Трамп не хочет раздражать китайских партнеров, и более того, в общем, если говорить о общей динамике отношений вот в этом треугольнике Вашингтон, Пекин, Тайбэй, то можно сказать, что постепенно роль Тайваня для Соединенных Штатов начинает снижаться.
1: Андрей Картунов, эксперт клуба «Валдая». Вот реакция Тайваня на слова Трампа. Тут сразу две линии. В официальном заявлении администрации острова выражена благодарность Трампу за его неизменную поддержку безопасности в Тайваньском проливе на протяжении многих лет, включая продолжающиеся поставки современного вооружения и техники. А вот МИД Тайваня гораздо острее отреагировал на заявление Трампа о том, что США не будут воевать за независимость острова, видимо, восприняв это как призыв отказаться от независимости. В МИДе заявили, цитирую, «Тайвань является суверенным и независимым демократическим государством и не подчиняется Китайской Народной Республике». Как расценивать эту реакцию и почему Трамп высказался по Тайваню только после переговоров, мы обсудили с политологом Георгием Бофтом.
10: Ну, Трамп не хотел отвечать резко Си Цзиньпину, потому что заявление Си Цзиньпина по Тайваню было достаточно резким. И Китай в идеале хочет, чтобы, конечно, США поддержали бы воссоединение Тайваня с Китаем или, как минимум, отказались от политики «не поддерживаем независимость» в сторону «не станем вмешиваться в случае военного конфликта». США достаточно сильное лобби существует в пользу поддержки Тайваня по-прежнему. Поставки оружия на примерно 14 миллиардов долларов были заморожены Трампом еще в декабре прошлого года. И он вроде бы сначала перед визитом говорил, что обсудит этот вопрос. Однако обсуждать его не стал ввиду его высокой конфликтности, а после, в общем, сохранил ту позицию, которая есть. По Тайваню стороны остались при своих. Никаких изменений позиции не произошло. Рассматривают это как некую козырную карту на переговорах.
3: Реакция Тайваня, она разная. Вот администрация поблагодарила Трампа за поддержку, включая поставки современного вооружения и техники. А вот МИД Тайваня порезче выступил. Мы суверенны и независимы, Китаю не подчиняемся. Вот как расцениваете реакцию Тайваня?
10: Оппозиция в лице Гоминьдана, она гораздо мягче относится к Китаю. Более того, глава этой оппозиции недавно побывал в Пекине с визитом. Ее принимал. И, в общем, ставка Китая сохраняется на мягкое, мирное поглощение острова, возвращение его, так сказать, в родную гавань. Он готов терпеть годами. На военную конфронтацию и на захват Тайвань силой Китай не пойдет в обозримом будущем.
1: Это был политолог Георгий Бофт, автор телеграм-канала «Бофт знает». С ним беседовал продюсер «Бизнес-ФМ» Андрей Гаврилов. Визит Трампа в Китае продлился 3 дня. Теперь в Пекине ждут Владимира Путина. Он посетит КНР с однодневным официальным визитом, о чем заявили в Кремле. США не стали продлевать лицензию на покупку российской нефти, срок действия которой истек утром. До этого момента было разрешено проводить операции по продаже, транспортировке и выгрузке той нефти, которая была загружена на танкеры до 17 апреля. Лицензия не касалась операций, связанных с Ираном. Как писал Bloomberg, сенаторы и демократы призывали не продлевать разрешение, чтобы не давать России зарабатывать на ближневосточном конфликте, тогда как Индия, наоборот, просила США оставить лицензию из-за рекордных объемов импорта российской нефти. По словам экспертов, стоит подождать. В прошлый раз, после окончания лицензии, Штаты выдали новую буквально через несколько дней. В этот раз администрация также выжидает, прежде чем принять решение. США исходят из того, удастся ли открыть Ормузский пролив и восстановить поставки с Ближнего Востока. Если станет ясно, что соглашения нет, они снова продлят исключение для российской нефти, хотя смысла в этом уже мало, говорит ведущий эксперт Фонда нацэнергобезопасности Игорь Юшков.
11: На самом деле, раньше под эти лицензии подпадали большие объемы. То есть сейчас фактически то, что мы уже отгрузили, та нефть идет, которая к потребителю, вот она и будет попадать под новые лицензии, если они будут опубликованы. А предыдущие лицензии, то они распространялись на ту нефть, которая уже ранее была загружена на танкеры и хранилась в море. Первая, даже вторая лицензия еще касалась таких объемов. Сейчас эти объемы уже фактически проданы все. И Индия, как только был перекрыт Ормузский пролив, моментально стала скупать ту нефть, которая хранилась у ее берегов на танкерах, российская нефть. Действительно, такой было довольно много. Bloomberg насчитывал ее порядка 160 миллионов баррелей. И она хранилась, правда, не потому, что против нее действовали какие-то санкции, а потому, что цены были низкие. То есть декабрь 2025 года средняя цена на российский Urals $39 за баррель. Январь 41, февраль 44. Просто поставщики отказывались отгружать нефть по таким ценам. И после перекрытия Ормузского пролива цены поднялись, и, в общем-то, эта нефть пошла потребителям. И вот на нее распространялись лицензии. А сейчас ее уже всю потребили, поэтому если ты будешь выпускать такую же лицензию, она будет касаться не тех объемов, а только на ту, что вот текущие отгрузки происходят. происходит. То есть смысл этих лицензий, она во многом теряется уже. И первоначальную задумку на Соединенных Штатах была именно в том, чтобы показать миру, что якобы они таким образом, выдавая лицензию, предоставляют дополнительные объемы нефти для глобального потребления и ликвидируют дефицит. Поэтому цена должна снизиться. Хотя на самом деле эта история не сработала, и рынок воспринял это по-другому. Наоборот, произошел рост. А если сейчас все понимают, что никакой там нефти на танкерах уже нет, ее всю уже приняли потребители, то какой смысл тогда выпускать новые генлицензии? Но я думаю, что американцы все равно могут продлить генлицензию исключительно для того, чтобы сохранить некий статус-кво. Потому что как там будет интерпретировать рынок отказ от выпуска новой лицензии? Может быть, воспримут как некое ужесточение санкций, и что из России будет еще меньше выходить нефти, и так дефицит-то он еще будет и больше. И это может толкнуть цены на нефть вверх, чего американцам бы, наверное, не хотелось.
1: Игорь Юшков, ведущий эксперт Фонда нацэнергобезопасности. Предыдущая временная лицензия действовала до 11 апреля и касалась нефти, погруженной на суда до 12 марта. Трамп предупреждал, что действие ограничения будет возобновлено по окончании кризиса на нефтяном рынке. В Кремле на этом фоне заявляли, что спрос на российскую нефть остается высоким. В мае средняя цена российского Юрлса обновила рекорд 23 года и превысила $94 за баррель, писал Bloomberg.
12: Дело вкуса с Катей Калиной.
13: Весна – сезон обновлений, и ресторан их меню тоже. По ним можно изучать тенденции и моду на блюда, продукты, цены на них. А можно просто наслаждаться наконец-то теплой погодой, хорошей компанией и возможностью баловать себя едой вне дома. Летнее меню а-ля карт обновил Twins Garden, увеличив его почти вдвое, в основном за счет блюд авторских сетов бренд-шефа ресторана Виталия Савельева, который больше всего нравится гостям. Это, к примеру, говяжье ребро 12-часового копчения, хрустящий поросенок, байкальский сик с икрой ряпушки, молодым картофелем, дальневосточный трубач, сахалинский гребешок с печеным чесноком и запеченные томаты с картофельным гратеном и соусом XO. Если вы не прочь получить новый опыт в плане еды и не гнушаетесь стритфудом, Mr. Help and Friends Bar выкатил 3 интересных сэндвича. Советую пробовать их со своими детьми-подростками. Сэндвич с тунцом готовят с тархуновым йогуртом, томатами в оливковом масле и грейпфрутом. Сэндвич с рваной свининой собирают со сметано-цитрусовым соусом манго и кинзой фри. А третий с куриной грудкой, моцареллой и миксом салата с шалфеем приправляют кимчи и медом. Бар специализируется на необычных коктейлях, поэтому вам тоже будет чем себя развлечь. Ну и в брассерии «Кузнецкий мост» появилась не только летняя веранда, но и завтраки. В выходные они с 9 до 2. Из любопытного – профитроли с куриным паштетом и фуагра, французский омлет с трюфельным кремом и яичница посредиземноморская для тех, кто устал от московской шакшуки. С вами была Катя Калина.
12: Дело вкуса на Business FM.
14: Все подкасты автора с названием программы на BFM.ru и любых подкаст-платформах.
12: Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер». И новое приложение от Яндекса «Яндекс.Радио». Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне одним касанием, приложение «Бизнес FM». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит. «Бизнес FM». Новости. Коротко.
15: В студии Ирина Кучеренко. Здравствуйте. США и Китай по итогам переговоров лидеров двух стран договорились создать торговый и инвестиционный советы, сообщило Министерство коммерции КНР. В рамках торгового совета будут обсуждаться вопросы, связанные со снижением пошлин на определенные товары. Стороны, в принципе, согласились на взаимное снижение тарифов на продукцию, представляющую взаимный интерес для обеих сторон, говорится в заявлении. Пекин также рассмотрит обеспокоенность Вашингтона по вопросам импорта сельскохозяйственной продукции. По меньшей мере 80 человек скончались в результате новой вспышки лихорадки Эбола в Конго, передает Associated Press. Очаги зафиксированы в восточной провинции Итури. В пятницу Африканский центр по контролю и профилактике заболеваний сообщил о почти 250 случаях Эболы. Особую тревогу у специалистов вызывает то, что выявленный штамм отличается от заирского, который был причиной 15 предыдущих вспышек в Конго. Существующие вакцины и методы лечения разработаны именно против заирского штамма, что осложняет борьбу с нынешней вспышкой. Аналитики крупнейшего американского банка JP Morgan Chase назвали наиболее вероятным итогом российско-украинского конфликта финский сценарий, при котором Украина уступит часть своей территории, но сохранит суверенитет и со временем сможет углубить сближение с Западом. Вероятность такого сценария оценивается в докладе Центра геополитики JP Morgan в 50%. Вторым наиболее вероятным сценарием с оценкой в 30% назван грузинский, при котором Киев может со временем вернуться в российскую орбиту. Мертвый кит, найденный у берегов Дании в Северном море, оказался 15-тонным горбатым китом по кличке Тимми, который неоднократно застревал у берегов Германии в Балтийском море. Окончательную уверенность в этом дал обнаруженный на теле кита трекер, пишет газета Bild со ссылкой на датское ведомство по охране окружающей среды. Тимми выпустили на глубину 2 мая после сложной спасательной операции. Новости на Business FM. Держитесь курса.
6: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
16: Вы слушаете Бизнес FM, в студии Ольга Кокорекина. Здравствуйте. Европейские страны включились в переговоры об открытии судоходства в Ормузском проливе, сообщает иранское телевидение со ссылкой на командование корпуса стражи Исламской революции. Кто именно участвует в консультациях со стороны ЕС, неизвестно, получится ли у европейцев сделать то, что не удалось пока американцам. Верховный суд выступил с революционной инициативой. Он предлагает снизить сроки за хранение и покупку наркотиков. Речь идет о случаях, когда они приобретаются, пусть даже в крупных размерах, не на продажу, а для личного пользования. Каковы шансы у этого законопроекта получить одобрение Думы и Совета Федерации? Москву захлестнула волна слухов о новых светофорах с камерами, которые штрафуют граждан за переход на красный свет в Дипфрансе. Это опровергают и утверждают, что видеосъемка нужна для анализа ситуации на дорогах. Это пока, говорят эксперты. В будущем камеры станут отслеживать нарушителей, но пешеходы в этом списке явно не первые. Все подробности в эфире «Бизнес FM». В Тегеране заявили о начале переговоров европейских стран с корпусом стражи Исламской революции. Предметом переговоров стал вопрос прохода судов через Ормузский пролив, передает гостелерадиокомпания Ирана. Кто именно участвует в переговорах и где они проходят, не уточняется. В ЕС это пока никак не комментируют. Ранее министр энергетики США Крис Райт заявлял, что судоходство в Ормузе возобновится не позднее лета. По его словам, если Тегеран продолжит держать мировую экономику в заложниках, американские военные силы разблокируют Ормузский пролив. После начала военной операции Израиля и США против Ирана и перекрытия пролива, на который приходилось около 30% морских поставок нефти, мировые цены на сырье взлетели. Особенно пострадали от этого страны ЕС, поэтому интерес европейцев понятен. Но вряд ли их переговоры с Ираном приведут к какому-то результату. Так считает политолог-международник, востоковед Елена Супонина.
17: Европейцы продолжают пребывать в растерянности. Они понимают, что не сложилось у них выстроить четкую тактику и стратегию по отношению к Ирану. Они всегда оказывались и оказываются на вторых ролях после Соединенных Штатов Америки. Но и доверять теперь Соединенным Штатам европейцы не могут, потому что то, куда завел ситуацию Трамп, европейцам тоже очень не нравится. И это очередная попытка, но могу предположить, она будет не очень успешной, европейцев выстроить свою линию по отношению к иранской проблеме. Контакты между европейцами и иранцами периодически шли всегда, и иранцы вполне выезжали, когда необходимо, и в европейские столицы. Насколько мне известно, встречи проходили и в арабских странах, тем более Катар, султанат Оман плотно посредничали всегда по иранской проблеме. Здесь дело не в месте встреч. Возможно, даже какая-то европейская делегация посетит и Тегеран. Здесь дело в тенденции. Европейцы хотят выстроить свою линию по отношению к ближневосточным проблемам, но всякий раз оказываются позади паровоза. И даже их военно-морская операция в Баб-аль-Мандебском проливе, когда хуситы бедокурили, не привела толком к результатам. Выяснилось, что у европейцев не хватает ни политической воли, ни военных возможностей для того, чтобы осуществлять плотный мониторинг, например, того же Баб-эль-Мандебского пролива. В Ормузском проливе тоже пока у европейцев нет никаких четко выстроенных механизмов. Возможно, они хотят их создать, но, опять-таки, не им сейчас это решать. Решать все будут Соединенные Штаты Америки и Израиль, ну и сам Иран.
16: Елена Супонина, политолог-международник, о перспективах вероятных переговоров европейцев с Ираном и о том, почему в ЕС смогли на это пойти, говорит политолог, член правления Российской ассоциации политической науки Владимир Шаповалов.
0: Причина – это поведение Трампа, который ни во что ставит Европу, который не учитывает с точки зрения европейских лидеров европейский интерес, который действует самостоятельно и который фактически разрывает связи и союз с Европой, европейцы это понимают. И тем самым они стремятся утвердить свою собственную самостоятельную линию поведения, в том числе и в отношении с Ираном. Интерес Европы здесь понятен. Именно Европа пострадавшая страна от перекрытия Ормузского пролива, поскольку один из основных покупателей нефти, сжиженного природного газа и удобрений, которые идут через Ормузский пролив, это европейские страны. И в данном случае европейцы пытаются договориться с Ираном о пропуске европейских судов. Собственно, это и есть предмет переговоров. Насколько успешными они будут, скорее всего, нет, поскольку все-таки европейцы серьезным образом зависят от американцев. И пока не завершатся американо-иранские переговоры, переговоры европейцев с Ираном, в общем-то, будут фоновым явлением. И только в тот момент, когда американцы разрешат свои конфликтные отношения с Ираном, европейцы смогут действительно каким-то образом вести свой диалог с Ираном.
16: Владимир Шаповалов, член правления Российской ассоциации политической науки. В Белом доме нет единодушия по поводу дальнейших действий в отношении Ирана, сообщает CNN. По словам источников телеканала, некоторые в Пентагоне выступают за ограниченные удары, которые вынудят Иран пойти на компромисс. Другие настаивают на продолжении дипломатии. Один из собеседников CNN рассказал, что Дональд Трамп в последнее время тоже склонялся к дипломатическим средствам, но его раздражает продолжение блокады Ормузского пролива и разногласия в иранском руководстве. Другим темам, в Дептрансе Москвы опровергли информацию о камерах, которые штрафуют пешеходов за переход на красный свет. Там объяснили, это вовсе не штрафные устройства, а светофоры со встроенной видеоаналитикой. Они нужны, чтобы изучать транспортные и пешеходные потоки и анализировать работу перекрест.

0: дорогам, а также и тестирует нейронные камеры, которые распознают номера самокатов и лица нарушителей, говорит руководитель и администратор общественной системы обеспечения безопасности дорожного движения Константин Крохмаль.
1: В июне будет госсовет по транспорту, где президент ясно обозначит приоритеты по поводу того, что со средствами индивидуальной мобильности нужно заниматься, нужно оградить людей от стрессов, потому что количество так называемых несмертельных ДТП, увечий зашкаливает. Поэтому сейчас в режиме таком невизуальном, выходящем за информационное поле, не пугая общественность, тестируются вот так называемые камеры четвертого поколения, нейронные камеры, которые могут распознавать все. Если учитывать количество нарушений за 25 год, то суммы, которые могли бы собрать, я думаю, будут собирать после введения камеры видеофиксации и жесткого нарушения, будут сравни автомобильным в сезон. Это будут миллиарды рублей. А это в тестовом режиме, поэтому без выписывания штрафов. Но все готовится к тому, что будет тотальная зачистка городского пространства для контроля средств индивидуальной мобильности.
2: Этой камеры нового поколения, в чем ее отличие от предыдущих камер?
1: В идеале она будет фиксировать пешеходов, которые будут нарушать. Это отдельные программы, отдельные способы фиксирования. В основном рассчитаны на биометрические параметры и на считывание номеров. То есть будут считывать конкретно лица людей и так далее. Все средства индивидуальной мобильности будут регистрироваться на портале госуслуг со сдачей определенных параметров. То есть как автомобильные права, в том числе и биометрию.
2: А люди просто сдавать будут биометрию? Не все же хотят.
1: Люди, у которых есть биометрический паспорт заграничный, они автоматически в базе нарушителя. Если он зарегистрирован, будут штрафовать. Если не зарегистрирован и злостный, будут искать по косвенным признакам. То есть есть система базы данных, которая может распознавать конкретного человека, даже без биометрических параметров. С 27 года у нас СИМов на тротуаре не будет. Когда будет принят закон, начнется повальная установка этих камер. У нас каждый электросамокат будет протестирован и будет поставлена заглушка на ограничение скорости до 25 километров максимум. То есть и на частные то же самое. Если кто-то снял эту заглушку, разгоняется, это будет вплоть до уголовной ответственности. То есть это китайская система, когда ты выходишь на дорогу и ты попадаешь, так называемую, в открытую социальную сеть. То есть в Китае все, почесал затылок, все видят. Там нет слепых зон. Там дома все видят, что хочешь делать. А когда выходишь на улицу, надо соблюдать правила определенные. Это оборотная сторона медали, это безопасность. В идеале, когда человек перейдет светофор или проедет по светофору, ему на СМС придет предупреждение. Сразу же. Вот как в Китае. Уважаемый товарищ, тогда-то вы нарушили то-то, то-то, то-то. Будьте внимательны. При повторном там штраф. То есть будет полный контроль через мобильный телефон и так далее. К чему все идет? Я думаю, что в 2027 году все это уже будет.
0: Константин Крохмаль, руководитель общественной системы обеспечения безопасности дорожного движения. Москвичка Лариса недавно вернулась из Китая. Она была очень удивлена, когда в местном аэропорту, заглянув в монитор сотрудника на паспортном контроле, увидела множество своих фотографий.
3: Мы путешествовали в нескольких городах, и когда уже из предпоследнего Шанхая вылетали в Чэнду, на пропускном пункте, когда там паспортный досмотр был, мимо проходя, уже заглянула в монитор сотрудника, увидела кучу-кучу своих фотографий. Причем как-то вот даже из неожиданных каких-то мест, где вот даже непонятно, где там могли быть камеры, но были очень удивлены, конечно, потрясены таким опытом. Мы не по туристическим ходили местам, а так, куда нас приведет дорога. Какой-то, например, старый-старый переулок, где там вообще, мне кажется, коммуникации особо даже нет, и даже оттуда. То есть каких-то парков таких вот тоже полузаброшенных. Но вот это было в аэропорту, и вот как раз где паспортный контроль. Ты проходишь сканирование лица, видимо, и у них сразу выдает вот все фотографии, где ты был. Там прям очень много на мониторе.
0: Лариса, слушательница Бизнес-ФМ. В китайском Шэньчжэне впервые в мире камера, которая ловит нарушителей, перебегающих дорогу на красный свет, заработала еще в 2018 году. Сначала фотографии безответственных пешеходов выводили на экран рядом с переходом. Потом запустили сайт с их данными. Штрафные квитанции публикуют на страницах нарушителей в соцсетях. Кроме того, штраф влияет на кредитный рейтинг, который есть у каждого гражданина Китая. Верховный суд хочет снизить сроки за хранение и покупку наркотиков. Соответствующий законопроект внесен в Госдуму. Речь идет о сроках за крупные и особо крупные размеры без цели сбыта. В действующей редакции закона за незаконный оборот наркотиков в крупном размере и без цели сбыта предусмотрен срок от 3 до 10 лет, а за особо крупный от 10 до 15. Предлагается сократить максимальный срок наказания до 5 и до 10 лет соответственно, без указания.

0: создания нижних пределов санкций. Будет ли законопроект принят без особых разногласий и не даст ли он послабления в сфере наркоторговли, говорит адвокат Дмитрий Герасимов.
1: Верховный суд имеет право законодательной инициативы. Должно быть профильного комитета одобрительно, подпись, согласование с МВД, с правительством, отзывы должны были представить. Но я лично оцениваю это очень и очень положительно, поскольку у нас в колониях очень много людей сидят именно за хранение наркотиков. А вот, например, больше 1 грамма амфетамина, это уже считается крупный размер. Людей надо не сажать на большие сроки, а штрафом наказывать хотя бы. Это же не сбытчики, это жертвы наркомафии, сами потребители. Я положительно, безусловно, оцениваю законопроект.
2: Это крупный, особо крупный размер. О каких партиях идет речь?
1: У нас для каждого наркотика крупный, особо крупный размер установлен по-своему. Ну, например, амфетамин уже больше 1 грамма считается крупным, больше 200, особо крупный. Марихуана или гашиш больше 25 грамм считается уже крупным. Крупный размер, он очень-очень маленький сейчас. То есть это буквально потребителю на 2-3 дозы, скажем так. За 2-3 дозы можно уехать до 10. И чем руководствуется Верховный суд? Ну, наверное, в принципе, гуманизация. Потому что у нас очень за хранение большие сроки, преступление тяжкое, особо тяжкое считается, и большие правовые последствия потом людям, судимым за эти преступления.
2: В случае принятия этого законопроекта, не создаст ли он благоприятное поле для торговли наркотиками?
1: Я считаю, что нет, поскольку именно за сбыт наркотиков санкции не меняются, и санкции у нас за сбыт наркотиков очень большие. Это только для потребителей.
2: Суды, как правило, любят давать высшую планку.
1: Нет, во всяком случае, в Санкт-Петербурге, где я практикую, всегда дают первый раз несудимому человеку, даже условно и по минимуму. А в других регионах может быть немножко пожестче.
0: Дмитрий Герасимов, адвокат. Проект закона также предлагает на осужденных больных наркоманией, которым назначены не связанные с лишением свободы наказания, возложить обязанность пройти лечение от наркозависимости и медицинскую реабилитацию.
3: Реклама. Контакты коммерческой службы радио «Бизнес FM на портале bfm.ru. На связи. Гелиограф – средство передачи кодированных световых сигналов с помощью системы зеркал, был известен еще древним грекам. Уже в 5 веке до нашей эры эллины солнечным телеграфом передавали соседям сообщения о нападениях захватчиков. А на стыке эр гелиограф помогал управлять Римом императору Тиберию Августу, который жил и работал на вилле на острове Капри, а на материк, находящийся в 8 километрах, ежедневно отправлял приказы солнечным светом. Рекорд дальности для такого телеграфа – 295 километров. Как правило, точки приема и передачи сигнала располагались в горах или на возвышенностях. И, конечно, для безупречной связи по гелиографу нужна была ясная солнечная погода. Сегодня простейшим гелиографом, зеркальцем с отверстием, оснащает каждый спасательный плот, чтобы в случае бедствия солнечными зайчиками привлечь внимание судов и самолетов. На связи. Специальный проект «Бизнес FM». Деньги с Кириллом Гоминским.
4: В мире много красивых и современных стадионов, про которые просто не вспомнишь, если не знаковое событие, которое на них проходит. Именно такой случай с Пушкаш-арена, находящимся в районе Зугла в Будапеште. 30 мая в венгерской столице за главный клубный трофей Старого Света, Кубок Лиги Чемпионов УЕФА, сразятся Пари Сен-Жермен и лондонский Арсенал. Чем не повод рассказать об этом сооружении? Как в том старом анекдоте? Во-первых, он красивый. Строительство главного футбольного стадиона Венгрии закончилось в 2019-м. Но в отличие от других современных арен, он возведен в абсолютно классическом стиле. Никаких новомодных элементов в экстерьере Пушкаш-арена нет. Он выдержан в серой цветовой гамме, и главной деталью является входная группа старого стадиона, на месте которого он был построен. И предыдущие, и новые арены названы в честь великого венгерского и испанского футболиста Ференца Пушкаша. Член золотой венгерской сборной на Олимпийских играх в Хельсинки 1952 года, Пушкаш, по многочисленным признаниям, входит в десятку лучших футболистов 20 века. Его именем назван трофей Всемирной Федерации Футбола за самый красивый гол в сезоне. В 2014 году главным идеологом строительства нового стадиона был премьер Венгрии Виктор Орбан. На тот момент стоимость сооружения оценивалась в 100 миллиардов форинтов. По завершению бюджет практически удвоился до 190 миллиардов. Это примерно 600 миллионов евро и почти в два раза дороже, чем Мюнхенская Альянс-арена или лондонский Эмирейтс. Пушкаш-арена прекрасно оборудован для футбола и концертов. Тут выступали Metallica, Imagine Dragons, Rammstein и Depeche Mode. Думаю, что игра в финале Лиги Чемпионов не уступит по красоте той арене, на которой состоится матч.
3: Спорт и деньги на Business FM.
0: Вы слушаете Business FM, в студии Ольга Кокорекина. На Москву надвигается аномальная жара. На предстоящей неделе столбики термометров покажут 30 градусов днем и не ниже 15 ночью. Как будут спасаться от тропического солнца москвичи? Светлана Чередникова продолжит.
5: В воскресенье в Москве может прогреметь гроза, а дальше будут тропики. С понедельника по пятницу значение среднесуточной температуры в столичном регионе превысит норму на 7-9 градусов. В столице днем будет плюс 30 и больше, говорит обозреватель погоды проекта «Метеовеб» Алексей Сафонов.
6: С понедельника и вторника температура воздуха днем в Москве из-за преобладания южной составляющей ветра будет достигать 28-30 градусов тепла. В понедельник 28-30, во вторник 29-30, в среду 29-31 и так далее всю неделю вплоть до окончания недели. То есть суббота и воскресенье тоже ожидаются очень жаркими. Правда, там температура, скорее всего, чуть-чуть на 1-2 градуса понизится, и ожидаются небольшие локальные дожди. Много солнца. Можем сказать даже, что купальный сезон можно открывать. Температура воздуха днем может достигать 29 градусов в понедельник, а ночью не опускаться ниже плюс 15 градусов.
7: Да, мы как раз бассейн тут обзванивали, они никакие не работают.
6: Много потеряли.
5: Мы действительно обзвонили водные локации, включая даже частные пляжи, которые предлагают отдых у воды под открытым небом. Большинство откроются с конца мая, начала июня. Исключение – The Bassein в Сокольниках. Он начнет работать на следующей неделе, с 20 мая, но пока нет подробностей по ценам и графику. Также есть возможность окунуться в открытых бассейнах акватории ЗИЛ. Сеанс 45 минут, цена около 700 рублей. Билеты продают в кассе за 15 минут до сеанса. Из минусов – к оплате должны прилагаться купальные шапочка и справка на глисты. Бассейны по всей столице, открывающиеся в рамках фестиваля «Лето в Москве», должны заработать не ранее 1 июня с официальным стартом купального сезона. Так что единственный выход – отправиться на естественный водоем. Вариант разместиться в тени по берегам столичных прудов или на набережной Москвы-реки. Есть еще возможность окунуться в фонтан, например, в Новый на площади в Лужниках. Он открылся 6 мая на месте, где обычной зимой залит каток. Он не глубокий, а вот популярный открытый бассейн в Лужниках закрыт до июня. В городе немало и так называемых сухих фонтанов, когда из пешеходной площадки время от времени бьют струи воды. Отлично освежает в жару. Самый большой в парке Музеон на Крымской набережной. В жару у горожан становятся популярны летние веранды и террасы в заведениях общепита. Они приносят дополнительно около четверти выручки, отмечает управляющий партнер и шеф-повар ресторана «Торро Гриль» Кирилл Мартыненко.
8: К сожалению, не всегда получается сделать веранды, чтобы они были сновидными. Это все зависит от собственника, у которого ресторан арендует помещение. Где-то это сделать невозможно. В среднем летние террасы приносят там плюс 20-25% к выручке стандартной, если погода хорошая. Все к этому готовятся, все там обновляют мебель, у кого есть возможность ставить какие-то зонты, ставить навесы, тоже обновляют их, чистят, моют, сажают цветы. Мы на самом деле не всегда в наших ресторанах бронируем веранду, потому что хорошая погода, она и так наполняется, поэтому мы редко делаем резервы именно на веранде. Она в порядке живой очереди. Если бронировать все на веранде, то может немножко просесть зал.
5: Некоторые заведения в жару на верандах специально устанавливают фонтаны и опрыскиватели, чтобы привлечь посетителей, рассказал совладелец сети баров Speak Group Николай Прохоров.
9: У нас веранды не бронируются, все по факту. У нас больше такая вечерняя история, поэтому в плане жары у нас не так это сильно коснется. Но вот в плане других веранд, я думаю, что, конечно, зонты и какие-то водяные устройства будут гостей спасать. Фонтанчики, обрызгиватели и так далее.
7: Примерно когда открыли вы веранды?
9: За прошлые выходные мы еще что-то доделали. В эти выходные, вот вчера буквально, уже ребята там сидели, отдыхали.
5: А еще в жару у нас традиционно растет выручка у продавцов мороженого, холодных напитков, вентиляторов и кондиционеров. Светлана Чередникова, Анна Моргунова, Business FM.
0: Популярная игра «Клуб романтики» от молдавских разработчиков снова станет доступна в России спустя 2 года. Создатели согласились адаптировать ее под российские законы. Версия для Android уже доступна, а для айфонов появится в ближайшие дни. В 2024 году РКН запретил ресурсы из-за содержащейся в нем информации об ЛГБТ. В России это теперь экстремистская и запрещенная организация. Приложение было особо популярно у русскоязычной аудитории, только в сообществе во ВКонтакте, сейчас под 1,5 миллиона подписчиков. Оно было и в топе App Store и Google Play. Теперь создатели заявляют, что разработали спецверсию для россиян, которая будет заметно отличаться от международной. Подробнее Екатерина Штрыкова.
10: Как мы шутили в университете, клуб романтики – это игра для тех, у кого нет личной жизни, но кто хотя бы может в нее поиграть. Пользователю предлагают выбрать одну из более чем 40 историй от комедии до детектива. По сути, это романтические романы, в которых есть возможность влиять на развитие событий и концовку. А самое главное – выбрать для главного героя, а это всегда женщина, любовный интерес. В 2024 году, как раз после выхода одного из обновлений, РКН запретил игру. Тогда разработчики ее Story Interactive не стали удалять запрещенный контент, ссылаясь на ценности компании. Вместо этого они ограничили доступ к приложению в российских App Store и Play Market. Но россияне находили способы обхода. Несколько дней назад компания сообщила, что после принятия одного из самых непростых решений 2 года назад подготовила отдельную версию приложения, адаптированную под российские законы. Ключевое изменение – все любовные ветки с женскими персонажами будут удалены для россиян. Такой ход комментирует гендиректор компании Games for Gamers, преподаватель программы менеджмент игровых проектов Высшей школы бизнеса НИУФШЕ Константин Сахнов.
11: Клуб романтики, наверное, одна из наиболее известных игр, в том числе на российском рынке. Для инди-студий, маленьких команд, которые насчитывают 3, 5, 10 человек, рынки достаточно важны, в том числе локальные рынки, такие как Россия. На Россию в целом приходится примерно 1.5% мирового рынка видеоигр. Для инди-разработчиков это может быть очень большая цифра, потому что для тех, кто хочет заработать условно $1 миллион, российский рынок выглядит очень привлекательным. Плюс надо отметить, что на российском рынке традиционно сильные компьютерные игры. На мой взгляд, решение разработчиков адаптировать версию для того, чтобы соответствовать российскому законодательству, оно, во-первых, абсолютно правильное. То есть коммерческой точки зрения, с точки зрения соблюдения закона. Во-вторых, все-таки это вопрос, в том числе, репутационный, потому что достаточно большая аудитория игры именно русскоязычная. Большая часть этих игроков, они из России. Для того, чтобы у этих игроков не было проблем с доступом, была разработана отдельная версия специально для локального рынка.
10: Команда игры всегда была лояльна к российской аудитории и соблюдала закон. Например, завела официальную страницу во ВКонтакте и зарегистрировала свои соцсети в РКН. А случай адаптации игр под разный рынок из-за цензуры не новы, отмечает директор фестиваля игровой эволюции «Гамедни» Михаил Лисецкий.
12: Каждый разработчик стремится к максимизации своей аудитории всегда, везде, без исключений. Практика цензурирования игрового контента под требования региональных регуляторов, к сожалению или к счастью, совсем не нова. Самые известные региональные табу – это запрет красной крови в немецких локализациях или изображение костей и черепов в китайских. Поэтому, если решение о том, чтобы подчиниться требованиям регулятора, принято, то какими бы комментариями оно не было обставлено, надо понимать, что это решение бизнесовое, а не идеологическое. Искать какие-то подтексты, скрытые смыслы, послания здесь не нужно.
10: Поклонники встретили новость поначалу с восторгом. Под постом в Телеграме более 1000 комментариев. Но затем стали задаваться вопросами. В частности, сохранится ли прогресс из прошлой версии игры. Проблема в том, что в игре отдельные выборы совершаются за алмазы, игровую валюту. Их можно накопить бесплатно, но это долго. Некоторые алмазы покупают за реальные деньги. В компании заверили, что перенос возможен, но с нюансами. К тому же для россиян будет отдельный внутриигровой рейтинг, вне международного клуба. И тут уже не до романтики. Екатерина Штрыкова, Гуарутов. Бизнес FM.
3: Реклама. Контакты коммерческой службы радио Бизнес FM на портале bfm.ru. Музейные ценности. Музей собачьих ошейников находится в британском графстве Кент. Основой для экспозиции стала коллекция, которую всю жизнь собирали супруги Джон и Гертруда Харт. Уже после их смерти наследница Хартов Олив Бейли передала это собрание замку Лидс с тем, чтобы открыть там специализированный музей. И в 1979-м музей заработал. Самым древним экспонатом более 1500 лет. Это прочное изделие из толстой кожи с шипами, которые помогали охранять. охотничьим собакам защищать горло от клыков крупных хищников, в основном волков и медведей. Есть популярные в 19 веке ошейники из драгоценных металлов, есть экземпляры с бриллиантами или сделанные из жемчужных нитей. Ежегодно музей посещает до 500 000 человек. Входной билет стоит 18 фунтов стерлингов. Музейные ценности на Business FM. Fake News. В апреле 1957 года на телеканале BBC в эфир вышла программа «Панорама» с сюжетом о богатом урожае макарон в Тичино, итальяноязычном кантоне Швейцарии. Трехминутный ролик начинался словами «Нет ничего вкуснее, чем спагетти, выращенные своими руками». На видео довольные фермеры снимали с веток макароны и несли их сушиться под солнечными лучами. А диктор рассказывал о сложной селекции вермишели, вредоносных спагеттиевых долгоносиках и кардинальных различиях выращивания макарон в Италии и Швейцарии. Цикл программ «Панорама» был на тот момент достаточно авторитетным проектом, а в британских магазинах всех лет макароны можно было увидеть только в виде консервов. После передачи зрители буквально оборвали редакционные телефоны, интересуясь, где приобрести саженцы макаронных деревьев и как за ними ухаживать. Fake News. Истории фальшивых новостей. На Business FM. Вы слушаете радиоканал «Бизнес FM Москва», зарегистрированный в Федеральной службе по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций 30 апреля 2021 года. Свидетельство о регистрации L номер FS 77-81049. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. «Бизнес FM. Новости. Коротко».
13: В студии Ирина Кучеренко. Здравствуйте. Автомобиль на полной скорости въехал в толпу людей в городе Модена на севере Италии. Порядка 10 человек пострадали, четверо находятся в тяжелом состоянии, пишут итальянские СМИ. За рулем находился 31-летний выходец из Туниса. Он попытался сбежать с места происшествия и предположительно ударил ножом человека, который пытался его задержать. Сейчас нападавший задержан. 6 человек пострадали в результате взрыва на АЗС в Пятигорске. Взрывной волной повреждены несколько магазинов и производственных зданий. В многоквартирном доме выбиты окна, сообщил глава города Дмитрий Ворошилов. По его словам, сами квартиры, жители и их имущество не пострадали. Взрыв прогремел в субботу на газовой заправке «Росгаз». Затем начался пожар, площадь которого составляла 1000 квадратных метров. По предварительным данным, причина происшествия – нарушение техники безопасности при разгрузке газовоза. Возбуждено уголовное дело. Президент Латвии Эдгарс Ринкевичs предложил на пост премьер-министра депутата от оппозиционной партии «Объединенный список» Андреса Кулбергса. Теперь ему предстоит сформировать правительство, которое должно получить одобрение Сейма, сообщает Делфи. Президент объяснил свой выбор тем, что кандидат от оппозиции способен придать динамику работе правительства. Кресло освободилось после того, как 14 мая премьер Латвии Эвика Силине подала в отставку на фоне скандала с украинским дроном. Дональд Трамп может извлечь личную выгоду из потепления торговых отношений с Китаем. Перед поездкой в Пекин он инвестировал в Apple и Nvidia от 1 до 5 миллионов долларов, сообщает новая Цюрихская газета со ссылкой на отчет Управления по правительственной этике США. Швейцарское издание подчеркивает, что американское законодательство прямо не запрещает президенту инсайдерскую торговлю, однако с этической точки зрения инвестиции вызывают вопросы. Новости на бизнес FM. Держитесь курса.
3: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
14: Вы слушаете «Бизнес FM», в студии Ольга Кокорекина. Здравствуйте. Последствия будут невообразимыми. Так, в правительстве Южной Кореи оценили эффект о готовящейся забастовке сотрудников техногиганта Samsung Electronics. Они требуют радикального увеличения премии в связи с бумом продаж полупроводников, но руководство Samsung навстречу не идет. Как забастовка может отразиться на индустрии производства чипов? США не поддерживают независимость Тайваня и ставят на паузу многомиллиардные военные поставки острову. После визита в Китай Дональд Трамп высказался на самую чувствительную для Пекина тему. Заявление американского лидера ожидаемо не понравилось властям Тайваня, но, как говорят эксперты, и для КНР слова Трампа явно недостаточные, на что рассчитывает Пекин. В
0: Война бизнес-план покажет. Ведущие немецкие автоконцерны Mercedes-Benz и Volkswagen готовятся увеличить присутствие на рынке оборонного производства. Почему военная составляющая признана перспективной и какое место она займет в бизнесе автогигантов? Корейский техногигант Samsung Electronics готовится к 18-дневной всеобщей забастовке. Она намечена на 21 мая. Профсоюз и руководство Samsung не смогли договориться о бонусах и премиях для работников на фоне высоких прибылей из-за бума в индустрии полупроводников. Компания по-прежнему намерена направлять на выплаты 10% операционной прибыли. Профсоюзы требуют увеличить премиальный фонд в 1.5 раза. Как всеобщая забастовка в Samsung повлияет на глобальный рынок чипов? Мнение соучредителя Ассоциации производителей компьютеров и периферийного оборудования 2620 Максима Горшенина.
15: Давно люди просят, чтобы им зарплату выплачивали соответствующую. Им компания Samsung говорит, что мы вам платить не будем в том объеме, в котором вы планируете. И должны были договориться, но, к сожалению, к консенсусу они не пришли, поэтому уже переросло в большую конфронтацию. При этом очень важно отметить, что в Корее очень жесткие условия труда. Это, на мой взгляд, одни из самых жестких условий труда. Всех людей, кто я знаю, кто там поработал, они, мягко говоря, приезжают потом в Россию и просто полгода приходят в себя. Ребята работают там по 16 часов в день и с одним выходным в месяц. Это типичный график работы для корейца. Ну, может быть, сейчас чуть-чуть меняется. По крайней мере, лет 5 назад это так было. Они очень много работают и перерабатывают. Поэтому условный протест из-за того, что сложные условия труда повысить и зарплаты повысить, они не особо хотят повышать. Но при этом заметим, что второй игрок по производству памяти, SK Hynix, они точно так же находятся в Корее. И для них это большой плюс. Они больше продадут памяти. Поэтому примерно будет в балансе все. И я предполагаю, что когда начнется там забастовка, там что-нибудь пообещают уважаемым протестующим, они побастуют пару дней и дальше продолжат производство.
2: А если забастовка продолжительной окажется, сроки ее могут как-то сказаться все-таки на глобальном рынке чипов памяти?
15: Да, конечно. Вот, допустим, когда ребята провели тут забастовку ночью в пятницу в один день, то сразу же именно контрактное производство чипов, это не памяти, а контрактное производство процессоров и других микросхем, которые Samsung осуществляет для других компаний, например, для компании Tesla, то вот за одну такую забастовку выпуск упал на 58%. Поэтому если это продлится достаточно долгое время, допустим, неделю, две, три, вот это вот уже сильно повлияет, потому что в большинстве своем запасы формируются на месяц вперед, поэтому условно две недели воевать можно, дальше уже будет довольно проблематично для компании.
0: Максим Горшенин, эксперт. Предстоящая забастовка работников Samsung может привести к невообразимым последствиям для экономики, считают в правительстве Южной Кореи. Не исключено, что власти воспользуются своим правом на приостановку забастовки на 30 дней в условиях форс-мажора. Многие в бизнесе рискуют, остальные закрываются. Мы продолжаем опрашивать предпринимателей из малого и среднего бизнеса о том, как обстоят дела у них. Forbes писал, что только в первом квартале закрылось 200 тысяч компаний, что на 9% больше, чем за тот же период прошлого года. У всех свои проблемы, но есть и общие, такие как слишком дорогие деньги и необходимость сокращать в том числе персонал.
3: Бизнес говорит.
16: Основатель и владелец Центра красоты и здоровья Ирины Старостиной, Ирина Старостина.
17: Для меня, как для представителя бьюти-индустрии, в ней я работаю 19-й год. Сейчас один из критических моментов – это, конечно, изменение налоговой ставки. Для нас при низкой маржинальности, в принципе, в бьюти, у нас очень большая расходная часть в нашей индустрии. Для нас изменение данных условий, то, что мы слетаем с патента, минимальные у нас остались значения суммы это до 10 миллионов в год. То, что сейчас я вижу по факту, и есть статистика, что по сравнению с тем годом уже закрылось больше на 20% бьюти-салонов в Москве. И тенденция это будет наблюдаться, потому что лето – это не сезон для нашей индустрии, тем более мы наблюдаем сильный спад среди потребителей. Наши клиенты стали ходить реже, либо отказываться от услуг, либо делать их сильно дешевле. То есть, например, маникюр без покрытия или уже не такие окрашивания сложные, а просто окрашивание корней. То есть, как бы снижается не только спрос, но и чек у клиента. Конечно, мы ожидаем то, что будет еще хуже. Как бы не хотелось быть оптимистом, но тем не менее реалии совершенно другие. Оптимизировать все, что можно было, первый квартал нам это показал, мы сделали. Но есть факторы, которые, ну, неизбежны. Большая расходная часть. Чтобы предоставлять качественные услуги для пациента, мы не можем ее урезать уже.
16: Основатель бренда «Биома» товаров для комфортной беременности и материнства Владислав Хайрулин.
18: сейчас вокруг много информативного шума о том, что всех все плохо, все закрываются. У нас ситуация была такая раньше на пару лет. В моей компании кризис случился 1,5 года назад, и мы сейчас из него вышли, как раз-таки находимся в стадии активного роста, развития и наращивания объемов. Поэтому не могу сказать, что у нас такая же картина, как у большинства. Просто мы чуть раньше перестроились и прожили свой кризис. У нас все хорошо, потому что мы строим свой бренд, то есть продаем на маркетплейсах не просто какие-то все товары подряд, а ушли в узкий сегмент, убрали все лишние продукты, товары. И у нас снизилась зависимость от демпинга, от условий маркетплейсов, благодаря фокусной работе над брендом.
16: Сооснователь бренда одежды «Лен и семья» Владислав Сидорчук.
19: У нас по-своему уникальный кейс в этом отношении. Мы сезонники. У нас исключительно летний ассортимент льняной одежды, и работаем мы на море. Поэтому мы всегда ждем наступления тепла. От этого зависит, начнется ли сезон чуточку раньше, ну и как следствие продажи. Но в этом году в Крыму весна совсем не весенняя выдалась. Поэтому, конечно, это повлияло на продажи, и держались мы только на постоянных клиентах и скидочных предложениях. Нам пришлось этой зимой закрыть свой магазин в Москве, и мы решили сконцентрироваться на тех местах, где мы больше всего надо, то есть на юге. Поэтому мы открываем дополнительный магазин в Ялте. И не сказать, что это плановый виток нашего развития, скорее риск и игра ва-банк. И, судя по коллегам, рискуют сейчас многие, а остальные просто закрываются.
3: Бизнес говорит.
14: Матчи заключительного 30-го тура российской премьер-лиги пройдут в воскресенье 17 мая. Все встречи тура начнутся в 18:00 по московскому времени. За чемпионство продолжают вести борьбу только два клуба «Зенит» и «Краснодар». О шансах команд – спортивный обозреватель «Бизнес ФМ».
3: Футбол с Григорием Гуреевым.
20: Санкт-Петербург готовится к чемпионству. Шансы «Зенита», безусловно, перед последним туром выше. Команде Сергея Симака достаточно будет сыграть в ничью с Ростовом на выезде, которому вроде как уже ничего в чемпионате не нужно. Сейчас у «Зенита» 65 очков, у «Краснодара» 63. «Быки» принимают Оренбург. Если «Зенит» сыграет в ничью, а подопечные Мурада Мусаева победят, то у соперников будет по 66. И тут вступает правило регламента. В случае равенства очков выше будет та команда, у которой преимущество по результатам личных встреч. Здесь мяч тоже на стороне «Зенита». В этом сезоне подопечные Сергея Симака победили «Краснодар» со счетом 2-0 в первом круге и сыграли в ничью 1-1 во втором. Трехкратный чемпион России в составе «Зенита» и лучший бомбардир в истории клуба Александр Киржаков в разговоре с «Бизнес ФМ» выразил уверенность, что проблем у сине-бело-голубых не возникнет, и они сделают ставку на атаку.
21: Я думаю, точно «Зенит» будет играть в тот футбол, который играл в предыдущий матч. На мой взгляд, этого будет достаточно в матче с Ростовом. Ростов вообще не мотивирован. Никак. Абсолютно. Они уже выполнили все турнирные задачи свои. Спаслись. Сохранили место в премьер-лиге. К сожалению, у Ростова такие задачи последние годы. Потому что и команда, и город заслуживают большего, на мой взгляд. «Зениту» достаточно не проиграть. Поэтому я думаю, что «Зенит» выполнит поставленную задачу.
20: Ростов занимает 10-е место и сохранит его по итогам чемпионата при любых раскладах. Но главный редактор питерской газеты «Спорт день за днем» Иван Житков по-прежнему не спешит считать вопрос золотыми медалями решенным. По его мнению, Ростов может создать неожиданные проблемы и даже победить «Зенит».
22: Команда после ухода Валерия Карпина, она не только не стала хуже, она стала злее и конкретнее, и концентрированнее, выдала несколько хороших матчей, добрала несколько важных очков у тех, кто в них очень сильно нуждался. Поэтому теоретически можно предположить, что у «Зенита» возникнут проблемы. Но кто мог себе представить, что «Зенит» проиграет в Оренбурге? Тем не менее, это случилось. Команда иногда бежит впереди паровоза. Есть такое свойство у «Зенита» – ослабляться заранее. Да, я очень не люблю такие штамповые высказывания, что кто-то там расслабился, недонастроился, но, к сожалению, это случается, и это очень характерно для команды Сергея Симака нынешнего сезона. Даже в матче с Сочи, как мы видели, было крайне непросто. Другое дело, я очень сильно удивлюсь, если это случится, если «Зенит» просто позволит этому случиться. Но тогда просто получается, что команда никаким образом не заслуживает чемпионства в этом году. Конечно, шансы «Зенита» ближе, выше на победу, но бывает всякое, немножко подождем.
20: «Зенит» может выиграть свой 11-й чемпионат России по футболу и стать единоличным лидером по этому показателю. На данный момент у петербургского клуба и у московского «Спартака» по 10 побед в турнире. Что касается «Краснодара», то команда Мусаева сделала почти невозможную мечту о втором подряд золоте РПЛ. Чемпионство было очень близко, но поражение от «Динамо» в предпоследнем туре все осложнило. Теперь нужно, чтобы «Зенит» проиграл, но это крайне неочевидный сценарий. За бронзу ведут борьбу «Локомотив» и «Спартак». Железнодорожники опережают конкурента на 2 очка и сыграют в дерби с ЦСКА, а красно-белые в гостях с махачкалинским «Динамо», которое решает вопрос сохранения места в РПЛ. В лучшем случае команде Вадима Евсеева предстоят стыковые матчи. В худшем – прямой вылет. Это случится в случае поражения от «Спартака» и победы «Пари НН» в Казани над «Рубином». Место «Динамо» в стыках в таком случае займет нижегородский клуб. Григорий Гуреев, Бизнес ФМ.
3: Реклама. Контакты коммерческой службы радио «Бизнес ФМ» на портале bfm.ru. Проштрафились. В 2012 году вокруг одного из крупнейших британских фармацевтических концернов GlaxoSmithKline разгорелся скандал. Власти США обвинили компанию в сокрытии данных о побочных эффектах некоторых препаратов, торговле без соответствующего разрешения и подкупе врачей. Некоторым докторам за то, что они выписывали своим пациентам препараты производства GlaxoSmithKline, корпорация дарила поездки на Гавайи или билеты на концерт Мадонны. Концерн полностью признал свою вину и готов был расплачиваться за недобросовестность. В бюджет компании даже заложили сумму на судебные издержки – $3.5 миллиарда. Из них почти 500 миллиона оказались сэкономленными. Штраф правительству США составил как раз 3 миллиарда. Проштрафились. Истории самых крупных взысканий на Бизнес FM. Продолжительность жизни.
1: Шум в городе не просто дискомфорт, к которому можно адаптироваться. Это медицинская проблема с конкретным механизмом, органами-мишенями и показателями риска.
3: Журналист Алена Копылова.
1: В первую очередь, городской шум – это физиологический стресс, работающий круглосуточно. Шум воспринимается мозгом как сигнал угрозы, причем независимо от того, осознает это человек или нет. Звук активирует миндалевидное тело и запускает систему стресса, которая выбрасывает кортизол и адреналин. В острой ситуации это спасает жизнь. При хроническом шуме постепенно разрушает. Кортизол и катехоламины запускают цепную реакцию в сосудистой системе. Активируется окислительный стресс, нарушается функция эндотелия, внутреннего слоя сосудов, который удерживает их в расслабленном состоянии. В результате сосуды сужаются, давление растет и запускается воспаление. А это, в свою очередь, прямой путь к атеросклерозу, гипертонии, инфаркту и инсульту. Особенно опасен ночной шум. Во сне сознание отключено, но слуховая система продолжает работать. Лай собаки, проезжающий грузовик, звук сигнализации активируют стрессовую реакцию даже без пробуждения. Человек просыпается, не подозревая, что его сосуды всю ночь работали в режиме тревоги. Нейровизуализация показывает, хронический шум активирует миндалевидное тело. И эта активация напрямую связана с воспалением артерий. Исследование с участием более 5000 человек показало, жители шумных районов имели на 36% более высокий риск когнитивных нарушений и на 29% болезни Альцгеймера.
3: Продолжительность жизни на Бизнес FM.
0: Вы слушаете Бизнес FM, в студии Ольга Кокорекина. Трамп после визита к Си заявил в интервью Fox News, что пока поставил на паузу вопрос о поставках оружия Тайваню на $12 миллиардов. Дальше, как он сказал, все зависит от Китая. Пока политика США по Тайваню не изменилась, Китай, по словам Трампа, должен остыть. Но никто не будет поддерживать объявление независимости, так как это ведет к войне за 9 тысяч миль от США. Вот фрагмент интервью Трампа журналисту Fox News.
4: Китай не хочет видеть это место. Мы будем называть Тайвань местом, потому что никто не знает, как его определить. Но они не хотят, чтобы оно стало независимым. И я думаю, что они, вероятно, сделают что-то довольно жесткое, и тогда их встретят суровым ответом, и произойдут плохие вещи. Мы говорили, кстати, об этом весь вечер. Я думаю, что сейчас я знаю о Тайване больше, чем о любой другой стране.
6: Должен ли народ Тайваня чувствовать себя более или менее в безопасности после вашей встречи с Си Цзиньпином?
4: Ничего не изменилось. Я не хочу, чтобы кто-то стал независимым. И вы знаете, что мы должны преодолеть 9500 миль, чтобы участвовать в войне. Я этого не хочу. Я хочу, чтобы Китай остыл.
6: Но вы ждете одобрения поставок оружия Тайваню на миллиарды долларов? Это продвигается вперед?
4: Ну, я еще не одобрил это. Посмотрим, что получится. Возможно, я это сделаю. Возможно, я этого не сделаю. Но мы не хотим войн. И если все останется как есть, я думаю, Китай не будет против. Но мы не хотим, чтобы кто-то сказал: давайте станем независимыми, потому что Соединенные Штаты нас поддерживают.
0: Тема Тайваня стала одной из самых острых. На встрече Трампа и Си все заметили, что китайский лидер буквально с первых минут после приема гостя высказался не по-восточному прямо. Трамп тогда воздержался от комментариев. Белый дом в официальном заявлении после переговоров вообще не упомянул Тайвань, хотя, как отметил Bloomberg, Пекин опубликовал заявление Си по Тайваню еще до завершения переговоров, что подчеркивает, насколько серьезным был его сигнал. Wall Street Journal пишет, что предупреждение Си Цзиньпина по Тайваню поставило акцент на разногласиях Пекина и Вашингтона и омрачило попытки Трампа представить встречу как лучший саммит в истории. Издание подчеркивает, что Пекин специально вынес тему Тайваня на первый план, хотя Вашингтон заранее давал понять, что не собирается менять свою политику по острову. Президент США высказался только после саммита. Вернувшись домой, мы обсудили это с политологом-международником, экспертом клуба «Валдай» Андреем Картуновым.
7: Можно сказать, что состояние тайваньской проблемы и действия сторон, по крайней мере, риторические заявления, они являются индикатором более общего состояния американо-китайских отношений. То есть, если, скажем, Соединенные Штаты хотят проявить жесткость, то обычно они предпринимают определенные шаги, скажем, в направлении каких-то высокопоставленных делегаций в Тайбэй, новые соглашения о поставках вооружений Тайваню, ну и так далее. И вот мы видим, что накануне визита Трампа в Пекин таких шагов не предпринимал. То есть Трамп не пошел на обострение, что свидетельствует о том, что, в общем, он хотел пытаться договориться по другим, может быть, более принципиальным для США вопросам. Но при этом, если смотреть на риторику, то, наверное, в Пекине могли быть разочарованы тем, что не прозвучало из уст американского президента какого-то более решительного осуждения идеи независимости Тайваня. Определенная неопределенность американской позиции в отношении статуса острова сохранилась, и здесь, в общем, американская позиция не претерпела каких бы то ни было изменений. Поэтому, наверное, можно заключить, что в отношении Тайваня статус-кво на данный момент сохраняется.
4: А как можно расценить то, что после переговоров в Си Трамп не одобрил сделку о поставке Тайваня оружия?
7: Да, это как раз и говорит о том, что Трамп не хочет раздражать китайских партнеров, и более того, в общем, если говорить о общей динамике отношений вот в этом треугольнике Вашингтон-Пекин-Тайбэй, то можно сказать, что постепенно роль Тайваня для Соединенных Штатов начинает снижаться.
0: Андрей Картунов, эксперт клуба «Валдая». Вот реакция Тайваня на слова Трампа. Тут сразу две линии. В официальном заявлении администрации острова выражена благодарность Трампу за его неизменную поддержку безопасности в Тайваньском проливе на протяжении многих лет, включая продолжающиеся поставки современного вооружения и техники. А вот МИД Тайваня гораздо острее отреагировал на заявление Трампа о том, что США не будут воевать за независимость острова, видимо, восприняв это как призыв отказаться от независимости. В МИДе заявили, цитирую, «Тайвань является суверенным и независимым демократическим государством и не подчиняется Китайской Народной Республике». Как расценивать эту реакцию и почему Трамп высказался по Тайваню только после переговоров, мы обсудили с политологом Георгием Бофтом.
8: Ну, Трамп не хотел отвечать резко Си Цзиньпину, потому что заявление Си Цзиньпина по Тайваню было достаточно резким. И Китай в идеале хочет, чтобы, конечно, США поддержали бы воссоединение Тайваня с Китаем или, как минимум, отказались от политики непонятной поддерживаем независимость в сторону, не станем вмешиваться в случае военного конфликта. США достаточно сильное лобби существует в пользу поддержки Тайваня по-прежнему. Поставки оружия на примерно 14 миллиардов долларов были заморожены Трампом еще в декабре прошлого года. И он вроде бы сначала перед визитом говорил, что обсудит этот вопрос. Однако обсуждать его не стал. ввиду его высокой конфликтности, а после, в общем, сохранил ту позицию, которая есть. По Тайваню стороны остались при своих. Никаких изменений позиции не произошло. Рассматривают это как некую козырную карту на переговорах.
2: Реакция Тайваня, она разная. Вот администрация поблагодарила Трампа за поддержку, включая поставки современного вооружения и техники. А вот МИД Тайваня порезче выступил. Мы суверенные и независимые, Китаю не подчиняемся. Вот как расценивать реакцию Тайваня?
8: Оппозиция в лице Гоминьдана, она гораздо мягче относится к Китаю. Более того, глава этой оппозиции недавно побывал в Пекине с визитом. И Си Цзиньпин ее принимал. И, в общем, ставка Китая сохраняется на мягкое мирное поглощение острова, возвращение его, так сказать, в родную гавань. Он готов терпеть годами. На военную конфронтацию и на захват Тайвань силой Китай не пойдет в обозримом будущем.
0: Это был политолог Георгий Буфт, автор телеграм-канала «Буфт знает». С ним беседовал продюсер «Бизнес-ФМ» Андрей Гаврилов. Визит Трампа в Китае продлился 3 дня. Теперь в Пекине ждут Владимира Путина. Он посетит КНР с однодневным официальным визитом, о чем заявили в Кремле. США не стали продлевать лицензию на покупку российской нефти, срок действия которой истек утром. До этого момента было разрешено проводить операции по продаже, транспортировке и выгрузке той нефти, которая была загружена на танкеры до 17 апреля. Лицензия не касалась операций, связанных с Ираном. Как писал Bloomberg, сенаторы и демократы призывали не продлевать разрешение, чтобы не давать России зарабатывать на ближневосточном конфликте, тогда как Индия, наоборот, просила США оставить лицензию из-за рекордных объемов импорта российской нефти. По словам экспертов, стоит подождать. В прошлый раз, после окончания лицензии, Штаты выдали новую буквально через несколько дней. В этот раз администрация также выжидает, прежде чем принять решение. США исходят из того, удастся ли открыть Армузский пролив и восстановить поставки с Ближнего Востока. Если станет ясно, что соглашения нет, они снова продлят исключение для российской нефти, хотя смысла в этом уже мало, говорит ведущий эксперт Фонда нацэнергобезопасности Игорь Юшков.
5: На самом деле, раньше под эти лицензии подпадали большие объемы. То есть сейчас фактически то, что мы уже отгрузили, та нефть идет, которая к потребителю, вот она и будет попадать под новые лицензии, если они будут опубликованы. А предыдущие лицензии, они распространялись на ту нефть, которая уже ранее была загружена на танкеры и хранилась в море. Первая, даже вторая лицензия еще касалась таких объемов. Сейчас эти объемы уже фактически проданы все. И Индия, как только был перекрыт Армузский пролив, моментально стала скупать ту нефть, которая хранилась у ее берегов на танкерах, российская нефть. Действительно, такой было довольно много. Bloomberg насчитывал ее порядка 160 миллионов баррелей. И она хранилась с не потому, что против нее действовали какие-то санкции, а потому, что цены были низкие. То есть декабрь 25 года средняя цена на российский Urals $39 за баррель, январь 41, февраль 44. Просто поставщики отказывались отгружать нефть по таким ценам. И после перекрытия Армузского пролива цены поднялись, и в общем-то эта нефть пошла потребителям. И вот на нее распространялись лицензии. А сейчас ее уже всю потребили, поэтому если ты будешь выпускать такую же лицензию, она будет касаться не тех объемов, а только на ту, что вот текущий отгруз происходит. То есть смысл этих лицензий, она во многом теряется уже. И первоначальную задумку на Соединенных Штатах была именно в том, чтобы показать миру, что якобы они таким образом, выдавая лицензию, предоставляют дополнительные объемы нефти для глобального потребления и ликвидируют дефицит. Поэтому цена должна снизиться. Хотя на самом деле эта история не сработала, и рынок воспринял это по-другому. Наоборот, произошел рост. А если сейчас все понимают, что никакой там нефти на танкерах уже нет, ее всю уже приняли потребители, и то какой смысл тогда выпускать новые генлицензии? Но я думаю, что американцы все равно могут продлить генлицензию исключительно для того, чтобы сохранить некий статус-кво. Потому что как там будет интерпретировать рынок отказ от выпуска новой лицензии? Может быть, воспримут как некое ужесточение санкций, и что из России будет еще меньше выходить нефти, и так дефицит-то он еще будет и больше. И это может толкнуть цены на нефть вверх, чего американцам бы, наверное, не хотелось.
0: Игорь Юшков, ведущий эксперт Фонда нацэнергобезопасности. Предыдущая временная лицензия действовала до 11 апреля и касалось нефти, погруженной на суда до 12 марта. Трамп предупреждал, что действие ограничения будет возобновлено по окончании кризиса на нефтяном рынке. В Кремле на этом фоне заявляли, что спрос на российскую нефть остается высоким. В мае средняя цена российского Юрлса обновила рекорд 23 года и превысила $94 за баррель, писал Bloomberg.
3: Реклама. Контакты коммерческой службы радио «Бизнес FM. На портале bfm.ru. Вопреки прогнозам,
9: Средневековый немецкий астроном Иоганн Штофлер предсказал, что в феврале 1524 года случится всемирный потоп. На этот месяц выпадал редкий парад планет в созвездии Рыб, который астрологи традиционно связывают с водой. С масштабами бедствия, которые напророчил Штофлер, соглашались не все. В реальности в том феврале не было даже сильных дождей. Позднее родилась легенда о некоем графе, который к рассчитанной дате потопа построил на Рейне ковчег, и будто бы спасаться на нем пришли тысячи людей, сотни из которых погибли в давке, а оставшиеся забили графа камнями. Документального подтверждения этой истории нет, а репутация Штофлера умудрилась не пострадать. Задним числом он приписал себе правильное предсказание разрушительного наводнения в Центральной Европе, которое случилось 4 года спустя. Вопреки прогнозам на Business FM.
11: Между делом с Кирой Альтман.
12: Ты бываешь в самых дальних уголках света, в необитаемых землях, и путешествуешь так больше 20 лет. Встречал ли ты тишину в тех местах, которые громче звука? Такой эзотерический вопрос задаю я Вадиму Мамонтову, путешественнику, основателю компании Russia Discovery.
23: Есть совершенно точно много мест, где тебе не хочется заполнять какими-то звуками пространство. Тебе хочется либо слушать самому, и это может быть каких-то набор абсолютно природных звуков, те самые, не знаю, выдохи китов, когда вылетающий фонтан забрызгивает тебя самому, тебе даже очки приходится снимать и протирать, чтобы продолжать это все видеть так же выразительно. Но иногда действительно звуки эти останавливаются, и вот эта вот звенящая тишина, тебе хочется даже просто остановиться, чтобы не нарушать его там даже каким-то шорохом травы. То год назад у себя на родине в Архангельской области я взял туда собаку, и мы пошли гулять вдоль озера по тем местам, где когда-то в школе очень много ходили с одноклассниками. Там сбор лекарственных растений, береза почки, сосновые почки, еще что-то там. И вот мы шли вдоль этого берега озера по огромным таким заливным лугам. Собака бегала большими-большими кругами, очень счастливая, довольная. И вот мы подходим к лесу, и никаких звуков из леса не доносится. Она как будто что-то начинает слышать. Она подбегает, заглядывает в глаза, как будто спрашивает, ну, ты же тоже слышишь, что там что-то есть. При этом абсолютнейшая тишина.
12: Вадим Мамонтов, путешественник, основатель компании Russia Discovery. Кира Альтман, Business FM.
11: Между делом на Business FM.
24: Все подкасты автора с названием программы на BFM.ru и любых подкаст-платформах.
11: Business FM. Новости. Коротко.
25: В студии Ирина Кучеренко. Здравствуйте. США и Китай по итогам переговоров лидеров двух стран договорились создать торговый и инвестиционный совет, и сообщило Министерство коммерции КНР. В рамках торгового совета будут обсуждаться вопросы, связанные со снижением пошлин на определенные товары. Стороны, в принципе, согласились на взаимное снижение тарифов на продукцию, представляющую взаимный интерес для обеих сторон, говорится в заявлении. Пекин также рассмотрит обеспокоенность Вашингтона по вопросам импорта сельскохозяйственной продукции. По меньшей мере 80 человек скончались в результате новой вспышки лихорадки Эбола в Конго, передает Associated Press. Очаги зафиксированы в восточной провинции Итури. В пятницу Африканский центр по контролю и профилактике заболеваний сообщил о почти 250 случаях Эболы. Особую тревогу у специалистов вызывает то, что выявленный штамм отличается от заирского, который был причиной 15 предыдущих вспышек в Конго. Существующие вакцины и методы лечения разработаны именно против заирского штамма, что осложняет борьбу с нынешней вспышкой. Аналитики крупнейшего американского банка JP Morgan Chase назвали наиболее вероятным итогом российско-украинского конфликта финский сценарий, при котором Украина уступит часть своей территории, но сохранит суверенитет и со временем сможет углубить сближение с Западом. Вероятность такого сценария оценивается в докладе Центра геополитики JP Morgan в 50%. Вторым наиболее вероятным сценарием с оценкой в 30% назван грузинский, при котором Киев может со временем вернуться в российскую орбиту. Мертвый кит, найденный у берегов Дании в Северном море, оказался 15-тонным горбатым китом по кличке Тимми, который неоднократно застревал у берегов Германии в Балтийском море. Окончательную уверенность в этом дал обнаруженный на теле кита трекер, пишет газета Bild со ссылкой на датское ведомство по охране окружающей среды. Тимми выпустили на глубину 2 мая после сложной спасательной операции. Новости на Business FM. Держитесь курса.
24: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
14: Вы слушаете Бизнес FM, в студии Ольга Кокорекина. Здравствуйте. Европейские страны включились в переговоры об открытии судоходства в Ормузском проливе, сообщает иранское телевидение со ссылкой на командование корпуса стражей Исламской революции. Кто именно участвует в консультациях со стороны ЕС, неизвестно. Получится ли у европейцев сделать то, что не удалось пока американцам. Верховный суд выступил с революционной инициативой. Он предлагает снизить сроки за хранение и покупку наркотиков. Речь идет о случаях, когда они приобретаются, пусть даже в крупных размерах, не на продажу, а для личного пользования. Каковы шансы у этого законопроекта получить одобрение Думы и Совета Федерации? Москву захлестнула волна слухов о новых светофорах с камерами, которые штрафуют граждан за переход на красный свет в Дип-трансе. Это опровергает и утверждает, что видеосъемка нужна для анализа ситуации на дорогах. Это пока, говорят эксперты. В будущем камеры станут отслеживать нарушителей, но пешеходы в этом списке явно не первые. Все подробности в эфире «Бизнес FM». В Тегеране заявили о начале переговоров европейских стран с корпусом стражи Исламской революции. Предметом переговоров стал вопрос прохода судов через Ормузский пролив, передает гостелерадиокомпания Ирана. Кто именно участвует в переговорах и где они проходят, не уточняется. В ЕС это пока никак не комментируют. Ранее министр энергетики США Крис Райт заявлял, что судоходство в Ормузе возобновится не позднее лета. По его словам, если Тегеран продолжит держать мировую экономику в заложниках, американские военные силы разблокируют Ормузский пролив. После начала военной операции Израиля и США против Ирана и перекрытия пролива, на который приходилось около 30% морских поставок нефти, мировые цены на сырье взлетели. Особенно пострадали от этого страны ЕС, поэтому интерес европейцев понятен. Но вряд ли их переговоры с Ираном приведут к какому-то результату. Так считает политолог-международник, востоковед Елена Супонина.
10: Европейцы продолжают пребывать в растерянности. Они понимают, что не сложилось у них выстроить четкую тактику и стратегию по отношению к Ирану. Они всегда оказывались и оказываются на вторых ролях после Соединенных Штатов Америки. Но и доверять теперь Соединенным Штатам европейцы не могут, потому что то, куда завел ситуацию Трамп, европейцам тоже очень не нравится. И это очередная попытка, но могу предположить, она будет не очень успешной, европейцев выстроить свою линию по отношению к иранской проблеме. Контакты между европейцами и иранцами периодически шли всегда, и иранцы вполне выезжали, когда необходимо, и в европейские столицы. Насколько мне известно, встречи проходили и в арабских странах, тем более Катар, султанат Оман плотно посредничали всегда по иранской проблеме. Здесь дело не в месте встреч. Возможно, даже какая-то европейская делегация посетит и Тегеран. Здесь дело в тенденции. Европейцы хотят выстроить свою линию по отношению к ближневосточным проблемам, но всякий раз оказываются позади паровоза. И даже их военно-морская операция в Баб-аль-Мандебском проливе, когда хуситы бедокурили, не привела толком к результатам. Выяснилось, что у европейцев не хватает ни политической воли, ни военных возможностей для того, чтобы осуществлять плотный мониторинг, например, того же Баб-аль-Мандебского пролива. В Ормузском проливе тоже пока у европейцев нет никаких четко выстроенных механизмов. Возможно, они хотят их создать, но, опять-таки, не им сейчас это решать. Решать все будут Соединенные Штаты Америки и Израиль, ну и сам Иран.
0: Елена Супонина, политолог-международник, о перспективах вероятных переговоров европейцев с Ираном и о том, почему в ЕС смогли на это пойти, говорит политолог, член правления Российской ассоциации политической науки Владимир Шаповалов.
13: Причина – это поведение Трампа, который ни во что ставит Европу, который не учитывает с точки зрения европейских лидеров европейский интерес, который действует самостоятельно и который фактически разрывает связи и союз с Европой. Европейцы это понимают. И тем самым они стремятся утвердить свою собственную самостоятельную линию поведения, в том числе и в отношении с Ираном. Интерес Европы здесь понятен. Именно Европа пострадавшая сторона от перекрытия Ормузского пролива, поскольку один из основных покупателей нефти, сжиженного природного газа и удобрений, которые идут через Ормузский пролив, это европейские страны. И в данном случае европейцы пытаются договориться с Ираном о пропуске европейских судов. Собственно, это и есть предмет переговоров. Насколько успешно они будут? Скорее всего, нет, поскольку все-таки европейцы серьезным образом зависят от американцев. И пока не завершатся американо-иранские переговоры, переговоры европейцев с Ираном, в общем-то, будут фоновым явлением. И только в тот момент, когда американцы разрешат свои конфликтные отношения с Ираном, европейцы смогут действительно каким-то образом вести свой диалог с Ираном.
0: Владимир Шаповалов, член правления Российской ассоциации политической науки. В Белом доме нет единодушия по поводу дальнейших действий в отношении Ирана, сообщает CNN. По словам источников телеканала, некоторые в Пентагоне выступают за ограниченные удары, которые вынудят Иран пойти на компромисс. Другие настаивают на продолжении дипломатии. Один из собеседников CNN рассказал, что Дональд Трамп в последнее время тоже склонялся к дипломатическим средствам, но его раздражает продолжение блокады Ормузского пролива и разногласия в иранском руководстве.

0: зона, тротуары, где камеры не установлены, и зафиксировать нарушения, кроме как визуально, абсолютно невозможно. А сейчас идет подготовка к переводу всех средств индивидуальной мобильности, в частности электросамокатов, с тротуаров на проезжую часть. Он будет осуществлен с 2027 года. Сейчас операторов доставки уже негласно просят привыкать к автодорогам, а также тестируют нейронные камеры, которые распознают номера самокатов и лица нарушителей, говорит руководитель и администратор общественной системы обеспечения безопасности дорожного движения Константин Крохмаль.
1: В июне будет госсовет по транспорту, где президент ясно обозначит приоритеты по поводу того, что со средствами индивидуальной мобильности нужно заниматься, нужно оградить людей от стрессов, потому что количество так называемых несмертельных ДТП, увечий зашкаливает. Поэтому сейчас в режиме таком невизуальном, выходящем за информационное поле, не пугая общественность, тестируются вот так называемые камеры четвертого поколения, нейронные камеры, которые могут распознавать все. Если учитывать количество нарушений за 25 год, то суммы, которые могли бы собрать, я думаю, будут собирать после введения камеры видеофиксации и жесткого нарушения, будут сравни автомобильным в сезон. Это будут миллиарды рублей. А это в тестовом режиме, поэтому без выписывания штрафов. Но все готовится к тому, что будет тотальная зачистка городского пространства для контроля средств индивидуальной мобильности.
2: Эти камеры нового поколения, в чем ее отличие от предыдущих камер?
1: В идеале она будет фиксировать пешеходов, которые будут нарушать. Это отдельные программы, отдельные способы фиксирования. В основном рассчитаны на биометрические параметры и на считывание номеров. То есть будут считывать конкретно лица людей и так далее. Все средства индивидуальной мобильности будут регистрироваться на портале госуслуг со сдачей определенных параметров. То есть как автомобильные права, в том числе и биометрию.
2: А люди просто сдавать будут биометрию? Не все же хотят.
1: Люди, у которых есть биометрический паспорт заграничный, они автоматически в базе нарушителя. Если он зарегистрирован, будут штрафовать. Если не зарегистрирован и злостный, будут искать по косвенным признакам. Угу. То есть есть система базы данных, которая может распознавать конкретного человека, даже без биометрических параметров. С 27 года у нас СИМов на тротуаре не будет. Когда будет принят закон, начнется повальная установка этих камер. У нас каждый электросамокат будет протестирован и будет поставлена заглушка на ограничение скорости до 25 километров максимум. То есть и на частные то же самое. Угу. Если кто-то снял эту заглушку, разгоняется, это будет вплоть до уголовной ответственности. То есть это китайская система, когда ты выходишь на дорогу, и ты попадаешь, так называемую, в открытую социальную сеть. То есть в Китае все, почесал затылок, все видят. Там нет слепых зон. Там дома все видят, что хочешь делать. А когда выходишь на улицу, надо соблюдать правила определенные. Это оборотная сторона медали, это безопасность. В идеале, когда человек перейдет светофор или проедет по светофору, ему на СМС придет предупреждение. Сразу же. Вот как в Китае. Уважаемый товарищ, тогда-то вы нарушили то-то, то-то, то-то. Будьте внимательны. При повторном там штраф. То есть будет полный контроль через мобильный телефон и так далее. К чему все идет? Я думаю, что в 2027 году все это уже будет.
0: Константин Крохмаль, руководитель общественной системы обеспечения безопасности дорожного движения. Москвичка Лариса недавно вернулась из Китая. Она была очень удивлена, когда в местном аэропорту, заглянув в монитор сотрудника на паспортном контроле, увидела множество своих фотографий.
3: Мы путешествовали в нескольких городах, и когда уже из предпоследнего Шанхая вылетали в Чэнду, на пропускном пункте, когда там паспортный досмотр был, мимо проходя, уже заглянула в монитор сотрудника, увидела кучу-кучу своих фотографий. Причем как-то вот даже из неожиданных каких-то мест, где вот даже непонятно, где там могли быть камеры, но были очень удивлены, конечно, потрясены таким опытом. Мы не по туристическим ходили местам, а так, куда нас приведет дорога. Какой-то, например, старый-старый переулок, где там вообще, мне кажется, коммуникации особо даже нет, и даже оттуда. То есть каких-то парков таких вот тоже полузаброшенных. Но вот это было в аэропорту, и вот как раз где паспортный контроль. Ты проходишь сканирование лица, видимо, и у них сразу выдает вот все фотографии, где ты был. Там прям очень много на мониторе.
0: Лариса, слушательница Бизнес-ФМ. В китайском Шэньчжэне впервые в мире камера, которая ловит нарушителей, перебегающих дорогу на красный свет, заработала еще в 2018 году. Сначала фотографии безответственных пешеходов выводили на экран рядом с переходом. Потом запустили сайт с их данными. Штрафные квитанции публикуют на страницах нарушителей в соцсетях. Кроме того, штраф влияет на кредитный рейтинг, который есть у каждого гражданина Китая. Верховный суд хочет снизить сроки за хранение и покупку наркотиков. Соответствующий законопроект внесен в Госдуму. Речь идет о сроках.

0: В руках за крупные и особо крупные размеры без цели сбыта. В действующей редакции закона за незаконный оборот наркотиков в крупном размере и без цели сбыта предусмотрен срок от 3 до 10 лет, а за особо крупный от 10 до 15. Предлагается сократить максимальный срок наказания до 5 и до 10 лет соответственно, без указания нижних пределов санкций. Будет ли законопроект принят без особых разногласий и не даст ли он послабления в сфере наркоторговли, говорит адвокат Дмитрий Герасимов.
1: Верховный суд имеет право законодательной инициативы. Должно быть профильного комитета одобрительная подпись, согласование с МВД, с правительством, отзывы должны были представить. Но я лично оцениваю это очень и очень положительно, поскольку у нас в колониях очень много людей сидят именно за хранение наркотиков. А вот, например, больше 1 грамма амфетамина, это уже считается крупный размер. Людей надо не сажать на большие сроки, а штрафом наказывать хотя бы. Это же не сбытчики, это жертвы наркомафии, сами потребители. Я положительно, безусловно, оцениваю законопроект.
2: Это крупный, особо крупный размер. О каких партиях идет речь?
1: У нас для каждого наркотика крупный, особо крупный размер установлен по-своему. Ну, например, амфетамин уже больше 1 грамма считается крупным, больше 200 особо крупный. Марихуана или гашиш больше 25 грамм считается уже крупным. Крупный размер, он очень-очень маленький сейчас. То есть это буквально потребителю на 2-3 дозы, скажем так. За 2-3 дозы можно уехать до 10 лет. И чем руководствуется Верховный суд? Ну, наверное, в принципе, гуманизация. Потому что у нас очень за хранение большие сроки, преступление тяжкое, особо тяжкое считается, и большие правовые последствия потом людям судимым за эти преступления.
2: В случае принятия этого законопроекта, не создаст ли он благоприятное поле для торговли наркотиками?
1: Я считаю, что нет, поскольку именно за сбыт наркотиков санкции не меняются, и санкции у нас за сбыт наркотиков очень большие. Это только для потребителей.
2: Суды, как правило, любят давать высшую планку.
1: Нет, во всяком случае, в Санкт-Петербурге, где я практикую, всегда дают первый раз несудимому человеку, даже условно и по минимуму. А в других регионах может быть немножко пожестче.
0: Дмитрий Герасимов, адвокат. Проект закона также предлагает на осужденных больных наркоманией, которым назначены не связанные с лишением свободы наказания, возложить обязанность пройти лечение от наркозависимости и медицинскую реабилитацию.
3: Спорт и деньги с Кириллом Гомельским.
4: Плей-офф – это тот отрезок сезона, когда звезды должны блистать еще ярче и тащить команду за собой. Но они тоже люди, и их игра может давать сбой. В таких ситуациях должны мобилизоваться партнеры. Если один из лидеров команды не в ударе, то часто есть кому подстраховать и взять ответственность на себя. А если трое не могут найти свою игру, тогда победить практически невозможно. Именно это и случилось с Boston Celtics в 7-м и решающем матче первого раунда плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации. Вдвойне обидно, что это произошло после того, как Бостон смог победить в 2 матчах подряд после счета 1-3 в серии. Трое из стартовой пятерки Celtics не смогли набрать ни одного очка. Тут особо и подстраховать уже некому. Объективности ради нужно отметить, что лучший игрок команды, форвард Джейсон Тейтум, с зарплатой в 54 миллиона долларов в этом сезоне не смог выйти на паркет из-за травмы сустава левого колена. Еще не совсем понятно, почему тренер Джо Мазулла не выпустил на площадку ветерана Николу Вучевича. Но это не отменяет факта, что Рон Харпер, Лука Гарза и Бейлор Шейерман, выйдя в старте на решающий матч, не набрали ни одного очка на троих. Подстраховали лучшего игрока команды, так подстраховали. Вторая звезда Бостона Джейлен Браун старался. Он набрал 33 очка за 40 минут игрового времени, но в одиночку ему не справиться. Особенно, когда скамейка не помогла. Выходившие на замену Джордан Уолш и Уго Гонзалес тоже остались с бубликом в графе «набранные очки». Обидно, конечно, доведя серию до 7-го матча, проиграть вот так. Но зато во 2-м раунде нас ждет возвращение классического противостояния Нью-Йорка и Филадельфии.
3: Спорт и деньги на Бизнес FM.
0: Вы слушаете Бизнес FM, в студии Ольга Кокорекина. На Москву надвигается аномальная жара. На предстоящей неделе столбики термометров покажут 30 градусов днем и не ниже 15 ночью. Как будут спасаться от тропического солнца москвичи? Светлана Чередникова продолжит.
5: В воскресенье в Москве может прогреметь гроза, а дальше будут тропики. С понедельника по пятницу значение среднесуточной температуры в столичном регионе превысит норму на 7-9 градусов. В столице днем будет плюс 30 и больше, говорит обозреватель погоды проекта «Метеовеб» Алексей Сафонов.
6: понедельника и вторника температура воздуха днем в Москве из-за преобладания южной составляющей ветра будет достигать 28-30 градусов тепла. В понедельник 28-30, во вторник 29-30, в среду 29-31 и так далее всю неделю вплоть до окончания недели. То есть суббота и воскресенье тоже ожидаются очень жаркими. Правда, там температура, скорее всего, чуть-чуть на 1-2 градуса понизится, и ожидаются небольшие локальные дожди, много солнца. Можем сказать даже, что купальный сезон можно открывать. Температура воздуха днем может достигать 29 градусов в понедельник, а ночью не опускаться ниже плюс 15 градусов.
7: Да, мы как раз бассейн тут обзванивали, они никакие не работают.
6: Много потеряли.
5: Мы действительно обзвонили водные локации, включая даже частные пляжи, которые предлагают отдых у воды под открытым небом. Большинство откроются с конца мая, начала июня. Исключение The Bassein в Сокольниках. Он начнет работать на следующей неделе, с 20 мая, но пока нет подробностей по ценам и графику. Также есть возможность окунуться в открытых бассейнах акватории ЗИЛ. Сеанс 45 минут, цена около 700 рублей. Билеты продают в кассе за 15 минут до сеанса. Из минусов к оплате должны прилагаться купальные шапочка и справка на глисты. Бассейны по всей столице, открывающиеся в рамках фестиваля «Лето в Москве», должны заработать не ранее 1 июня с официальным стартом купального сезона. Так что единственный выход – отправиться на естественный водоем. Вариант разместиться в тени по берегам столичных прудов или на набережной Москвы-реки. Есть еще возможность окунуться в фонтан, например, в Новый на площади в Лужниках. Он открылся 6 мая на месте, где обычной зимой залит каток. Он не глубокий, а вот популярный открытый бассейн в Лужниках закрыт до июня. В городе немало и так называемых сухих фонтанов, когда из пешеходной площадки время от времени бьют струи воды. Отлично освежает в жару. Самый большой в парке Музеон на Крымской набережной. В жару у горожан становятся популярны летние веранды и террасы в заведениях общепита. Они приносят дополнительно около четверти выручки, отмечает управляющий партнер и шеф-повар ресторана «Торро Гриль» Кирилл Мартыненко.
8: К сожалению, не всегда получается сделать веранды, чтобы они были сновидными. Это все зависит от собственника, у которого рестораны арендуют помещение, где-то это сделать невозможно. В среднем летние террасы приносят там плюс 20-25% к выручке стандартно, если погода хорошая. Все к этому готовятся, все там обновляют мебель, у кого есть возможность ставить какие-то зонты, ставить навесы, тоже обновляют их, чистят, моют, сажают цветы. Мы на самом деле не всегда в наших ресторанах бронируем веранду, потому что хорошая погода, она и так наполняется, поэтому мы редко делаем резервы именно на веранде. Она в порядке живой очереди. Если бронировать все на веранде, то может немножко просесть зал.
5: Некоторые заведения в жару на верандах специально устанавливают фонтаны и опрыскиватели, чтобы привлечь посетителей, рассказал совладелец сети баров Speak Group Николай Прохоров.
9: У нас веранды не бронируются, все по факту. У нас больше такая вечерняя история, поэтому в плане жары у нас не так это сильно коснется. Но вот в плане других веранд, я думаю, что, конечно, зонты и какие-то водяные устройства будут гостей спасать. Фонтанчики, обрызгиватели и так далее.
7: Примерно когда открыли вы веранды?
9: За прошлые выходные мы еще что-то доделали. В эти выходные, вот вчера буквально, уже ребята там сидели, отдыхали.
5: А еще в жару у нас традиционно растет выручка у продавцов мороженого, холодных напитков, вентиляторов и кондиционеров. Светлана Чередникова, Анна Моргунова, Бизнес ФМ.
10: Популярная игра «Клуб романтики» от молдавских разработчиков снова станет доступна в России спустя 2 года. Создатели согласились адаптировать ее под российские законы. Версия для Android уже доступна, а для айфонов появится в ближайшие дни. В 2024 году РКН запретил ресурсы из-за содержащейся в нем информации об ЛГБТ. В России это теперь экстремистская и запрещенная организация. Приложение было особо популярно у русскоязычной аудитории, только в сообществе во ВКонтакте, сейчас под 1,5 миллиона подписчиков. Оно было и в топе App Store и Google Play. Теперь создатели заявляют, что разработали спецверсию для россиян, которая будет заметно отличаться от международной. Подробнее Екатерина Штрыкова.
11: Как мы шутили в университете, клуб романтики – это игра для тех, у кого нет личной жизни, но кто хотя бы может в нее поиграть. Пользователю предлагают выбрать одну из более чем 40 историй от комедии до детектива. По сути, это романтические романы, в которых есть возможность влиять на развитие событий и концовку. А самое главное – выбрать для главного героя, а это всегда женщина, любовный интерес. В 2024 году, как раз после выхода одного из обновлений, РКН запретил игру. Тогда разработчики ее Story Interactive не стали удалять запрещенный контент, ссылаясь на ценности компании. Вместо этого они ограничили доступ к приложению в российских App Store и Play Market. но россияне находили способы обхода. Несколько дней назад компания сообщила, что после принятия одного из самых непростых решений 2 года назад подготовила отдельную версию приложения, адаптированную под российские законы. Ключевое изменение – все любовные ветки с женскими персонажами будут удалены для россиян. Такой ход комментирует гендиректор компании Games for Gamers, преподаватель программы «Менеджмент игровых проектов Высшей школы бизнеса» НИУФШЕ Константин Сахнов.
12: У Проблематики, наверное, одна из наиболее известных игр, в том числе на российском рынке, для инди-студий, маленьких команд, которые насчитывают 3, 5, 10 человек. Рынки достаточно важны, в том числе локальные рынки, такие как Россия. На Россию в целом приходится примерно 1.5% мирового рынка видеоигр. Для инди-разработчиков это может быть очень большая цифра, потому что для тех, кто хочет заработать условно $1 миллион, российский рынок выглядит очень привлекательным. Плюс надо отметить, что на российском рынке традиционно сильные компьютерные игры. На мой взгляд, решение разработчиков адаптировать версию для того, чтобы соответствовать российскому законодательству, оно, во-первых, абсолютно правильное. То есть с коммерческой точки зрения, с точки зрения соблюдения закона. Во-вторых, все-таки это вопрос, в том числе, репутационный, потому что достаточно большая аудитория игры именно русскоязычная. Большая часть этих игроков, они из России. Для того, чтобы у этих игроков не было проблем с доступом, была разработана отдельная версия специально для локального рынка.
11: Команда игры всегда была лояльна к российской аудитории и соблюдала закон. Например, завела официальную страницу во ВКонтакте и зарегистрировала свои соцсети в РКН. А случай адаптации игр под разный рынок из-за цензуры не новы, отмечает директор фестиваля игровой эволюции «Гамедни» Михаил Лисецкий.
13: Каждый разработчик стремится к максимизации своей аудитории всегда, везде, без исключений. Практика цензурирования игрового контента под требования региональных регуляторов, к сожалению или к счастью, совсем не нова. Самые известные региональные табу – это запрет красной крови в немецких локализациях или изображение костей и черепов в китайских. Поэтому, если решение о том, чтобы подчиниться требованиям регулятора, принято, то какими бы комментариями оно не было обставлено, надо понимать, что это решение бизнесовое, а не идеологическое. Искать какие-то подтексты, скрытые смыслы, послания здесь не нужно.
11: Поклонники встретили новость поначалу с восторгом. Под постом в Телеграме более 1000 комментариев. Но затем стали задаваться вопросами. В частности, сохранится ли прогресс из прошлой версии игры. Проблема в том, что в игре отдельные выборы совершаются за алмазы, игровую валюту. Их можно накопить бесплатно, но это долго. Некоторые алмазы покупают за реальные деньги. В компании заверили, что перенос возможен, но с нюансами. К тому же для россиян будет отдельный внутриигровой рейтинг вне международного клуба. И тут уже не до романтики. Екатерина Штрыкова, Гуарутов. Бизнес FM.
3: Реклама. Контакты коммерческой службы радио Бизнес FM на портале bfm.ru. Музейные ценности. Музей собачьих ошейников находится в британском графстве Кент. Основой для экспозиции стала коллекция, которую всю жизнь собирали супруги Джон и Гертруда Харт. Уже после их смерти наследница Хартов Олив Бейли передала это собрание замку Лидс с тем, чтобы открыть там специализированный музей. И в 1979-м музей заработал. Самым древним экспонатом более 1500 лет. Это прочное изделие из толстой кожи с шипами, которые помогали охотничьим собакам защищать горло от клыков крупных хищников, в основном волков и медведей. Есть популярные в 19 веке ошейники из драгоценных металлов, есть экземпляры с бриллиантами или сделанные из жемчужных нитей. Ежегодно музей посещает до 500 000 человек. Входной билет стоит 18 фунтов стерлингов. Музейные ценности на Business FM. Валюты. Валюты. Западноафриканский франк Африканского финансового сообщества был принят в обращение в 1945 году на французских территориях Западной и Центральной Африки. Остался официальной валютой Бенина, Буркина-Фасо, Кот-д'Ивуара, Гвинеи-Бисау, Мали, Нигера и Сенегала и после обретения странами независимости. Сегодня франк привязан к евро в соотношении 656 к 1. Валюты на Business FM. Культ наличности. Лица на банкнотах. В 1983 году в Маниле был застрелен сенатор Бенигно Акино, который возглавлял оппозицию филиппинскому диктатору Фердинанду Маркосу. После убийства сенатора на политическую арену Филиппин вышла его жена Корасон Акино. Ее кандидатуру на пост президента поддержали сотни тысяч людей. В результате Маркос был вынужден бежать из страны. Так, в 1986 году Акино заняла пост главы государства и стала первой женщиной-президентом в Азии. Отменила диктаторские законы и занялась экономическими и социальными преобразованиями. С 2010 года супруги Акино радостно наблюдают за происходящим в родной стране с банкноты номиналом в 500 филиппинских песо.
14: Культ на личности. На Бизнес FM. Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер». И новое приложение от Яндекса «Яндекс.Радио». Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне, одним касанием приложение «Бизнес FM». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит. «Бизнес FM». Новости. Коротко.
15: В студии Ирина Кучеренко. Здравствуйте. Автомобиль на полной скорости въехал в толпу людей в городе Модена на севере Италии. Порядка 10 человек пострадали, четверо находятся в тяжелом состоянии, пишут итальянские СМИ. За рулем находился 31-летний выходец из Туниса. Он попытался сбежать с места происшествия и предположительно ударил ножом человека, который пытался его задержать. Сейчас нападавший задержан. 6 человек пострадали в результате взрыва на АЗС в Пятигорске. Взрывной волной повреждены несколько магазинов и производственных зданий. В многоквартирном доме выбиты окна, сообщил глава города Дмитрий Ворошилов. По его словам, сами квартиры, жители и их имущество не пострадали. Взрыв прогремел в субботу на газовой заправке «Росгаз». Затем начался пожар, площадь которого составляла 1000 квадратных метров. По предварительным данным, причина происшествия – нарушение техники безопасности при разгрузке газовоза. Возбуждено уголовное дело. Президент Латвии Эдгарс Ринкевич предложил на пост премьер-министра депутата от оппозиционной партии «Объединенный список» Андриса Кулбергса. Теперь ему предстоит сформировать правительство, которое должно получить одобрение Сейма, сообщает Делфи. Президент объяснил свой выбор тем, что кандидат от оппозиции способен придать динамику работе правительства. Кресло освободилось после того, как 14 мая премьер Латвии Эвика Силиня подала в отставку на фоне скандала с украинским дроном. Дональд Трамп может извлечь личную выгоду из потепления торговых отношений с Китаем. Перед поездкой в Пекин он инвестировал в Apple и Nvidia от 1 до 5 миллионов долларов, сообщает новая Цюрихская газета со ссылкой на отчет Управления по правительственной этике США. Швейцарское издание подчеркивает, что американское законодательство прямо не запрещает президенту инсайдерскую торговлю, однако с этической точки зрения инвестиции вызывают вопросы. Новости на бизнес FM. Держитесь курса.
14: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
16: Вы слушаете «Бизнес FM», студия Ольга Кокорекина. Здравствуйте. Последствия будут невообразимыми. Так, в правительстве Южной Кореи оценили эффект о готовящейся забастовке сотрудников техногиганта Samsung Electronics. Они требуют радикального увеличения премии в связи с бумом продаж полупроводников. Но руководство Samsung навстречу не идет. Как забастовка может отразиться на индустрии производства чипов? США не поддерживают независимость Тайваня и ставят на паузу многомиллиардные военные поставки острову. После визита в Китай Дональд Трамп высказался на самую чувствительную для Пекина тему. Заявление американского лидера ожидаемо не понравилось властям Тайваня, но, как говорят эксперты, и для КНР слова Трампа явно недостаточные, на что рассчитывает Пекин. Война бизнес-план покажет. Ведущие немецкие автоконцерны Mercedes-Benz и Volkswagen готовятся увеличить присутствие на рынке оборонного производства. Почему военная составляющая признана перспективной и какое место она займет в бизнесе автогигантов?
0: Корейский техногигант Samsung Electronics готовится к 18-дневной всеобщей забастовке. Она намечена на 21 мая. Профсоюз и руководство Samsung не смогли договориться о бонусах и премиях для работников на фоне высоких прибылей из-за бума в индустрии полупроводников. Компания по-прежнему намерена направлять на выплаты 10% операционной прибыли. Профсоюзы требуют увеличить премиальный фонд в 1.5 раза. Как всеобщая забастовка в Samsung повлияет на глобальный рынок чипов? Мнение соучредителя Ассоциации производителей компьютеров и периферийного оборудования 2620 Максима Горшенина.
17: Давно люди просят, чтобы им зарплату выплачивали соответствующую. Им компания Samsung говорит, что мы вам платить не будем в том объеме, в котором вы планируете. И должны были договориться, но, к сожалению, к консенсусу они не пришли, поэтому уже переросло в большую конфронтацию. При этом очень важно отметить, что в Корее очень жесткие условия труда. Это, на мой взгляд, одни из самых жестких условий труда. Всех людей, кто я знаю, кто там поработал, они, мягко говоря, приезжают потом в Россию и просто полгода приходят в себя. Ребята работают там по 16 часов в день и с одним выходным в месяц. Это типичный график работы для корейца. Ну, может быть, сейчас чуть-чуть меняется. По крайней мере, лет 5 назад это так было. Они очень много работают и перерабатывают. Поэтому условный протест из-за того, что сложные условия труда повысить и зарплаты повысить, они не особо хотят повышать. Но при этом заметим, что второй игрок по производству памяти, SK Hynix, они точно так же находятся в Корее. И для них это большой плюс. Они больше продадут памяти. Поэтому примерно будет в балансе все. И я предполагаю, что когда начнется там забастовка, там что-нибудь пообещают уважаемым протестующим, они побастуют пару дней и дальше продолжат производство.
2: А если забастовка продолжительной окажется, сроки ее могут как-то сказаться все-таки на глобальном рынке чипов памяти?
17: Да, конечно. Вот, допустим, когда ребята провели тут забастовку ночью, в пятницу, в один день, то сразу же именно контрактное производство чипов, это не памяти, а контрактное производство процессоров и других микросхем, которые Samsung осуществляет для других компаний, например, для компании Tesla, то вот за одну такую забастовку выпуск упал на 58%. Поэтому если это продлится достаточно долгое время, допустим, неделю, две, три, вот это вот уже сильно повлияет, потому что в большинстве своем запасы формируются на месяц вперед, поэтому условно две недели воевать можно, дальше уже будет довольно проблематично для компании.
0: Максим Горшенин, эксперт. Предстоящая забастовка работников Samsung может привести к невообразимым последствиям для экономики, считают в правительстве Южной Кореи. Не исключено, что власти воспользуются своим правом на приостановку забастовки на 30 дней в условиях форс-мажора. Многие в бизнесе рискуют, остальные закрываются. Мы продолжаем опрашивать предпринимателей из малого и среднего бизнеса о том, как обстоят дела у них. Forbes писал, что только в первом квартале закрылось 200 тысяч компаний, что на 9% больше, чем за тот же период прошлого года. У всех свои проблемы, но есть и общие, такие как слишком дорогие деньги и необходимость сокращать в том числе персонал.
3: Бизнес говорит.
18: Основатель и владелец Центра красоты и здоровья Ирины Старостиной, Ирина Старостина.
19: Для меня, как для представителя бьюти-индустрии, в ней я работаю 19-й год. Сейчас один из критических моментов – это, конечно, изменение налоговой ставки. Для нас при низкой маржинальности, в принципе, в бьюти, у нас очень большая расходная часть в нашей индустрии. Для нас изменение данных условий, то, что мы слетаем с патента, минимальные у нас остались значения суммы – это до 10 миллионов в год. То, что сейчас я вижу по факту, и есть статистика, что по сравнению с тем годом уже закрылось больше на 20% бьюти-салонов в Москве. И тенденция это будет наблюдаться, потому что лето – это не сезон для нашей индустрии, тем более мы наблюдаем сильный спад среди потребителей. Наши клиенты стали ходить реже, либо отказываться от услуг, либо делать их сильно дешевле. То есть, например, маникюр без покрытия или уже не такие окрашивания сложные, а просто окрашивание корней. То есть, как бы снижается не только спрос, но и чек у клиента. Конечно, мы ожидаем то, что будет еще хуже. Как бы не хотелось быть оптимистом, но тем не менее реалии совершенно другие. Оптимизировать все, что можно было, первый квартал нам это показал, мы сделали. Но есть факторы, которые, ну, неизбежны. Большая расходная часть, чтобы предоставлять качественные услуги для пациента, мы не можем ее урезать уже.
18: Основатель бренда «Биома» товаров для комфортной беременности и материнства Владислав Хайрулин.
20: Сейчас вокруг много информативного шума о том, что всех все плохо, все закрываются. У нас ситуация была такая раньше на пару лет. В моей компании кризис случился 1.5 года назад, и мы сейчас из него вышли, как раз-таки находимся в стадии активного роста, развития и наращивания объемов. Поэтому не могу сказать, что у нас такая же картина, как у большинства. Просто мы чуть раньше перестроились и прожили свой кризис. У нас все хорошо, потому что мы строим свой бренд, то есть продаем на маркетплейсах не просто какие-то все товары подряд, а ушли в узкий сегмент, убрали все лишние продукты, товары. И у нас снизилась зависимость от демпинга, от условий маркетплейсов, благодаря фокусной работе над брендом.
21: Сооснователь бренда одежды «Лен и семья» Владислав Сидорчук.
22: У нас по-своему уникальный кейс в этом отношении. Мы сезонники. У нас исключительно летний ассортимент льняной одежды, и работаем мы на море. Поэтому мы всегда ждем наступления тепла. От этого зависит, начнется ли сезон чуточку раньше, ну и как следствие продажи. Но в этом году в Крыму весна совсем не весенняя выдалась. Поэтому, конечно, это повлияло на продажи, и держались мы только на постоянных клиентах и скидочных предложениях. Нам пришлось этой зимой закрыть свой магазин в Москве, и мы решили сконцентрироваться на тех местах, где мы больше всего надо, то есть на юге. Поэтому мы открываем дополнительный магазин в Ялте. И не сказать, что это плановый виток нашего развития, скорее риск и игра ва-банк. И, судя по коллегам, рискуют сейчас многие, а остальные просто закрываются.
14: Бизнес говорит.
16: Матчи заключительного 30-го тура российской премьер-лиги пройдут в воскресенье 17 мая. Все встречи тура начнутся в 18:00 по московскому времени. За чемпионство продолжают вести борьбу только два клуба «Зенит» и «Краснодар». О шансах команд спортивный обозреватель «Бизнес-ФМ».
14: Футбол с Григорием Гуреевым.
23: Санкт-Петербург готовится к чемпионству. Шансы «Зенита», безусловно, перед последним туром выше. Команде Сергея Симака достаточно будет сыграть в ничью с Ростовом на выезде, которому вроде как уже ничего в чемпионате не нужно. Сейчас у «Зенита» 65 очков, у «Краснодара» 63. Быки принимают Оренбург. Если «Зенит» сыграет в ничью, а подопечные Мурада Мусаева победят, то у соперников будет по 66. И тут вступает правило регламента. В случае равенства очков выше будет та команда, у которой преимущество по результатам личных встреч. Здесь мяч тоже на стороне «Зенита». В этом сезоне подопечные Сергея Симака победили «Краснодар» со счетом 2-0 в первом круге и сыграли в ничью 1-1 во втором. Трехкратный чемпион России в составе «Зенита» и лучший бомбардир в истории клуба Александр Киржаков в разговоре с «Бизнес-ФМ» выразил уверенность, что проблем у сине-бело-голубых не возникнет, и они сделают ставку на атаку.
24: Я думаю, точно «Зенит» будет играть в тот футбол, который играл в предыдущий матч. На мой взгляд, этого будет достаточно в матче с Ростовом. Ростов вообще не мотивирован. Никак. Абсолютно. Они уже выполнили все турнирные задачи свои, спаслись, сохранили место в премьер-лиге. К сожалению, у Ростова такие задачи последние годы, потому что и команда, и город заслуживают большего, на мой взгляд. «Зениту» достаточно не проиграть, поэтому я думаю, что «Зенит» выполнит поставленную задачу.
23: Ростов занимает 10-е место и сохранит его по итогам чемпионата при любых раскладах. Но главный редактор питерской газеты «Спорт день за днем» Иван Житков по-прежнему не спешит считать вопрос золотыми медалями решенным. По его мнению, Ростов может создать неожиданные проблемы и даже победить «Зенит».
25: Команда после ухода Валерия Карпина, она не только не стала хуже, она стала злее, конкретнее, концентрированнее, выдала несколько хороших матчей, добрала несколько важных очков у тех, кто в них очень сильно нуждался. Поэтому теоретически можно предположить, что у «Зенита» возникнут проблемы. Но кто мог себе представить, что «Зенит» проиграет в Оренбурге? Тем не менее, это случилось. Команда иногда бежит впереди паровоза. Есть такое свойство у «Зенита» – ослабляться заранее. Да, я очень не люблю такие штамповые высказывания, что кто-то там расслабился, недонастроился, но, к сожалению, это случается, и это очень характерно для команды Сергея Симака нынешнего сезона. Даже в матче с Сочи, как мы видели, было крайне непросто. Другое дело, я очень сильно удивлюсь, если это случится, если «Зенит» просто позволит этому случиться. Но тогда просто получается, что команда никаким образом не заслуживает чемпионства в этом году. Конечно, шансы «Зенита» ближе, выше на победу, но бывает всякое, немножко подождем.
23: «Зенит» может выиграть свой 11-й чемпионат России по по футболу и стать единоличным лидером по этому показателю. На данный момент у петербургского клуба и у московского «Спартака» по 10 побед в турнире. Что касается Краснодара, то команда Мусаева сделала почти невозможную мечту о втором подряд золоте РПЛ. Чемпионство было очень близко, но поражение от «Динамо» в предпоследнем туре все осложнило. Теперь нужно, чтобы «Зенит» проиграл, но это крайне неочевидный сценарий. За бронзу ведут борьбу «Локомотив» и «Спартак». Железнодорожники опережают конкурента на 2 очка и сыграют в дерби с ЦСКА, а красно-белые в гостях с махачкалинским «Динамо», которое решает вопрос сохранения места в РПЛ. В лучшем случае команде Вадима Евсеева предстоят стыковые матчи. В худшем – прямой вылет. Это случится в случае поражения от «Спартака» и победы «Пари НН» в Казани над «Рубином». Место «Динамо» в стыках в таком случае займет нижегородский клуб. Григорий Гуреев, «Бизнес ФМ».
1: Реклама. Контакты коммерческой службы радио «Бизнес ФМ» на портале bfm.ru. Знай меру. Парсек – единица длины в астрономии. Само слово составлено из двух – параллакс и секунда. Один парсек равен без малого 31 триллиону километров. От Солнца до ближайшей звезды – Проксима Центавра – примерно 1,3 парсека. Единица используется параллельно со световым годом, который примерно в 3/4 раза короче парсека. «Знай меру» на «Бизнес ФМ». Продолжительность жизни.
4: 100 лет назад аллергия была редкостью. Сегодня от ее проявлений страдает каждый третий житель развитых стран. И дело не в мутациях. Гены не меняются так быстро. Что же пошло не так?
1: Журналист Алена Копылова.
4: Иммунная система не рождается настроенной. Она обучается. В первые годы жизни через контакт с микробами, паразитами, пылью, животными, растениями и землей. Именно этот контакт учит ее отличать настоящую угрозу от безобидного вещества. Если обучения не было, система начинает ошибаться. Атакует пыльцу, арахис, кошачью шерсть, то, что не представляет никакой опасности. Эту идею сформулировал британский эпидемиолог Дэвид Страчан еще в конце прошлого века и назвал ее гигиенической гипотезой. Суть проста. По мере того, как общество становилось все более чистым, контакт с полезными микробами в детстве уменьшался, и иммунная система стала гиперчувствительной к безвредным аллергенам. С тех пор гипотеза эволюционировала. Сегодня ее называют гипотезой микробиома. Дело не в гигиене как таковой, а в том, что антибиотики, городская среда, изменение рациона и снижение контакта с природой радикально изменили состав микрофлоры кишечника. Например, использование антибиотиков в первый год жизни напрямую связано с более высоким риском астмы и аллергических заболеваний. Микробиом закладывается в раннем детстве, и именно тогда определяется, как иммунная система будет реагировать на мир. Исследователи предлагают защищаться от патогенов, но позволять полезным микробам распространяться. Пробиотики, ферментированные продукты, контакт с природой в раннем детстве изучаются как инструменты профилактики.
1: Продолжительность жизни на «Бизнес ФМ». Первое деловое радио и музейно-экспозиционный фонд Банка России представляют «Деньги к деньгам». О деньгах, банках и банкирах. На «Бизнес ФМ». История свидетельствует, что гослотерея – довольно действенный способ привлечения государством денег населения, не уступающий по эффективности займам, ренте и кредитам. Обычно инициаторами государственных лотерей становились официальные лица – короли, министры, военачальники. А вот идейным вдохновителем лотереи, которая была организована во Франции в середине 18 века для покрытия расходов военного училища, стал сам Казанова. К сожалению, галантные подвиги и авантюры Джакомо совершенно заслонили в памяти потомков его незаурядные способности финансиста, литератора и дипломата. Деньги к деньгам. На «Бизнес ФМ».
10: Вы слушаете «Бизнес ФМ», в студии Ольга Кокорекина. Трамп после визита к Си заявил в интервью Fox News, что пока поставил на паузу вопрос о поставках оружия Тайваню на 12 миллиардов долларов.
16: Дальше, как он сказал, все зависит от Китая. Пока политика США по Тайваню не изменилась, Китай, по словам Трампа, должен остыть. Но никто не будет поддерживать объявление независимости, так как это ведет к войне за 9 тысяч миль от США. Вот фрагмент интервью Трампа журналисту Fox News.
5: Китай не хочет видеть это место. Мы будем называть Тайвань местом, потому что никто не знает, как его определить. Но они не хотят, чтобы оно стало независимым. И я думаю, что они, вероятно, сделают что-то довольно жесткое, и тогда их встретят суровым ответом, и произойдут плохие вещи. Мы говорили, кстати, об этом весь вечер. Я думаю, что сейчас я знаю о Тайване больше, чем о любой другой стране.
6: Должен ли народ Тайваня чувствовать себя более или менее в безопасности после вашей встречи с Си Цзиньпином?
5: Ничего не изменилось. Я не хочу, чтобы кто-то стал независимым. И вы знаете, что мы должны преодолеть 9500 миль, чтобы участвовать в войне. Я этого не хочу. Я хочу, чтобы Китай остыл.
6: Но вы ждете одобрения поставок оружия Тайваню на миллиарды долларов? Это продвигается вперед?
5: Ну, я еще не одобрил это. Посмотрим, что получится. Возможно, я это сделаю. Возможно, я этого не сделаю. Но мы не хотим войн. И если все останется как есть, я думаю, Китай не будет против. Но мы не хотим, чтобы кто-то сказал, давайте станем независимыми, потому что Соединенные Штаты нас поддерживают.
16: Тема Тайваня стала одной из самых острых. На встрече Трампа и Си все заметили, что китайский лидер буквально с первых минут после приема гостя высказался не по-восточному прямо. Трамп тогда воздержался от комментариев. Белый дом в официальном заявлении после переговоров вообще не упомянул Тайвань, хотя, как отметил Bloomberg, Пекин опубликовал заявление Си по Тайваню еще до завершения переговоров, что подчеркивает, насколько серьезным был его сигнал. Wall Street Journal пишет, что предупреждение Си Цзиньпина по Тайваню поставило акцент на разногласиях Пекина и Вашингтона и омрачило попытки Трампа представить встречу как лучший саммит в истории. Издание подчеркивает, что Пекин специально вынес тему Тайваня на первый план, хотя Вашингтон заранее давал понять, что не собирается менять свою политику по острову. Президент США высказался только после саммита. Вернувшись домой, мы обсудили это с политологом-международником, экспертом клуба «Валдай» Андреем Картуновым.
7: Можно сказать, что состояние тайваньской проблемы и действия сторон, по крайней мере, риторические заявления, они являются индикатором более общего состояния американо-китайских отношений. То есть, если, скажем, Соединенные Штаты хотят проявить жесткость, то обычно они предпринимают определенные шаги, скажем, в направлении каких-то высокопоставленных делегаций в Тайбэй, новые соглашения о поставках вооружений Тайваню, ну и так далее. И вот мы видим, что накануне визита Трампа в Пекин таких шагов не предпринимал. То есть Трамп не пошел на обострение, что свидетельствует о том, что, в общем, он хотел пытаться договориться по другим, может быть, более принципиальным для США вопросам. Но при этом, если смотреть на риторику, то, наверное, в Пекине могли быть разочарованы тем, что не прозвучало из уст американского президента какого-то более решительного осуждения идеи независимости Тайваня. Определенная неопределенность американской позиции в отношении статуса острова сохранилась, и здесь, в общем, американская позиция не претерпела каких бы то ни было изменений. Поэтому, наверное, можно заключить, что в отношении Тайваня статус-кво на данный момент сохраняется.
5: А как можно расценить то, что после переговоров в Си Трамп не одобрил сделку о поставке Тайваня оружия?
7: Да, это как раз и говорит о том, что Трамп не хочет раздражать китайских партнеров, и более того, в общем, если говорить о общей динамике отношений вот в этом треугольнике Вашингтон-Пекин-Тайбэй, то можно сказать, что постепенно роль Тайваня для Соединенных Штатов начинает снижаться.
16: Андрей Картунов, эксперт клуба «Валдая». Вот реакция Тайваня на слова Трампа. Тут сразу две линии. В официальном заявлении администрации острова выражена благодарность Трампу за его неизменную поддержку безопасности в Тайваньском проливе на протяжении многих лет, включая продолжающиеся поставки современного вооружения и техники. А вот МИД Тайваня гораздо острее отреагировал на заявление Трампа о том, что США не будут воевать за независимость острова, видимо, восприняв это как призыв отказаться от независимости. В МИДе заявили, цитирую, «Тайвань является суверенным и независимым демократическим государством и не подчиняется Китайской Народной Республике». Как расценивать эту реакцию и почему Трамп высказался по Тайваню только после переговоров, мы обсудили с политологом Георгием Бофтом.
8: Ну, Трамп не хотел отвечать резко Си Цзиньпину, потому что заявление Си Цзиньпина по Тайваню было достаточно резким. И Китай в идеале хочет, чтобы, конечно, США поддержали бы воссоединение Тайваня с Китаем, или, как минимум, отказались от политики «не поддерживаем независимость» в сторону «не станем вмешиваться в случае военного конфликта». США достаточно сильное лобби существует в пользу поддержки Тайваня по-прежнему. Поставки оружия на примерно 14 миллиардов долларов были заморожены Трампом еще в декабре прошлого года. И он вроде бы сначала перед визитом говорил, что обсудит этот вопрос. Однако обсуждать его не стал ввиду его высокой конфликтности, а после, в общем, сохранил ту позицию, которая есть. По Тайваню стороны остались при своих. Никаких изменений позиции не произошло. Рассматривают это как некую козырную карту на переговорах.
2: Реакция Тайваня, она разная. Вот администрация поблагодарила Трампа за поддержку, включая поставки современного вооружения и техники. А вот МИД Тайваня порезче выступил. Мы суверенные и независимые, Китаю не подчиняемся. Вот как расценивать реакцию Тайваня?
8: Оппозиция в лице Гоминьдана, она гораздо мягче относится к Китаю. Более того, глава этой оппозиции недавно побывал в Пекине с визитом. И ее принимал. И, в общем, ставка Китая сохраняется на мягкое мирное поглощение острова, возвращение его, так сказать, в родную гавань. Он готов терпеть годами. На военную конфронтацию и на захват Тайвань силой Китай не пойдет в обозримом будущем.
10: Это был политолог Георгий Бовт, автор телеграм-канала «Бовт знает». С ним беседовал продюсер «Бизнес-ФМ» Андрей Гаврилов. Визит Трампа в Китае продлился 3 дня. Теперь в Пекине ждут Владимира Путина. Он посетит КНР с однодневным официальным визитом, о чем заявили в Кремле. США не стали продлевать лицензию на покупку российской нефти, срок действия которой истек утром. До этого момента было разрешено проводить операции по продаже, транспортировке и выгрузке той нефти, которая была загружена на танкеры до 17 апреля. Лицензия не касалась операций, связанных с Ираном. Как писал Bloomberg, сенаторы и демократы призвали не продлевать разрешение, чтобы не давать России зарабатывать на ближневосточном конфликте, тогда как Индия, наоборот, просила США оставить лицензию из-за рекордных объемов импорта российской нефти. По словам экспертов, стоит подождать. В прошлый раз, после окончания лицензии, Штаты выдали новую буквально через несколько дней. В этот раз администрация также выжидает, прежде чем принять решение. США исходят из того, удастся ли открыть Армузский пролив и восстановить поставки с Ближнего Востока. Если станет ясно, что соглашения нет, они снова продлят исключение для российской нефти, хотя смысла в этом уже мало, говорит ведущий эксперт Фонда нацэнергобезопасности Игорь Юшков.
9: На самом деле, раньше под эти лицензии подпадали большие объемы. То есть сейчас фактически то, что мы уже отгрузили, та нефть идет, которая к потребителю, вот она и будет попадать под новые лицензии, если они будут опубликованы. А предыдущие лицензии, они распространялись на ту нефть, которая уже ранее была загружена на танкеры и хранилась в море. Первая, даже вторая лицензия еще касалась таких объемов. Сейчас эти объемы уже фактически проданы все. И Индия, как только был перекрыт Армузский пролив, моментально стала скупать ту нефть, которая хранилась у ее берегов на танкерах, российская нефть. Действительно, такой было довольно много. Bloomberg насчитывал ее порядка 160 миллионов баррелей. И она хранилась, правда, не потому, что против нее действовали какие-то санкции, а потому, что цены были низкие. То есть декабрь 25 года средняя цена на российский Urals $39 за баррель. Январь 41, февраль 44. Просто поставщики отказывались отгружать нефть по таким ценам. И после перекрытия Армузского пролива цены поднялись, и в общем-то эта нефть пошла потребителям. И вот на нее распространялись лицензии. А сейчас ее уже всю потребили, поэтому если ты будешь выпускать такую же лицензию, она будет касаться не тех объемов, а только на ту, что вот текущий отгруз происходит. То есть смысл этих лицензий, она во многом теряется уже. И первоначальную задумку Соединенных Штатов была именно в том, чтобы показать миру, что якобы они таким образом, выдавая лицензию, предоставляют дополнительные объемы нефти для глобального потребления и ликвидируют дефицит. Поэтому цена должна снизиться. Хотя на самом деле эта история не сработала, и рынок воспринял это по-другому. Наоборот, произошел рост. А если сейчас все понимают, что никакой там нефти на танкерах уже нет, ее всю уже приняли потребители, и то какой смысл тогда выпускать новые генлицензии? Но я думаю, что американцы все равно могут продлить генлицензию исключительно для того, чтобы сохранить некий статус-кво. Потому что как там будет интерпретировать рынок отказ от выпуска новой лицензии? Может быть, воспримут как некое ужесточение санкций, и что из России будет еще меньше выходить нефти, и так дефицит-то он еще будет и больше. И это может толкнуть цены на нефть вверх, чего американцам бы, наверное, не хотелось.
10: Игорь Юшков, ведущий эксперт Фонда нацэнергобезопасности. Предыдущая временная лицензия действовала до 11 апреля. недели и касалась нефти, погруженной на суда до 12 марта. Трамп предупреждал, что действие ограничения будет возобновлено по окончании кризиса на нефтяном рынке. В Кремле на этом фоне заявляли, что спрос на российскую нефть остается высоким. В мае средняя цена российского Юрлса обновила рекорд 23 года и превысила $94 за баррель, писал Bloomberg.
14: «Между делом» с Кирой Альтман.
0: Мы встретились на конференции о качестве жизни. Обрадовались друг другу. Ирена Понарошку, предприниматель, автор цифрового медийного контента, подарила мне крем из кактуса, который она выпускает. В перерывах праздников я под впечатлением написала Ирене и попросила ее встретиться со мной еще раз и рассказать о том, как к ней пришла идея делать собственный косметический продукт. Это мне кажется непосильной задачей. И я хотела услышать историю с самого начала.
11: У меня был такой классный проект, который назывался «Авокадо Бокс», в который я собирала продукцию российских и иностранных брендов. И я делала такой сэмпл-бокс для девчонок и знакомила их с альтернативами масс-маркету, с альтернативами химозной косметики. И рассказывала, что в туши для ресниц есть свинец, в скрабах для тела есть микропластик. Это все не очень хорошо сказывается на нашем здоровье. И я погрязла в состав, во всяких пропиленгликолях и так далее. Мне это было очень интересно. И тогда ко мне начали приходить разные производители косметики. Говорит, да, Ирена, давайте мы вам сделаем вашу линейку косметики. Но я видела, что это не были натуральные бренды. Это было просто контрактное производство. И я не понимала, чем моя косметика будет отличаться от миллиона других. А потом я познакомилась с моими партнерами, нынешними Димой и Кристиной. Они привезли меня на свою ферму. Показали, что они выращивают там лаванду, алоэ, авокадо. Строят там производство. Очень красивое производство. Для меня очень важна эстетика. И тут мы как раз-таки сошлись пазлами с моими партнерами, с Димой и Кристиной, потому что они не поленились и не пожалели средств на то, чтобы даже производственный цех был произведением искусства.
0: Ирена Понарошку, предприниматель, лидер мнений. Кира Альтман, Бизнес FM.
14: «Между делом» на Бизнес FM.
12: Все подкасты автора с названием программы на BFM.ru и любых подкаст-платформах.
14: Бизнес FM. Новости. Коротко.
10: В студии Ирина Кучеренко. Здравствуйте. США и Китай по итогам переговоров лидеров двух стран договорились создать торговый и инвестиционный совет, сообщило Министерство коммерции КНР. В рамках торгового совета будут обсуждаться вопросы, связанные со снижением пошлин на определенные товары. Стороны, в принципе, согласились на взаимное снижение тарифов на продукцию, представляющую взаимный интерес для обеих сторон, говорится в заявлении. Пекин также рассмотрит обеспокоенность Вашингтона по вопросам импорта сельскохозяйственной продукции. По меньшей мере 80 человек скончались в результате новой вспышки лихорадки Эбола в Конго, передает Associated Press. Очаги зафиксированы в восточной провинции Итури. В пятницу Африканский центр по контролю и профилактике заболеваний сообщил о почти 250 случаях Эболы. Особую тревогу у специалистов вызывает то, что выявленный штамм отличается от заирского, который был причиной 15 предыдущих вспышек в Конго. Существующие вакцины и методы лечения разработаны именно против заирского штамма, что осложняет борьбу с нынешней вспышкой. Аналитики крупнейшего американского банка JP Morgan Chase назвали наиболее вероятным итогом российско-украинского конфликта финский сценарий, при котором Украина уступит часть своей территории, но сохранит суверенитет и со временем сможет углубить сближение с Западом. Вероятность такого сценария оценивается в докладе Центра геополитики JP Morgan в 50%. Вторым наиболее вероятным сценарием с оценкой в 30% назван грузинский, при котором Киев может со временем вернуться в российскую орбиту. Мертвый кит, найденный у берегов Дании в Северном море, оказался 15-тонным горбатым китом по кличке Тимми, который неоднократно застревал у берегов Германии в Балтийском море. Окончательную уверенность в этом дал обнаруженный на теле кита трекер, пишет газета Bild со ссылкой на датское ведомство по охране окружающей среды. Тимми выпустили на глубину 2 мая после сложной спасательной операции. Новости на Business FM. Держитесь курса.
14: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле.
12: Главные темы.
16: Вы слушаете «Бизнес ФМ», в студии Ольга Кокорекина. Здравствуйте. Европейские страны включились в переговоры об открытии судоходства в Ормузском проливе, сообщает иранское телевидение со ссылкой на командование Корпуса стражи Исламской революции. Кто именно участвует в консультациях со стороны ЕС, неизвестно, получится ли у европейцев сделать то, что не удалось пока американцам. Верховный суд выступил с революционной инициативой. Он предлагает снизить сроки за хранение и покупку наркотиков. Речь идет о случаях, когда они приобретаются, пусть даже в крупных размерах, не на продажу, а для личного пользования. Каковы шансы у этого законопроекта получить одобрение Думы и Совета Федерации? Москву захлестнула волна слухов о новых светофорах с камерами, которые штрафуют граждан за переход на красный свет в Дипртрансе. Это опровергают и утверждают, что видеосъемка нужна для анализа ситуации на дорогах. Это пока, говорят эксперты. В будущем камеры станут отслеживать нарушителей, но пешеходы в этом списке явно не первые. Все подробности в эфире «Бизнес ФМ». В Тегеране заявили о начале переговоров европейских стран с корпусом стражи Исламской революции. Предметом переговоров стал вопрос прохода судов через Ормузский пролив, передает гостелерадиокомпания Ирана. Кто именно участвует в переговорах и где они проходят, не уточняется. В ЕС это пока никак не комментируют. Ранее министр энергетики США Крис Райт заявлял, что судоходство в Ормузе возобновится не позднее лета. По его словам, если Тегеран продолжит держать мировую экономику в заложниках, американские военные силы разблокируют Ормузский пролив. После начала военной операции Израиля и США против Ирана и перекрытия пролива, на который приходилось около 30% морских поставок нефти, мировые цены на сырье взлетели. Особенно пострадали от этого страны ЕС, поэтому интерес европейцев понятен. Но вряд ли их переговоры с Ираном приведут к какому-то результату. Так считает политолог-международник, востоковед Елена Супонина.
3: Европейцы продолжают пребывать в растерянности. Они понимают, что не сложилось у них выстроить четкую тактику и стратегию по отношению к Ирану. Они всегда оказывались и оказываются на вторых ролях после Соединенных Штатов Америки. Но и доверять теперь Соединенным Штатам европейцы не могут, потому что то, куда завел ситуацию Трамп, европейцам тоже очень не нравится. И это очередная попытка, но могу предположить, она будет не очень успешной, европейцев выстроить свою линию по отношению к иранской проблеме. Контакты между европейцами и иранцами периодически шли всегда, и иранцы вполне выезжали, когда необходимо, и в европейские столицы. Насколько мне известно, встречи проходили и в арабских странах, тем более Катар, султанат Оман плотно посредничали всегда по иранской проблеме. Здесь дело не в месте встреч. Возможно, даже какая-то европейская делегация посетит и Тегеран. Здесь дело в тенденции. Европейцы хотят выстроить свою линию по отношению к ближневосточным проблемам, но всякий раз оказываются позади паровоза. И даже их военно-морская операция в Баб-аль-Мандебском проливе, когда хуситы бедокурили, не привела толком к результатам. Выяснилось, что у европейцев не хватает ни политической воли, ни военных возможностей для того, чтобы осуществлять плотный мониторинг, например, того же Баб-аль-Мандебского пролива. В Ормузском проливе тоже пока у европейцев нет никаких четко выстроенных механизмов. Возможно, они хотят их создать, но, опять-таки, не им сейчас это решать. Решать все будут Соединенные Штаты Америки и Израиль, ну и сам Иран.
16: Елена Супонина, политолог-международник, о перспективах вероятных переговоров европейцев с Ираном и о том, почему в ЕС смогли на это пойти, говорит политолог, член правления Российской ассоциации политической науки Владимир Шаповалов.
13: Причина – это поведение Трампа, который ни во что ставит Европу, который не учитывает с точки зрения европейских лидеров европейский интерес, который действует самостоятельно и который фактически разрывает связи и союз с Европой, европейцы это понимают. И тем самым они стремятся утвердить свою собственную самостоятельную линию поведения, в том числе и в отношении с Ираном. Интерес Европы здесь понятен. Именно Европа пострадавшая страна от перекрытия Ормузского пролива, поскольку один из основных покупателей нефти, сжиженного природного газа и удобрений, которые идут через Ормузский пролив, это европейские страны. И в данном случае европейцы пытаются договориться с Ираном о пропуске европейских судов. Собственно, это и есть предмет переговоров. переговоров. Насколько успешными они будут? Скорее всего, нет, поскольку все-таки европейцы серьезным образом зависят от американцев. И пока не завершатся американо-иранские переговоры, переговоры европейцев с Ираном, в общем-то, будут фоновым явлением. И только в тот момент, когда американцы разрешат свои конфликтные отношения с Ираном, европейцы смогут действительно каким-то образом вести свой диалог с Ираном.
10: Владимир Шаповалов, член правления Российской ассоциации политической науки. В Белом доме нет единодушия по поводу дальнейших действий в отношении Ирана, сообщает CNN. По словам источников телеканала, некоторые в Пентагоне выступают за ограниченные удары, которые вынудят Иран пойти на компромисс. Другие настаивают на продолжении дипломатии. Один из собеседников CNN рассказал, что Дональд Трамп в последнее время тоже склонялся к дипломатическим средствам, но его раздражает продолжение блокады Ормузского пролива и разногласия в иранском руководстве. Другим темам: в Дептрансе Москвы опровергли информацию о камерах, которые штрафуют пешеходов за переход на красный свет. Там объяснили, это вовсе не штрафные устройства, а светофоры со встроенной видеоаналитикой. Они нужны, чтобы изучать транспортные и пешеходные потоки и анализировать работу перекрестков. Ранее в телеграм-каналах появилось фото, закрытый чехлом светофор с символикой ЦОДД. При этом наверху виден большой объектив камеры. Что это за новый способ видеонаблюдения, мы спросили у эксперта. По его словам, сейчас в Москве существует фантомная зона, тротуары, где камеры не установлены, и зафиксировать нарушения, кроме как визуально, абсолютно невозможно. А сейчас идет подготовка к переводу всех средств индивидуальной мобильности, в частности электросамокатов, с тротуаров на проезжую часть. Он будет осуществлен с 2027 года. Сейчас операторов доставки уже негласно просят привыкать к автодорогам, а также и тестируют нейронные камеры, которые распознают номера самокатов и лица нарушителей, говорит руководитель и администратор общественной системы обеспечения безопасности дорожного движения Константин Крохмаль.
15: В июне будет госсовет по транспорту, где президент ясно обозначит приоритеты по поводу

0: сравни автомобильным сезон. Это будут миллиарды рублей. А это в тестовом режиме, поэтому без выписывания штрафов. Но все готовится к тому, что будет тотальная зачистка городского пространства для контроля средств индивидуальной мобильности.
1: Этой камеры нового поколения, в чем ее отличие от предыдущих камер?
0: В идеале она будет фиксировать пешеходов, которые будут нарушать. Это отдельные программы, отдельные способы фиксирования. В основном рассчитаны на биометрические параметры и на считывание номеров. То есть будут считывать конкретно лица людей и так далее. Все средства индивидуальной мобильности будут регистрироваться на портале госуслуг со сдачей определенных параметров. То есть как автомобильные права, в том числе и биометрию.
1: А люди просто сдавать будут биометрию? Не все же хотят.
0: Люди, у которых есть биометрический паспорт заграничный, они автоматически в базе нарушителя. Если он зарегистрирован, будут штрафовать. Если не зарегистрирован и злостный, будут искать по косвенным признакам. То есть есть система базы данных, которая может распознавать конкретного человека, даже без биометрических параметров. С 27 года у нас СИМов на тротуаре не будет. Когда будет принят закон, начнется повальная установка этих камер. У нас каждый электросамокат будет протестирован и будет поставлена заглушка на ограничение скорости до 25 километров максимум. То есть и на частные то же самое. Если кто-то снял эту заглушку, разгоняется, это будет вплоть до уголовной ответственности. То есть это китайская система, когда ты выходишь на дорогу, и ты попадаешь, так называемую, в открытую социальную сеть. То есть в Китае все, почесал затылок, все видят. Там нет слепых зон. Там дома все видят, что хочешь делать. А когда выходишь на улицу, надо соблюдать правила определенные. Это оборотная сторона медали, это безопасность. В идеале, когда человек перейдет светофор или проедет по светофору, ему на СМС придет предупреждение. Сразу же, вот как в Китае. Уважаемый товарищ, тогда-то вы нарушили то-то, то-то, то-то. Будьте внимательны, при повторном там штраф. То есть будет полный контроль через мобильный телефон и так далее. К чему все идет? Я думаю, что в 2027 году все это уже будет.
2: Константин Крохмаль, руководитель общественной системы обеспечения безопасности дорожного движения. Москвичка Лариса недавно вернулась из Китая. Она была очень удивлена, когда в местном аэропорту, заглянув в монитор сотрудника на паспортном контроле, увидела множество своих фотографий.
3: Мы путешествовали в нескольких городах, и когда уже из предпоследнего Шанхая вылетали в Чэнду, на пропускном пункте, когда там паспортный досмотр был, мимо проходя, уже заглянул в монитор сотрудника, увидела кучу-кучу своих фотографий. Причем как-то вот даже из неожиданных каких-то мест, где вот даже непонятно, где там могли быть камеры, но были очень удивлены, конечно, потрясены таким опытом. Мы не по туристическим ходили местам, а так, куда нас приведет дорога. Какой-то, например, старый-старый переулок, где там вообще, мне кажется, коммуникации особо даже нет, и даже оттуда. То есть каких-то парков таких вот тоже полузаброшенных. Но вот это было в аэропорту, и вот как раз где паспортный контроль. Ты проходишь сканирование лица, видимо, и у них сразу выдает вот все фотографии, где ты был. Там прям очень много на мониторе.
2: Лариса, слушательница Бизнес-ФМ. В китайском Шэньчжэне впервые в мире камера, которая ловит нарушителей, перебегающих дорогу на красный свет, заработала еще в 2018 году. Сначала фотографии безответственных пешеходов выводили на экран рядом с переходом. Потом запустили сайт с их данными. Штрафные квитанции публикуют на страницах нарушителей в соцсетях. Кроме того, штраф влияет на кредитный рейтинг, который есть у каждого гражданина Китая. Верховный суд хочет снизить сроки за хранение и покупку наркотиков. Соответствующий законопроект внесен в Госдуму. Речь идет о сроках за крупный и особо крупный размер без цели сбыта. В действующей редакции закона за незаконный оборот наркотиков в крупном размере и без цели сбыта предусмотрен срок от 3 до 10 лет, а за особо крупный от 10 до 15. Предлагается сократить максимальный срок наказания до 5 и до 10 лет соответственно, без указания нижних пределов санкций. Будет ли законопроект принят без особых разногласий и не даст ли он послабления в сфере наркоторговли, говорит адвокат Дмитрий Герасимов.
4: Верховный суд имеет право законодательной инициативы. Должно быть профильного комитета одобрительно, подпись, согласование с МВД, с правительством, отзывы должны были представить. Но я лично оцениваю это очень и очень положительно, поскольку у нас в колониях очень много людей сидят именно за хранение наркотиков. А вот, например, больше 1 грамма амфетамина, это уже считается крупный размер. Людей надо не сажать на большие сроки, а штрафом наказывать хотя бы. Это же не сбытчики, это жертвы наркомафии, сами потребители. Я положительно, безусловно, оцениваю законопроект.
1: Это крупный, особо крупный размер. О каких партиях идет речь?
4: У нас для каждого наркотика крупный, особо крупный размер установлен по-своему.

0: например, амфетамин уже больше 1 грамма считается крупнее, больше 200, особо крупный. Марихуана или гашиш больше 25 грамм считается уже крупный. Крупный размер, он очень-очень маленький сейчас. То есть это буквально потребителю на 2-3 дозы, скажем так. За 2-3 дозы можно уехать до 10 лет. И чем руководствуется Верховный суд? Ну, наверное, в принципе, гуманизация. Потому что у нас очень захоронения, большие сроки, преступление тяжкое, особо тяжкое считается, и большие правовые последствия потом людям, судимым за эти преступления.
1: В случае принятия этого законопроекта, не создаст ли он благоприятное поле для торговли наркотиками?
0: Я считаю, что нет, поскольку именно за сбыт наркотиков санкции не меняются, и санкции у нас за сбыт наркотиков очень большие. Это только для потребителей.
1: Суды, как правило, любят давать высшую планку.
0: Нет, во всяком случае, в Санкт-Петербурге, где я практикую, всегда дают первый раз несудимому человеку, даже условно и по минимуму. А в других регионах может быть немножко пожестче.
2: Дмитрий Герасимов, адвокат. Проект закона также предлагает на осужденных больных наркоманией, которым назначены не связанные с лишением свободы наказания, возложить обязанность пройти лечение от наркозависимости и медицинскую реабилитацию.
3: В эфире радио не на словах, а на деле. Дело вкуса. Катей Калиной.
4: Тульское бистро «Ба» названо лучшей ресторанной концепцией России по версии жюри премии «Пальмовая ветвь». Съездила посмотреть, вернулась в растерянность. Идея «Ба», сразу скажу, что «Ба» — это от сокращенного «бабушка», и правда симпатичная. Русская раменная на щах, в которой вместе с традиционным бабушкиным супом, а здесь щей 5 видов, летят и обжаренный корень сельдерея, и грибы, и разварная полба, и слайсы рыбы, если щи рыбные. Нажористый такой суп в стиле японского рамена, и даже визуально на него очень похоже, разве что подается без палочек. А мог бы. Логотип «Ба» тоже в духе японского символизма. Контур бабушки в накинутом на голову платке, то ли замочная скважина, то ли два рисовых колобка, то ли недолепленный снеговик. Кто что видит, короче. Названия «Бистро» на вывеске нет. Так говорят, сейчас модно. На этом «Ба», собственно говоря, все. Симпатичная идея в заявке конкурса, по мне, так маленькая, неряшливо сделанная забегаловка, куда хочется зайти и сразу выйти. Протертый линолеум, старая качающаяся мебель, текущий на шкаф с посудой потолок, отсутствие мыла в диффузорах, ожидание горячей еды 40 минут точно не про бабушкину любовь, а про планы сообразительного и предприимчивого внука сделать на ней бизнес. Словить хайп, убедив всех, что стеклянных бутылок от кефира в авоське на стене для маркетингового успеха по нынешним временам вполне достаточно. Короче, как бы и чем мои коллеги не объясняли сложность, актуальность и концептуальность замысла, по мне это наглядная история про то, что хорошая концепция и хороший ресторан вообще не одно и то же. В общем, кому в «Ба» тульская бабушка, а кому и батюшки святы. С вами была Катя Калина.
3: Дело вкуса. На Бизнес FM. Все подкасты автора с названием программы на BFM.ru и любых подкаст-платформах.
2: Вы слушаете Бизнес FM, в студии Ольга Кокорекина. На Москву надвигается аномальная жара. На предстоящей неделе столбики термометров покажут 30 градусов днем и не ниже 15 ночью. Как будут спасаться от тропического солнца москвичи? Светлана Чередникова продолжит.
5: В воскресенье в Москве может прогреметь гроза, а дальше будут тропики. С понедельника по пятницу значение среднесуточной температуры в столичном регионе превысит норму на 7-9 градусов. В столице днем будет плюс 30 и больше, говорит обозреватель погоды проекта «Метеовеб» Алексей Сафонов.
6: С понедельника и вторника температура воздуха днем в Москве из-за преобладания южной составляющей ветра будет достигать 28-30 градусов тепла. В понедельник 28-30, во вторник 29-30, в среду 29-31 и так далее всю неделю вплоть до окончания недели. То есть суббота и воскресенье тоже ожидаются очень жаркими. Правда, там температура, скорее всего, чуть-чуть на 1-2 градуса понизится и ожидаются небольшие локальные дожди. Много солнца. Можем сказать даже, что купальный сезон можно открывать. Температура воздуха днем может достигать 29 градусов в понедельник, а ночью не опускаться ниже плюс 15 градусов.
7: Да, мы как раз бассейн тут обзванивали, они никакие не работают.
6: Много потеряли.
5: Мы действительно обзвонили водные локации, включая даже частные пляжи, которые предлагают отдых у воды под открытым небом. Большинство откроются с конца мая, начала июня. Исключение – The Bassein в Сокольниках. Он начнет работать на следующей неделе, с 20 мая, но пока нет подробностей. провести по ценам и графику. Также есть возможность окунуться в открытых бассейнах акватории ЗИЛ. Сеанс 45 минут, цена около 700 рублей. Билеты продают в кассе за 15 минут до сеанса. Из минусов – к оплате должны прилагаться купальная шапочка и справка на глисты. Бассейны по всей столице, открывающиеся в рамках фестиваля «Лето в Москве», должны заработать не ранее 1 июня с официальным стартом купального сезона. Так что единственный выход – отправиться на естественный водоем. Вариант разместиться в тени по берегам столичных прудов или на набережной Москвы-реки. Есть еще возможность окунуться в фонтан, например, в Новый на площади в Лужниках. Он открылся 6 мая на месте, где обычной зимой залит каток. Он не глубокий, а вот популярный открытый бассейн в Лужниках закрыт до июня. В городе немало и так называемых сухих фонтанов, когда из пешеходной площадки время от времени бьют струи воды. Отлично освежают в жару. Самый большой в парке Музеон на Крымской набережной. В жару у горожан становятся популярны летние веранды и террасы в заведениях общепита. Они приносят дополнительно около четверти выручки, отмечает управляющий партнер и шеф-повар ресторана «Торро Гриль» Кирилл Мартыненко.
8: К сожалению, не всегда получается сделать веранды, чтобы они были с навесами. Это все зависит от собственника, у которого ресторан арендует помещение. Где-то это сделать невозможно. В среднем летние террасы приносят там плюс 20-25% к выручке стандартной, если погода хорошая. Все к этому готовятся, все там обновляют мебель, у кого есть возможность ставить какие-то зонты, ставить навесы, тоже обновляют их, чистят, моют, сажают цветы. Мы на самом деле не всегда в наших ресторанах бронируем веранду, потому что хорошая погода, она и так наполняется, поэтому мы редко делаем резервы именно на веранде. Она в порядке живой очереди. Если бронировать все на веранде, то может немножко просесть зал.
5: Некоторые заведения в жару на верандах специально устанавливают фонтаны и опрыскиватели, чтобы привлечь посетителей, рассказал совладелец сети баров Speak Group Николай Прохоров.
9: У нас веранды не бронируются, все по факту. У нас больше такая вечерняя история, поэтому в плане жары у нас не так это сильно коснется. Но вот в плане других веранд, я думаю, что, конечно, зонты и какие-то водяные устройства будут гостей спасать. Фонтанчики, обрызгиватели и так далее.
7: Примерно когда открыли вы веранды?
9: За прошлые выходные мы еще что-то доделали. В эти выходные, вот вчера буквально, уже ребята там сидели, отдыхали.
5: А еще в жару у нас традиционно растет выручка у продавцов мороженого, холодных напитков, вентиляторов и кондиционеров. Светлана Чередникова, Анна Моргунова, Бизнес ФМ.
2: Популярная игра «Клуб романтики» от молдавских разработчиков снова станет доступна в России спустя 2 года. Создатели согласились адаптировать ее под российские законы. Версия для Android уже доступна, а для айфонов появится в ближайшие дни. В 2024 году РКН запретил ресурсы из-за содержащейся в нем информации об ЛГБТ. В России это теперь экстремистская и запрещенная организация. Приложение было особо популярно у русскоязычной аудитории, только в сообществе его ВКонтакте, сейчас под 1,5 миллиона подписчиков. Оно было и в топе App Store и Google Play. Теперь создатели заявляют, что разработали спецверсию для россиян, которая будет заметно отличаться от международной. Подробнее Екатерина Штрыкова.
10: Как мы шутили в университете, клуб романтики – это игра для тех, у кого нет личной жизни, но кто хотя бы может в нее поиграть. Пользователю предлагают выбрать одну из более чем 40 историй от комедии до детектива. По сути, это романтические романы, в которых есть возможность влиять на развитие событий и концовку. А самое главное – выбрать для главного героя, а это всегда женщина, любовный интерес. В 2024 году, как раз после выхода одного из обновлений, РКН запретил игру. Тогда разработчики ее Story Interactive не стали удалять запрещенный контент, ссылаясь на ценности компании. Вместо этого они ограничили доступ к приложению в российских App Store и Play Market. Но россияне находили способы обхода. Несколько дней назад компания сообщила, что после принятия одного из самых непростых решений 2 года назад подготовила отдельную версию приложения, адаптированную под российские законы. Ключевое изменение – все любовные ветки с женскими персонажами будут удалены для россиян. Такой ход комментирует гендиректор компании Games for Gamers, преподаватель программы менеджмент игровых проектов Высшей школы бизнеса НИУФШЭ Константин Сахнов.
11: Клуб романтики, наверное, одна из наиболее известных игр, в том числе на российском рынке, для инди-студий, маленьких команд, которые насчитывают 3, 5, 10 человек. Рынки достаточно важны, в том числе локальные рынки, такие как Россия. На Россию в целом приходится примерно 1.5% мирового рынка видеоигр. Для инди-разработчиков это может быть очень большая цифра, потому что для тех, кто хочет заработать условно $1 миллион, российский российский рынок выглядит очень привлекательным. Плюс надо отметить, что на российском рынке традиционно сильные компьютерные игры. На мой взгляд, решение разработчиков адаптировать версию для того, чтобы соответствовать российскому законодательству, оно, во-первых, абсолютно правильное. То есть с коммерческой точки зрения, с точки зрения соблюдения закона. Во-вторых, все-таки это вопрос, в том числе, репутационный, потому что достаточно большая аудитория игры именно русскоязычная. Большая часть этих игроков, они из России. Для того, чтобы у этих игроков не было проблем с доступом, была разработана отдельная версия специально для локального рынка.
10: Команда игры всегда была лояльна к российской аудитории и соблюдала закон. Например, завела официальную страницу во ВКонтакте и зарегистрировала свои соцсети в РКН. А случай адаптации игр под разный рынок из-за цензуры не новы, отмечает директор фестиваля игровой эволюции «Гамедни» Михаил Лисецкий.
12: Каждый разработчик стремится к максимизации своей аудитории всегда, везде, без исключений. Практика цензурирования игрового контента под требования региональных регуляторов, к сожалению или к счастью, совсем не нова. Самые известные региональные табу – это запрет красной крови в немецких локализациях или изображение костей и черепов в китайских. Поэтому, если решение о том, чтобы подчиниться требованиям регулятора, принято, то какими бы комментариями оно не было обставлено, надо понимать, что это решение бизнесовое, а не идеологическое. Искать какие-то подтексты, скрытые смыслы, послания здесь не нужно.
10: Поклонники встретили новость поначалу с восторгом. Под постом в Телеграме более 1000 комментариев. Но затем стали задаваться вопросами. В частности, сохранится ли прогресс из прошлой версии игры. Проблема в том, что в игре отдельные выборы совершаются за алмазы, игровую валюту. Их можно накопить бесплатно, но это долго. Некоторые алмазы покупают за реальные деньги. В компании заверили, что перенос возможен, но с нюансами. К тому же для россиян будет отдельный внутриигровой рейтинг, вне международного клуба. И тут уже не до романтики. Екатерина Штрыкова, Гуару Товская, Бизнес ФМ.
3: Спорт и деньги с Кириллом Гомельским.
13: Многие спортсмены – люди суеверные. Хоккеисты, не сбривающие бороды во время плей-офф, нестиранная экипировка, счастливые носки или запрет на использование каких-то фраз перед соревнованиями. Все это известные факты из биографии разных знаменитых атлетов. Откуда берутся эти суеверия? История у каждого своя. Но иногда в определенные вещи не поверить сложно. Одна из таких – это проклятие обложки спортивных симуляторов EA Sports. Каждый год на них размещают известных спортсменов. На обложке футбольного симулятора, например, красовались Дэвид Бекхэм, Тьерри Анри, Рональдиньо и Рональду. Месси вообще был лицом FIFA 4 года подряд. Но многих из этих футболистов преследовали неудачи после того, как их лицо появлялось на коробке игры. Начнем с Бекхэма. В 98 году именно он был главным героем симулятора. Но удаление в матче 1/8 финала чемпионата мира того года сделало его изгоем на несколько лет. В 2016-м на упаковках игры красовался Марко Ройс, который в том сезоне травмировался несколько раз. В 2018 году Криш вообще был удален с обложки по ходу сезона из-за обвинений в изнасиловании. 2020 год. В лицо FIFA Кильян Мбаппе получает ужасную травму, которая поставила под угрозу всю его карьеру. Американский футбол тоже подвержен этой напасти. Появившись на обложке игры Madden NFL, серьезные травмы в том же сезоне получали Маршал Фолк, Лэри Фицджеральд, Пейтон Хиллис и Роб Гронковский. Год назад это случилось с Кристианом Маккафри. Ладно, травмы. После своего звездного часа в Мэддене Эдриан Питерсон попал под следствие, а Майкл Вик и вовсе оказался за решеткой. И как после этого не поверить в проклятие обложки? Но это медийность, которая приносит доходы, а от нее ни один спортсмен не откажется.
3: Спорт и деньги на Бизнес ФМ. Культ наличности. Лица на банкнотах.
14: Вплоть до 19 века во всем мире участие женщин в любых политических процессах было исключено. Новая Зеландия стала первым в мире государством, которое заявило о всеобщем избирательном праве. Это произошло благодаря стараниям суфражистки Кейт Шепард. В 1893 году она собрала подписи под петицией по избирательным правам женщин. И парламент страны не смог оставить активность Кейт незамеченной. Выборы, прошедшие в том же году, стали историческими для Новой Зеландии. Прекрасному полу принадлежал каждый второй голос. Впоследствии это побудило другие государства реформировать свои избирательные системы. Сегодня портрет одной из самых известных суфражисток появился на банкноте достоинством в 10 новозеландских долларов.
3: Культ наличности на Бизнес ФМ. В Вы слушаете радиоканал «Бизнес FM Москва», зарегистрированный в Федеральной службе по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций 30 апреля 2021 года. Свидетельство о регистрации L номер FS 77-81-049. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. «Бизнес FM». Новости. Коротко.
15: В студии Ирина Кучеренко. Здравствуйте. Автомобиль на полной скорости въехал в толпу людей в городе Модена на севере Италии. Порядка 10 человек пострадали, четверо находятся в тяжелом состоянии, пишут итальянские СМИ. За рулем находился 31-летний выходец из Туниса. Он попытался сбежать с места происшествия и предположительно ударил ножом человека, который пытался его задержать. Сейчас нападавший задержан. 6 человек пострадали в результате взрыва на АЗС в Пятигорске. Взрывной волной повреждены несколько магазинов и производственных зданий. В многоквартирном доме выбиты окна, сообщил глава города Дмитрий Ворошилов. По его словам, сами квартиры, жители и их имущество не пострадали. Взрыв прогремел в субботу на газовой заправке «Росгаз». Затем начался пожар, площадь которого составляла 1000 квадратных метров. По предварительным данным, причина происшествия – нарушение техники безопасности при разгрузке газовоза. Возбуждено уголовное дело. Президент Латвии Эдгарс Ринкевич предложил на пост премьер-министра депутата от оппозиционной партии «Объединенный список» Андриса Кулбергса. Теперь ему предстоит сформировать правительство, которое должно получить одобрение Сейма, сообщает Делфи. Президент объяснил свой выбор тем, что кандидат от оппозиции способен придать динамику работе правительства. Кресло освободилось после того, как 14 мая премьер Латвии Эвика Силиня подала в отставку на фоне скандала с украинским дроном. Дональд Трамп может извлечь личную выгоду из потепления торговых отношений с Китаем. Перед поездкой в Пекин он инвестировал в Apple и Nvidia от 1 до 5 миллионов долларов, сообщает новая Цюрихская газета со ссылкой на отчет Управления по правительственной этике США. Швейцарское издание подчеркивает, что американское законодательство прямо не запрещает президенту инсайдерскую торговлю, однако с этической точки зрения инвестиции вызывают вопросы. Новости на бизнес FM. Держитесь курса.
3: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: Вы слушаете «Бизнес FM», в студии Ольга Кокорекина. Здравствуйте. Последствия будут невообразимыми. Так, в правительстве Южной Кореи оценили эффект о готовящейся забастовке сотрудников техногиганта Samsung Electronics. Они требуют радикального увеличения премии в связи с бумом продаж полупроводников. Но руководство Samsung навстречу не идет. Как забастовка может отразиться на индустрии производства чипов? США не поддерживают независимость Тайваня и ставят на паузу многомиллиардные военные поставки острову. После визита в Китай Дональд Трамп высказался на самую чувствительную для Пекина тему. Заявление американского лидера ожидаемо не понравилось властям Тайваня, но, как говорят эксперты, и для КНР слова Трампа явно недостаточные, на что рассчитывает Пекин. Война бизнес-план покажет. Ведущие немецкие автоконцерны Mercedes-Benz и Volkswagen готовятся увеличить присутствие на рынке оборонного производства. Почему военная составляющая признана перспективной и какое место она займет в бизнесе автогигантов? Корейский техногигант Samsung Electronics готовится к 18-дневной всеобщей забастовке. Она намечена на 21 мая. Профсоюз и руководство Samsung не смогли договориться о бонусах и премиях для работников на фоне высоких прибылей из-за бума в индустрии полупроводников. Компания по-прежнему намерена направлять на выплаты 10% операционной прибыли. Профсоюзы требуют увеличить премиальный фонд в 1,5 раза. Как всеобщая забастовка в Samsung повлияет на глобальный рынок чипов? Мнение соучредителя Ассоциации производителей компьютеров и периферийного оборудования 2620 Максима Горшенина.
16: Давно люди просят, чтобы им зарплату выплачивали соответствующую. Им компания Samsung говорит, что мы вам платить не будем в том объеме, в котором вы планируете. И должны были договориться, но, к сожалению, к консенсусу они не пришли, поэтому уже переросло в большую конфронтацию. При этом очень важно отметить, что в Корее очень жесткие условия труда. Это, на мой взгляд, одни из самых жестких условий труда. Всех людей, кто я знаю, кто там поработал, они, мягко говоря, приезжают потом в Россию и просто просто полгода приходят в себя. Ребята работают там по 16 часов в день и с одним выходным в месяц. Это типичный график работы для корейца. Ну, может быть, сейчас чуть-чуть меняется. По крайней мере, лет 5 назад это так было. Они очень много работают и перерабатывают. Поэтому условный протест из-за того, что сложные условия труда повысить и зарплаты повысить, они не особо хотят повышать. Но при этом заметим, что второй игрок по производству памяти, SK Hynix Sanitation, также находится в Корее. И для них это большой плюс. Они больше продадут памяти. Поэтому примерно будет в балансе все. И я предполагаю, что когда начнется там забастовка, там что-нибудь пообещают уважаемым протестующим, они побастуют пару дней и дальше продолжат производство.
1: А если забастовка продолжительной окажется, сроки ее могут как-то сказаться все-таки на глобальном рынке чипов памяти?
16: Да, конечно. Вот, допустим, когда ребята провели тут забастовку ночью, в пятницу, в один день, то сразу же именно контрактное производство чипов, это не памяти, а контрактное производство процессоров и других микросхем, которые Samsung осуществляет для других компаний, например, для компании Tesla, то вот за одну такую забастовку выпуск упал на 58%. Поэтому если это продлится достаточно долгое время, допустим, неделю, две, три, вот это вот уже сильно повлияет. Потому что в большинстве своем запасы формируются на месяц вперед. Поэтому условно две недели воевать можно. Дальше уже будет довольно проблематично для компании.
2: Максим Горшенин, эксперт. Предстоящая забастовка работников Samsung может привести к невообразимым последствиям для экономики, считают в правительстве Южной Кореи. Не исключено, что власти воспользуются своим правом на приостановку забастовки на 30 дней в условиях форс-мажора. Многие в бизнесе рискуют, остальные закрываются. Мы продолжаем опрашивать предпринимателей из малого и среднего бизнеса о том, как обстоят дела у них. Forbes писал, что только в первом квартале закрылось 200 тысяч компаний, что на 9% больше, чем за тот же период прошлого года. У всех свои проблемы, но есть и общие, такие как слишком дорогие деньги и необходимость сокращать в том числе персонал.
3: Бизнес говорит.
17: Основатель и владелец Центра красоты и здоровья Ирины Старостиной, Ирина Старостина.
18: Для меня, как для представителя бьюти-индустрии, в ней я работаю 19-й год. Сейчас один из критических моментов – это, конечно, изменение налоговой ставки. Для нас при низкой маржинальности, в принципе, в бьюти, у нас очень большая расходная часть в нашей индустрии. Для нас изменение данных условий, то, что мы слетаем с патента, минимальные у нас остались значения суммы – это до 10 миллионов в год. То, что сейчас я вижу, по факту, и есть статистика, что по сравнению с тем годом уже закрылось больше на 20% бьюти-салонов в Москве. И тенденция это будет наблюдаться, потому что лето – это не сезон для нашей индустрии, тем более мы наблюдаем сильный спад среди потребителей. Наши клиенты стали ходить реже, либо отказываться от услуг, либо делать их сильно дешевле. То есть, например, маникюр без покрытия или уже не такие окрашивания сложные, а просто окрашивание корней. То есть, как бы снижается не только спрос, но и чек у клиента. Конечно, мы ожидаем то, что будет еще хуже. Как бы не хотелось быть оптимистом, но тем не менее реалии совершенно другие. Оптимизировать все, что можно было, первый квартал нам это показал, мы сделали. Но есть факторы, которые неизбежны. Большая расходная часть. Чтобы предоставлять качественные услуги для пациента, мы не можем ее урезать уже.
17: Основатель бренда «Биома» товаров для комфортной беременности и материнства Владислав Хайрулин.
19: Сейчас вокруг много информативного шума о том, что всех все плохо, все закрываются. У нас ситуация была такая раньше на пару лет. В моей компании кризис случился 1.5 года назад, и мы сейчас из него вышли, как раз-таки находимся в стадии активного роста, развития и наращивания объемов. Поэтому не могу сказать, что у нас такая же картина, как у большинства. Просто мы чуть раньше перестроились и прожили свой кризис. У нас все хорошо. Потому что мы строим свой бренд, то есть продаем на маркетплейсах не просто какие-то все товары подряд, а ушли в узкий сегмент, убрали все лишние продукты, товары. И у нас снизилась зависимость от демпинга, от условий маркетплейсов, благодаря фокусной работе над брендом.
17: Сооснователь бренда одежды «Лен и семья» Владислав Сидорчук.
20: У нас по-своему уникальный кейс в этом отношении. Мы сезонники, у нас исключительно летний ассортимент льняной одежды, и работаем мы на море. Поэтому мы всегда ждем наступления тепла. От этого зависит, начнется ли сезон чуточку раньше, ну и как следствие продажи. Но в этом году в Крыму весна совсем не весенняя выдалась, поэтому, конечно, это повлияло на продажи, и держались мы только на постоянных клиентах и скидочных предложениях. Нам пришлось этой зимой закрыть свой магазин в Москве, и мы решили сконцентрироваться на тех местах, где мы больше всего надо, то есть есть на юге. Поэтому мы открываем дополнительный магазин в Ялте. И не сказать, что это плановый виток нашего развития, скорее риск и игра ва-банк. И, судя по коллегам, рискуют сейчас многие, а остальные просто закрываются.
3: Бизнес говорит.
2: Матчи заключительного 30-го тура российской премьер-лиги пройдут в воскресенье 17 мая. Все встречи тура начнутся в 18:00 по московскому времени. За чемпионство продолжают вести борьбу только два клуба «Зенит» и «Краснодар». О шансах команд спортивный обозреватель «Бизнес-ФМ».
3: Футбол с Григорием Гуреевым.
0: Санкт-Петербург готовится к чемпионству. Шансы «Зенита», безусловно, перед последним туром выше. Команде Сергея Симака достаточно будет сыграть в ничью с Ростовом на выезде, которому вроде как уже ничего в чемпионате не нужно. Сейчас у «Зенита» 65 очков, у «Краснодара» 63. «Быки» принимают Оренбург. Если «Зенит» сыграет в ничью, а подопечные Мурада Мусаева победят, то у соперников будет по 66. И тут вступает правило регламента. В случае равенства очков выше будет та команда, у которой преимущество по результатам личных встреч. Здесь мяч тоже на стороне «Зенита». В этом сезоне подопечные Сергея Симака победили «Краснодар» со счетом 2-0 в первом круге и сыграли в ничью 1-1 во втором. Трехкратный чемпион России в составе «Зенита» и лучший бомбардир в истории клуба Александр Киржаков в разговоре с «Бизнес-ФМ» выразил уверенность, что проблем у сине-бело-голубых не возникнет, и они сделают ставку на атаку.
21: Я думаю, точно «Зенит» будет играть в тот футбол, который играл в предыдущий матч. На мой взгляд, этого будет достаточно в матче с Ростовом. Ростов вообще не мотивирован никак. Абсолютно. Они уже выполнили все турнирные задачи свои. Спаслись, сохранили место в премьер-лиге. К сожалению, у Ростова такие задачи последние годы, потому что и команда, и город заслуживают большего, на мой взгляд. «Зениту» достаточно не проиграть, поэтому я думаю, что «Зенит» выполнит поставленную задачу.
0: Ростов занимает 10-е место и сохранит его по итогам чемпионата при любых раскладах. Но главный редактор питерской газеты «Спорт день за днем» Иван Житков по-прежнему не спешит считать вопрос золотыми медалями решенным. По его мнению, Ростов может создать неожиданные проблемы и даже победить «Зенит».
22: Команда после ухода Валерия Карпина, она не только не стала хуже, она стала злее, конкретнее, концентрированнее, выдала несколько хороших матчей, добрала несколько важных очков у тех, кто в них очень сильно нуждался. Поэтому теоретически можно предположить, что у «Зенита» возникнут проблемы. Но кто мог себе представить, что «Зенит» проиграет в Оренбурге? Тем не менее, это случилось. Команда иногда бежит впереди паровоза. Есть такое свойство у «Зенита» – ослабляться заранее. Да, я очень не люблю такие штамповые высказывания, что кто-то там расслабился, недонастроился, но, к сожалению, это случается, и это очень характерно для команды Сергея Симака нынешнего сезона. Даже в матче с Сочи, как мы видели, было крайне непросто. Другое дело, я очень сильно удивлюсь, если это случится, если «Зенит» просто позволит этому случиться. Но тогда просто получается, что команда никаким образом не заслуживает чемпионства в этом году. Конечно, шансы «Зенита» ближе, выше на победу, но бывает всякое, немножко подождем.
0: «Зенит» может выиграть свой 11-й чемпионат России по футболу и стать единоличным лидером по этому показателю. На данный момент у петербургского клуба и у московского «Спартака» по 10 побед в турнире. Что касается «Краснодара», то команда Мусаева сделала почти невозможную мечту о втором подряд золоте РПЛ. Чемпионство было очень близко, но поражение от «Динамо» в предпоследнем туре все осложнило. Теперь нужно, чтобы «Зенит» проиграл, но это крайне неочевидный сценарий. За бронзу ведут борьбу «Локомотив» и «Спартак». Железнодорожники опережают конкурента на 2 очка и сыграют в дерби с ЦСКА, а красно-белые в гостях с махачкалинским «Динамо», которое решает вопрос сохранения места в РПЛ. В лучшем случае команде Вадима Евсеева предстоят стыковые матчи. В худшем – прямой вылет. Это случится в случае поражения от «Спартака» и победы «Пари НН» в Казани над «Рубином». Место «Динамо» в стыках в таком случае займет нижегородский клуб. Григорий Гуреев, «Бизнес ФМ».
3: Реклама. Контакты коммерческой службы радио «Бизнес ФМ» на портале bfm.ru. Валюты. Валюты. Гаитянский гурт впервые появился в 1813 году. 100 лет был привязан к французскому франку, с 1912 к доллару. В конце 1980-х введен плавающий курс. Сегодня более чем на порядок дешевле доллара США. Название происходит от испанского «гордо» – «тучный, жирный». Валюты на «Бизнес ФМ». Музейные ценности. Музей собачьих ошейников находится в британском графстве Кент. Основой для экспозиции стала коллекция, которую всю жизнь собирали супруги Джон и Гертруда Харт.
4: Уже после их смерти наследница Хартов Олив Бейли передала это собрание замку Лидс с тем, чтобы открыть там специализированный музей. И в 1979-м музей заработал. С самым древним экспонатом более полутысячи лет. Это прочное изделие из толстой кожи с шипами, которые помогали охотничьим собакам защищать горло от клыков крупных хищников, в основном волков и медведей. Есть популярные в 19 веке ошейники из драгоценных металлов, есть экземпляры с бриллиантами или сделанные из жемчужных нитей. Ежегодно музей посещает до 500 000 человек. Входной билет стоит 18 фунтов стерлингов.
6: Музейные ценности на Business FM. Недвижимость с Валерией Мозгановой.
8: За последнее время на офисный рынок Москвы вышло заметное количество непрофильных девелоперов. Доля новичков пока не выглядит критической, но именно их точечные проекты усилили конкуренцию в сегменте нового продукта. С этим утверждением коммерческого директора Space One Марии Кабановой не поспоришь. По оценкам замруководителя департамента по работе с офисными помещениями компании IBC Real Estate Артема Соломенного, столичные программы КРТ и МПТ привели к активному росту числа заявленных бизнес-центров. В частности, офисная недвижимость занимает около 42% в структуре объектов, строящихся по программе МПТ. Благодаря этому планируемые объемы ввода в 26-30 годах в среднем в два раза выше показателя за последние 10 лет. Но легко ли непрофильным застройщикам, многие из которых абсолютные офисные ноунейм, конкурировать с лидерами сегмента? Особенно на сегодняшнем рынке, который по определению экспертов слегка замедлился в своем развитии. Или вошел в фазу стагнации, словом, взял паузу. Аналитики компании CMVP прогнозируют, что по итогам этого года сумма купленных и арендованных офисных площадей снизится на 13% по сравнению с прошлым годом. Новое строительство сохранит высокий уровень. Его прогноз на 26-й год – 610 тысяч квадратных метров, а в 25-м году было 715 тысяч. Однако рынок будет находиться под давлением растущей вакансии. Ожидается рост доли свободных площадей на 2,5% пункта по сравнению с 25-м годом. И вот на таком рынке чем девелопер-новичок может заинтересовать офисного арендатора или покупателя и удержать его, доведя до конечной сделки в своем проекте? Продолжим. Подробности в мобильном приложении Business FM и на портале BFM.ru.
6: Недвижимость на Business FM. Все подкасты автора с названием программы на BFM.ru и любых подкаст-платформах.
2: Вы слушаете Business FM, в студии Ольга Кокорекина. Трамп после визита к Си заявил в интервью Fox News, что пока поставил на паузу вопрос о поставках оружия Тайваню на 12 миллиардов долларов. Дальше, как он сказал, все зависит от Китая. Пока политика США по Тайваню не изменилась, Китай, по словам Трампа, должен остыть. Но никто не будет поддерживать объявление независимости, так как это ведет к войне за 9 тысяч миль от США. Вот фрагмент интервью Трампа журналисту Fox News.
23: Китай не хочет видеть это место. Мы будем называть Тайвань местом, потому что никто не знает, как его определить. Но они не хотят, чтобы оно стало независимым. И я думаю, что они, вероятно, сделают что-то довольно жесткое, и тогда их встретят суровым ответом, и произойдут плохие вещи. Мы говорили, кстати, об этом весь вечер. Я думаю, что сейчас я знаю о Тайване больше, чем о любой другой стране.
24: Должен ли народ Тайваня чувствовать себя более или менее в безопасности после вашей встречи с Си Цзиньпином?
23: Ничего не изменилось. Я не хочу, чтобы кто-то стал независимым. И вы знаете, что мы должны преодолеть 9500 миль, чтобы участвовать в войне. Я этого не хочу. Я хочу, чтобы Китай остыл.
24: Но вы ждете одобрения поставок оружия Тайваню на миллиарды долларов? Это продвигается вперед?
23: Ну, я еще не одобрил это. Посмотрим, что получится. Возможно, я это сделаю. Возможно, я этого не сделаю. Но мы не хотим войн. И если все останется как есть, я думаю, Китай не будет против. Но мы не хотим, чтобы кто-то сказал, давайте станем независимыми, потому что Соединенные Штаты нас поддерживают.
2: Тема Тайваня стала одной из самых острых. На встрече Трампа и Си все заметили, что китайский лидер буквально с первых минут после приема гостя высказался не по-восточному прямо. Трамп тогда воздержался от комментариев. Белый дом в официальном заявлении после переговоров вообще не упомянул Тайвань, хотя, как отметил Bloomberg, Пекин опубликовал заявление Си по Тайваню еще до завершения переговоров, что подчеркивает, насколько серьезным был его сигнал. Wall Street Journal пишет, что предупреждение Си Цзиньпина по Тайваню поставило акцент на разногласиях Пекина и Вашингтона и омрачила попытки Трампа представить встречу как лучший саммит в истории. Издание подчеркивает, что Пекин специально вынес тему Тайваня на первый план, хотя Вашингтон заранее давал понять, что не собирается менять свою политику по острову. Президент США высказался только после саммита. Вернувшись домой, мы обсудили это с политологом-международником, экспертом клуба «Валдай» Андреем Картуновым.
5: Можно сказать, что состояние тайваньской проблемы и действия сторон, по крайней мере, риторические заявления, они являются индикатором более общего состояния американо-китайских отношений. То есть, если, скажем, Соединенные Штаты хотят проявить жесткость, то обычно они предпринимают определенные шаги, скажем, в направлении каких-то высокопоставленных делегаций в Тайбэй, новые соглашения о поставках вооружений Тайваню, ну и так далее. И вот мы видим, что накануне визита Трампа в Пекин таких шагов не предпринимал. То есть Трамп не пошел на обострение, что свидетельствует о том, что, в общем, он хотел пытаться договориться по другим, может быть, более принципиальным для США вопросам. Но при этом, если смотреть на риторику, то, наверное, Пекин могли быть разочарованы тем, что не прозвучало из уст американского президента какого-то более решительного осуждения идеи независимости Тайваня. Определенная неопределенность американской позиции в отношении статуса острова сохранилась, и здесь, в общем, американская позиция не претерпела каких бы то ни было изменений. Поэтому, наверное, можно заключить, что в отношении Тайваня статус-кво на данный момент сохраняется.
1: А как можно расценить то, что после переговоров в Си Трамп не одобрил сделку о поставке Тайваня оружия?
5: Да, это как раз и говорит о том, что Трамп не хочет раздражать китайских партнеров, и более того, в общем, если говорить о общей, так сказать, динамике отношений вот в этом треугольнике Вашингтон-Пекин-Тайбэй, то можно сказать, что постепенно роль Тайваня для Соединенных Штатов начинает снижаться.
2: Андрей Картунов, эксперт клуба «Валдая». Вот реакция Тайваня на слова Трампа. Тут сразу две линии. В официальном заявлении администрации острова выражена благодарность Трампу за его неизменную поддержку безопасности в Тайваньском проливе на протяжении многих лет, включая продолжающиеся поставки современного вооружения и техники. А вот МИД Тайваня гораздо острее отреагировал на заявление Трампа о том, что США не будут воевать за независимость острова, видимо, восприняв это как призыв отказаться от независимости. В МИДе заявили, цитирую, «Тайвань является суверенным и независимым демократическим государством и не подчиняется Китайской Народной Республике». Как расценивать эту реакцию и почему Трамп высказался по Тайваню только после переговоров, мы обсудили с политологом Георгием Бофтом.
7: Ну, Трамп не хотел отвечать резко Си Цзиньпину, потому что заявление Си Цзиньпина по Тайваню было достаточно резким. И Китай в идеале хочет, чтобы, конечно, США поддержали бы воссоединение Тайваня с Китаем или, как минимум, отказались от политики «не поддерживаем независимость» в сторону «не станем вмешиваться в случае военного конфликта». США достаточно сильное лобби существует в пользу поддержки Тайваня по-прежнему. Поставки оружия на примерно 14 миллиардов долларов были заморожены Трампом еще в декабре прошлого года. И он вроде бы сначала перед визитом говорил, что обсудит этот вопрос. Однако обсуждать его не стал ввиду его высокой конфликтности, а после, в общем, сохранил ту позицию, которая есть. По Тайваню стороны остались при своих. Никаких изменений позиции не произошло. Рассматривает это как некую козырную карту на переговорах.
1: Реакция Тайваня, она разная. Вот администрация поблагодарила Трампа за поддержку, включая поставки современного вооружения и техники. А вот МИД Тайваня порезче выступил. Мы суверенны и независимы, Китай не подчиняемся. Вот как расценивать реакцию Тайваня?
7: Оппозиция в лице Гоминьдана, она гораздо мягче относится к Китаю. Более того, глава этой оппозиции недавно побывала в Пекине с визитом. И Си Цзиньпин ее принимал. И, в общем, ставка Китая сохраняется на мягкое мирное поглощение острова, возвращение его, так сказать, в родную гавань. Он готов терпеть годами. На военную конфронтацию и на захват Тайвань силы Китай не пойдет в обозримом будущем.
2: Это был политолог Георгий Бовт, автор телеграм-канала «Бовт знает». С ним беседовал продюсер «Бизнес-ФМ» Андрей Гаврилов. Визит Трампа в Китае продлился 3 дня. Теперь в Пекине ждут Владимира Путина. Он посетит КНР с однодневным официальным визитом, о чем заявили в Кремле. США не стали продлевать лицензию на покупку российской нефти, срок действия которой истек утром. До этого момента было разрешено проводить операции по продаже, транспортировке и выгрузке той нефти, которая была загружена на танкеры до 17 апреля. Лицензия не касалась операций, связанных с Ираном. Как писал Bloomberg, сенаторы и демократы призывали не продлевать разрешение, чтобы не давать России зарабатывать на ближневосточном конфликте, тогда как Индия, наоборот, просила США оставить лицензию из-за рекордных объемов импорта российской нефти. По словам экспертов, стоит подождать. В прошлый раз, после окончания лицензии, Штаты выдали новую буквально через несколько дней. В этот раз администрация также выжидает, прежде чем принять решение. США исходят из того, удастся ли открыть Ормузский пролив и восстановить поставки с Ближнего Востока. Если станет ясно, что соглашения нет, они снова продлят исключение для российской нефти, хотя смысла в этом уже мало, говорит ведущий эксперт Фонда нацэнергобезопасности Игорь Юшков.
9: На самом деле, раньше под эти лицензии подпадали большие объемы. То есть сейчас фактически то, что мы уже отгрузили, та нефть идет, которая к потребителю, вот она и будет попадать под новые лицензии, если они будут опубликованы. А предыдущие лицензии, они распространялись на ту нефть, которая уже ранее была загружена на танкеры и хранилась в море. Первая, даже вторая лицензия еще касалась таких объемов. Сейчас эти объемы уже фактически проданы все. И Индия, как только был перекрыт Ормузский пролив, моментально стала скупать ту нефть, которая хранилась у ее берегов на танкерах, российская нефть. Действительно, такой было довольно много. Bloomberg насчитывал ее порядка 160 миллионов баррелей. И она хранилась, правда, не потому, что против нее действовали какие-то санкции, а потому, что цены были низкие. То есть декабрь 2025 года средняя цена на российский Urals $39 за баррель. Январь 41, февраль 44. Просто поставщики отказывались отгружать нефть по таким ценам. И после перекрытия Ормузского пролива цены поднялись, и, в общем-то, эта нефть пошла потребителям. И вот на нее распространялись лицензии. А сейчас ее уже всю потребили, поэтому если ты будешь выпускать такую же лицензию, она будет касаться не тех объемов, а только на ту, что вот текущие отгрузки происходит. То есть смысл этих лицензий, она во многом теряется уже. И первоначальную задумку Соединенных Штатов была именно в том, чтобы показать миру, что якобы они таким образом, выдавая лицензию, предоставляют дополнительные объемы нефти для глобального потребления и ликвидируют дефицит. Поэтому цена должна снизиться. Хотя на самом деле эта история не сработала, и рынок воспринял это по-другому. Наоборот, произошел рост. А если сейчас все понимают, что никакой там нефти на танкерах уже нет, ее всю уже приняли потребители, и то какой смысл тогда выпускать новые генлицензии? Но я думаю, что американцы все равно могут продлить генлицензию исключительно для того, чтобы сохранить некий статус-кво. Потому что как там будет интерпретировать рынок отказ от выпуска новой лицензии? Может быть, воспримут как некое ужесточение санкций, и что из России будет еще меньше выходить нефти, и так дефицит-то он еще будет и больше. И это может толкнуть цены на нефть вверх, чего американцам бы, наверное, не хотелось.
2: Игорь Юшков, ведущий эксперт Фонда нацэнергобезопасности. Предыдущая временная лицензия действовала до 11 апреля и касалось нефти, погруженной на суда до 12 марта. Трамп предупреждал, что действие ограничения будет возобновлено по окончании кризиса на нефтяном рынке. В Кремле на этом фоне заявляли, что спрос на российскую нефть остается высоким. В мае средняя цена российского Юралса обновила рекорд 2023 года и превысила $94 за баррель, писал Bloomberg.
3: Продолжительность жизни.
10: До эпохи электричества человек засыпал в темноте и просыпался с рассветом. Сегодня мы живем в постоянном световом потоке. Экраны, уличные фонари, и организм платит за это конкретную биологическую цену.
3: Журналист Алена Копылова.
10: Мелатонин – это гормон, который вырабатывается только в темноте. Он регулирует сон, циркадные ритмы и иммунную систему. Каждый день организм производит миллиарды новых клеток. Небольшая часть из них – аномальные. Мелатонин помогает иммунной системе их обнаруживать и уничтожать. Когда свет ночью подавляет его выработку, этот контроль слабеет. Исследователи взяли кровь у здоровых женщин ночью. После 2 часов полной темноты и после 90 минут яркого искусственного освещения. Богатая мелатонином кровь, собранная в темноте, замедляла рост опухолей. Кровь после светового воздействия, напротив, стимулировала их рост. Но онкологический риск – лишь одно из возможных последствий. Искусственный свет ночью также повышает риск гипертонии, диабета второго типа, ожирения и депрессии. Механизм тот же. Нарушение циркадных ритмов и подавление мелатонина запускают сбои в метаболизме, гормональном фоне и работе иммунной системы одновременно. Особенно опасен синий спектр, тот, что излучают экраны и LED-лампы. Чем короче длина волны света, тем сильнее подавление мелатонина и тем активнее рост опухолей в экспериментах. Как себя обезопасить, если отказ от компьютера и телефона в темное время суток для вас слишком жесткая мера? Можно использовать очки с янтарными линзами, блокирующими синий спектр.
6: Продолжительность жизни на Business FM. Business FM. Новости. Коротко.
11: 8:58 московское время. У микрофона Сердар Авликулеев. Здравствуйте. Силы ПВО уничтожили еще один беспилотник, летевший на Москву. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков, сообщил утром около 7:30 воскресенья в своем Макс-канале мэр Москвы Сергей Собянин. Всего с начала суток ПВО уничтожило 81 беспилотник, летевший на Москву. Ранее мэр сообщил, что по предварительным данным ранены 12 человек, в основном возле проходной нефтеперерабатывающей завода. Пострадала смена строителей. Технология завода не нарушена. 3 человека погибли в Московской области в результате массированной атаки беспилотников. Об этом сообщил утром в воскресенье губернатор Подмосковья Андрей Воробьев, передает Интерфакс. Одна женщина погибла в Химках, микрорайон Скорбеево. Еще 2 человека в деревне Погорелки, это Мытище. По данным Воробьева, беспилотники повредили многоквартирные и частные дома в Красногорске и Истре. По предварительной информации, пострадали 3 мужчин и 1 женщина. Еще один частный дом загорелся в результате падения беспилотника в деревне Субботино. Это на Рафаминский округ. Кроме того, атакованы инфраструктурные объекты и в нескольких муниципалитетах, добавил Воробьев. Аэропорты московского авиаузла сейчас работают штатно. Ночью в них для обеспечения безопасности вводились временные ограничения на полеты. Нижегородский аэропорт принял 15 рейсов, направлявшихся в Москву. На территории аэропорта Шереметьево зафиксировано падение обломков беспилотников, сообщает авиагавань. Премьер Британии Кир Стармер покинет пост по собственной инициативе, пишет колумнист британского издания Daily Mail Дэн Ходжес, ссылаясь на источники в правительстве. Однако не ясно, когда именно будет сделано его заявление, уточняет колумнист. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курс.
6: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
12: 9:00 в Москве, в студии Елизавета Сглобуца. Здравствуйте. Атака беспилотников на Москву этой ночью стала крупнейшей более чем за год. Это подсчитало агентство ТАСС. 3 погибших в Подмосковье и 5 раненых, в столице 12 пострадавших. 120 аппаратов сбиты за последние сутки. Шереметьево упали обломки дрона. Это произошло на безопасном расстоянии от зон обслуживания пассажиров и воздушных судов. Об этом сообщили в пресс-службе аэропорта. Пострадавших разрушений нет. Шереметьево сейчас открыт на прилет и вылет, но есть задержки рейсов. Остальные аэропорты работают по согласованию. Европа начала переговоры с КСИР по поводу разблокировки Ормузского пролива, передает гостелевидение Ирана. Кто именно участвует в этих переговорах, где они проходят, не уточняется. В ЕС это никак не комментируют. Получится ли у европейцев сделать то, что пока не удается американцам? Подробнее об этом в эфире Business FM. Итак, в Тегеране заявили о начале переговоров европейских стран с корпусом стражи Исламской революции. Предметом переговоров стал вопрос прохода судов через Ормузский пролив, передает гостелерадиокомпания Ирана. Кто именно участвует в этих переговорах, а также где они проходят, не уточняется. Комментариев от Евросоюза пока не было. Ранее министр энергетики США Крис Райт заявлял, что судоходство в Ормузе возобновится не позднее лета. По его словам, если Тегеран продолжит держать мировую экономику в заложниках, американские военные силой разблокируют Ормузский пролив. После начала военной операции Израиля и США против Ирана перекрытие пролива, на который приходилось около 30% морских поставок нефти, мировые цены на сырье взлетели. Особенно пострадали от этого страны ЕС, поэтому интерес европейцев здесь понятен. Но вряд ли их переговоры с Ираном приведут к какому-то результату, так считает политолог-международник, востоковед Елена Супонина.
13: Европейцы продолжают пребывать в растерянности. Они понимают, что не сложилось у них выстроить четкую тактику и стратегию по отношению к Ирану. Они всегда оказывались и оказываются на вторых ролях после Соединенных Штатов Америки. Но и доверять теперь Соединенным Штатам европейцы не могут, потому что то, куда завел ситуацию Трамп, европейцам тоже очень не нравится. И это очередная попытка, но могу предположить, она будет не очень успешной, европейцев выстроить свою линию по отношению к иранской проблеме. Контакты между европейцами и иранцами периодически шли всегда, и иранцы вполне выезжали, когда необходимо, и в европейские столицы. Насколько мне известно, встречи проходили и в арабских странах, тем более Катар, султанат Оман плотно посредничали всегда по иранской проблеме. Здесь дело не в месте встреч. Возможно, даже какая-то европейская делегация посетит и Тегеран. Здесь дело в тенденции. Европейцы хотят выстроить свою линию по отношению к ближневосточным проблемам, но всякий раз оказываются позади паровоза. И даже их военно-морская операция в Баб-аль-Мандебском проливе, когда хуситы бедокурили, не привела толком к результатам. Выяснилось, что у европейцев не хватает ни политической воли, ни военных возможностей для того, чтобы осуществлять плотный мониторинг, например, того же Баб-аль-Мандебского пролива. В Ормузском проливе тоже пока у европейцев нет никаких четко выстроенных механизмов. Возможно, они хотят их создать, но, опять-таки, не им сейчас это решать. Решать все будут Соединенные Штаты Америки и Израиль, ну и сам Иран.
12: Елена Супонина, политолог-востоковед. О перспективах, вероятных переговорах европейцев с Ираном и о том, почему в ЕС смогли на это пойти, говорит политолог, член правления Российской ассоциации политической науки Владимир Шаповалов.
14: Причина – это поведение Трампа, который ни во что ставит Европу, который не учитывает с точки зрения европейских лидеров европейский интерес, который действует самостоятельно и который фактически разрывает связи и союз с Европой. Европейцы это понимают. И тем самым они стремятся утвердить свою собственную самостоятельную линию поведения, в том числе и в отношении с Ираном. Интерес Европы здесь понятен. Именно Европа – пострадавшая страна от перекрытия Ормузского пролива, поскольку один из основных покупателей нефти, сжиженного природного газа и удобрений, которые идут через Ормузский пролив, это европейские страны. И в данном случае европейцы пытаются договориться с Ираном о пропуске европейских судов. Собственно, это и есть предмет переговоров. Насколько успешными они будут, скорее всего, нет, поскольку все-таки европейцы серьезным образом зависят от американцев. И пока не завершатся американо-иранские переговоры, переговоры европейцев с Ираном, в общем-то, будут фоновым явлением, и только в тот момент, когда американцы разрешат свои конфликтные отношения с Ираном, европейцы смогут действительно каким-то образом вести свой диалог с Ираном.
12: Владимир Шаповалов, член правления Российской ассоциации политической науки. В Белом доме нет единодушия по поводу дальнейших действий в отношении Ирана, сообщает об этом CNN. По словам источников телеканала, некоторые в Пентагоне выступают за ограниченные удары, которые вынудят Иран пойти на компромисс. Другие же настаивают на продолжении дипломатии. Один из собеседников CNN рассказал, что Трамп в последнее время тоже склонялся к дипломатическим средствам, но его раздражает продолжение блокады Ормузского пролива и разногласия в иранском руководстве. В Дептрансе Москвы опровергли информацию о камерах, которые штрафуют пешеходов за переход на красный свет. Там объяснили, что это вовсе не штрафные устройства, а светофоры со встроенной видеоаналитикой. Они нужны, чтобы изучать транспортные и пешеходные потоки и анализировать работу перекрестков. Ранее в телеграм-каналах появилось фото с закрытым чехлом светофор с символикой ЦОДД. При этом наверху видим большой объектив камеры. Что это за новый способ видеонаблюдения, мы спросили у эксперта. По его словам, сейчас в Москве существует фантомная зона тротуара, где камеры не установлены, и зафиксировать нарушение, кроме как визуально, абсолютно невозможно. Но сейчас идет подготовка к переводу всех средств индивидуальной мобильности, в частности электросамокатов, с тротуаров на проезжую часть. Он будет осуществлен с 2027 года, но сейчас операторов доставки уже негласно просят привыкать к автодорогам. Также тестируют нейронные камеры, которые распознают номера самокатов и лица нарушителей. Говорит руководитель администратор общественной системы обеспечения безопасности дорожного движения Константин Крохмаль.
15: В июне будет госсовет по транспорту, где президент ясно обозначит приоритеты по поводу того, что со средствами индивидуальной мобильности нужно заниматься, нужно оградить людей от стрессов, потому что количество так называемых несмертельных ДТП, увечий зашкаливает. Поэтому сейчас в режиме таком невизуальном, выходящем за информационное поле, не пугая общественность, тестируются вот так называемые камеры четвертого поколения, нейронные камеры, которые могут распознавать все. Если учитывать количество нарушений за 25 год, то суммы, которые могли бы собрать, и я думаю, будут собирать после введения камеры видеофиксации и жесткого нарушения, будут сравни автомобильным в сезон. Это будут миллиарды рублей. А это в тестовом режиме, поэтому без выписывания штрафов. Но все готовится к тому, что будет тотальная зачистка городского пространства для контроля средств индивидуальной мобильности.
16: Этой камеры нового поколения, в чем ее

0: если он зарегистрирован, будут штрафовать. Если не зарегистрирован и злостный, будут искать по косвенным признакам. То есть есть система базы данных, которая может распознавать конкретного человека, даже без биометрических параметров. С 27 года у нас СИМов на тротуаре не будет. Когда будет принят закон, начнется повальная установка этих камер. У нас каждый электросамокат будет протестирован и будет поставлена заглушка на ограничение скорости до 25 километров максимум. То есть и на частные то же самое. Если кто-то снял эту заглушку, разгоняется, это будет вплоть до уголовной ответственности. То есть это китайская система, когда ты выходишь на дорогу, и ты попадаешь, так называемую, в открытую социальную сеть. То есть в Китае все, почесал затылок, все видят. Там нет слепых зон. Там дома сидишь, что хочешь делать. А когда выходишь на улицу, надо соблюдать правила определенные. Это оборотная сторона медали, это безопасность. В идеале, когда человек перейдет светофор или проедет по светофору, ему на СМС придет предупреждение. Сразу же. Вот как в Китае. Уважаемый товарищ, тогда-то вы нарушили то-то, то-то, то-то. Будьте внимательны. При повторном там штраф. То есть будет полный контроль через мобильный телефон и так далее. К чему все идет? Я думаю, что в 27-м году все это уже будет.
1: Константин Крухмаль, общественная система обеспечения безопасности дорожного движения. Москвичка Лариса недавно вернулась из Китая. Она была очень удивлена, когда в местном аэропорту, заглянув в монитор сотрудника на паспортном контроле, увидела множество своих фотографий.
2: Мы путешествовали в нескольких городах, и когда уже из предпоследнего Шанхая вылетали в Чэнду, на пропускном пункте, когда там паспортный досмотр был, ну, мимо проходя, уже заглянула в монитор сотрудника, увидела кучу-кучу своих фотографий. Причем как-то вот даже из неожиданных каких-то мест, где вот даже непонятно, где там могли быть камеры, но были очень удивлены, конечно, потрясены таким опытом. Мы не по туристическим ходили местам, а так, куда нас приведет дорога. Какой-то, например, старый-старый переулок, где там вообще, мне кажется, коммуникации особо даже нет, и даже оттуда. То есть каких-то парков таких вот тоже полузаброшенных. Но вот это было в аэропорту, и вот как раз где паспортный контроль. Ты проходишь сканирование лица, видимо, и у них сразу выдает вот все фотографии, где ты был. Там прям очень много на мониторе.
1: В китайском Шэньчжэне впервые в мире камера, которая ловит нарушителей, перебегающих дорогу на красный свет, заработала еще в 2018 году. Сначала фотографии безответственных пешеходов выводили на экран рядом с переходом, но потом запустили сайт с их данными. Штрафные квитанции публикуют на страницах нарушителей в соцсетях, и кроме того, штраф влияет на кредитный рейтинг, который есть у каждого гражданина Китая. Верховный суд хочет снизить сроки за хранение и покупку наркотиков. Соответствующий законопроект внесен в Госдуму. Речь идет о сроках за крупный и особо крупный размер без цели сбыта. В действующей редакции закона за незаконный оборот наркотиков в крупном размере без цели сбыта предусмотрен срок от 3 до 10 лет, а за особо крупный от 10 до 15. Предлагается сократить максимальный срок наказания до 5 и до 10 лет, соответственно, без указания нижних пределов санкций. Будет ли законопроект принят без особых разногласий и не даст ли он послабления в сфере наркоторговли? Говорит об этом адвокат Дмитрий Герасимов.
3: Верховный суд имеет право законодательной инициативы. Должно быть профильного комитета одобрительная подпись, согласование с МВД, с правительством, отзывы должны были представить. Но я лично оцениваю это очень и очень положительно, поскольку у нас в колониях очень много людей сидят именно за хранение наркотиков. А вот, например, больше 1 грамма амфетамина, это уже считается крупный размер. Людей надо не сажать на большие сроки, а штрафом наказывать хотя бы. Это же не сбытчики, это жертвы наркомафии, сами потребители. Я положительно, безусловно, оцениваю законопроект.
4: Это крупный, особо крупный размер. О каких партиях идет речь?
3: У нас для каждого наркотика крупный, особо крупный размер установлен по-своему. Ну, например, амфетамин уже больше 1 грамма считается крупным, больше 200 особо крупный. Марихуана или гашиш больше 25 грамм считается уже крупным. Крупный размер, он очень-очень маленький сейчас. То есть это буквально потребителю на 2-3 дозы, скажем так. За 2-3 дозы можно уехать до 10. И чем руководствуется Верховный суд? Ну, наверное, в принципе, гуманизация. Потому что у нас очень за хранение большие сроки преступлений тяжкое, особо тяжкое считается. И большие правовые последствия потом людям, судимым за эти преступления.
4: В случае принятия этого законопроекта, не создаст ли он благоприятное поле для торговли наркотиками?
3: Я считаю, что нет, поскольку именно за сбыт наркотиков санкции не меняются. И санкции у нас за сбыт наркотиков очень большие. Это только для...

0: потребителей.
1: Суды, как правило, любят давать высшую планку.
0: Нет, во всяком случае, в Санкт-Петербурге, где я практикую, всегда дают первый раз несудимому человеку, даже условно и по минимуму. А в других регионах, может быть, немножко пожестче.
2: Дмитрий Герасимов, адвокат, в 2024 году за приобретение и хранение наркотиков в особо крупном размере без цели сбыта были осуждены 85 человек. Из них наказание в виде лишения свободы на сроки свыше 10 лет назначено лишь 8 осужденным. Проект закона также предлагает на осужденных больных наркоманий, которым назначены не связанные с лишением свободы наказания, возложить обязанность пройти лечение от наркозависимости, медицинскую реабилитацию.
3: «Между делом» с Кирой Альтман.
4: Ирена Понарошку, предприниматель, автор цифрового медийного контента, рассказывала мне «Между делом» о своих бизнес-партнерах Дмитрии Серове и Кристине Сударевской, паре, создавшей бренд натуральной краснополянской косметики. С ними Ирена создала и свой продукт, но прежде она увидела их подход к делу.
5: Они построили красивый офис на этой ферме, красивое производство. А обычно производство – это какой-то ангар безликий, где-то, где подешевле. А они не пожалели средств на то, чтобы даже производственный цех был произведением искусства. И люди, которые работают в этом офисе, они сидят за компьютерами с видом на поля розы. Это вообще такое место паломничества. Туда приезжают блогеры со всей России. Есть экскурсии на ферму, где можно самим собирать цветки розы. И это все невероятно красиво. Потом будет цвести календула. И это все безумно красиво. И еще так как это мягкий, благодатный климат Красной Поляны, то это еще и цветет несколько раз за год. То есть мы несколько урожаев за год собираем. Потом мы сделали совместный проект дезодорантов. И это сразу было вот идти против ветра, потому что самый сложный продукт натуральной косметики, который только может быть, это дезодорант. Потому что он ни на ком не работает. Но мы все-таки его сделали, и, как ни странно, он выстрелил. И Дима, он такой как раз химик, идеолог всего этого, он сказал: опунция. У нас будет гектар опунции, и мы будем делать косметику из опунции. А у меня уже тогда в моих проектах была Веледа, и у Веледы была линейка с опунцией. И я уже пробовала эти кремы, и я знала, что это офигенный ингредиент. В Америке это называют hero ingredient, то есть ингредиент, на котором держится продукт, основа. И это вообще вот выстрелило так, как мы вообще не ожидали.
4: Ирена Понарошку, предприниматель. Кира Альтман, Бизнес FM.
3: Между делом на Бизнес FM.
6: Все подкасты автора с названием программы на BFM.ru и любых подкаст-платформах.
3: Погода в Москве.
2: В столице уже плюс 21 градус, сегодня ясная погода, но возможен небольшой дождь во второй половине дня, ближе к вечеру. Сегодня максимальная температура плюс 27 градусов, ночью плюс 17. С завтрашнего дня аномальная июльская жара. 9:16 в Москве. Кстати, об аномальной жаре, которая надвигается на Москву. На предстоящей неделе столбики термометров покажут плюс 30 градусов днем и не ниже 15 ночью. Как будут спасаться от тропического солнца москвичи, об этом Светлана Чередникова.
7: В воскресенье в Москве может прогреметь гроза, а дальше будут тропики. С понедельника по пятницу значение среднесуточной температуры в столичном регионе превысит норму на 7-9 градусов. В столице днем будет плюс 30 и больше, говорит обозреватель погоды проекта «Метеовеб» Алексей Сафонов.
8: С понедельника и вторника температура воздуха днем в Москве из-за преобладания южной составляющей ветра будет достигать 28-30 градусов тепла. В понедельник 28-30, во вторник 29-30, в среду 29-31 и так далее всю неделю вплоть до окончания недели. То есть суббота и воскресенье тоже ожидаются очень жаркими. Правда, там температура, скорее всего, чуть-чуть на 1-2 градуса понизится, и ожидаются небольшие локальные дожди. Много солнца. Можем сказать даже, что купальный сезон можно открывать. Температура воздуха днем может достигать 29 градусов в понедельник, а ночью не опускаться ниже плюс 15 градусов.
9: Да, мы как раз бассейн тут обзванивали, они никакие не работают.
8: Много потеряли.
7: Мы действительно обзвонили водные локации, включая даже частные пляжи, которые предлагают отдых у воды под открытым небом. Большинство откроются с конца мая, начала июня. Исключение The Bassein в Сокольниках. Он начнет работать на следующей неделе с 20 мая, но пока нет подробностей по ценам и графику. Также есть возможность окунуться в открытых бассейнах акватории ЗИЛ. Сеанс 45 минут, цена около 700 рублей. Билеты продают в кассе за 15 минут до сеанса. Из минусов – к оплате должны прилагаться купальная шапочка и справка на глисты. Бассейны по всей столице, открывающиеся в рамках фестиваля «Лето в Москве», должны заработать не ранее 1 июня с официальным стартом купального сезона. Так что единственный выход – отправиться на естественный водоем. Вариант разместиться в тени по берегам столичных прудов или на набережной Москвы-реки. Есть еще возможность окунуться в фонтан, например, в Новый на площади в Лужниках. Он открылся 6 мая на месте, где обычно зимой залит каток. Он неглубокий, а вот популярный открытый бассейн в Лужниках закрыт до июня. В городе немало и так называемых сухих фонтанов, когда из пешеходной площадки время от времени бьют струи воды. Отлично освежает в жару. Самый большой в парке Музеон на Крымской набережной. В жару у горожан становятся популярны летние веранды и террасы в заведениях общепита. Они приносят дополнительно около четверти выручки, отмечает управляющий партнер и шеф-повар ресторана «Торро Гриль» Кирилл Мартыненко.
9: К сожалению, не всегда получается сделать веранды, чтобы они были красновесными. Это все зависит от собственника, у которого рестораны арендуют помещение. Где-то это сделать невозможно. В среднем летние террасы приносят там плюс 20-25% к выручке стандартно, если погода хорошая. Все к этому готовятся, все там обновляют мебель, у кого есть возможность ставить какие-то зонты, ставить навесы, тоже обновляют их, чистят, моют, сажают цветы. Мы на самом деле не всегда в наших ресторанах бронируем веранду, потому что хорошая погода, она и так наполняется, поэтому мы редко делаем резервы именно на веранде. Она в порядке живой очереди. Если бронировать все на веранде, то может немножко просесть зал.
7: Некоторые заведения в жару на верандах специально устанавливают фонтаны и опрыскиватели, чтобы привлечь посетителей, рассказал совладелец сети баров Speak Group Николай Прохоров.
10: У нас веранды не бронируются, все по факту. У нас больше такая вечерняя история, поэтому в плане жары у нас не так это сильно коснется. Но вот в плане других веранд, я думаю, что, конечно, зонты и какие-то водяные устройства будут гостей спасать. Фонтанчики, обрызгиватели и так далее.
11: Примерно когда открыли вы веранды?
10: За прошлые выходные мы еще что-то доделали. В эти выходные, вот вчера буквально, уже ребята там сидели, отдыхали.
7: А еще в жару у нас традиционно растет выручка у продавцов мороженого, холодных напитков, вентиляторов и кондиционеров. Светлана Чередникова, Анна Моргунова, Бизнес ФМ.
2: Популярная игра «Клуб романтики» от молдавских разработчиков снова станет доступна в России спустя 2 года. Создатели согласились адаптировать ее под российские законы. Версия для Android уже доступна, для айфонов появится в ближайшие дни. В 2024 году Роскомнадзор запретил ресурсы за содержащиеся в нем информации об ЛГБТ. А в России это теперь экстремистская запрещенная организация. Приложение было особо популярно у русскоязычной аудитории, только в сообществе во ВКонтакте. Сейчас под 1,5 миллиона подписчиков оно было в топе App Store и Google Play. Но теперь создатели заявляют, что разработали спецверсию для россиян, которая будет заметно отличаться от международной. Подробнее Екатерина Штрикова.
12: Как мы шутили в университете, «Клуб романтики» — это игра для тех, у кого нет личной жизни, но кто хотя бы может в нее поиграть. Пользователю предлагают выбрать одну из более чем 40 историй от комедии до детектива. По сути, это романтические романы, в которых есть возможность влиять на развитие событий и концовку. А самое главное — выбрать для главного героя, а это всегда женщина, любовный интерес. В 2024 году, как раз после выхода одного из обновлений, РКН запретил игру. Тогда разработчики ее Story Interactive не стали удалять запрещенный контент, ссылаясь на ценности компании. Вместо этого они ограничили доступ к приложению в российских App Store и Play Market. Но россияне находили способы обхода. Несколько дней назад компания сообщила, что после принятия одного из самых непростых решений 2 года назад подготовила отдельную версию приложения, адаптированную под российские законы. Ключевое изменение – все любовные ветки с женскими персонажами будут удалены для россиян. Такой ход комментирует гендиректор компании Games for Gamers, преподаватель программы «Менеджмент игровых проектов» Высшей школы бизнеса НИУ ВШЭ Константин Сахнов.
13: Клуб романтики, наверное, одна из наиболее известных игр, в том числе на российском рынке, для инди-студий, маленьких команд, которые насчитывают 3, 5, 10 человек. Рынки достаточно важны, в том числе локальные рынки, такие как Россия. На Россию в целом приходится примерно 1.5% мирового рынка видеоигр. Для инди-разработчиков это может быть очень большая цифра, потому что для тех, кто хочет заработать условно $1 миллион, российский рынок выглядит очень привлекательным. Плюс надо отметить, что на российском рынке традиционно сильные компьютерные игры. На мой взгляд, решение разработчиков адаптировать версию для того, чтобы соответствовать российскому законодательству, оно, во-первых, абсолютно правильное. То есть с коммерческой точки зрения, с точки зрения соблюдения закона. Во-вторых, все-таки это вопрос в том числе репутационный, потому что достаточно большая аудитория игры именно русскоязычная. Большая часть этих игроков, они из России. Для того, чтобы у этих игроков не было проблем с доступом, была разработана отдельная версия специально для локального рынка.
12: Команда игры всегда была лояльна к российской аудитории и соблюдала закон. Например, завела официальную страницу во ВКонтакте и зарегистрировала свои соцсети в РКН. А случаи адаптации игр под разный рынок из-за цензуры не новы, отмечает директор фестиваля игровой эволюции «Гамедни» Михаил Лисецкий.
14: Каждый разработчик стремится к максимизации своей аудитории всегда, везде, без исключений. Практика цензурирования игрового контента под требования региональных регуляторов, к сожалению или к счастью, совсем не нова. Самые известные региональные табу – это запрет красной крови в немецких локализациях или изображение костей и черепов в китайских. Поэтому, если решение о том, чтобы подчиниться требованиям регулятора, принято, то какими бы комментариями оно не было обставлено, надо понимать, что это решение бизнесовое, а не идеологическое. Искать какие-то подтексты, скрытые смыслы, послания здесь не нужно.
12: Поклонники встретили новость поначалу с восторгом. Под постом в Телеграме более 1000 комментариев. Но затем стали задаваться вопросами. В частности, сохранится ли прогресс из прошлой версии игры. Проблема в том, что в игре отдельные выборы совершаются за алмазы, игровую валюту. Их можно накопить бесплатно, но это долго. Некоторые алмазы покупают за реальные деньги. В компании заверили, что перенос возможен, но с нюансами. К тому же для россиян будет отдельный внутриигровой рейтинг, вне международного клуба. И тут уже не до романтики. Екатерина Штрыкова, Гуаруто. Бизнес FM.
3: Реклама. Контакты коммерческой службы радио Бизнес FM на портале bfm.ru. Вопреки прогнозам. Средневековый немецкий астроном Иоганн Штофлер предсказал, что в феврале 1524 года случится всемирный потоп. На этот месяц выпадал редкий парад планет в созвездии Рыб, который астрологи традиционно связывают с водой. С масштабами бедствия, которые напророчил Штофлер, соглашались не все. В реальности в том феврале не было даже сильных дождей. Позднее родилась легенда о некоем графе, который к рассчитанной дате потопа построил на Рейне ковчег и будто бы спасаться на нем пришли тысячи людей, сотни из которых погибли в давке, а оставшиеся забили графа камнями. Документального подтверждения этой истории нет, а репутация Штофлера умудрилась не пострадать. Задним числом он приписал себе правильное предсказание разрушительного наводнения в Центральной Европе, которое случилось 4 года спустя.
15: Вопреки прогнозам на Бизнес FM. Валюты. Ганский седи введен в обращение в 1965 году. Название в переводе с одного из местных диалектов означает «раковину морской улитки каури», которая когда-то служила платежным средством племенам, обитавшим на территории современной Ганы. Седи пережил три деноминации. Сегодня более чем на порядок дешевле американского доллара. Валюты на Бизнес FM. После службы в бизнесе.
16: Это моя гордость. И тыл, и моя основа. Когда я вернусь, естественно, это пойдет большими шагами.
15: Семья Александра Шатунова после того, как он ушел по мобилизации, построила ферму.
17: Я видел, в каком состоянии была моя мама. Понимал, что если не отвлечь, ей будет тяжелее. Хозяйство – это наша тема.
15: Специальный репортаж. В воскресенье после 16 и после 8 вечера на Бизнес FM. Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса. Тех, что только на Бизнес FM.
6: Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Бизнес FM русскими буквами или BFM любыми. Вы знаете, как это написать. Бизнес FM. Новости. Коротко.
18: 9:28 московское время. У микрофона Сердар Авликулиев. Оперштаб Белгородской области сообщил о гибели мирного жителя в селе Нижеголь от удара ночью украинского дрона по грузовому автомобилю. Транспорт уничтожен огнем, добавили в оперштабе. Дежурные средства ПВО минувшей ночью с 22 16 мая до 7 утра 17 мая перехватили и уничтожили 556 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над 15 регионами, а также над Черными и Азовскими морями. Об этом сообщает утром в воскресенье в своем Макс-канале Минобороны России. 19 следовавших во Внуково самолетов не смогли приземлиться в аэропорту с начала текущих суток из-за действующих ограничений по безопасности и ушли в другие аэропорты. Об этом сообщили ТАСС в воздушной гавани. Китайская сторона предлагает России активизировать взаимодействие в сфере высоких технологий и инноваций, включая искусственный интеллект и умные города. Об этом заявил вице-премьер Госсовета Китая Джан Гуцин на церемонии открытия 10-й российского китайского экспо в Харбине. По словам Джан Гуцина, Москве и Пекину необходимо углублять кооперацию в области фундаментальных исследований и практического внедрения их результатов. Он также отметил, что научно-технические инновации призваны обеспечить обоюдный выигрыш и стать новым драйвером роста эффективности для экономик двух стран. Победителем международного песенного конкурса Евровидения стала представляющая Болгарию певица Дарина Йотова Дара. Финал юбилейного 70-го конкурса прошел в субботу на стадионе Виннерштадтхалле в Вене. Второе место занял представитель Израиля Ноам Беттон. Третье по итогам голосования досталось представительнице Румынии Александре Капитанеску. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
6: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: 9:30 в Москве, в студии Елизавета Сглавуца. Здравствуйте. Последствия будут невообразимыми. Так в правительстве Южной Кореи оценивают эффект готовящейся забастовки сотрудников Samsung. Они требуют радикального увеличения премий в связи с бумом продаж полупроводников. Но руководство Samsung навстречу не идет. Как это может отразиться на производстве чипов, разбираемся. Многие рискуют, остальные закрываются. Бизнес продолжает говорить сегодня в нашем эфире о статистике закрытий малых и средних предприятий в России. Основные моменты, на которые указывают опрошенные нами предприниматели, это дорогие кредиты и необходимость сокращения персонала. Ведущие немецкие автоконцерны Mercedes-Benz и Volkswagen готовятся увеличить присутствие на рынке оборонного производства. Почему военная составляющая признана перспективной и какое место она займет в бизнесе автогигантов? Подробнее об этом в эфире Business FM. Итак, корейский гигант Samsung Electronics готовится к 18-дневной всеобщей забастовке. Она намечена на 21 мая. Профсоюз и руководство Samsung не смогли договориться о бонусах и премиях для работников на фоне высоких прибылей из-за бума в индустрии полупроводников. Компания по-прежнему намерена направлять на выплаты 10% операционной прибыли. Профсоюзы требуют увеличить премиальный фонд в 1.5 раза. Как всеобщая забастовка в Samsung повлияет на глобальный рынок чипов? Мнение соучредителя Ассоциации производителей компьютеров и периферийного оборудования 2620 Максима Горшенина.
19: Давно люди просят, чтобы им зарплату выплачивали соответствующую. Им компания Samsung говорит, что мы вам платить не будем в том объеме, в котором вы планируете. И должны были договориться, но, к сожалению, к консенсусу они не пришли, поэтому уже переросло в большую конфронтацию. При этом очень важно отметить, что в Корее очень жесткие условия труда. Это, на мой взгляд, одни из самых жестких условий труда. Всех людей, кто я знаю, кто там поработал, они, мягко говоря, приезжают потом в Россию и просто полгода приходят в себя. Ребята работают там по 16 часов в день и с одним выходным в месяц. Это типичный график работы для корейца. Ну, может быть, сейчас чуть-чуть меняется. По крайней мере, лет 5 назад это так было. Они очень много работают и перерабатывают. Поэтому условный протест из-за того, что сложные условия труда повысить и зарплаты повысить, они не особо хотят повышать. Но при этом заметим, что второй игрок по производству памяти, SK Hynix, они точно так же находятся в Корее. И для них это большой плюс. Они больше продадут память. памяти. Поэтому примерно будет в балансе все. И я предполагаю, что когда начнется там забастовка, там что-нибудь пообещают уважаемым протестующим, они побастуют пару дней и дальше продолжат производство.
1: А если забастовка продолжительной окажется, сроки ее могут как-то сказаться все-таки на глобальном рынке чипов памяти?
19: Да, конечно. Вот, допустим, когда ребята провели тут забастовку ночью в пятницу в один день, то сразу же именно контрактное производство чипов, это не памяти, а контрактное производство процессоров и других микросхем, которые Samsung осуществляет для других компаний, например, для компании Tesla, то вот за одну такую забастовку выпуск упал на 58%. Поэтому если это продлится достаточно долгое время, допустим, неделю, две, три, вот это вот уже сильно повлияет, потому что в большинстве своем запасы формируются на месяц вперед, поэтому условно две недели воевать можно, дальше уже будет довольно проблематично для компании.
2: Максим Горшенин, Ассоциация производителей компьютеров и периферийного оборудования 2620. Предстоящая забастовка работников Samsung может привести к невообразимым последствиям для экономики, считают в правительстве Южной Кореи. Не исключено, что власти воспользуются своим правом на приостановку забастовки на 30 дней в условиях форс-мажора. Многие в бизнесе рискуют, остальные закрываются. Мы продолжаем опрашивать предпринимателей из малого и среднего бизнеса, как обстоят дела у них. Forbes писал, что только в первом квартале закрылось 200 тысяч компаний, что на 9% больше, чем за тот же период прошлого года. У всех свои проблемы, но есть и общие, так как слишком дорогие деньги и необходимость сокращать, в том числе, персонал.
15: «Бизнес говорит».
7: Основатель и владелец Центра красоты и здоровья Ирины Старостиной, Ирина Старостина.
20: Для меня, как для представителя бьюти-индустрии, в ней я работаю 19-й год. Сейчас один из критических моментов – это, конечно, изменение налоговой ставки. Для нас при низкой маржинальности, в принципе, в бьюти, у нас очень большая расходная часть в нашей индустрии. Для нас изменение данных условий, то, что мы слетаем с патента, минимальные у нас остались значения суммы это до 10 миллионов в год. То, что сейчас я вижу по факту, и есть статистика, что по сравнению с тем годом уже закрылось больше на 20% бьюти-салонов в Москве. И тенденция это будет наблюдаться, потому что лето – это не сезон для нашей индустрии, тем более мы наблюдаем сильный спад среди потребителей. Наши клиенты стали ходить реже, либо отказываться от услуг, либо делать их сильно дешевле. То есть, например, маникюр без покрытия или уже не такие окрашивания сложные, а просто окрашивание корней. То есть, как бы снижается не только спрос, но и чек у клиента. Конечно, мы ожидаем то, что будет еще хуже. Как бы не хотелось быть оптимистом, но тем не менее реалии совершенно другие. Оптимизировать все, что можно было. Первый квартал нам это показал, мы сделали. Но есть факторы, которые неизбежны. Большая расходная часть. Чтобы предоставлять качественные услуги для пациента, мы не можем ее урезать уже.
7: Основатель бренда «Биома» товаров для комфортной беременности и материнства Владислав Хайрулин.
21: Сейчас вокруг много информативного шума о том, что всех все плохо, все закрываются. У нас ситуация была такая раньше на пару лет. В моей компании кризис случился 1.5 года назад, и мы сейчас из него вышли, как раз-таки находимся в стадии активного роста, развития и наращивания объемов. Поэтому не могу сказать, что у нас такая же картина, как у большинства. Просто мы чуть раньше перестроились и прожили свой кризис. У нас все хорошо. Потому что мы строим свой бренд, то есть продаем на маркетплейсах не просто какие-то все товары подряд, а ушли в узкий сегмент, убрали все лишние продукты, товары. И у нас снизилась зависимость от демпинга, от условий маркетплейсов, благодаря фокусной работе над брендом.
7: Сооснователь бренда одежды «Лен и семья» Владислав Сидорчук.
22: У нас по-своему уникальный кейс в этом отношении. Мы сезонники. У нас исключительно летний ассортимент льняной одежды. И работаем мы на море. Поэтому мы всегда ждем наступления тепла. От этого зависит, начнется ли сезон чуточку раньше. Ну и как следствие продажи. Но в этом году в Крыму весна совсем не весенняя выдалась. Поэтому, конечно, это повлияло на продажи. И держались мы только на постоянных клиентах и скидочных предложениях. Нам пришлось этой зимой закрыть свой магазин в Москве. И мы решили сконцентрироваться на тех местах, где мы больше всего надо. То есть на юге. Поэтому мы открываем дополнительный магазин в Ялте. И не сказать, что это плановый виток нашего развития, скорее риск и игра ва-банк. И, судя по коллегам, рискуют сейчас многие, а остальные просто закрываются.
15: Бизнес говорит.
2: Ну, а сейчас о том, что немецкий автопром встает на военные рельсы. Гендиректор Mercedes-Benz Ола Келениус заявил в Wall Street Journal о готовности концерна выйти на рынок оборонного производства, если это будет экономически целесообразно. Топ-менеджер подчеркнул, что мир стал непредсказуемым, и Европе необходимо усиливать свой оборонный профиль. Келениус назвал выпуск военной техники растущей нишей, которая, хотя основной профиль Mercedes по-прежнему производство легковых автомобилей. Тенденцию подтверждают и другие компании. Volkswagen, например, ведет переговоры с израильскими компаниями о производстве компонентов для системы «Железный купол». Но сам Mercedes давно готовит почву. С 2021 года производство военных грузовиков выведено в отдельное подразделение, а внедорожники G-класса уже предлагаются в специальных модификациях для армии, комментирует главный редактор журнала «Берлинский телеграф» Александр Бойко.
0: ЦК очень большие в разных городах Германии, в разных землях, и они простаивают. Потом приходится сокращать персонал. А это большое количество людей, около 30-50 тысяч персонала, и с ним нужно что-то делать, потому что этот персонал работал 30-40 лет на одном производстве, и эти люди больше не умеют ничего делать. Я думаю, что компания Mercedes рассматривает это как временное направление во избежание того, чтобы не закрыть свои большие заводы и как-то поддержать свои склады, потому что сейчас очень много продукции непроданной, к сожалению, из-за конфликтов с Китаем, с Америкой. Безусловно, это сказывается. И, в принципе, у Мерседеса был реальный шанс сейчас временно перестроить свое производство, тем самым спасти и компанию, и сотрудников. Но это пока перспектива на первые 10 лет. Это уже обсуждается и в немецком Бундестаге, и вопрос решенный. Я думаю, что это все запустится в ближайшие пару месяцев.
4: Может ли это быть результатом давления со стороны США и НАТО на Европу от увеличения оборонных расходов? Или это только рыночная инициатива?
0: Безусловно, да. Это и рыночная, и политическая, и экономическая. Внутренняя политика Германии очень сильно изменилась. И сейчас в связи с подорожанием света и нефти нужно перестраиваться. Ну и плюс внешнеполитический формат. То есть сейчас Германия хочет, по сути, возглавить НАТО. Есть такие амбиции, да, у бундесканцлера Мерца. И те люди, которые занимаются оборонкой, они считают, что это большой сейчас шаг к развитию и к пересмотру стратегических ценностей и прочих. После высказывания Трампа неоднократно, что он хочет вывести войска из Германии, пересмотреть доктрину взаимоотношений НАТО внутри, немецкое правительство, жители Германии все меньше стали доверять США и вот пересмотреть все свои промышленности.
2: Александр Бойко, редактор журнала «Берлинский телеграф». Как писал Шпигель, производитель танков КНДС может купить заводы Mercedes-Benz и Volkswagen, чтобы наладить там выпуск бронетехники. Оборонный холдинг готов инвестировать 1 000 000 000 евро в новые мощности. Матчи заключительного 30-го тура российской премьер-лиги пройдут в воскресенье 17 мая. Все встречи тура начнутся в 18 часов по московскому времени за чемпионство. Продолжают вести борьбу только два клуба – «Зенит» и «Краснодар». О шансах команд – спортивный обозреватель «Бизнес ФМ».
5: Футбол с Григорием Гуреевым.
23: Санкт-Петербург готовится к чемпионству. Шансы «Зенита», безусловно, перед последним туром выше. Команде Сергея Симака достаточно будет сыграть в ничью с Ростовом на выезде, которому вроде как уже ничего в чемпионате не нужно. Сейчас у «Зенита» 65 очков, у «Краснодара» 63. «Быки» принимают Оренбург. Если «Зенит» сыграет в ничью, а подопечные Мурада Мусаева победят, то у соперников будет по 66. И тут вступает правило регламента. В случае равенства очков выше будет та команда, у которой преимущество по результатам личных встреч. Здесь мяч тоже на стороне «Зенита». В этом сезоне подопечные Сергея Симака победили «Краснодар» со счетом 2-0 в первом круге и сыграли в ничью 1-1 во втором. Трехкратный чемпион России в составе «Зенита» и лучший бомбардир в истории клуба Александр Киржаков в разговоре с «Бизнес ФМ» выразил уверенность, что проблем у сине-бело-голубых не возникнет, и они сделают ставку на атаку.
24: Я думаю, точно «Зенит» будет играть в тот футбол, который играл в предыдущем матче. На мой взгляд, этого будет достаточно в матче с Ростовом. Ростов вообще не мотивирован. Никак. Абсолютно. Они уже выполнили все турнирные задачи свои, спаслись, сохранили место в премьер-лиге. К сожалению, у Ростова такие задачи последние годы, потому что и команда, и город заслуживают большего, на мой взгляд. «Зениту» достаточно не проиграть, поэтому я думаю, что «Зенит» выполнит поставленную задачу.
23: Ростов занимает 10-е место и сохранит его по итогам чемпионата при любых раскладах. Но главный редактор питерской газеты «Спорт день за днем» Иван Житков по-прежнему не спешит считать вопрос с золотыми медалями решен. командам. По его мнению, Ростов может создать неожиданные проблемы и даже победить «Зенит».
8: Команда после ухода Валерия Карпина, она не только не стала хуже, она стала злее, конкретнее, концентрированнее, выдала несколько хороших матчей, добрала несколько важных очков у тех, кто в них очень сильно нуждался. Поэтому теоретически можно предположить, что у «Зенита» возникнут проблемы. Но кто мог себе представить, что «Зенит» проиграет в Оренбурге? Тем не менее, это случилось. Команда иногда бежит впереди паровоза. Есть такое свойство у «Зенита» — ослабляться заранее. Да, я очень не люблю такие штамповые высказывания, что кто-то там расслабился, недонастроился. Но, к сожалению, это случается, и это очень характерно для команды Сергея Симака нынешнего сезона. Даже в матче с Сочи, как мы видели, было крайне непросто. Другое дело, я очень сильно удивлюсь, если это случится, если «Зенит» просто позволит этому случиться. Но тогда просто получается, что команда никаким образом не заслуживает чемпионства в этом году. Конечно, шансы «Зенита» ближе, выше на победу, но бывает всякое, немножко подождем.
23: «Зенит» может выиграть свой 11-й чемпионат России по футболу и стать единоличным лидером по этому показателю. На данный момент у петербургского клуба и у московского «Спартака» по 10 побед в турнире. Что касается Краснодара, то команда Мусаева сделала почти невозможную мечту о втором подряд золоте РПЛ. Чемпионство было очень близко, но поражение от «Динамо» в предпоследнем туре все осложнило. Теперь нужно, чтобы «Зенит» проиграл, но это крайне неочевидный сценарий. За бронзу ведут борьбу «Локомотив» и «Спартак». Железнодорожники опережают конкурента на 2 очка и сыграют в дерби с ЦСКА, а красно-белые в гостях с махачкалинским «Динамо», которое решает вопрос сохранения места в РПЛ. В лучшем случае команде Вадима Евсеева предстоят стыковые матчи. В худшем – прямой вылет. Это случится в случае поражения от «Спартака» и победы «Пари НН» в Казани над «Рубином». Место «Динамо» в стыках в таком случае займет нижегородский клуб. Григорий Гуреев, Бизнес ФМ.
9: Реклама. Контакты коммерческой службы радио «Бизнес ФМ» на портале bfm.ru. «Бизнес ФМ». Контекст. С 3 по 6 июня Петербургский международный экономический форум. Деловая программа объединит более 150 сессий, сгруппированных по тематическим направлениям. От мировой российской экономики до технологического лидерства, социальной повестки и развития среды для жизни. Отдельное внимание будет уделено форматам бизнес-завтраков и международных бизнес-диалогов с представителями ключевых стран и регионов. Организатор — фонд «Росконгресс». Подробнее на forumspb.com. 6+. Спорт и деньги с Кириллом Гомельским.
10: Сколько сейчас в нашем футболе разговоров о проблемах ЦСКА? Но на фоне санкций и невозможности игрокам показать себя на европейских турнирах трудности даже ожидаемы. А вот у одного из богатейших и самых титулованных клубов мира, мадридского «Реала», таких препятствий нет. А проблемы есть, и очень серьезные. О недавней полной замене медицинского штаба, чьи ошибки могли стоить карьеры Кильяну Мбаппе, уже рассказывал. Но это только вишенка на торте. Уже больше 10 миллионов фанатов королевского клуба подписали петицию с требованием изгнать француза из команды. Произошло это после того, как он вместо восстановления после травмы в Мадриде уехал отдыхать в Италию. Он самый дорогой игрок клуба. Его трансферная стоимость — 200 миллионов евро. Но после подписания Кильяна 2 года назад «Реал» не завоевал ни одного трофея. Вот и на прошлой неделе «Сливочные» потерпели поражение от «Барселоны» и упустили шансы на первое место в чемпионате Испании. Мбаппе — только малая часть бед команды. Почти половина игроков не разговаривают с главным тренером Альваро Арбиолой. Они между собой перестали общаться. И если с Арбиолой все понятно и уже объявлено, что он не останется в клубе после завершения сезона, то что делать со звездным составом — вопрос гораздо сложнее. Недавно Рюдигер подрался с Карреросом в раздевалке, а в четверг боксерский поединок, закончившийся нокаутом, устроили Орельен Чуамини и Федерико Вальверде. С Чуамини, чья трансферная стоимость 75 миллионов, все в порядке. А вот Вальверде — 120 миллионов. Потерял сознание, и его пришлось госпитализировать. Оба наказаны штрафом на 500 тысяч евро и дисквалифицированы. Но смогут ли эти двое дальше играть в одной команде? Президент «Реала» Флорентино Перес уже объявил о серьезных изменениях в межсезонье. А может, ему стоит начать с себя?
9: Спорт и деньги на «Бизнес ФМ».
2: 9:47 в Москве. Проснуться или закрыться — владельцы так называемых спящих, неработающих ООО получают требования от налоговой в связи с нововведениями этого года. Об этом пишут слушатели «Бизнес ФМ».
9: Итоги недели.
2: Теперь такие спящие компании обязаны платить страховые взносы за директора фирмы, даже если она не ведет никакой деятельности, а это почти 100 тысяч рублей в год. Почему предприниматели часто не закрывают ООО, даже если компания не работает, и зачем введены новые правила? Об этом Наталья Шашина.
7: В чат-бот «Бизнес ФМ» в Макс написал Алексей из Екатеринбурга. У его семьи был небольшой магазинчик в торговом центре. Но полтора года назад, осенью 24 года, его пришлось закрыть. Договоры аренды расторгнуты, расчетный счет обнулен. Осталась только юридическая оболочка. ООО с одним учредителем-директором. Это теща Алексея, пенсионерка. Но с января ситуация для таких спящих или неработающих ООО поменялась. Даже если деятельность не ведется, а директор не получает зарплату, нужно заплатить за него страховые взносы, исходя из минимального размера оплаты труда, то есть 8127 рублей взносов в месяц. И недавно, при сдаче очередного нулевого отчета, семья Алексея получила требование от налоговой уточнить данные. Он начал вникать в новые правила и понял, их спящая компания задолжала более 33 тысяч рублей с начала года.
19: Ну, логика-то какая, что раз ООО существует и есть директор, то директор не может ничего делать бесплатно, а директор все равно должен получать зарплату. Но как бы если никакая деятельность не ведется, оборотов выручки нет, то откуда возьмется зарплата? Откуда возьмутся деньги на то, чтобы платить вот этот соцналог?
4: А почему мама вашей супруги не стала закрывать компанию?
19: Потому что как бы закрыто вроде оно несложно, а открыто потом все равно сложнее. Мы думали, там, допустим, по осени может быть, ну, когда там ситуация попроще станет, еще чем-то заняться и все там. Плюс там внучка, дочка, может, у нее что-то будет. Раньше-то не было никакой проблемы. Есть она там, ну, нулевки там сдаются и все.
4: Получается, вот сейчас в связи с этой ситуацией ваши родственники уже рассматривают вопрос закрытия?
19: Мы сейчас к этому уже двигаемся. Что деньги насобирали, наскребли, сейчас вот положим на счет, будем все закрывать. Ну, то есть тут как бы сейчас, чем дальше, тем больше, куда там тянуть-то.
7: Если не закрывать, каждый месяц придется платить еще 8 тысяч рублей взносов. Однако многие владельцы подобных пустых ООО не закрывали их, просто потому что это сложная и долгая процедура, объясняет старший юрисконсульт юридической фирмы «Дзиньши» Иван Федоров.
3: Для закрытия компании вам нужен ликвидационный баланс, вам нужен ликвидатор, который это будет делать. Необходимо вносить в российскую газету информацию о предстоящем закрытии. Необходимо рассчитаться со всеми кредиторами, получить всю дебиторку, сделать акты сверки со всеми контрагентами, в том числе и с ФНС, расплатиться по всем налогам. Ликвидация гораздо сложнее обычно и гораздо трудозатратнее, чем открытие компании. Открытие компании занимает 5-7 дней. Ликвидация компании может занимать полгода, год, зависит в зависимости от вашей экономической активности предыдущей.
7: Однако сейчас спасением для многих компаний стала упрощенная ликвидация. При отсутствии долгов и активов компанию можно закрыть за 3 месяца, отмечает основатель компании «Бизнес и налоги» Евгений Мемрук. Новые требования об уплате страховых взносов уже побудили многие компании запустить этот процесс, говорит она. В чем же цель этих нововведений? Вот что об этом думает Мемрук.
11: Цель здесь приравнять такие нулевые, так скажем, ООО к индивидуальным предпринимателям, у которых есть фиксированные взносы. То есть, ну, грубо говоря, чтобы был такой баланс, потому что у ИП, сколько бы он ни заработал, даже если вот он 0 рублей получил доход за год, если он числится как индивидуальный предприниматель, он в любом случае платит фиксированные страховые взносы, и более того, ему зачисляется пенсионный стаж. Здесь логика такая же, по сути, для ООО сделали фиксированные страховые взносы с формированием пенсии генерального директора. Конечно, в первую очередь, как сам Минфин говорил, это направлено на то, чтобы бороться со спящими компаниями, с фирмами-однодневками, которых очень-очень много наплодилось. Эти фирмы вообще оформлены на третьих лиц, на подставных директоров.
7: Но по касательной это затрагивает и обычный бизнес. Фактически сейчас владельцы спящих компаний оказались перед выбором либо платить около 100 тысяч рублей в год только на взносы, либо закрываться. Наталья Шашина, Андрей Гаврилов, Бизнес ФМ.
2: Подмосковные Лубни запретили работу кикшеринга.
12: Итоги недели.
2: Ранее те же меры приняли власти Люберец, Раменского, Котельника. Впрочем, далеко не везде ограничения электросамокатов работают так, как надо. Евгений Прильчук подробнее.
13: На территории городского округа Лобня вводится полный запрет сервисов кикшеринга. И, по словам местных жителей, оставлявших сообщения в нашем директе, сезон электросамокатов у них действительно так и не начался. Запрет жителей Лобни удивил. Во-первых, он не решает проблему курьеров. Во-вторых, особых проблем самокаты от сервисов кикшеринга здесь не доставляли. Вместо того, чтобы просто запрещать, можно было бы обратиться к опыту ближайших соседей, считает один из жителей Лобни.
14: Сам, будучи гражданином Беларуси, могу привести прекрасный опыт, пример. Размеченные дорожки, что столица Минск, что областные центры, вот город Витебск, например. Светофорное регулирование с обозначающими знаками, с разделением пешеходных зон на самокатные и пешеходные. Это абсолютно регулируемая тема, вплоть до того, что киршеринг, бизнес мог быть банально озадачен проблемой, например, введения таких, скажем так, патрулей, чтобы не перегружать ДПС бедных нагруженных, которые не справляются со всей нагрузкой. Опыт в мире вообще существует нормальный, чем вот просто тупо запрещать перемещать самокаты. Якобы они мешают, но вот киршеринговые абсолютно не доставляли проблем в Лобне, это точно. И курьерские самокаты доставляют гораздо сейчас больше проблем, и так же, как это и было, ничего, это вот с курьерскими остается на том же уровне.
13: Власти Лобни последовали примеру Котельников, Люберец и Раменского округа. Но здесь опыт у местных жителей разный. Например, житель города Раменское Николай сообщил нашей редакции, что вообще не заметил разницы до и после запрета. Как ездили, так и ездят. Как бросали, где попало, так и бросают. В подмосковных Люберцах запрет на использование электросамокатов тоже фактически не действует, рассказывает моя коллега и жительница Люберец Александра Сидорова.
16: На словах самокаты действительно запретили, а на деле, как оказалось, нет. Как ездили, так и ездят. Как нарушали правила, так и нарушают. Как переезжали дорогу на красный свет перед машиной, так и переезжают. Поскольку я живу прямо на границе Люберец и Москвы, я так понимаю, первое время, видимо, у кикшеринговых сервисов была какая-то опция, что дальше действительно границы Люберец они доехать не могут. И было несколько недель, когда у нас под окнами собиралось какое-то невероятное количество самокатов. Причем они стояли на траве, на тротуаре, у продуктовых магазинов, прям скопом. Но вот в какой-то момент вроде их начали централизованно ставить на парковке, но ограничить полностью сервисы явно не удалось.
13: В среду власти городского округа Люберцы признали, что ограничения на работу кикшеринга у них не работают. Однако, по их данным, аренда и завершение поездок оказались доступны из-за технического сбоя. Операторы кикшеринга, по их словам, самокаты к ним не завозили. Все симы, которые фиксируются, это транзитный транспорт с других районов. Сейчас люберцы продолжают работать с операторами, чтобы закрыть парки, скверы и другие общественные пространства и ограничить скорость самокатов вблизи детских садов, школ и поликлиник. Вакханалии с самокатами продолжатся, пока не будет принят ряд жестких запретов на правительственном уровне. И они уже готовятся, заявил руководитель и администратор общественной системы обеспечения безопасности дорожного движения, член общественного совета МВД России по Москве Константин Крохмаль.
17: Сейчас проходит тестовый режим, только недавно открылся сезон самокатов. Запрет существует на этапе привыкания. Еще нет карательных органов, еще нет служб, которые конфисковывают электросамокаты. В любом случае, все ждут июня. В июне будет госсовет по транспорту, где президент четко обозначит более кардинальные рекомендации посредством индивидуальной мобильности, вплоть до полного запрета передвижения средств индивидуальной мобильности по тротуарам. Вообще выводить будем их на трассу. И, естественно, ужесточение. Поэтому сейчас все готово к тому, чтобы ввести локальные зоны в городах, пригородах именно без самоката. Потому что инфраструктура пока не готова. Не готов карательный механизм по поводу соблюдения закона.
13: Мы обратились к операторам кикшеринга за разъяснениями. Сервисы Яндекс.Гоу и МТС Юрент получили запросы. В сервисе ВУШ от комментариев отказались. За пределами Москвы и Подмосковья ограничения на работу сервисов кикшеринга действуют в качестве экспериментов. В крупных городах есть мертвые зоны для самокатов. А полный запрет ввели лишь города Благовещенск и Елабуга. Еще в прошлом году. Евгений Перельчук, Елена Марчукова, Бизнес ФМ.
18: Тест-драйв с Еленой Лисовской.
25: Продолжить рассказ о крупнейшем событии в мировой автомобильной индустрии – мотор-шоу в Пекине – я бы хотела новой версии Lysan L9, представленной в рамках выставки в первый день. От Li Auto давно ждали какой-то яркой знаковой гибридной новинки, потому что продажи всех новых моделей последнего времени не оправдали ожиданий. И вот с большой помпой выкатили двухцветный L9 Livis – самую дорогую и шикарную версию флагмана марки. Машина немного выросла до 5 метров 30 сантиметров. За счет небольшого вытянутого заднего спойлера. Батарея же подросла до 72 кВт-часов. Особо производитель гордится активной подвеской с независимым управлением каждого контура, умными тормозами и мощными процессорами MAC-1000 для скоростной работы бортовой электроники. Основная архитектура осталась той же. Это все так же последний гибрид с 1,5-литровым ДВС под капотом. Стоимость обновленного L9 – 559 800 юаней. Это примерно 6 200 000 рублей. На стенде Mercedes я первый раз увидела обновленный S-класс, который был представлен в конце прошлого года. Решетка радиатора и оптика со встроенными звездами выглядят вполне интересно. Отдельно у Мерседесов сделали комнату Гелендвагена с различными модификациями и спецсериями. Но самое забавное, что прямо напротив Мерседес стенд арендовал концерн Байк, у которого центральное место экспозиции занимал внедорожник BJ81, спецверсия простого и проходимого BJ80 в люксовом исполнении. Стоит этот автомобиль в Китае в переводе на рубли порядка 2 миллионов, и его позиционируют как недорогую китайскую версию Гелендвагена. Порадовал Smart, который давно стал китайским, после чего модели были переработаны и потеряли свой привычный имидж. Представлена предсерийная версия модели в старых традициях, длиной 2,8 метра и с классическим дизайном начала 2000-х.
18: Тест-драйв на Business FM. Business FM. Новости. Коротко.
1: 9 часов 58 минут московское время. У микрофона Сердар Увлекулиев. Опасность атаки беспилотников объявлена в городе Анапе. Об этом сообщила мэрия курорта в своем канале в Максе. В Волгоградской области этот режим отменен. Средства ПВО с 7 до 9 утра воскресенья перехватили и уничтожили над 7 российскими регионами и Азовским морем 30 украинских беспилотников самолетного типа, сообщила Минобороны России. 8 пассажирских поездов «Таврия» из Крыма в города материковой части России по-прежнему задерживаются в пути из-за временной приостановки движения на Крымском мосту, сообщает компания «Grand Service Express». Время отставания от графика от 1 до 7 часов. Ирландский боец смешанного стиля Конор Макгрегор спустя 5 лет возобновит карьеру в UFC и проведет поединок с американцем Максом Холлоуэм. Бой состоится 11 июля в Лас-Вегасе. 37-летний ирландец не выступал с июля 2021 года. Последний бой он провел против американца Дастина Порье, проиграл техническим нокаутом. В октябре 2025 Макгрегор был дисквалифицирован за пропуск 3 тестов на допинг. Срок наказания бывшего чемпиона UFC в 2 весовых категориях истек в марте нынешнего года. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курс.
18: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: 10 часов в Москве, в студии Елизавета Сглавуца. Здравствуйте. Атака беспилотников на Москву этой ночью стала крупнейшей более чем за год, подсчитал агентство ТАСС. Трое погибших в Подмосковье, в столице 12 пострадавших. 120 дронов ВСУ были сбиты за последние сутки. Обломки беспилотника упали в Шереметьево. Это первый подобный случай. Все произошло на безопасном расстоянии от зон обслуживания пассажиров и воздушных судов, сообщили в пресс-службе аэропорта. Пострадавших и разрушений нет. Шереметьево сейчас открыт на прилет и вылет, но есть задержки рейсов, но остальные аэропорты работают по согласованию. Европа начала переговоры с КСИР по поводу разблокировки Ормузского пролива, передает гостелевидение Ирана. Кто именно участвует в переговорах, где они проходят, не уточняется. В ЕС никак не комментируют это. Получится ли у европейцев сделать то, что пока не удается американцам? Эти и другие темы в нашем эфире. Итак, масштабная атака дронов на столичный регион этой ночью. В Подмосковье 3 погибших, в Москве 12 раненых. Обломки дрона упали на территории аэропорта Шереметьево. Как сообщил губернатор Московской области Воробьев, в Химках дрон влетел в частный дом. Погибла женщина, 2 мужчин погибли в деревне Погорелки в Мытищах. В Истре несколько дронов попали в 1 многоэтажный и 6 частных домов. Пострадали 4 человек. Также атакованы инфраструктурные объекты в нескольких муниципалитетах. соцсетях добавил губернатор. Он опубликовал кадры разрушений, в том числе в жилой многоэтажке. Видно поврежденные балконы, лестничные площадки и выбитые стекла. В Москве повреждено 3 дома. Под ударом оказался нефтеперерабатывающий завод в Капотне, сообщил мэр столицы Собянин. Возле проходной объекта пострадала смена строителей. Временно закрывались столичные аэропорты. Задержано или отменено свыше 300 рейсов. Больше десятка самолетов перенаправили в Нижний Новгород. Как почитал ТАСС, сегодняшняя атака дронов на московский регион стала самой крупной более чем за год. Вот что рассказывает моя коллега Диана Чебанова. Она живет рядом с Останкино в районе Марфино и рано утром наблюдала пролет над домом целой череды беспилотников.
0: В 4:15 где-то утра меня разбудили звуки странные, чего-то жужжащего, как будто какой-то летательный аппарат над домом, и он долго так движется. Поняла, что это дрон. Через 10 минут пролетел еще один, потом еще один, через 15 минут еще один, который я уже увидела. Летели над нашим домом, через двор и дальше в сторону центра города. В общем, направление, если проследить. И после этого, уже после того, как они пролетели, уже были слышны взрывы где-то очень далеко. Возможно, их сбивали где-то вдалеке. Возможно, на подлетах.
6: Насколько все переполошились в 4-5 утра?
0: Ну, я переполошилась, потому что у меня чувствительный сон, и я от таких звуков обычно просыпаюсь. Что важно сказать, что у нас обычно их не было слышно. Вот с самого 22-го года ни разу мы не слышали, чтобы у нас дроны тут летали и не видели их. А по поводу интернета, сам интернет работал, но насчет мобильного не могу
6: сказать. Да, но это был Wi-Fi, да, у тебя. А по поводу оповещения, ну, ты прочитала в телеграм-канале у мэра.
0: Сразу,
6: а вот
0: да,
6: какого-то особого оповещения, там, пуш-уведомления, ничего такого не было? Вот?
0: Я не проверяла. Я просто сразу же полезла смотреть новости, посмотрела, что канал Собянина сообщает о том, что сейчас работает ПВО, что, ну, столько-то дронов сбили на подлетах.
2: Моя коллега Диана Чебанова. Кажется, впервые во время последней атаки беспилотников обломки упали прямо на территории московского аэропорта. Как сообщили в Шереметьево, обломки дрона находятся на безопасном расстоянии от зоны обслуживания пассажиров и воздушных судов. Пострадавших разрушений в районе аэропорта нет. На месте работают оперативные службы. По заверению аэропорта, ситуация в пассажирских терминалах спокойная. В Шереметьево работает сейчас в стабильном режиме. Об обстановке в аэропорту, говорит Дарья, чей вылет задержали на несколько часов.
15: В Шереметьево сейчас все спокойно. Я бы не сказала, что людей больше, чем обычно. Я лечу в Калининград аэрофлотом, и вылет должен был быть в 10:30. Сейчас его пока сдвинули на 2 часа, на 12:30. Очень много рейсов. Я смотрю по табло внутренних именно вылетов. Очень много рейсов отменили. И все, которые были утром, все перенесли. И, судя по табло, запускать людей на посадку начали вот буквально в 9:30 где-то. То есть первые рейсы полетели в Краснодар-Сочи, которые были задержаны еще с утра. Но у нас пока что сидим, ждем. Места, чтобы посидеть, пока что осталось очень мало. Хотя не сказать, что здесь какая-то прям толпа.
2: В Шереметьево нет пострадавших разрушений, значит, система ПВО и план «Ковер» сработали хорошо, говорит военный эксперт, редактор журнала «Новый оборонный заказ» Дмитрий Корнев.
20: Когда обломки беспилотника упали, они могут содержать в себе взрывчатые вещества. Плюс они могут содержать взрыватель. Любое беспокойство боевой части беспилотника может привести к детонации, к взрыву. И, возможно, возгорание как в момент падения, так и, ну, на самом деле, через некоторое время после возникновения какой-то искры необходима обработка этого места специалистами. Безусловно, ну, скажем так, гражданскому и необученному персоналу трогать такие вещи недопустимо.
6: Что касается отработки системами ПВО, они в особенной степени должны аэропорты охранять?
20: Если не пострадал ни один гражданский самолет, то план «Ковер» сработал эффективно, абсолютно, на 100%. Задача плана «Ковер», в общем-то, не допустить поражения самолетов, бортов гражданской авиации. Но противник нашел способы обхода основных узлов противовоздушной обороны. Ну и нам надо помнить всегда одну очень простую вещь, что 100% противовоздушной обороны не бывает. Но Москва и московский регион удавалось обеспечить почти 100% поражения всех беспилотников. За счет, собственно, эшелонирования противовоздушной обороны, комплексирования, в том смысле, что разного рода комплексы друг друга прикрывают.
2: Дмитрий Корнев, военный эксперт. В Шереметьево обеспечивает прием и отправку рейсов в соответствии со скорректированным планом полетов. Внуково и Домодедово по-прежнему закрыты. Они принимают отправлять самолеты только по согласованию. К другим темам. В Тегеране заявили о начале переговоров европейских стран с корпусом стражи исламской революции. Предметом переговоров стал вопрос прохода судов через Ормузский пролив, передает гостелерадиокомпания Ирана. Кто именно участвует в переговорах и где они проходят, не уточняется. В Евросоюзе это пока никак не комментируют. Ранее министр энергетики США Крис Райт заявлял, что судоходство в Ормузе возобновится не позднее лета. По его словам, если Тегеран продолжит держать мировую экономику в заложниках, американские военные силой разблокируют Ормузский пролив. После начала военной операции Израиль или США против Ирана и перекрытие пролива, на который приходилось около 30% морских поставок нефти, мировые цены на сырье взлетели, особенно пострадали от этого страны Евросоюза, поэтому интерес европейцев здесь понятен. Но вряд ли их переговоры с Ираном приведут к какому-то результату, так считает политолог-международник, востоковед Елена Супонина.
5: Европейцы продолжают пребывать в растерянности. Они понимают, что не сложилось у них выстроить четкую тактику и стратегию по отношению к Ирану. Они всегда оказывались и оказываются на вторых ролях после Соединенных Штатов Америки. Но и доверять теперь Соединенным Штатам европейцы не могут, потому что то, куда завел ситуацию Трамп, европейцам тоже очень не нравится. И это очередная попытка, но могу предположить, она будет не очень успешной, европейцев выстроить свою линию по отношению к иранской проблеме. Контакты между европейцами и иранцами периодически шли всегда, и иранцы вполне выезжали, когда необходимо, и в европейские столицы. Насколько мне известно, встречи проходили и в арабских странах, тем более Катар, Султанат Оман, плод

0: для того, чтобы осуществлять плотный мониторинг, например, того же Баб-эль-Мандебского пролива. В Ормузском проливе тоже пока у европейцев нет никаких четко выстроенных механизмов. Возможно, они хотят их создать, но, опять-таки, не им сейчас это решать. Решать все будут Соединенные Штаты Америки и Израиль, ну и сам Иран.
1: Елена Супонина, политолог-востоковед, о перспективах вероятных переговоров европейцев с Ираном и о том, почему в ЕС могли на это пойти, говорит политолог, член правления Российской ассоциации политической науки Владимир Шаповалов.
2: Причина – это поведение Трампа, который ни во что ставит Европу, который не учитывает с точки зрения европейских лидеров европейский интерес, который действует самостоятельно и который фактически разрывает связи и союз с Европой, и европейцы это понимают. И тем самым они стремятся утвердить свою собственную самостоятельную линию поведения, в том числе и в отношении с Ираном. Интерес Европы здесь понятен. Именно Европа – пострадавшая страна от перекрытия Ормузского пролива, поскольку один из основных покупателей нефти, сжиженного природного газа и удобрений, которые идут через Ормузский пролив – это европейские страны. И в данном случае европейцы пытаются договориться с Ираном о пропуске европейских судов. Собственно, это и есть предмет переговоров. Насколько успешными они будут? Скорее всего, нет, поскольку все-таки европейцы серьезным образом зависят от американцев. И пока не завершатся американо-иранские переговоры, переговоры европейцев с Ираном, в общем-то, будут фоновым явлением. И только в тот момент, когда американцы разрешат свои конфликтные отношения с Ираном, европейцы смогут действительно каким-то образом вести свой диалог с Ираном.
1: Владимир Шаповалов, политолог. В Белом доме нет единодушия по поводу дальнейших действий в отношении Ирана, сообщает об этом CNN. По словам источников телеканала, некоторые в Пентагоне выступают за ограниченные удары, которые вынудят Иран пойти на компромисс. Другие же настаивают на продолжении дипломатии. Один из собеседников CNN рассказал, что Трамп в последнее время тоже склоняется к дипломатическим средствам, но его раздражает продолжение блокады Ормузского пролива и разногласия в иранском руководстве.
3: Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса, тех, что только на Бизнес-ФМ. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Бизнес-ФМ русскими буквами или БФМ любыми. Вы знаете, как это написать. Недвижимость с Валерией Мозгановой.
4: Продолжая начатый в прошлый раз разговор о непрофильных офисных девелоперах, набирающих вес на столичном рынке, и о том, трудно ли им конкурировать с лидерами сегмента, эксперты отмечают. Конечно, известное имя дает дополнительный уровень доверия, но все большее значение приобретает то, как объект спроектирован и как он будет эксплуатироваться. Поэтому выгодные для клиентов коммерческие условия – не единственный аргумент застройщиков, у которых в портфеле один от силы два офисных проекта. Основой их конкуренции с крупными девелоперами становится глубина проработки продукта и операционной модели, адаптивность под конкретные бизнес-задачи, строгий контроль эксплуатации, приватность, лишенная хаотичности крупных бизнес-кластеров и все прочее из папки с надписью «Клиентоориентированность». Конкретных вариантов немало. В компании «Мангазея» советуют, например, сделать ставку на уникальную архитектуру и престиж, за который клиенты готовы платить премию, или построить здание под ключ для крупного арендатора, чьи требования дороже типового решения. Опыт компании «Восход» говорит об особой ценности камерного, архитектурно-целостного продукта в сочетании с управлением под ключ. В компании «Неометрия» уверены, сегодня бизнес смотрит прежде всего на эффективность пространства, комфорт для сотрудников и гибкость условий. Генеральный директор архбюро «Бохен Студио» Дарья Туркина подводит итог. Конкурентная борьба на офисном рынке строится сегодня вокруг трех вещей – оптимизации затрат, адаптивности пространства и продуманности решений, как планировочных, так и инженерных. И не имя девелопера, не его масштаб, а именно сочетание этих трех факторов во многом определяет, сможет ли проект привлечь конечного потребителя. Подробности в мобильном приложении «Бизнес-ФМ» и на портале BFM.ru.
3: Недвижимость на «Бизнес-ФМ». Все подкасты автора с названием программы на BFM.ru и любых подкаст-платформах.

0: Погода в Москве.
1: Прямо сейчас в столице плюс 22 градуса, малооблачная погода. Сегодня максимум плюс 27 градусов тепла. К вечеру возможен небольшой дождь, где-то в 16-17 часов. Он в прогнозе. Ночью сегодня плюс 17 градусов. С завтрашнего дня аномальная жара. Десять 15 в Москве. Итак, жара надвигается на Москву. На предстоящей неделе столбики термометров покажут 30 градусов днем и не ниже 15 ночью. Как будут спасаться от тропического солнца москвичи, об этом Светлана Чередникова.
2: В воскресенье в Москве может прогреметь гроза, а дальше будут тропики. С понедельника по пятницу значение среднесуточной температуры в столичном регионе превысит норму на 7-9 градусов. В столице днем будет плюс 30 и больше, говорит обозреватель погоды проекта «Метеовеб» Алексей Сафонов.
3: С понедельника и вторника температура воздуха днем в Москве из-за преобладания южной составляющей ветра будет достигать 28-30 градусов тепла. В понедельник 28-30, во вторник 29-30, в среду 29-31 и так далее всю неделю вплоть до окончания недели. То есть суббота и воскресенье тоже ожидаются очень жаркими. Правда, там температура, скорее всего, чуть-чуть на 1-2 градуса понизится и ожидаются небольшие локальные дожди. Много солнца. Можем сказать даже, что купальный сезон можно открывать. Температура воздуха днем может достигать 29 градусов в понедельник, а ночью не опускаться ниже плюс 15 градусов.
4: Да, мы как раз бассейн тут обзванивали, они никакие не работают.
3: Ха-ха-ха, много потеряли.
2: Мы действительно обзвонили водные локации, включая даже частные пляжи, которые предлагают отдых у воды под открытым небом. Большинство откроются с конца мая, начала июня. Исключение – The Bassein в Сокольниках. Он начнет работать на следующей неделе, с 20 мая, но пока нет подробностей по ценам и графику. Также есть возможность окунуться в открытых бассейнах акватории ЗИЛ. Сеанс 45 минут, цена около 700 рублей. Билеты продают в кассе за 15 минут до сеанса. Из минусов – к оплате должны прилагаться купальная шапочка и справка на глисты. Бассейны по всей столице, открывающиеся в рамках фестиваля «Лето в Москве», должны заработать не ранее 1 июня с официальным стартом купального сезона. Так что единственный выход – отправиться на естественный водоем. Вариант разместиться в тени по берегам столичных прудов или на набережной Москвы-реки. Есть еще возможность окунуться в фонтан, например, в новый на площади в Лужниках. Он открылся 6 мая на месте, где обычной зимой залит каток. Он не глубокий, а вот популярный открытый бассейн в Лужниках закрыт до июня. В городе немало и так называемых сухих фонтанов, когда из пешеходной площадки время от времени бьют струи воды. Отлично освежают в жару. Самый большой в парке Музеон на Крымской набережной. В жару у горожан становятся популярны летние веранды и террасы в заведениях общепита. Они приносят дополнительно около четверти выручки, отмечает управляющий партнер и шеф-повар ресторана «Торро Гриль» Кирилл Мартыненко.
5: К сожалению, не всегда получается сделать веранды, чтобы они были сновидными. Это все зависит от собственника, у которого ресторан арендует помещение. Где-то это сделать невозможно. В среднем летние террасы приносят там плюс 20-25% к выручке стандартной, если погода хорошая. Все к этому готовятся, все там обновляют мебель. У кого есть возможность ставить какие-то зонты, ставить навесы, тоже обновляют их. Чистят, моют, сажают цветы. Мы на самом деле не всегда в наших ресторанах бронируем веранду, потому что хорошая погода, она и так наполняется. Поэтому мы редко делаем резервы именно на веранде. Она в порядке живой очереди. Если бронировать все на веранде, то может немножко просесть зал.
2: Некоторые заведения в жару на верандах специально устанавливают фонтаны и опрыскиватели, чтобы привлечь посетителей, рассказал совладелец сети баров Speak Group Николай Прохоров.
6: У нас веранды не бронируются, все по факту. У нас больше такая вечерняя история, поэтому в плане жары у нас не так это сильно коснется. Но вот в плане других веранд, я думаю, что, конечно, зонты и какие-то водяные устройства будут гостей спасать. Фонтанчики, обрызгиватели и так далее.
4: Примерно когда открыли вы веранды?
6: За прошлые выходные мы еще что-то доделали. В эти выходные, вот вчера буквально, уже ребята там сидели, отдыхали.
2: А еще в жару у нас традиционно растет выручка у продавцов мороженого, холодных напитков, вентиляторов и кондиционеров. Светлана Чередникова, Анна Моргунова, Бизнес ФМ.
1: Верховный суд хочет снизить сроки за хранение и покупку наркотиков. Соответствующий законопроект внесен в Госдуму. Речь идет о сроках за крупный и особо крупный размер без цели сбыта. В действующей редакции закона за незаконный оборот наркотиков в крупном размере без цели сбыта предусмотрен срок от 3 до 10 лет, а за особо крупный от 10 до 15. Предлагается сократить максимальный срок наказания до 5 и до 10 лет, соответственно, без указания нижних пределов санкций. Будет ли законопроект принят без особых разногласий и не даст ли он послабления в сфере наркоторговли, говорит об этом адвокат Дмитрий Герасимов.
7: Верховный суд имеет право законодательной инициативы. Должно быть профильного комитета одобрительно, подпись, согласование с МВД, с правительством, отзывы должны были представить. Но я лично оцениваю это очень и очень положительно, поскольку у нас в колониях очень много людей сидят именно за хранение наркотиков. А вот, например, больше 1 грамма амфетамина, это уже считается крупный размер. Людей надо не сажать на большие сроки, а штрафом наказывать хотя бы. Это же не сбытчики, это жертвы наркомафии, сами потребители. Я положительно, безусловно, оцениваю законопроект.
8: Это крупный, особо крупный размер. О каких партиях идет речь?
7: У нас для каждого наркотика крупный, особо крупный размер установлен по-своему. Ну, например, амфетамин уже больше 1 грамма считается крупным, больше 200 особо крупный. Марихуана или гашиш больше 25 грамм считается уже крупным. Крупный размер, он очень-очень маленький сейчас. То есть это буквально потребителю на 2-3 дозы, скажем так. За 2-3 дозы можно уехать до 10 лет. И чем руководствуется Верховный суд? Ну, наверное, в принципе, гуманизация. Потому что у нас очень за хранение большие сроки, преступление тяжкое, особо тяжкое считается, и большие правовые последствия потом людям, судимым за эти преступления.
8: В случае принятия этого законопроекта не создаст ли он благоприятное поле для торговли наркотиками?
7: Я считаю, что нет, поскольку именно за сбыт наркотиков санкции не меняются, и санкции у нас за сбыт наркотиков очень большие. Это только для потребителей.
8: Суды, как правило, любят давать высшую планку.
7: Нет, во всяком случае, в Санкт-Петербурге, где я практикую, всегда дают первый раз несудимому человеку, даже условно и по минимуму. А в других регионах, может быть, немножко пожестче.
1: Дмитрий Герасимов, адвокат. В 2024 году за приобретение и хранение наркотиков в особо крупном размере без цели сбыта были осуждены 85 человек. Из них наказание в виде лишения свободы на сроки свыше 10 лет назначено лишь 8 осужденным. Проект закона также предлагает на осужденных, больных наркоманией, которым назначены не связанные с лишением свободы наказания, возложить обязанность пройти лечение от наркозависимости, медицинскую реабилитацию. Популярная игра «Клуб романтики» от молдавских разработчиков снова станет доступна в России спустя 2 года. Создатели согласились адаптировать ее под российские законы. Версия для Android уже доступна, для айфонов появится в ближайшие дни. В 2024 году Роскомнадзор запретил ресурс из-за содержащейся в нем информации об ЛГБТ. А в России это теперь экстремистская запрещенная организация. Приложение было особо популярно у русскоязычной аудитории, только в сообществе во ВКонтакте сейчас под 1,5 миллиона подписчиков. Оно было в топе App Store и Google Play. Но теперь создатели заявляют, что разработали спецверсию для россиян, которая будет заметно отличаться от международной. Подробнее Екатерина Штрикова.
9: Как мы шутили в университете, клуб романтики – это игра для тех, у кого нет личной жизни, но кто хотя бы может в нее поиграть. Пользователю предлагают выбрать одну из более чем 40 историй от комедии до детектива. По сути, это романтические романы, в которых есть возможность влиять на развитие событий и концовку. А самое главное – выбрать для главного героя, а это всегда женщина, любовный интерес. В 2024 году, как раз после выхода одного из обновлений, РКН запретил игру. Тогда разработчики ее Story Interactive не стали удалять запрещенный контент, ссылаясь на ценности компании. Вместо этого они ограничили доступ к приложению в российских App Store и Play Market. Но россияне находили способы обхода. Несколько дней назад компания сообщила, что после принятия одного из самых непростых решений 2 года назад подготовила отдельную версию приложения, адаптированную под российские законы. Ключевое изменение – все любовные ветки с женскими персонажами будут удалены для россиян. Такой ход комментирует гендиректор компании Games for Gamers, преподаватель программы менеджмент игровых проектов Высшей школы бизнеса НИУФШЕ Константин Сахнов.
10: Клуб романтики, наверное, одна из наиболее известных игр, в том числе на российском рынке, для инди-студий, маленьких команд, которые насчитывают 3, 5, 10 человек. Рынки достаточно важны, в том числе локальные рынки, такие как Россия. На Россию в целом приходится примерно 1.5% мирового рынка видеоигр. Для инди-разработчиков это может быть очень большая цифра, потому что для тех, кто хочет заработать условно $1 миллион, российский российский рынок выглядит очень привлекательным. Плюс надо отметить, что на российском рынке традиционно сильные компьютерные игры. На мой взгляд, решение разработчиков адаптировать версию для того, чтобы соответствовать российскому законодательству, оно, во-первых, абсолютно правильное. То есть с коммерческой точки зрения, с точки зрения соблюдения закона. Во-вторых, все-таки это вопрос, в том числе, репутационный, потому что достаточно большая аудитория игры именно русскоязычная. Большая часть этих игроков, они из России. Для того, чтобы у этих игроков не было проблем с доступом, была разработана отдельная версия специально для локального рынка.
9: Команда игры всегда была лояльна к российской аудитории и соблюдала закон. Например, завела официальную страницу во ВКонтакте и зарегистрировала свои соцсети в РКН. А случай адаптации игр под разный рынок из-за цензуры не новы, отмечает директор фестиваля игровой эволюции «Гамедни» Михаил Лисецкий.
11: Каждый разработчик стремится к максимизации своей аудитории всегда, везде, без исключений. Практика цензурирования игрового контента под требования региональных регуляторов, к сожалению или к счастью, совсем не нова. Самые известные региональные табу – это запрет красной крови в немецких локализациях или изображение костей и черепов в китайских. Поэтому, если решение о том, чтобы подчиниться требованиям регулятора, принято, то какими бы комментариями оно не было обставлено, надо понимать, что это решение бизнесовое, а не идеологическое. Искать какие-то подтексты, скрытые смыслы, послания здесь не нужно.
9: Поклонники встретили новость поначалу с восторгом. Под постом в Телеграме более 1000 комментариев. Но затем стали задаваться вопросами. В частности, сохранится ли прогресс из прошлой версии игры. Проблема в том, что в игре отдельные выборы совершаются за алмазы, игровую валюту. Их можно накопить бесплатно, но это долго. Некоторые алмазы покупают за реальные деньги. В компании заверили, что перенос возможен, но с нюансами. К тому же для россиян будет отдельный внутриигровой рейтинг вне международного клуба. И тут уже не до романтики. Екатерина Штрыкова, Гуаруто. Бизнес ФМ.
0: Реклама.
12: Барин, ты много работал и заслужил настоящий мужской отдых. Барин Клаб – место для мужчин, которые достойны истинной красоты. Нижневолжская набережная, 17/2. Барин будет доволен. 18+.
0: Телефон рекламной службы Бизнес ФМ в Нижнем Новгороде. 280-82-42. Говорящие фамилии. Люди, имена которых пополнили толковый словарь. Историкам до сих пор не удалось обнаружить ни одного архивного документа, который подтверждал бы существование легендарного наполеоновского солдата Николя Шовена. Считается, что родился он примерно в 1780 году во французском Рашфоре. В 17 лет был призван в армию и с тех пор участвовал во всех наполеоновских кампаниях. 17 раз был ранен, получил множество шрамов, боевую награду и пенсию 200 франков. Создатели его многочисленных биографий приписывали Шовену необыкновенно наивный патриотизм и такую безоглядную любовь к императору, что она вызывала насмешки у сослуживцев. Постепенно Шовен прославился своими речами не только в казармах, но и среди простых парижан. От его фамилии и произошло слово «шовинизм», что, согласно словарям, значит «исключительный патриотизм и национализм, который отрицает все иностранное в пользу безусловного восхищения национальным».
13: Говорящие фамилии на Бизнес ФМ. Бизнес ФМ. Новости. Коротко.
14: 10:28 московское время. У микрофона Сардар Уликулиев. Женщина получила осколочное ранение в лобне при ночной атаке на столичный регион. В результате падения обломков беспилотника повреждены около 5 многоквартирных домов, также порядка 20 машин, сообщила глава городского округа Анна Кротова в своем официальном телеграм-канале. Все муниципалитеты Херсонской области полностью или частично обесточены, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо в воскресенье. Ранее губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что электроснабжение части территории области нарушено после атак ВСУ, критическая инфраструктура запитана от резервных источников, идут восстановительные работы. В аэропорту Махачкалы сняты введенные ночью ограничения на прием и выпуск самолетов. Как напоминает Росавиация, ограничения вводились для безопасности полетов. Арестованному в России создателю одной из крупнейших хакерских площадок в мире, где торговали персональными данными граждан, предъявили обвинение. Это следует из судебных материалов, которые есть в распоряжении РИА Новости. В марте МВД России сообщило о задержании администратора одной из крупнейших хакерских площадок, через которые 4 года торговали базами персональных данных. Против мужчины завели дело за незаконное использование, передачу, сбор и хранение компьютерной информации, содержащей персональные данные. Он был арестован. Забайкальский край, Омскую и Оренбургскую области на восстановление дорог, поврежденных в результате паводка в 2022-2024 годах, будет направлено 1 800 000 000 рублей. Распоряжение об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин, сообщает в воскресенье пресс-служба Кабмина. Новости на Бизнес ФМ каждые 15 минут. Держитесь курса.
13: Бизнес ФМ. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
1: 10:30 в Москве. В студии Елизавета Сглавуца. Здравствуйте. Массированная атака дронов на Москву. С начала суток перехвачено больше 80 беспилотников ВСУ. Это самая массовая атака на столицу в этом году. 3 человека погибли в Подмосковье, столице. 12 раненых. Слушатели Бизнес ФМ сообщают, что Мега в Химках сегодня не открылась и перекрыты въезды в Лиманопро и Зеленопарк в Зеленограде. Последствия будут невообразимыми, так в правительстве Южной Кореи оценили эффект от готовящейся забастовки сотрудников Samsung. Они требуют радикального увеличения премии в связи с бумом продаж полупроводников, но руководство Samsung навстречу им не идет. Как это может отразиться на производстве чипов? Многие рискуют, остальные закрываются. Бизнес продолжает говорить сегодня в нашем эфире о статистике закрытий малых и средних предприятий в России. Основные моменты, которые указывают опрошенные нами предприниматели, это дорогие кредиты и необходимость сокращения персонала. Эти и другие темы в нашем эфире. Сейчас о том, что в Детрансе Москвы опровергли информацию о камерах, которые штрафуют пешеходов за переход на красный свет. Там объяснили, что это вовсе не штрафные устройства, а светофоры со встроенной видеоаналитикой. Они нужны, чтобы изучать транспортные пешеходные потоки и анализировать работу перекрестков. Ранее в телеграм-каналах появилось фото с закрытым чехлом светофор с символикой ЦОДД. При этом наверху виден большой объектив камеры. Что это за новый способ видеонаблюдения, мы спросили у эксперта. И по его словам, сейчас в Москве существует фантомная зона, тротуары, где камеры не установлены, и зафиксировать нарушения, кроме как визуально, абсолютно невозможно. Ну а сейчас идет подготовка к переводу всех средств индивидуальной мобильности, в частности электросамокатов, с тротуаров на проезжую часть. Он будет осуществлен с 27 года. Сейчас операторов доставки уже негласно просят привыкать к автодорогам, а также тестируют нейронные камеры, которые распознают номера самокатов и лиц нарушителей. Говорит руководитель администратора общественной системы обеспечения безопасности дорожного движения Константин Крохмаль.
15: Со средствами индивидуальной мобильности нужно заниматься, нужно оградить людей от стрессов, потому что количество так называемых несмертельных ДТП, увечий зашкаливает. Сейчас в режиме невизуальном, не пугая общественность, тестируются камеры 4-го поколения, нейронные камеры, которые могут распознавать все. Если считывать количество нарушений за 25 год, то суммы, которые могли бы собрать, и я думаю, будут собирать после введения камеры видеофиксации жесткого нарушения, будут сравни автомобильным сезону. Миллиарды рублей. То в тестовом режиме, поэтому без выписывания штрафов, но все готовится к тому, что будет тотальная зачистка городского пространства для контроля средств индивидуальной мобильности.
16: Этой камеры нового поколения, в чем ее отличие от предыдущих камер?
15: В идеале она будет фиксировать пешеходов, которые будут нарушать способы фиксирования, рассчитаны на биометрические параметры, то есть будут считывать конкретно лица людей и так далее. Все средства индивидуальной мобильности будут регистрироваться на портале госуслуг со сдачей определенных параметров, то есть как автомобильные права, в том числе и биометрию.
16: А люди просто сдавать будут биометрию? Не все же хотят.
15: Люди, у которых есть биометрический паспорт заграничный, они автоматически в базе нарушителю. Если он зарегистрирован, будут штрафовать. Если не зарегистрирован и злостный, будут искать по косвенным признакам. Угу. То есть есть система базы данных, которая может распознавать конкретного человека, даже без биометрических параметров. Когда будет принят закон, начнется повальная установка этих камер. номер. У нас каждый электросамокат будет протестирован и будет поставлена заглушка на ограничение скорости до 25 км максимум. То есть и на частный то же самое. Mm-hmm. Если кто-то снял эту заглушку, разгоняется, это до уголовной ответственности. Mm-hmm. То есть это китайская система, когда ты выходишь на дорогу, и ты попадаешь, так называемую, в открытую социальную сеть. Дома сидишь, что хочешь делать. А когда выходишь на улицу, надо соблюдать правила определенные. В идеале, когда человек перейдет светофор или проедет по светофору, ему на СМС придет предупреждение. Сразу же. Вот как в Китае. То есть будет полный контроль через мобильный телефон. Вот я думаю, что в 27-м году все это уже будет.
1: Константин Крухмай, руководитель администратора общественной системы обеспечения безопасности дорожного движения. Москвичка Лариса недавно вернулась из Китая. Она была очень удивлена, когда в местном аэропорту, заглянув в монитор сотрудника на паспортном контроле, увидела множество своих фотографий.
17: Мы путешествовали в нескольких городах, и когда уже из предпоследнего Шанхая вылетали в Чэнду, на пропускном пункте, когда там паспортный досмотр был, ну, мимо проходя, уже заглянула в монитор сотрудника, увидела кучу-кучу своих фотографий. Причем как тут даже из неожиданных каких-то мест, где вот даже непонятно, где там могли быть камеры, но были очень удивлены, конечно, потрясены таким опытом. Мы не по туристическим ходили местам, а так, куда нас приведет дорога. Какой-то, например, старый-старый переулок, где там вообще, мне кажется, коммуникации особо даже нет, и даже оттуда. То есть каких-то парков таких вот тоже полузаброшенных. Но вот это было в аэропорту, и вот как раз где паспортный контроль. Ты проходишь сканирование лица, видимо, и у них сразу выдает вот все фотографии, где ты был. Там прям очень много на мониторе.
1: Москвичка Лариса. В китайском Шэньчжэне впервые в мире камера, которая ловит нарушителей, перебегающих дорогу на красный свет, заработала еще в 2018 году. Сначала фотографии безответственных пешеходов выводили на экран рядом с переходом, но потом запустили сайт с их данными. Штрафные квитанции публикуют на страницах нарушителей в соцсетях. И кроме того, штраф влияет на кредитный рейтинг, который есть у каждого гражданина Китая. Но во время освещения переговоров Трамп по Си Цзиньпином ведущий Fox News Брэд Байер сообщил из Пекина, что его водитель получил автоматический штраф $40 за двухминутную незаконную парковку у вокзала Хайдянь. Нарушение было мгновенно зафиксировано городской сетью камер. «Большой брат следит», сказал ведущий в эфире, отметив повсеместную слежку и эффективность системы, за которой переход в неположенном месте практически исчез.
13: Прямо сейчас.
1: Сообщение от Минтранса. В аэропортах московского региона на вылет более 2 часов задержаны 32 рейса. Больше 50 самолетов ушло на запасные аэродромы. И также сегодня произошло нарушение работы контактной сети на железной дороге. В результате атаки дронов в Истринском округе Подмосковья сообщила глава муниципалитета. В Химках ТЦ «Мега» сегодня не открылся. Очевидцы сообщают нам, что там видно задымление на территории центра. В Зеленограде закрыты въезды в Лимано-Про и Зеленопарк. Сегодня была самая массированная атака дронов на московский регион с начала этого года. Об этом подробнее в нашем дальнейшем эфире. А прямо сейчас о том, что корейский гигант Samsung Electronics готовится к 18-дневной всеобщей забастовке. Она намечена на 21 мая. Профсоюз и руководство Samsung не смогли договориться о бонусах и премиях для работников на фоне высоких прибылей из-за бума в индустрии полупроводников. Компания по-прежнему намерена направить на выплаты 10% операционной прибыли, но профсоюзы требуют увеличить премиальный фонд в 1.5 раза. Как всеобщая забастовка Samsung повлияет на глобальный рынок чипов? Мнение соучредителя Ассоциации производителей компьютеров и периферийного оборудования 2620 Максима Горшенина.
18: Давно люди просят, чтобы им зарплату выплачивали соответствующую. Им компания Samsung говорит, что мы вам платить не будем в том объеме, в котором вы планируете. И должны были договориться, но, к сожалению, консенсус они не пришли, поэтому уже переросло в большую конфронтацию. При этом очень важно отметить, что в Корее очень жесткие условия труда. Это, на мой взгляд, одни из самых жестких условий труда. Всех людей, кто я знаю, кто там поработал, они, мягко говоря, приезжают потом в Россию и просто просто полгода приходят в себя. Ребята работают там по 16 часов в день и с одним выходным в месяц. Это типичный график работы для корейца. Ну, может быть, сейчас чуть-чуть меняется. По крайней мере, лет 5 назад это так было. Они очень много работают и перерабатывают. Поэтому условный протест из-за того, что сложно условия труда повысить, зарплаты повысить, они не особо хотят повышать. Но при этом заметим, что второй игрок по производству памяти, SK Hynix Sanitation, также находится в Корее. И для них это большой плюс. Они больше продадут памяти. Поэтому примерно будет в балансе все. И я предполагаю, что когда начнется там забастовка, там что-нибудь пообещают уважаемым протестующим, они побастуют пару дней и дальше продолжат производство.
16: А если забастовка продолжительной окажется, сроки ее могут как-то сказаться все-таки на глобальном рынке чипов памяти?
18: Да, конечно. Вот, допустим, когда ребята провели тут забастовку ночью в пятницу в один день, то сразу же именно контрактное производство чипов, это не памяти, а контрактное производство процессоров и других микросхем, которые Samsung осуществляет для других компаний, например, для компании Tesla, то вот за одну такую забастовку выпуск упал на 58%. Поэтому если это продлится достаточно долгое время, допустим, неделю, две, три, вот это вот уже сильно повлияет. Потому что в большинстве своем запасы формируются на месяц вперед. Поэтому условно две недели воевать можно. Дальше уже будет довольно проблематично для компании.
1: Максим Горшенин, Ассоциация производителей компьютеров и периферийного оборудования 2620. Предстоящая забастовка работников Samsung может привести к невообразимым последствиям для экономики, считают в правительстве Южной Кореи. Не исключено, что власти воспользуются своим правом на приостановку забастовки на 30 дней в условиях форс-мажора. Матчи заключительного 30-го тура российской премьер-лиги пройдут в воскресенье 17 мая. Все встречи тура начнутся в 18 часов по московскому времени. За чемпионство продолжают вести борьбу только два клуба «Зенит» и «Краснодар». О шансах команд спортивный обозреватель «Бизнес-ФМ».
13: Футбол с Григорием Гуреевым.
19: Санкт-Петербург готовится к чемпионству. Шансы «Зенита», безусловно, перед последним туром выше. Команде Сергея Симака достаточно будет сыграть в ничью с Ростовом на выезде, которому вроде как уже ничего в чемпионате не нужно. Сейчас у «Зенита» 65 очков, у «Краснодара» 63. «Быки» принимают «Оренбург». Если «Зенит» сыграет в ничью, а подопечные Мурада Мусаева победят, то у соперников будет по 66. И тут вступает правило регламента. В случае равенства очков выше будет та команда, у которой преимущество по результатам личных встреч. Здесь мяч тоже на стороне «Зенита». В этом сезоне подопечные Сергея Симака победили «Краснодар» со счетом 2-0 в первом круге и сыграли в ничью 1-1 во втором. Трехкратный чемпион России в составе «Зенита» и лучший бомбардир в истории клуба Александр Киржаков в разговоре с «Бизнес-ФМ» выразил уверенность, что проблем у сине-бело-голубых не возникнет, и они сделают ставку на атаку.
20: Я думаю, точно «Зенит» будет играть в тот футбол, который играл в предыдущий матч. На мой взгляд, этого будет достаточно в матче с Ростовом. Ростов вообще не мотивирован. Никак. Абсолютно. Они уже выполнили все турнирные задачи свои, спаслись, сохранили место в премьер-лиге. К сожалению, у Ростова такие задачи последние годы, потому что и команда, и город заслуживают большего, на мой взгляд. «Зениту» достаточно не проиграть, поэтому я думаю, что «Зенит» выполнит поставленную задачу.
19: Ростов занимает 10-е место и сохранит его по итогам чемпионата при любых раскладах. Но главный редактор питерской газеты «Спорт день за днем» Иван Житков по-прежнему не спешит считать вопрос золотыми медалями решенным. По его мнению, Ростов может создать неожиданные проблемы и даже победить «Зенит».
21: Команда после ухода Валерия Карпина, она не только не стала хуже, она стала злее, конкретнее, концентрированнее, выдала несколько хороших матчей, добрала несколько важных очков у тех, кто в них очень сильно нуждался. Поэтому теоретически можно предположить, что у «Зенита» возникнут проблемы. Но кто мог себе представить, что «Зенит» проиграет в Оренбурге? Тем не менее, это случилось. Команда иногда бежит впереди паровоза. Есть такое свойство у «Зенита» — ослабляться заранее. Да, я очень не люблю такие штамповые высказывания, что кто-то там расслабился, недонастроился, но, к сожалению, это случается, и это очень характерно для команды Сергея Симака нынешнего сезона. Даже в матче с Сочи, как мы видели, было крайне непросто. Другое дело, я очень сильно удивлюсь, если это случится, если «Зенит» просто позволит этому случиться. Но тогда просто получается, что команда никаким образом не заслуживает чемпионства в этом году. Конечно, шансы «Зенита» ближе, выше на победу, но бывает всякое, немножко подождем.
19: «Зенит» может выиграть свой 11-й чемпионат России по футболу и стать единоличным лидером по этому показателю. На данный момент у петербургского клуба и у московского «Спартака» по 10 побед в турнире. Что касается Краснодара, то команда Мусаева сделала почти невозможную мечту о втором подряд золоте РПЛ. Чемпионство было очень близко, но поражение от «Динамо» в предпоследнем туре все осложнило. Теперь нужно, чтобы «Зенит» проиграл, но это крайне неочевидный сценарий. За бронзу ведут борьбу «Локомотив» и «Спартак». Железнодорожники опережают конкурента на 2 очка и сыграют в дерби с ЦСКА, а красно-белые в гостях с махачкалинским «Динамо», которое решает вопрос сохранения места в РПЛ. В лучшем случае команде Вадима Евсеева предстоят стыковые матчи. В худшем – прямой вылет. Это случится в случае поражения от «Спартака» и победы «Пари НН» в Казани над «Рубином». Место «Динамо» в стыках в таком случае займет нижегородский клуб. Григорий Гуреев, Бизнес ФМ.
13: Реклама. Контакты коммерческой службы радио «Бизнес ФМ» на портале bfm.ru. Валюты. Валюты. Гватемальский кетцаль в 1925 году заменил собой местное песо по курсу 60 песо за 1 кетцаль. Валюта названа в честь птицы, живого воплощения бога Кетцалькоатля в религии ацтеков. Выдернутые из хвоста живого кетцаля перья использовали на территории современной Гватемалы как платежное средство в доколониальный период. Валюты на Бизнес ФМ. «Между делом» с Кирой Альтман.
3: Ирена Понарошку, предприниматель, медиамагнатка, как я ее называю, рассказывала мне «Между делом», как в ее предпринимательской жизни утвердился кактус опунция.
5: Я вот не могу сказать, что я когда-либо была фанатом кактусов или суккулентов. Нет, я как бы девочка-девочка, я люблю, чтобы красивые цветочки были, поэтому не то чтобы кактусы мне как-то были эстетически или идеологически близки, но мы с университетом Сириуса, с сочинским, выпускаем 3 продукта новых, которые будут иметь прямо научную базу. Такого нету, я думаю, ни у кого в России вообще. То есть это такое первое большое сотрудничество бренда российского с российской наукой.
3: А как ты принимала решение, вот что выпускать, какие продукты людям нужны?
5: Я люблю работать не одна, я люблю работать в команде. И у моих партнеров 10-летний опыт уже к этому времени был. А у меня был к этому времени 35-летний мой женский опыт, что я люблю на себя мазать. И я понимала, что мы начнем вообще с супер базового минимума. Это просто сыворотка, крем, тоник, умывалка и молочко для тела. Потом уже мы начали нанизывать другие продукты туда. У нас сейчас гораздо больше уже продуктов, но это был тот базовый минимум, с которым мы стартанули. И только спустя 1.5 года мы начали добавлять другие продукты, потому что у нас, в принципе, на каждый новый продукт уходит реально 1.5 года. Я не знаю, почему так долго. Меня это сильно раздражает, но быстрее у нас не получается. Я люблю долго, когда дело касается любви. А когда дело касается производства и бизнеса, очень хотелось бы побыстрее.
3: Ирена Понарошку, предприниматель. Кира Альтман, Бизнес ФМ.
13: «Между делом» на Бизнес ФМ. Все подкасты автора с названием программы на BFM.ru и любых подкаст-платформах.
1: 10:46 в Москве. Многие в бизнесе рискуют, остальные закрываются. Мы продолжаем опрашивать предпринимателей из малого и среднего бизнеса, как обстоят дела у них. Forbes писал, что только в первом квартале закрылось 200 тысяч компаний, что на 9% больше, чем за тот же период прошлого года. У всех свои проблемы, но есть и общие, такие как слишком дорогие деньги и необходимость сокращать в том числе персонал.
13: «Бизнес говорит».
22: Основатель и владелец Центра красоты и здоровья Ирины Старостиной, Ирина Старостина.
23: Для меня, как для представителя бьюти-индустрии, в ней я работаю 19-й год. Сейчас один из критических моментов – это, конечно, изменение налоговой ставки. Для нас при низкой маржинальности, в принципе, в бьюти, у нас очень большая расходная часть в нашей индустрии. Для нас изменение данных условий, то, что мы слетаем с патента, минимальные у нас остались значения суммы – это до 10 миллионов в год. То, что сейчас я вижу по факту, и есть статистика, что по сравнению с тем годом уже закрылось больше на 20% бьюти-салонов в Москве. И тенденция это будет наблюдаться, потому что лето – это не сезон для нашей индустрии, тем более мы наблюдаем сильный спад среди потребителей. Наши клиенты стали ходить реже, либо отказываться от услуг, либо делать их сильно дешевле, то есть, например, маникюр без покрытия или уже не такие окрашивания сложные, а просто окрашивание корней, то есть как бы снижается не только спрос, но и чек у клиента. Конечно, мы ожидаем то, что будет еще хуже. Как бы не хотелось быть оптимистом, но тем не менее реалии совершенно другие. Оптимизировать все, что можно было, первый квартал нам это показал, мы сделали, но есть факторы, которые, ну, неизбежны. А большая расходная часть, чтобы предоставлять качественные услуги для пациента, мы не можем ее урезать уже.
22: Основатель бренда «Биома» товаров для комфортной беременности и материнства Владислав Хайрулин.
2: Сейчас вокруг много информативного шума о том, что всех все плохо, все закрываются. У нас ситуация была такая раньше на пару лет. В моей компании кризис случился 1.5 года назад, и мы сейчас из него вышли, как раз-таки находимся в стадии активного роста, развития и наращивания объемов. Поэтому не могу сказать, что у нас такая же картина, как у большинства. Просто мы чуть раньше перестроились и прожили свой кризис. У нас все хорошо, потому что мы строим свой бренд, то есть продаем на маркетплейсах не просто какие-то все товары подряд, а ушли в узкий сегмент, убрали все лишние продукты, товары. И у нас снизилась зависимость от демпинга, от условий маркетплейсов, благодаря фокусной работе над брендом.
22: Сооснователь бренда одежды «Лен и семья» Владислав Сидорчук.
4: У нас по-своему уникальный кейс в этом отношении. Мы сезонники, у нас исключительно летний ассортимент льняной одежды, и работаем мы на море. Поэтому мы всегда ждем наступления тепла. От этого зависит, начнется ли сезон чуточку раньше, ну и как следствие продажи. Но в этом году в Крыму весна совсем не весенняя выдалась, поэтому, конечно, это повлияло на продажи, и держались мы только на постоянных клиентах и скидочных предложениях. Нам пришлось этой зимой закрыть свой магазин в Москве, и мы решили сконцентрироваться на тех местах, где мы больше всего надо, то есть на юге. Поэтому мы открываем дополнительный магазин в Ялте. И не сказать, что это плановый виток нашего развития, скорее риск и игра ва-банк. И, судя по коллегам, рискуют сейчас многие, а остальные просто закрываются.
13: Бизнес говорит.
1: Больше 50 самолетов ушли на запасные аэродромы. Из-за ограничений в аэропортах московского региона сообщил об этом российский Минтранс. Больше чем на 2 часа задержали 32 рейса сегодня. Обломки беспилотника упали на территорию аэропорта Шереметьево. Но все произошло вдали от терминалов и от самолетов. Никаких разрушений и пострадавших нет. Подробнее об этом в нашем дальнейшем эфире. Но прямо сейчас в другой теме. Немецкий автопром встает на военные рельсы. Гендиректор Mercedes-Benz Ола Келениус заявил Wall Street Journal о готовности концерна выйти на рынок оборонного производства, если это будет экономически целесообразно. Топ-менеджер подчеркнул, что мир стал непредсказуемым, и Европе необходимо усиливать свой оборонный профиль. Келениус назвал выпуск военной техники растущей нишей, хотя основной профиль Mercedes по-прежнему производство легковых автомобилей. Тенденцию подтверждают и другие компании. Volkswagen ведет переговоры с израильскими компаниями о производстве компонентов для системы «Железный купол». Сам Mercedes давно готовит почву. Еще с 2021 года производство военных грузовиков у них выведено в отдельное подразделение. А внедорожники G-класса уже предлагаются в специальных модификациях для армии. Комментирует главный редактор журнала «Берлинский телеграф» Александр Бойко.
6: ЦХ очень большие в разных городах Германии, в разных землях, и они простаивают. Потом приходится сокращать персонал. А это большое количество людей, около 30-50 тысяч персонала, и с ним нужно что-то делать, потому что этот персонал работал 30-40 лет на одном производстве, и эти люди больше не умеют ничего делать. Я думаю, что компания Mercedes рассматривает это как временное направление во избежание того, чтобы не закрыть свои большие заводы и как-то поддержать свои склады, потому что сейчас очень много продукции непроданной, к сожалению, из-за конфликтов с Китаем, с Америкой. Безусловно, это сказывается. И, в принципе, у Мерседеса был реальный шанс сейчас временно перестроить свое производство, тем самым спасти и компанию, и сотрудников. Но это пока перспектива на первые 10 лет. Это уже обсуждается и в немецком Бундестаге, и вопрос решенный. Я думаю, что это все запустится в ближайшие пару месяцев.
16: месяцев. Может ли это быть результатом давления со стороны США и НАТО на Европу вот, по увеличению оборонных расходов? Или это только рыночная инициатива?
6: Безусловно, да. Это и рыночная, и политическая, и экономическая. Внутренняя политика Германии очень сильно изменилась. И сейчас в связи с подорожанием света и нефти нужно перестраиваться. Ну и плюс внешнеполитический формат. То есть сейчас Германия хочет, по сути, возглавить НАТО. Есть такие амбиции, да, у бундесканцлера Мерца. И те люди, которые занимаются оборонкой, они считают, что это большой сейчас шаг к развитию и к пересмотру стратегических ценностей и прочих. После высказывания Трампа неоднократно, что он хочет вывести войска из Германии, пересмотреть доктрину взаимоотношений НАТО внутри, немецкое правительство, жители Германии все меньше стали доверять США. И вот пересмотреть все свои промышленности.
1: Александр Бойко, «Берлинский телеграф». Как писал Шпигель, производитель танков KNDS может купить заводы Mercedes-Benz и Volkswagen, чтобы наладить там выпуск бронетехники. Оборонный холдинг готов инвестировать 1 миллиард евро в новые мощности.
13: После службы в бизнесе.
7: Это моя гордость. И тыл, и моя основа. Когда я вернусь, естественно, это пойдет большими шагами.
13: Семья Александра Шатунова после того, как он ушел по мобилизации, построила ферму.
8: Я видел, в каком состоянии была моя мама. Понимал, что если не отвлечь, ей будет тяжелее. Хозяйство – это наша тема.
13: Специальный репортаж. В воскресенье после 16 и после 8 вечера. На Бизнес ФМ. Реклама.
10: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию?
11: Забудь. Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ». Услуги оказывают ООО А7, ООО А71 и ООО А7-агент. Более подробная информация на сайте А7.ру.
13: Контакты коммерческой службы радио «Бизнес ФМ» на портале bfm.ru. Дело вкуса с Катей Калиной.
24: Весна – сезон обновлений, и ресторанных меню тоже. По ним можно изучать тенденции и моду на блюда, продукты, цены на них. А можно просто наслаждаться наконец-то теплой погодой, хорошей компанией и возможностью баловать себя едой вне дома. Летнее меню а-ля карт обновил Twins Garden, увеличив его почти вдвое, в основном за счет блюд авторских сетов бренд-шефа ресторана Виталия Савельева, который больше всего нравится гостям. Это, к примеру, говяжье ребро 12-часового копчения, хрустящий поросенок, байкальский сик с икрой ряпушки, молодым картофелем, дальневосточный трубач, сахалинский гребешок с печеным чесноком и запеченные томаты с картофельным гратеном и соусом XO. Если вы не прочь получить новый опыт в плане еды и не гнушаетесь стритфудом, Mr. Help and Friends Bar выкатил три интересных сэндвича. Советую пробовать их со своими детьми-подростками. Сэндвич с тунцом готовят с тархуновым йогуртом, томатами в оливковом масле и грейпфрутом. Сэндвич с рваной свининой собирают со сметано-цитрусовым соусом манго и кинзой фри. А третий с куриной грудкой, моцареллой и миксом салата с шалфеем приправляют кимчи и медом. Бар специализируется на необычных коктейлях, поэтому вам тоже будет чем себя развлечь. Ну и в брассерии «Кузнецкий мост» появилась не только летняя веранда, но и завтраки. В выходные они с 9 до 2. Из любопытного – профитроли с куриным паштетом и фуагра, французский омлет с трюфельным кремом и яичница посредиземноморской для тех, кто устал от московской шакшуки. С вами была Катя Калина.
13: Дело вкуса на Бизнес ФМ. Все подкасты автора с названием программы на BFM.ru и любых подкаст-платформах. Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер». И новое приложение от Яндекса «Яндекс.Радио». Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне одним касанием, приложение «Бизнес ФМ». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит. «Бизнес ФМ». Новости. Коротко.
0: 10:58 московское время. У микрофона Сердар Влекули. В перебои с водоснабжением возникли в Запорожской области после атак ВСУ. Подачу возобновят после восстановления электропитания населенных пунктов, сообщило предприятие «Вода Запорожье». Аэропорты Шереметьево, Внуково, Домодедово и Жуковский принимают и отправляют рейсы, сообщает Росавиация. Минувшей ночью и ранним утром из-за временно вводимых ограничений на использование воздушного пространства на запасные аэродромы ушел 51 самолет, отмечает ведомство. В аэропортах московского региона на вылет сейчас более 2 часов задержаны 32 рейса. Для поддержки пассажиров задействован дополнительный персонал. Службы аэропортов работают в усиленном режиме. Обстановка в терминалах спокойная. На месте работают инспекторы Ространснадзора, указывает также авиационное ведомство. Решение об участии президента США Дональда Трампа в саммите НАТО в Анкаре может быть принято в последний момент, пишет газета «Хурриет». Саммит НАТО состоится в Анкаре 7-8 июля, станет вторым подобным мероприятием в Турции после саммита 2004 года, прошедшего в Стамбуле. По данным «Хурриет», вероятность приезда Дональда Трампа на саммит оценивается как высокая, учитывая, что встреча пройдет в Турции. Премьер Британии Кир Стармер покинет пост по собственной инициативе, пишет колумнист британского издания Daily Mail Дэн Ходжес со ссылкой на источники в правительстве. Однако неясно, когда именно будет сделано это заявление, уточняет колумнист. Китай должен формировать самостоятельную систему философских и научных знаний. Об этом заявил председатель КНР Си Цзиньпинь. По его словам, необходимо стремиться, цитата, открыть новую страницу в высококачественном развитии философии и общественных наук, вносить еще больше мудрости в модернизацию по-китайски. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
9: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
1: 11:00 в Москве. В студии Елизавета Сглавуца. Здравствуйте. Массированная атака дронов на Москву с начала суток. Перехвачены больше 80 беспилотников ВСУ. Это самая массовая атака на столицу в этом году. 3 человека погибли в Подмосковье, столице. 12 раненых. Есть повреждения, в том числе многоквартирных домов. Обломки беспилотника упали в Шереметьево. Это первый подобный случай. Все произошло на безопасном расстоянии от терминалов и самолетов. Пострадавших разрушений нет. Шереметьево сейчас открыт на прилет и вылет, но есть задержки рейсов. Остальные аэропорты работают по согласованию. Европа начала переговоры с КСИР по поводу разблокировки Армузского пролива, передает гостелевидение Ирана. Кто именно участвует в переговорах, где они проходят, не уточняется. ЕС это никак не комментирует, получится ли у европейцев сделать то, что пока не удается американцам. Подробнее об этом в эфире Business FM. Итак, масштабная атака дронов на столичный регион этой ночью. В Подмосковье 3 погибших, в Москве 12 раненых. Обломки дрона упали на территории аэропорта Шереметьево. Как сообщил губернатор Московской области Воробьев, в Химках дрон влетел в частный дом. Там погибла женщина. 2 мужчин погибли в деревне Погорелки в Мытищах. В Истре несколько дронов попали в 1 многоэтажный и 6 частных домов, 4 пострадавших. Также атакованы инфраструктурные объекты в нескольких муниципалитетах. Добавил губернатор. Он опубликовал кадры разрушений, в том числе в жилой многоэтажке. Видно поврежденные балконы, лестничные площадки и выбитые стекла. В Лобне в результате падения обломков и взрывной волны повреждены 5 многоквартирных домов. В основном выбиты окна в квартирах и на балконах. Также повреждено порядка 20 автомобилей. В Москве повреждено 3 дома. Под ударом оказался нефтеперерабатывающий завод в Капотне, сообщил мэр столицы Собянин. Возле проходной объекта пострадала смена строителей. Временно закрывались столичные аэропорты. Задержано или отменено свыше 300 рейсов. Минтранс передает, что из-за вводимых ограничений ночью на запасные аэродромы ушел 51 самолет, а 32 рейса в московских аэропортах задержаны более чем на 2 часа. Как посчитал ТАСС, сегодняшняя атака дронов на московский регион стала самой крупной более чем за год. Она вот что рассказывает моя коллега Диана Чебанова. Она живет рядом с Останкино в районе Марфино. И рядом утром, рано утром наблюдала пролет над домом целой череды беспилотников.
12: В 4:15 где-то утра меня разбудили звуки странные, чего-то жужжащего, как будто какой-то летательный аппарат над домом, и он долго так движется. Поняла, что это дрон. Через 10 минут пролетел еще один, потом еще один, через 15 минут еще один, который я уже увидела. Летели над нашим домом, через двор и дальше в сторону центра города. В общем, направление, если проследить. И после этого, уже после того, как они пролетели, уже были слышны взрывы где-то очень далеко. Возможно, их сбивали где-то вдалеке. Возможно, на подлетах.
14: Насколько все переполошились в 4-5 утра?
12: Ну, я переполошилась, потому что у меня чувствительный сон, и я от таких звуков обычно просыпаюсь. Что важно сказать, что у нас обычно их не было слышно. Вот с самого 22-го года ни разу мы не слышали, чтобы у нас дроны тут летали и не видели их. А по поводу интернета, сам интернет работал, но насчет мобильного не могу.
14: Да, но это был Wi-Fi, да, у тебя. А по поводу оповещения, ну, ты прочитала в телеграм-канале у мэра. А вот
12: да,
14: какого-то особого оповещения, там, пуш-уведомления, что-нибудь такого не было? Вот?
12: Я не проверяла. Я просто сразу же полезла смотреть новости, посмотрела, что канал Собянина сообщает о том, что сейчас работает ПВО, что, ну, столько-то дронов сбили на подлетах.
1: Моя коллега Диана Чебанова. Во время атаки дронов обломки упали прямо на территории московского аэропорта. Как сообщили в Шереметьево, обломки дрона находятся на безопасном расстоянии от зон обслуживания пассажиров и воздушных судов. Пострадавших и разрушений в районе аэропорта нет. На месте работают оперативные службы. По заверению аэропорта, ситуация в пассажирских терминалах спокойная. Наш слушатель написал нам в чат-бот в МАКС, что в зоне международного вылета ажиотажа и паники нет. Аэрофлот раздает воду пассажирам, но на регистрации очереди больше, чем обычно. Людей много, как в кафе в общей зоне, так и в бизнес-залах. Об обстановке в аэропорту говорит москвичка Дарья, чей вылет задержали на несколько часов.
15: В Шереметьево сейчас все спокойно, я бы не сказала, что людей больше, чем обычно. Я лечу в Калининград аэрофлотом, и вылет должен был быть в 10:30. Сейчас его пока сдвинули на 2 часа, на 12:30. Очень много рейсов, я смотрю по табло внутренних именно вылетов, очень много рейсов отменили. И все, которые были утром, все перенесли. И, судя по табло, запускать людей на посадку начали вот буквально в 9:30 где-то. То есть первые рейсы полетели в Краснодар-Сочи, которые были задержаны еще с утра. Но у нас пока что сидим, ждем. Места, чтобы посидеть, пока что осталось очень мало. Хотя не сказать, что здесь какая-то прям толпа.
1: В настоящее время аэропорты Шереметьево, Внуково, Домодедово и Жуковский принимают и отправляют рейсы. В Шереметьево нет пострадавших разрушений, значит, система ПВО и план «Ковер» сработали. Хорошо, говорит военный эксперт, редактор журнала «Новый оборонный заказ» Дмитрий Корнев.
17: Когда обломки беспилотника упали, они могут содержать в себе взрывчатые вещества, плюс они могут содержать взрыватель. Любое беспокойство боевой части беспилотника может привести к детонации, к взрыву и, возможно, возгорание как в момент падения, так и, ну, на самом деле, через некоторое время после возникновения какой-то искры необходима обработка этого места специалистами. Безусловно, ну, скажем так, гражданскому и необученному персоналу трогать такие вещи недопустимо.
14: Что касается отработки системами ПВО, они в особенной степени должны аэропорты охранять?
17: Если не пострадал ни один гражданский самолет, то план «Ковер» сработал эффективно, абсолютно, на 100%. Задача плана «Ковер», в общем-то, не допустить поражения самолетов, бортов гражданской авиации. Но противник нашел способы обхода основных узлов противовоздушной обороны. Ну и нам надо помнить всегда одну очень простую вещь, что 100% противовоздушной обороны не бывает. Но Москва и московский регион удавалось обеспечить почти 100% поражения всех беспилотников. За счет, собственно, эшелонирования противовоздушной обороны, комплексирования в том смысле, что разного рода комплексы друг друга прикрывают.
1: Дмитрий Корнев, военный эксперт. В Истринском округе из-за атаки дронов повреждена контактная сеть на ЖД-перегоне у станции Устиновка. Движение электропоездов временно там остановлено. Об этом сообщило руководство муниципалитета. Для пассажиров запущены компенсационные автобусы от станции Румянцева до Волоколамска. В Тегеране заявили о начале переговоров европейских стран с корпусом стражи исламской революции. Предметом переговоров стал вопрос прохода судов через Ормузский пролив, передает гостелерадиокомпания Ирана. Кто именно участвует в этих переговорах и где они проходят, не уточняется. В ЕС это пока никак не комментировали. Ранее министр энергетики США Крис Райт заявлял, что судоходство в Ормузе возобновится не позднее лета. По его словам, если Тегеран продолжит держать мировую экономику в заложниках, американские военные силой разблокируют Ормузский пролив. После начала военной операции Израиль и США против Ирана и перекрытия пролива, на который приходилось около 30% морских поставок нефти, мировые цены на сырье взлетели. Особенно пострадали от этого страны ЕС, поэтому здесь интерес европейцев понятен. Но вряд ли их переговоры с Ираном к чему-то приведут, так считает политолог-международник-востоковед Елена Супонина.
5: Европейцы продолжают пребывать в растерянности. Они понимают, что не сложилось у них выстроить четкую тактику и стратегию по отношению к Ирану. Они всегда оказывались и оказываются на вторых ролях после Соединенных Штатов Америки. Но и доверять теперь Соединенным Штатам европейцы не могут, потому что то, куда завел ситуацию Трамп, европейцам тоже очень не нравится. И это очередная попытка, но могу предположить, она будет не очень успешной, европейцев выстроить свою линию по отношению к иранской проблеме. Контакты между европейцами и иранцами периодически шли всегда, и иранцы вполне выезжали, когда необходимо, и в европейские столицы. Насколько мне известно, встречи проходили и в арабских странах, тем более Катар, султанат Оман плотно посредничали всегда по иранской проблеме.

0: Персидского пролива. В Ормузском проливе тоже пока у европейцев нет никаких четко выстроенных механизмов. Возможно, они хотят их создать, но, опять-таки, не им сейчас это решать. Решать все будут Соединенные Штаты Америки и Израиль, ну и сам Иран.
1: Елена Супонина, политолог-востоковед. О перспективах вероятных переговоров европейцев с Ираном и о том, почему в ЕС могли на это пойти, говорит политолог, член правления Российской ассоциации политической науки Владимир Шаповалов.
2: Причина – это поведение Трампа, который ни во что ставит Европу, который не учитывает с точки зрения европейских лидеров европейский интерес, который действует самостоятельно и который фактически разрывает связи и союз с Европой, и европейцы это понимают. И тем самым они стремятся утвердить свою собственную самостоятельную линию поведения, в том числе и в отношении с Ираном. Интерес Европы здесь понятен. Именно Европа – пострадавшая страна от перекрытия Ормузского пролива, поскольку один из основных покупателей нефти, сжиженного природного газа, удобрений, которые идут через Ормузский пролив, это европейские страны. И в данном случае европейцы пытаются договориться с Ираном о пропуске европейских судов. Собственно, это и есть предмет переговоров. Насколько успешными они будут, скорее всего, нет, поскольку все-таки европейцы серьезным образом зависят от американцев. И пока не завершатся американо-иранские переговоры, переговоры европейцев с Ираном, в общем-то, будут фоновым явлением, и только в тот момент, когда американцы разрешат свои конфликтные отношения с Ираном, европейцы смогут действительно каким-то образом вести свой диалог с Ираном.
1: Владимир Шаповалов, член правления Российской ассоциации политической науки. В Белом доме нет единодушия по поводу дальнейших действий в отношении Ирана. Об этом сообщает CNN. По словам источников Тегерана, некоторые в Пентагоне выступают за ограниченные удары, которые вынудят Иран пойти на компромисс. Другие же настаивают на продолжении дипломатии. Один из собеседников CNN рассказал, что Трамп в последнее время тоже склоняется к дипломатическим средствам, но его раздражает продолжение блокады Ормузского пролива и разногласия в иранском руководстве.
3: Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса, тех, что только на Бизнес FM. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Бизнес FM русскими буквами или BFM любыми. Вы знаете, как это написать. «Спорт и деньги» с Кириллом Гомельским.
4: В мире много красивых и современных стадионов, про которые просто не вспомнишь, если не знаковое событие, которое на них проходит. Именно такой случай с Пушкаш-арена, находящимся в районе Зугла в Будапеште. 30 мая в венгерской столице за главный клубный трофей Старого Света, Кубок Лиги Чемпионов УЕФА, сразятся Пари Сен-Жермен и лондонский Арсенал. Чем не повод рассказать об этом сооружении? Как в том старом анекдоте? Во-первых, он красивый. Строительство главного футбольного стадиона Венгрии закончилось в 2019-м. Но в отличие от других современных арен, он возведен в абсолютно классическом стиле. Никаких новомодных элементов в экстерьере Пушкаш-арена нет. Он выдержан в серой цветовой гамме, и главной деталью является входная группа старого стадиона, на месте которого он был построен. И предыдущие, и новые арены названы в честь великого венгерского и испанского футболиста Ференца Пушкаша. Член золотой венгерской сборной на Олимпийских играх в Хельсинки 1952 года, Пушкаш, по многочисленным признаниям, входит в десятку лучших футболистов 20 века. Его именем назван трофей Всемирной Федерации Футбола за самый красивый гол в сезоне. В 2014 году главным идеологом строительства нового стадиона был премьер Венгрии Виктор Орбан. На тот момент стоимость сооружения оценивалась в 100 миллиардов форинтов. По завершению бюджет практически удвоился до 190 миллиардов. Это примерно 600 миллионов евро и почти в два раза дороже, чем Мюнхенская Альянс-арена или лондонский Эмирейтс. Пушкаш-арена прекрасно оборудован для футбола и концертов. Тут выступали Metallica, Imagine Dragons, Rammstein и Depeche Mode. Думаю, что игра в финале Лиги Чемпионов не уступит по красоте той арене, на которой состоится матч.
3: Спорт и деньги на Business FM. Погода в Москве.
1: Сейчас в столице уже плюс 24 градуса. Сейчас облачно с прояснениями. В конце дня возможен небольшой дождь.

0: примерно после 16 часов он стоит в прогнозе. Максимальная температура сегодня плюс 27 днем, 17 градусов тепла ночью. С завтрашнего дня 30-градусная жара. 11.15 в Москве. Жара надвигается на столичный регион. На предстоящей неделе столбики термометров покажут 30 градусов днем и не ниже 15 ночью. Как будут спасаться от тропического солнца москвичи, об этом Светлана Чередникова.
1: В воскресенье в Москве может прогреметь гроза, а дальше будут тропики. С понедельника по пятницу значение среднесуточной температуры в столичном регионе превысит норму на 7-9 градусов. В столице днем будет плюс 30 и больше, говорит обозреватель погоды проекта «Метеовеб» Алексей Сафонов.
2: С понедельника и вторника температура воздуха днем в Москве из-за преобладания южной составляющей ветра будет достигать 28-30 градусов тепла. В понедельник 28-30, во вторник 29-30, в среду 29-31 и так далее всю неделю вплоть до окончания недели. То есть суббота и воскресенье тоже ожидаются очень жаркими. Правда, там температура, скорее всего, чуть-чуть на 1-2 градуса понизится и ожидаются небольшие локальные дожди, много солнца. Можем сказать даже, что купальный сезон можно открывать. Температура воздуха днем может достигать 29 градусов в понедельник, а ночью не опускаться ниже плюс 15 градусов.
3: Да, мы как раз бассейн тут обзванивали, они никакие не работают.
2: Много потеряли.
1: Мы действительно обзвонили водные локации, включая даже частные пляжи, которые предлагают отдых у воды под открытым небом. Большинство откроются с конца мая, начала июня. Исключение – The Bassein в Сокольниках. Он начнет работать на следующей неделе, с 20 мая, но пока нет подробностей по ценам и графику. Также есть возможность окунуться в открытых бассейнах акватории ЗИЛ. Сеанс 45 минут, цена около 700 рублей. Билеты продают в кассе за 15 минут до сеанса. Из минусов – к оплате должны прилагаться купальная шапочка и справка на глисты. Бассейны по всей столице, открывающиеся в рамках фестиваля «Лето в Москве», должны заработать не ранее 1 июня с официальным стартом купального сезона. Так что единственный выход – отправиться на естественный водоем. Вариант разместиться в тени по берегам столичных прудов или на набережной Москвы-реки. Есть еще возможность окунуться в фонтан, например, в новый на площади в Лужниках. Он открылся 6 мая на месте, где обычной зимой залит каток. Он неглубокий. В городе немало и так называемых сухих фонтанов, когда из пешеходной площадки время от времени бьют струи воды. Отлично освежает в жару. Самый большой в парке Музеон на Крымской набережной. В жару у горожан становятся популярны летние веранды и террасы в заведениях общепита. Они приносят дополнительно около четверти выручки, отмечает управляющий партнер и шеф-повар ресторана «Торро Гриль» Кирилл Мартыненко.
4: К сожалению, не всегда получается сделать веранды, чтобы они были с навесами. Это все зависит от собственника, у которого ресторан арендует помещение, где-то это сделать невозможно. В среднем летние террасы приносят там плюс 20-25% к выручке стандартной, если погода хорошая. Все к этому готовятся, все там обновляют мебель, у кого есть возможность ставить какие-то зонты, ставить навесы, тоже обновляют их, чистят, моют, сажают цветы. Мы на самом деле не всегда в наших ресторанах бронируем веранду, потому что хорошая погода, она и так наполняется, поэтому мы редко делаем резервы именно на веранде, она в порядке живой очереди. Если бронировать все на веранде, то может немножко просесть зал.
1: Некоторые заведения в жару на верандах специально устанавливают фонтаны и опрыскиватели, чтобы привлечь посетителей, рассказал совладелец сети баров Speak Group Николай Прохоров.
5: У нас веранды не бронируются, все по факту. У нас больше такая вечерняя история, поэтому в плане жары у нас не так это сильно коснется. Но вот в плане других веранд, я думаю, что, конечно, зонты и какие-то водяные устройства будут гостей спасать. Фонтанчики, обрызгиватели и так далее.
3: Примерно когда открыли вы веранды?
5: За прошлые выходные мы еще что-то доделали. В эти выходные, вот вчера буквально, уже ребята там сидели, отдыхали.
1: А еще в жару у нас традиционно растет выручка у продавцов мороженого, холодных напитков, вентиляторов и кондиционеров. Светлана Чередникова, Анна Моргунова, Бизнес ФМ.
0: Верховный суд хочет снизить сроки за хранение и покупку наркотиков. Соответствующий законопроект внесен в Госдуму. Речь идет о сроках за крупный и особо крупный размер без цели сбыта. В действующей редакции закона за незаконный оборот наркотиков в крупном размере без цели сбыта предусмотрен срок от 3 до 10 лет, а за особо крупный от 10 до 15. Предлагается сократить максимальный срок наказания до 5 и до 10 лет, соответственно, без указания нижних пределов санкций. Будет ли законопроект принят без особых разногласий и не даст ли он послабления в сфере наркоторговли, говорит об этом адвокат Дмитрий Герасимов.
6: Верховный суд имеет право законодательной инициативы. Должно быть профильного комитета одобрительная подпись, согласование с МВД, с правительством, отзывы должны были представить. Но я лично оцениваю это очень и очень положительно, поскольку у нас в колониях очень много людей сидят именно за хранение наркотиков. А вот, например, больше 1 грамма амфетамина, это уже считается крупный размер. Людей надо не сажать на большие сроки, а штрафом наказывать хотя бы. Это же не сбытчики, это жертвы наркомафии, сами потребители. Я положительно, безусловно, оцениваю законопроект.
7: Это крупный, особо крупный размер. О каких партиях идет речь?
6: У нас для каждого наркотика крупный, особо крупный размер установлен по-своему. Ну, например, амфетамин уже больше 1 грамма считается крупным, больше 200 особо крупный. Марихуана или гашиш больше 25 грамм считается уже крупным. Крупный размер, он очень-очень маленький сейчас. То есть это буквально потребителю на 2-3 дозы, скажем так. За 2-3 дозы можно уехать до 10 лет. И чем руководствуется Верховный суд? Ну, наверное, в принципе, гуманизация. Потому что у нас очень за хранение большие сроки, преступление тяжкое, особо тяжкое считается, и большие правовые последствия потом людям, судимым за эти преступления.
7: В случае принятия этого законопроекта не создаст ли он благоприятное поле для торговли наркотиками?
6: Я считаю, что нет, поскольку именно за сбыт наркотиков санкции не меняются, и санкции у нас за сбыт наркотиков очень большие. Это только для потребителей.
7: Суды, как правило, любят давать высшую планку.
6: Нет, во всяком случае, в Санкт-Петербурге, где я практикую, всегда дают первый раз несудимому человеку, даже условно и по минимуму. А в других регионах, может быть, немножко пожестче.
0: Дмитрий Герасимов, адвокат, в 2024 году за приобретение и хранение наркотиков в особо крупном размере без цели сбыта были осуждены 85 человек. Из них наказание в виде лишения свободы на сроки свыше 10 лет назначено лишь 8 осужденным. Проект закона также предлагает на осужденных больных наркоманией, которым назначены не связанные с лишением свободы наказания, возложить обязанность пройти лечение от наркозависимости, медицинскую реабилитацию. Популярная игра «Клуб романтики» от молдавских разработчиков снова станет доступна в России спустя 2 года. Создатели согласились адаптировать ее под российские законы. Версия для Android уже доступна, для айфонов появится в ближайшие дни. В 2024 году Роскомнадзор запретил ресурс из-за содержащейся в нем информации об ЛГБТ. А в России это теперь экстремистская запрещенная организация. Приложение было особо популярно у русскоязычной аудитории, только в сообществе во ВКонтакте. Сейчас под 1,5 миллиона подписчиков оно было в топе App Store и Google Play. Но теперь создатели заявляют, что разработали спецверсию для россиян, которая будет заметно отличаться от международной. Подробнее Екатерина Штрыкова.
8: Как мы шутили в университете, клуб романтики – это игра для тех, у кого нет личной жизни, но кто хотя бы может в нее поиграть. Пользователю предлагают выбрать одну из более чем 40 историй от комедии до детектива. По сути, это романтические романы, в которых есть возможность влиять на развитие событий и концовку. А самое главное – выбрать для главного героя, а это всегда женщина, любовный интерес. В 2024 году, как раз после выхода одного из обновлений, РКН запретил игру. Тогда разработчики ее Story Interactive не стали удалять запрещенный контент, ссылаясь на ценности компании. Вместо этого они ограничили доступ к приложению в российских App Store и Play Market. Но россияне находили способы обхода. Несколько дней назад компания сообщила, что после принятия одного из самых непростых решений 2 года назад подготовила отдельную версию приложения, адаптированную под российские законы. Ключевое изменение – все любовные ветки с женскими персонажами будут удалены для россиян. Такой ход комментирует гендиректор компании Games for Gamers, преподаватель программы менеджмент игровых проектов Высшей школы бизнеса НИУФШЭ Константин Сахнов.
9: Клуб романтики, наверное, одна из наиболее известных игр, в том числе на российском рынке, для инди-студий, маленьких команд, которые насчитывают 3, 5, 10 человек. Рынки достаточно важны, в том числе локальные рынки, такие как Россия. На Россию в целом приходится примерно 1.5% мирового рынка видеоигр. Для инди-разработчиков это может быть очень большая цифра, потому что для тех, кто хочет заработать условно $1 миллион, российский российский рынок выглядит очень привлекательным. Плюс надо отметить, что на российском рынке традиционно сильные компьютерные игры. На мой взгляд, решение разработчиков адаптировать версию для того, чтобы соответствовать российскому законодательству, оно, во-первых, абсолютно правильное. То есть коммерческой точки зрения, с точки зрения соблюдения закона. Во-вторых, все-таки это вопрос, в том числе, репутационный, потому что достаточно большая аудитория игры именно русскоязычная. Большая часть этих игроков, они из России. Для того, чтобы у этих игроков не было проблем с доступом, была разработана отдельная версия специально для локального рынка.
8: Команда игры всегда была лояльна к российской аудитории и соблюдала закон. Например, завела официальную страницу во ВКонтакте и зарегистрировала свои соцсети в РКН. А случаи адаптации игр под разный рынок из-за цензуры не новы, отмечает директор фестиваля игровой эволюции «Гамедни» Михаил Лисецкий.
10: Каждый разработчик стремится к максимизации своей аудитории всегда, везде, без исключений. Практика цензурирования игрового контента под требования региональных регуляторов, к сожалению или к счастью, совсем не нова. Самые известные региональные табу – это запрет красной крови в немецких локализациях или изображение костей и черепов в китайских. Поэтому, если решение о том, чтобы подчиниться требованиям регулятора, принято, то какими бы комментариями оно не было обставлено, надо понимать, что это решение бизнесовое, а не идеологическое. Искать какие-то подтексты, скрытые смыслы, послания здесь не нужно.
8: Поклонники встретили новость поначалу с восторгом. Под постом в Телеграме более 1000 комментариев. Но затем стали задаваться вопросами. В частности, сохранится ли прогресс из прошлой версии игры. Проблема в том, что в игре отдельные выборы совершаются за алмазы, игровую валюту. Их можно накопить бесплатно, но это долго. Некоторые алмазы покупают за реальные деньги. В компании заверили, что перенос возможен, но с нюансами. К тому же для россиян будет отдельный внутриигровой рейтинг вне международного клуба. И тут уже не до романтики. Екатерина Штрыкова, Гуаруто. Бизнес FM.
11: Реклама. Контакты коммерческой службы радио Бизнес FM на портале bfm.ru. Бизнес FM. Контекст. С 3 по 6 июня Петербургский международный экономический форум. В рамках программы участники обсудят трансформацию глобальных рынков и инвестиционные стратегии, а также структурные изменения в российской экономике, нацеленные на экономический рост. Тематика сессии охватывает демографию, рынок труда, устойчивое развитие территорий и внедрение новых технологий, формирующих будущее. Организатор — фонд Росконгресс. Подробнее на форум spb.com. 6+. Музейные ценности. Музей собачьих ошейников находится в британском графстве Кент. Основой для экспозиции стала коллекция, которую всю жизнь собирали супруги Джон и Гертруда Харт. Уже после их смерти наследница Хартов Олив Бейли передала это собрание замку Лидс с тем, чтобы открыть там специализированный музей. И в 1979-м музей заработал. Самым древним экспонатом более 1500 лет. Это прочное изделие из толстой кожи с шипами, которые помогали охотничьим собакам защищать горло от клыков крупных хищников, в основном волков и медведей. Есть популярные в 19 веке ошейники из драгоценных металлов, есть экземпляры с бриллиантами или сделанные из жемчужных нитей. Ежегодно музей посещает до 500 000 человек. Входной билет стоит 18 фунтов стерлингов. Музейные ценности на Business FM. Business FM. Новости. Коротко.
12: 11:28 московское время. У микрофона Сердар Авликулий. Власти подмосковной Лобни после атаки вражеских беспилотников на столичный регион открыли пункт временного размещения граждан на базе одной из местных школ. Об этом сообщила глава городского округа Анна Кротова. В своем официальном телеграм-канале глава городского округа также сообщила, что местное Краснополянское кладбище закрыто для посещения. Здесь были обнаружены обломки беспилотника. Оперативные службы уже проводят необходимые процедуры, пояснило решение Кротова. Обе автозаправочные станции в Энергодаре выведены из строя из-за ударов ВСУ, сообщил журналистам гендиректор Росатома Алексей Лихачев. Дроны охотятся на грузовые машины и автобусы, фактически препятствуя завозу продуктов и товаров первой необходимости, сказал также Лихачев. Неопознанный беспилотник был обнаружен в воздушном пространстве Латвии. Об этом говорится в заявлении вооруженных сил страны. Отмечается, что воздушная опасность была объявлена в 5 восточных регионах Латвии. Для патрулирования были задействованы истребители миссии НАТО. Список экспонатов для выставки «Терракотовые войны. Наследие первого императора» в Москве уже определен. Идет работа по организации транспортировки, сообщил РИА Новости руководитель столичного департамента культуры Алексей Фурсин. Ранее сообщалось, что знаменитых «Терракотовых воинов» привезут в Государственный исторический музей в октябре 26-го. Гендиректор музея Алексей Лывикин сообщил, что конкретная дата выставки станет известна лишь в тот момент, когда будет подписано соглашение с китайскими коллегами. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
11: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
0: Половина 12-го в Москве, в студии Елизавета Сглавуца. Здравствуйте. Сегодняшняя атака ВСУ на столичный регион стала самой массовой с начала года. В некоторых районах Подмосковья только сейчас начали отменять режим атаки беспилотников. Внуково и Домодедово открылись буквально пару минут назад. Шереметьево работает штатно, хотя там под утро упали обломки дрона, но никаких разрушений и пострадавших нет. Последствия будут невообразимыми. Так, в правительстве Южной Кореи оценили эффект от готовящейся забастовки сотрудников Samsung. Они требуют радикального увеличения премий в связи с бумом продаж полупроводников. Но руководство Samsung навстречу не идет. Как это может отразиться на производстве чипов? Многие рискуют, остальные закрываются. Бизнес продолжает говорить сегодня в нашем эфире о статистике закрытий малых и средних предприятий в России. Основные моменты, на которые указывают опрошенные нами предприниматели, это дорогие кредиты и необходимость сокращения персонала. Эти и другие темы в эфире Бизнес FM. Сейчас о том, что в Дептрансе Москвы опровергли информацию о камерах, которые штрафуют пешеходов за переход на красный свет. Там объяснили, что это вовсе не штрафные устройства, а светофоры со встроенной видеоаналитикой. Они нужны, чтобы изучать транспортные пешеходные потоки и анализировать работу перекрестков. Ранее в телеграм-каналах появилось фото, закрытый чехлом светофор с символикой ЦОДД. При этом наверху виден большой объектив камеры. Что это за новый способ видеонаблюдения? Мы спросили об этом у эксперта. И по его словам, сейчас в Москве существует фантомная зона тротуара, где камеры не установлены, и зафиксировать нарушения, кроме как визуально, абсолютно невозможно. Но сейчас идет подготовка к переводу всех средств индивидуальной мобильности, в частности электросамокатов, с тротуаров на проезжую часть. Он будет осуществлен с 27 года, ну а сейчас операторов доставки уже негласно просят привыкать к автодорогам. Также тестируют нейронные камеры, которые распознают номера самокатов и лица нарушителей, говорит руководитель и администратор общественной системы обеспечения безопасности дорожного движения Константин Крохмаль.
13: Со средствами индивидуальной мобильности нужно заниматься, нужно оградить людей от стрессов, потому что количество так называемых несмертельных ДТП, увечий зашкаливает. Сейчас в режиме невизуальном, не пугая общественность, тестируются камеры четвертого поколения, нейронные камеры, которые могут распознавать все. Если считывать количество нарушений за 25 год, то суммы, которые могли бы собрать, я думаю, будут собирать после введения камеры видеофиксации и жесткого нарушения, будут сравни автомобильным в сезон. Миллиарды рублей. То в тестовом режиме, поэтому без выписывания штрафов, но все готовится к тому, что будет тотальная зачистка городского пространства для контроля средств индивидуальной мобильности.
14: Этой камеры нового поколения, в чем ее отличие от предыдущих камер?
13: В идеале она будет фиксировать пешеходов, которые будут нарушать способы фиксирования, рассчитаны на биометрические параметры. И, то есть будут считывать конкретно лица людей и так далее. Все средства индивидуальной мобильности будут регистрироваться на портале госуслуг со сдачей определенных параметров, то есть как автомобильные права, в том числе и биометрию.
14: А люди просто сдавать будут биометрию? Не все же хотят.
13: Люди, у которых есть биометрический паспорт заграничный, они автоматически в базе нарушителя. Если он зарегистрирован, будут штрафовать. Если не зарегистрирован и злостный, будут искать по косвенным признакам. Угу. То есть есть система базы данных, которая может распознавать конкретного человека, даже без биометрических параметров. Когда будет принят закон, начнется повальная установка этих камер. будет. У нас каждый электросамокат будет протестирован и будет поставлена заглушка на ограничение скорости до 25 км максимум. То есть и на частные то же самое. Mm-hmm. Если кто-то снял эту заглушку, разгоняется, это до уголовной ответственности. То есть mm-hmm. это китайская система, когда ты выходишь на дорогу, и ты попадаешь, так называемую, в открытую социальную сеть. Дома сидишь, что хочешь делай. А когда выходишь на улицу, надо соблюдать правила определенные. В идеале, когда человек перейдет светофор или проедет по светофору, ему на СМС придет предупреждение. Сразу же. Вот как в Китае. То есть будет полный контроль через мобильный телефон. Это, я думаю, что в 27-м году все это уже будет.
0: Константин Крохмаль, общественная система обеспечения безопасности дорожного движения. Москвичка Лариса недавно вернулась из Китая. Она была очень удивлена, когда в местном аэропорту, заглянув в монитор сотрудника на паспортном контроле, увидела множество своих фотографий.
15: Мы путешествовали в нескольких городах, и когда уже из предпоследнего Шанхая вылетали в Чэнду, на пропускном пункте, когда там паспортный досмотр был, ну, мимо проходя, уже заглянула в монитор сотрудника, увидела кучу-кучу своих фотографий. Причем как тут даже из неожиданных каких-то мест, где вот даже непонятно, где там могли быть камеры, но были очень удивлены, конечно, потрясены таким опытом. Мы не по туристическим ходили местам, а так, куда нас приведет дорога. Какой-то, например, старый-старый переулок, где там вообще, мне кажется, коммуникации особо даже нет, и даже оттуда. То есть каких-то парков таких вот тоже полузаброшенных. Но вот это было в аэропорту, и вот как раз где паспортный контроль. Ты проходишь сканирование лица, видимо, и у них сразу выдает вот все фотографии, где ты был. Там прям очень много на мониторе.
0: Москвичка Лариса. В китайском Шэньчжэне впервые в мире камера, которая ловит нарушителей, перебегающих дорогу на красный свет, заработала еще в 2018 году. Сначала фотографии безответственных пешеходов выводили на экран рядом с переходом, но потом запустили сайт с их данными. Штрафные квитанции публикуют на страницах нарушителей в соцсетях. И кроме того, штраф влияет еще и на кредитный рейтинг, который есть у каждого гражданина Китая. Во время освещения переговоров Трампа и Си Цзиньпина, ведущий Fox News Брэд Байер, сообщил из Пекина, что его водитель получил автоматический штраф $40 за двухминутную незаконную парковку у вокзала Хайдянь. Нарушение было мгновенно зафиксировано городской сетью камер. «Большой брат следит», — сказал ведущий в эфире, отметив повсеместную слежку и эффективность системы, из-за которой переход в неположенном месте практически исчез. 51 самолет ушел на запасные аэродромы из-за ночных ограничений. В московских аэропортах сообщил Минтранс, больше чем на 2 часа задержано 32 рейса, уточнили в Росавиации. Сейчас Шереметьево, Внуково, Домодедово и Жуковский принимают и отправляют самолеты. Аэрофлот заявлял, что планирует восстановить расписание своих рейсов к 2 часам дня. Подробнее в дальнейшем эфире, а сейчас к другой теме. Корейский гигант Samsung Electronics готовится к 18-дневной всеобщей забастовке. Она намечена на 21 мая. Профсоюз руководства Samsung не смогли договориться о бонусах и премиях для работников на фоне высоких прибылей из-за бума в индустрии полупроводников. Компания по-прежнему намерена направлять на выплаты 10% операционной прибыли, но профсоюзы требовали увеличить премиальный фонд в 1.5 раза. Как всеобщая забастовка в Samsung повлияет на глобальный рынок чипов, мнение соучредителя Ассоциации производителей компьютеров и периферийного оборудования 2620 Максима Горшенина.
16: Давно люди просят, чтобы им зарплату выплачивали соответствующую. Им компания Samsung говорит, что мы вам платить не будем в том объеме, в котором вы планируете. И должны были договориться, но, к сожалению, консенсус они не пришли, поэтому уже переросло в большую конфронтацию. При этом очень важно отметить, что в Корее очень жесткие условия труда. Это, на мой взгляд, одни из самых жестких условий труда. Всех людей, кто я знаю, кто там поработал, они, мягко говоря, приезжают потом в Россию и просто полгода приходят в себя. Ребята работают там по 16 часов в день и с одним выходным в месяц. Это типичный график работы для корейца. Ну, может быть, сейчас чуть-чуть меняется. По крайней мере, лет 5 назад это так было. Они очень много работают и перерабатывают. Поэтому условный протест из-за того, что сложные условия труда повысить и зарплаты повысить, они не особо хотят повышать. Но при этом заметим, что второй игрок по производству памяти, SK Hynix, они точно также находятся в Корее. И для них это большой плюс. Они больше продадут память. памяти. Поэтому примерно будет в балансе все. И я предполагаю, что когда начнется там забастовка, там что-нибудь пообещают уважаемым протестующим, они побастуют пару дней и дальше продолжат производство.
14: А если забастовка продолжительной окажется, сроки ее могут как-то сказаться все-таки на глобальном рынке чипов памяти?
16: Да, конечно. Вот, допустим, когда ребята провели тут забастовку ночью в пятницу в один день, то сразу же именно контрактное производство чипов, это не памяти, а контрактное производство процессоров и других микросхем, которые Samsung осуществляет для других компаний, например, для компании Tesla, то вот за одну такую забастовку выпуск упал на 58%. Поэтому если это продлится достаточно долгое время, допустим, неделю, две, три, вот это вот уже сильно повлияет, потому что в большинстве своем запасы формируются на месяц вперед, поэтому условно две недели воевать можно, дальше уже будет довольно проблематично для компании.
0: Максим Горшенин, Ассоциация производителей компьютеров и периферийного оборудования 2620. Предстоящая забастовка работников Samsung может привести к невообразимым последствиям для экономики, считают в правительстве Южной Кореи. Не исключено, что власти воспользуются своим правом на приостановку забастовки на 30 дней в условиях форс-мажора. Британский премьер Кир Стармер сообщил близким союзникам, что намерен уйти в отставку и готовит упорядоченный график своего ухода. Об этом пишет Daily Mail со ссылкой на источники. Подробности позже, а сейчас в другой теме. Матчи заключительного 30-го тура российской премьер-лиги пройдут в воскресенье. Сегодня все встречи тура начнутся в 18 по московскому времени. За чемпионство продолжают вести борьбу только два клуба – «Зенит» и «Краснодар». О шансах команд – спортивный обозреватель «Бизнес ФМ».
11: Футбол с Григорием Гуреевым.
17: Санкт-Петербург готовится к чемпионству. Шансы «Зенита», безусловно, перед последним туром выше. Команде Сергея Симака достаточно будет сыграть в ничью с Ростовом на выезде, которому вроде как уже ничего в чемпионате не нужно. Сейчас у «Зенита» 65 очков, у «Краснодара» 63. «Быки» принимают Оренбург. Если «Зенит» сыграет в ничью, а подопечные Мурада Мусаева победят, то у соперников будет по 66. И тут вступает правило регламента. В случае равенства очков выше будет та команда, у которой преимущество по результатам личных встреч. Здесь мяч тоже на стороне «Зенита». В этом сезоне подопечные Сергея Симака победили «Краснодар» со счетом 2-0 в первом круге и сыграли в ничью 1-1 во втором. Трехкратный чемпион России в составе «Зенита» и лучший бомбардир в истории клуба Александр Киржаков в разговоре с «Бизнес ФМ» выразил уверенность, что проблем у сине-бело-голубых не возникнет, и они сделают ставку на атаку.
18: Я думаю, точно «Зенит» будет играть в тот футбол, который играл в предыдущий матч. На мой взгляд, этого будет достаточно в матче с Ростовом. Ростов вообще не мотивирован. Никак. Абсолютно. Они уже выполнили все турнирные задачи свои, спаслись, сохранили место в премьер-лиге. К сожалению, у Ростова такие задачи последние годы, потому что и команда, и город заслуживают большего, на мой взгляд. «Зениту» достаточно не проиграть, поэтому я думаю, что «Зенит» выполнит поставленную задачу.
17: Ростов занимает 10-е место и сохранит его по итогам чемпионата при любых раскладах. Но главный редактор питерской газеты «Спорт день за днем» Иван Житков по-прежнему не спешит считать вопрос золотыми медалями решенным. По его мнению, Ростов может создать неожиданные проблемы и даже победить «Зенит».
19: Команда после ухода Валерия Карпина, она не только не стала хуже, она стала злее, конкретнее, концентрированнее, выдала несколько хороших матчей, добрала несколько важных очков у тех, кто в них очень сильно нуждался. Поэтому теоретически можно предположить, что у «Зенита» возникнут проблемы. Но кто мог себе представить, что «Зенит» проиграет в Оренбурге? Тем не менее, это случилось. Команда иногда бежит впереди паровоза. Есть такое свойство у «Зенита» – ослабляться заранее. Да, я очень не люблю такие штамповые высказывания, что кто-то там расслабился, недонастроился, но, к сожалению, это случается, и это очень характерно для команды Сергея Симака нынешнего сезона. Даже в матче с Сочи, как мы видели, было крайне непросто. Другое дело, я очень сильно удивлюсь, если это случится, если «Зенит» просто позволит этому случиться. Но тогда просто получается, что команда никаким образом не заслуживает чемпионства в этом году. Конечно, шансы «Зенита» ближе, выше на победу, но бывает всякое, немножко подождем.
17: «Зенит» может выиграть свой 11-й чемпионат России по футболу и стать единоличным лидером по этому показателю. На данный момент у петербургского клуба и у московского «Спартака» по 10 побед в турнире. Что касается «Краснодара», то команда Мусаева сделала почти невозможную мечту о втором подряд золоте РПЛ. Чемпионство было очень близко, но поражение от «Динамо» в предпоследнем туре все осложнило. Теперь нужно, чтобы «Зенит» проиграл, но это крайне неочевидный сценарий. За бронзу ведут борьбу «Локомотив» и «Спартак». Железнодорожники опережают конкурента на 2 очка и сыграют в дерби с ЦСКА, а красно-белые в гостях с махачкалинским «Динамо», которое решает вопрос сохранения места в РПЛ. В лучшем случае команде Вадима Евсеева предстоят стыковые матчи. В худшем – прямой вылет. Это случится в случае поражения от «Спартака» и победы по РНН в Казани над Рубином. Место «Динамо» в стыках в таком случае займет нижегородский клуб. Григорий Гуреев, «Бизнес ФМ».
11: Реклама. Контакты коммерческой службы радио «Бизнес ФМ» на портале bfm.ru. Валюты. Гондурасская лемпира в 1926 году сменила в обращении местное серебряное песо. Название новая валюта получила в честь национального героя, индейского вождя Лемпиры, который в 16 веке возглавил борьбу против испанских колонизаторов. В новейшей истории Лемпира на порядок с лишним дешевле доллара США. Валюты на Бизнес ФМ. Продолжительность жизни.
20: Шум в городе не просто дискомфорт, к которому можно адаптироваться. Это медицинская проблема с конкретным механизмом, органами-мишенями и показателями риска.
11: Журналист Алена Копылова.
20: В первую очередь, городской шум – это физиологический стресс, работающий круглосуточно. Шум воспринимается мозгом как сигнал угрозы, причем независимо от того, осознает это человек или нет. Звук активирует миндалевидное тело и запускает систему стресса, которая выбрасывает кортизол и адреналин. В острой ситуации это спасает жизнь. При хроническом шуме постепенно разрушает. Кортизол и катехоламины запускают цепную реакцию в сосудистой системе. Активируется окислительный стресс, нарушается функция эндотелия, внутреннего слоя сосудов, который удерживает их в расслабленном состоянии. В результате сосуды сужаются, давление растет и запускается воспаление. А это, в свою очередь, прямой путь к атеросклерозу, гипертонии, инфаркту и инсульту. Особенно опасен ночной шум. Во сне сознание отключено, но слуховая система продолжает работать. Лай собаки, проезжающий грузовик, звук сигнализации активируют стрессовую реакцию даже без пробуждения. Человек просыпается, не подозревая, что его сосуды всю ночь работали в режиме тревоги. Нейровизуализация показывает, хронический шум активирует миндалевидное тело, и эта активация напрямую связана с воспалением артерий. Исследование с участием более 5000 человек показало, жители шумных районов имели на 36% более высокий риск когнитивных нарушений и на 29% болезни Альцгеймера.
11: Продолжительность жизни на Бизнес ФМ.
0: 11:47 в Москве. Многие в бизнесе рискуют, остальные закрываются. Мы продолжаем опрашивать предпринимателей из малого и среднего бизнеса, как обстоят дела у них. Forbes писал, что только в первом квартале закрылось 200 тысяч компаний, что на 9% больше, чем за тот же период прошлого года. У всех свои проблемы, но есть и общие, такие как слишком дорогие кредиты и необходимость сокращать в том числе персонал.
11: Бизнес говорит.
21: Основатель и владелец Центра красоты и здоровья Ирины Старостиной, Ирина Старостина.
22: Для меня, как для представителя бьюти-индустрии, в ней я работаю 19-й год. Сейчас один из критических моментов – это, конечно, изменение налоговой ставки. Для нас при низкой маржинальности, в принципе, в бьюти, у нас очень большая расходная часть в нашей индустрии. Для нас изменение данных условий, то, что мы слетаем с патента, минимальные у нас остались значения суммы – это до 10 миллионов в год. То, что сейчас я вижу по факту, и есть статистика, что по сравнению с тем годом уже закрылось больше на 20% бьюти-салонов в Москве. И тенденция это будет наблюдаться, потому что лето – это не сезон для нашей индустрии, тем более мы наблюдаем сильный спад среди потребителей. Наши клиенты стали ходить реже, либо отказываться от услуг, либо делать их сильно дешевле. То есть, например, маникюр без покрытия или уже не такие окрашивания сложные, а просто окрашивание корней. То есть, как бы снижается не только спрос, но и чек у клиента. Конечно, мы ожидаем то, что будет еще хуже. Как бы не хотелось быть оптимистом, но тем не менее реалии совершенно другие. Оптимизировать все, что можно было. Первый квартал нам это показал, мы сделали. Но есть факторы, которые, ну, неизбежны. Большая расходная часть. Чтобы предоставлять качественные услуги для пациента, мы не можем ее урезать уже.
21: Основатель бренда «Биома» товаров для комфортной беременности и материнства Владислав Хайрулин.
2: Сейчас вокруг много информативного шума о том, что всех все плохо, все закрываются. У нас ситуация была такая раньше на пару лет. В моей компании кризис случился 1.5 года назад, и мы сейчас из него вышли, как раз-таки находимся в стадии активного роста, развития и наращивания объемов. Поэтому не могу сказать, что у нас такая же картина, как у большинства. Просто мы чуть раньше перестроились и прожили свой кризис. У нас все хорошо, потому что мы строим свой бренд, то есть продаем на маркетплейсах не просто какие-то все товары подряд, а ушли в узкий сегмент, убрали все лишние продукты, товары. И у нас снизилась зависимость от демпинга, от условий маркетплейсов, благодаря фокусной работе над брендом.
21: Сооснователь бренда одежды «Лен и семья» Владислав Сидорчук.
3: У нас по-своему уникальный кейс в этом отношении. Мы сезонники. У нас исключительно летний ассортимент льняной одежды, и работаем мы на море. Поэтому мы всегда ждем наступления тепла. От этого зависит, начнется ли сезон чуточку раньше, ну и как следствие продажи. Но в этом году в Крыму весна совсем не весенняя выдалась. Поэтому, конечно, это повлияло на продажи, и держались мы только на постоянных клиентах и скидочных предложениях. Нам пришлось этой зимой закрыть свой магазин в Москве, и мы решили сконцентрироваться на тех местах, где мы больше всего надо, то есть на юге. Поэтому мы открываем дополнительный магазин в Ялте. И не сказать, что это плановый виток нашего развития, скорее риск и игра ва-банк. И, судя по коллегам, рискуют сейчас многие, а остальные просто закрываются.
11: Бизнес говорит.
0: Всемирная организация здравоохранения объявила международный режим ЧС из-за вспышки лихорадки Эбола в республике Конго и Уганде. Как пишет Bloomberg, зафиксировано более 300 заболевших, 80 из которых умерли. Роспотребнадзор заявляет, что риска распространения Эбола в России сейчас нет. Подробнее в нашем дальнейшем эфире, а сейчас в другой теме. Немецкий автопром встает на военные рельсы. Гендиректор Mercedes-Benz Ола Келлиниус заявил Wall Street Journal о готовности концерна выйти на рынок оборонного производства, если это будет экономически целесообразно. Топ-менеджер подчеркнул, что мир стал непредсказуемым, и Европе необходимо усиливать свой оборонный профиль. Келлиниус назвал выпуск военной техники растущей нишей, хотя основной профиль Mercedes по-прежнему производство легковых автомобилей. Тенденцию подтверждает и другие компании. Volkswagen ведет переговоры с израильскими компаниями о производстве компонентов для системы ПВО «Железный купол». Но сам Mercedes уже давно готовит почву. С 2021 года производство военных грузовиков выведено в отдельное подразделение, а внедорожники G-класса уже предлагаются в специальных модификациях для армии, комментирует главный редактор журнала «Берлинский телеграф» Александр Бойко.
4: ЦК очень большие в разных городах Германии, в разных землях, и они простаивают. Потом приходится сокращать персонал. А это большое количество людей, около 30-50 тысяч персонала, и с ним нужно что-то делать, потому что этот персонал работал 30-40 лет на одном производстве, и эти люди больше не умеют ничего делать. Я думаю, что компания Mercedes рассматривает это как временное направление во избежание того, чтобы не закрыть свои большие заводы и как-то поддержать свои склады, потому что сейчас очень много продукции непроданной, к сожалению, из-за конфликтов с Китаем, с Америкой. Безусловно, это сказывается. И, в принципе, у Мерседеса был реальный шанс сейчас временно перестроить свое производство, тем самым спасти и компанию, и сотрудников. Но это пока перспектива на первые 10 лет. Это уже обсуждается и в немецком Бундестаге, и вопрос решенный. Я думаю, что это все запустится в ближайшие пару месяцев.
23: Может ли это быть результатом давления со стороны США и НАТО на Европу от увеличения оборонных расходов? Или это только рыночная инициатива?
4: Безусловно, да. Это и рыночная, и политическая, и экономическая. Внутренняя политика Германии очень сильно изменилась. И сейчас в связи с подорожанием света и нефти нужно перестраиваться. Ну и плюс внешнеполитический формат. То есть сейчас Германия хочет, по сути, возглавить НАТО. Есть такие амбиции, да, у бундесканцлера Мерца. И те люди, которые занимаются оборонкой, они считают, что это большой сейчас шаг к развитию и к пересмотру стратегических ценностей и прочих. После высказывания Трампа неоднократно, что он хочет вывести войска из Германии, пересмотреть доктрину взаимоотношений НАТО внутри, немецкое правительство, жители Германии все меньше стали доверять США и вот пересмотреть все свои промышленности.
0: Александр Бойко, главный редактор журнала «Берлинский телеграф». Как писал Шпигель, производитель танков КНДС может купить заводы Mercedes-Benz, Volkswagen, чтобы наладить там выпуск бронетехники. Оборонный холдинг готов инвестировать 1 миллиард евро в новые мощности.
11: После службы в бизнесе.
1: Это моя гордость. И тыл, и моя основа. Когда я вернусь, естественно, это пойдет большими шагами.
11: Семья Александра Шатунова после того, как он ушел по мобилизации, построила ферму.
5: Я видел, в каком состоянии была моя мама. Понимал, что если не отвлечь, ей будет тяжелее. Хозяйство – это наша тема.
11: Специальный репортаж. В воскресенье после 16 и после 8 вечера. На Бизнес ФМ. Реклама.
6: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки-мостики и нервы на комиссию?
7: Забудь. Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ». Услуги оказывают ООО А7, ООО А71 и ООО А7-агент. Более подробная информация на сайте А7.
11: Контакты коммерческой службы радио «Бизнес ФМ» на портале bfm.ru. Между делом с Кирой Альтман.
24: Ты бываешь в самых дальних уголках света, в необитаемых землях и путешествуешь так больше 20 лет. Встречал ли ты тишину в тех местах, которая громче звука? Такой эзотерический вопрос задаю я Вадиму Мамонтову, путешественнику, основателю компании Russia Discovery.
25: Есть совершенно точно много мест, где тебе не хочется заполнять какими-то звуками пространство. Тебе хочется либо слушать самому, и это может быть каких-то набор абсолютно природных звуков, те самые, не знаю, выдохи китов, когда влетающий фонтан забрызгивает тебя самому, тебе даже очки приходится снимать и протирать, чтобы продолжать это все видеть так же выразительно. Но иногда действительно звуки эти останавливаются, и вот эта вот звенящая тишина, тебе хочется даже просто остановиться, чтобы не нарушать его там даже каким-то шорохом травы. То год назад у себя на родине в Архангельской области я взял туда собаку, и мы пошли гулять вдоль озера по тем местам, где когда-то в школе очень много ходили с одноклассниками. Там сбор лекарственных растений, березы, розовые почки, сосновые почки, еще что-то там. И вот мы шли вдоль этого берега озера по огромным таким заливным лугам. Собака бегала большими-большими кругами, очень счастливая, довольная. И вот мы подходим к лесу, и никаких звуков из леса не доносится. Она как будто что-то начинает слышать. Она подбегает, заглядывает в глаза, как будто спрашивает, ну, ты же тоже слышишь, там что-то есть. При этом абсолютнейшая тишина.
24: Вадим Мамонтов, путешественник, основатель компании Russia Discovery. Кира Альтман, Бизнес ФМ.
11: Между делом на Бизнес ФМ.
26: Все подкасты автора с названием программы на BFM.ru и любых подкаст-платформах.
11: Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение Radio Player. И новое приложение от Яндекса «Яндекс.Радио». Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне, одним касанием приложение «Бизнес ФМ». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит. «Бизнес ФМ». Новости. Коротко.
27: 11:58 московское время. У микрофона Сердар Авликулей. Все муниципалитеты Херсонской области полностью или частично обесточены, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо в воскресенье. Ранее губернатор Запорожской области Евгений Балецкий сообщил, что электроснабжение части территории области нарушено после атак ВСУ. Критическая инфраструктура запитана от резервных источников. Идут восстановительные работы. Решение об участии президента США Дональда Трампа в саммите НАТО в Анкаре может быть принято в последний момент, пишет газета Хурриет. Саммит НАТО состоится в Анкаре 7-8 июля, станет вторым подобным мероприятием в Турции после саммита 2004 года, прошедшего в Стамбуле. По данным Хурриет, вероятность приезда Трампа на саммит оценивается как высокая, учитывая, что встреча пройдет в Турции. Китайская сторона предлагает России активизировать взаимодействие в сфере высоких технологий и инноваций, включая искусственный интеллект и умные города. Об этом заявил вице-премьер Госсовета Китая Джан Гуцин на церемонии открытия 10-й российско-китайской экспортной выставки в Харбине. Он также отметил, что научные и технические инновации призваны обеспечить обоюдный выигрыш и стать новым драйвером роста для эффективности экономик двух стран. Испанец Хаби Алонсо назначен на пост главного тренера английского футбольного клуба «Челси», передает РИА Новости, ссылаясь на аккаунт компании команды в соцсети X. Контракт с Алонсо рассчитан до 30 года. Испанец приступит к своим обязанностям 1 июля. Последним местом работы Алонсо был мадридский «Реал», который он возглавлял с начала сезона и покинул 12 января. Под его руководством клуб провел 34 матча, одержал 24 победы, 4 раза сыграл в ничью и потерпел 6 поражений. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
26: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
0: Полдень в российской столице. В студии Елизавета Сглавуца. Здравствуйте. Массированная атака дронов на Москву. С начала суток перехвачены более 80 беспилотников ВСУ. Это самая массовая атака на столицу в этом году. 3 человека погибли в Подмосковье. В столице 12 раненых. Есть повреждения, в том числе многоквартирных домов. Обломки беспилотника упали в Шереметьево. Это, видимо, первый подобный случай. Все произошло на безопасном расстоянии от терминалов и самолетов. Пострадавших разрушений нет. Сейчас московские аэропорты работают штатно, но есть задержки рейсов. Европа начала переговоры с КСИР по поводу разблокировки Армузского пролива, передает гостелевидение Ирана. Кто именно участвует в переговорах, где они проходят, не уточняется. В ЕС это никак не комментируют. Получится ли у европейцев сделать то, что пока не удается американцам? Эти и другие темы в нашем эфире. Итак, масштабная атака дронов на столичный регион этой ночью. В Подмосковье 3 погибших, в Москве 12 раненых. Обломки дрона упали на территории аэропорта Шереметьево. Как сообщил губернатор Московской области Воробьев, в Химках дрон влетел в частный дом. Погибла женщина, двое мужчин погибли в деревне в Погорелке в Мытищах. В Истре несколько дронов попали в один многоэтажный, 6 частных домов. Там 4 пострадавших. Также атакованы инфраструктурные объекты в нескольких муниципалитетах, добавил губернатор. Он опубликовал кадры разрушений, в том числе в жилой многоэтажке. Видно поврежденные балконы, лестничные площадки и выбитые стекла. В Лобне в результате падения обломков и взрывной волны повреждены 5 многоквартирных домов. В основном выбиты окна в квартирах и на балконах. Также повреждены порядка 20 автомобилей. Глава города Анна Кротова сообщила, что обломки беспилотников упали на территорию поликлиники. Пострадавших нет, само здание также осталось целым. В некоторых районах только сейчас отменили беспилотную опасность, например, в подмосковной Дубне. В Москве повреждено 3 дома. Под ударом оказался нефтеперерабатывающий завод в Капотне. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин. Возле проходной объекта пострадала смена строителей. Временно закрывали столичные аэропорты. Задержано или отменено свыше 300 рейсов. Как посчитал ТАСС, сегодняшняя атака дронов на московский регион стала самой крупной более чем за год. Вот что рассказывает моя коллега Диана Чебанова. Она живет рядом с Останкино в районе Марфина и рядом рано утром наблюдала пролет над домом целой череды беспилотников.
8: В 4:15 где-то утра меня разбудили звуки странные, чего-то жужжащего, как будто какой-то летательный аппарат над домом, и он долго так движется. Поняла, что это дрон. Через 10 минут пролетел еще один, потом еще один, через 15 минут еще один, который я уже увидела. Летели над нашим домом, через двор и дальше в сторону центра города. В общем, направление, если проследить. И после этого, уже после того, как они пролетели, уже были слышны взрывы где-то очень далеко. Возможно, их сбивали где-то вдалеке. Возможно, на подлетах.
9: Насколько все переполошились в 4-5 утра?
8: Ну, я переполошилась, потому что у меня чувствительный сон, и я от таких звуков обычно просыпаюсь. Что важно сказать, что у нас обычно их не было слышно. Вот с самого 22-го года ни разу мы не слышали, чтобы у нас дроны тут летали и не видели их. А по поводу интернета, сам интернет работал, но насчет мобильного не могу
9: сказать. Да, но это был Wi-Fi, да, у тебя. А по поводу оповещения, ну, ты прочитала в телеграм-канале у мэра.
8: Сразу,
9: а вот
8: да, сразу,
9: какого-то особого оповещения, там, пуш-уведомления, что-нибудь такого не было? Вот?
8: Я не проверяла. Я просто сразу же полезла смотреть новости, посмотрела, что канал Собянина сообщает о том, что сейчас работает ПВО, что, ну, столько-то дронов сбили на подлетах.
0: Моя коллега Диана Чебанова. Ну, а вот что нам рассказала жительница Зеленограда Светлана.
10: Мы услышали взрывы, звуки взрывов, понимали, что работает система ПВО. Очень много было звуков беспилотных летательных аппаратов. Получается, что они летели группами, летели в разные стороны абсолютно, пролетали мимо домов. Ну и, соответственно, также работала активная система ПВО. Мы слышали с разных сторон, то есть как были сбития, как взрывались. Все похватали детей и в ванне проводили 1.5-2 часа, пока более-менее не стало на улицах.
9: Если мы сравним с предыдущими атаками, вот сейчас что-то принципиально другое было?
10: Да, жужжат бесконечно. Ощущение, знаете, вот как газонокосилки работают, только их много. Также очень много слышно взрывов. Трясся хрусталь, люстры, окна ходили, мы слышали эти вибрации по домам.
9: Состояние сейчас. Все ли работает в городе? Не перекрывается ли мобильный интернет?
10: В городе работает все в привычном режиме. Для воскресенья достаточно мало людей на улице. Ездят скорые, много пожарных. Росгвардия на дорогах. Часть дорог перекрыта.
9: Эвакуация людей при этом происходит?
10: Да, происходит. В 20-м происходит. Люди вышли, похватали кошек, собак, все, что можно взять, взяли. И с 4 утра они вышли на улицы и пока находятся там.
0: Жительница Зеленограда Светлана. Во время атаки беспилотников обломки упали прямо на территории московского аэропорта, как сообщили в Шереметьево. Обломки дрона находятся на безопасном расстоянии от зон обслуживания пассажиров и воздушных судов. Пострадавших и разрушений в районе аэропорта нет. На месте работают оперативные службы. По заверению аэропорта, ситуация в пассажирских терминалах сейчас спокойная. Очевидцы сообщили Бизнес-ФМ, что в зоне международного вылета ажиотажа и паники нет. Аэрофлот раздает воду пассажирам, но на регистрации очереди больше, чем обычно, а людей много как в кафе в общей зоне, так и в бизнес-залах. Об обстановке в аэропорту говорит москвичка Дарья, чей вылет задержали на несколько часов.
12: В Шереметьево сейчас все спокойно, я бы не сказала, что людей больше, чем обычно. Я лечу в Калининград аэрофлотом, и вылет должен был быть в 10:30. Сейчас его пока сдвинули на 2 часа, на 12:30. Очень много рейсов, я смотрю по табло внутренних именно вылетов, очень много рейсов отменили. И все, которые были утром, все перенесли. И судя по табло, запускать людей на посадку начали вот буквально в 9:30 где-то. То есть первые рейсы полетели в Краснодар-Сочи, которые были задержаны еще с утра. Но у нас пока что сидим, ждем. Места, чтобы посидеть, пока что осталось очень мало. Хотя не сказать, что здесь какая-то прям толпа.
0: Минтранс передает, что из-за вводимых ограничений ночью на запасные аэродромы ушел 51 самолет, а 32 рейса в московских аэропортах задерживаются больше, чем на 2 часа. В настоящее время аэропорты Шереметьево, Внуково, Домодедово и Жуковский принимают и отправляют рейсы в Шереметьево. Нет пострадавших разрушений, значит, система ПВО и план «Ковер» сработали хорошо, говорит военный эксперт, редактор журнала «Новый оборонный заказ» Дмитрий Корнев.
13: Когда обломки беспилотника упали, они могут содержать в себе взрывчатые вещества, плюс они могут содержать взрыватель. Любое беспокойство боевой части беспилотника может привести к детонации, к взрыву и, возможно, возгорание как в момент падения, так и, ну, на самом деле, через некоторое время после возникновения какой-то искры необходима обработка этого места специалистами. Безусловно, ну, скажем так, гражданскому и необученному персоналу трогать такие вещи недопустимо.
14: Что касается отработки системами ПВО, они в особенной степени должны аэропорты охранять?
13: Если не пострадал ни один гражданский самолет, то план «Ковер» сработал эффективно, абсолютно, на 100%. Задача плана «Ковер», в общем-то, не допустить поражения самолетов, бортов гражданской авиации. Но противник нашел способы обхода основных узлов противовоздушной обороны. Ну и нам надо помнить всегда одну очень простую вещь, что 100% противовоздушной обороны не бывает. Но Москва и московский регион удавалось обеспечить почти 100% поражения всех беспилотников. За счет, собственно, эшелонирования противовоздушной обороны, комплексирования в том смысле, что разного рода комплексы друг друга прикрывают.
0: Дмитрий Корнев, военный эксперт. В Химках на день закрыли ТЦ «Мега». Представители торгового центра объяснили это техническими причинами. В Истринском округе из-за атаки дронов была повреждена контактная сеть ЖД на ЖД-перегоне у станции Устиновка. Спустя час движение электропоездов восстановили, сообщило руководство муниципалитета. К другим темам. В Тегеране заявили о начале переговоров европейских стран с корпусом стражи исламской революции. Предметом переговоров стал вопрос прохода судов через Армузский пролив, передает гостелерадиокомпания Ирана. Кто именно участвует в этих переговорах, неизвестно. Где они проходят, тоже не уточняется. В ЕС это пока никак не комментируют. Ранее министр энергетики США Крис Райт заявлял, что судоходство в Армузе возобновится не позднее лета. По его словам, если Тегеран продолжит держать мировую экономику в заложниках,

0: не сложилось у них выстроить четкую тактику и стратегию по отношению к Ирану. Они всегда оказывались и оказываются на вторых ролях после Соединенных Штатов Америки. Но и доверять теперь Соединенным Штатам европейцы не могут, потому что то, куда завел ситуацию Трамп, европейцам тоже очень не нравится. И это очередная попытка, но могу предположить, она будет не очень успешной, европейцев выстроить свою линию по отношению к иранской проблеме. Контакты между европейцами и иранцами периодически шли всегда, и иранцы вполне выезжали, когда необходимо, и в европейские столицы. Насколько мне известно, встречи проходили и в арабских странах, тем более Катар, Султанат Оман плотно посредничали всегда по иранской проблеме. Здесь дело не в месте встреч. Возможно, даже какая-то европейская делегация посетит и Тегеран. Здесь дело в тенденции. Европейцы хотят выстроить свою линию по отношению к ближневосточным проблемам, но всякий раз оказываются позади паровоза. И даже их военно-морская операция в Баб-аль-Мандебском проливе, когда хуситы бедокурили, не привела толком к результатам. Выяснилось, что у европейцев не хватает ни политической воли, ни военных возможностей для того, чтобы осуществлять плотный мониторинг, например, того же Баб-аль-Мандебского пролива. В Ормузском проливе тоже пока у европейцев нет никаких четко выстроенных механизмов. Возможно, они хотят их создать, но, опять-таки, не им сейчас это решать. Решать все будут Соединенные Штаты Америки и Израиль, ну и сам Иран.
1: Елена Супунина, политолог-востоковед. О перспективах вероятных переговоров европейцев с Ираном и о том, почему в ЕС могли на это пойти, говорит политолог, член правления Ассоциации политической науки Владимир Шаповалов.
2: Причина – это поведение Трампа, который ни во что ставит Европу, который не учитывает с точки зрения европейских лидеров европейский интерес, который действует самостоятельно и который фактически разрывает связи и союз с Европой. Европейцы это понимают. И тем самым они стремятся утвердить свою собственную самостоятельную линию поведения, в том числе и в отношении с Ираном. Интерес Европы здесь понятен. Именно Европа – пострадавшая страна от перекрытия Ормузского пролива, поскольку один из основных покупателей нефти, сжиженного природного газа и удобрений, которые идут через Ормузский пролив, это европейские страны. И в данном случае европейцы пытаются договориться с Ираном о пропуске европейских судов. Собственно, это и есть предмет переговоров. Насколько успешными они будут, скорее всего, нет, поскольку все-таки европейцы серьезным образом зависят от американцев. И пока не завершатся американо-иранские переговоры, переговоры европейцев с Ираном, в общем-то, будут фоновым явлением. И только в тот момент, когда американцы разрешат свои конфликтные отношения с Ираном, европейцы смогут действительно каким-то образом вести свой диалог с Ираном.
1: Владимир Шаповалов, член правления Российской ассоциации политической науки. В Белом доме нет единодушия по поводу дальнейших действий в отношении Ирана, об этом сообщает CNN. По словам источников телеканала, некоторые в Пентагоне выступают за ограниченные удары, которые вынудят Иран пойти на компромисс, но другие настаивают на продолжении дипломатии. Один из собеседников CNN рассказал, что Трамп в последнее время тоже склоняется к дипломатическим средствам, но его раздражает продолжение блокады Ормузского пролива и разногласия в иранском руководстве.
3: В эфире радио не на словах, а на деле. Спорт и деньги с Кириллом Гомельским.
4: Плей-офф – это тот отрезок сезона, когда звезды должны блистать еще ярче и тащить команду за собой. Но они тоже люди, и их игра может давать сбой. В таких ситуациях должны мобилизоваться партнеры. Если один из лидеров команды не в ударе, то часто есть кому подстраховать и взять ответственность на себя. А если трое не могут найти свою игру, тогда победить практически невозможно. Именно это и случилось с Boston Celtics в 7-м и решающем матче первого раунда плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации. Вдвойне обидно, что это произошло после того, как Бостон смог победить в 2 матчах подряд после счета 1-3 в серии. Трое из стартовой пятерки Celtics не смогли набрать ни одного очка. Тут особо и подстраховать уже некому. Объективности ради нужно отметить, что лучший игрок команды, форвард Джейсон Тейтом, с зарплатой в 54 миллиона долларов в этом сезоне не смог выиграть.

0: выйти на паркет из-за травмы сустава левого колена. Еще не совсем понятно, почему тренер Джо Мазулла не выпустил на площадку ветерана Николу Вучевича. Но это не отменяет факта, что Рон Харпер, Лука Гарза и Бейлор Шейрман, выйдя в старте на решающий матч, не набрали ни одного очка на троих. Подстраховали лучшего игрока команды, так подстраховали. Вторая звезда Бостона Джейлен Браун старался. Он набрал 33 очка за 40 минут игрового времени, но в одиночку ему не справиться. Особенно, когда скамейка не помогла. Выходившие на замену Джордан Уолш и Уго Гонзалес тоже остались с бубликом в графе «набранные очки». Обидно, конечно, доведя серию до седьмого матча, проиграть вот так. Но зато во втором раунде нас ждет возвращение классического противостояния Нью-Йорка и Филадельфии.
1: Спорт и деньги на Бизнес FM. Погода в Москве.
2: В столице уже 25 градусов. Сегодня к вечеру возможно гроза. Желтый уровень опасности объявлен в Москве. Все пройдет во второй половине дня в районе 16-17 часов. Завтра в столице плюс 29 градусов. Дальше вторник, среда, четверг плюс 30. Двенадцать 17 в Москве. Итак, аномальная жара надвигается на Москву. На предстоящей неделе столбики термометров покажут 30 градусов днем, не ниже 15 ночью. Как будут спасаться от тропического солнца москвичи, об этом Светлана Чередникова.
3: В воскресенье в Москве может прогреметь гроза, а дальше будут тропики. С понедельника по пятницу значение среднесуточной температуры в столичном регионе превысит норму на 7-9 градусов. В столице днем будет плюс 30 и больше, говорит обозреватель погоды проекта «Метеовеб» Алексей Сафонов.
4: С понедельника и вторника температура воздуха днем в Москве из-за преобладания южной составляющей ветра будет достигать 28-30 градусов тепла. В понедельник 28-30, во вторник 29-30, в среду 29-31 и так далее всю неделю вплоть до окончания недели. То есть суббота и воскресенье тоже ожидаются очень жаркими. Правда, там температура, скорее всего, чуть-чуть на 1-2 градуса понизится, и ожидаются небольшие локальные дожди. Много солнца. Можем сказать даже, что купальный сезон можно открывать. Температура воздуха днем может достигать 29 градусов в понедельник, а ночью не опускаться ниже плюс 15 градусов.
5: Да, мы как раз бассейн тут обзванивали, они никакие не работают.
4: Ха-ха-ха, много потеряли.
3: Мы действительно обзвонили водные локации, включая даже частные пляжи, которые предлагают отдых у воды под открытым небом. Большинство откроются с конца мая, начала июня. Исключение The Bassein в Сокольниках. Он начнет работать на следующей неделе, с 20 мая, но пока нет подробностей по ценам и графику. Также есть возможность окунуться в открытых бассейнах акватории ЗИЛ. Сеанс 45 минут, цена около 700 рублей. Билеты продают в кассе за 15 минут до сеанса. Из минусов – к оплате должны прилагаться купальные шапочка и справка на глисты. Бассейны по всей столице, открывающиеся в рамках фестиваля «Лето в Москве», должны заработать не ранее 1 июня с официальным стартом купального сезона. Так что единственный выход – отправиться на естественный водоем. Вариант разместиться в тени по берегам столичных прудов или на набережной Москвы-реки. Есть еще возможность окунуться в фонтан, например, в Новый на площади в Лужниках. Он открылся 6 мая на месте, где обычно зимой залит каток. Он неглубокий. В городе немало и так называемых сухих фонтанов, когда из пешеходной площадки время от времени бьют струи воды. Отлично освежает в жару. Самый большой в парке Музеон на Крымской набережной. В жару у горожан становятся популярны летние веранды и террасы в заведениях общепита. Они приносят дополнительно около четверти выручки, отмечает управляющий партнер и шеф-повар ресторана «Торро Гриль» Кирилл Мартыненко.
6: К сожалению, не всегда получается сделать веранды, чтобы они были с навесами. Это все зависит от собственника, у которого ресторан арендует помещение, где-то это сделать невозможно. В среднем летние террасы приносят там плюс 20-25% к выручке стандартной, если погода хорошая. Все к этому готовятся, все там обновляют мебель, у кого есть возможность ставить какие-то зонты, ставить навесы, тоже обновляют их, чистят, моют, сажают цветы. Мы на самом деле не всегда в наших ресторанах бронируем веранду, потому что хорошая погода, она и так наполняется, поэтому мы редко делаем резервы именно на веранде. Она в порядке живой очереди. Если бронировать все на веранде, то может немножко просесть зал.
3: Некоторые заведения июня в жару на верандах специально устанавливают фонтаны и опрыскиватели, чтобы привлечь посетителей, рассказал совладелец сети баров Speak Group Николай Прохоров.
7: У нас веранды не бронируются, все по факту. У нас больше такая вечерняя история, поэтому в плане жары у нас не так это сильно коснется. Но вот в плане других веранд, я думаю, что, конечно, зонты и какие-то водяные устройства будут гостей спасать. Фонтанчики, обрызгиватели и так далее.
5: Примерно когда открыли вы веранды?
7: За прошлые выходные мы еще что-то доделали. В эти выходные, вот вчера буквально, уже ребята там сидели, отдыхали.
3: А еще в жару у нас традиционно растет выручка у продавцов мороженого, холодных напитков, вентиляторов и кондиционеров. Светлана Чередникова, Анна Моргунова, Бизнес ФМ.
2: Верховный суд хочет снизить сроки за хранение и покупку наркотиков. Соответствующий законопроект внесен в Госдуму. Речь идет о сроках за крупный и особо крупный размер без цели сбыта. В действующей редакции закона за незаконный оборот наркотиков в крупном размере без цели сбыта предусмотрен срок от 3 до 10 лет, за особо крупный от 10 до 15. Предлагается сократить максимальный срок наказания до 5 и до 10 лет, соответственно, без указания нижних пределов санкций. Будет ли законопроект принят без особых разногласий, не даст ли он послабления в сфере наркоторговли, об этом говорит адвокат Дмитрий Герасимов.
8: Верховный суд имеет право законодательной инициативы. Должно быть профильного комитета одобрительное, вот согласование с МВД, с правительством, отзывы должны были представить. Но я лично оцениваю это очень и очень положительно, поскольку у нас в колониях очень много людей сидят именно за хранение наркотиков. А вот, например, больше 1 грамма амфетамина, это уже считается крупный размер. Людей надо не сажать на большие сроки, а штрафом наказывать хотя бы. Это же не сбытчики, это жертвы наркомафии, сами потребители. Я положительно, безусловно, оцениваю законопроект.
9: Это крупный, особо крупный размер. О каких партиях идет речь?
8: У нас для каждого наркотика крупный, особо крупный размер установлен по-своему. Ну, например, амфетамин уже больше 1 грамма считается крупнее, больше 200 особо крупный. Марихуана или гашиш больше 25 грамм считается уже крупный. Крупный размер, он очень-очень маленький сейчас. То есть это буквально потребителю на 2-3 дозы, скажем так. За 2-3 дозы можно уехать до 10. И чем руководствуется Верховный суд? Ну, наверное, принципами гуманизации. Потому что у нас очень за хранение большие сроки, преступление тяжкое, особо тяжкое считается, и большие правовые последствия потом людям, судимым за эти преступления.
9: В случае принятия этого законопроекта, не создаст ли он благоприятное поле для торговли наркотиками?
8: Я считаю, что нет, поскольку именно за сбыт наркотиков санкции не меняются, и санкции у нас за сбыт наркотиков очень большие. Это только для потребителей.
9: Суды, как правило, любят давать высшую планку.
8: Нет, во всяком случае, в Санкт-Петербурге, где я практикую, всегда дают первый раз несудимому человеку, даже условно и по минимуму. А в других регионах может быть немножко пожестче.
2: Дмитрий Герасимов, адвокат. В 2024 году за приобретение и хранение наркотиков в особо крупном размере без цели сбыта были осуждены 85 человек. Из них наказание в виде лишения свободы на сроки свыше 10 лет назначено лишь 8 осужденным. Проект закона также предлагает на осужденных, больных наркоманией, которым назначены не связанные с лишением свободы наказания, возложить обязанность пройти лечение от наркозависимости и медицинскую реабилитацию. Евровидение впервые в истории выиграла Болгария. Певица Дара выступила с песней «Бангаранга» и набрала 516 баллов. Она выиграла как по голосам жюри, так и по результатам голосования телезрителей. Хотя еще вчера главным фаворитом считался финский дуэт с песней «Огнемет». Букмекеры считали, что финны попадут в первую тройку с вероятностью в 50%, однако Финляндия в итоге заняла лишь 6-е место. Участие Дары поддерживал Филипп Киркоров, как он сам заявил шоу Яны Чурик. Болгарское ТВ вышло на него с просьбой помочь с конкурсом. Его команда подключилась. В том числе композитор Дмитрий Кантополос, написавший обе конкурсные песни для Сергея Лазарева. По словам Киркорова, у болгарской певицы была одна проблема. Не было хита. Голос, внешность есть, танцует, а хита нет. В итоге его написали. В интервью BBC Дара говорила, что ее конкурсная песня – это про настрой на то, что все возможно и все будет хорошо. Вот фрагмент этого хита. Юбилейный 70-й сезон Евровидения прошел под большим политическим давлением и самым масштабным бойкотом за всю историю. 5 стран – Испания, Исландия, Ирландия, Нидерланды и Словения – отказались от участия за присутствие на конкурсе Израиля. Национальные вещательные компании отказывались транслировать конкурс. В итоге на Евровидении присутствовало наименьшее за 20 с лишним лет количество стран – всего 35. В Вене были массовые пропалестинские протесты, в том числе в день финала. А в этот раз Израиль снова занял второе место. Его представлял Ноам Беттан с романтической поп-балладой «Мишель». Он набрал 343 балла и в отдельные этапы голосования вырывался на первое место даже. Третье место досталось Александре Капитенску из Румынии. Великобритания набрала меньше всех, 1 балл от национального жюри Украины. Впрочем, в 2021 году она не набрала ни одного балла. А хозяйка конкурса в этом году Австрия взяла всего 6 баллов.
1: Недвижимость с Валерией Мозгановой.
10: Весенне-летний сезон – время для дачных работ, дачного отдыха и дачной амнистии, которая действует до 1 марта 31 года. По статистике Росреестра, возможностью оформить жилые дома и землю в упрощенном порядке уже воспользовались более 15 миллионов россиян. А для тех, кто пока нет, ведомство подготовило методичку. На сей раз о том, как бесплатно приватизировать подходящие под условия дачной амнистии садовый или огородный участок на основании членства в СНТ или ОНТ. Если земля не стоит на кадастровом учете, заявителю нужно сначала получить решение о предварительном согласовании предоставления участка. В уполномоченный орган, как правило, муниципальный орган власти, к которому относится СНТ или ОНТ, подается заявление, схема расположения участка на кадастровом плане территории, если нет проекта ее межевания, и правоустанавливающий документ на землю. Как только принято положительное решение, следует обратиться к кадастровому инженеру, чтобы подготовить межевой план для постановки участка на кадастровый учет. Готовые документы нужно направить в Росреестр в электронном виде, скажем, через портал госуслуг или официальный сайт ведомства. Следующий шаг – предоставление земельного участка. Все в тот же уполномоченный орган. Нужно направить выписку из ЕГРН на участок и решение общего собрания членов СНТ или ОНТ о его распределении. Кстати, если земля уже стоит на кадастровом учете, ее владелец сразу подает заявление о предоставлении участка. И как только орган местного самоуправления принимает положительное решение, он сам с этим своим решением обращается в Росреестр для регистрации права собственности. Владельцу земли остается получить выписку из ЕГРН, подтверждающую его права, и на этом все. Подробности в мобильном приложении «Бизнес FM» и на портале BFM.ru.
1: Недвижимость на «Бизнес FM».
11: Все подкасты автора с названием программы на BFM.ru и любых подкаст-платформах.
1: «Бизнес FM». Новости. Коротко.
12: 12:28, московское время, у микрофона Сердар Авликулиев. Крыша одного из строений детского оздоровительного комплекса оказалась повреждена в ростовском селе Натальевка. В результате атаки беспилотника никто не пострадал, сообщил губернатор Юрий Слюсарь. Он уточнил, что в ходе отражения воздушной атаки, совершенной на Ростовскую область с применением беспилотников, утром в воскресенье дроны были уничтожены в городе Таганроге, Азовском и Неклиновском районах. Российское ПВО за сутки сбило крылатую ракету большой дальности «Фламинго» и управляемую ракету также большой дальности «Нептун-МД». Также силы ПВО за сутки сбили 8 управляемых авиационных бомб и 1054 украинских беспилотника, сообщила Минобороны России. Силы Черноморского флота за сутки уничтожили 6 безэкипажных катеров. Общие суточные потери ВСУ в зоне спецоперации составили около 1115 военных. Это следует из данных суточной сводки Минобороны. Спикер ирландского парламента Меджилиса Мохаммад Багир Галибаф назначен специальным представителем страны по делам Китая. Об этом сообщило агентство ТАСС-ним. Галибаф сейчас является спикером парламента Ирана, а также возглавляет делегацию страны на переговорах с Соединенными Штатами по урегулированию военного конфликта. Российские университеты могут добавить абитуриенту до 15 дополнительных баллов к основным за индивидуальные достижения и целевые индивидуальные достижения, сообщили Интерфаксу в пресс-службе Миноборнауки в воскресенье. В частности, баллы при поступлении можно получить за окончание школы или колледжа с отличием, участие в олимпиадах школьников и в волонтерских мероприятиях и программах, прохождение военной службы по призыву или по контракту. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
11: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: 12:30 в российской столице, в студии Елизавета Сглавуца. Здравствуйте. Сегодняшняя атака ВСУ на столичный регион стала самой массовой с начала года в некоторых районах Подмосковья. Только буквально час назад начали отменять режим атаки беспилотников Внуково и Домодедово. Открылись, наконец, также работает Шереметьево в штатном режиме, хотя там под утро упали обломки дрона, но никаких разрушений и пострадавших нет, есть задержки рейсов. Последствия будут невообразимыми. Так в правительстве Южной Кореи оценили эффект от готовящейся забастовки сотрудников Samsung. Они требуют радикального увеличения премий в связи с бумом продаж полупроводников. Но руководство Samsung навстречу не идет. Как это может отразиться на производстве чипов? Многие рискуют, остальные закрываются. Бизнес продолжает говорить сегодня в нашем эфире о статистике закрытий малых и средних предприятий в России. Основные моменты, на которые указывают опрошенные нами предприниматели, это дорогие кредиты и необходимость сокращения персонала. Эти и другие темы в нашем эфире. Итак, в Детрансе Москвы опровергли информацию о камерах, которые штрафуют пешеходов за переход на красный свет. Там объяснили, это вовсе не штрафные устройства, а светофоры со встроенной видеоаналитикой. Они нужны, чтобы изучать транспортные и пешеходные потоки, анализировать работу перекрестков. Ранее в телеграм-каналах появилось фото, закрытый чехлом светофор с символикой ЦОДД. При этом наверху виден большой объектив камеры. Что это за новый способ видеонаблюдения? Мы спросили у эксперта, и по его словам, сейчас в Москве существует фантомная зона, тротуары, где камеры не установлены, и зафиксировать нарушения, кроме как визуально, абсолютно невозможно. Ну а сейчас идет подготовка к переводу всех средств индивидуальной мобильности, в частности электросамокатов, с тротуаров на проезжую часть. Он будет осуществлен с 2027 года, ну а сейчас операторов доставки уже негласно просят привыкать к автодорогам. А также тестируют нейронные камеры, которые распознают номера самокатов и лица нарушителей, говорит руководитель администратор общественной системы обеспечения безопасности дорожного движения Константин Крохмель.
13: Со средствами индивидуальной мобильности нужно заниматься, нужно оградить людей от стрессов, потому что количество так называемых несмертельных ДТП, увечий зашкаливает. Сейчас в режиме невизуальном, не пугая общественность, тестируются камеры четвертого поколения, нейронные камеры, которые могут распознавать все. Если считывать количество нарушений за 25 год, то суммы, которые могли бы собрать, и я думаю, будут собирать после введения камеры видеофиксации и жесткого нарушения, будут сравни автомобильным в сезон. Миллиарды рублей. То в тестовом режиме, поэтому без выписывания штрафов, но все готовится к тому, что будет тотальная зачистка городского пространства для контроля средств индивидуальной мобильности.
14: Этой камеры нового поколения, в чем ее отличие от предыдущих камер?
13: В идеале она будет фиксировать пешеходов, которые будут нарушать способы фиксирования, рассчитаны на биометрические параметры, то есть будут считывать конкретно лица людей и так далее. Все средства индивидуальной мобильности будут регистрироваться на портале госуслуг со сдачей определенных параметров, то есть как автомобильные права, в том числе и биометрию.
14: А люди просто сдавать будут биометрию? Не все же хотят.
13: Люди, у которых есть биометрический паспорт заграничный, они автоматически в базе нарушителя. Если он зарегистрирован, будут штрафовать. Если не зарегистрирован и злостный, будут искать по косвенным признакам. Угу. То есть есть система базы данных, которая может распознавать конкретного человека, даже без биометрических параметров. Когда будет принят закон, начнется повальная установка этой камеры. например, у нас каждый электросамокат будет протестирован и будет поставлена заглушка на ограничение скорости до 25 км максимум, то есть и на частные то же самое. Mm-hmm. Если кто-то снял эту заглушку, разгоняется, это до уголовной ответственности. То есть это китайская система, когда ты выходишь на дорогу, и ты попадаешь, так называемую, в открытую социальную сеть. Дома сидишь, что хочешь делай. А когда выходишь на улицу, надо соблюдать правила определенные. В идеале, когда человек перейдет светофор или проедет по светофору, ему на СМС придет предупреждение. Сразу же. Вот как в Китае. То есть будет полный контроль через мобильные телефоны. Это, я думаю, что в 2027 году все это уже будет.
2: Константин Крохмаль, обеспечение безопасности дорожного движения. Москвичка Лариса недавно вернулась из Китая. Она была очень удивлена, когда в местном аэропорту, заглянув в монитор сотрудника на паспортном контроле, увидела множество своих фотографий.
15: Мы путешествовали в нескольких городах, и когда уже из предпоследнего Шанхая вылетали в Чэнду, на пропускном пункте, когда там паспортный досмотр был, ну, мимо проходя, уже заглянула в монитор сотрудника, увидела кучу-кучу своих фотографий. Причем как-то вот даже из неожиданных каких-то мест, где вот даже непонятно, где там могли быть камеры, но были очень удивлены, конечно, потрясены таким опытом. Мы не по туристическим ходили местам, а так, куда нас приведет дорога. Какой-то, например, старый-старый переулок, где там вообще, мне кажется, коммуникации особо даже нет, и даже оттуда. То есть каких-то парков таких вот тоже полузаброшенных. Но вот это было в аэропорту, и вот как раз где паспортный контроль. Ты проходишь сканирование лица, видимо, и у них сразу выдает вот все фотографии, где ты был. Там прям очень много на мониторе.
2: Москвичка Лариса. В китайском Шэньчжэне впервые в мире камера, которая ловит нарушителей, перебегающих дорогу на красный свет, заработала еще в 2018 году. Сначала фотографии безответственных пешеходов выводили на экран рядом с переходом, потом запустили сайт с их данными. Штрафные квитанции публикуют на страницах нарушителей в соцсетях. И, кроме того, штраф влияет на кредитный рейтинг, который есть у каждого гражданина Китая. Во время освещения переговоров Трампа с Си, ведущий Fox News Брэд Байер, сообщил из Пекина, что его водитель получил автоматический штраф $40 за двухминутную незаконную парковку у вокзала Хайдянь. Нарушение было мгновенно зафиксировано городской сетью камер. «Большой брат следит», — сказал ведущий в эфире, отметив повсеместную слежку и эффективность системы, из-за которой переход в неположенном месте практически исчез. На запасные аэродромы ушел 51 самолет из-за ночных ограничений в московских аэропортах. На фоне атаки беспилотников сообщил об этом Минтранс. Более чем на 2 часа задержано 32 рейса, уточнили в Росавиации. Сейчас Шереметьево, Внуково, Домодедово и Жуковский принимают и отправляют самолеты в штатном режиме. Подробнее в дальнейшем эфире, а сейчас к другой теме. Корейский гигант Samsung Electronics готовится к 18-дневной всеобщей забастовке. Она намечена на 21 мая. Профсоюз и руководство Samsung не смогли договориться о бонусах и премиях для работников на фоне высоких прибылей из-за бума в индустрии полупроводников. Компания по-прежнему намерена направлять на выплаты 10% операционной прибыли. Профсоюзы же требуют увеличить премиальный фонд в 1.5 раза. Как всеобщая забастовка Samsung повлияет на глобальный рынок чипов? Вот мнение соучредителя Ассоциации производителей компьютеров и периферийного оборудования 2620 Максима Горшинина.
16: Давно люди просят, чтобы им зарплату выплачивали соответствующую. Им компания Samsung говорит, что мы вам платить не будем в том объеме, в котором вы планируете. И должны были договориться, но, к сожалению, консенсус они не пришли, поэтому уже переросло в большую конфронтацию. При этом очень важно отметить, что в Корее очень жесткие условия труда. Это, на мой взгляд, одни из самых жестких условий труда. Всех людей, кто я знаю, кто там поработал, они, мягко говоря, приезжают потом в Россию и просто полгода приходят в себя. Ребята работают там по 16 часов в день и с одним выходным в месяц. Это типичный график работы для корейца. Ну, может быть, сейчас чуть-чуть меняется. По крайней мере, лет 5 назад это так было. Они очень много работают и перерабатывают. Поэтому условный протест из-за того, что сложные условия труда повысить и зарплаты повысить, они не особо хотят повышать. Но при этом заметим, что второй игрок по производству памяти, SK Hynix, они точно так же находятся в Корее. И для них это большой плюс. Они больше продадут память. памяти. Поэтому примерно будет в балансе все. И я предполагаю, что когда начнется там забастовка, там что-нибудь пообещают уважаемым протестующим, они побастуют пару дней и дальше продолжат производство.
14: А если забастовка продолжительной окажется, сроки ее могут как-то сказаться все-таки на глобальном рынке чипов памяти?
16: Да, конечно. Вот, допустим, когда ребята провели тут забастовку ночью в пятницу в один день, то сразу же именно контрактное производство чипов, это не памяти, а контрактное производство процессоров и других микросхем, которые Samsung осуществляет для других компаний, например, для компании Tesla, то вот за одну такую забастовку выпуск упал на 58%. Поэтому если это продлится достаточно долгое время, допустим, неделю, две, три, вот это вот уже сильно повлияет, потому что в большинстве своем запасы формируются на месяц вперед, поэтому условно две недели воевать можно, дальше уже будет довольно проблематично для компании.
2: Максим Горшенин, Ассоциация производителей компьютеров и периферийного оборудования 2620. Предстоящая забастовка работников Samsung может привести к невообразимым последствиям для экономики, считают в правительстве Южной Кореи. Не исключено, что власти воспользуются своим правом на приостановку забастовки на 30 дней в условиях форс-мажора. Британский премьер Кир Стармер сообщил близким союзникам, что намерен уйти в отставку и готовит упорядоченный график своего ухода. Об этом пишет Daily Mail со ссылкой на источники. Подробности позже, а сейчас в другой теме. Матчи заключительного 30-го тура российской премьер-лиги пройдут в воскресенье. Сегодня все встречи тура начнутся в 18 по московскому времени. За чемпионство продолжают вести борьбу только два клуба – «Зенит» и «Краснодар». О шансах команд – спортивный обозреватель «Бизнес ФМ».
1: Футбол с Григорием Гуреевым.
0: Санкт-Петербург готовится к чемпионству. Шансы «Зенита», безусловно, перед последним туром выше. Команде Сергея Симака достаточно будет сыграть в ничью с Ростовом на выезде, которому вроде как уже ничего в чемпионате не нужно. Сейчас у «Зенита» 65 очков, у «Краснодара» 63. Быки принимают Оренбург. Если «Зенит» сыграет в ничью, а подопечные Мурада Мусаева победят, то у соперников будет по 66. И тут вступает правило регламента. В случае равенства очков выше будет та команда, у которой преимущество по результатам личных встреч. Здесь мяч тоже на стороне «Зенита». В этом сезоне подопечные Сергея Симака победили «Краснодар» со счетом 2-0 в первом круге и сыграли в ничью 1-1 во втором. Трехкратный чемпион России в составе «Зенита» и лучший бомбардир в истории клуба Александр Киржаков в разговоре с «Бизнес ФМ» выразил уверенность, что проблем у сине-бело-голубых не возникнет, и они сделают ставку на атаку.
17: Я думаю, точно «Зенит» будет играть в тот футбол, который играл в предыдущий матч. На мой взгляд, этого будет достаточно в матче с Ростовом. Ростов вообще не мотивирован. Он никак. Абсолютно. Они уже выполнили все турнирные задачи свои. Спаслись. Сохранили место в премьер-лиге. К сожалению, у Ростова такие задачи последние годы. Потому что и команда, и город заслуживают большего, на мой взгляд. «Зениту» достаточно не проиграть. Поэтому я думаю, что «Зенит» выполнит поставленную задачу.
0: Ростов занимает 10-е место и сохранит его по итогам чемпионата при любых раскладах. Но главный редактор питерской газеты «Спор день за днем» Иван Житков по-прежнему не спешит считать вопрос золотыми медалями. По его мнению, Ростов может создать неожиданные проблемы и даже победить «Зенит».
18: Команда после ухода Валерия Карпина, она не только не стала хуже, она стала злее, конкретнее, концентрированнее, выдала несколько хороших матчей, добрала несколько важных очков у тех, кто в них очень сильно нуждался. Поэтому теоретически можно предположить, что у «Зенита» возникнут проблемы. Но кто мог себе представить, что «Зенит» проиграет в Оренбурге? Тем не менее, это случилось. Команда иногда бежит впереди паровоза. Есть такое свойство у «Зенита» – ослабляться заранее. Да, я очень не люблю такие штамповые высказывания, что кто-то там расслабился, недонастроился, но, к сожалению, это случается, и это очень характерно для команды Сергея Симака нынешнего сезона. Даже в матче с Сочи, как мы видели, было крайне непросто. Другое дело, я очень сильно удивлюсь, если это случится, если «Зенит» просто позволит этому случиться. Но тогда просто получается, что команда никаким образом не заслуживает чемпионства в этом году. Конечно, шансы «Зенита» ближе, выше на победу, но бывает всякое, немножко подождем.
0: «Зенит» может выиграть свой 11-й чемпионат России по футболу и стать единоличным лидером по этому показателю. На данный момент у петербургского клуба и у московского «Спартака» по 10 побед в турнире. Что касается «Краснодара», то команда Мусаева сделала почти невозможную мечту о втором подряд золоте РПЛ. Чемпионство было очень близко, но поражение от «Динамо» в предпоследнем туре все осложнило. Теперь нужно, чтобы «Зенит» проиграл, но это крайне неочевидный сценарий. За бронзу ведут борьбу «Локомотив» и «Спартак». Железнодорожники опережают
19: опережают конкурента на 2 очка и сыграют в дерби с ЦСКА. А красно-белые в гостях с махачкалинским «Динамо», которое решает вопрос сохранения места в РПЛ. В лучшем случае команде Вадима Евсеева предстоят стыковые матчи. В худшем – прямой вылет. Это случится в случае поражения от «Спартака» и победы «Пари НН» в Казани над «Рубином». Место «Динамо» в стыках в таком случае займет нижегородский клуб. Григорий Гуреев, Бизнес ФМ.
20: Реклама.
21: Где работает крупный бизнес? В Яндекс.360. Это сервисы для коммуникации и совместной работы, с которыми ваши данные под защитой. Реклама. ООО «Яндекс.360 для бизнеса». ОГРН 125-770-015-566-8. Москва, улица Тимура Фрунзе, 11. 0+.
20: Телефон рекламной службы «Бизнес ФМ» в Нижнем Новгороде. 280-82-42. Имя нарицательное. Истории привычных названий на «Бизнес ФМ». Своим рождением современный унитаз обязан азиатской холере, брюшному тифу и англичанам-изобретателям. Когда в начале 19 века эпидемии унесли жизни огромного числа европейцев, было решено модернизировать канализацию, а заодно и само отхожее место. Деревенский слесарь, англичанин Томас Креппер, доработал существовавшее устройство, а в 1883 году его соотечественник Томас Файфорд усовершенствовал модель Креппера, выполнив чашу из фаянса и оснастив деревянным сиденьем. Свое творение под названием «Унитаз» он представил в 1884 году на Лондонской международной выставке, посвященной здравоохранению, и получил высшую награду – золотую медаль. В начале 20 века изделия «Унитаз» стали поставляться в Россию, и название приросло ко всем подобным предметам. А в церкви родной деревушки Креппера в честь мастера установили витраж с мозаичным изображением унитаза. Имя нарицательное на «Бизнес ФМ».
22: Продолжительность жизни.
23: 100 лет назад аллергия была редкостью. Сегодня от ее проявлений страдает каждый третий житель развитых стран. И дело не в мутациях. Гены не меняются так быстро. Что же пошло не так?
22: Журналист Алена Копылова.
23: Иммунная система не рождается настроенной. Она обучается. В первые годы жизни через контакт с микробами, паразитами, пылью, животными, растениями и землей. Именно этот контакт учит ее отличать настоящую угрозу от безобидного вещества. Если обучения не было, система начинает ошибаться. Атакует пыльцу, арахис, кошачью шерсть, то, что не представляет никакой опасности. Эту идею сформулировал британский эпидемиолог Дэвид Страчан еще в конце прошлого века и назвал ее гигиенической гипотезой. Суть проста. По мере того, как общество становилось все более чистым, контакт с полезными микробами в детстве уменьшался, и иммунная система стала гиперчувствительной к безвредным аллергенам. С тех пор гипотеза эволюционировала. Сегодня ее называют гипотезой микробиома. Дело не в гигиене как таковой, а в том, что антибиотики, городская среда, изменение рациона и снижение контакта с природой радикально изменили состав микрофлоры кишечника. Например, использование антибиотиков в первый год жизни напрямую связано с более высоким риском астмы и аллергических заболеваний. Микробиом закладывается в раннем детстве, и именно тогда определяется, как иммунная система будет реагировать на мир. Исследователи предлагают защищаться от патогенов, но позволять полезным микробам распространяться. Пробиотики, ферментированные продукты, контакт с природой в раннем детстве изучаются как инструменты профилактики.
22: Продолжительность жизни на «Бизнес ФМ».
2: 12:48 в Москве. Проснуться или закрыться владельцы так называемых спящих, неработающих ООО получают требования от налоговой в связи с нововведениями этого года, сообщают наши слушатели.
22: Итоги недели.
24: Чат-бот бизнесов.
2: Теперь такие спящие компании обязаны платить страховые взносы за директора фирмы, даже если она не ведет никакой деятельности совсем. А это почти 100 тысяч рублей в год. Почему предприниматели часто не закрывают ООО, даже если компания не работает, и зачем введены новые правила? Об этом Наталья Шашина.
3: В чат-бот «Бизнес ФМ» в «Макс» написал Алексей из Екатеринбурга. У его семьи был небольшой магазинчик в торговом центре. Но полтора года назад, осенью 24 года, его пришлось закрыть. Договоры аренды расторгнуты, расчетный счет обнулен. Осталась только юридическая оболочка. ООО с одним учредителем-директором. Это теща Алексея, пенсионерка. Но с января ситуация для таких спящих или неработающих ООО поменялась. Даже если деятельность не ведется, а директор не получает зарплату, нужно заплатить за него страховые взносы, исходя из минимального размера оплаты труда, то есть 8127 рублей взносов в месяц. И недавно, при сдаче очередного нулевого отчета, семья Алексея получила требование от налоговой уточнить данные. Он начал вникать в новые правила и понял, их спящая компания задолжала более 33 тысяч рублей с начала года.
4: Ну, логика-то какая, что раз ООО существует, и есть директор, то директор не может ничего делать бесплатно, а директор все равно должен получать зарплату. Но, как бы, если никакая деятельность не ведется, оборотов и выручки нет, то откуда возьмется зарплата? Откуда возьмутся деньги на то, чтобы платить вот этот соцналог?
14: А почему мама вашей супруги не стала закрывать компанию?
4: Потому что, как бы, закрыто вроде оно несложно, а открыто потом все равно сложнее. Мы думали, там, допустим, по осени, может быть, ну, когда там ситуация попроще станет, еще чем-то заняться и все там. Плюс там дочка, может, у нее что-то будет. Раньше-то не было никакой проблемы. Есть она там, ну, нулевки там сдаются и все.
14: Получается, вот сейчас в связи с этой ситуацией ваши родственники уже рассматривают вопрос закрытия?
4: Мы сейчас к этому уже двигаем. Что деньги насобирали, наскребли, сейчас вот положим на счет, будем все закрывать. Ну, то есть тут как бы сейчас, чем дальше, тем больше, куда там тянуть-то.
3: Если не закрывать, каждый месяц придется платить еще 8 тысяч рублей взносов. Однако многие владельцы подобных пустых ООО не закрывали их, просто потому что это сложная и долгая процедура, объясняет старший юрисконсульт юридической фирмы «Дзиньши» Иван Федоров.
5: Для закрытия компании вам нужен ликвидационный баланс, вам нужен ликвидатор, который это будет делать. Необходимо вносить в российскую газету информацию о предстоящем закрытии. Необходимо рассчитаться со всеми кредиторами, получить всю дебиторку, сделать акты сверки со всеми контрагентами, в том числе и с НС, расплатиться по всем налогам. Ликвидация гораздо сложнее обычно и гораздо трудозатратнее, чем открытие компании. Открытие компании занимает 5-7 дней. Ликвидация компании может занимать полгода, год, зависит от вашей экономической активности предыдущей.
3: Однако сейчас спасением для многих компаний стала упрощенная ликвидация. При отсутствии долгов и активов компанию можно закрыть за 3 месяца, отмечает основатель компании «Бизнес и налоги» Евгений Мемрук. Новые требования об уплате страховых взносов уже побудили многие компании запустить этот процесс, говорит она. В чем же цель этих нововведений? Вот что об этом думает Мемрук.
6: Цель здесь приравнять такие нулевые, так скажем, ООО к индивидуальным предпринимателям, у которых есть фиксированные взносы. То есть, ну, грубо говоря, чтобы был такой баланс, потому что у ИП, сколько бы он ни заработал, даже если вот он 0 рублей получил доход за год, если он числится как индивидуальный предприниматель, он в любом случае платит фиксированные страховые взносы, и более того, ему зачисляется пенсионный стаж. Здесь логика такая же, по сути, для ООО сделали фиксированные страховые взносы с формированием пенсии генерального директора. Конечно, в первую очередь, как сам Минфин говорил, это направлено на то, чтобы бороться со спящими компаниями, с фирмами-однодневками, которых очень-очень много наплодилось. Эти фирмы вообще оформлены на третьих лиц, на подставных директоров.
3: Но по касательной это затрагивает и обычный бизнес. Фактически сейчас владельцы спящих компаний оказались перед выбором либо платить около 100 тысяч рублей в год только на взносы, либо закрываться. Наталья Шашина, Андрей Гаврилов, Бизнес ФМ.
2: Подмосковные Лобни запретили работу кикшеринга.
20: Итоги недели.
2: Ранее те же меры приняли власти Люберец, Раменского и Котельника. Впрочем, далеко не везде ограничения электросамокатов работают так, как надо. Тему продолжит Евгений Прильчук.
7: На территории городского округа Лобни вводится полный запрет сервисов кикшеринга. И, по словам местных жителей, оставлявших сообщения в нашем директе, сезон электросамокатов у них действительно так и не начался. Запрет жителей Лобни удивил. Во-первых, он не решает проблему курьеров. Во-вторых, особых проблем самокаты от сервисов кикшеринга здесь не доставляли. Вместо того, чтобы просто запрещать, можно было бы обратиться к опыту ближайших соседей, считает один из жителей Лобни.
24: Сам, будучи гражданином Беларуси, могу привести прекрасный опыт, пример. Размеченные дорожки, что столица Минск, что
8: областные центры. Вот город Витебск, например, светофорное регулирование с обозначающими знаками, с разделением пешеходных зон на самокатные и пешеходные. Это абсолютно регулируемая тема, вплоть до того, что кершеринг, бизнес мог быть банально озадачен проблемой, например, введения таких, скажем так, патрулей, чтобы не перегружать ДПС, бедных нагруженных, которые не справляются со всей нагрузкой. Опыт в мире вообще существует нормальный, чем вот просто тупо запрещать перемещать самокаты. Якобы они мешают, но вот кикшеринговые абсолютно не доставляли проблем в Лобне, это точно. И курьерские самокаты доставляют гораздо сейчас больше проблем, так же, как это и было. Ничего, это вот с курьерскими остается на том же уровне.
7: Власти Лобни последовали примеру Котельников, Люберец и Раменского округа. Но здесь опыт у местных жителей разный. Например, житель города Раменское Николай сообщил нашей редакции, что вообще не заметил разницы до и после запрета. Как ездили, так и ездят. Как бросали, где попало, так и бросают. В подмосковных Люберцах запрет на использование электросамокатов тоже фактически не действует, рассказывает моя коллега и жительница Люберец Александра Сидорова.
9: На словах самокаты действительно запретили, а на деле, как оказалось, нет. Как ездили, так и ездят. Как нарушали правила, так и нарушают, как переезжали дорогу на красный свет перед машиной, так и переезжают. Поскольку я живу прямо на границе Люберец и Москвы, я так понимаю, первое время, видимо, у кикшеринговых сервисов была какая-то опция, что дальше действительно границы Люберец они доехать не могут. И было несколько недель, когда у нас под окнами собиралось какое-то невероятное количество самокатов. Причем они стояли на траве, на тротуаре, у продуктовых магазинов, прям скопом. Но вот в какой-то момент вроде их начали централизованно ставить на парковке, но ограничить полностью сервисы явно не удалось.
7: В среду власти городского округа Люберцы признали, что ограничения на работу кикшеринга у них не работают. Однако, по их данным, аренда и завершение поездок оказались доступны из-за технического сбоя. Операторы кикшеринга, по их словам, самокаты к ним не завозили. Все симы, которые фиксируются, это транзитный транспорт с других районов. Сейчас люберцы продолжают работать с операторами, чтобы закрыть парки, скверы и другие общественные пространства и ограничить скорость самокатов вблизи детских садов, школ и поликлиник. Вакханалии с самокатами продолжатся, пока не будет принят ряд жестких запретов на правительственном уровне. И они уже готовятся, заявил руководитель и администратор общественной системы обеспечения безопасности дорожного движения, член общественного совета МВД России по Москве Константин Крохмаль.
10: Сейчас проходит тестовый режим, только недавно открылся сезон самокатов. Запрет существует на этапе привыкания. Еще нет карательных органов, еще нет служб, которые конфисковывают электросамокаты. В любом случае, все ждут июня. В июне будет госсовет по транспорту, где президент четко обозначит более кардинальные рекомендации посредством индивидуальной мобильности, вплоть до полного запрета передвижения средств индивидуальной мобильности по тротуарам. Вообще выводить будем их на трассу. И, естественно, ужесточение. Поэтому сейчас все готово к тому, чтобы ввести локальные зоны в городах, пригородах именно без самоката. Потому что инфраструктура пока не готова. Не готов карательный механизм по поводу соблюдения закона.
7: Мы обратились к операторам кикшеринга за разъяснениями. Сервисы Яндекс.Гоу и МТС Юрент получили запросы. В сервисе ВУШ от комментариев отказались. За пределами Москвы и Подмосковья ограничения на работу сервисов кикшеринга действуют в качестве экспериментов. В крупных городах есть мертвые зоны для самокатов, а полный запрет ввели лишь города Благовещенск и Елабуга еще в прошлом году. Евгений Перельчук, Елена Марчукова, Бизнес ФМ.
20: Реклама. Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию? Забудь. Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ». Услуги оказывают ООО А7, ООО А71 и ООО А7-агент. Более подробная информация на сайте А7.ру.
22: Контакты коммерческой службы радио «Бизнес ФМ» на портале bfm.ru. Бизнес ФМ. Новости. Коротко.
12: 12:58 московское время. У микрофона Сердар Авликулиев. Обе автозаправочные станции в Энергодаре выведены из строя из-за ударов ВСУ, сообщил журналистам гендиректор «Росатом» Алексей Лихачев. Дроны охотятся на грузовые машины и автобусы, фактически препятствуя завозу продуктов и товаров первой необходимости, сказал Лихачев. Перебои с водоснабжением возникли в Запорожской области после атак ВСУ. Подачу возобновят после восстановления электропитания населенных пунктов, сообщило предприятие «Вода Запорожья».
11: В Севастополе продолжаются аварийно-восстановительные работы после ночной атаки украинских беспилотников, в результате которой была повреждена высоковольтная линия электропередачи. Возможны перебои с электроснабжением, сообщает пресс-служба правительства города. Неопознанный беспилотник был обнаружен в воздушном пространстве Латвии. Об этом говорится в заявлении вооруженных сил страны. Отмечается, что воздушная опасность была объявлена в 5 восточных регионах Латвии. Для патрулирования воздушного пространства были задействованы истребители миссии НАТО. Список экспонатов для выставки «Терракотовые войны. Наследие первого императора» в Москве уже определен, и идет работа по организации транспортировки, сообщил РИА Новости руководитель столичного департамента культуры Алексей Фурсин. Ранее сообщалось, что знаменитых «Терракотовых воинов» привезут в Государственный исторический музей в октябре. Гендиректор музея Алексей Левыкин в беседе с РИА Новости сообщал ранее, что конкретная дата выставки станет известна лишь в тот момент, когда будет подписано соглашение с китайскими коллегами. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
13: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: Час дня в российской столице, в студии Елизавета Сглавуца. Здравствуйте. Массированная атака дронов на Москву. С начала суток перехвачено более 80 беспилотников ВСУ. Это самая массовая атака на столицу в этом году. 3 человека погибли в Подмосковье, в столице 12 раненых. Есть повреждения, в том числе многоквартирных домов. Обломки беспилотника упали в Шереметьево. Все произошло на безопасном расстоянии от терминалов и самолетов. Пострадавших и разрушений нет. Сейчас московские аэропорты работают штатно, хотя и есть задержки. Европа начала переговоры с КСИР по поводу разблокировки Армузского пролива, передает гостелевидение Ирана. Кто именно участвует в переговорах и где они проходят, не уточняется. В ЕС это никак не комментирует. Получится ли у европейцев сделать то, что пока не удается американцам? Подробнее в нашем эфире. Итак, масштабная атака дронов на столичный регион этой ночью. В Подмосковье 3 погибших, в Москве 18 раненых. Обломки дрона упали на территории аэропорта Шереметьево. Как сообщил губернатор Московской области Воробьев, в Химках дрон влетел в частный дом, погибла женщина. Двое мужчин погибли в деревне Погорелки в Мытищах. В Истре несколько дронов попали в один многоэтажный, 6 частных домов. Там 4 пострадавших. Также атакованы инфраструктурные объекты в нескольких муниципалитетах. Так добавил губернатор. Он опубликовал кадры разрушений, в том числе в жилой многоэтажке. Видно поврежденные балконы, лестничные площадки и выбитые стекла. В Лобне в результате падения обломков и взрывной волны повреждены 5 многоквартирных домов. В основном выбиты окна в квартирах и на балконах. Также повреждено порядка 20 автомобилей. Глава города Анна Кротова сообщила, что обломки беспилотника упали на территорию поликлиники. Пострадавших нет. Само здание также осталось целым. В некоторых районах только сейчас отменили беспилотную опасность, например, в подмосковной Дубне. В Москве повреждено 3 дома. Под ударом оказался нефтеперерабатывающий завод в Капотне. Об этом сообщил мэр столицы Собянин. А возле проходной объекта пострадала смена строителей. Временно закрывались столичные аэропорты. Задержано или отменено свыше 300 рейсов. Как посчитал ТАСС, сегодняшняя атака беспилотников на московский регион стала самой крупной более чем за год. Ну вот что рассказывает моя коллега Диана Чебанова. Она живет рядом с Останкино в районе Марфина и рано утром наблюдала пролет над домом целой череды беспилотников.
15: В 4:15 где-то утра меня разбудили звуки странные, чего-то жужжащего, как будто какой-то летательный аппарат над домом, и он долго так движется. Поняла, что это дрон. Через 10 минут пролетел еще один, потом еще один, через 15 минут еще один, который я уже увидела. Летели над нашим домом, через двор и дальше в сторону центра города. В общем, направление, если проследить. И после этого, уже после того, как они пролетели, уже были слышны взрывы где-то где-то очень далеко. Возможно, их сбивали где-то вдалеке, возможно, на подлетах.
1: Насколько все переполошились в 4-5 утра?
15: Ну, я переполошилась, потому что у меня чувствительный сон, и я от таких звуков обычно просыпаюсь. Что важно сказать, что у нас обычно их не было слышно. Вот с самого 22-го года ни разу мы не слышали, чтобы у нас дроны тут летали и не видели их. А по поводу интернета, сам интернет работал, но насчет мобильного не могу.
1: Да, но это был Wi-Fi, да, у тебя. А по поводу оповещения, ну, ты прочитала в телеграм-канале у мэра.
15: А вот
1: какого-то особого оповещения, там, пуш-уведомления, чего-нибудь такого не было? Вот?
15: Я не проверяла. Я просто сразу же полезла смотреть новости, посмотрела, что канал Собянина сообщает о том, что сейчас работает ПВО, что, ну, столько-то дронов сбили на подлетах.
2: Моя коллега Диана Чебанова. На вот что нам рассказала жительница Зеленограда Светлана.
16: Мы услышали взрывы, звуки взрывов, понимали, что работает система ПВО. Очень много было звуков беспилотных летательных аппаратов. Получается, что они летели группами, летели в разные стороны абсолютно, пролетали мимо домов. Ну и, соответственно, также работала активная система ПВО. Мы слышали с разных сторон, то есть как были сбития, как взрывались. Все похватали детей и в ванне проводили 1.5-2 часа, пока более-менее не стало на улицах.
1: Если мы сравним с предыдущими атаками, вот сейчас что-то принципиально другое было?
16: Да, жужжат бесконечно. Ощущение, знаете, вот как газонокосилки работают, только их много. Также очень много слышно взрывов. Трясся хрусталь, люстры, окна ходили, мы слышали эти вибрации по домам.
1: Состояние сейчас. Все ли работает в городе? Не перекрывается ли мобильный интернет?
16: В городе работает все в привычном режиме. Для воскресенья достаточно мало людей на улице. Ездят скорые, много пожарных. Росгвардия на дорогах. Часть дорог перекрыта.
2: Во время атаки дронов обломки упали прямо на территории московского аэропорта. Как сообщили Шереметьево, обломки дрона находятся на безопасном расстоянии от зон обслуживания пассажиров и воздушных судов. Пострадавших разрушений в районе аэропорта нет. На месте работают оперативные службы. И по заверению аэропорта, ситуация в пассажирских терминалах спокойная. Очевидцы сообщили Бизнес-ФМ, что в зоне международного вылета ажиотажа и паники нет. Аэрофлот раздает воду пассажирам, но на регистрации большие очереди, больше, чем обычно, а людей много как в кафе в общей зоне, так и в бизнес-залах. А в обстановке в аэропорту, говорит москвичка Дарья, ее вылет в Калининград был задержан на 2 часа.
17: В Шереметьево сейчас все спокойно, я бы не сказала, что людей больше, чем обычно. Я лечу в Калининград аэрофлотом, и, судя по табло, запускать людей на посадку начали вот буквально в 9:30 где-то. То есть первые рейсы полетели в Краснодар, Сочи, которые были задержаны еще с утра. Места, чтобы посидеть, пока что осталось очень мало. Хотя не сказать, что здесь какая-то прям толпа.
2: Минтранс передает, что из-за вводимых ограничений ночью на запасные аэродромы ушел 51 самолет, а 32 рейса в московских аэропортах задерживаются более чем на 2 часа. В настоящее время аэропорты Шереметьево, Внуково, Домодедово и Жуковский принимают и отправляют рейсы. В Шереметьево нет пострадавших разрушений, ну а значит система ПВО и план «Ковер» сработали хорошо, говорит военный эксперт, редактор журнала «Новый оборонный заказ» Дмитрий Корнев.
18: Когда обломки беспилотника упали, они могут содержать в себе взрывчатые вещества. Плюс они могут содержать взрыватель. Любое беспокойство боевой части беспилотника может привести к детонации, к взрыву. И, возможно, возгорание как в момент падения, так и, ну, на самом деле, через некоторое время после возникновения какой-то искры необходима обработка этого места специалистами. Безусловно, ну, скажем так, гражданскому и необученному персоналу трогать такие вещи недопустимо.
1: Что касается отработки системами ПВО, они в особенной степени должны аэропорты охранять?
18: Если не пострадал ни один гражданский самолет, то план «Ковер» сработал эффективно, абсолютно, на 100%. Задача плана «Ковер», в общем-то, не допустить поражения самолетов, бортов гражданской авиации. Но противник нашел способы обхода основных узлов противовоздушной обороны. Ну и нам надо помнить всегда одну очень простую вещь, что 100% противовоздушной обороны не бывает, но Москва и московский регион удавалось обеспечить почти 100% поражения всех беспилотников за счет, собственно, эшелонирования противовоздушной обороны, комплексирования в том смысле, что разного рода комплексы друг друга прикрывают.
2: Дмитрий Корнев, военный эксперт. В Химках на день закрыли ТЦ «Мега». Представители торгового центра объяснили это техническими причинами. В Истринском округе из-за атаки беспилотников была повреждена контактная сеть на ЖД перегоне у станции Устиновка. Спустя час движение электропоездов восстановили, сообщило руководство муниципалитета. В Тегеране заявили о начале переговоров европейских стран с корпусом стражи исламской революции. Предметом переговоров стал вопрос прохода судов через Армузский пролив, передает гостелерадиокомпания Ирана. Кто именно участвует в переговорах, где они проходят, не уточняется. Въезд пока тоже не комментировали. Ранее министр энергетики США Крис Райт заявлял, что судоходство в Армузе возобновится не позднее лета. По его словам, если Тегеран продолжит держать мировую экономику в заложниках, американские военные силой разблокируют Армузский пролив. После начала военной операции Израиля и США против Ирана перекрытие пролива, на которые приходилось около 30% морских поставок нефти, мировые цены на сырье взлетели, особенно пострадали от этого страны ЕС, поэтому интерес европейцев здесь понятен, но вряд ли переговоры с Ираном приведут к какому-то результату, так считает политолог-международник, востоковед Елена Супонина.
0: Европейцы продолжают пребывать в растерянности. Они понимают, что не сложилось у них выстроить четкую тактику и стратегию по отношению к Ирану. Они всегда оказывались и оказываются на вторых ролях после Соединенных Штатов Америки. Но и доверять теперь Соединенным Штатам европейцы не могут, потому что то, куда завел ситуацию Трамп, европейцам тоже очень не нравится. И это очередная попытка, но могу предположить, она будет не очень успешной, европейцев выстроить свою линию по отношению к иранской проблеме. Контакты между европейцами и иранцами периодически шли всегда, и иранцы вполне выезжали, когда необходимо, и в европейские столицы. Насколько мне известно, встречи проходили.

0: чтобы осуществлять плотный мониторинг, например, того же Баб-эль-Мандебского пролива. В Ормузском проливе тоже пока у европейцев нет никаких четко выстроенных механизмов. Возможно, они хотят их создать, но, опять-таки, не им сейчас это решать. Решать все будут Соединенные Штаты Америки и Израиль, ну и сам Иран.
1: Елена Супонина, политолог-востоковед, о перспективах вероятных переговоров европейцев с Ираном и о том, почему в ЕС смогли на это пойти, говорит политолог, член правления Российской ассоциации политической науки Владимир Шаповалов.
2: Причина – это поведение Трампа, который ни во что ставит Европу, который не учитывает с точки зрения европейских лидеров европейский интерес, который действует самостоятельно и который фактически разрывает связи и союз с Европой, европейцы это понимают. И тем самым они стремятся утвердить свою собственную самостоятельную линию поведения, в том числе и в отношении с Ираном. Интерес Европы здесь понятен. Именно Европа – пострадавшая страна от перекрытия Ормузского пролива, поскольку один из основных покупателей нефти, жиженного природного газа и удобрений, которые идут через Ормузский пролив, это европейские страны. И в данном случае европейцы пытаются договориться с Ираном о пропуске европейских судов. Собственно, это и есть предмет переговоров. Насколько успешными они будут, скорее всего, нет, поскольку все-таки европейцы серьезным образом зависят от американцев. И пока не завершатся американо-иранские переговоры, переговоры европейцев с Ираном, в общем-то, будут фоновым явлением, и только в тот момент, когда американцы разрешат свои конфликтные отношения с Ираном, европейцы смогут действительно каким-то образом вести свой диалог с Ираном.
1: Владимир Шаповалов, политолог. В Белом доме нет единодушия по поводу дальнейших действий в отношении Ирана, сообщает CNN. По словам источников телеканала, некоторые в Пентагоне выступают за ограниченные удары, которые вынудят Иран пойти на компромисс. Другие же настаивают на продолжении дипломатии. Один из собеседников CNN рассказал, что Трамп в последнее время тоже склонялся к дипломатическим средствам, но его раздражает продолжение блокады Ормузского пролива и разногласия в иранском руководстве.
3: Дело вкуса с Катей Калиной.
4: Тульское бистро «Ба» названо лучшей ресторанной концепцией России по версии жюри премии «Пальмовая ветвь». Съездила посмотреть, вернулась в растерянность. Идея «Ба», сразу скажу, что «Ба» — это от сокращенного «бабушка», и правда симпатичная. Русская раменная на щах, в которой вместе с традиционным бабушкиным супом, а здесь щей 5 видов, летят и обжаренный корень сельдерея, и грибы, и разварная полба, и слайсы рыбы, если щи рыбные. Нажористый такой суп в стиле японского рамена, и даже визуально на него очень похоже, разве что подается без палочек. А мог бы. Логотип «Ба» тоже в духе японского символизма. Контур бабушки в накинутом на голову платке, то ли замочная скважина, то ли два рисовых колобка, то ли недолепленный снеговик. Кто что видит, короче. Названия «Бистро» на вывеске нет. Так говорят, сейчас модно. На этом «Ба», собственно говоря, все. Симпатичная идея в заявке конкурса, по мне, так маленькая, неряшливо сделанная забегаловка, куда хочется зайти и сразу выйти. Протертый линолеум, старая качающаяся мебель, текущий на шкаф с посудой потолок, отсутствие мыла в диффузорах, ожидание горячей еды 40 минут, точно не про бабушкину любовь, а про планы сообразительного и предприимчивого внука сделать на ней бизнес. Словить хайп, убедив всех, что стеклянных бутылок от кефира в авоське на стене для маркетингового успеха по нынешним временам вполне достаточно. Короче, как бы и чем мои коллеги не объясняли сложность, актуальность и концептуальность замысла, по мне, это наглядная история про то, что хорошая концепция и хороший ресторан вообще не одно и то же. В общем, кому в «Ба» тульская бабушка, а кому и батюшки святы. С вами была Катя Калина.
3: Дело вкуса на Business FM. Все подкасты автора с названием программы на BFM.ru и любых подкаст-платформах. Погода в Москве.
1: Сегодня жители Москвы предупреждают о возможных ливнях, грозе и граде. Ближе к вечеру сегодня, сейчас в столице плюс 26 градусов, максимум плюс 27. Дождь в прогнозе стоит на вечер с 17-18 часов. Завтра в понедельник плюс 29 градусов и солнечная погода. 13-16 в Москве. В Москву надвигается аномальная жара. На предстоящей неделе столбики термометров покажут

0: 30 градусов днем и не ниже 15 ночью. Как будут спасаться от тропического солнца москвичи? Об этом Светлана Чередникова.
1: В воскресенье в Москве может прогреметь гроза, а дальше будут тропики. С понедельника по пятницу значение среднесуточной температуры в столичном регионе превысит норму на 7-9 градусов. В столице днем будет плюс 30 и больше, говорит обозреватель погоды проекта «Метеовеб» Алексей Сафонов.
2: С понедельника и вторника температура воздуха днем в Москве из-за преобладания южной составляющей ветра будет достигать 28-30 градусов тепла. В понедельник 28-30, во вторник 29-30, в среду 29-31 и так далее всю неделю вплоть до окончания недели. То есть суббота и воскресенье тоже ожидаются очень жаркими. Правда, там температура, скорее всего, чуть-чуть на 1-2 градуса понизится и ожидаются небольшие локальные дожди, много солнца. Можем сказать даже, что купальный сезон можно открывать. Температура воздуха днем может достигать 29 градусов в понедельник, а ночью не опускаться ниже плюс 15 градусов.
3: Да, мы как раз бассейн тут обзванивали, они никакие не работают.
2: Много потеряли.
1: Мы действительно обзвонили водные локации, включая даже частные пляжи, которые предлагают отдых у воды под открытым небом. Большинство откроются с конца мая, начала июня. Исключение The Bassein в Сокольниках. Он начнет работать на следующей неделе с 20 мая, но пока нет подробностей по ценам и графику. Также есть возможность окунуться в открытых бассейнах акватории ЗИЛ. Сеанс 45 минут, цена около 700 рублей. Билеты продают в кассе за 15 минут до сеанса. Из минусов – к оплате должны прилагаться купальная шапочка и справка на глисты. Бассейны по всей столице, открывающиеся в рамках фестиваля «Лето в Москве», должны заработать не ранее 1 июня с официальным стартом купального сезона. Так что единственный выход – отправиться на естественный водоем. Вариант разместиться в тени по берегам столичных прудов или на набережной Москвы-реки. Есть еще возможность окунуться в фонтан, например, в Новый на площади в Лужниках. Он открылся 6 мая на месте, где обычно зимой залит каток. Он неглубокий. В городе немало и так называемых сухих фонтанов, когда из пешеходной площадки время от времени бьют струи воды. Отлично освежает в жару. Самый большой в парке Музеон на Крымской набережной. В жару у горожан становятся популярны летние веранды и террасы в заведениях общепита. Они приносят дополнительно около четверти выручки, отмечает управляющий партнер и шеф-повар ресторана «Торро Гриль» Кирилл Мартыненко.
4: К сожалению, не всегда получается сделать веранды, чтобы они были с навесами. Это все зависит от собственника, у которого рестораны арендуют помещение, где-то это сделать невозможно. В среднем летние террасы приносят там плюс 20-25% к выручке стандартной, если погода хорошая. Все к этому готовятся, все там обновляют мебель, у кого есть возможность ставить какие-то зонты, ставить навесы, тоже обновляют их, чистят, моют, сажают цветы. Мы на самом деле не всегда в наших ресторанах бронируем веранду, потому что хорошая погода, она и так наполняется, поэтому мы редко делаем резервы именно на веранде, она в порядке живой очереди. Если бронировать все на веранде, то может немножко бы опросить зал.
1: Некоторые заведения в жару на верандах специально устанавливают фонтаны и опрыскиватели, чтобы привлечь посетителей, рассказал совладелец сети баров Speak Group Николай Прохоров.
5: У нас веранды не бронируются, все по факту. У нас больше такая вечерняя история, поэтому в плане жары у нас не так это сильно коснется. Но вот в плане других веранд, я думаю, что, конечно, зонты и какие-то водяные устройства будут гостей спасать. Фонтанчики, обрызгиватели и так далее.
3: Примерно когда открыли вы веранды?
5: За прошлые выходные мы еще что-то доделали. В эти выходные, вот вчера буквально, уже ребята там сидели, отдыхали.
1: А еще в жару у нас традиционно растет выручка у продавцов мороженого, холодных напитков, вентиляторов и кондиционеров. Светлана Чередникова, Анна Моргунова, Бизнес ФМ.
0: Верховный суд хочет снизить сроки за хранение и покупку наркотиков. Соответствующий законопроект внесен в Госдуму. Речь идет о сроках за крупный и особо крупный размер без цели сбыта. В действующей редакции за это предусмотрен срок от 3 до 10 лет, а за особо крупный от 10 до 15. Предполагается сократить максимальный срок наказания до 5 лет и до 10, соответственно, без указания нижних пределов санкций. Будет ли законопроект принят без особых разногласий, не даст ли он послабления в сфере наркоторговли, говорит адвокат Дмитрий Герасимов.
6: Верховный суд имеет право законодательной инициативы. Должно быть профильного комитета одобрительная подпись, согласование с МВД, с правительством, отзывы должны были представить. Но я лично оцениваю это очень и очень положительно, поскольку у нас в колониях очень много людей сидят именно за хранение наркотиков. А вот, например, больше 1 грамма амфетамина, это уже считается крупный размер. Людей надо не сажать на большие сроки, а штрафом наказывать хотя бы. Это же не сбытчики, это жертвы наркомафии, сами потребители. Я положительно, безусловно, оцениваю законопроект.
7: Это крупный, особо крупный размер. О каких партиях идет речь?
6: У нас для каждого наркотика крупный, особо крупный размер установлен по-своему. Ну, например, амфетамин уже больше 1 грамма считается крупный, больше 200, особо крупный. Марихуана или гашиш больше 25 грамм считается уже крупный. Крупный размер, он очень-очень маленький сейчас. То есть это буквально потребителю на 2-3 дозы, скажем так. За 2-3 дозы можно уехать до 10. И чем руководствуется Верховный суд? Ну, наверное, в принципе, гуманизация. Потому что у нас очень за хранение большие сроки, преступление тяжкое, особо тяжкое считается, и большие правовые последствия потом людям, судимым за эти преступления.
7: В случае принятия этого законопроекта, не создаст ли он благоприятное поле для торговли наркотиками?
6: Я считаю, что нет, поскольку именно за сбыт наркотиков санкции не меняются, и санкции у нас за сбыт наркотиков очень большие. Это только для потребителей.
7: Суды, как правило, любят давать высшую планку.
6: Нет, во всяком случае, в Санкт-Петербурге, где я практикую, всегда дают первый раз несудимому человеку, даже условно и по минимуму. А в других регионах может быть немножко пожестче.
0: Дмитрий Герасимов, адвокат. В 2024 году за приобретение и хранение наркотиков в особо крупном размере без цели сбыта были осуждены 85 человек. Из них наказание в виде лишения свободы на сроки свыше 10 лет назначено лишь 8 осужденным. Черная клубника, стеклянная смородина и синяя роза. Как нейросети обманывают дачников, почему не стоит покупать саженцы с необычными картинками на маркетплейсах? Об этом Наталья Воробьева.
8: Весна – горячая пора для садоводов и мошенников на маркетплейсах. На Озоне и Wildberries черно-белые и угольного цвета розы, а также идеально черная клубника. Все по цене менее 350 рублей. Специалисты говорят, что сорта роз черного цвета нет. При внимательном рассмотрении они темно-бордовые или темно-красные, а не угольные. И уж точно не черно-белые. Также на онлайн-площадках в несметном количестве представлены голубые розы. Опытный цветовод сразу поймет синие-голубые розы, это фейк. В природе их не существует, потому что у роз нет гена синего цвета. То, что выдают за голубую розу, либо покрашенные белые, либо сиреневые оттенки. Растения-фантомы продают давно. Раньше их рисовали в фотошопе, теперь используют нейросети. И даже бывалые садоводы попадаются. Моя коллега Наталья Космачева не исключение.
9: Лилии невероятных размеров из одной луковицы, целый куст и невероятных окрасов. И розы, и различные ягоды и фрукты. Но опытный садовод, конечно, понимает, что либо это просто разводка, либо это может быть сорт южный, который у нас не даст никакого цветения и плодоношения. Тем не менее, однажды я все-таки купилась на несуществующее растение, будучи в Голландии, увидела луковицы голубых тюльпанов. Учитывая, что Голландия – это родина тюльпанов, повелась и купила. Цветение очень красиво, махровыми оказались, но ярко-красного традиционного подмосковного цвета. Многие растения, которые привезены из-за рубежа, 2-3 года цветут и плодоносят, а потом просто вырождаются в силу того, что они просто не приспособлены к нашим климатическим условиям.
8: Маркетплейс доверяет продавцам, но и проверяет их. Они чистоплотных селлеров блокируют, говорит представитель объединенной компании Wildberries Rus Дмитрий Борщевский.
10: Случаи, когда к нам поступают обращения или мы сами выявляем в процессе мониторинга подозрительные карточки товара, то мы инициативно проводим внутренние проверки и также самостоятельно сверяемся с реестром, который содержит утвержденный перечень семян, допущенных к реализации на рынке. В случае, если подтверждаются факты введения в заблуждение потребителя, то Marketplace блокирует карточки недобросовестных продавцов, которые нарушают оферту. Указанные карточки товаров были созданы недавно и уже обнаружены и блокируются email-моделями компании. Если в процессе обнаружатся другие карточки с нарушениями, они также будут немедленно скрыто с витрины.
8: Покупать растения нужно только в проверенных магазинах, садовых центрах и сертифицированных питомниках, которые отвечают за свой товар и дорожат репутацией. Все, что продается на рынке или на маркетплейсах – лотерейный билет, говорит президент Ассоциации садоводов России, доктор сельхознаук Игорь Муханин.
11: У нас свой питомник, своя земля, свое оборудование, свои люди. Если они приехали купить, ты знаешь, к кому обратиться. Если что-то не то, ты приедешь, куда мы денемся? От земли. Рискуют, пускай рискуют. Дураков всегда надо учить. Земляничное дерево, малиновое дерево, карликовые груши. Тут тебе наговорят, на рынок идешь, и для тебя лотерейный билет. Что ты спросишь, то тебе дадут, якобы. А если хотят посадить, вот и сажайте стеклянную смородину, прозрачную голубику, зеленую землянику.
3: При покупке по семенам человек не может это, наверное, отличить.
11: Вам и сухую икру черную продадут за место семян. Только на вкус попробуйте, на солененькое. Никто не определить. Как ты сортовые особенности определишь по семенам?
8: И все же, как избежать покупки нарисованного растения, если вы не ботаник? Есть простые признаки. У фейка идеальная картинка с размытым фоном и глянцевыми плодами. Настоящий питомник всегда показывает растение в горшке, в земле, в разную погоду. Если в карточке нет названия сорта, зато написано, что это новинка, морозостойкость до минус 30 и не требует ухода, скорее всего, это обман. И, конечно, следует обращать внимание на отзывы. Если никто не показал само растение, а только хвалят доставку, не верьте. Пока растение зацветет, магазин уже закроют и переименуют. Наталья Воробьева, Анна Моргунова, Бизнес ФМ.
12: Реклама. Барин, ты много работал и заслужил настоящий мужской отдых. Барин Клаб – место для мужчин, которые достойны истинной красоты. Нижневолжская набережная, 17/2. Барин будет доволен. 18+.
13: Где работает крупный бизнес? В Яндекс.360. Это сервисы для коммуникации и совместной работы, с которыми ваши данные под защитой. Реклама. ООО «Яндекс.360 для бизнеса». ОГРН 125-770-015-566-8. Москва, улица Тимура Фрунзе, 11. 0+.
12: Телефон рекламной службы «Бизнес ФМ» в Нижнем Новгороде. 280-82-42. Первое деловое радио и музейный экспозиционный фонд Банка России представляют «Деньги к деньгам». О деньгах, банках и банкирах. На Бизнес ФМ. Гордость английской технической мысли, изобретатель паровоза, инженер-конструктор Джордж Стефенсон через много лет после своей смерти неожиданно стал причиной серьезных финансовых потерь британской казны. В 1990 году Банк Англии выпустил несколько миллионов банкнот достоинством в 5 фунтов стерлингов с портретом Стефенсона. Но обнаружилось, что год кончины изобретателя под его портретом указан неверно. 1845 вместо 1848. Тираж пришлось срочно перепечатать, списав в убыток все расходы на производство и уничтожение неправильных купюр. «Деньги к деньгам». На Бизнес ФМ. Бизнес ФМ. Новости. Коротко.
14: 13:29 московское время. У микрофона Сардар Авликулеев. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропорту Калуги, сообщает Росавиация. Крыша одного из строений детского оздоровительного комплекса оказалась повреждена в ростовском селе Натальевка. В результате атаки беспилотника никто не пострадал, сообщил губернатор Юрий Слюсарь. Он уточнил, что в ходе отражения воздушной атаки, совершенной на Ростовскую область с применением беспилотников утром воскресенья, дроны были уничтожены в городе Таганроге, Азовском и Неклиновском районах. Российское ПВО за сутки сбило крылатую ракету большой дальности «Фламинго» и управляемую ракету большой дальности «Нептун-МД». Также силы ПВО за сутки сбили 8 управляемых авиабомб и 1054 украинских беспилотника, сообщила Минобороны. Силы Черноморского флота за сутки уничтожили 6 безэкипажных катеров. Общие суточные потери ВСУ в зоне спецоперации составили около 1115 военных, следует из данных Минобороны.
15: Вашингтон выдвинул Тегерану собственные 5 условий, которые, по убеждению американской администрации, необходимы для продолжения процесса урегулирования конфликта. Об этом сообщило агентство Фарс. По его данным, Штаты отказываются от выплаты какой-либо компенсации ущерба. Кроме того, Вашингтон настаивает на вывозе из Ирана в Штаты 400 килограммов обогащенного урана и на том, что на территории Исламской Республики останется лишь один действующий ядерный объект. Соединенные Штаты, как указывает Фарс, не намерены высвобождать более 25% иранских замороженных средств и заявляют, что вопрос о прекращении войны на всех фронтах, включая Ливан, должен быть решен во время переговоров. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
16: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
0: 13:31 в Москве. В студии Елизавета Сглавуция. Здравствуйте. Российский МИД назвал терактом массированную атаку дронов на Москву и Подмосковье сегодня. Столичный регион атаковали 80 беспилотников. В Подмосковье 3 человека погибли. В Москве 18 пострадавших. По данным Минобороны, силы ПВО России за сутки сбили 1054 украинских дрона и 8 управляемых авиабомб. Типтранс Москвы опроверг информацию о камерах, которые штрафуют пешеходов за переход на красный свет. Ранее на необычные светофоры обратили внимание пользователи. Зачем и за кем будут следить такие устройства? Мы поговорили с экспертами. Болгария впервые в истории выиграла Евровидение. Певица Дара выиграла как по голосам жюри, так и по результатам голосования телезрителей. При этом это был самый компактный по числу участников конкурс за 20 лет. Было всего 35 стран. Подробнее в нашем эфире. В московском Дептрансе опровергли информацию о камерах, которые штрафуют пешеходов за переход на красный свет. Там объяснили, что это вовсе не штрафные устройства, а светофоры со встроенной видеоаналитикой. Они нужны, чтобы изучать транспортные и пешеходные потоки и анализировать работу перекрестков. Ранее в телеграм-каналах появилось фото с закрытым чехлом светофор с символикой ЦОДД, при этом наверху виден большой объектив камеры. Что это за новый способ видеонаблюдения? Мы спросили об этом у эксперта. И по его словам, сейчас в Москве существует фантомная зона, тротуары, где камеры не установлены, и зафиксировать нарушения, кроме как визуально, абсолютно невозможно. А сейчас идет подготовка к переводу всех средств индивидуальной мобильности, в частности электросамокатов, с тротуаров на проезжую часть. Он будет осуществлен с 27 года, ну и сейчас операторов доставки уже негласно просят привыкать к автодорогам. Также тестируют нейронные камеры, которые распознают номера самокатов и лица нарушителей, говорит руководитель администратора общественной системы обеспечения безопасности дорожного движения Константин Крохмаль.
17: Со средствами индивидуальной мобильности нужно заниматься. Нужно оградить людей от стрессов, потому что количество так называемых несмертельных ДТП, увечий зашкаливает. Сейчас в режиме невизуальном, не пугая общественность, тестируются камеры 4-го поколения, нейронные камеры, которые могут распознавать все. Если учитывать количество нарушений за 25 год, то суммы, которые могли бы собрать, я думаю, будут собирать после введения камеры видеофиксации и жесткого нарушения, будут сравни автомобильным в сезон. Миллиарды рублей. То в тестовом режиме, поэтому без выписывания штрафов, но все готовится к тому, что будет тотальная зачистка городского пространства для контроля средств индивидуальной мобильности.
18: Этой камеры нового поколения, в чем ее отличие от предыдущих камер?
17: В идеале она будет фиксировать пешеходов, которые будут нарушать способы фиксирования, рассчитаны на биометрические параметры, и, то есть будут считывать конкретно лица людей и так далее. Все средства индивидуальной мобильности будут регистрироваться на портале госуслуг со сдачей определенных параметров, то есть как автомобильные права, в том числе и биометрию.
18: А люди просто сдавать будут биометрию? Не все же хотят.
17: Люди, у которых есть биометрический паспорт заграничный, они автоматически в базе нарушителя. Если он зарегистрирован, будут штрафовать. Если не зарегистрирован и злостный, будут искать по косвенным признакам. То есть есть система базы данных, которая может распознавать конкретного человека, даже без биометрических параметров. Когда будет принят закон, начнется повальная установка этих камер. У нас каждый электросамокат будет протестирован и будет поставлена заглушка на ограничение скорости до 25 километров максимум. То есть и на частные то же самое. Если кто-то снял эту заглушку, разгоняется, это будет до уголовной ответственности. То есть это китайская система, когда ты выходишь на дорогу, и ты попадаешь, так называемую, в открытую социальную сеть. Дома все видишь, что хочешь делать. А когда выходишь на улицу, надо соблюдать правила определенные. В идеале, когда человек перейдет светофор или проедет по светофору, ему на СМС придет предупреждение. Сразу же, вот как в Китае. То есть будет полный контроль через мобильный телефон. Это, я думаю, что в 2027 году все это уже будет.
0: Константин Крухмаль, система обеспечения безопасности дорожного движения. Москвичка Лариса недавно вернулась из Китая и была очень удивлена, когда в местном аэропорту, заглянув в монитор сотрудника на паспортном контроле, увидела множество своих фотографий.
19: Мы путешествовали в нескольких городах, и когда уже из предпоследнего Шанхая вылетали в Чэнду, на пропускном пункте, когда там паспортный досмотр был, ну, мимо проходя, уже заглянула в монитор сотрудника, увидела кучу-кучу своих фотографий. Причем как тут даже из неожиданных каких-то мест, где вот даже непонятно, где там могли быть камеры, но были очень удивлены, конечно, потрясены таким опытом. Мы не по туристическим ходили местам, а так, куда нас приведет дорога. Какой-то, например, старый-старый переулок, где там вообще, мне кажется, коммуникации особо даже нет, и даже оттуда. То есть каких-то парков таких вот тоже полузаброшенных. Но вот это было в аэропорту, и вот как раз где паспортный контроль. Ты проходишь сканирование лица, видимо, и у них сразу выдает вот все фотографии, где ты был. Там прям очень много на мониторе.
0: Москвичка Лариса. В китайском Шэньчжэне впервые в мире камера, которая ловит нарушителей, перебегающих дорогу на красный свет, заработала еще в 2018 году. Сначала фотографии безответственных пешеходов выводили на экран рядом с переходом, но потом запустили сайт с их данными. Штрафные квитанции публикуют на страницах нарушителей в соцсетях, и кроме того, штраф влияет на кредитный рейтинг, который есть у каждого гражданина Китая. Во время освещения переговоров Трампа и Си ведущий Fox News Брэд Байер сообщил из Пекина, что его водитель получил автоматический штраф $40 за двухминутную незаконную парковку у вокзала Хайдянь. Нарушение было мгновенно зафиксировано городской сетью камер. «Большой брат следит», сказал ведущий в эфире, отметив повсеместную слежку и эффективность системы, из-за которой переход в неположенном месте практически исчез. Евровидение впервые в истории выиграла Болгария. Певица Дара выступила с песни «Бангаранга» и набрала 516 баллов. Она выиграла как по голосам жюри, так и по результатам голосования телезрителей. Хотя еще вчера главным фаворитом считался финский дуэт, букмекеры считали, что финны попадут в первую тройку с вероятностью 50%, однако Финляндия в итоге заняла лишь 6-е место. В интервью BBC Дара говорила, что ее конкурсная песня «Бангаранга» — это про настрой на то, что все возможно и все будет хорошо. Вот фрагмент этого хита. Как пишут СМИ, выиграть Даре помог Филипп Киркоров. Как он сам заявил шоу Яны Чуриковой, к нему за помощью обратилось болгарское телевидение, его команда подключилась. Была выбрана Дара, у которой, по словам Киркорова, была лишь одна проблема – не было хита. В итоге песню болгарской исполнительницы написал греческий композитор Кантопулос. Он же написал в свое время обе песни для Сергея Лазарева на Евровидении. Киркоров не раскрыл свою причастность к участию в Болгарии в Евровидении до окончания конкурса, так как понимал, что если обнаружит себя как продюсера болгарской делегации, то этим только навредит артистке. Продюсерскую стратегию Болгарии комментирует специалист по связям с общественностью, представляющий интересы греческих поп-исполнителей в России Андрей Шаврин.
20: Евровидение, прежде всего, это соревнование команд, композиторов, продюсеров, сонграйтеров. Некоторые к этому конкурсу начинают готовиться достаточно заранее. Прошлым летом греческие продюсеры, в том числе один из известных в России Палос Манолис, который участник Playman, приезжали в Болгарию, и был организован некий летний лагерь для артистов, где они взаимообогащались, делали треки, и результатом этого в том числе стала и эта участница от Евровидения, Дара и Димитрий Скандополос как поп-титан помог команде прийти к победе. Мы помним, что он помог как раз Диме Билану выиграть первое место и работал со всеми нашими артистами, с кем Киркоров работал на тот момент. Можно сказать, что вот этот вот Dream Team разделился в этот раз между Грецией и Болгарией, потому что режиссер-постановщик Фокис Евангелиас, который работал со всеми нашими российскими артистами, в этот году работал с греком Акелосом. И надо сказать, что они решили кстати, мультяшным образом грека изложить критику потребительского бума и той молодежи, которая выросла в период греческого кризиса. К сожалению, публика это не прочитала, но при этом многие ставили на победу грека.
2: Про Болгарию, почему она выстрелила?
20: Если посмотреть внимательно на фонографию Димитриса и той команды, которая работала над этим номером, видно, что Димитрис знает, когда, на какой год, какого артиста ставить, чтобы получить первое место. И для него это, по сути, такие Олимпийские игры. Это есть опыт предыдущих побед, и те, кто работал над этим треком, все вот эти слагаемые в этот трек заложили. И получилось то, что Болгария действительно долго к этому шла.
0: Андрей Шаврин, специалист по связям с общественностью, представляющий интересы греческих поп-исполнителей в России. Юбилейный 70-й сезон Евровидения прошел под большим политическим давлением и самым масштабным бойкотом за всю историю. 5 стран – Испания, Ирландия, Исландия, Нидерланды и Словения – отказались от участия из-за присутствия на конкурсе Израиля. Национальные вещательные компании отказывались транслировать конкурс. В итоге на Евровидении присутствовал наименьшее за 20 с лишним лет количество стран, всего 35. В Вене были массовые пропалестинские протесты, в том числе в день финала. А в этот раз Израиль снова занял второе место. Его представлял Ноам Бетан с романтической поп-балладой «Мишель». Он набрал 343 балла и в отдельные этапы голосования вырывался на первое место. Третье место досталось Александре Капетенску из Румынии. Итоги Евровидения комментирует музыкальный критик Владимир Завьялов.
21: Победа Болгарии достаточно неожиданная за очень долгие годы. Мне кажется, что это супер показательно, потому что все-таки часто то, что предсказывают букмекеры, сбывается. Болгария стала каким-то абсолютным, просто предельным андердогом. На них никто не ставил, но тем не менее, мне кажется, что в случае с Болгарией сыграла, во-первых, вот эта вот фраза-крючок Бангаранга, потому что один раз это услышишь, и потом это очень сильно залипает в голове. Второй момент, это очень удачное такое сплетение балканских мотивов и современных мелодий. И третье, мне кажется, самое важное, это то, что само выступление вышло за какие-то параметры классические, за того, как выглядят обычно живые выступления.
2: Перейдем к Израилю, вновь второе место. Сколько составляющих хита у этой песни и сколько политической конъюнктуры при голосовании?
21: Политическая конъюнктура скорее сыграла вопреки, чем благодаря. Израильская песня была достаточно сильной. Сильный голос, классистый номер, это был очень яркий номер. В то же время вокруг Израиля было очень много шума, и этот шум был, мне кажется, абсолютно беспрецедентным. Но в то же время, мне кажется, что и в плюс, парадоксально, но это факт, вот этот шум вокруг Израиля тоже сыграл, потому что многие люди просто услышали раньше эту песню, потому что им захотелось узнать, что это за артист, что он спел, и таким образом просто он получил свои, скажем так, медийный охват.
2: Румыния, 22-летняя Александра Капетенеску с песней «Чок ми». На 13-м месте была предварительно, но телезрители дали ей 232 баллов.
21: Очень сильный номер. На Евровидении есть такая вещь. Это не соревнование песен в чистом виде. Это конкурс выступлений. И поэтому Румынии это получилось сделать. Чего, кстати, на мой взгляд, не совсем получилось у Финляндии. Мне кажется, не хватило какого-то финального рывка. Все ключевые козыри они потратили на полуфинал.
2: Об общем духе финала Евровидение.
21: Понятное дело, что это Евровидение, оно стало с отрывом самым скандальным за многие годы. Все равно от политического шлейфа мы никуда не уйдем, поскольку информационный фон, свой негативный шлейф все-таки создал. Если говорить о каких-то позитивных сторонах, мне в целом очень нравится тенденция, что на Евровидении стало очень много песен на своих языках. Конкурсанты из Сербии пели на сербском, австрийцы на немецком, греческий артист тоже на греческом, итальянский Янец, например, вообще пел не только на итальянском, но еще на неаполитанском диалекте. Это раскрывает локальную идентичность. В этом, как мне кажется, и есть первоначальная логика Евровидения.
0: Музыкальный критик Владимир Завьялов, с ним беседовал продюсер бизнес-ФМ Рамиль Киселев. Меньше всего баллов в этот раз набрала Великобритания, всего один от национального жюри Украины. Впрочем, в 2021 году она не набрала вообще ни одного балла. Хозяйка конкурса Австрия в этот раз получила всего 6 баллов.
16: Реклама. Контакты коммерческой службы радио бизнес-ФМ на портале bfm.ru. Валюты. Западноафриканский франк Африканского финансового сообщества был принят в обращение в 1945 году на французских территориях Западной и Центральной Африки. Остался официальной валютой Бенина, Буркина-Фасо, Кот-д'Ивуара, Гвинеи-Бисау, Мали, Нигера и Сенегала и после обретения странами независимости. Сегодня франк привязан к евро в соотношении 656 к 1. Валюты на Бизнес FM. Недвижимость с Валерией Мозгановой.
4: За последнее время на офисный рынок Москвы вышло заметное количество непрофильных девелоперов. Доля новичков пока не выглядит критической, но именно их точечные проекты усилили конкуренцию в сегменте нового продукта. С этим утверждением коммерческого директора Space One Марии Кабановой не поспоришь. По оценкам замруководителя департамента по работе с офисными помещениями компании IBC Real Estate Артема Соломенного, столичные программы КРТ и МПТ привели к активному росту числа заявленных бизнес-центров. В частности, офисная недвижимость занимает около 42% в структуре объектов, строящихся по программе МПТ. Благодаря этому планируемые объемы ввода в 26-30 годах в среднем в 2 раза выше показателя за последние 10 лет. Но легко ли непрофильным застройщикам, многие из которых абсолютные офисные ноунейм, конкурировать с лидерами сегмента? Особенно на сегодняшнем рынке, который по определению экспертов слегка замедлился в своем развитии. Или вошел в фазу стагнации, словом, взял паузу. Аналитики компании CMVP прогнозируют, что по итогам этого года сумма купленных и арендованных офисных площадей снизится на 13% по сравнению с прошлым годом. Новое строительство сохранит высокий уровень. Его прогноз на 26-й год – 610 тысяч квадратных метров, а в 25-м году было 715 тысяч. Однако рынок будет находиться под давлением растущей вакансии. Ожидается рост доли свободных площадей на 2,5% пункта по сравнению с 25-м годом. И вот на таком рынке чем девелопер-новичок может заинтересовать офисного арендатора или покупателя и удержать его, доведя до конечной сделки в своем проекте? Продолжим. Подробности в мобильном приложении Business FM и на портале BFM.ru.
16: Недвижимость на Business FM. Все подкасты автора с названием программы на BFM.ru и любых подкаст-платформах.
0: 13:48 в Москве. Корейский гигант Samsung Electronics готовится к 18-дневной всеобщей забастовке. Она намечена на 21 мая. Профсоюз и руководство Samsung не смогли договориться о бонусах и премиях для работников на фоне высоких прибылей из-за бума в индустрии полупроводников. Компания по-прежнему намерена направлять на выплаты 10% операционной прибыли. Профсоюзы требуют увеличить премиальный фонд в 1,5 раза. Как всеобщая забастовка Samsung повлияет на глобальный рынок чипов, мнение соучредителя Ассоциации производителей компьютеров и периферийного оборудования 2620 Максима Горшенина.
5: Давно люди просят, чтобы им зарплату выплачивали соответствующую. Им компания Samsung говорит, что мы вам платить не будем в том объеме, в котором вы планируете. И должны были договориться, но, к сожалению, консенсус они не пришли, поэтому уже переросло в большую конфронтацию. При этом очень важно отметить, что в Корее очень жесткие условия труда. Это, на мой взгляд, одни из самых жестких условий труда. Всех людей, кто я знаю, кто там поработал, они, мягко говоря, приезжают потом в Россию и просто просто полгода приходят в себя. Ребята работают там по 16 часов в день и с одним выходным в месяц. Это типичный график работы для корейца. Ну, может быть, сейчас чуть-чуть меняется. По крайней мере, лет 5 назад это так было. Они очень много работают и перерабатывают. Поэтому условный протест из-за того, что сложно условия труда повысить и зарплаты повысить, они не особо хотят повышать. Но при этом заметим, что второй игрок по производству памяти, SK Hynix Intention, также находится в Корее. И для них это большой плюс. Они больше продадут памяти. Поэтому примерно будет в балансе все. И я предполагаю, что когда начнется там забастовка, там что-нибудь пообещают уважаемым протестующим, они побастуют пару дней и дальше продолжат производство.
18: А если забастовка продолжительной окажется, сроки ее могут как-то сказаться все-таки на глобальном рынке чипов памяти?
5: Да, конечно. Вот, допустим, когда ребята провели тут забастовку ночью, в пятницу, в один день, то сразу же именно контрактное производство чипов, это не памяти, а контрактное производство процессоров и других микросхем, которые Samsung осуществляет для других компаний, например, для компании Tesla, то вот за одну такую забастовку выпуск упал на 58%. Поэтому если это продлится достаточно долгое время, допустим, неделю, две, три, вот это вот уже сильно повлияет. Потому что в большинстве своем запасы формируются на месяц вперед. Поэтому условно две недели воевать можно. Дальше уже будет довольно проблематично для компании.
0: Максим Горшенин, Ассоциация производителей компьютеров и периферийного оборудования 2620. Предстоящая забастовка работников Samsung может привести к невообразимым последствиям для экономики, считают в правительстве Южной Кореи. Не исключено, что власти воспользуются своим правом на приостановку забастовки на 30 дней в условиях форс-мажора. Британский премьер Кир Стармер сообщил близким союзникам, что намерен уйти в отставку и готовит упорядоченный график своего ухода. Об этом пишет Daily Mail со ссылкой на источники. Подробности позже, а сейчас другой теме. Матчи заключительного 30-го тура российской премьер-лиги пройдут в воскресенье. Сегодня все встречи тура начнутся в 18 по московскому времени. За чемпионство продолжают вести борьбу только два клуба – «Зенит» и «Краснодар». О шансах команд – спортивный обозреватель «Бизнес АПН».
1: Футбол с Григорием Гуреевым.
7: Санкт-Петербург готовится к чемпионству. Шансы «Зенита», безусловно, перед последним туром выше. Команде Сергея Симака достаточно будет сыграть в ничью с Ростовом на выезде, которому вроде как уже ничего в чемпионате не нужно. Сейчас у «Зенита» 65 очков, у «Краснодара» 63. Быки принимают Оренбург. Если «Зенит» сыграет в ничью, а подопечные Мурада Мусаева победят, то у соперников будет по 66. И тут вступает правило регламента. В случае равенства очков выше будет та команда, у которой преимущество по результатам личных встреч. Здесь мяч тоже на стороне «Зенита». В этом сезоне подопечные Сергея Симака победили «Краснодар» со счетом 2-0 в первом круге и сыграли в ничью 1-1 во втором. Трехкратный чемпион России в составе «Зенита» и лучший бомбардир в истории клуба Александр Киржаков в разговоре с «Бизнес ФМ» выразил уверенность, что проблем у сине-бело-голубых не возникнет, и они сделают ставку на атаку.
22: Я думаю, точно «Зенит» будет играть в тот футбол, который играл в предыдущем матче. На мой взгляд, этого будет достаточно в матче с Ростовом. Ростов вообще не мотивирован. Никак. Абсолютно. Они уже выполнили все турнирные задачи свои. Спаслись. Сохранили место в премьер-лиге. К сожалению, у Ростова такие задачи последние годы. Потому что и команда, и город заслуживают большего, на мой взгляд. «Зениту» достаточно не проиграть. Поэтому я думаю, что «Зенит» выполнит поставленную задачу.
7: Ростов занимает 10-е место и сохранит его по итогам чемпионата при любых раскладах. Но главный редактор питерской газеты «Спорт день за днем» Иван Житков по-прежнему не спешит считать вопрос золотыми медалями решенным. По его мнению, Ростов может создать неожиданные проблемы и даже победить «Зенит».
23: Команда после ухода Валерия Карпина, она не только не стала хуже, она стала злее, конкретнее, и концентрированнее, выдала несколько хороших матчей, добрала несколько важных очков у тех, кто в них очень сильно нуждался. Поэтому теоретически можно предположить, что у «Зенита» возникнут проблемы. Но кто мог себе представить, что «Зенит» проиграет в Оренбурге? Тем не менее, это случилось. Команда иногда бежит впереди паровоза. Есть такое свойство у «Зенита» ослабляться заранее. Да, я очень не люблю такие штамповые высказывания, что кто-то там расслабился, недонастроился, но, к сожалению, это случается, и это очень характерно для команды Сергея Симака нынешнего сезона. Даже в матче с Сочи, как мы видели, было крайне непросто. Другое дело, я очень сильно удивлюсь, если это случится, если «Зенит» просто позволит этому случиться. Но тогда просто получается, что команда никаким образом не заслуживает чемпионства в этом году. Конечно, шансы «Зенита» ближе, выше на победу, но бывает всякое, немножко подождем.
7: «Зенит» может выиграть свой 11-й чемпионат России по футболу и стать единоличным лидером по этому показателю. На данный момент у петербургского клуба и у московского «Спартака» по 10 побед в турнире. Что касается Краснодара, то команда Мусаева сделала почти невозможную мечту о втором подряд золоте РПЛ. Чемпионство было очень близко, но поражение от «Динамо» в предпоследнем туре все осложнило. Теперь нужно, чтобы «Зенит» проиграл, но это крайне неочевидный сценарий. За бронзу ведут борьбу «Локомотив» и «Спартак». Железнодорожники опережают конкурента на 2 очка и сыграют в дерби с ЦСКА, а красно-белые в гостях с махачкалинским «Динамо», которое решает вопрос сохранения места в РПЛ. В лучшем случае команде Вадима Евсеева предстоят стыковые матчи. В худшем – прямой вылет. Это случится в случае поражения от «Спартака» и победы «Пари НН» в Казани над «Рубином». Место «Динамо» в стыках в таком случае займет нижегородский клуб. Григорий Гуреев, Бизнес ФМ.
3: Реклама. Ну что, маршрут платежа проложили? Опять 3 юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию? Забудь. Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ВСБ». Услуги оказывают ООО А7, ООО А71 и ООО А7-агент. Более подробная информация на сайте А7.ру.
6: Контакты коммерческой службы радио «Бизнес ФМ» на портале bfm.ru. Продолжительность жизни.
9: До эпохи электричества человек засыпал в темноте и просыпался с рассветом. Сегодня мы живем в постоянном световом потоке. Экраны, уличные фонари, и организм платит за это конкретную биологическую цену.
6: Журналист Алена Копылова.
9: Мелатонин – это гормон, который вырабатывается только в темноте. Он регулирует сон, циркадные ритмы и иммунную систему. Каждый день организм производит миллиарды новых клеток. Небольшая часть из них – аномальные. Мелатонин помогает иммунной системе их обнаруживать и уничтожать. Когда свет ночью подавляет его выработку, этот контроль слабеет. Исследователи взяли кровь у здоровых женщин ночью. После 2 часов полной темноты и после 90 минут яркого искусственного освещения. Богатая мелатонином кровь, собранная в темноте, замедляла рост опухолей. Кровь после светового воздействия, напротив, стимулировала их рост. Но онкологический риск – лишь одно из возможных последствий. Искусственный свет ночью также повышает риск гипертонии, диабета второго типа, ожирения и депрессии. Механизм тот же. Нарушение циркадных ритмов и подавление мелатонина запускают сбои в метаболизме, гормональном фоне и работе иммунной системы одновременно. Особенно опасен синий спектр, тот, что излучают экраны и LED-лампы. Чем короче длина волны света, тем сильнее подавление мелатонина и тем активнее рост опухолей в экспериментах. Как себя обезопасить, если отказ от компьютера и телефона в темное время суток для вас слишком жесткая мера? Можно использовать очки с янтарными линзами, блокирующими синий спектр.
6: Продолжительность жизни на Business FM. Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса. Тех, что только на Business FM. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Business FM русскими буквами или BFM любыми. Вы знаете, как это написать. Бизнес ФМ. Новости. Коротко.
10: 13 часов 58 минут московское время. У микрофона Сардар Авликулеев. В Кремле позитивно оценивают активное обсуждение в Европе перспектив переговоров с Россией, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в интервью тележурналисту Павлу Зарубину. Пресс-секретарь главы государства подчеркнул, что это отвечает российским интересам. Пожар возник на электрогенераторе близ АЭС Барака в Арабских Эмиратах в результате удара беспилотника, сообщают власти Эмирата Абу-Даби. Пострадавших нет, радиационный фон в норме, заявили власти Дубая.
8: Граждане Украины стали лидерами по количеству заявлений о предоставлении убежища в России по итогам первых трех месяцев года. Всего в органы внутренних дел поступили 1329 таких заявлений, из которых больше половины, 712, подали украинцы, пишут ведомости. Второе место по числу ходатайств заняли сирийцы, 232 обращения, третье – граждане Ирана, 52 заявления. Забайкальский край, Омскую и Оренбургскую области на восстановление дорог, поврежденных в результате паводка в 2022-2024 годах, будет направлено 1 800 000 000 рублей. Распоряжение об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин, сообщает пресс-служба Кабмина. Ирландский боец смешанного стиля Конор Макгрегор спустя 5 лет возобновит карьеру в UFC и проведет поединок с американцем Максом Холлоуэем. Бой состоится 11 июля в Лас-Вегасе. 37-летний ирландец не выступал с июля 2021 года. Последний бой он провел против американца Дастина Порье и проиграл техническим нокаутом. В октябре 25-го Макгрегор был дисквалифицирован за пропуск 3 тестов на допинг. Срок наказания бывшего чемпиона UFC в 2 весовых категориях истек в марте 2026 года. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курс.
11: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
0: 2 часа дня в Москве. В студии Елизавета Сглавуца. Здравствуйте. Массированная атака дронов на Москву. С начала суток было перехвачено более 80 беспилотников ВСУ. Это самая массовая атака на столицу в этом году. 3 человека погибли в Подмосковье. В столице 18 раненых. Есть повреждения, в том числе многоквартирных домов. Обломки беспилотника упали в Шереметьево. Все произошло на безопасном расстоянии от терминалов и самолетов, то есть пострадавших и разрушений нет. Сейчас московские аэропорты работают штатно. Европа начала переговоры с КСИР по поводу разблокировки Ормузского пролива, передает гостелевидение Ирана. Кто именно участвует в переговорах и где они проходят, не уточняется в ЕС. Это никак не комментирует. Получится ли у европейцев сделать то, что пока не удается американцам? Подробнее об этом в нашем эфире. Итак, масштабная атака дронов на столичный регион этой ночью. В Подмосковье 3 погибших, в Москве 18 раненых. Обломки дрона упали на территории аэропорта Шереметьево. Как сообщил губернатор Московской области Воробьев, в Химках дрон влетел в частный дом, погибла женщина. 2 мужчин погибли в деревне Погорелки в Мытищах. В Истре несколько дронов попали в 1 многоэтажный и 6 частных домов, там 4 пострадавших, и также атакованы инфраструктурные объекты в нескольких муниципалитетах, добавил губернатор. Он опубликовал кадры разрушений, в том числе в жилой многоэтажке. Видно поврежденные балконы, лестничные площадки и выбитые стекла. В Лобне в результате падения обломков и взрывной волны повреждены 5 многоквартирных домов. В основном выбиты окна в квартирах и на балконах. Также повреждено порядка 20 автомобилей. Глава города Анна Кротова сообщила, что обломки дронов упали на территорию поликлиники. Там пострадавших нет. Само здание также осталось целым. В некоторых районах только недавно отменили беспилотную опасность, например, в подмосковной Дубне. В Москве повреждено 3 дома. Под ударом оказался нефтеперерабатывающий завод в Капотне, сообщил мэр Сергей Собянин. Возле проходного объекта пострадала смена строителей. Временно закрывались столичные аэропорты. Задержано или отменено свыше 300 рейсов. Как почитал ТАСС, сегодняшняя атака дронов на московский регион стала самой крупной более чем за год. Ныло, что рассказывает моя коллега Диана Чубанова. Она живет рядом с Останкино в районе Марфино и рано утром наблюдала пролет над домом целой череды беспилотников.
12: В 4:15 где-то утра меня разбудили звуки странные, чего-то жужжащего, как будто какой-то летательный аппарат над домом, и он долго так движется. Поняла, что это дрон. Через 10 минут пролетел еще один, потом еще один, через 15 минут еще один, который я уже увидела. Летели над нашим домом, через двор и дальше в сторону центра города. В общем, направление, если проследить. И после этого, уже после того, как они пролетели, уже были слышны взрывы где-то где-то очень далеко. Возможно, их сбивали где-то вдалеке, возможно, на подлетах.
2: Насколько все переполошились в 4-5 утра?
12: Ну, я переполошилась, потому что у меня чувствительный сон, и я от таких звуков обычно просыпаюсь. Что важно сказать, что у нас обычно их не было слышно. Вот с самого 22-го года ни разу мы не слышали, чтобы у нас дроны тут летали и не видели их. А по поводу интернета, сам интернет работал, но насчет мобильного не могу.
2: Да, но это был Wi-Fi, да, у тебя. А по поводу оповещения, ну, ты прочитала в телеграм-канале у мэра.
12: А вот
2: какого-то особого оповещения, там, пуш-уведомления, ничего такого не было? Вот?
12: Я не проверяла. Я просто сразу же полезла смотреть новости, посмотрела, что канал Собянина сообщает о том, что сейчас работает ПВО, что, ну, столько-то дронов сбили на подлетах.
0: Моя коллега Диана Чебанова. В Истринском округе из-за атаки дронов была повреждена контактная сеть на ЖД-перегоне у станции Устиновка. Спустя час движение электропоездов восстановили, сообщило руководство муниципалитета. В Химках на день закрыли ТЦ «Мега». Представители торгового центра объяснили это техническими причинами. В Зеленограде сегодня на весь день закрыт торговый центр «Зеленопарк» и «Лиманна-Про». Это сообщила охрана торгового комплекса. Вот что о ситуации в городе нам рассказала жительница Зеленограда Светлана.
13: Мы услышали взрывы, звуки взрывов, понимали, что работает система ПВО. Очень много было звуков беспилотных летательных аппаратов. Получается, что они летели группами, летели в разные стороны абсолютно, пролетали мимо домов. Ну и, соответственно, также работала активная система ПВО. Мы слышали с разных сторон, то есть как были сбития, как взрывались. Все похватали детей и в ванне проводили 1.5-2 часа, пока более-менее не стало на улицах.
2: Если мы сравним с предыдущими атаками, вот сейчас что-то принципиально другое было?
13: Да, жужжат бесконечно. Ощущение, знаете, вот как газонокосилки работают, только их много. Также очень много слышно взрывов. Трясся хрусталь, люстры, окна ходили, мы слышали эти вибрации по домам.
2: Состояние сейчас. Все ли работает в городе? Не перекрывается ли мобильный интернет?
13: В городе работает все в привычном режиме. Для воскресенья достаточно мало людей на улице. Ездят скорые, много пожарных. Росгвардия на дорогах. Часть дорог перекрыта.
0: Жительница Зеленограда Светлана. Во время атаки дронов обломки упали прямо на территории московского аэропорта. Как сообщили в Шереметьево, обломки дрона находятся на безопасном расстоянии от зоны обслуживания пассажиров и воздушных судов. Пострадавших и разрушений в районе аэропорта нет. На месте работают оперативные службы. По заверению аэропорта, ситуация в пассажирских терминалах спокойная. Но очевидцы сообщили Бизнес-ФМ, что в зоне международного вылета ажиотажа и паники нет. Аэрофлот раздает воду пассажирам, но на регистрации очереди больше, чем обычно. А людей много как в кафе в общей зоне, так и в бизнес-залах. Об обстановке в аэропорту говорит москвичка Дарья. Ее вылет в Калининград был задержан на 2 часа.
14: В Шереметьево сейчас все спокойно, я бы не сказала, что людей больше, чем обычно. Я лечу в Калининград аэрофлотом, и, судя по табло, запускать людей на посадку начали вот буквально в 9:30 где-то. То есть первые рейсы полетели в Краснодар-Сочи, которые были задержаны еще с утра. Места, чтобы посидеть, пока что осталось очень мало. Хотя не сказать, что здесь какая-то прям толпа.
0: Минтранс передает, что из-за вводимых ограничений ночью на запасные аэродромы ушел 51 самолет, а 32 рейса в московских аэропортах задерживаются более чем на 2 часа. В настоящее время аэропорты Шереметьево, Внуково, Домодедово и Жуковский принимают и отправляют рейсы. В Шереметьево нет пострадавших разрушений, а это значит, что система ПВО и план «Ковер» сработали хорошо, говорит военный эксперт, редактор журнала «Новый оборонный заказ» Дмитрий Корнев.
15: Когда обломки беспилотника упали, они могут содержать в себе взрывчатые вещества. Плюс они могут содержать взрыватель. Любое беспокойство боевой части беспилотника может привести к детонации, к взрыву. И, возможно, возгорание как в момент падения, так и, ну, на самом деле, через некоторое время после возникновения какой-то искры необходима обработка этого места специалистами. Безусловно, ну, скажем так, гражданскому и необученному персоналу трогать такие вещи недопустимо.
2: Что касается отработки системами ПВО, они в особенной степени должны аэропорты охранять?
15: Если не пострадал ни один гражданский самолет, то план «Ковер» сработал эффективно, абсолютно, на 100%. Задача плана «Ковер», в общем-то, не допустить поражения самолетов, бортов гражданской авиации. Но противник нашел способ способы обхода основных узлов противовоздушной обороны. Ну и нам надо помнить всегда одну очень простую вещь, что 100% противовоздушной обороны не бывает, но Москва и московский регион удавалось обеспечить почти 100% поражения всех беспилотников. За счет, собственно, эшелонирования противовоздушной обороны, комплексирования, в том смысле, что разного рода комплексы друг друга прикрывают.
0: Дмитрий Корнев, военный эксперт, с ним беседовал продюсер бизнес-ФМ Рамиль Киселев. Российский МИД назвал сегодняшнюю атаку дронов на столичный регион массовым терактом Украины и заявил, что объекты нападения были исключительно мирные люди, многоквартирные частные дома, и что за финансированием действий Украины стоят страны ЕС. В Тегеране заявили о начале переговоров европейских стран с корпусом стражи исламской революции. Предметом переговоров стал вопрос прохода судов через Армузский пролив, передает гостелерадиокомпания Ирана. Кто именно участвует в переговорах, где они проходят, не уточняется. В ЕС-то пока никак не комментируют. Ранее министр энергетики США Крис Райт заявлял, что судоходство в Армузе возобновится не позднее лета. По его словам, если Тегеран продолжит держать мировую экономику в заложниках, американские военные силой разблокируют Армузский пролив. После начала военной операции Израиль и США против Ирана и перекрытие пролива, на которое приходилось около 30% морских поставок нефти. Мировые цены на сырье взлетели, особенно пострадали от этого страны ЕС, поэтому интерес европейцев здесь понятен, но вряд ли их переговоры с Ираном приведут к какому-то результату, так считает политолог-международник, востоковед Елена Супунина.
17: Европейцы продолжают пребывать в растерянности. Они понимают, что не сложилось у них выстроить четкую тактику и стратегию по отношению к Ирану. Они всегда оказывались и оказываются на вторых ролях после Соединенных Штатов Америки. Но и доверять теперь Соединенным Штатам европейцы не могут, потому что то, куда завел ситуацию Трамп, европейцам тоже очень не нравится. И это очередная попытка, но могу предположить, она будет не очень успешной, европейцев выстроить свою линию по отношению к иранской проблеме. Контакты между европейцами и иранцами периодически шли всегда, и иранцы вполне выезжали, когда необходимо, и в европейские столицы. Насколько мне известно, встречи проходили и в арабских странах.

0: не военных возможностей для того, чтобы осуществлять плотный мониторинг, например, того же Баб-эль-Мандебского пролива. В Ормузском проливе тоже пока у европейцев нет никаких четко выстроенных механизмов. Возможно, они хотят их создать, но, опять-таки, не им сейчас это решать. Решать все будут Соединенные Штаты Америки и Израиль, ну и сам Иран.
1: Елена Супонина, востоковед. О перспективах вероятных переговоров европейцев с Ираном и о том, почему в ЕС смогли на это пойти, говорит политолог, член правления Российской ассоциации политической науки Владимир Шаповалов.
2: Причина – это поведение Трампа, который ни во что ставит Европу, который не учитывает с точки зрения европейских лидеров европейский интерес, который действует самостоятельно и который фактически разрывает связи и союз с Европой, европейцы это понимают. И тем самым они стремятся утвердить свою собственную самостоятельную линию поведения, в том числе и в отношении с Ираном. Интерес Европы здесь понятен. Именно Европа – пострадавшая страна от перекрытия Ормузского пролива, поскольку один из основных покупателей нефти, сжиженного природного газа и удобрений, которые идут через Ормузский пролив, это европейские страны. И в данном случае европейцы пытаются договориться с Ираном о пропуске европейских судов. Собственно, это и есть предмет переговоров. Насколько успешными они будут, скорее всего, нет, поскольку все-таки европейцы серьезным образом зависят от американцев. И пока не завершатся американо-иранские переговоры, переговоры европейцев с Ираном, в общем-то, будут фоновым явлением, и только в тот момент, когда американцы разрешат свои конфликтные отношения с Ираном, европейцы смогут действительно каким-то образом вести свой диалог с Ираном.
1: Владимир Шаповалов, политолог. В Белом доме нет единодушия по поводу дальнейших действий в отношении Ирана, сообщает об этом CNN. По словам источников телеканала, некоторые в Пентагоне выступают за ограниченные удары, которые вынудят Иран пойти на компромисс. Другие настаивают на продолжении дипломатии. Один из собеседников CNN рассказал, что Трамп в последнее время тоже склоняется к дипломатическим средствам, но его раздражает продолжение блокады Ормузского пролива и разногласия в иранском руководстве.
3: Дело вкуса с Катей Калиной.
4: Есть в Санкт-Петербурге отель, номера в котором продают завтраки. Заходит, скажем, семейная пара на запах кофе на Маховой, заказывает себе графский завтрак в академии особняка Шувалова и вечером с чемоданами жди. Отель в домах с богатой исторической подкладкой – фишка северной столицы. Знаменитые жильцы, легендарные доходные дома, богатые дворцы, переходившие по наследству целые семейные резиденции. Художественная лепнина в парадных, а если еще и талантливо отреставрированная, бесконечные истории, любовные, мистические. Я и сама, как частый частный гость города, до этого падка. Особняк графа Шувалова в этом смысле пример удачного бизнеса, построенного именно на этой туристической страсти. Сеть «Академия» специализируется на гостиницах в дореволюционных домах. Плюс хороший завтрак, плюс отличный спа. И низкая относительно исторических отелей «Пятерок» цена на проживание. Графские завтраки – шуваловская фишка. Сервируются на антикварной посуде и с индивидуальным накрытием. Для нее яйца всмятку с красной икрой, пшеная каша на масле с вишневым вареньем, блинчики, бриошь, малосольный лосось, риет, томаты, оливки, каперсы. И это я только начала читать меню. Граф на другом берегу стола может рассчитывать на собственного официанта и мужскую версию завтрака, начинающегося с грибной похлебки с дичью. Сырники, яблочные пироги, яйца с черной икрой. В общем, есть о чем перемигнуться с графиней. Несмотря на цену хорошего обеда, 8500 рублей здесь стоит позавтракать, как аристократ 19 века, Академия постоянно расширяет свой исторический сервиз новыми приборами. Столь велико число желающих начать свое утро в Санкт-Петербурге. Именно так. С вами была Катя Калина.
3: Дело вкуса на Business FM. Все подкасты автора с названием программы на BFM.ru и любых подкаст-платформах.
1: На Москву надвигается аномальная жара. На предстоящей неделе столбики термометров покажут 30 градусов днем и не ниже 15 ночью. Сейчас в столице плюс 27 градусов, облачно с прояснениями, гроза, возможно, вечером сегодня предупреждение от гидрометцентра России, но с завтрашнего дня уже плюс 29-30 градусов днем и без дождей. Как будут спасаться от тропического солнца москвичи, об этом

0: этом Светлана Чередникова.
1: В воскресенье в Москве может прогреметь гроза, а дальше будут тропики. С понедельника по пятницу значение среднесуточной температуры в столичном регионе превысит норму на 7-9 градусов. В столице днем будет плюс 30 и больше, говорит обозреватель погоды проекта «Метеовеб» Алексей Сафонов.
2: С понедельника и вторника температура воздуха днем в Москве из-за преобладания южной составляющей ветра будет достигать 28-30 градусов тепла. В понедельник 28-30, во вторник 29-30, в среду 29-31 и так далее всю неделю вплоть до окончания недели. То есть суббота и воскресенье тоже ожидаются очень жаркими. Правда, там температура, скорее всего, чуть-чуть на 1-2 градуса понизится и ожидаются небольшие локальные дожди. Много солнца. Можем сказать даже, что купальный сезон можно открывать. Температура воздуха днем может достигать 29 градусов в понедельник, а ночью не опускаться ниже плюс 15 градусов.
3: Да, мы как раз бассейн тут обзванивали, они никакие не работают.
2: Ха-ха-ха, много потеряли.
1: Мы действительно обзвонили водные локации, включая даже частные пляжи, которые предлагают отдых у воды под открытым небом. Большинство откроются с конца мая, начала июня. Исключение – The Bassein в Сокольниках. Он начнет работать на следующей неделе, с 20 мая, но пока нет подробностей по ценам и графику. Также есть возможность окунуться в открытых бассейнах акватории ЗИЛ. Сеанс 45 минут, цена около 700 рублей. Билеты продают в кассе за 15 минут до сеанса. Из минусов – к оплате должны прилагаться купальная шапочка и справка на глисты. Бассейны по всей столице, открывающиеся в рамках фестиваля «Лето в Москве», должны заработать не ранее 1 июня с официальным стартом купального сезона. Так что единственный выход – отправиться на естественный водоем. Вариант разместиться в тени по берегам столичных прудов или на набережной Москвы-реки. Есть еще возможность окунуться в фонтан, например, в Новый на площади в Лужниках. Он открылся 6 мая на месте, где обычной зимой залит каток. Он неглубокий. В городе немало и так называемых сухих фонтанов, когда из пешеходной площадки время от времени бьют струи воды. Отлично освежает в жару. Самый большой в парке Музеон на Крымской набережной. В жару у горожан становятся популярны летние веранды и террасы в заведениях общепита. Они приносят дополнительно около четверти выручки, отмечает управляющий партнер и шеф-повар ресторана «Торро Гриль» Кирилл Мартыненко.
4: К сожалению, не всегда получается сделать веранды, чтобы они были с навесами. Это все зависит от собственника, у которого ресторан арендует помещение, где-то это сделать невозможно. В среднем летние террасы приносят там плюс 20-25% к выручке стандартно, если погода хорошая. Все к этому готовятся, все там обновляют мебель, у кого есть возможность ставить какие-то зонты, ставить навесы, тоже обновляют их, чистят, моют, сажают цветы. Мы на самом деле не всегда в наших ресторанах бронируем веранду, потому что хорошая погода, она и так наполняется, поэтому мы редко делаем резервы именно на веранде, она в порядке живой очереди. Если бронировать все на веранде, то может немножко просесть зал.
1: Некоторые заведения в жару на верандах специально устанавливают фонтаны и опрыскиватели, чтобы привлечь посетителей, рассказал совладелец сети баров Speak Group Николай Прохоров.
5: У нас веранды не бронируются, все по факту. У нас больше такая вечерняя история, поэтому в плане жары у нас не так это сильно коснется. Но вот в плане других веранд, я думаю, что, конечно, зонты и какие-то водяные устройства будут гостей спасать. Фонтанчики, обрызгиватели и так далее.
3: Примерно когда открыли вы веранды?
5: За прошлые выходные мы еще что-то доделали. В эти выходные, вот вчера буквально, уже ребята там сидели, отдыхали.
1: А еще в жару у нас традиционно растет выручка у продавцов мороженого, холодных напитков, вентиляторов и кондиционеров. Светлана Чередникова, Анна Моргунова, Бизнес ФМ.
0: Черная клубника, стеклянная смородина и синяя роза. Как нейросети обманывают дачников, почему не стоит покупать саженцы с необычными картинками на маркетплейсах? Об этом Наталья Воробьева.
6: Весна – горячая пора для садоводов и мошенников на маркетплейсах. На Озоне и Wildberries черно-белые и угольного цвета розы, а также идеально черная клубника. Все по цене менее 350 рублей. Специалисты говорят, что сорта роз черного цвета нет. При внимательном рассмотрении они темно-бордовые или темно-красные, а не угольные. И уж точно не черно-белые. Также на онлайн-площадках в несметном количестве представлены голубые розы. Опытный цветовод сразу поймет, синие голубые розы – это фейк. В природе их не существует, потому что у роз нет гена синего цвета. То, что выдают за голубую розу – либо покрашенные белые, либо сиреневые оттенки. Растения-фантомы продают давно. Раньше их рисовали в фотошопе, теперь используют нейросети. И даже бывалые садоводы попадаются. Моя коллега Наталья Космачева – не исключение.
7: Лилии невероятно невероятных размеров из одной луковицы целый куст и невероятных окрасов. И розы, и различные ягоды и фрукты. Но опытный садовод, конечно, понимает, что либо это просто разводка, либо это может быть сорт южный, который у нас не даст никакого цветения и плодоношения. Тем не менее, однажды я все-таки купилась на несуществующее растение, будучи в Голландии, увидела луковицы голубых тюльпанов, учитывая, что Голландия – это родина тюльпанов, повелась и купила. Цветение очень красиво, махровыми оказались, но ярко-красного традиционного подмосковного цвета. Многие растения, которые привезены из-за рубежа, 2-3 года цветут и плодоносят, а потом просто вырождаются в силу того, что они просто не приспособлены к нашим климатическим условиям.
6: Маркетплейс доверяет продавцам, но и проверяет их. Они чистоплотных селлеров блокируют, говорит представитель объединенной компании Wildberries Rus Дмитрий Борщевский.
8: Случаи, когда к нам поступают обращения, или мы сами выявляем в процессе мониторинга подозрительные карточки товара, то мы инициативно проводим внутренние проверки и также самостоятельно сверяемся с реестром, который содержит утвержденный перечень семян, допущенных к реализации на рынке. В случае, если подтверждаются факты введения в заблуждение потребителя, то Marketplace блокирует карточки недобросовестных продавцов, которые нарушают оферту. Указанные карточки товаров были созданы недавно и уже обнаружены и блокируются email-моделями компании. Если в процессе обнаружатся другие карточки с нарушениями, они также будут немедленно скрыто с витрины.
6: Покупать растения нужно только в проверенных магазинах, садовых центрах и сертифицированных питомниках, которые отвечают за свой товар и дорожат репутацией. Все, что продается на рынке или на маркетплейсах – лотерейный билет, говорит президент Ассоциации садоводов России, доктор сельхознаук Игорь Муханин.
9: У нас свой питомник, своя земля, свое оборудование, свои люди. Если они не приехали купить, ты знаешь, к кому обратиться. Если что-то не то, ты приедешь, куда мы денемся? От земли. Рискуют, пускай рискуют. Дураков всегда надо учить. Земляничное дерево, малиновое дерево, карликовые груши. Тут тебе наговорят, на рынок идешь, и для тебя лотерейный билет. Что ты спросишь, что тебе дадут, якобы. А если хотят посадить, вот и сажайте стеклянную смородину, прозрачную голубику, зеленую землянику.
3: При покупке по семенам человек не может это, наверное, отличить.
9: Вам и сухую икру черную продадут за место семян. Только на вкус попробуйте, на солененькое. Никто не определить. Как ты сортовые особенности определишь по семенам?
6: И все же, как избежать покупки нарисованного растения, если вы не ботаник? Есть простые признаки. У фейка идеальная картинка с размытым фоном и глянцевыми плодами. Настоящий питомник всегда показывает растение в горшке, в земле, в разную погоду. Если в карточке нет названия сорта, зато написано, что это новинка, морозостойкость до -30 и не требует ухода, скорее всего, это обман. И, конечно, следует обращать внимание на отзывы. Если никто не показал само растение, а только хвалят доставку, не верьте. Пока растение зацветет, магазин уже закроют и переименуют. Наталья Воробьева, Анна Моргунова, Бизнес FM.
10: Реклама. Где работает крупный бизнес? В Яндекс.360. Это сервисы для коммуникации и совместной работы, с которыми ваши данные под защитой. Реклама. ООО Яндекс.360 для бизнеса. ОГРН 125-770-015-566-8. Москва, улица Тимура Фрунзе, 11.00+.
11: Телефон рекламной службы Бизнес FM в Нижнем Новгороде 280-82-42.
12: Говорящие фамилии. Люди, имена которых пополнили толковый словарь. Как только в мире появились первые путешественники, появились и первые карты. А первым сборником карт считается книга, созданная географом из Александрии Клавдием Птолемеем примерно в 150 году до нашей эры. В печатном виде этот сборник из 27 карт впервые увидел свет в итальянской Болонье в 1477 году. Примерно с середины 16 века в Европе повсеместно начали издаваться карты крупных торговых городов. Причем каждый издатель выпускал их в соответствии со своими представлениями о географии. И карты одного и того же города в те годы могли сильно отличаться друг от друга. В 1595 году свою книгу точных и научно-безукоризненных карт издал Герард Меркатор. На ее обложке был изображен Титан Атлас, который держал земной шар на своих плечах. С тех пор для обозначения сборника географических карт весь мир пользуется словом «Атлас». Говорящие фамилии на Бизнес FM.
11: Все золото мира.
13: «Золото дураков», по-английски «Fool's Gold». Это пирит или железный колчедан. Он часто имеет ярко-металлический блеск с желтым или золотистым оттенком. Внешне этот минерал очень похож на самородное золото. Есть даже поверье, что там, где находят пирит, золото быть не может. Однако это неверно. Даже в самом минерале золото может присутствовать в виде мельчайших скоплений или примесей, хотя экономические извлечения драгоценного металла из пирита нецелесообразно.
12: Все золото мира на Бизнес FM. После службы в бизнесе.
14: Это моя гордость. И тыл, и моя основа. Когда я вернусь, естественно, это пойдет большими шагами.
12: Семья Александра Шатунова после того, как он ушел по мобилизации, построила ферму.
15: Я видел, в каком состоянии была моя мама. Понимал, что если не отвлечь, ей будет тяжелее. Хозяйство – это наша тема.
12: Специальный репортаж. В воскресенье после 16 и после 8 вечера. На Бизнес FM. Бизнес FM. Новости. Коротко.
16: 14:28 московское время. У микрофона Сердар Влекулиев. Крыша одного из строений детского оздоровительного комплекса оказалась повреждена в ростовском селе Натальевка. В результате атаки беспилотника никто не пострадал, сообщил губернатор Юрий Слюсарь. Российское ПВО за сутки сбило крылатую ракету большой дальности «Фламинго» и управляемую ракету большой дальности «Нептун-НД». Также силы ПВО за сутки сбили 8 управляемых авиабомб и 1054 украинских беспилотника, сообщила Минобороны в своей регулярной суточной сводке. Силы Черноморского флота за сутки уничтожили 6 безэкипажных катеров. Общие суточные потери ВСУ в зоне спецоперации составили около 1115 военных, следует из данных военного ведомства. Вашингтон выдвинул Тегерану собственные 5 условий, которые, по убеждению американской администрации, необходимы для продолжения процесса урегулирования конфликта. Об этом сообщило агентство ФАРС. По его данным, Штаты отказываются от выплаты какой-либо компенсации ущерба. Кроме того, Вашингтон настаивает на вывезе из Ирана в Штаты 400 килограммов обогащенного урана и на том, что на территории Исламской Республики останется лишь один действующий ядерный объект. Соединенные Штаты, как указывает ФАРС, не намерены высвобождать более 25% иранских замороженных средств и заявляют, что вопрос о прекращении войны на всех фронтах, включая Ливан, должен быть решен во время переговоров. Россиянки Мира Андреева и Диана Шнайдер стали победительницами турнира женской теннисной ассоциации в Риме в парном разряде. В финале российские теннисистки обыграли испанку Кристину Букшу и американку Николь Меликар-Мартинес со счетом 6-3, 6-3. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
12: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
0: Половина третьего в Москве, в студии Елизавета Сглавуца. Здравствуйте. Российский МИД назвал терактом массированную атаку дронов на Москву и Подмосковье сегодня ночью и утром. Столичный регион атаковали 80 беспилотников. В Подмосковье 3 человека погибли, в Москве 18 пострадавших. Аэропорт Внуково сейчас обслуживает рейсы по согласованию. Московский Дептранс опроверг информацию о камерах, которые штрафуют пешеходов за переход на красный свет. Ранее на необычные светофоры обратили внимание пользователи. Зачем и за кем будут следить такие устройства, мы поговорили об этом с экспертами. Болгария впервые в истории победила на Евровидении. Певица Дара выиграла как по голосам жюри, так и по результатам зрительского голосования. Причем это был самый компактный по числу участников конкурс за 20 лет. Было всего 35 стран. Подробнее об этом в эфире Business FM. Итак, Евровидение впервые в истории выиграла Болгария. Певица Дара выступила с песней «Бангаранга» и набрала 516 баллов. Выиграла она как по голосам жюри, так и по результатам голосования телезрителей. Хотя еще вчера главным фаворитом считался финский дуэт, букмекеры считали, что финны попадут в первую тройку с вероятностью в 50%, однако Финляндия в итоге заняла лишь 6-е место. В интервью BBC Дара говорила, что ее конкурсная песня песня «Бангаранга» — это про настрой на то, что все возможно и все будет хорошо. Вот фрагмент. Выиграть Дарье помог Филипп Киркоров, сам уроженец Болгарии. Как он заявил шоу Яны Чуриковой, к нему за помощью обратилось болгарское телевидение, его команда подключилась. На тот момент, по словам Киркорову, у Дары была лишь одна проблема – не было хита. В итоге песню болгарской исполнительницы написал греческий композитор Кантопулос. Он же написал в свое время обе песни для Сергея Лазарева на Евровидении. Киркоров не раскрывал этого до окончания конкурса, так как понимал, что если выдаст себя как продюсера болгарской делегации, то с учетом антироссийских санкций только навредит артистке. Про участие российско-греческой команды говорит известный промоутер греческих поп-исполнителей в России Андрей Шаврин.
17: Евровидение, прежде всего, это соревнование команд композиторов, продюсеров, сонграйтеров. Прошлым летом греческие продюсеры, в том числе один из известных в России Палос Манолис, который участник в Playman, приезжали в Болгарию, и был организован некий летний лагерь для артистов, где они взаимообогащались, делали треки, и результатом этого в том числе стала и эта участница от Евровидения, Дара, и Димитрис Кандополос, как поп-титан, помог команде прийти к победе. Мы помним, что он помог как раз Диме Билану выиграть первое место и работал со всеми нашими артистами, с кем Киркоров работал на тот момент. Можно сказать, что вот этот вот Dream Team разделился в этот раз между Грецией и Болгарией, потому что режиссер-постановщик Фокис Евангелиас, который работал со всеми нашими российскими артистами, в этот году работал с греком Акелосом. И надо сказать, что они решили кстати, мультяшным образом грека изложить критику потребительского бума и той молодежи, которая выросла в период греческого кризиса. К сожалению, публика это не прочитала.
18: Про Болгарию, почему она выстрелила?
17: Если посмотреть внимательно на фонографию Димитриса и той команды, которая работала над этим номером, видно, что Димитрис знает, когда, на какой год, какого артиста ставить, чтобы получить первое место. И для него это, по сути, такие Олимпийские игры.
0: Андрей Шаврин, юбилейный 70-й сезон Евровидения прошел под большим политическим давлением, самым масштабным бойкотом за свою историю. 5 стран – Испания, Исландия, Ирландия, Нидерланды и Словения – отказались от участия из-за присутствия на конкурсе Израиля. Национальные вещательные компании отказывались транслировать конкурс. В итоге на Евровидении присутствовало наименьшее за 20 с лишним лет количество стран – всего 35. В Вене были массовые пропалестинские протесты, в том числе в день финала. В этот раз Израиль снова занял второе место. Его представлял Ноам Бетан с романтической поп-балладой «Мишель». Он набрал 343 балла и в отдельные этапы голосования вырывался на первое место. Теперь третье место досталось Александре Капитенеску из Румынии. Итоги Евровидения комментирует музыкальный критик Владимир Завелов.
19: Победа Болгарии достаточно неожиданная за очень долгие годы. Мне кажется, что это супер показательно, потому что все-таки часто то, что предсказывают букмекеры, сбывается. Болгария стала каким-то абсолютным, просто предельным андердогом. На них никто не ставил, но тем не менее, мне кажется, что в случае с Болгарией сыграла, во-первых, вот эта вот фраза-крючок «Бангаранга», потому что один раз это услышишь, и потом это очень сильно залипает в голове. Второй момент – это очень удачное такое сплетение балканских мотивов и современных мелодий. И третье, мне кажется, самое важное, это то, что само выступление вышло за какие-то параметры классические, за того, как выглядят обычно живые выступления.
18: Перейдем к Израилю, вновь второе место. Сколько составляющих хита у этой песни и сколько политической конъюнктуры при голосовании?
19: Политическая конъюнктура скорее сыграла вопреки, чем благодаря. Израильская песня была достаточно сильной. Сильный голос номер. Это был очень яркий номер. В то же время вокруг Израиля было, очень много шума, и этот шум был, мне кажется, абсолютно беспрецедентным. Но в то же время, мне кажется, что и в плюс, парадоксально, но это факт, вот этот шум вокруг Израиля тоже сыграл, потому что многие люди просто услышали раньше эту песню, потому что им захотелось узнать, что это за артист, что он спел, и таким образом просто он получил свои, скажем так, медийный охват.
18: Румыния 22-летняя Александра Капитанеску с песней «Чок ми». На 13-м месте была предварительно, но телезрители дали ей 232 балла.
19: Очень сильный номер. На Евровидении есть такая вещь. Это не соревнование песен в чистом виде. Это конкурс выступлений. И поэтому в Румынии это получилось сделать. Чего, кстати, на мой взгляд, не совсем получилось у Финляндии. Мне кажется, не хватило какого-то финального рывка. Все ключевые козыри они потратили на полуфинал.
18: Об общем духе финала Евровидения.
19: Понятное дело, что это Евровидение, оно стало с отрывом самым скандальным за многие годы. Все равно от политического шлейфа мы никуда не уйдем, поскольку информационный фон, свой негативный шлейф все-таки создал, если говорить о каких-то позитивных сторонах. Мне в целом очень нравится тенденция, что на Евровидении стало очень много песен на своих языках. Конкурсанты из Сербии пели на сербском, австрийцы на немецком, греческий артист тоже на греческом. И итальянец, например, вообще пел не только на итальянском, но еще на неаполитанском диалекте. Это раскрывает локальную идентичность. В этом, как мне кажется, и есть первоначальная логика Евровидения.
0: Владимир Завьялов, музыкальный критик. С ним беседовал продюсер бизнес-ФМ Рамиль Киселев. Меньше всего баллов в этот раз набрала Великобритания. Всего один от национального жюри Украины. Впрочем, в 2021 году она не набрала вообще ни одного балла. Но хозяйка конкурса Австрия в этот раз получила всего 6 баллов. В Дептрансе Москвы опровергли информацию о камерах, которые штрафуют пешеходов за переход на красный свет. Там объяснили, это вовсе не штрафные устройства, а светофоры со встроенной видеоаналитикой. Они нужны, чтобы изучать транспортные и пешеходные потоки и анализировать работу перекрестков. Ранее в телеграм-каналах появилось фото с закрытым чехлом светофор с символикой ЦОДД. При этом наверху виден большой объектив камеры. Что это за новый способ видеонаблюдения, мы спросили у эксперта. И по его словам, сейчас в Москве существует фантомная зона тротуара, где камеры не установлены и зафиксировать нарушения, кроме как визуально, абсолютно невозможно. Ну а сейчас идет подготовка к переводу всех средств индивидуальной мобильности, в частности электросамокатов, с тротуаров на проезжую часть. Он будет осуществлен с 27 года, но сейчас операторов доставки уже негласно просят привыкать к автодорогам и также тестируют нейронные камеры, которые распознают номера самокатов и лица нарушителей, говорит руководитель администратора общественной системы обеспечения безопасности дорожного движения Константин Крохмаль.
20: Со средствами индивидуальной мобильности нужно заниматься, нужно оградить людей от стрессов, потому что количество так называемых несмертельных ДТП, увечий зашкаливает. Сейчас в режиме невизуальном, не пугая общественность, тестируются камеры 4-го поколения, нейронные камеры, которые могут распознавать все. Если учитывать количество нарушений за 25 год, то суммы, которые могли бы собрать, я думаю, будут собирать после введения камеры видеофиксации и жесткого нарушения, будут сравни автомобильным в сезон. Миллиарды рублей. То в тестовом режиме, поэтому без выписывания штрафов, но все готовится к тому, что будет тотальная зачистка городского пространства для контроля средств индивидуальной мобильности.
18: Этой камеры нового поколения, в чем ее отличие от предыдущих камер?
20: В идеале она будет фиксировать пешеходов, которые будут нарушать способы фиксирования, рассчитаны на биометрические параметры, то есть будут считывать конкретно лица людей и так далее. Все средства индивидуальной мобильности будут регистрироваться на портале госуслуг со сдачей определенных параметров, то есть как автомобильные права, в том числе и биометрию.
18: А люди просто сдавать будут биометрию? Не все же хотят.
20: Люди, у которых есть биометрический паспорт заграничный, они автоматически в базе нарушителя. Если он зарегистрирован, будут штрафовать. Если не зарегистрирован и злостный, будут искать по косвенным признакам. Угу. То есть есть система базы данных, которая может распознавать конкретного человека, даже без биометрических параметров. Когда будет принят закон, начнется повальная установка этих камер. У нас каждый электросамокат будет протестирован и будет поставлена заглушка на ограничение скорости до 25 километров максимум. То есть и на частные то же самое. Mm-hmm. Если кто-то снял эту заглушку, разгоняется, это будет до уголовной ответственности. То есть это китайская система, когда ты выходишь на дорогу, и ты попадаешь, так называемую, в открытую социальную сеть. Дома сидишь, что хочешь делать. А когда выходишь на улицу, надо соблюдать правила определенные. В идеале, когда человек перейдет светофор или проедет по светофору, ему на СМС придет предупреждение. Сразу же, вот как в Китае. То есть будет полный контроль через мобильные телефоны. Я думаю, что в 2027 году все это уже будет.
0: Константин Крохмаль, администратор общественной системы обеспечения безопасности дорожного движения. Москвичка Лариса недавно вернулась из Китая. Она была очень удивлена, когда в местном аэропорту, заглянув в монитор сотрудника на паспортном контроле, увидела множество своих фотографий.
2: Мы путешествовали в нескольких городах, и когда уже из предпоследнего Шанхая вылетали в Чэнду, на пропускном пункте, когда там паспортный досмотр был, ну, мимо проходя, уже заглянула в монитор сотрудника, увидела кучу-кучу своих фотографий. Причем как-то вот даже из неожиданных каких-то мест, где вот даже непонятно, где там могли быть камеры, но были очень удивлены, конечно, потрясены таким опытом. Мы не по туристическим ходили местам, а так, куда нас приведет дорога. Какой-то, например, старый-старый переулок, где там вообще, мне кажется, коммуникации особо даже нет, и даже оттуда. То есть каких-то парков таких вот тоже полузаброшенных. Но вот это было в аэропорту, и вот как раз где паспортный контроль. Ты проходишь сканирование лица, видимо, и у них сразу выдает вот все фотографии, где ты был. Там прям очень много на мониторе.
0: В китайском Шэньчжэне впервые в мире камера, которая ловит нарушителей, перебегающих дорогу на красный свет, заработала еще в 2018 году. Сначала фотографии безответственных пешеходов выводили на экран рядом с переходом, но потом запустили сайт с их данными. Штрафные квитанции публикуют на страницах нарушителей в соцсетях, и кроме того, штраф влияет на кредитный рейтинг, который есть у каждого гражданина Китая. Во время освещения переговоров Трампа и Си ведущий Fox News Брэд Байер сообщил из Пекина, что его водитель получил автоматический штраф $40 за двухминутную незаконную парковку у вокзала Хайдянь. Нарушение было мгновенно зафиксировано городской сетью камер. «Большой брат следит», — сказал ведущий в эфире, отметив повсеместную слежку и эффективность системы, из-за которой переход в неположенном месте практически исчез.
21: Реклама. Контакты коммерческой службы «Радио Бизнес ФМ» на портале bfm.ru. Валюты. Гаитянский гурт впервые появился в 1813 году. 100 лет был привязан к французскому франку, с 1912 к доллару. В конце 1980-х введен плавающий курс. Сегодня более чем на порядок дешевле доллара США. Название происходит от испанского «гордо» – «тучный, жирный». Валюты на Бизнес ФМ. Спорт и деньги с Кириллом Гоминским.
22: Сколько сейчас в нашем футболе разговоров о проблемах ЦСКА? Но на фоне санкций и невозможности игрокам показать себя на европейских турнирах трудности даже ожидаемы. А вот у одного из богатейших и самых титулованных клубов мира, мадридского Реала, таких препятствий нет. А проблемы есть, и очень серьезные. О недавней полной замене медицинского штаба, чьи ошибки могли стоить карьеры Кильяну Мбаппе, уже рассказывал. Но это только вишенка на торте. Уже больше 10 миллионов фанатов королевского клуба подписали петицию с требованием изгнать француза из команды. Произошло это после того, как он вместо восстановления после травмы в Мадриде уехал отдыхать в Италию. Он самый дорогой игрок клуба. Его трансферная стоимость 200 миллионов евро. Но после подписания Кильяна 2 года назад Реал не завоевал ни одного трофея. Вот и на прошлой неделе сливочные потерпели поражение от Барселоны и упустили шансы на первое место в чемпионате Испании. Мбаппе – только малая часть бед команды. Почти половина игроков не разговаривают с главным тренером Альваро Арбиолой. Они между собой перестали общаться. И если с Арбиолой все понятно и уже объявлено, что он не останется в клубе после завершения сезона, то что делать со звездным составом – вопрос гораздо сложнее. Недавно Рюдигер подрался с Карреросом в раздевалке, а в четверг боксерский поединок, закончившийся нокаутом, устроили Орельен Чуамини и Федерико Вальверде. Чуамини, чья трансферная стоимость 75 миллионов, все в порядке. А вот Вальверде – 120 миллионов. Потерял сознание, и его пришлось госпитализировать. Оба наказаны штрафом на 500 тысяч евро и дисквалифицированы. Но смогут ли эти двое дальше играть в одной команде? Президент Реала Флорентино Перес уже объявил о серьезных изменениях в межсезонье. А может, ему стоит начать с себя?
21: Спорт и деньги на Бизнес ФМ.
0: 14:46 в Москве. ни товара, ни денег. В нашу редакцию обратился еще один предприниматель с историей про невыполненный контракт со стороны госзаказчика.
1: Итоги недели.
0: Его случай выделяется. Ему не только не заплатили, но и отказываются принимать поставку без объяснения причин. Разбираемся, что делать в таком случае, продолжит Евгений Перельчук.
4: Компания «Фарм Ресурс» Александра Миронова занимается поставками медицинского оборудования и материалов последние 20 лет. Давно работают в госзакупках. Это основной канал продаж. Несколько месяцев назад выиграли два контракта на поставку высокотехнологичного хирургического инструмента по адресу крупного заказчика – Иркутского областного онкологического диспансера. Однако поставка неожиданно зависла на стадии приемки, говорит директор и собственник компании «Фарм Ресурс» Александр Миронов.
5: Чтобы привести немецкий инструмент, надо все постараться. Все это было сделано в конце 25-го года и в начале 26-го. С четырьмя поставками. И на данный момент контракт исполнен несколькими этапами. Но так этот инструмент и висит, и никто его не хочет принять. Он находится в состоянии подвешенном. Доставлен в больницу, но он не принят больницей. Пока он не принят, об оплате даже речь не может быть. Вот эту вещь мы со всем своим опытом сдвинуть не можем. Мы звонили, и нам человек, который ответственный по контракту, сказал, что вас тут не сдали. Я подумал, что это частное мнение.
23: По факту, несколько месяцев товар поставлен в больницу, но он не принимается, и прокуратура мне отвечает, что это вообще отношения хозяйствующих субъектов, и она здесь ни при чем.
4: Убедившись, что с людьми, ответственными за прием инструмента, диалога не получается, Александр занялся веерной рассылкой обращений. Написал обращение в Минздрав, где ответа пока не дождался, но обращению хотя бы присвоили номер. Написал в сам диспансер на имя главврача ЛПУ, лечебно-профилактического учреждения, пока без ответа. Написал в местное управление ФАС, которое, по идее, следит, как проходят все операции по 44-му федеральному закону о госзакупках. Там обращение висит без движения с февраля. Про прокуратуру и ее позицию о том, что это лишь спор двух хозяйствующих субъектов, выше уже говорилось. Мы тоже направили свои запросы в Иркутский областной онкологический диспансер и в региональный Минздрав. Ответов дожидаемся. Александр пока не знает, будет ли он обращаться в корпорацию МСП, которая принимает жалобы от бизнеса по поводу зависших оплат по госконтрактам и старается решить ситуацию в досудебном порядке. Идти в суд наш собеседник опасается, боится, что дело затянется минимум до осени. Но опасается зря, уверен адвокат Даниил Черных-Аипов.
24: В данной ситуации речь идет не об отсутствии конкретных средств на оплату, а именно о нежелании конкретных должностных лиц исполнять уже заключенный контракт. Здесь, к сожалению, обращение в УФАС или в прокуратуру, письмо главврачу не даст эффекта, так как полномочия УФАС в первую очередь входит контролировать соблюдение 44-го федерального закона на стадии проведения закупки, но не на стадии исполнения контракта. Здесь только обращение в арбитражный суд может помочь решить вопрос. Надо понимать, подавал ли поставщик правильно оформленную досудебную претензию. По спорам из-за государственных контрактов досудебный претензионный порядок должен быть соблюден обязательно. Истец не вправе обратиться в суд, не направив претензию и не выждав положенные 30 дней. Претензия должна быть отправлена заказным письмом с уведомлением о вручении на юрадрес с четко сформулированными требованиями. КЛПУ не давала мотивированный отказ от приемки товара. Если это действительно так, это тоже надо фиксировать и приложить доказательства, что ЛПУ просто ушло в тень без каких-либо движений.
4: По словам юриста, дело Александра имеет шансы на успех, но при грамотном оформлении претензии, при выжидании сроков 30 дней, направлении иска и предоставлении необходимых доказательств бездействия ответчика. Исковые требования должны включать взыскание основного долга в размере 2,5 миллионов рублей, неустойки за просрочку оплаты, а также процентов за пользование чужими денежными средствами в качестве альтернативы или дополнения к неустойке. Если мотивированного отказа принять товар у заказчика не было, то в иске нужно будет заявить и об обязанности принять товар, либо, как альтернатива, взыскать стоимость товара в качестве убытков. Евгений Перельчук, Анна Моргунова, Бизнес ФМ.
0: Подготовка к ЕГЭ по трем предметам этой весной может обойтись дороже 1 000 000 рублей, пишет российская газета. Спрос на репетиторов вырос на 54%, а цены на самые ходовые предметы – математику, физику и информатику – выросли на 25-30%. Средняя стоимость одного занятия сейчас – 1200-2500 рублей, по профильным предметам – до 3500, утверждает издание. Так ли это, разбиралась Наталья Воробьева.
1: Итоги недели.
6: Как получился миллион? Готовиться к поступлению в топовые вузы обычно начинают за 2 года. Если заниматься 2 раза в неделю, общее количество уроков достигает 174. Умножаем на 2,5-3,5 тысячи, и сумма переваливает за миллион, подсчитала российская газета. Мы решили спросить у родителей, во сколько им обходятся репетиторы. У москвички Ники Янковой 3 детей, и в этом году тройной удар по семейному бюджету, говорит Ника.
1: В этом году мы просто собрали комбо. Старшая сдает ЕГЭ, средний ОГЭ, а младший переходит из начальной школы в среднюю школу и сдает МЦКО и внутренние школьные экзамены. По всем основным предметам у каждого ребенка есть репетиторы. То есть старшая дочь в этом году планирует поступить на медицинский. У нее есть репетитор по математике, по русскому основным предметам, а еще по биологии и химии. Те репетиторы, с которыми мы занимаемся уже не первый год, в начале этого учебного года подняли цены примерно на 500 рублей. В среднем час с репетитором по основным предметам, по математике, по русскому, сегодня стоит 1500 рублей. Если мы говорим о более, так скажем, экзотических предметах, например, биологии, химии, цены начинаются от 2500-3000 рублей час. Учитывая, что у меня все 3 детей занимаются с репетиторами, и у каждого по 3-4 репетитора в неделю, каждый ребенок занимается не менее 2 раз по каждому предмету, с учетом того, что сейчас самая жаркая пора, наши траты в месяц на всех 3 детей превышают 200 тысяч рублей.
6: Эксперты объясняют рост цен дефицитом преподавателей. Сильные специалисты либо уходят из преподавания совсем, либо переходят на корпоративное обучение. Виктор Дегео, репетитор по математике, говорит, что цены он и его коллеги повышают только в сентябре. И даже есть те, кто их понижает.
3: Есть коллеги, которые имеют направленность на очень дорогих клиентов. Они могут брать по 6, по 8 тысяч за занятие. Занятия 2 академических часа, 1,5 часа астрономических. Есть те, кто более социально направленные. Они и за 1,5, и за 2 тысячи занимаются. Цена, конечно, поднимается. Наблюдается некое общее повышение цен. Поэтому повышение стоимости услуг репетитора, и в частности мои цены, 3-3,5 тысячи за 1,5 часа, это находится все в общем тренде повышения цен.
7: Подготовка к ЕГЭ стоит дороже, чем просто репетиторство?
3: Да нет, я бы не сказал. Сейчас вообще все сводится как раз к подготовке к ОГЭ и ЕГЭ. Я немножко больше беру за живые занятия, а по поводу каких-то скачков, я никаких скачков у своих коллег не наблюдаю. И многие из них, наоборот, даже снижают цены, потому что как раз тенденция к тому, что у людей есть какие-то границы бюджета. Репетиторы, понимая эту ситуацию, как раз готовы идти навстречу.
6: Репетиторы, по мнению многих, возможность сэкономить в дальнейшем на платном образовании. Ведь контракт в некоторых вузах превышает 700-800 тысяч в год. Также есть возможность выбрать олимпиадный путь. Подготовка по одному профильному предмету с одним занятием в неделю может обойтись значительно дешевле. Так ли это? Ольга – репетитор английского из Подмосковья. У нее подготовка к экзаменам стоит от 1000 рублей до 1200 – 60 минут. Она как раз из тех, кто не может заламывать цену, видя, что у родителей нет денег. Тем более, что гарантировать поступление на бюджет, по ее мнению, репетитор не может. Как и выиграть олимпиаду.
8: Это, конечно, важно, чтобы ребенок поступил на бюджет. Но ни один репетитор не даст гарантию, что ребенок даст на такое количество баллов, то это будет возможно. Да. Невероятно сложно выполнить правильно олимпиадные задания, обучаясь в школе и даже обучаясь у репетитора, который целенаправленно не готовит этим олимпиадам. Я думаю, что выигрывают те дети, которые занимаются непосредственно с людьми, которые разрабатывают эти олимпиадные задания. Потому что я один раз увидела, какой они кроссворд решают. Там слова, я даже не знаю, я вообще в своей жизни встречала их или нет. Работаю уже много лет в этой сфере. В основном упор на то, чтобы сдать экзамен очень высоко. Потому что такое олимпиады? Это 1, 2, 3 человека. На олимпиады-то идут тысячи. Это даже шансов меньше, чем сдать ЕГЭ на 100 баллов.
6: Что касается проблем с поиском репетиторов, то особых сложностей не возникало у родителей даже в последний момент, когда ребенок решал заменить один экзамен на другой. Однако многие разочаровались в онлайн-агрегаторах. Самых лучших порекомендовали друзья и знакомые. Наталья Воробьева, Рамиль Киселев, Бизнес ФМ.
9: Реклама.
10: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию.
9: Забудь. Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ». Услуги оказывают ООО А7, ООО А71 и ООО А7-агент. Более подробная информация на сайте А7.ру.
21: Контакты коммерческой службы радио «Бизнес ФМ» на портале bfm.ru. Тест-драйв с Еленой Лисовской.
11: Продолжить рассказ о крупнейшем событии в мировой автомобильной индустрии – мотор-шоу в Пекине, я бы хотела новой версии Lysan L9, представленной в рамках выставки в первый день. От Li Auto давно ждали какой-то яркой знаковой гибридной новинки, потому что продажи всех новых моделей последнего времени не оправдали ожиданий. И вот с большой помпой выкатили двухцветный L9 Livis, самую дорогую и шикарную версию флагмана марки. Машина немного выросла до 5 метров 30 сантиметров за счет небольшого вытянутого заднего спойлера. Батарея же подросла до 72 кВт-часов. Особо производитель гордится активной подвеской с независимым управлением каждого контура, умными тормозами и мощными процессорами MAC-1000 для скоростной работы бортовой электроники. Основная архитектура осталась той же. Это все так же последний гибрид с 1,5-литровым ДВС под капотом. Стоимость обновленного L9 – 559 800 юаней. Это примерно 6 200 000. Рублей. На стенде Mercedes я первый раз увидела обновленный S-класс, который был представлен в конце прошлого года. Решетка радиатора и оптика со встроенными звездами выглядят вполне интересно. Отдельно у Mercedes'ов сделали комнату Гелендвагена с различными модификациями и спецсериями. Но самое забавное, что прямо напротив Mercedes стенд арендовал концерн Bayek, у которого центральное место экспозиции занимал внедорожник BJ81, спецверсия простого и проходимого BJ80 в люксовом исполнении. Стоит этот автомобиль в Китае в переводе на рубли порядка 2 миллионов, и его позиционируют как недорогую китайскую версию Гелендвагена. Порадовал Smart, который давно стал китайским, после чего модели были переработаны и потеряли свой привычный имидж. Представлена предсерийная версия модели в старых традициях, длиной 2,8 метра и с классическим дизайном начала 2000-х.
21: Тест-драйв на Бизнес ФМ. Бизнес ФМ. Новости. Коротко.
13: 14 часов 58 минут московское время. У микрофона Сердар Авликулиев. Аэропорт Внуково принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами в связи с введенными временными ограничениями на использование воздушного пространства в районе аэропорта. Как отмечает Росавиация, меры приняты для обеспечения безопасности полетов. Возможны корректировки в расписании рейсов. Минобороны России сообщает, что с 9 утра воскресенья над 7 регионами Азовским и Черным морями нейтрализованы 42 украинских беспилотника. Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова в беседе с РИА Новости назвала атаку украинских беспилотников на Москву очередным массовым терактом киевского режима на деньги Европейского Союза. Российские университеты могут добавить абитуриенту до 15 дополнительных баллов к основным за индивидуальные достижения и целевые индивидуальные достижения, сообщили Интерфаксу в пресс-службе Миноборнауки в воскресенье. В частности, баллы при поступлении можно получить за окончание школы или колледжа с отличием, участие в олимпиадах школьников и в волонтерских мероприятиях и программах, прохождение военной службы по призыву или по контракту. Новости на Бизнес ФМ каждые 15 минут. Держитесь курса.
21: Бизнес ФМ. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
0: 15 часов в Москве. В студии Елизавета Сглавуца. Здравствуйте. Массированная атака дронов на Москву. С начала суток перехвачено более 80 беспилотников ВСУ. Это самая массовая атака на столицу за последний год. 3 человека погибли в Подмосковье. В столице 18 раненых. Есть повреждения, в том числе многоквартирных домов. Обломки дрона упали в Шереметьево. Все произошло на безопасном расстоянии от терминалов и самолетов, то есть пострадавших и разрушений нет. Сейчас московские аэропорты работают в штатном режиме. Европа начала переговоры с КСИР по поводу разблокировки Армузского пролива, передает гостелевидение Ирана. Кто именно участвует в переговорах и где они проходят, не уточняется. От ЕС пока комментариев тоже не было. Получится ли у европейцев сделать то, что пока не удается американцам? Подробнее об этом в нашем эфире. Итак, масштабная атака дронов на столичный регион этой ночью. В Подмосковье трое погибших, в Москве 18 раненых. Обломки дрона упали на территории аэропорта Шереметьево. В Химках дрон влетел в частный дом. Погибла женщина, сообщил губернатор Московской области. Двое мужчин погибли в деревне Погорелки в Мытищах. Как сообщил глава Солнечногорска Константин Михальков, временно перекрыт участок ЦКАД от Ленинградского до Пятницкого шоссе для проведения проезда спецтехники, работы оперативных служб. В Истре несколько дронов попали в один многоэтажный и 6 частных домов. Также атакованы инфраструктурные объекты в нескольких муниципалитетах, добавил губернатор. Он опубликовал кадры разрушений, в том числе в жилой многоэтажке. Видно поврежденные балконы, лестничные площадки и выбитые стекла. В Лобне в результате падения обломков и взрывной волны повреждены 5 многоквартирных домов. В основном выбиты окна в квартирах и на балконах. Также повреждено порядка 20 автомобилей. Глава города Анна Крутова сообщила, что обломки беспилотников упали на территорию поликлиники. Пострадавших нет. Само здание также осталось целым. В некоторых районах только сейчас отменили беспилотную опасность. Например, в подмосковной Дубне. В Москве повреждено 3 дома. Под ударом оказался нефтеперерабатывающий завод. В Капотне сообщил об этом мэр Сергей Собянин. Возле проходного объекта пострадала смена строителей. Временно закрывали столичные аэропорты. Задержано или отменено свыше 300 рейсов. Как посчитал ТАСС, сегодняшняя атака дронов на московский регион стала самой крупной более чем за год. Вот что рассказывает моя коллега Диана Чебанова. Она живет рядом с Останкино. И рано утром наблюдала пролет над домом целой череды беспилотников.
12: В 4:15 где-то утра меня разбудили звуки странные, чего-то жужжащего, как будто какой-то летательный аппарат над домом, и он долго так движется. Поняла, что это дрон. Через 10 минут пролетел еще один, потом еще один, через 15 минут еще один, который я уже увидела. Летели над нашим домом, через двор и дальше в сторону центра города, в общем, направление, если проследить. И после этого, уже после того, как они пролетели, уже были слышны взрывы, где-то очень далеко. Возможно, их сбивали где-то вдалеке. Возможно, на подлетах.
14: Насколько все переполошились в 4-5 утра?
12: Ну, я переполошилась, потому что у меня чувствительный сон, и я от таких звуков обычно просыпаюсь. Что важно сказать, что у нас обычно их не было слышно. Вот с самого 22-го года ни разу мы не слышали, чтобы у нас дроны тут летали и не видели их. А по поводу интернета, сам интернет работал, но насчет мобильного не могу
14: сказать. Да, но это был Wi-Fi, да, у тебя. А по поводу оповещения, ну, ты прочитала в телеграм-канале у мэра.
12: А вот да,
14: какого-то особого оповещения, там, пуш-уведомления, что-нибудь такого не было? Вот?
12: Я не проверяла. Я просто сразу же полезла смотреть новости, посмотрела, что канал Собянина сообщает о том, что сейчас работает ПВО, что, ну, столько-то дронов сбили на подлетах.
0: Моя коллега Диана Чебанова. В Истринском округе из-за атаки дронов была повреждена контактная сеть на железнодорожном перегоне у станции Устиновка. Спустя час движение электропоездов восстановили, сообщило руководство муниципалитета. В Химках на день закрыли ТЦ «Мега». Представители торгового центра объяснили это техническими причинами. В Зеленограде сегодня на весь день закрыт торговый центр «Зеленопарк» и «Лимана Про». Это сообщила охрана торгового комплекса. Вот что ситуации в городе нам рассказала жительница Зеленограда Светлана.
15: Мы услышали взрывы, звуки взрывов, понимали, что работают системы ПВО. Очень много было звуков беспилотных летательных аппаратов. Получается, что они летели группами, летели в разные стороны абсолютно, пролетали мимо домов. Ну и, соответственно, также работала активная система ПВО. Мы слышали с разных сторон, то есть как были сбития, как взрывались. Все похватали детей и в ванне проводили 1.5-2 часа, пока более-менее не стало на улицах
14: Если мы сравним с предыдущими атаками, вот сейчас что-то принципиально другое было?
15: Да, жужжат бесконечно. Ощущение, знаете, вот как газонокосилки работают, только их много. Также очень много слышно взрывов. Трясся хрусталь, люстры, окна ходили, мы слышали эти вибрации по домам.
14: Состояние сейчас. Все ли работает в городе? Не перекрывается ли мобильный интернет?
15: В городе работает все в привычном режиме. Для воскресенья достаточно мало людей на улице. Ездят скорые, много пожарных, Росгвардия на дорогах. Часть дорог перекрыта.
0: Во время атаки дронов обломки упали прямо на территории московского аэропорта. Как сообщили в Шереметьево, обломки дрона находятся на безопасном расстоянии от зон обслуживания пассажиров и воздушных судов. Пострадавших и разрушений в районе аэропорта нет. На месте работают оперативные службы. По заверению аэропорта, ситуация в пассажирских терминалах спокойная. Очевидцы сообщили Бизнес-ФМ, что в зоне международного вылета ажиотажа и паники нет. Аэрофлот раздает воду пассажирам, но на регистрации очереди больше, чем обычно, а людей много как в кафе в общей зоне, так и в бизнес-залах. Вот что об обстановке в аэропорту говорит москвичка Дарья. Ее вылет в Калининград был задержан на 2 часа.
16: В Шереметьево сейчас все спокойно. Я бы не сказала, что людей больше, чем обычно. Я лечу в Калининград аэрофлотом. И, судя по табло, запускать людей на посадку начали вот буквально в 9:30 где-то. То есть первые рейсы полетели в Краснодар-Сочи, которые были задержаны еще с утра. Места, чтобы посидеть, пока что осталось очень мало. Хотя не сказать, что здесь какая-то прям толпа.
0: Минтранс передает, что из-за вводимых ограничений ночью на запасные аэродромы ушел 51 самолет. 32 рейса в московских аэропортах задерживаются более чем на 2 часа. В настоящее время аэропорты Шереметьево, Внуково, Домодедово и Жуковский принимают и отправляют рейсы. В Шереметьево нет пострадавших разрушений, а значит, система ПВО и план ковер сработали хорошо, говорит военный эксперт, редактор журнала «Новый оборонный заказ» Дмитрий Корнев.
17: Когда обломки беспилотника упали, они могут содержать в себе взрывчатые вещества. Плюс они могут содержать взрыватель. Любое беспокойство боевой части беспилотника может привести к детонации, к взрыву. И, возможно, возгорание как в момент падения, так и, на самом деле, через некоторое время после возникновения какой-то искры необходима обработка этого места специалистами. Безусловно, гражданскому и необученному персоналу трогать такие вещи недопустимо.
14: Что касается отработки системами ПВО, они в особенной степени должны аэропорты охранять?
17: Если не пострадал ни один гражданский самолет, то план ковер сработал эффективно, абсолютно, на 100%. Задача плана ковер, в общем-то, не допустить поражения самолетов, бортов гражданской авиации. Но противник нашел способы обхода основных узлов противовоздушной обороны. Ну и нам надо помнить всегда одну очень простую вещь, что 100% противовоздушной обороны не бывает. Но Москва и московский регион удавалось обеспечить почти 100% поражения всех беспилотников. За счет, собственно, эшелонирования противовоздушной обороны, комплексирования в том смысле, что разного рода комплексы друг друга прикрывают.
0: Дмитрий Корнев, военный эксперт, с ним беседовал продюсер Бизнес-ФМ Рамиль Киселев. Российский МИД назвал сегодняшнюю атаку дронов на столичный регион массовым терактом Украины и заявил, что объекты нападения были исключительно мирные люди, многоквартирные частные дома, и что за финансированием действий Украины стоят страны ЕС. Британский премьер Кир Стармер решил покинуть пост по собственному желанию, пишет Daily Mail со ссылкой на источники в правительстве. Кир понимает политическую реальность, он хочет уйти достойно на своих условиях, сказал один из собеседников. Сроки пока не ясны, часть соратников советуют Стармеру не торопиться и дождаться дополнительных выборов в округе Мейкерфилд 18 июня. Экс-глава его аппарата Морган Макусуини считает, что у премьера есть шансы на победу. Но другие источники уверены, что ждать слишком рискованно. Если Стармер затянет, а потом все равно уйдет, это будет выглядеть как личное унижение, особенно если его место займет мэр Манчестера Энди Бенхэм, тот самый, которого ранее блокировал Национальный исполнительный комитет лейбористов, где сильны позиции сторонников Стармера. Комментирует гендиректор исследовательской компании Europe Insight Андрей Куликов.
2: это только одно сообщение. Ну, если допустить, что действительно такой разговор был, то, я думаю, и другие бы издания написали. Мне кажется, в данном случае несколько преждевременно уже списывать Стармера и говорить, что он согласился уйти. Сам Стармер говорил, что он уходить не хочет, и он намерен приложить все силы, чтобы удержаться на своем посту и изменить негативную тенденцию, как-то перетрясти правительство и в результате удержаться у власти. Поэтому мне кажется, что сейчас ситуация скорее по-прежнему такая же неопределенная, какой она и была в контексте местных выборов в начале мая. Есть, конечно, сильное настроение в партии в пользу его ухода, но пока не видно, что Стармер действительно готов уступать. Поэтому мне кажется, что лучшее сейчас решение – это дождаться каких-то официальных заявлений на этот счет, тем более, что они обязательно должны последовать, хотя бы с точки зрения того, чтобы все участники потенциальные понимали предстоящий процесс и его временные рамки. Процесс не только смены лидера, но и политического государственного функционирования. Действительно, в каком направлении будет двигаться правительство и партия. Мне кажется, что если бы действительно был серьезный правительственный и партийный кризис, то мы бы увидели гораздо больше отставок, в том числе переход депутатов.

0: нужны различные сюрпризы, как в ту, так и в другую сторону.
1: Андрей Куликов, Europe Insight. Лейбористская партия разгромно проиграла местные выборы, прошедшие в Великобритании 7 мая. После этого стал подниматься вопрос об отставке премьера. На этой неделе четверо министров уже подали в отставку и призвали премьера уйти. Еще более 80 парламентариев высказались за его уход. А сам Стармер ранее говорил, что не намерен уходить, предупреждая, что борьба за лидерство погрузит правительство в хаос. Блумберг напоминает, что Стармер пришел к власти с обещанием вернуть стабильность после череды кризисов при консерваторах, но менее чем за 2 года сам оказался в эпицентре политического штурма.
2: После службы в бизнесе. Это моя гордость. И тыл, и моя основа. Когда я вернусь, естественно, это пойдет большими шагами.
3: Семья Александра Шатунова после того, как он ушел по мобилизации, построила ферму.
4: Я видел, в каком состоянии была моя мама. Понимал, что если не отвлечь, ей будет тяжелее. Хозяйство – это наша тема.
3: Специальный репортаж. В воскресенье после 16 и после 8 вечера. На Business FM. Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса. Тех, что только на Business FM. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Business FM русскими буквами или BFM любыми. Вы знаете, как это написать. В эфире радио не на словах, а на деле. Недвижимость с Валерией Мозгановой.
5: Продолжая начатый в прошлый раз разговор о непрофильных офисных девелоперах, набирающих вес на столичном рынке, и о том, трудно ли им конкурировать с лидерами сегмента, эксперты отмечают. Конечно, известное имя дает дополнительный уровень доверия, но все большее значение приобретает то, как объект спроектирован и как он будет эксплуатироваться. Поэтому выгодные для клиентов коммерческие условия – не единственный аргумент застройщиков, у которых в портфеле один от силы 2 офисных проекта. Основой их конкуренции с крупными девелоперами становится глубина проработки продукта и операционной модели, адаптивность под конкретные бизнес-задачи, строгий контроль эксплуатации, приватность, лишенная хаотичности крупных бизнес-кластеров и все прочее из папки с надписью «Клиентоориентированность». Конкретных вариантов немало. В компании «Мангазея» советуют, например, сделать ставку на уникальную архитектуру и престиж, за который клиенты готовы платить премию, или построить здание под ключ для крупного арендатора, чьи требования дороже типового решения. Опыт компании «Восход» говорит об особой ценности камерного, архитектурно-целостного продукта в сочетании с управлением под ключ. В компании «Неометрия» уверены, сегодня бизнес смотрит прежде всего на эффективность пространства, комфорт для сотрудников и гибкость условий. Генеральный директор архбюро «Бохен Студио» Дарья Туркина подводит итог. Конкурентная борьба на офисном рынке строится сегодня вокруг 3 вещей – оптимизации затрат, адаптивности пространства и продуманности решений, как планировочных, так и инженерных. И не имя девелопера, не его масштаб, а именно сочетание этих 3 факторов во многом определяет, сможет ли проект привлечь конечного потребителя. Подробности в мобильном приложении Business FM и на портале BFM.ru.
3: Недвижимость на Business FM. Все подкасты автора с названием программы на BFM.ru и любых подкаст-платформах. Погода в Москве.
1: 27 градусов прямо сейчас в столице. Сегодня облачная с прояснениями погода. И в 18 часов обещают нам грозу. Предупреждение от Гидрометцентра России. До конца сегодняшнего дня. Завтра в столице плюс 29 градусов. Дальше июльская жара. Пятнадцать-17 в Москве. Итак, жара надвигается на Москву, аномальная. На предстоящей неделе столбики термометров покажут 30 градусов днем и не ниже 15 ночью. Как будут спасаться от тропического солнца москвичи? Об этом Светлана Чередникова.
6: В воскресенье в Москве может прогреметь гроза, а дальше будут тропики. С понедельника по пятницу значение среднесуточной температуры в столичном регионе превысит норму на 7-9 градусов. В столице днем будет плюс.

0: Плюс 30 и больше, говорит обозреватель погоды проекта «Метеовеб» Алексей Сафонов.
1: С понедельника и вторника температура воздуха днем в Москве из-за преобладания южной составляющей ветра будет достигать 28-30 градусов тепла. В понедельник 28-30, во вторник 29-30, в среду 29-31 и так далее всю неделю вплоть до окончания недели. То есть суббота и воскресенье тоже ожидаются очень жаркими. Правда, там температура, скорее всего, чуть-чуть на 1-2 градуса понизится, и ожидаются небольшие локальные дожди, много солнца. Можем сказать даже, что купальный сезон можно открывать. Температура воздуха днем может достигать 29 градусов в понедельник, а ночью не опускаться ниже плюс 15 градусов.
2: Да, мы как раз бассейн тут обзванивали, они никакие не работают.
1: Ха-ха-ха, много потеряли.
0: Мы действительно обзвонили водные локации, включая даже частные пляжи, которые предлагают отдых у воды под открытым небом. Большинство откроются с конца мая, начала июня. Исключение – The Bassein в Сокольниках. Он начнет работать на следующей неделе, с 20 мая, но пока нет подробностей по ценам и графику. Также есть возможность окунуться в открытых бассейнах акватории ЗИЛ. Сеанс 45 минут, цена около 700 рублей. Билеты продают в кассе за 15 минут до сеанса. Из минусов – к оплате должны прилагаться купальная шапочка и справка на глисты. Бассейны по всей столице, открывающиеся в рамках фестиваля «Лето в Москве», должны заработать не ранее 1 июня с официальным стартом купального сезона. Так что единственный выход – отправиться на естественный водоем. Вариант разместиться в тени по берегам столичных прудов или на набережной Москвы-реки. Есть еще возможность окунуться в фонтан, например, в Новый на площади в Лужниках. Он открылся 6 мая на месте, где обычной зимой залит каток. Он неглубокий. В городе немало и так называемых сухих фонтанов, когда из пешеходной площадки время от времени бьют струи воды. Отлично освежает в жару. Самый большой в парке Музеон на Крымской набережной. В жару у горожан становятся популярны летние веранды и террасы в заведениях общепита. Они приносят дополнительно около четверти выручки, отмечает управляющий партнер и шеф-повар ресторана «Торро Гриль» Кирилл Мартыненко.
3: К сожалению, не всегда получается сделать веранды, чтобы они были с навесами. Это все зависит от собственника, у которого ресторан арендует помещение, где-то это сделать невозможно. В среднем летние террасы приносят там плюс 20-25% к выручке стандартной, если погода хорошая. Все к этому готовятся, все там обновляют мебель, у кого есть возможность ставить какие-то зонты, ставить навесы, тоже обновляют их, чистят, моют, сажают цветы. Мы на самом деле не всегда в наших ресторанах бронируем веранду, потому что хорошая погода, она и так наполняется, поэтому мы редко делаем резервы именно на веранде, она в порядке живой очереди. Если бронировать все на веранде, то может немножко просесть зал.
0: Некоторые заведения в жару на верандах специально устанавливают фонтаны и опрыскиватели, чтобы привлечь посетителей, рассказал совладелец сети баров Speak Group Николай Прохоров.
4: У нас веранды не бронируются, все по факту. У нас больше такая вечерняя история, поэтому в плане жары у нас не так это сильно коснется. Но вот в плане других веранд, я думаю, что, конечно, зонты и какие-то водяные устройства будут гостей спасать. Фонтанчики, обрызгиватели и так далее.
2: Примерно когда открыли вы веранды?
4: За прошлые выходные мы еще что-то доделали. В эти выходные, вот вчера буквально, уже ребята там сидели, отдыхали.
0: А еще в жару у нас традиционно растет выручка у продавцов мороженого, холодных напитков, вентиляторов и кондиционеров. Светлана Чередникова, Анна Моргунова, Бизнес ФМ.
5: Черная клубника, стеклянная смородина и синяя роза. Как нейросети обманывают дачников, почему не стоит покупать саженцы с необычными картинками на маркетплейсах? Об этом Наталья Воробьева.
6: Весна – горячая пора для садоводов и мошенников на маркетплейсах. На Озоне и Wildberries черно-белые и угольного цвета розы, а также идеально черная клубника. Все по цене менее 350 рублей. Специалисты говорят, что сорта роз черного цвета нет. При внимательном рассмотрении они темно-бордовые или темно-красные, а не угольные. И уж точно не черно-белые. Также на онлайн-площадках в несметном количестве представлены голубые розы. Опытный цветовод сразу поймет, синие голубые розы – это фейк. В природе их не существует, потому что у роз нет гена синего цвета. То, что выдают за голубую розу, либо покрашенные белые, либо сиреневые оттенки. Растения-фантомы продают давно. Раньше их рисовали в фотошопе, теперь используют нейросети. И даже бывалые садоводы попадаются. Моя коллега Наталья Космачева не исключение.
7: Лилии невероятно невероятных размеров из одной луковицы целый куст и невероятных окрасов. И розы, и различные ягоды и фрукты. Но опытный садовод, конечно, понимает, что либо это просто разводка, либо это может быть сорт южный, который у нас не даст никакого цветения и плодоношения. Тем не менее, однажды я все-таки купилась на несуществующее растение, будучи в Голландии, увидела луковицы голубых тюльпанов, учитывая, что Голландия — это родина тюльпанов, повелась и купила. Цветение очень красиво, махровыми оказались, но ярко-красного традиционного подмосковного цвета. Многие растения, которые привезены из-за рубежа, 2-3 года цветут и плодоносят, а потом просто вырождаются в силу того, что они просто не приспособлены к нашим климатическим условиям.
6: Marketplace доверяет продавцам, но и проверяет их. Они чистоплотных селлеров блокируют, говорит представитель объединенной компании Wildberries Rus Дмитрий Борщевский.
8: Случаи, когда к нам поступают обращения или мы сами выявляем в процессе мониторинга подозрительные карточки товара, то мы инициативно проводим внутренние проверки и также самостоятельно сверяемся с реестром, который содержит утвержденный перечень семян, допущенных к реализации на рынке. В случае, если подтверждаются факты введения в заблуждение потребителя, то Marketplace блокирует карточки недобросовестных продавцов, которые нарушают оферту. Указанные карточки товаров были созданы недавно и уже обнаружены и блокируются email-моделями компании. Если в процессе обнаружатся другие карточки с нарушениями, они также будут немедленно скрыто с витрины.
6: Покупать растения нужно только в проверенных магазинах, садовых центрах и сертифицированных питомниках, которые отвечают за свой товар и дорожат репутацией. Все, что продается на рынке или на маркетплейсах, лотерейный билет, говорит президент Ассоциации садоводов России, доктор сельхознаук Игорь Муханин.
9: У нас свой питомник, своя земля, свое оборудование, свои люди. Если они не приехали купить, ты знаешь, к кому обратиться. Если что-то не то, ты приедешь, куда мы денемся? От земли. Рискуют, пускай рискуют. Дураков всегда надо учить. Земляничное дерево, малиновое дерево, карликовые груши. Тут тебе наговорят, на рынок идешь, и для тебя лотерейный билет. Что ты спросишь, что тебе дадут, якобы. А если хотят посадить, вот и сажайте стеклянную смородину, прозрачную голубику, зеленую землянику.
2: При покупке по семенам человек не может это, наверное, отличить.
9: Вам и сухую икру черную продадут за место семян. Только на вкус попробуйте, на солененькое. Никто не определить. Как ты сортовые особенности определишь по семенам?
6: И все же, как избежать покупки нарисованного растения, если вы не ботаник? Есть простые признаки. У фейка идеальная картинка с размытым фоном и глянцевыми плодами. Настоящий питомник всегда показывает растение в горшке, в земле, в разную погоду. Если в карточке нет названия сорта, зато написано, что это новинка, морозостойкость до -30 и не требует ухода, скорее всего, это обман. И, конечно, следует обращать внимание на отзывы. Если никто не показал само растение, а только хвалят доставку, не верьте. Пока растение зацветет, магазин уже закроют и переименуют. Наталья Воробьева, Анна Моргунова, Бизнес ФМ.
10: Продолжительность жизни.
11: Есть 5 мест на планете, где люди живут заметно дольше, чем в других регионах. Сардиния в Италии, японская Окинава, полуостров Никоя в Коста-Рике, греческий Икария и небольшой город Лома-Линда в Калифорнии.
10: Журналист Алена Копылова.
11: На Сардинии самая большая в мире концентрация долгожителей. Исследователи связывают это с изолированной горной средой, плотными семейными связями и рационом на основе бобовых, цельнозернового хлеба и местного вина в небольших количествах. Окинава тоже долгое время была эталоном. Местные жители входили в число самых долгоживущих на планете. Их рацион строился на сладком картофеле, тофу и морских водорослях. Главным принципом питания было хара-хачибу – не есть до полного насыщения. Но сегодня Окинава постепенно теряет свои показатели по мере распространения западного образа жизни. Лома-Линда – это не географический регион, а сплоченная религиозная община, члены которой живут примерно на 10 лет дольше среднего американца. Исследователи связывают это с растительным рационом, отсутствием алкоголя и табака и плотными социальными связями внутри общины. Никоя в Коста-Рике примечательно тем, что там один из самых высоких в мире показателей долголетия именно среди мужчин. Что объединяет все 5 зон? Естественное движение в течение дня, работа в саду, жизнь в холмистой местности. Растительный рацион с бобовыми в основе, которые способствуют сохранению теломер. Отсутствие хронического стресса, И что особенно важно для науки – крепкие социальные связи.
10: Продолжительность жизни на Business FM. Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер». И новое приложение от Яндекса «Яндекс.Радио». Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне, одним касанием приложение «Бизнес FM». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит. Наизусть. Антон Палыч Чехов. Стать писателем очень нетрудно. Нет того урода, который не нашел бы себе пары. И нет той чепухи, которая не нашла бы себе подходящего читателя. Наизусть. На Business FM. Business FM. Новости. Коротко.
0: В Москве 15:28, студия Вероника Романова. Гражданин Индии погиб, и еще трое получили ранения в результате массированной атаки беспилотников на московский регион. Об этом сообщает индийское посольство на странице в соцсети X. Сотрудники дипведомства, согласно сообщению, выезжали на место происшествия, а также навестили пострадавших в больнице. В Подмосковье перекрыли участок ЭЦКАТ от съезда с Ленинградского шоссе до съезда на Пятницкое шоссе. Об этом сообщил глава Солнечногорска Константин Михальков. Он не уточнил причину перекрытий. По его словам, ограничения введены для проезда спецтехники и работы оперслужб на месте. А местных жителей попросили продумать пути объезда и по возможности отказаться от поездок в этом направлении. Утром глава Солнечногорска сообщал, что с середины ночи в городе вместе со всей Московской областью отражали атаку БПЛА. Подробности о последствиях он не сообщил. В Пятигорске электро- и газоснабжение нескольких торговых и производственных объектов нарушилось из-за взрыва и пожара на АЗС. Специалисты продолжают восстановительные работы. Они продлятся до 19 мая, это заявил глава города Дмитрий Ворошилов. В жилых домах снабжение было восстановлено еще накануне. Собственнику земельного участка, на котором расположена поврежденная заправка, поручено вывести и утилизировать завалы. Без газоснабжения на данный момент остаются 12 магазинов и производственных зданий. Взрыв и пожар на заправке произошли накануне. Пострадали 6 человек. Госпитализация потребовалась троим. Возбуждено уголовное дело. Российские университеты могут добавить абитуриенту до 15 дополнительных баллов за общие целевые индивидуальные достижения, сообщают в Миноборнауке. Так, среди оснований могут быть окончание школы или колледжа с отличием, участие в олимпиадах, волонтерство, наличие значка ГТО, дополнительное образование по профилю программы искусства, физическая культура и спорт, прохождение военной службы. Но конкретное число баллов и основания вузов устанавливают самостоятельно. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
10: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
0: 15:30 в Москве. В студии Ольга Кокорекина. Здравствуйте. Русский след на Евровидении. Победительница конкурса, болгарская певица Дара, выиграла его с композицией, написанной командой Филиппа Киркорова. Ее выступление с песней о том, что невозможное возможно и мечты непременно сбываются, признали лучшие и профессиональные жюри, и зрители. ВОЗ объявила международный режим ЧС из-за вспышки лихорадки Эбола в Республике Конго и Уганде. Как пишет Bloomberg, более 300 человек заболели, 80 из них умерли. Роспотребнадзор выступил с успокаивающим заявлением о том, что риска распространения Эболы в России сейчас нет. Черная клубника, синяя роза и прозрачная голубика. Перед разгаром дачного сезона недобросовестные селлеры на маркетплейсах завлекают покупателей карточками невиданных растений, созданных с помощью нейросетей. Как отличить реальные дары природы от фейковых? Об этом и многом другом в эфире Business FM. Евровидение впервые в истории выиграла Болгария. Певица Дара выступила с песней «Бангаранга» и набрала 516 баллов. Она выиграла как по голосам жюри, так и по результатам голосования телезрителей. Хотя еще вчера главным фаворитом считался финский дуэт. Букмекеры считали, что финны попадут в первую тройку с вероятностью в 50%. Однако Финляндия в итоге заняла лишь 6-е место. В интервью BBC Дара говорила, что ее конкурсная песня «Бангаранга» — это про настрой на то, что все возможно и все будет хорошо. Вот фрагмент этого хита. Бангаранга, бангаранга, бангаранга, бангаранга, бангаранга, бангаранга, бангаранга.
12: Выиграть Дарье помог Филипп Киркоров, сам уроженец Болгарии. Как он заявил в шоу Яны Чуриковой, к нему за помощью обратилось болгарское телевидение, и его команда подключилась. На тот момент, по словам Киркорова, у Дары была лишь одна проблема – не было хита. В итоге песню болгарской исполнительницы написал греческий композитор Кантапулос. Он же написал в свое время обе песни для Сергея Лазарева на Евровидении. Киркоров не раскрывал этого до окончания конкурса, так как понимал, что если выдаст себя как продюсера болгарской делегации, то с учетом антироссийских санкций только навредит артистке. Про участие российско-греческой команды говорит известный промоутер греческих поп-исполнителей в России Андрей Шаврин.
13: Евровидение, прежде всего, это соревнование команд композиторов, продюсеров, сонграйтеров. Прошлым летом греческие продюсеры, в том числе один из известных в России, Палос Манолис, который участник Playman, приезжали в Болгарию, и был организован некий летний лагерь для артистов, где они взаимообогащались, сделали треки, и результатом этого в том числе стала и эта участница от Евровидения, Дара, и Димитрий Скандополос, как поп-титан, помог команде прийти к победе. Мы помним, что он помог как раз Диме Билану выиграть первое место и работал со всеми нашими артистами, с кем Киркоров работал на тот момент. Можно сказать, что вот этот вот Dream Team разделился в этот раз между Грецией и Болгарией, потому что режиссер-постановщик Фокис Евангелиас, который работал со всеми нашими российскими артистами, в этот году работал с греком Акелосом. И надо сказать, что они решили, знаете, мультяшным образом грека изложить критику потребительского бума и той молодежи, которая выросла в период греческого кризиса. К сожалению, публика это не прочитала.
14: Про Болгарию, почему она выстрелила?
13: Если посмотреть внимательно на фонографию Димитриса и той команды, которая работала над этим номером, видно, что Димитрис знает, когда, на какой год, какого артиста ставить, чтобы получить первое место. И для него это, по сути, такие Олимпийские игры.
12: Андрей Шаврин, промоутер. Юбилейный 70-й сезон Евровидения прошел под большим политическим давлением и сопровождался самым масштабным бойкотом за свою историю. В Вене были массовые пропалестинские протесты. В этот раз Израиль снова занял второе место. Его представлял Ноам Битан с романтической поп-балладой «Мишель». Он набрал 343 балла и в отдельные этапы голосования вырвался на первое место. Третье место досталось Александре Капитенеску из Румынии. Итоги Евровидения комментирует музыкальный критик Владимир Завьялов.
15: Победа Болгарии достаточно неожиданная за очень долгие годы. Мне кажется, что это супер показательно, потому что все-таки часто то, что предсказывают букмекеры, сбывается. Болгария стала каким-то абсолютным, просто предельным андердогом. На них никто не ставил, но тем не менее, мне кажется, что в случае с Болгарией сыграла, во-первых, вот эта вот фраза-крючок Бангаранга, потому что один раз это услышишь, и потом это очень сильно залипает в голове. Второй момент, это очень удачное такое сплетение балканских мотивов и современных мелодий. И третье, мне кажется, самое важное, это то, что само выступление вышло за какие-то параметры классические, за того, как выглядят обычно живые выступления.
14: Перейдем к Израилю, вновь второе место. Сколько составляющих хита у этой песни и сколько политической конъюнктуры при голосовании?
15: Политическая конъюнктура скорее сыграла вопреки, чем благодаря. Израильская песня была достаточно сильной. Сильный голос, чистый номер. Это был очень яркий номер. В то же время вокруг Израиля было, ну, очень много шума, и этот шум был, мне кажется, абсолютно беспрецедентным. Но в то же время, мне кажется, что и в плюс, парадоксально, но это факт, вот этот шум вокруг Израиля тоже сыграл, потому что многие люди просто услышали раньше эту песню, потому что им захотелось узнать, что это за артист, что он спел, и таким образом просто он получил свои, скажем так, медийный охват.
14: Румыния, 22 летняя Александра Капитенеску с песней «Чокми». На 13-м месте была предварительно, но телезрители дали ей 232 балла.
15: Очень сильный номер. На Евровидении есть такая вещь. Это не соревнование песен в чистом виде. Это конкурс выступлений. И поэтому в Румынии это получилось сделать. Чего, кстати, на мой взгляд, не совсем получилось у Финляндии. Мне кажется, не хватило какого-то финального рывка. Все ключевые козыри они потратили на полуфинал.
14: Об общем духе финала Евровидения
15: Понятное дело, что это Евровидение, оно стало с отрывом самым скандальным за многие годы. Все равно от политического шлейфа мы никуда не уйдем, поскольку информационный фон свой негативный шлейф все-таки создал. Если говорить о каких-то позитивных сторонах, мне в целом очень нравится тенденция, что на Евровидении стало очень много песен на своих языках. Конкурсанты из Сербии пели на сербском, австрийцы на немецком, греческий артист тоже на греческом. Итальянец, например, вообще пел не только на итальянском, но еще на неаполитанском диалекте. Это раскрывает локальную идентичность. В этом, как мне кажется, и есть первоначальная логика Евровидения.
12: Владимир Завьялов, музыкальный критик, с ним беседовал продюсер «Бизнес-ФМ» Рамиль Киселев. Меньше всего баллов в этот раз набрала Великобритания, всего один от национального жюри Украины. Впрочем, в 2021 году она не набрала ни одного балла. А хозяйка конкурса Австрия в этот раз получила всего 6 баллов.
10: Прямо сейчас.
12: В результате сегодняшней массированной атаки беспилотников на московский регион погиб гражданин Индии. Еще трое его соотечественников получили ранения. Об этом сообщает индийское посольство на своей странице в соцсети X. Дипломаты выезжали на место происшествия и навестили пострадавших в больнице. В Тегеране заявили о начале переговоров европейских стран с корпусом стражи исламской революции. Предметом переговоров стал вопрос прохода судов через Ормузский пролив, передает гостелерадиокомпания Ирана. Кто именно участвует в консультациях и где они проходят, не уточняется. В ЕС это пока никак не комментируют. Ранее министр энергетики США Крис Райт заявлял, что судоходство в Ормузе возобновится не позднее лета. По его словам, если Тегеран продолжит держать мировую экономику в заложниках, американские военные силы разблокируют Ормуз. Пролив. После начала военной операции Израиля и США против Ирана и перекрытия пролива, на который приходилось около 30 морских поставок нефти, мировые цены на сырье взлетели. Особенно пострадали от этого страны ЕС, поэтому интерес европейцев понятен, но вряд ли их переговоры с Ираном приведут к какому-то результату. Так считает политолог-международник, востоковед Елена Супонина.
16: Европейцы продолжают пребывать в растерянности. Они понимают, что не сложилось у них выстроить четкую тактику и стратегию по отношению к Ирану. Они всегда оказывались и оказываются на вторых ролях после Соединенных Штатов Америки. Но и доверять теперь Соединенным Штатам европейцы не могут, потому что то, куда завел ситуацию Трамп, европейцам тоже очень не нравится. И это очередная попытка, но могу предположить, она будет не очень успешной, европейцев выстроить свою линию по отношению к иранской проблеме. Контакты между европейцами и иранцами периодически шли всегда, и иранцы вполне выезжали, когда необходимо, и в европейские столицы. Насколько мне известно, встречи проходили и в арабских странах, тем более Катар, Султанат Оман плотно посредничали всегда по иранской проблеме. Здесь дело не в месте встреч. Возможно, даже какая-то европейская делегация посетит и Тегеран. Здесь дело в тенденции. Европейцы хотят выстроить свою линию по отношению к ближневосточным проблемам, но всякий раз оказываются позади паровоза. И даже их военно-морская операция в Баб-аль-Мандебском проливе, когда хуситы бедокурили, не привела толком к результатам. Выяснилось, что у европейцев не хватает ни политической воли, ни военных возможностей для того, чтобы осуществлять плотный мониторинг, например, того же Баб-аль-Мандебского пролива. В Ормузском проливе тоже пока у европейцев нет никаких четко выстроенных механизмов. Возможно, они хотят их создать, но, опять-таки, не им сейчас это решать. Решать все будут Соединенные Штаты Америки и Израиль, ну и сам Иран.
12: Елена Супонина, политолог-международник, о перспективах вероятных переговоров европейцев с Ираном и о том, почему в ЕС смогли на это пойти, говорит политолог, член правления Российской ассоциации политической науки Владимир Шаповалов.
17: Причина – это поведение Трампа, который ни во что ставит Европу, который не учитывает с точки зрения европейских лидеров европейский интерес, который действует самостоятельно и который фактически разрывает связи и союз с Европой. Европейцы это понимают. И тем самым они стремятся утвердить свою собственную самостоятельную линию поведения, в том числе и в отношении с Ираном. Интерес Европы здесь понятен. Именно Европа – пострадавшая страна от перекрытия Армузского пролива, поскольку один из основных покупателей нефти, сжиженного природного газа и удобрений, которые идут через Армузский пролив, это европейские страны. И в данном случае европейцы пытаются договориться с Ираном о пропуске европейских судов. Собственно, это и есть предмет переговоров. Насколько успешными они будут, скорее всего, нет, поскольку все-таки европейцы серьезным образом зависят от американцев. И пока не завершатся американо-иранские переговоры, переговоры европейцев с Ираном, в общем-то, будут фоновым явлением. И только в тот момент, когда американцы разрешат свои конфликтные отношения с Ираном, европейцы смогут действительно каким-то образом вести свой диалог с Ираном.
12: Владимир Шаповалов, политолог. В Белом доме нет единодушия по поводу дальнейших действий в отношении Ирана, сообщает CNN. По словам источников телеканала, некоторые в Пентагоне выступают за ограниченные удары, которые вынудят Иран пойти на компромисс, а другие настаивают на продолжении дипломатии. Один из собеседников CNN рассказал, что Дональд Трамп в последнее время тоже склонялся к дипломатическим средствам, но его раздражает продолжение блокады Армузского пролива и разногласия в иранском руководстве.
10: Реклама.
18: Барин, ты много работал и заслужил настоящий мужской отдых. Барин Клаб – место для мужчин, которые достойны истинной красоты. Нижневолжская набережная, 17/2. Барин будет доволен. 18+.
19: Где работает крупный бизнес? В Яндекс.360. Это сервисы для коммуникации и совместной работы, с которыми ваши данные под защитой. Реклама. ООО «Яндекс.360 для бизнеса». ОГРН 125-770-015-566-8. Москва, улица Тимура Фрунзе, 11. 0+.
10: Телефон рекламной службы «Бизнес FM» в Нижнем Новгороде. 280-82-42. Британские ученые доказали.
20: Сколько часов в день человек способен продуктивно трудиться и чем еще занимаются сотрудники на рабочих местах, выяснили британские ученые. Испытуемые отвечали на вопросы о продуктивности их работы и о том, что еще они делают в течение дня. Выяснилось, что по-настоящему хорошо человек работает лишь 2 часа 53 минуты, при этом успевая сделать все необходимое. Остальное время уходит на развлечения. Так, социальные сети съедают около 45 минут. Чтение новостей больше часа. Также 2/3 часа отнимает общение с коллегами. А вот приготовление еды и перекусы занимают не больше 15 минут. Также люди отвлекаются на курение, переписку, звонки друзьям и поиски новой работы. При этом более половины опрошенных уверены, после отдыха им работается лучше.
10: Британские ученые доказали. Ну и молодцы. Между делом с Кирой Альтман.
21: Ирена Понарошку, предприниматель, медиамагнатка, как я ее называю, рассказывала мне между делом, как в ее предпринимательской жизни утвердился кактус опунция.
22: Я вот не могу сказать, что я когда-либо была фанатом кактусов или суккулентов. Нет, я как бы девочка, я люблю, чтобы красивые цветочки были, поэтому не то чтобы кактусы мне как-то были эстетически или идеологически близки, но мы с университетом Сириуса, с сочинским, выпускаем 3 продукта новых, которые будут иметь прямо научную базу. Такого нету, я думаю, ни у кого в России вообще. То есть это такое первое большое сотрудничество бренда российского с российской наукой.
21: А как ты принимала решение, вот что выпускать, какие продукты людям нужны?
22: Я люблю работать не одна, я люблю работать в команде. И у моих партнеров 10-летний опыт уже к этому времени был. А у меня был к этому времени 35-летний мой женский опыт, что я люблю на себя мазать. И я понимала, что мы начнем вообще с супер базового минимума. Это просто сыворотка, крем, тоник, умывалка и молочко для тела. Потом уже мы начали нанизывать другие продукты туда. У нас сейчас гораздо больше уже продуктов, но это был тот базовый минимум, с которым мы стартанули. И только спустя полтора года мы начали добавлять другие продукты, потому что у нас, в принципе, на каждый новый продукт уходит реально полтора года. Я не знаю, почему так долго. Меня это сильно раздражает, но быстрее у нас не получается. Я люблю долго, когда дело касается любви. А когда дело касается производства и бизнеса, очень хотелось бы побыстрее.
21: Ирена Понарошку, предприниматель. Кира Альтман, Бизнес FM.
10: Между делом на Бизнес FM. Все подкасты автора с названием программы на BFM.ru и любых подкаст-платформах.
12: 15:47 в Москве. Вы слушаете Бизнес FM. Проснуться или закрыться. Владельцы так называемых спящих и неработающих ООО получают требования от налоговой в связи с нововведениями этого года. Об этом пишут в нашей соцсети слушатели Бизнес FM.
10: Итоги недели.
12: Теперь такие спящие компании обязаны платить страховые взносы за директора фирмы, даже если она не ведет никакой деятельности. А это почти 100 тысяч рублей в год. Почему предприниматели часто не закрывают ООО, даже если компания не работает? И зачем введены новые правила, выясняла Наталья Шашина.
1: В чат-бот Бизнес FM в Макс написал Алексей из Екатеринбурга. У его семьи был небольшой магазинчик в торговом центре. Но полтора года назад, осенью 24 года, его пришлось закрыть. Договоры аренды расторгнуты, расчетный счет обнулен. Осталась только юридическая оболочка. ООО с одним учредителем-директором. Это теща Алексея, пенсионерка. Но с января ситуация для таких спящих или неработающих ООО поменялась. Даже если деятельность не ведется, а директор не получает зарплату, нужно заплатить за него страховые взносы, исходя из минимального размера оплаты труда, то есть 8127 рублей взносов в месяц. И недавно, при сдаче очередного нулевого отчета, семья Алексея получила требование от налоговой уточнить данные. Он начал вникать в новые правила и понял, их спящая компания задолжала более 33 тысяч рублей с начала года.
3: Ну, логика-то какая, что раз ООО существует и есть директор, то директор не может ничего делать бесплатно, а директор все равно должен получать зарплату. Но как бы если никакая деятельность не ведется, оборотов и выручки нету, то откуда возьмется зарплата? Откуда возьмутся деньги на то, чтобы платить вот этот соцналог?
4: А почему мама вашей супруги не стала закрывать компанию?
3: Потому что как бы закрыть-то вроде оно несложно, а открыть-то потом все равно сложнее. Мы думали там, допустим, по осени может быть, ну, когда там ситуация попроще станет, еще чем-то заняться и все там. Плюс там дочка, может, у нее что-то будет. Раньше-то не было никакой проблемы. Есть она там, ну, нулевки там сдаются и все.
4: Получается, вот сейчас в связи с этой ситуацией ваши родственники уже рассматривают вопрос закрытия?
3: Мы сейчас к этому уже двигаемся, деньги насобирали, наскребли, сейчас вот положим на счет, будем все закрывать. Ну, то есть тут как бы сейчас, чем дальше, тем больше, куда там тянуть-то.
1: Если не закрывать, каждый месяц придется платить еще 8 тысяч рублей взносов. Однако многие владельцы подобных пустых ООО не закрывали их, просто потому что это сложная и долгая процедура, объясняет старший юрисконсульт юридической фирмы «Дзиньши» Иван Федоров.
23: Для закрытия компании вам нужен ликвидационный баланс, вам нужен ликвидатор, который это будет делать. Необходимо вносить в российскую газету информацию о предстоящем закрытии. Необходимо рассчитаться со всеми кредиторами, получить всю дебиторку, сделать акты сверки со всеми контрагентами, в том числе и с ФНС, расплатиться по всем налогам. Ликвидация гораздо сложнее обычно и гораздо трудозатратнее, чем открытие компании. Открытие компании занимает 5-7 дней. Ликвидация компании может занимать полгода, год, зависит от вашей экономической активности предыдущей.
1: Однако сейчас спасением для многих компаний стала упрощенная ликвидация. При отсутствии долгов и активов компанию можно закрыть за 3 месяца, отмечает основатель компании «Бизнес и налоги» Евгений Мемрук. Новые требования об уплате страховых взносов уже побудили многие компании запустить этот процесс, говорит она. В чем же цель этих нововведений? Вот что об этом думает Мемрук.
2: Цель здесь приравнять такие нулевые, так скажем, ООО к индивидуальным предпринимателям, у которых есть фиксированные взносы. То есть, ну, грубо говоря, чтобы был такой баланс, потому что у ИП, сколько бы он ни заработал, даже если вот он 0 рублей получил доход за год, если он числится как индивидуальный предприниматель, он в любом случае платит фиксированные страховые взносы, и более того, ему зачисляется пенсионный стаж. Здесь логика такая же, по сути, для ООО сделали фиксированные страховые взносы с формированием пенсии генерального директора. Ну, конечно, в первую очередь, как сам Минфин говорил, это направлено на то, чтобы бороться со спящими компаниями, с фирмами-однодневками, которых очень-очень много наплодилось. Эти фирмы вообще оформлены на третьих лиц, на подставных директоров.
1: Но по касательной это затрагивает и обычный бизнес. Фактически сейчас владельцы спящих компаний оказались перед выбором либо платить около 100 тысяч рублей в год только на взносы, либо закрываться. Наталья Шашина, Андрей Гаврилов, Бизнес ФМ.
12: В подмосковной Лобне запретили работу кикшеринга.
10: Итоги недели.
12: Ранее те же меры приняли власти Люберец, Раменского и Котельников. Впрочем, далеко не везде ограничения электросамокатов работают так, как надо. Евгений Перельчук подробнее.
5: На территории городского округа Лобня вводится полный запрет сервисов кикшеринга. И, по словам местных жителей, оставлявших сообщения в нашем директе, сезон электросамокатов у них действительно так и не начался. Запрет жителей Лобни удивил. Во-первых, он не решает проблему курьеров. Во-вторых, особых проблем самокаты от сервисов кикшеринга здесь не доставляли. Вместо того, чтобы просто запрещать, можно было бы обратиться к опыту ближайших соседей, считает один из жителей Лобни.
7: Сам, будучи гражданином Беларуси, могу привести прекрасный опыт, пример. Размеченные дорожки, что столица Минск, что областные центры, вот город Витебск, например. Светофорное регулирование с обозначающими знаками, с разделением пешеходных зон на самокатные и пешеходные. Это абсолютно регулируемая тема, вплоть до того, что кикшеринг бизнес мог быть банально озадачен проблемой, например, введения таких, скажем так, патрулей, чтобы не перегружать ДПС бедных нагруженных, которые не справляются со всей нагрузкой. Опыт в мире вообще существует нормальный, чем вот просто тупо запрещать перемещать самокаты. Якобы они мешают, но вот кикшеринговые абсолютно не доставляли проблем в Лобне, это точно. И курьерские самокаты доставляют гораздо сейчас больше проблем, так же, как это и было. Ничего, это вот с курьерскими остается на том же уровне.
5: Власти Лобни последовали примеру Котельников, Люберец и Раменского округа. Но здесь опыт у местных жителей разный. Например, житель города Раменское Николай сообщил нашей редакции, что вообще не заметил разницы до и после запрета. Как ездили, так и ездят. Как бросали, где попало, так и бросают. В подмосковных Люберцах запрет на использование электросамокатов тоже фактически не действует, рассказывает моя коллега и жительница Люберец Александра Сидорова.
8: На словах самокаты действительно запретили, а на деле, как оказалось, нет. Как ездили, так и ездят. Как нарушали правила, так и нарушают, как переезжали дорогу на красный свет перед машиной, так и переезжают. Поскольку я живу прямо на границе Люберец и Москвы, я так понимаю, первое время, видимо, у кикшеринговых сервисов была какая-то опция, что дальше действительно границы Люберец они доехать не могут. И было несколько недель, когда у нас под окнами собиралось какое-то невероятное количество самокатов. Причем они стояли на траве, на тротуаре, у продуктовых магазинов, прям скопом. Но вот в какой-то момент вроде их начали централизованно ставить на парковке, но ограничить полностью сервисы явно не удалось.
5: В среду власти городского округа Люберцы признали, что ограничения на работу кикшеринга у них не работают. Однако, по их данным, аренда и завершение поездок оказались доступны из-за технического сбоя. Операторы кикшеринга, по их словам, самокаты к ним не завозили. Все симы, которые фиксируются, это транзитный транспорт с других районов. Сейчас люберцы продолжают работать с операторами, чтобы закрыть парки, скверы и другие общественные пространства и ограничить скорость самокатов вблизи детских садов, школ и поликлиник. Вакханалия с самокатами продолжится, пока не будет принят ряд жестких запретов на правительственном уровне. И они уже готовятся, заявил руководитель и администратор общественной системы обеспечения безопасности дорожного движения, член общественного совета МВД России по Москве Константин Крохмаль.
24: Сейчас проходит тестовый режим, только недавно открылся сезон самокатов. Запрет существует на этапе привыкания. Еще нет карательных органов, еще нет служб, которые конфисковывают электросамокаты. В любом случае, все ждут июня. В июне будет госсовет по транспорту, где президент четко обозначит более кардинальные рекомендации по средствам индивидуальной мобильности, вплоть до полного запрета передвижения средств индивидуальной мобильности по тротуарам вообще. Выводить будем их на трассу. И, естественно, ужесточение. Поэтому сейчас все готово к тому, чтобы ввести локальные зоны в городах, пригородах именно без самоката. Потому что инфраструктура пока не готова. Не готов карательный механизм по поводу соблюдения закона.
5: Мы обратились к операторам кикшеринга за разъяснениями. Сервисы Яндекс.Гоу и МТС Юрент получили запросы. В сервисе ВУШ от комментариев отказались. За пределами Москвы и Подмосковья ограничения на работу сервисов кикшеринга действуют в качестве экспериментов. В крупных городах есть мертвые зоны для самокатов, а полный запрет ввели лишь города Благовещенск и Елабуга еще в прошлом году. Евгений Перельчук, Елена Марчукова, Бизнес ФМ.
0: Реклама. Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию? Забудь. Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ». Услуги оказывают ООО А7, ООО А71 и ООО А7-агент. Более подробная информация на сайте а7.ру.
10: Контакты коммерческой службы «Радио Бизнес ФМ» на портале bfm.ru. Все золото мира. Круглое озеро Гуатавита в колумбийских Андах веками привлекало золотоискателей. По легенде, древние индейцы Южной Америки, принося жертвы богам, бросали в воды озера золото и драгоценные камни. Первые проекты по осушению водоема разрабатывали еще конкистадоры. Воду носили ведрами, высекали в скалах каналы, но добыча, найденная на дне, расходов не покрывала. Самую серьезную попытку достать сокровища предприняли англичане в начале 20 века. За 8 лет, пользуясь паровым насосом, они почти полностью осушили водоем. Итогом экспедиции стали 22 золотых артефакта стоимостью $10,000 при общих затратах в $160,000. В 1965 году правительство Колумбии запретило все работы на озере, объявив его национальным достоянием. Все золото мира на Бизнес ФМ. Бизнес ФМ. Новости. Коротко.
12: В Москве 15.58, студия Вероника Романова. США могут вновь ослабить ограничения на покупку российской нефти, пишет Bloomberg. На данный момент администрация Дональда Трампа не продлила срок временного выведения российской нефти из-под ограничительных мер. Напряженность на мировых рынках может изменить это решение, говорится в статье. В Bloomberg отмечают, что ряд азиатских стран давят на Штаты и требуют продлить ослабление санкций в отношении топлива из России. Симоновский суд Москвы разрешил бывшего замглавы Минобороны Тимура Иванову свидание и звонки с супругой и матерью. Об этом сообщил адвокат экс-чиновника Дениса Балуев. 1 июля 25-го Мосгорсуд приговорил Иванова к 13,5 годам колонии за растрату при закупке паромов для Крымской переправы и средств банка Интеркоммерс. Второе уголовное дело против бывшего замминистра возбуждено по статьям о получении трех взяток на общую сумму более миллиарда рублей и легализации преступных доходов в размере 14 миллионов рублей. Он вину не признает. 24 апреля суд постановил, что дело рассмотрят в закрытом режиме. Доля рассрочки при покупке новостроек в Москве сократилась за год до 25-30%. Программы рассрочки при покупке жилья постепенно уходят с рынка. Если в прошлом году с их помощью заключалось 40% сделок, то сейчас их доля составляет 25-30%. В портфеле крупных девелоперов этот показатель сократился почти в полтора раза. В первом квартале доля сделок по покупке строящегося жилья в Москве за наличные или в рассрочку сократилась на 13% год к году до 41,3% от общего объема договора. ДДУ. Это подсчитали в НДВ «Супермаркет недвижимости» и «Медиа Инстинкт Групп». Российский теннисист Кемира Андреева и Яна Шнайдер выиграли турнир серии «Мастерс» в Риме. Его призовой фонд более 7 200 000 евро. В финал парного турнира категории WTA 1000 они одержали победу над испанкой Кристиной Букшей и американкой Николь Меликар-Мартинес. Новости на Бизнес ФМ каждые 15 минут. Держитесь курса.
10: Бизнес ФМ. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
12: 16:00 в Москве. В студии Ольга Кокорекина. Здравствуйте. Больше 1000 дронов за одну ночь. Крупнейшая атака украинских БПЛА на российские регионы и самая массовая в этом году на Москву и область. В столичном регионе под удар попали жилые дома и объекты инфраструктуры. 4 человека погибли, в том числе гражданин Индии. Около 20 ранены. ВОЗ объявила международный режим ЧС из-за вспышки лихорадки Эбола в Республике Конго и Уганде. Как пишет Bloomberg, более 300 человек заболели, 80 из них умерли. Роспотребнадзор выступил с успокаивающим заявлением о том, что риска распространения Эболы в России сейчас нет. Черная клубника, синяя роза и прозрачная голубика перед разгаром дачного сезона. Недобросовестные селлеры на маркетплейсах завлекают покупателей карточками невиданных растений, созданных с помощью нейросетей. Как отличить реальные дары природы от фейковых? Об этом и многом другом в эфире «Бизнес FM». Масштабная атака дронов на столичный регион этой ночью. В Подмосковье 3 погибших, в Москве 18 раненых. Обломки дрона упали на территории аэропорта Шереметьево. В Химках дрон влетел в частный дом, погибла женщина, сообщил губернатор Московской области. Двое мужчин погибли в деревне Погорелки в Мытищах. Индийское посольство сообщает о гибели гражданина Индии и трех раненых. Глава Солнечногорска Константин Михальков сообщил, что временно перекрыт участок ЦКАТа от Ленинградского до Пятницкого шоссе для проезда спецтехники и работы оперативных служб. В Истре несколько дронов попали в один многоэтажный и 6 частных домов. Также атакованы инфраструктурные объекты в нескольких муниципалитетах, заявил губернатор Подмосковья. Он опубликовал кадры разрушений, в том числе в жилой многоэтажке. Видны повреждения балконов, лестничных площадок и выбитые стекла. В Лобне в результате падения обломков и взрывной волны повреждены 5 многоквартирных домов. В основном выбиты окна в квартирах и на балконах. Также повреждены порядка 20 автомобилей. Глава города Анна Кротова сообщила, что обломки БПЛА упали на территорию поликлиники, пострадавших там нет. Само здание также осталось целым. В некоторых районах только сейчас отменили беспилотную опасность, например, в подмосковной Дубне. В Москве повреждены 3 дома. Под ударом оказался также нефтеперерабатывающий завод в Капотне, сообщил мэр столицы Собянин. Возле проходной объекта пострадала смена строителей, временно закрывались столичные аэропорты, задержаны или отменены свыше 300 рейсов. Как подсчитал ТАСС, сегодняшняя атака БПЛА на московский регион стала самой крупной более чем за год. Вот что рассказывает моя коллега Диана Чебанова. Она живет рядом с Останкиным в районе Марфина и рано утром наблюдала пролет над домом целой череды беспилотников.
6: В 4:15 где-то утра меня разбудили звуки странные, чего-то жужжащего, как будто какой-то летательный аппарат над домом, и он долго так движется. Поняла, что это дрон. Через 10 минут пролетел еще один, потом еще один, через 15 минут еще один, который я уже увидела. Летели над нашим домом, через двор и дальше в сторону центра города. В общем, направление, если проследить. И после этого, уже после того, как они пролетели, уже были слышны взрывы где-то очень далеко. Возможно, их сбивали где-то вдалеке. Возможно, на подлетах.
9: Насколько все переполошились в 4-5 утра?
6: Ну, я переполошилась, потому что у меня чувствительный сон, и я от таких звуков обычно просыпаюсь. Что важно сказать, что у нас обычно их не было слышно. Вот с самого 22-го года ни разу мы не слышали, чтобы у нас дроны тут летали и не видели их. А по поводу интернета, сам интернет работал, но насчет мобильного не могу
9: сказать. Да, но это был Wi-Fi, да, у тебя. А по поводу оповещения, ну, ты прочитала в телеграм-канале у мэра.
6: Сразу,
9: а вот
6: да, сразу,
9: какого-то особого оповещения, там, пуш-уведомления, ничего такого не было? Вот?
6: Я не проверяла. Я просто сразу же полезла смотреть новости, посмотрела, что канал Собянина сообщает о том, что сейчас работает ПВО, что, ну, столько-то дронов сбили на подлетах.
12: Диана Чебанова, Бизнес ФМ. В Истринском округе из-за атаки БПЛА была повреждена контактная сеть на железнодорожном перегоне у станции Устиновка. Спустя час движение электропоездов восстановили. В Химках на день закрыли ТЦ «Мега». Представители торгового центра объяснили это техническими причинами. В Зеленограде сегодня на весь день закрыт торговый центр «Зеленопарк» и «Лимано-Про». Это сообщили охранники торгового комплекса. Вот что о ситуации в городе нам рассказала жительница Зеленограда Светлана.
11: Мы услышали взрывы, звуки взрывов, понимали, что работает система ПВО. Очень много было звуков беспилотных летательных аппаратов. Получается, что они летели группами, летели в разные стороны абсолютно, пролетали мимо домов. Ну и, соответственно, также работала активная система ПВО. Мы слышали с разных сторон, то есть как были сбития, как взрывались. все похватали детей и в ванне проводили 1.5-2 часа, пока более-менее не стало на улицах.
9: Если мы сравним с предыдущими атаками, вот сейчас что-то принципиально другое было?
11: Да, жужжат бесконечно. Ощущение, знаете, вот как газонокосилки работают, только их много. Также очень много слышно взрывов. Трясся хрусталь, люстры, окна ходили, мы слышали эти вибрации по домам.
9: Состояние сейчас. Все ли работает в городе? Не перекрывается ли мобильный интернет?
11: В городе работает все в привычном режиме. Для воскресенья достаточно мало людей на улице. Ездят скорые, много пожарных. Росгвардия на дорогах. Часть дорог перекрыта.
12: Светлана, жительница Зеленограда. Во время атаки БПЛА обломки упали прямо на территории московского аэропорта. Как сообщили в Шереметьево, обломки дрона находятся на безопасном расстоянии от зоны обслуживания пассажиров и воздушных судов. Пострадавших и разрушений в районе аэропорта нет. На месте работают оперативные службы. По заверению аэропорта, ситуация в пассажирских терминалах сейчас спокойная. Очевидцы сообщили Бизнес-ФМ, что в зоне международного вылета ажиотажа и паники нет. Аэрофлот раздает воду пассажирам, но на регистрации очереди больше, чем обычно, а людей много как в кафе в общей зоне, так и в бизнес-залах. Об обстановке в аэропорту говорит москвичка Дарья. Ее вылет в Калининград был сегодня задержан на 2 часа.
13: В Шереметьево сейчас все спокойно. Я бы не сказала, что людей больше, чем обычно. Я лечу в Калининград аэрофлотом. И, судя по табло, запускать людей на посадку начали вот буквально в 9:30 где-то. То есть первые рейсы полетели в Краснодар-Сочи, которые были задержаны еще с утра. Места, чтобы посидеть, пока что осталось очень мало. Хотя не сказать, что здесь какая-то прям толпа.
12: Москвичка Дарья об обстановке в Шереметьево. Минтранс передает, что из-за вводимых ограничений ночью на запасные аэродромы ушел 51 самолет, а 32 рейса в московских аэропортах задерживаются более чем на 2 часа. В настоящее время Шереметьево, Внуково, Домодедово и Жуковский принимают и отправляют рейсы. В Шереметьево нет пострадавших и разрушений, значит, система ПВО и план «Ковер» сработали хорошо, говорит военный эксперт, редактор журнала «Новый оборонный заказ» Дмитрий Корнев.
14: Когда обломки беспилотника упали, они могут содержать в себе взрывчатые вещества. Плюс они могут содержать взрыватель. Любое беспокойство боевой части беспилотника может привести к детонации, к взрыву. И, возможно, возгорание как в момент падения, так и, на самом деле, через некоторое время после возникновения какой-то искры необходима обработка этого места специалистами. Безусловно, гражданскому и необученному персоналу трогать такие вещи недопустимо.
9: Что касается отработки системами ПВО, они в особенной степени должны аэропорты охранять?
14: Если не пострадал ни один гражданский самолет, то план «Ковер» сработал эффективно, абсолютно, на 100%. Задача плана «Ковер» — в общем-то, не допустить поражения самолетов, бортов гражданской авиации. Но противник нашел способы обхода основных узлов противовоздушной обороны. И нам надо помнить всегда одну очень простую вещь, что 100% противовоздушной обороны не бывает. Но Москва и московский регион удавалось обеспечить почти 100% поражения всех беспилотников. За счет, собственно, эшелонирования противовоздушной обороны, комплексирования, в том смысле, что разного рода комплексы друг друга прикрывают.
12: Дмитрий Корнев, военный эксперт, с ним и с очевидцами сегодняшнего авианалета дронов на Москву и область беседовал продюсер Бизнес-ФМ Рамиль Киселев. Российский МИД назвал сегодняшнюю атаку дронов на столичный регион массовым терактом Украины и заявил, что объекты нападения были исключительно мирные. Люди, многоквартирные и частные дома, и что за финансированием действий Украины стоят страны ЕС. Всемирная организация здравоохранения объявила режим чрезвычайной ситуации международного значения из-за вспышки Эболы в Демократической Республике Конго и в Уганде. В организации подчеркивают, это эпидемия, но пока не пандемия. В Конго уже умерли 88 человек, предположительно инфицированных вариантом вируса Бунди-Буджа. Всего зарегистрировано 336 подозрительных случаев, однако реальные цифры могут быть значительно выше, предупредили ВОЗ. В организации отметили, что отличие от наиболее распространенного штамма Эбола-Заир против распространяющегося Бунди-Буджа, сейчас нет одобренных вакцин и специфической терапии. терапии. В Роспотребнадзоре заявили, риска распространения лихорадки в России сейчас нет, говорит вирусолог, доктор медицинских наук, профессор, главный научный сотрудник Центра Гамалеи Анатолий Альтштейн.
15: Эбола – болезнь, которая вызывается вирусом, относящимся к киловирусам. Насколько этот штамм, который сейчас вызвал Эболу, отличается от исходного штамма, особенно в антигенном отношении, полной ясности нет. Это будет ясно, наверное, в ближайшее время. Но вполне вероятно, что вакцины, которые раньше были созданы против Эболы, в том числе российская вакцина Центра имени Гамалеи, вполне могут здесь сработать. Это достаточно быстро можно выяснить с помощью реакции нейтрализации по способности антител, которые вызывается этой вакциной, нейтрализовать этот вариант вируса. Очень вероятно, что здесь может не быть каких-то особых сложностей, но это нуждается, конечно, в научных исследованиях, которые можно быстро сделать. Вакцина у нас в России была разработана в 2014 году. В 2015 году она поступила в Африку, но поскольку эпидемия тогда в 2015 году быстро затухала, испытать ее серьезно не удалось. Она дала очень хорошие результаты в опытах на обезьянах.
16: Какова вообще реальная летальность? Власти Конго называют цифру до 50%. Это много или сопоставимо с другими штаммами?
15: 50% примерно так, как это было в 2014-2015 годах, когда там была большая эпидемия, когда заболело больше 20 тысяч человек. Десятки случаев было переноса этого заболевания в страны Западной Европы, Соединенные Штаты. Пока не вижу каких-то серьезных отличий. То, что происходит сейчас, это вполне возможно повторение того, что было в той эпидемии. Распространение болезни, контактный путь, обычаи, которые есть в этих африканских странах, включают довольно тесное общение с больным и с телами умерших людей. Целовать, например, покойника – это принятое дело, а именно это главный путь заражения. Оно в меньшей степени распространяется респираторным путем, хотя это тоже, конечно, не исключено. Именно вот такой контактный путь, когда человека трогают руками, а потом это попадает все в нос, в рот. Я думаю, что у нас не может быть такого распространения этого заболевания, как это происходит в африканских странах. Должны быть приняты меры, чтобы это заболевание не было распространено по миру. Поездки в Конго, в Уганду было бы целесообразно отменять, если нет какой-то очень большой необходимости. Кроме того, нужно, поскольку вакцины разработаны, их поведем скорее

0: которые просто не вспомнишь, если не знаковое событие, которое на них проходит. Именно такой случай с Пушкаш-арена, находящимся в районе Зугла в Будапеште. 30 мая в венгерской столице за главный клубный трофей Старого Света, Кубок Лиги Чемпионов УЕФА, сразятся Пари Сен-Жермен и лондонский Арсенал. Чем не повод рассказать об этом сооружении? Как в том старом анекдоте? Во-первых, он красивый. Строительство главного футбольного стадиона Венгрии закончилось в 2019-м. Но в отличие от других современных арен, он возведен в абсолютно классическом стиле. Никаких новомодных элементов в экстерьере Пушкаш-арены нет. Он выдержан в серой цветовой гамме, и главной деталью является входная группа старого стадиона, на месте которого он был построен. И предыдущие, и новые арены названы в честь великого венгерского и испанского футболиста Ференца Пушкаша. Член золотой венгерской сборной на Олимпийских играх в Хельсинки 1952 года, Пушкаш, по многочисленным признаниям, входит в десятку лучших футболистов 20 века. Его именем назван трофей Всемирной Федерации Футбола за самый красивый гол в сезоне. В 2014 году главным идеологом строительства нового стадиона был премьер Венгрии Виктор Орбан. На тот момент стоимость сооружения оценивалась в 100 миллиардов форинтов. По завершению бюджет практически удвоился до 190 миллиардов. Это примерно 600 миллионов евро и почти в два раза дороже, чем Мюнхенская Альянс-арена или лондонский Эмирейтс. Пушкаш-арена прекрасно оборудован для футбола и концертов. Тут выступали Metallica, Imagine Dragons, Rammstein и Depeche Mode. Думаю, что игра в финале Лиги Чемпионов не уступит по красоте той арене, на которой состоится матч.
1: Спорт и деньги на Business FM. Погода в Москве.
2: В столице сейчас плюс 28 градусов, то есть та самая жара, обещанная нам в начале следующей недели, она пришла в город досрочно. Облачно, с прояснением, в районе 7 вечера прольется небольшой дождь, и он должен закончиться к 9 вечера. Ну, а завтра, я так понимаю, столбик термометра пойдет еще выше. В 16.15 столице вы слушаете Business FM. И прямо сейчас специальный репортаж Business FM.
1: После службы в бизнесе. Специальный репортаж Олеси Савоськиной. После службы в бизнесе. Специальный репортаж Олеси Савоськиной.
3: Елена Шатунова – фермер и предприниматель из Орловской области. Вместе с семьей она развивает проект «Усадьба Шатуновых». Здесь делают сыры из козьего молока, травяные чаи и постепенно развивают агротуризм. До мобилизации мужа, Александра, семья жила в Белгородской области. Елена работала флористом, а Александр – на литейном заводе. Первую козу они завели еще, когда ждали рождения сына Артемия. Просто чтобы кормить малыша. Хозяйство держали для себя. Излишки молока перерабатывали в творог и сыр. О бизнесе тогда никто не думал. Все изменилось после того, как Александру пришла повестка. Тогда же Шатуновы переехали в Орловскую область. В октябре 2022 года купили первые 50 соток земли. Позже докупили соседние участки. Сегодня у семьи почти 2 гектара. Уже четвертый год Александр находится на СВО. И все это время Елена с сыном развивают хозяйство в основном вдвоем. Домой он приезжает редко, примерно раз в полгода. И обычно ненадолго, около 2 недель. Сейчас у семьи как раз одна из таких коротких встреч.
4: Ровно вот как мобилизацию объявили, утром 21-го ночью привезли повестку. 22-го, условно, Саша, по автобусам и поехали. И мы сюда переехали, получается, с сыном 18 октября. Здесь все было сильно не так, как сейчас. Я абсолютно была уверена, что хозяйство мы теперь заведем только когда муж вернется. Я стала думать, чем дольше он там находился, тем больше понимала, что когда он вернется, он не сможет пойти в найм работать. Ну, потому что. И решила, что нам нужно готовить площадку под его возвращение, чтобы уже можно было зарабатывать дома.
3: Снова завести коз предложил сын Артемий. Тогда ему было 13 лет. Поехали за двумя, вернулись с четырьмя. Так хозяйство начало расти. Сейчас Артемий помогает животными, участвует в дойке и параллельно развивает собственный проект «Палаточный городок для гостей усадьбы». С ним он участвует в конкурсе «Создай наше». По сути, Артемий уже растет внутри семейного дела, как отдельный молодой предприниматель.
5: Потому что я видел, в каком состоянии была моя мама. Я понимал, что если не отлететь,

0: никак, то ей будет тяжелее. Я понял, что, ну, основываясь на предыдущем опыте, хозяйство — это наша тема.
1: Постепенно из небольшого хозяйства вырос целый семейный проект. Главным продуктом усадьбы стал панир – свежий сыр из козьего молока. Сегодня здесь производят больше 30 видов сыра. Вокруг сыроварения появились и другие направления – травяные чаи, соли, подарочные наборы. А рядом с усадьбой разбили свой сад пряных трав. Первые продажи Елена начинала как самозанятая. Позже семья вышла на платформу «Свое фермерство». Для этого Александр оформил ИП. Сейчас продукцию готовят к сертификации. Цены стараются адаптировать под местный рынок. В среднем сыр здесь стоит от 1300 до 1500 рублей за килограмм. Классический панир – около 1200 рублей. Сначала Шатуновы продавали продукцию на рынках. Сейчас большинство гостей приезжают уже напрямую в усадьбу, часто по рекомендации. Доставку в другие регионы пока не запускают. Продукт скоропортящийся. Шатуновы сознательно не идут в потоковое производство. Здесь делают ставку не на объемы, а на камерность, ручную работу и живой контакт с гостем.
2: Случайно мне на просторах интернета попался сыр панир. Что за зверь такой? Я пошла читать, мужу звоню, говорю: Саш, ты представляешь, я, оказывается, панир готовлю. А я не знала. Это вот очень древний индийский сыр. Прежде всего, мне в нем нравится это то, что это абсолютно натуральный ингредиент, без добавления чего-либо лишнего. Ну, а я лишнее туда фигачу. Добавки различные. Я поняла, что у меня уже профдеформация. Когда я иду по магазину и думаю, с чем еще можно сделать?
1: Для Елены принципиально, чтобы все было официально. Она говорит, что даже покупатели иногда удивляются такому подходу. Но для нее это уже не просто домашнее хозяйство, а бизнес, который должен быть прозрачным и честным.
2: Потому что все должно быть по-настоящему. Меня иногда удивляют, когда присылаешь чек. Ой, да ну не надо, зачем, не проводи. Ну в смысле не проводи? Ну как? Вселенная, она потом спросит хуже, чем налог.
1: Этим летом в усадьбе планируют проводить фитотуры. Гостей будут учить собирать травы, различать растения и ферментировать чай. В планах также небольшая сыроварня, примерно на 20-25 квадратных метров. Не завод и не производство на тысячи голов, а небольшое пространство под собственные объемы и прием гостей. Еще один проект – дом-музей в гости к бабушке. Старый дом на участке хотят восстановить и проводить там мастер-классы по деревенскому быту. Сейчас Елена постепенно развивает и онлайн направление проекта. Ведет соцсети, проводит прямые эфиры для своей аудитории, отмечает усадьбу на Яндекс.Картах и учится продвижению. Параллельно семья обсуждает возможность строительства гостевых домиков.
2: С точки зрения бизнеса, как я считаю, не должны быть яйца в одной корзине. То есть должны быть определенные ручейки. На зиму в основном все девчонки уходят в декрет. Зимой чай в основном. Те же самые подарочные на Новый год мы делаем. И плюс вот мы решили туризмом заниматься. У нас уже есть первый заказ на фитотур на июнь месяц. С Белгородской области женщина привозит группу. Здесь у нас растут разные травушки. Будет учить, какие травы, как их распознавать, что с ними можно дальше делать. Здесь очень классное место на самом деле. И совсем тут рядом, километров 5-7, бывший пансионат ЗИЛ. Как мы знаем, в советское время случайных мест не выбирали под места оздоровления, отдыха.
1: За последние 2 года Елена прошла сразу несколько обучающих программ. Получила квалификации цветовода-озеленителя, фермера-технолога и психолога-профконсультанта. Говорит, знания нужны под конкретные направления проекта. Сыроварение, травы, туризм и работа с людьми. В прошлом году Елена пошла на программу «Мама-предприниматель». По ее словам, прежде всего за знаниями. До этого бизнесом она никогда не занималась.
2: Нужно понимать, знать каких-то тонкостей, условно, как себестоимость просчитать, как цену назначить, еще что-то, выгодно, невыгодно. Я пошла за знаниями. Ну, почему-то я выиграла.
1: Грантовые деньги, 150 тысяч рублей, семья вложила в беседку-теплицу, которая теперь стала местом для приема гостей. Это, по сути, единственная внешняя финансовая поддержка, которую получили Шатуновы. Все остальное, от земли до хозяйства, они поднимали сами, своими силами и на собственные деньги. Пока Александр находится на СВО, Елене пришлось многому научиться самой. Она освоила триммер, бензопилу, электросекатор и сама занималась расчисткой участка. «Не умею, научусь», — говорит она. За это время время в хозяйстве случалось разное. Болезни животных, гибель козлят, сложные окоты. Но даже на такие ситуации и в жизни, и в хозяйстве Елена теперь смотрит иначе.
2: Я с некоторых пор убрала из своего словарного запаса два слова «проблема» и «сложность». И преобразовала их в задачу. Если стоит задача, она по-любому решаема. 100%. Первый год здесь стоит овес почти с меня ростом. Примерно 0,5 гектара засеяно. Нанимать я поузнавала, сколько стоит нанять. Ну, очень дорого. Но я же уже умею в руках держать эту шайтан-машину. Я справлюсь. Подхожу, блин, что я подвязываюсь? Я стою с этим триммером. То ли уйти, то ли остаться. Может, все-таки кого-нибудь нанять? Ты справишься? Я в тебя верю. Первый год, получается, больше 0,5 гектара я сама скосила, сама ворочила. Муж приехал летом, и мы с ним стали в две косы, вот площадку выкашивали на сено. И когда косили, Саша говорит, да блин, я уже за тобой не успеваю.
1: Сами Шатуновы говорят, что днем рождения усадьбы считают 4 июля прошлого года. Тогда здесь впервые прошла встреча для семей участников СВО совместно с фондом «Защитники Отечества». Именно после этого семья окончательно решила, что усадьба будет не только фермой, но и пространством для людей. Одно из главных направлений, которое Шатуновы хотят развивать дальше – реабилитация участников СВО через фермерство. Пока это первые шаги. Семья планирует проводить благотворительные встречи для семей участников спецоперации и хочет постепенно выстроить полноценную программу с проживанием, знакомством с хозяйством и работой на земле.
2: Сейчас я разрабатываю программу реабилитации участников СВО через фермерство, потому что я считаю, что это одна из лучших реабилитаций. А именно, и почему земля? Потому что мы все понимаем, что там ребята подсаживаются на адреналин. А мне кажется, земля – одно из лучших способов, куда перенаправить свой адреналин, вот именно в мирное русло. Потому что животные – это великолепнейшая анималотерапия, просто это космос. Саша приезжает, и он забывает, что откуда он приехал, потому что тут постоянно что-то нужно делать.
3: Здесь можно приехать просто поговорить. Кому-то, может быть, нужно уединиться с природой, отойти в сторонку, посидеть, а это другие звуки. И иногда просто посидеть и те звуки послушать.
1: Вам помогает?
3: Да.
1: Александр старается быть в курсе всего, что происходит дома. Даже если обсуждать это, в основном приходится на расстоянии.
3: Я приезжаю, ну, в лучшем случае, раз в полгода. А все остальное, они вот сами все это делают. Она вот это придумывает, разрабатывает, постоянное движение. Я вижу, что это все совместное достижение. Это моя гордость. Мой тыл и моя основа. Когда я вернусь, естественно, это пойдет большими шагами. Потому что им вдвоем, ну, тяжело.
1: Пока Александр находится на СВО, Елена и Артемий продолжают строить дело. То, к которому он однажды вернется.
4: После службы в бизнесе. Специальный репортаж Олеси Савоськиной. Реклама.
5: Где работает крупный бизнес? В Яндекс.360. Это сервисы для коммуникации и совместной работы, с которыми ваши данные под защитой. Реклама. ООО Яндекс.360 для бизнеса. ОГРН 125-770-015-566-8. Москва, улица Тимура Фрунзе, 11. 0+.
4: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде. 280-82-42. Говорящие фамилии. Люди, имена которых пополнили толковый словарь. Жившего в конце 18 века французского доктора Гали Матье современники считали слегка чудаковатым. Хотя врачом он был прекрасным, но при этом любил писать на обороте рецептов коротенькие веселые истории и рассказы. Пациенты по-разному реагировали на эти заметки. Одни недоумевали, другие смеялись, третьи крутили пальцем у виска. Доктора Матье репутация человека со странностями нисколько не огорчала. Он был уверен, что положительные эмоции и смех ускоряют процесс выздоровления. Своими шуточками врач заслужил такую популярность, что в какой-то момент перестал успевать ездить по вызовам ко всем своим пациентам. И тогда стал посылать свои лечебные анекдоты клиентам по почте. Так возникло слово «галиматья», которое в то время означало «целительная шутка», «каламбур». И только со временем, стараниями журналистов, оно приобрело иной сегодняшний смысл – «бессмыслица», «нелепость», «чепуха». Говорящие фамилии на Business FM. Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение Radio Player.
6: и новое приложение от Яндекса «Яндекс.Радио». Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне одним касанием, приложение «Бизнес FM». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит. «Бизнес FM». Новости. Коротко.
7: Москве 16:28, в студии Вероника Романова. На севере Москвы вспыхнул пожар на складе с отделочными материалами. Все происходит на улице Амурская, сообщают в столичном управлении МЧС. В связи с возгоранием перекрыто движение по северо-восточной хорде в обе стороны. На рассыпных месторождениях золота в России в этом году прогнозируют снижение добычи на 5% до примерно 75 тысяч тонн. В отрасли указывают, что основные риски связаны с введением обязательных рекультивационных фондов, проблемами с лицензированием и дефицитом подготовленных запасов. По оценкам экспертов, до 15% компаний, до 7% объемов добычи могут уйти в серый сегмент, что приведет к недополучению налоговых поступлений от 7 до 10 миллиардов рублей. Дополнительная нагрузка для предприятия от новых сборов может составить 8-12 миллиардов, что увеличит себестоимость добычи на 5-10%. Распространение смартфонов и быстрого интернета в 2000-х ускорило падение рождаемости в разных странах. К такому выводу пришло издание Financial Times, проанализировав соответствующие данные. Так, во Франции и Польше показатели оставались стабильными в начале 2000-х, но начали резко снижаться после 2009-го. В Мексике, Марокко, Индонезии аналогичное падение зафиксировали примерно с 2012 года, а в Гане, Нигерии и Сенегале в 2013-2015 годах. Эксперты полагают, что ключевая причина – это сокращение личных встреч между молодыми людьми и завышенное ожидание к партнерам, порожденное соцсетями. При этом, чем традиционнее отношение к гендерным ролям в конкретном обществе, тем заметнее влияние смартфонов на рождаемость, говорит в статье. Сборная США по хоккею одержала первую победу на чемпионате мира. Американцы обыграли команду Великобритании со счетом 5-1, набрав первые очки за два матча. Следующим соперником американцев уже сегодня будут лидеры группы финны. 18 мая британцы на следующий день сыграют с венграми. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
6: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
7: 16:30 в Москве, в студии Ольга Кокорекина. Здравствуйте. Кир Стармер, кажется, все же уйдет, пишет Daily Mail со ссылкой на окружение британского премьера. После провала лейбористов на местных выборах часть однопартийцев потребовала отставки Стармера. Один из вероятных преемников – мэр Манчестера Энди Бернхэм, для которого придумали хлесткий лозунг «Я вытащу Стармера с Даунинг-стрит». Русский след на Евровидении. Победительница конкурса, болгарская певица Дара, выиграла его с композицией, написанной командой Филиппа Киркорова. Ее выступление с песней о том, что невозможное возможно и мечты непременно сбываются, признали лучшие и профессиональное жюри, и зрители. Массовое помешательство вокруг новинки знаменитых часовых заводов «Swatch» и «Audemars Piguet». Чтобы приобрести выпущенные ими незатейливые карманные часики, люди выстраиваются в очереди и даже дерутся. Магазины начали отменять продажи. Чем вызван такой ажиотаж? Подробности в эфире «Business FM». Премьер-министр Великобритании Кир Стармер решил покинуть пост по собственному желанию, пишет Daily Mail со ссылкой на источники в правительстве. Кир понимает политическую реальность, он хочет уйти достойно и на своих условиях, рассказал один из собеседников. Сроки пока не ясны. Часть соратников советует Стармеру не торопиться и дождаться дополнительных выборов в округе Мейкерфилд 18 июня. Экс-глава его аппарата Морган Максуини считает, что у премьера есть шансы на победу. Но другие источники уверены, ждать слишком рискованно. Если Стармер затянет, а потом все равно уйдет, это будет выглядеть как личное унижение. Особенно, если его место займет мэр Манчестера Энди Бернхэм. Тот самый, которого ранее блокировал Национальный исполнительный комитет лейбористов, где сильны позиции сторонников Стармера, комментирует гендиректор исследовательской компании Europe Insight Андрей Куликов.
8: Это только одно сообщение. Ну, если допустить, что действительно такой разговор был, то, я думаю, и другие бы издания написали. Мне кажется, в данном случае несколько преждевременно уже списывать Стармера и говорить, что он согласился уйти. Сам Стармер говорил, что он уходить не хочет, и он намерен приложить все силы, чтобы удержаться на своем посту и изменить негативную тенденцию, как-то перетрясти правительство и в результате удержаться у власти. Поэтому мне кажется, что сейчас ситуация скорее по-прежнему такая же неопределенная, какой она и была в контексте местных выборов в начале мая. Есть, конечно, сильное настроение в партии в пользу его ухода, но пока не видно, что Стармер действительно готов уступать. Поэтому мне кажется, что лучшее сейчас решение — это дождаться каких-то официальных заявлений на этот счет. Мне кажется, что если бы действительно был серьезный правитель и партийный кризис, то мы бы увидели гораздо больше отставок, в том числе переход депутатов в другие партии или угроза такого перехода, демонстративные отставки министров. Возможно, как раз такие настроения присутствуют, но их не видно. И это несколько настораживает, мне кажется, на данный момент. Тут еще важный фактор, что лейбористы в целом не заинтересованы сейчас в какой-то смене лидера, провоцировать нестабильность, неопределенность, несколько месяцев этого лидера выбирать, но при этом сильного однозначного кандидата нет. В общем-то, Стармер такую карту и разыгрывает, показывая, что достойной однозначной альтернативы ему нет. Поэтому тут возможны различные сюрпризы, как в ту, так и в другую сторону.
7: Андрей Куликов, компания Europe Insight. В Британии в соцсетях много мемов о том, что Кир Стармер не хочет уходить, но его все равно вытеснят, если не оппозиция, то свои же однопартийцы, говорит руководитель консалтингового агентства по недвижимости Лонград, житель Лондона Дмитрий Закиров.
9: В Англии достаточно много мемов смешных, используя искусственный интеллект. Народ глумится над его нежеланием покинуть офис. Но все идет к тому, что если не оппозиция, то его однопартийцы вытеснят. Но главная проблема, что на его пост нету претендентов, в которые верили бы как оппозиция, так и его однопартийцы. Единственный кандидат – это Энди Бёрнам. Достаточно закоренелый политик и член лейбористской партии. Он пытался стать премьер-министром, но тогда он проиграл, а Кир Стармер прикрывается фиаско, которое было при правлении Тори, консерваторов, когда премьер-министры менялись как перчатки. Он говорит, что я такого не допущу, я на себя взял обязанность управлять страной, и вот я такой молодец, я свое обещание выполню. На настоящий момент лейбористы проигрываются просто катастрофически. Чтобы Энди Бёрнам стал конкурентом Киру Стармеру, ему нужно быть в парламенте. В парламенте сейчас не находится. Все зависит от результатов by-election, это внеочередные выборы, которые пройдут в одном из округов. Но это не гарантирует победу в этом округе, чтобы стать, во-первых, членом парламента, и потом уже, чтобы он смог создать конкуренцию правящему премьер-министру.
10: Энди Бёрнам, если он потенциально станет премьером, что от него можно ждать? Какие у него отличия от Стармера?
9: С моей точки зрения, никаких. Такой же точно балабол. Он чем знаменит? Тем, что он молодой, энергичный, и достаточно прогрессивный и в какой-то степени радикальный. Самый хайлайт его карьеры – это то, что он стал мэром Манчестера. Когда он стал мэром Манчестера, он тоже там кучу всего наобещал. Трек-рекорд, то есть предыдущие истории его управления, в том числе Манчестером, дают какую-то надежду лейбористам, что не все еще потеряно, что они смогут как-то там возродить былые позиции лейбористов, которые сейчас убило правительство во главе с Киром Стармером, судя по последним выборам местным.
7: Дмитрий Закиров, житель Лондона. Лейбористская партия разгромно проиграла местные выборы, прошедшие в Великобритании 7 мая. После этого встал вопрос об отставке премьера. На этой неделе четверо министров подали в отставку и призвали премьера уйти. Еще более 80 парламентариев также высказались за его уход. Сам Стармер ранее говорил, что не подаст в отставку, обосновав это тем, что борьба за лидерство погрузит правительство в хаос. Блумберг напоминает, Стармер пришел к власти с обещанием вернуть стабильность после череды кризисов при консерваторах, но менее чем за 2 года он сам оказался в эпицентре политического шторма. Евровидение впервые в истории выиграла Болгария. Певица Дара выступила с песней «Банга-ранга» и набрала 516 баллов. Она выиграла как по голосам жюри, так и по результатам голосования зрителей. Хотя еще вчера главным фаворитом считался финский дуэт. Букмекеры считали, что финны попадут в первую тройку с вероятностью в 50%. Однако Финляндия в итоге заняла лишь 6-е место. В интервью BBC Дара говорила, что ее конкурсная песня «Банга-ранга» — это про настрой на то, что все возможно и все будет хорошо. Вот фрагмент ее хита. Выиграть Дарье помог Филипп Киркоров, сам уроженец Болгарии. Он заявил, что к нему за помощью обратилось болгарское телевидение, и его команда подключилась. На тот момент, по словам Киркорова, у Дары была лишь одна проблема – не было хита. В итоге песню ей написал греческий композитор Кантапулос. Он написал в свое время обе песни для Сергея Лазарева на Евровидении. Киркоров не раскрывал этого до окончания конкурса, так как понимал, что с учетом антироссийских санкций только навредит артистке. Про участие российско-греческой команды говорит известный промоутер греческих поп-исполнителей в России Андрей Шаврин.
11: Евровидение, прежде всего, это соревнование команд композиторов, продюсеров. Прошлым летом греческие продюсеры, в том числе один из известных в России Павлос Манолис, который участник в Playman, приезжали в Болгарию, и был организован некий летний лагерь для артистов. Результатом этого в том числе стала и эта участница от Евровидения, Дара, и Димитрий Скандополос, как поп-титан, помог команде прийти к победе. Мы помним, что он помог как раз Диме Билану выиграть первое место и работал со всеми нашими артистами, с кем Киркоров работал на тот момент. Можно сказать, что вот этот вот Dream Team разделился в этот раз между Грецией и Болгарией, потому что режиссер-постановщик Фокис Евангелиас, который работал со всеми нашими российскими артистами, в этом году работал с греком Акелосом, и надо сказать, что они решили крутяшным образом грека изложить критику потребительского бума и той молодежи, которая выросла в период греческого кризиса. К сожалению, публика это не прочитала.
12: Про Болгарию, почему она выстрелила?
11: Дмитрий знает, когда, на какой год, какого артиста ставить, чтобы получить первое место. И для него это, по сути, такие Олимпийские игры.
7: Андрей Шаврин, промоутер. Юбилейный 70-й сезон Евровидения прошел под большим политическим давлением и сопровождался самым масштабным бойкотом за всю свою историю. В Вене были массовые пропалестинские протесты, в том числе в день финала. В этот раз Израиль снова занял второе место. Его представлял Ноам Бетам с романтической поп-балладой «Мишель». Он набрал 343 балла и в отдельные этапы голосования вырывался на первое место. Третье место досталось Александре Капитенеску из Румынии. Итоги Евровидения комментирует музыкальный критик Владимир Завьялов.
13: Победа Болгарии достаточно неожиданная за очень долгий год. В случае с Болгарией сыграла, во-первых, вот эта вот фраза «крючок» «Банга-ранга». Второй момент – это очень удачное такое сплетение балканских мотивов и современных мелодий. И третье, мне кажется, самое важное – это то, что само выступление вышло за какие-то параметры классические, за того, как выглядят обычно живые выступления.
12: Перейдем к Израилю, вновь второе место.
13: Политическая конъюнктура скорее сыграла вопреки, чем благодаря. Израильская песня была достаточно сильной. Сильный голосистый номер. Вокруг Израиля было, ну, очень много шума. Мне кажется, что и в плюс вот этот шум вокруг Израиля тоже сыграл, потому что многие люди просто услышали раньше эту песню, потому что им захотелось узнать, что это за артист, что он спел, и таким образом просто он получил свои, скажем так, медийный охват.
12: Румыния, 22-летняя Александра Капитенеску с песней «Чок ми». На 13-м месте была предварительно, но телезрители дали ей 232 балла.
13: Очень сильный номер. На Евровидении есть такая вещь. Это не соревнование песен в чистом виде. Это конкурс выступлений. И поэтому в Румынии это получилось сделать. Чего, кстати, на мой взгляд, не совсем получилось у Финляндии. Мне кажется, не хватило какого-то финального рывка. Все ключевые козыри они потратили на полуфинал.
12: Об общем духе финала Евровидения.
13: Понятное дело, что это Евровидение, оно стало с отрывом самым скандальным за многие годы. Если говорить о каких-то позитивных сторонах, мне в целом очень нравится тенденция, что на Евровидении стало очень много песен на своих языках. Конкурсанты из Сербии пели на сербском, австрийцы на немецком. Итальянец, например, вообще пел не только на итальянском, но еще на неаполитанском диалекте. Это раскрывает локальную идентичность. В этом, как мне кажется, и есть первоначальная логика Евровидения.
7: Владимир Завьялов, музыкальный критик. С ним беседовал продюсер «Бизнес-ФМ» Рамиль Киселев. Меньше всего баллов в этот раз набрала Великобритания. Всего один от национального жюри Украины. Впрочем, в 2021 году она не набрала ни одного балла. А хозяйка конкурса Австрия в этот раз получила всего 6 баллов.
6: Все золото мира. Эльдорадо – это мифическая южноамериканская страна, по легенде, богатая золотом и драгоценными камнями. Ее бесплодные поиски помогли хорошо разобраться в географии Южной Америки, в том числе исследовать бассейн Амазонки. Испанский конкистадор Хуан Мартинес распускал слухи о своем пребывании в столице Эльдорадо – Маноа, где правитель Мокс каждое утро купался в золоте, чтобы кожа окрасилась в цвет драгоценного металла. Термин «Эльдорадо» используют также как метафору для обозначения места, где можно быстро обогатиться. Все золото мира на Business FM. Реклама. Контакты коммерческой службы радио Business FM на портале bfm.ru. Валюты. Ганский седи введен в обращение в 1965 году. Название в переводе с одного из местных диалектов означает «раковину морской улитки каури», которая когда-то служила платежным средством племенам, обитавшим на территории современной Ганы. Седи пережил 3 деноминации. Сегодня более чем на порядок дешевле американского доллара. Валюты на Business FM. Продолжительность жизни.
14: Шум в городе не просто дискомфорт, к которому можно адаптироваться. Это медицинская проблема с конкретным механизмом, органами-мишенями и показателями риска.
6: Журналист Алена Копылова.
14: В первую очередь, городской шум – это физиологический стресс, работающий круглосуточно. Шум воспринимается мозгом как сигнал угрозы, причем независимо от того, осознает это человек или нет. Звук активирует миндалевидное тело и запускает систему стресса, которая выбрасывает кортизол и адреналин. В острой ситуации это спасает жизнь. При хроническом шуме постепенно разрушает. Кортизол и катехоламины запускают цепную реакцию в сосудистой системе. Активируется окислительный стресс, нарушается функция эндотелия, внутреннего слоя сосудов, который удерживает их в расслабленном состоянии. В результате сосуды сужаются, давление растет и запускается воспаление. А это, в свою очередь, прямой путь к атеросклерозу, гипертонии, инфаркту и инсульту. Особенно опасен ночной шум. Во сне сознание отключено, но слуховая система продолжает работать. Лай собаки, проезжающий грузовик, звук сигнализации активируют стрессовую реакцию даже без пробуждения. Человек просыпается, не подозревая, что его сосуды всю ночь работали в режиме тревоги. Нейровизуализация показывает, хронический шум активирует миндалевидное тело, и эта активация напрямую связана с воспалением артерий. Исследование с участием более 5000 человек показало, жители шумных районов имели на 36% более высокий риск когнитивных нарушений и на 29% болезни Альцгеймера.
6: Продолжительность жизни на Business FM.
7: 16:45 в Москве. Вы слушаете Business FM. Ключ не подобрать. В редакцию Business FM обратилась слушательница, которая оказалась практически в безвыходной ситуации.
6: Итоги недели.
7: У ее Mercedes-Benz перестали работать ключи. Ремонту они не подлежат, а заказать новые ни дилер, ни импортер не могут, ссылаясь на санкции. Комментарии экспертов оптимизма не добавляют. Иван Медведев подробнее.
15: Москвичка Резида купила Mercedes C250 в 2017 году. После истечения гарантийного срока в 2022 Резида столкнулась с проблемой. Ключ начал работать с перебоями. Иногда без нареканий, иногда он только открывал и закрывал машину, но завести ее не мог. Сначала проблема решалась с помощью второго ключа, но со временем нестабильно стал работать и он. Обращение к официальному дилеру ничего не дали. Сначала предполагалась неисправность замка зажигания, затем признали дефект одного ключа, но отказались заказывать новые из-за санкций, потому что ключи и замок зажигания не подлежат ремонту и изготавливаются только под конкретный ВИН непосредственным производителем, продолжает Резида.
16: Они говорят, у нас санкции, мы ничего не можем. Я говорю, хорошо, а что мне-то делать? Они мне говорят, ну как бы у вас один ключ умер, второй на стадии помирания. Я говорю, сколько ему осталось? Они говорят, а мы не знаем сколько, ну, может месяц, может полгода, может год. Я говорю, а потом что? Ну а потом металлолом. Я говорю, то есть мне машину просто выкинуть металлолом, хотя я еще даже 10 лет не отъездила на этой машине. Типа мы ничего не можем, попробуйте съездить в Казахстан. Я говорю, а как я поеду в Казахстан с неработающим ключом? Я остановлюсь на заправке, она не заведется, и что мне делать тогда?
15: Резида предложила дилеру отвезти ее машину в Казахстан и там решить проблему. И, по ее словам, была готова оплатить эту услугу, но получила отказ и совет обращаться в сервис за кустарным ремонтом и перепрошивкой. Эксперты делать этого не рекомендуют. И единственный способ – это действительно Казахстан, говорит автоэксперт Артем Бобцов.
17: Мы знаем такие случаи, когда машины грузили на эвакуатор, везли в Казахстан, в случае чаще всего это бывает утери ключей, где им под ВИН-номер, соответственно, у официальных дилеров изготавливали новые ключи, и дальше уже машина возвращалась в Россию своим ходом. Поэтому мы даем уже 4 года как совет всем обладателям немецких автомобилей не терять ключи, потому что действительно на сегодняшний день это проблема. У всех Мерседесов, у всех BMW, у всех Porsche, у большинства моделей Audi. Такая же история. Поэтому можно здесь только посочувствовать автовладельцу, действительно, он вправе требовать по суду компенсации. Думаю, что суд ему навстречу пойдет, потому что закон полностью на его стороне, но компенсация ему не поможет завести автомобиль, поэтому в любом случае ему придется, видимо, путешествовать в страну, где производитель Mercedes официально ему может делать ключи.
15: Но и этот способ стопроцентных гарантий не дает. В сети уже описаны случаи, когда Mercedes отказывается поставлять ключи в другие страны, если в деле хоть как-то фигурирует российский ПТС. При этом Резиду удивляет тот факт, что российские компании продолжают продавать новые Mercedes с гарантийным обслуживанием. То есть тут санкции не мешают, а в случае с ремонтом их не обойти. Все так и есть, но есть и нюансы, говорит юрист-блогер Иван Ежиков.
18: Я не знаю, каким конкретно образом вот этот автомобиль, на который ей дали коммерческое предложение, попал в Россию, но это точно не официальный импорт. Соответственно, ну, продает, да, но он их продает с кучей оговорок. В том числе он наверняка, продавая, указывает, что заводской гарантии не будет. Будет какая-то его. И что он будет делать в ситуации с двумя потерянными ключами, когда он уже не сможет сослаться на форс-мажор? Ну, вот это вопрос. Естественно, все они продолжают продавать, но они надеются на то, что никогда не случится такой ситуации, в которой они не смогут отремонтировать.
15: Другими словами, мы оказались в ситуации, в которой некогда легендарное немецкое качество столкнулось с вечно актуальным русским авось. Иван Медведев, Елена Марчукова, Бизнес FM.
7: Добра здесь нет и здесь не быть добру. В МХТ имени Чехова главная театральная премьера весны. Тот самый «Гамлет» с Юрой Борисовым в главной роли. Возрастное ограничение 18+.
4: Итоги недели.
7: Быть или не быть, смотреть или не смотреть, с учетом космических цен на билеты. На предпремьерном показе побывала Александра Сидорова.
19: Все начинается с пинг-понга. Гамлет Юра Борисов и отец Гамлета, король Артем Быстров, играют прямо за столом на сцене. А потом Гамлет в доспехах из фольги куда-то уезжает на роликах. В этот момент младший брат короля, Клавдий, в исполнении Андрея Максимова, расправляется с королем. Яд выливается прямо ему в ухо из огромного гранитного шара. Умирая, герой Быстрова восклицает: «Я не хочу быть поколением, которое просто прошло и ничего не оставило после себя. Королева Гертруда теперь наследница военных рубежей. Но она, недолго думая, дарит корону Клавдию и выходит за него замуж. Тут начинается самое интересное. Если не читал или подзабыл исходник, оперативно въехать будет непросто. Как мне кажется, получился живой взгляд на Шекспира. Неудивительно, Андрей Гончаров, поставивший Гамлета, известен нетривиальным подходом родом классики. Тут есть бешеный рейв, жуткие маски, синдром Туретта у главного героя. Это болезнь, при которой у человека наблюдаются неконтролируемые двигательные тики и расстройство поведения. Один из важных элементов спектакля – длинный монолог Юры Борисова, состоящий из вопросов, начинающихся со слова «Зачем?». Сам Борисов к журналистам не вышел. Зато эту злободневную речь прокомментировал его коллега Андрей Максимов.
20: Мне кажется, что монолог, который произносит Юра по поводу вот этого нашего «Зачем?», это вопрос, мне кажется, нашего поколения, моего, Юриного. Очень часто он появляется в наших головах. Очень часто мы не понимаем, зачем происходит то или иное. И что самое страшное, никто не дает нам ответа на этот вопрос, собственно, как и Гамлету. Поэтому для меня это тоже очень важный кусок спектакля. И я стараюсь всегда слушать этот текст Юрин. Очень многие вопросы, которые поднимает Гамлет, и у Клавдия есть. Потому что у нас это ровесники. У нас это люди, выросшие вместе, рядом. Поэтому все, что беспокоит и тревожит Гамлета, в той или иной степени беспокоит и тревожит Клавдия.
19: Многое в этом Гамлете провоцирует, раздражает, заставляет спорить потом у крыльца театра, слышала лично. Дискуссий, уверена, будет еще немало. От полного неприятия постановки до восторгов. Тут много тем, которые могут взволновать сегодняшнего зрителя. Это полуторачасовой разговор о природе человека, о власти, о войне и мире, о чести, о любви и нелюбви, о жизни и смерти, в конце концов, иногда на повышенных тонах. Какие-то вещи проговариваются прямо, в том числе языком Шекспира, что-то иносказательно. О чем эта история для Ани Чиповской, которая играет Гертруду, мать Гамлета?
21: Для меня лично здесь много заложено вещей. Мне кажется, что когда ты в мире повседневном, в котором бесконечно что-то происходит, меняется мир, меняешься ты сам, в какой-то момент тебе начинает казаться, что ты живешь в абсолютном каком-то медиашуме, как будто бы от тебя ничего вообще не зависит. Так вот, это очень здорово в какой-то момент начать считать, что от тебя все-таки зависит что-то. И мне кажется, что этот месседж тоже заложен в нашем спектакле.
19: Помимо того, что в спектакле рос звездных имен, тут еще невероятная работа со светом и сложная дорогая сценография. Заметила, чем красивее решена сцена, тем более она жуткая. В целом понятно, почему билеты в официальной кассе стоят от 3 до 50 тысяч рублей. Правда, в наличии их нет вплоть до конца июня. Есть только у перекупщиков. Но там ценник уму непостижимый. Выше официального в 2-3 раза. Александра Сидорова, «Бизнес-ФМ».
7: Для всех, кто будет приходить в МХТ в ближайший месяц, в музее МХАТа открылась выставка «Гамлет. Возвращение». Там расскажут о всех предыдущих постановках этой пьесы Шекспира на мхатовской сцене.
22: Реклама. Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию? Забудь. Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ». Услуги оказывают ООО А7, ООО А71 и ООО А7-агент. Более подробная информация на сайте А7.ру.
23: Контакты коммерческой службы радио «Бизнес ФМ» на портале bfm.ru.
24: Между делом с Кирой Альтман.
25: Ты бываешь в самых дальних уголках света, в необитаемых землях, и путешествуешь так больше 20 лет. Встречал ли ты тишину в тех местах, которая громче звука? Такой эзотерический вопрос задаю я Вадиму Мамонтову, путешественнику, основателю компании Russia Discovery.
26: Есть совершенно точно много мест, где тебе не хочется заполнять какими-то звуками пространство. Тебе хочется либо слушать самому, и это может быть каких-то набор абсолютно природных звуков, те самые, не знаю, выдохи китов, когда вылетающий фонтан забрызгивает тебя самому, тебе даже очки приходится снимать и протирать, чтобы продолжать это все видеть так же выразительно. Но иногда действительно звуки эти останавливаются, и вот эта вот звенящая тишина, тебе хочется даже просто остановиться, чтобы не нарушать его там даже каким-то шорохом травы. год назад у себя на родине в Архангельской области. Я взял туда собаку, и мы пошли гулять вдоль озера по тем местам, где когда-то в школе очень много ходили с одноклассниками. Там сбор лекарственных растений, березовые почки, сосновые почки, еще что-то там. И вот мы шли вдоль этого берега озера по огромным таким заливным лугам. Собака бегала большими-большими кругами, очень счастливая, довольная. И вот мы подходим к лесу, и никаких звуков из леса не доносится. Она как будто что-то начинает слышать. Она подбегает, заглядывает в глаза, как будто спрашивает: ну, ты же тоже слышишь, там что-то есть. При этом абсолютнейшая тишина.
25: Вадим Мамонтов, путешественник, основатель компании Russia Discovery. Кира Альтман, Business FM.
24: Между делом на Business FM.
0: Все подкасты автора с названием программы на BFM.ru и любых подкаст-платформах.
1: Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса. Тех, что только на Business FM.
0: Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Business FM русскими буквами или BFM любыми. Вы знаете, как это написать. Бизнес FM. Новости. Коротко.
7: В Москве 16.57, в студии Вероника Романова. На участке северо-восточной Хорды перекрыто автомобильное движение в обе стороны. Об этом сообщает столичный Дептранс. Причиной стал пожар под эстакадой около станции метро Черкизовская. Все происходит на стройплощадке на улице Амурская. Сначала загорелся строительный мусор, затем огонь перешел на склад стройматериалов. Официально власти причину пока не называют. 46-летний предприниматель захватил трон в Эрмитаже и достал ножи, когда его пытались остановить. Об этом пишет издание «Фонтанка». Все произошло сегодня днем в Георгиевском зале музея. Мужчина забрался на большой императорский трон и начал громко зачитывать принесенные с собой бумаги. По словам очевидцев, мужчина – бизнесмен. В его речи звучали слова о взятках, кредитах, разорении. Когда сотрудник Эрмитажа попытался спустить его вниз, захватчик достал два ножа и направился в сторону сотрудника музея. После этого посетитель вывели из зала, а мужчину задержали сотрудники Росгвардии. Недавние вспышки хантавируса и норовируса на круизных лайнерах не поспособствовали снижению популярности круизов и спроса на них. Об этом пишет Associated Press со ссылкой на данные участников отрасли. В апреле Международная ассоциация круизов прогнозировала, что в этом году число пассажиров достигнет 38 миллионов, а это на 4% больше рекордного показателя 2025 года, тогда было 37 миллионов. В первой половине мая число бронирований круизов выросло на более чем 37% в сравнении с тем же периодом прошлого года. В начале мая стало известно о вспышке хантавируса на борту круизного лайнера «Хондиус» у побережья Кабо-Верде, и также сообщалось о вспышках норовируса на нескольких лайнерах. Кирилл Бородачев выиграл этап Гран-при по фехтованию в Шанхае. В финале россиянин победил поляка Анджея Жатковского со счетом 15-9. Для спортсмена этот титул Гран-при стал первым в карьере. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
24: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
7: Почти 17 часов в Москве. В студии Ольга Кокорекина. Здравствуйте. Больше 1000 дронов за одну ночь. Крупнейшая атака украинских БПЛА на российские регионы и самая массовая в этом году на Москву и область. В столичном регионе под удар попали жилые дома и объекты инфраструктуры. 4 человека погибли, в том числе гражданин Индии. Около 20 ранены. ВОЗ объявила международный режим ЧС из-за вспышки лихорадки Эбола в республике Конго и Уганде. Как пишет Bloomberg, более 300 человек заболели, 80 из них умерли. Роспотребнадзор выступил с успокаивающим заявлением о том, что риска распространения Эболы в России сейчас нет. Московский зоопарк осаждают ранние пташки. С 7 утра у входа в него выстраиваются гигантские очереди, а через 2 часа рассасываются. Расскажем, почему пик активности желающих соприкоснуться с миром животных приходится именно на этот временной отрезок. Все подробности в эфире Business FM. Масштабная атака дронов на столичный регион этой ночью. В Подмосковье трое погибших, в Москве 18 раненых. Обломки дрона упали на территории аэропорта Шереметьево. В Химках дрон влетел в частный дом. Погибла женщина, сообщил губернатор Московской области. Двое мужчин погибли в деревне Погорелки в Мытищах. Индийское посольство сообщает о гибели гражданина Индии и трех раненых. Глава Солнечногорска Константин Михальков сообщил, что временно перекрыт участок ЦКАД от Ленинградского до Пятницкого шоссе для проезда спецтехники и работы оперативных служб. В Истре несколько дронов попали в один многоэтажный и 6 частных домов. Также атакованы инфраструктурные объекты в нескольких муниципалитетах, заявил губернатор Подмосковья. Он опубликовал кадры разрушений, в том числе в жилой многоэтажке. Видны повреждения балконов, лестничных площадок и выбитые стекла. В Лобне в результате падения обломков и взрывной волны повреждены 5 многоквартирных домов. В основном выбиты окна в квартирах и на балконах. Также повреждены порядка 20 автомобилей. Глава города Анна Кротова сообщила, что обломки БПЛА упали на территорию поликлиники. Пострадавших там нет. Само здание также осталось целым. В некоторых районах только сейчас отменили беспилотную опасность, например, в подмосковной Дубне. В Москве повреждены 3 дома. Под ударом оказался также нефтеперерабатывающий завод в Капотне, сообщил мэр столицы Собянин. Возле проходной объекта пострадала смена строителей. Временно закрывались столичные аэропорты. Задержаны или отменено свыше 300 рейсов. Как подсчитал ТАСС, сегодняшняя атака БПЛА на московский регион стала самой крупной более чем за год. Вот что рассказывает моя коллега Диана Чебанова. Она живет рядом с Останкиным в районе Марфина и рано утром наблюдала пролет над домом целой череды беспилотников.
2: В 4:15 где-то утра меня разбудили звуки странные, чего-то жужжащего, как будто какой-то летательный аппарат над домом, и он долго так движется. Поняла, что это дрон. Через 10 минут пролетел еще один, потом еще один, через 15 минут еще один, который я уже увидела. Летели над нашим домом, через двор и дальше в сторону центра города. В общем, направление, если проследить. И после этого, уже после того, как они пролетели, уже были слышны взрывы где-то очень далеко. Возможно, их сбивали где-то вдалеке. Возможно, на подлетах.
12: Насколько все переполошились в 4-5 утра?
2: Ну, я переполошилась, потому что у меня чувствительный сон, и я от таких звуков обычно просыпаюсь. Что важно сказать, что у нас обычно их не было слышно. Вот с самого 22-го года ни разу мы не слышали, чтобы у нас дроны тут летали и не видели их. А по поводу интернета, сам интернет работал, но насчет мобильного не могу
12: сказать. Да, но это был Wi-Fi, да, у тебя. А по поводу оповещения, ты прочитала в телеграм-канале у мэра.
2: Сразу,
12: а вот
2: да,
12: какого-то особого оповещения, там, пуш-уведомления, ничего такого не было?
2: Я не проверяла. Я просто сразу же полезла смотреть новости, посмотрела, что канал Собянина сообщает о том, что сейчас работает ПВО, что столько-то дронов сбили на подлетах.
7: Диана Чебанова, «Бизнес-ФМ». В Истринском округе из-за атаки БПЛА была повреждена контактная сеть на железнодорожном перегоне у станции Устиновка. Спустя час движение электропоездов восстановили. В Химках на день закрыли ТЦ «Мега». Представители торгового центра объяснили это техническими причинами. В Зеленограде сегодня на весь день закрыт торговый центр «Зеленопарка» и «Лимана-Про». Это сообщили охранники торгового комплекса. Вот что о ситуации в городе нам рассказала жительница Зеленограда Светлана.
3: Мы услышали взрывы, звуки взрывов, понимали, что работает система ПВО. Очень много было звуков беспилотных летательных аппаратов. Получается, что они летели группами, летели в разные стороны абсолютно, пролетали мимо домов. Ну и, соответственно, также работала активная система ПВО. Мы слышали с разных сторон, то есть как были сбития, как взрывались. Все похватали детей и в ванне проводили 1.5-2 часа, пока более-менее не стало на улицах.
12: Если мы сравним с предыдущими атаками, вот сейчас что-то принципиально другое было?
3: Да, жужжат бесконечно. Ощущение, знаете, вот как газонокосилки работают, только их много. Также очень много слышно взрывов. Трясся хрусталь, люстры, окна ходили, мы слышали эти вибрации по домам.
12: Состояние сейчас. Все ли работает в городе? Не перекрывается ли мобильный интернет?
3: В городе работает все в привычном режиме. Для воскресенья достаточно мало людей на улице. Ездят скорые, много пожарных. дорогах, Росгвардия на дорогах. Часть дорог перекрыта.
7: Светлана, жительница Зеленограда. Во время атаки БПЛА обломки упали прямо на территории московского аэропорта. Как сообщили в Шереметьево, обломки дрона находятся на безопасном расстоянии от зоны обслуживания пассажиров и воздушных судов. Пострадавших и разрушений в районе аэропорта нет. На месте работают оперативные службы. По заверению аэропорта, ситуация в пассажирских терминалах сейчас спокойная. Очевидцы сообщили Бизнес-ФМ, что в зоне международного вылета ажиотажа и паники нет. Аэрофлот раздает воду пассажирам, но на регистрации очереди больше, чем обычно, а людей много как в кафе в общей зоне, так и в бизнес-залах. Об обстановке в аэропорту говорит москвичка Дарья. Ее вылет в Калининград был сегодня задержан на 2 часа.
5: В Шереметьево сейчас все спокойно. Я бы не сказала, что людей больше, чем обычно. Я лечу в Калининград аэрофлотом. И, судя по табло, запускать людей на посадку начали вот буквально в 9:30 где-то. То есть первые рейсы полетели в Краснодар-Сочи, которые были задержаны еще с утра. Место, чтобы посидеть, пока что осталось очень мало. Хотя не сказать, что здесь какая-то прям толпа.
7: Москвичка Дарья об обстановке в Шереметьево. Минтранс передает, что из-за вводимых ограничений ночью на запасные аэродромы ушел 51 самолет, а 32 рейса в московских аэропортах задерживаются более чем на 2 часа. В настоящее время Шереметьево, Внуково, Домодедово и Жуковский принимают и отправляют рейсы. В Шереметьево нет пострадавших и разрушений, значит, система ПВО и план «Ковер» сработали хорошо, говорит военный эксперт, редактор журнала «Новый оборонный заказ» Дмитрий Корнев.
8: Когда обломки беспилотника упали, они могут содержать в себе взрывчатые вещества. Плюс они могут содержать взрыватель. Любое беспокойство боевой части беспилотника может привести к детонации, к взрыву. И, возможно, возгорание как в момент падения, так и, ну, на самом деле, через некоторое время после возникновения какой-то искры необходима обработка этого места специалистами. Безусловно, ну, скажем так, гражданскому и необученному персоналу трогать такие вещи недопустимо.
12: Что касается отработки системами ПВО, они в особенной степени должны аэропорты охранять?
8: Если не пострадал ни один гражданский самолет, то план «Ковер» сработал эффективно, абсолютно, на 100%. Задача плана «Ковер», в общем-то, не допустить поражения самолетов, бортов гражданской авиации. Но противник нашел способы обхода основных узлов противовоздушной обороны. Ну и нам надо помнить всегда одну очень простую вещь, что 100% противовоздушной обороны не бывает. Но Москва и московский регион удавалось обеспечить почти 100% поражения всех беспилотников. За счет, собственно, эшелонирования противовоздушной обороны, комплексирования в том смысле, что разного рода комплексы друг друга прикрывают.
7: Дмитрий Корнев, военный эксперт, с ним и с очевидцами сегодняшнего авианалета дронов на Москву и область беседовал продюсер Бизнес-ФМ Рамиль Киселев. Российский МИД назвал сегодняшнюю атаку дронов на столичный регион массовым терактом Украины и заявил, что объекты нападения были исключительно мирные, люди, многоквартирные и частные дома, и что за финансированием действий Украины стоят страны ЕС. Всемирная организация здравоохранения объявила режим чрезвычайной ситуации международного значения из-за вспышки Эболы в Демократической Республике Конго и Уганде. В организации подчеркивают, это эпидемия, но пока не пандемия. В Конго уже умерли 88 человек, предположительно инфицированных вариантом вируса Бунди-Буджо. Всего зарегистрировано 336 подозрительных случаев, однако реальные цифры могут быть значительно выше, предупредила ВОЗ. В организации отметили, что в отличие от самого распространенного штамма Эбола-Заир, против Бунди-Буджо пока не существует одобренных вакцин и специфической терапии. В Роспотребнадзоре заявили, что риска распространения лихорадки в России сейчас нет, говорит вирусолог, доктор медицинских наук, профессор, главный научный сотрудник Центра Гамалеи Анатолий Альтштейн.
9: Эбола – болезнь, которая вызывается вирусом, относящимся к филовирусам. Насколько этот штамм, который сейчас вызвал Эболу, отличается от исходного штамма, особенно в антигенном отношении, полной ясности нет. Это будет ясно, наверное, в ближайшее время. Но вполне вероятно, что вакцины, которые раньше были созданы против Эболы, в том числе российская вакцина Центра имени Гамалеи, вполне могут здесь сработать. И это, собственно, быстро можно выяснить с помощью реакции нейтрализации по способности антител, которые вызываются этой вакциной, нейтрализовать этот вариант вируса. Очень вероятно, что здесь может не быть каких-то особых сложностей, но это нуждается, конечно, в научных исследованиях, которые можно быстро сделать. Вакцина у нас в России была разработана в 2014 году. В 2015 году она поступила в Африку, но поскольку эпидемия тогда в 2015 году быстро затухала, испытать ее серьезно не удалось. Она дала очень хорошие результаты в опытах на обезьянах.
6: Какова вообще реальная летальность? Власти Конго называют цифру до 50%. Это много или сопоставимо с другими штаммами?
9: 50% примерно так, как это было в 2014-2015 годах, когда там была большая эпидемия, когда заболело больше 20 тысяч человек. Десятки случаев было переноса этого заболевания в страны Западной Европы, Соединенные Штаты. Пока не вижу каких-то серьезных отличий. То, что происходит сейчас, это вполне возможно повторение того, что было в той эпидемии. Распространение болезни, контактный путь. Обычаи, которые есть в этих африканских странах, включают довольно тесное общение с больным и с телами умерших людей. Целовать, например, покойника – это принятое дело, а именно это главный путь заражения. Оно в меньшей степени распространяется респираторным путем, хотя это тоже, конечно, не исключено. Именно вот такой контактный путь, когда человека трогают руками, а потом это попадает все в нос, в рот. Я думаю, что у нас не может быть такого распространения этого заболевания, как это происходит в африканских странах. Должны быть приняты меры, чтобы это заболевание не было распространено по миру. Поездки в Конго, в Уганду было бы целесообразно отменять, если нет какой-то очень большой необходимости. Кроме того, нужно, поскольку вакцины разработаны, их, по-видимому, скорее всего, есть запас вакцин, или сейчас будет быстро организовано производство сделанных вакцин. Если так необходимо туда ехать, то нужно вакцинироваться.
7: Анатолий Альтштейн, вирусолог. Бунди-Буджуа – это один из видов эбола-вируса, впервые идентифицированный после вспышки в районе Бунди-Буджуа в Уганде в 2007 году. Тогда были выявлены 131 случай заболевания и 42 случая смерти. Это 17-я вспышка эболы в Конго с 1976 года.
24: Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса. Тех, что только на Бизнес FM. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Бизнес FM русскими буквами или BFM любыми. Вы знаете, как это написать.
10: «Спорт и деньги» с Кириллом Гомельским.
11: Плей-офф – это тот отрезок сезона, когда звезды должны блистать еще ярче и тащить команду за собой. Но они тоже люди, и их игра

0: Джейлен Браун старался. Он набрал 33 очка за 40 минут игрового времени, но в одиночку ему не справиться. Особенно, когда скамейка не помогла. Выходившие на замену Джордан Уолш и Уго Гонзалес тоже остались с бубликом в графе «набранные очки». Обидно, конечно, доведя серию до седьмого матча, проиграть вот так. Но зато во втором раунде нас ждет возвращение классического противостояния Нью-Йорка и Филадельфии.
1: Спорт и деньги на Business FM. Погода в Москве.
2: В столице по-прежнему плюс 28, облачно с прояснениями. Прогноз по дождю сместился на 8 вечера. Ну, судя по прогнозам синоптиков, идти он будет всего час. Завтра в городе также жарко и, возможно, даже будет побит сегодняшний рекорд. В 17:15 в Москве вы слушаете Business FM. Горожане осаждают московский зоопарк. Каждый день с начала мая, особенно в выходные, на входе в зоопарк гигантская очередь родителей с детьми и даже малышами в колясках. Давки нет, но порой толпа стоит в два ряда, а люди просят покараулить место. И дело не в солнечной погоде, а в акции «Ранняя пташка», которая действует до конца месяца и дает бесплатный проход с 7:30 до 9 утра. Для тех, кто не успел, билет на вход в московский зоопарк стоит 1700 рублей для взрослых. Для детей он бесплатен. На фото, которое есть и в наших каналах в Макс и в Телеграме, очень к главному входу заворачивают за угол на Красную Пресню. Ненамного меньше людей в это время и на новый вход у метро «Баррикадное». Единственный лайфхак – вход через детский зоопарк со стороны Садового кольца, рассказывает моя коллега, обозреватель Наталья Воробьева.
3: Я сходила в зоопарк в рамках акции «Ранняя пташка» в начале мая, 5 числа. Это был вторник. Зашла где-то без 10:09 со стороны Садового кольца. Зашла совершенно свободно, но внутри зоопарка было достаточно много народу. Некоторые родители с детьми уже шли на выход. В павильонах было достаточно много посетителей. Однако есть территории, где билет все-таки пришлось бы купить. Так нас не пустили в парк с альпаками. Там взрослый билет стоит 700 рублей, детский 500. И еще за 200 рублей можно купить корм. Придя домой, в соцсетях я увидела публикации с огромными очередями у главного входа и такие же бесконечные со стороны метро «Баррикадное». Ссылки мне прислала подруга, которая отказалась идти, со словами: «Какие мы молодцы, что не пошли».
2: Наталья Воробьева, Business FM. Насколько удачна такая акция с учетом того, что основные посетители зоопарка – это семьи с маленькими детьми, которым хотят показать, например, панду Катюшу, говорит сооснователь телеграм-канала «Психодейли» Филипп Миронов.
4: Маркетинговые мотивы администрации зоопарка понять можно, когда хорошая погода, и мне бы тоже хотелось бы увидеть зоопарк без людей. И с утра я достаточно рано просыпаюсь, но видите, эти мотивы привели к обратному столпотворению и к адскому спросу, который не спрогнозировала администрация. Получилась такая низкомедвежья услуга. Тем летом в Москве уже виден ажиотаж на все. То есть есть ощущение, что людям просто страшно не хватает впечатлений. После 22 года не то чтобы умер, но сильно сократился зарубежный туризм. Россия вся изведана, по крайней мере, в какой-то достигаемой части москвичами. И есть ощущение, что просто москвичи, как бешеные, дикие троглодиты из какого-то комедийного фильма, набрасываются на открытие новых булочных, на какие-то бесконечные акции, которые устраивают городская администрация, руководствуясь, конечно, благими намерениями. Ажиотаж нужно учиться контролировать, наверное. Вот у меня мы открыли буквально в эту пятницу кинотеатр под открытым небом на речном вокзале и тоже бесплатно фото, разумеется, выпустили билеты, которые разлетелись просто мгновенно. Москвичей, с одной стороны, приучили за последние 10 лет к классным городским событиям, но вот сейчас предложение не удовлетворяет спрос. Да, за людей обидно, люди как бы не виноваты, но опять-таки я понимаю логику и мотивы людей, которые придумали и провели эту акцию. В Москве просто стало больше людей с активной жизненной позицией, которые вписываются во все мероприятия, и мероприятий просто стало не хватать. Очень многие люди объединяются в какие-то сообщества, что, не знаю, соцземы какие-то новые появились. Какие-то кафе, например, не справляются с потоком людей, которые на велосипедах к ним приезжают, кофе пытаются попить, очереди везде. Мне кажется, что этого будет больше, и вся Москва превращается в такие бесконечные патрики, только с очередями. И этот дух, условно говоря, Москвы 18-го года и чемпионата мира просто как-то заварился в собственном соку и, конечно, привел к таким неожиданным и не очень приятным последствиям, типа вот этой очереди зоопарк.

0: Филипп Миронов, телеграм-канал «Психодейли». Мы отправили запрос в московский зоопарк. Как там оценивают итоги своей акции? Ответ пока не получен. Черная клубника, стеклянная смородина и синяя роза. Как нейросети обманывают дачников и почему не стоит покупать саженцы с необычными картинками на маркетплейсах? Наталья Воробьева подробнее.
1: Весна – горячая пора для садоводов и мошенников на маркетплейсах. На Озоне и Wildberries черно-белые и угольного цвета розы, а также идеально черная клубника. Все по цене менее 350 рублей. Специалисты говорят, что сорта роз черного цвета нет. При внимательном рассмотрении они темно-бордовые или темно-красные, а не угольные. И уж точно не черно-белые. Также на онлайн-площадках в несметном количестве представлены голубые розы. Это фейк. В природе их не существует, потому что у роз нет гена синего цвета. То, что выдают за голубую розу, либо покрашенные белые, либо сиреневые оттенки. Растения-фантомы продают давно. Раньше их рисовали в фотошопе, теперь используют нейросети. И даже бывалые садоводы попадаются. Моя коллега Наталья Космачева не исключение.
2: Опытный садовод, конечно, понимает, что либо это просто разводка, либо сорт южный, который у нас не даст никакого цветения и плодоношения. Тем не менее, однажды я все-таки купилась на несуществующее растение, будучи в Голландии, увидела луковицы голубых тюльпанов, учитывая, что Голландия – это родина тюльпанов, повелась и купила. Отцветание очень красиво, махровыми оказались, но ярко-красного традиционного подмосковного цвета.
1: Маркетплейс доверяет продавцам, но и проверяет их. Они чистоплотных селлеров блокируют, говорит представитель объединенной компании Wildberries Rus Дмитрий Борщевский.
3: Случаи, когда к нам поступают обращения или мы сами выявляем в процессе мониторинга подозрительные карточки товара, то мы инициативно проводим внутренние проверки и также самостоятельно сверяемся с реестром, который содержит утвержденный перечень семян, допущенных к реализации на рынке. В случае, если подтверждаются факты введения в заблуждение потребителя, то Marketplace блокирует карточки недобросовестных продавцов, которые нарушают оферту. Указанные карточки товаров были созданы недавно и уже обнаружены и блокируются email-моделями компании.
1: Покупать растения нужно только в проверенных магазинах, садовых центрах и сертифицированных питомниках, которые отвечают за свой товар и дорожат репутацией. Все, что продается на рынке или на маркетплейсах – лотерейный билет, говорит президент Ассоциации садоводов России, доктор сельхознаук Игорь Муханин.
4: У нас свой питомник, своя земля, свое оборудование, свои люди. Если они приехали купить, ты знаешь, к кому обратиться. Если что-то не то, ты приедешь, куда мы денемся? Рискуют, пускай рискуют. Дураков всегда надо учить. Земляничное дерево, карликовые груши. Тут тебе говорят, на рынок идешь, и для тебя лотерейный билет. Что ты спросишь, что тебе дадут, якобы. А если хотят посадить, вот и сажайте стеклянную смородину, прозрачную голубику.
5: При покупке по семенам человек не может это, наверное, отличить.
4: Вам и сухую икру черную продадут за место семян. Как ты сортовые особенности определишь по семенам?
1: И все же, как избежать покупки нарисованного растения, если вы не ботаник? Есть простые признаки. У фейка идеальная картинка с размытым фоном и глянцевыми плодами. Настоящий питомник всегда показывает растение в горшке, в земле, в разную погоду. Если в карточке нет названия сорта, зато написано, что это новинка, морозостойкость до минус 30 и не требует ухода, скорее всего, это обман. И, конечно, следует обращать внимание на отзывы. Если никто не показал само растение, а только хвалит доставку, не верьте. Пока растение зацветет, магазин уже закроют и переименуют. Наталья Воробьева, Анна Моргунова, Бизнес ФМ.
0: Болельщики в ожидании матча заключительного 30-го тура российской премьер-лиги. Все встречи тура начнутся сегодня в 18:00 по московскому времени. За чемпионство продолжают вести борьбу только два клуба – «Зенит» и «Краснодар». О шансах команд – спортивный обозреватель «Бизнес ФМ».
6: Футбол с Григорием Гуреевым.
7: Санкт-Петербург готовится к чемпионству. Шансы «Зенита», безусловно, перед последним туром выше. Команде Сергея Симака достаточно будет сыграть в ничью с Ростовом на выезде, которому вроде как уже ничего в чемпионате не нужно. Сейчас у «Зенита» 65 очков, у «Краснодара» 63. Быки принимают Оренбург. Если «Зенит» сыграет в ничью, а подопечные Мурада Мусаева победят, то у соперников будет по 66. И тут вступает правило регламента. В случае равенства очков выше будет та команда, у которой преимущество по результатам лидера. публичных встреч. Здесь мяч тоже на стороне «Зенита». В этом сезоне подопечные Сергея Симака победили «Краснодар» со счетом 2-0 в первом круге и сыграли в ничью 1-1 во втором. Трехкратный чемпион России в составе «Зенита» и лучший бомбардир в истории клуба Александр Киржаков в разговоре с «Бизнес ФМ» выразил уверенность, что проблем у сине-бело-голубых не возникнет, и они сделают ставку на атаку.
8: Я думаю, точно «Зенит» будет играть в тот футбол, который играл в предыдущем матче. На мой взгляд, этого будет достаточно в матче с Ростовом. Ростов вообще не мотивирован никак. Абсолютно. Они уже выполнили все турнирные задачи свои, спаслись, сохранили место в премьер-лиге. К сожалению, у Ростова такие задачи последние годы, потому что и команда, и город заслуживают большего, на мой взгляд. «Зениту» достаточно не проиграть, поэтому я думаю, что «Зенит» выполнит поставленную задачу.
7: Ростов занимает 10-е место и сохранит его по итогам чемпионата при любых раскладах. Но главный редактор питерской газеты «Спорт день за днем» Иван Житков по-прежнему не спешит считать вопрос золотыми медалями решенным. По его мнению, Ростов может создать неожиданные проблемы и даже победить «Зенит».
9: Команда после ухода Валерия Карпина, она не только не стала хуже, она стала злее, конкретнее, концентрированнее, выдала несколько хороших матчей, добрала несколько важных очков у тех, кто в них очень сильно нуждался. Поэтому теоретически можно предположить, что у «Зенита» возникнут проблемы. Но кто мог себе представить, что «Зенит» проиграет в Оренбурге? Тем не менее, это случилось. Команда иногда бежит впереди паровоза. Есть такое свойство у «Зенита» – ослабляться заранее. Да, я очень не люблю такие штамповые высказывания, что кто-то там расслабился, недонастроился. Но, к сожалению, это случается, и это очень характерно для команды Сергея Симака нынешнего сезона. Даже в матче с Сочи, как мы видели, было крайне непросто. Другое дело, я очень сильно удивлюсь, если это случится, если «Зенит» просто позволит этому случиться. Но тогда просто получается, что команда никаким образом не заслуживает чемпионства в этом году. Конечно, шансы «Зенита» ближе, выше на победу, но бывает всякое, немножко подождем.
7: «Зенит» может выиграть свой 11-й чемпионат России по футболу и стать единоличным лидером по этому показателю. На данный момент у петербургского клуба и у московского «Спартака» по 10 побед в турнире. Что касается «Краснодара», то команда Мусаева сделала почти невозможную мечту о втором подряд золоте РПЛ. Чемпионство было очень близко, но поражение от «Динамо» в предпоследнем туре все осложнило. Теперь нужно, чтобы «Зенит» проиграл, но это крайне неочевидный сценарий. За бронзу ведут борьбу «Локомотив» и «Спартак». Железнодорожники опережают конкурента на 2 очка и сыграют в дерби с ЦСКА, а красно-белые в гостях с махачкалинским «Динамо», которое решает вопрос сохранения места в РПЛ. В лучшем случае команде Вадима Евсеева предстоят стыковые матчи. В худшем – прямой вылет. Это случится в случае поражения от «Спартака» и победы «Пари НН» в Казани над «Рубином». Место «Динамо» в стыках в таком случае займет нижегородский клуб. Григорий Гуреев, «Бизнес ФМ».
6: Реклама.
10: Где работает крупный бизнес? В Яндекс.360. Это сервисы для коммуникации и совместной работы, с которыми ваши данные под защитой. Реклама. ООО «Яндекс.360 для бизнеса». ОГРН 125-770-015-566-8. Москва, улица Тимура Фрунзе, 11. 0+.
6: Телефон рекламной службы «Бизнес ФМ» в Нижнем Новгороде. 280-82-42. Имя нарицательное. Истории привычных названий на «Бизнес ФМ». В 1900 году в Германии в Дортмундском конструкторском бюро фирмы «Санитас» создали бытовое устройство для сушки волос. Оно было похоже на консервную банку с металлической трубкой и деревянной ручкой. Внутри небольшой двигатель, выдувающий горячий воздух через трубу. Его назвали «фен», что означает «теплый альпийский ветер». Сушить им волосы было трудно и опасно. Весил фен 2 килограмма. Пользовались им только на расстоянии вытянутой руки. Температура выдуваемого воздуха составляла примерно 90 градусов Цельсия, и волосы можно было запросто сжечь. Стоил фен дорого – 39 марок, в то время как для посещения самой роскошной парикмахерской требовалось не более 2 марок. Тем не менее, первую партию фенов в 2500 штук раскупили за несколько недель. В толковом словаре немецкого языка уже с 1930-х годов слово «фен» стало иметь 2 значения – и «альпийский ветер», и «бытовой прибор». Имя нарицательное на «Бизнес ФМ». «Бизнес ФМ». Новости. Коротко.
11: В Москве 17:28, студия Вероника Романова. Из-за крупного пожара под эстакадой в районе станции метро Черкизовская произошло провисание первого пролета моста Северо-Восточной Хорды. Личный состав пожарной охраны отвели на безопасное расстояние. Пока непонятно, есть ли риск обрушения. Прокуратура организовала проверку. Ранее сообщалось, что на участке Северо-Восточной Хорды перекрыли автомобильное движение в обе стороны. Причиной стал пожар под эстакадой. Он происходит на стройплощадке на улице Амурская. Сначала загорелся строительный мусор, затем огонь перешел на склад стройматериалов. С начала войны в Иране из-за роста цен на энергоносители американцы потратили на бензин и дизельное топливо на 45 миллиардов долларов больше, чем годом ранее. Это пишет Wall Street Journal. В публикации говорится, что рост цен на энергоносители особенно сильно бьет по американцам с низкими и средними доходами и усиливает неравенство в обществе. Президент США Дональд Трамп ранее заявлял, что энергетический кризис выгоден стране, так как США являются экспортером энергоносителей. OpenAI и правительство Мальты анонсировали совместную программу, в рамках которой каждый житель страны может получить годовую подписку ChatGPT+ бесплатно, но при одном условии. Нужно пройти специальный курс по искусственному интеллекту. Он разработан университетом Мальты, рассчитан на широкую аудиторию. Будут объяснять, что такое ИИ, что он умеет, чего нет, как использовать его. Первый этап стартует в мае. Постепенно программа распространится и на граждан Мальты, живущих за рубежом. В OpenAI называют это шагом к тому, чтобы сделать ИИ глобальной утилитой, такой же базовой технологии, как электричество. Хоккеисты «Акбарса» вновь сравняли счет в финальной серии Кубка Гагарина с ярославским «Локомотивом». В четвертом матче, который проходил в Казани, хозяева выиграли 2-1. В серии, которая длится до 4 побед, теперь равновесие 2-2. Пятая игра пройдет в Ярославле 19 мая. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
6: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
0: 17:30 в Москве, в студии Ольга Кокорекина. Здравствуйте. Кир Стармер, кажется, все же уйдет, пишет Daily Mail со ссылкой на окружение британского премьера. После провала лейбористов на местных выборах часть однопартийцев потребовала отставки Стармера. Один из вероятных преемников – мэр Манчестера Энди Бернам, для которого придумали хлесткий лозунг «Я вытащу Стармера с Даунинг-стрит». Русский след на Евровидении. Победительница конкурса, болгарская певица Дара, выиграла его с композицией, написанной командой Филиппа Киркорова. Ее выступление с песней о том, что невозможное возможно и мечты непременно сбываются, признали лучшие и профессиональное жюри, и зрители. Массовое помешательство вокруг новинки знаменитых часовых заводов Swatch и Audemars Piguet. Чтобы приобрести выпущенные ими незатейливые карманные часики, люди выстраиваются в очереди и даже дерутся. Магазины начали отменять продажи. Чем вызван такой ажиотаж? Все подробности в эфире Business FM. Премьер-министр Великобритании Кир Стармер решил покинуть пост по собственному желанию, пишет Daily Mail со ссылкой на источники в правительстве. Кир понимает политическую реальность, он хочет уйти достойно и на своих условиях, сказал один из собеседников. Сроки пока не ясны. Часть соратников советует Стармеру не торопиться и дождаться дополнительных выборов в округе Мейкерфилд 18 июня. Экс-глава его аппарата Морган Максуи не считает, что у премьера есть шансы на победу. Но другие источники уверены, что ждать слишком рискованно. Если Стармер затянет, а потом все равно уйдет, это будет выглядеть как его личное унижение. Особенно, если его место займет мэр Манчестера Энди Бернам, тот самый, которого ранее блокировал Национальный исполнительный комитет лейбористов, где сильны позиции сторонников Стармера, комментирует гендиректор исследовательской компании Europe Insight Андрей Куликов.
12: Это только одно сообщение. Ну, если допустить, что действительно такой разговор был, то, я думаю, и другие бы издания написали. Мне кажется, в данном случае несколько преждевременно уже списывать Стармера и говорить, что он согласился уйти. Сам Стармер говорил, что он уходить не хочет. И он намерен приложить все силы, чтобы удержаться на своем посту и изменить негативную тенденцию, как-то перетрясти правительство и в результате удержаться власти. Поэтому мне кажется, что сейчас ситуация скорее по-прежнему такая же неопределенная, какой она и была в контексте местных выборов в начале мая. Есть, конечно, сильное настроение в партии в пользу его ухода, но пока не видно, что Стармер действительно готов уступать. Поэтому мне кажется, что лучшее сейчас решение – это дождаться каких-то официальных заявлений на этот счет. Мне кажется, что если бы действительно был серьезный правительственный и партийный кризис, то мы бы увидели гораздо больше отставок, в том числе переход депутатов в другие партии или угроза такого перехода, демонстративные отставки министров. Возможно, как раз такие настроения присутствуют, но их не видно. И это несколько настораживает, мне кажется, на данный момент. Тут еще важный фактор, что лейбористы в целом не заинтересованы сейчас в какой-то смене лидера, провоцировать нестабильность, неопределенность, несколько месяцев этого лидера выбирать, но при этом сильного однозначного кандидата нет. В общем-то, Стармер такую карту и разыгрывает, показывая, что достойной однозначной альтернативы ему нет. Поэтому тут возможны различные сюрпризы, как в ту, так и в другую сторону.
0: Андрей Куликов, компания Europe Insight. В Британии в соцсетях много мемов о том, что Кир Стармер не хочет уходить, но его все равно вытеснит. Если не оппозиция, то свои же однопартийцы, говорит руководитель консалтингового агентства по недвижимости Лонград, житель Лондона Дмитрий Закиров.
13: В Англии достаточно много мемов смешных, используя искусственный интеллект. Народ глумится над его нежеланием покинуть офис. Но все идет к тому, что если не оппозиция, то его однопартийцы вытеснят. Но главная проблема, что на его пост нету претендентов, в которые верили бы как оппозиция, так и его однопартийцы. Единственный кандидат – это Энди Бёрнам. Достаточно закоренелый политик и член лейбористской партии. Он пытался стать премьер-министром, но тогда он проиграл, а Кир Стармер прикрывается фиаско, которое было при правлении Тори, консерваторов, когда премьер-министры менялись как перчатки. Он говорит, что я такого не допущу, я на себя взял обязанность управлять страной, и вот я такой молодец, я свое обещание выполню. На настоящий момент лейбористы проигрываются просто катастрофически. Чтобы Энди Бёрнам стал конкурентом Киру Стармеру, ему нужно быть в парламенте. В парламенте сейчас не находится. Все зависит от результатов by-election, это внеочередные выборы, которые пройдут в одном из округов. Но это не гарантирует победу в этом округе, чтобы стать, во-первых, членом парламента, и потом уже, чтобы он смог создать конкуренцию правящему премьер-министру.
14: Энди Бёрнам, если он потенциально станет премьером, что от него можно ждать? Какие у него отличия от Стармера?
13: С моей точки зрения, никаких. Такой уж точно балабол. Он чем знаменит? Тем, что он молодой, энергичный, и достаточно прогрессивный и в какой-то степени радикальный. Самый хайлайт его карьеры — это то, что он стал мэром Манчестера. Когда он стал мэром Манчестера, он тоже там кучу всего наобещал. Трек-рекорд, то есть предыдущие истории его управления, в том числе Манчестером, дают какую-то надежду лейбористам, что не все еще потеряно, что они смогут как-то там возродить былые позиции лейбористов, которые сейчас убило правительство во главе с Киром Стармером, судя по последним выборам местным.
0: Дмитрий Закиров, житель Лондона. Лейбористская партия разгромно проиграла местные выборы, прошедшие в Великобритании 7 мая. После этого встал вопрос об отставке премьера. На этой неделе четверо министров уже подали в отставку и призвали Стармера последовать их премьеру. За его уход параллельно высказались более 80 парламентариев. Сам Стармер ранее говорил, что не подаст в отставку, обосновав это тем, что борьба за лидерство погрузит правительство в хаос. Блумберг напоминает, Стармер пришел к власти с обещанием вернуть стабильность после череды кризисов при консерваторах. Но менее чем за 2 года он сам оказался в эпицентре политического шторма. Евровидение впервые в истории выиграла Болгария. Певица Дара выступила с песней «Бангаранга» и набрала 516 баллов. Она выиграла как по голосам жюри, так и по результатам голосования телезрителей. Хотя еще вчера главным фаворитом считался финский дуэт. Букмекеры считали, что финны попадут в первую тройку с вероятностью в 50%. Однако Финляндия в итоге заняла лишь 6-е место. В интервью BBC Дара говорила, что ее конкурсная песня «Бангаранга» — это про настрой на то, что все возможно и все будет хорошо. Вот фрагмент этого хита. В выиграть Дарье помог Филипп Киркоров, сам уроженец Болгарии. Он заявил, что к нему за помощью обратилось болгарское телевидение, и его команда подключилась. На тот момент, по словам Киркорова, у Дары была лишь одна проблема – не было хита. В итоге песню ей написал греческий композитор Кантополос. Он же написал в свое время и обе песни для Сергея Лазарева на Евровидении. Киркоров не раскрывал этого до окончания конкурса, так как понимал, что с учетом антироссийских санкций только навредит артистке. Про участие российско-греческой команды говорит известный промоутер греческих поп-исполнителей в России Андрей Шаврин.
15: Евровидение, прежде всего, это соревнование команд композиторов, продюсеров прошлым летом. Греческие продюсеры, в том числе один из известных в России Палос Манолис, который участник Playman, приезжали в Болгарию, и был организован некий летний лагерь для артистов. Результатом этого, в том числе, стала и эта участница от Евровидения, Дара, и Димитрис Кандополос, как поп-титан, помог команде прийти к победе. Мы помним, что он помог как раз Диме Билану выиграть первое место. И работал со всеми нашими артистами, с кем Киркоров работал на тот момент. Можно сказать, что вот этот вот Dream Team разделился в этот раз между Грецией и Болгарией, потому что режиссер-постановщик Фокис Евангелиас, который работал со всеми нашими российскими артистами, в этот году работал с греком Акелосом. И надо сказать, что они решили крутяшным образом грека изложить критику потребительского бума и той молодежи, которая выросла в период греческого кризиса. К сожалению, публика это не прочитала.
16: Про Болгарию, почему она выстрелила?
15: Димитрис знает, когда, на какой год, какого артиста ставить, чтобы получить первое место. И для него это, по сути, такие Олимпийские игры.
0: Андрей Шаврин, промоутер. Юбилейный 70-й сезон Евровидения прошел под большим политическим давлением и самым масштабным бойкотом за свою историю. В Вене были массовые пропалестинские протесты, в том числе в день финала. В этот раз Израиль снова занял второе место. Его представлял Ноам Битан с романтической поп-балладой «Мишель». Он набрал 343 балла и в отдельные этапы голосования вырывался на первое место. Третье место досталось Александре Кипетенску из Румынии. Итоги Евровидения комментирует музыкальный критик Владимир Завьялов.
17: Победа Болгарии достаточно неожиданная за очень долгий год. В случае с Болгарией сыграла, во-первых, вот эта вот фраза-крючок Бангаранга. Второй момент – это очень удачное такое сплетение балканских мотивов и современных мелодий. И третье, мне кажется, самое важное – это то, что само выступление вышло за какие-то параметры классические, за того, как выглядят обычно живые выступления.
16: Перейдем к Израилю, вновь второе место.
17: Политическая конъюнктура скорее сыграла вопреки, чем благодаря. Израильская песня была достаточно сильной. Сильный голосистый номер. Вокруг Израиля было, ну, очень много шума. Мне кажется, что и в плюс вот этот шум вокруг Израиля тоже сыграл, потому что многие люди просто услышали раньше эту песню, потому что им захотелось узнать, что это за артист, что он спел, и таким образом просто он получил свои, скажем так, медийный охват.
16: Румыния, 22-летняя Александра Капитанеску с песней «Чок ми». На 13-м месте была предварительно, но телезрители дали ей 232 балла.
17: Очень сильный номер. На Евровидении есть такая вещь. Это не соревнование песен в чистом виде. Это конкурс выступлений. И поэтому у Румынии это получилось сделать. Чего, кстати, на мой взгляд, не совсем получилось у Финляндии. Мне кажется, не хватило какого-то финального рывка. Все ключевые козыри они потратили на полуфинал.
16: Об общем духе финала Евровидения.
17: Понятное дело, что это Евровидение, оно стало с отрывом самым скандальным за многие годы. Если говорить о каких-то позитивных сторонах, мне в целом очень нравится тенденция, что на Евровидении стало очень много песен на своих языках. Конкурсанты из Сербии пели на сербском, австрийцы на немецком. Итальянец, например, вообще пел не только на итальянском, но еще на неаполитанском диалекте. Это раскрывает локальную идентичность. В этом, как мне кажется, и есть первоначальная логика Евровидения.
0: Владимир Завьялов, музыкальный критик, с ним беседовал продюсер «Бизнес-ФМ» Рамиль Киселев. Меньше всего баллов в этот раз набрала Великобритания, всего один от национального жюри Украины. Впрочем, в 2021 году ее результат вообще был нулевым. Хозяйка конкурса «Австрия» в этот раз получила 6 баллов.
18: Реклама. Барин, ты много работал и заслужил настоящий мужской отдых. Барин Клаб – место для мужчин, которые достойны истинной красоты. Нижневолжская набережная, 17/2. Барин будет доволен. 18+.
6: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде 280-82-42. Пока звучит этот текст, в метрополитены мира спустятся 20 тысяч человек. Успеть за 10 секунд на Business FM. Продолжительность жизни.
19: 100 лет назад аллергия была редкостью. Сегодня от ее проявлений страдает каждый третий житель развитых стран. И дело не в мутациях. Гены не меняются так быстро. Что же пошло не так?
6: Журналист Алена Копылова.
19: Иммунная система не рождается настроенной. Она обучается. В первые годы жизни через контакт с микробами, паразитами, пылью, животными, растениями и землей. Именно этот контакт учит ее отличать настоящую угрозу от безобидного вещества. Если обучения не было, система начинает ошибаться. Атакует пыльцу, арахис, кошачью шерсть, то, что не представляет никакой опасности. Эту идею сформулировал британский эпидемиолог Дэвид Страчан еще в конце прошлого века и назвал ее гигиенической гипотезой. Суть проста. По мере того, как общество становилось все более чистым, контакт с полезными микробами в детстве уменьшался, и иммунная система стала гиперчувствительной к безвредным аллергенам. С тех пор гипотеза эволюционировала. Сегодня ее называют гипотезой микробиома. Дело не в гигиене как таковой, а в том, что антибиотики, городская среда, изменение рациона и снижение контакта с природой радикально изменили состав микрофлоры кишечника. Например, использование антибиотиков в первый год жизни напрямую связано с более высоким риском астмы и аллергических заболеваний. Микробиом закладывается в раннем детстве, и именно тогда определяется, как иммунная система будет реагировать на мир. Исследователи предлагают защищаться от патогенов, но позволять полезным микробам распространяться. Пробиотики, ферментированные продукты, контакт с природой в раннем детстве изучаются как инструменты профилактики.
6: Продолжительность жизни на Business FM.
0: 17:45 в Москве. Вы слушаете Business FM. Ни товара, ни денег.
6: Итоги недели.
0: В нашу редакцию обратился еще один предприниматель с историей про невыполненный контракт со стороны госзаказчика. Его случай выделяется. Ему не только не заплатили, но и отказываются принимать поставку, не объясняя причин. Разбираемся, что делать в таком случае. Евгений Перельчук продолжит.
20: Компания «Фармресурс» Александра Миронова занимается поставками медицинского оборудования и материалов последние 20 лет. Давно работают в госзакупках. Это основной канал продаж. Несколько месяцев назад выиграли 2 контракта на поставку высокотехнологичного хирургического инструмента по адресу крупного заказчика – Иркутского областного онкологического диспансера. Однако поставка неожиданно зависла на стадии приемки, говорит директор и собственник компании «Фармресурс» Александр Миронов.
21: Чтобы привести немецкий инструмент, надо еще постараться. Все это было сделано в конце 25-го года и в начале 26-го. 4 поставками. И на данный момент контракт исполнен несколькими этапами. Но так этот инструмент и висит, и никто его не хочет принять. Он находится в состоянии подвешенном. Доставлен в больницу, но он не принят больницей. Пока он не принят, об оплате даже речь не может быть. Вот эту вещь мы со всем своим опытом сдвинуть не можем. Мы звонили, и нам человек, который ответственный по контракту, сказал, что вас тут не сдали. Я подумал, что это частное мнение.
22: По факту, несколько месяцев товар поставлен в больницу, но он не принимается. И прокуратура мне отвечает, что это вообще отношение хозяйствующих субъектов. И она здесь ни при чем.
20: Убедившись, что с людьми, ответственными за прием инструмента, диалога не получается, Александр занялся веерной рассылкой обращений. Написал обращение в Минздрав, где ответа пока не дождался, но обращению хотя бы присвоили номер. Написал в сам диспансер на имя главврача ЛПУ, лечебно-профилактического учреждения, пока без ответа. Написал в местное управление ФАС, которое, по идее, следит, как проходят все операции по 44-му федеральному закону о госзакупках. Там обращение висит без движения с февраля. Про прокуратуру и ее позицию о том, что это лишь спор двух хозяйствующих субъектов, выше уже говорилось. Мы тоже направили направили свои запросы в Иркутский областной онкологический диспансер и в региональный Минздрав. Ответов дожидаемся. Александр пока не знает, будет ли он обращаться в корпорацию МСП, которая принимает жалобы от бизнеса по поводу зависших оплат по госконтрактам и старается решить ситуацию в досудебном порядке. Идти в суд наш собеседник опасается, боится, что дело затянется минимум до осени. Но опасается зря, уверен адвокат Даниил Черных-Аипов.
2: В данной ситуации речь идет не об отсутствии конкретных средств на оплату, а именно о нежелании конкретных должностных лиц исполнять уже заключенный контракт. Здесь, к сожалению, обращение в УФАС или в прокуратуру, письмо главврачу не даст эффекта, так как полномочия УФАС в первую очередь входит контролировать соблюдение 44-го федерального закона на стадии проведения закупки, но не на стадии исполнения контракта. Здесь только обращение в арбитражный суд может помочь решить вопрос. Надо понимать, подавал ли поставщик правильно оформленную досудебную претензию. По спорам из-за государственных контрактов досудебный претензионный порядок должен быть соблюден обязательно. Истец не вправе обратиться в суд, не направив претензию и не выждав положенные 30 дней. Претензия должна быть отправлена заказным письмом с уведомлением о вручении на юрадрес с четко сформулированными требованиями. КЛПУ не давала мотивированный отказ от приемки товара. Если это действительно так, это тоже надо фиксировать и приложить доказательства, что ЛПУ просто ушло в тень без каких-либо движений.
20: По словам юриста, дело Александра имеет шансы на успех, но при грамотном оформлении претензии, при выжидании сроков 30 дней, направлении иска и предоставлении необходимых доказательств бездействия ответчика. Исковые требования должны включать взыскание основного долга в размере 2,5 миллионов рублей, неустойки за просрочку оплаты, а также процентов за пользование чужими денежными средствами в качестве альтернативы или дополнения к неустойке. Если мотивированного отказа принять товар у заказчика не было, то в иске нужно будет заявить и об обязанности принять товар, либо, как альтернатива, взыскать стоимость товара в качестве убытков. Евгений Перельчук, Анна Маргунова, Бизнес ФМ.
0: Подготовка к ЕГЭ по трем предметам этой весной может обойтись дороже миллиона рублей, пишет российская газета.
6: Итоги недели.
0: Спрос на репетиторов вырос на 54%, а цены на самые ходовые предметы – математику, физику и информатику – подскочили на 25-30%. Средняя стоимость одного занятия сейчас 1200-2500 рублей. По профильным предметам – до 3500, утверждает издание. Так ли это, разбиралась Наталья Воробьева.
1: Как получился миллион? Готовиться к поступлению в топовые вузы обычно начинают за 2 года. Если заниматься 2 раза в неделю, общее количество уроков достигает 174. Умножаем на 2,5-3,5 тысячи, и сумма переваливает за миллион, подсчитала российская газета. Мы решили спросить у родителей, во сколько им обходятся репетиторы. У москвички Ники Янковой 3 детей, и в этом году тройной удар по семейному бюджету, говорит Ника.
3: В этом году мы просто собрали комбо, старшая сдает ЕГЭ, средний ОГЭ, а младший переходит из начальной школы в среднюю школу и сдает МЦКО и внутренние школьные экзамены. По всем основным предметам у каждого ребенка есть репетиторы. То есть старшая дочь в этом году планирует поступить на медицинский. У нее есть репетитор по математике, по русскому основным предметам, а еще по биологии и химии. Те репетиторы, с которыми мы занимаемся уже не первый год, в начале этого учебного года подняли цены примерно на 500 рублей. В среднем час с репетитором по основным предметам, по математике, по русскому, сегодня стоит 1500 рублей. Если мы говорим о более, так скажем, экзотических предметах, например, биологии, химии, цены начинаются от 2500-3000 рублей час. Учитывая, что у меня все 3 детей занимаются с репетиторами, и у каждого по 3-4 репетитора в неделю, каждый ребенок занимается не менее 2 раз по каждому предмету, с учетом того, что сейчас самая жаркая пора, и наши траты в месяц на всех 3 детей превышают 200 тысяч рублей.
1: Эксперты объясняют рост цен дефицитом преподавателей. Сильные специалисты либо уходят из преподавания совсем, либо переходят на корпоративное обучение. Виктор Дегео, репетитор по математике, говорит, что цены он и его коллеги повышают только в сентябре. И даже есть те, кто их понижает.
5: Есть коллеги, которые имеют направленность на очень дорогих клиентов. Они могут брать по 6, по 8 тысяч за занятие. Занятие за 2 академических часа, 1,5 часа астрономических. Есть те, кто более социально направленные. Они и за 1,5, и за 2 тысячи занимаются. Цена, конечно, поднимается. Наблюдается некое общее повышение цен. Поэтому повышение стоимости услуг репетитора и, в частности, мои цены, 3-3,5 тысячи за 1,5 часа лет. Это находится все в общем тренде повышения цен.
16: Подготовка к ЕГЭ стоит дороже, чем просто репетиторство?
5: Да нет, я бы не сказал. Сейчас вообще все сводится как раз к подготовке к ОГЭ и ЕГЭ. Я немножко больше беру за живые занятия, а по поводу каких-то скачков, я никаких скачков у своих коллег не наблюдаю. И многие из них наоборот, даже снижают цены, потому что как раз тенденция к тому, что у людей есть какие-то границы бюджета, репетиторы, понимая эту ситуацию, как раз готовы идти навстречу.
1: Репетиторы, по мнению многих, возможность сэкономить в дальнейшем на платном образовании. Ведь контракт в некоторых вузах превышает 700-800 тысяч в год. Также есть возможность выбрать олимпиадный путь. Подготовка по одному профильному предмету с одним занятием в неделю может обойтись значительно дешевле. Так ли это? Ольга – репетитор английского из Подмосковья. У нее подготовка к экзаменам стоит от 1000 рублей до 1200 – 60 минут. Она как раз из тех, кто не может заламывать цену, видя, что у родителей нет денег. Тем более, что гарантировать поступление на бюджет, по ее мнению, репетитор не может. Как и выиграть олимпиаду.
4: Это, конечно, важно, чтобы ребенок поступил на бюджет. Но ни один репетитор не даст гарантию, что ребенок даст на такое количество баллов, то это будет возможно. Да. Невероятно сложно выполнить правильно олимпиадные задания, обучаясь в школе и даже обучаясь у репетитора, который целенаправленно не готовит этим олимпиадам. Я думаю, что выигрывают те дети, которые занимаются непосредственно с людьми, которые разрабатывают эти олимпиадные задания. Потому что я один раз увидела, какой они кроссворд решают. Там слова, я даже не знаю, я вообще в своей жизни встречала их или нет. Мы работаем уже много лет в этой сфере. В основном упор на то, чтобы сдать экзамен очень высоко. Потому что такое олимпиада? Это 1, 2, 3 человека. На олимпиаду-то идут тысячи. Это даже шансов меньше, чем сдать ЕГЭ на 100 баллов.
1: Что касается проблем с поиском репетиторов, то особых сложностей не возникало у родителей даже в последний момент, когда ребенок решал заменить один экзамен на другой. Однако многие разочаровались в онлайн-агрегаторах. Самых лучших порекомендовали друзья и знакомые. Наталья Воробьева, Рамиль Киселев, Бизнес ФМ.
6: Реклама. Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию? Забудь. Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ». Услуги оказывают ООО А7, ООО А71 и ООО А7-Агент. Более подробная информация на сайте А7. Контакты коммерческой службы радио «Бизнес ФМ» на портале bfm.ru. Между делом с Кирой Альтман.
8: Мы встретились на конференции о качестве жизни. Обрадовались друг другу. Ирена Понарошку, предприниматель, автор цифрового медийного контента, подарила мне крем из кактуса, который она выпускает. В перерывах праздников я под впечатлением написала Ирене и попросила ее встретиться со мной еще раз и рассказать о том, как к ней пришла идея делать собственный косметический продукт. Это мне кажется непосильной задачей. И я хотела услышать историю с самого начала.
9: У меня был такой классный проект, который назывался «Авокадо Бокс», в который я собирала продукцию российских и иностранных брендов. И я делала такой сэмпл-бокс для девчонок и знакомила их с альтернативами масс-маркету, с альтернативами химозной косметики. И рассказывала, что в туши для ресниц есть свинец, в скрабах для тела есть микропластик. Это все не очень хорошо сказывается на нашем здоровье. И я погрязла в составах, во всяких пропиленгликолях и так далее. Мне это было очень интересно, и тогда ко мне начали приходить разные производители косметики, говорит, да, Ирена, давайте мы вам сделаем вашу линейку косметики. Но я видела, что это не были натуральные бренды, это было просто контрактное производство, и я не понимала, чем моя косметика будет отличаться от миллиона других. А потом я познакомилась с моими партнерами, нынешними Димой и Кристиной. Они привезли меня на свою ферму, показали, что они выращивают там лаванду, алоэ, авокадо, строят там производство, очень красивое производство. Для меня очень важна история. Эстетика. И тут мы как раз-таки сошлись пазлами с моими партнерами, с Димой и Кристиной, потому что они не поленились и не пожалели средств на то, чтобы даже производственный цех был произведением искусства.
8: Ирена Понарошку, предприниматель, лидер мнений. Кира Альтман, Бизнес ФМ.
6: Между делом на Бизнес ФМ.
7: Все подкасты автора с названием программы на BFM.ru и любых подкаст-платформах. Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер». И новое приложение от Яндекса «Яндекс.Радио». Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне одним касанием, приложение «Бизнес FM». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит. «Бизнес FM». Новости. Коротко.
0: В Москве 17:58, студия Вероника Романова. В МЧС сообщили о локализации пожара на Амурской улице в Москве. Огонь успел распространиться на площади более 300 квадратных метров. Пожар возник на открытой площадке под северо-восточной хордой, где загорелись лакокрасочные и строительные материалы. В департаменте транспорта Москвы заявляли, что движение по северо-восточной хорде перекрыто в обоих направлениях, и водителей просили выбирать пути объезда. Взрыв на автозаправочной станции в Пятигорске произошел из-за разгерметизации рукава и использования газового оборудования, которое не отвечало требованиям безопасности. Об этом сообщили в Управлении Следственного комитета по Ставропольскому краю. Как рассказали в ведомстве, 16 мая на станции во время перекачки из газовоза в резервуар сжатого углекислого газа произошла его утечка с последующим хлопком и возгоранием газовоздушной смеси. Директор АЗС задержали. Ранее также сообщалось, что в Пятигорске электро- и газоснабжение нескольких торговых и производственных объектов нарушилось из-за взрыва на АЗС. Восстановительные работы продлятся до 19 мая, заявил глава города Дмитрий Ворошилов. В жилых домах снабжение было восстановлено еще накануне. Взрыв и пожар на заправке произошли накануне. Пострадали 6 человек. Госпитализация потребовалась троим. Возбуждено уголовное дело. Правоохранительные органы Франции могут выдать ордер на арест владельца соцсети X Илона Маска по итогам расследования в отношении платформы. Об этом сообщила прокурор Парижа Лор Беко. Французские власти считают алгоритмы X предвзятыми и подозревают, что в соцсети распространяют детскую порнографию и антисемитский контент. Прокуратура Франции возбудила уголовное дело в отношении X в июле 25-го. В феврале во французском офисе X прошли обыски. В марте Илона Маска вызывали на допрос, однако он на него не пришел. Минюст США отказался помогать Франции вести расследование в отношении этой соцсети. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
7: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
0: 6 вечера в Москве. В студии Ольга Кокорекина. Здравствуйте. Больше 1000 дронов за одну ночь. Крупнейшая атака украинских БПЛА на российские регионы и самая массовая в этом году на Москву и область. В столичном регионе под удар попали жилые дома и объекты инфраструктуры. 4 человека погибли, в том числе гражданин Индии. Около 2 десятков ранены. ВОЗ объявила международный режим чрезвычайной ситуации из-за вспышки лихорадки Эбола в Республике Конго и Уганде. Из 300 заболевших более 80 умерли. Все они стали жертвами редкого штамма вируса, против которого нет одобренной вакцины. Роспотребнадзор выступил с успокаивающим заявлением о том, что риска распространения Эболы в России сейчас нет. Московский зоопарк осаждают ранние пташки. С 7:30 утра у входа в него выстраиваются гигантские очереди, а через полтора часа рассасываются. Расскажем, почему пик активности желающих соприкоснуться с миром животных приходится именно на этот временной отрезок. Все подробности в эфире «Бизнес FM». Более 1000 беспилотников, 8 авиабомб и ракету «Фламинго» сбили российские силы ПВО за сутки. Это данные Минобороны. Атаки подверглись как минимум 15 регионов страны. Одной из главных целей для украинских БПЛА стала Москва. К утру воскресенья в официальных каналах мэра столицы сообщалось об уничтожении более 120 дронов. В Подмосковье 4 погибших, в том числе гражданин Индии, в Москве 18 раненых. В Химках беспилотник влетел в частный дом, погибла женщина, сообщил губернатор Московской области. Двое мужчин погибли в деревне Погорелки в Мытищах. В Истре несколько дронов попали в один многоэтажный и 6 частных домов. Также атакованы инфраструктурные объекты в нескольких муниципалитетах, заявил губернатор Подмосковья. В Москве повреждены 3 дома. Под ударом оказался нефтеперерабатывающий завод в Капотне, сообщил мэр Сергей Собянин. С учетом такого натиска работу ПВО в столичном регионе можно назвать практически идеальной, говорит научный сотрудник ИММО РАН, военный эксперт Илья Крамник.
10: С учетом того, что противник применил в атаке одновременно очень большое количество дронов, там только за эту ночь было сбито около 600 дронов, то можно сказать, что ПВО сработало весьма эффективно, поскольку случаев попадания относительно немного. При этом мы должны понимать, что абсолютно ПВО в принципе не бывает. На достаточно больших числах неизбежно будут какое-то количество средств пропущено. Тут можно сравнить, просто понимаете, мы имеем сейчас летящий, в принципе, ряд такой для сравнения в виде стран Персидского залива и Израиля. И отмечу, что при существенно менее интенсивных атаках по количеству примененных аппаратов Иран добивался там более серьезных результатов. В данном случае мы можем говорить о том, что российское ПВО против более массированного удара показало себя лучше, чем западное, в первую очередь американское, там на американской технологии в основном она основана, против удара менее массированного с иранской стороны.
0: Илья Крамник, эксперт. В Истринском округе из-за атаки БПЛА была повреждена контактная сеть на железнодорожном перегоне у станции Устиновка. Спустя час движение электропоездов восстановили. В Химках на день закрыли торговый центр «Мега». Представители ТЦ объяснили это техническими причинами. В Зеленограде сегодня на весь день закрыт торговый центр «Зеленопарк» и «Лимана-Про». Это сообщила охрана торгового комплекса. Временно перекрывался участок от СКАТ от Ленинградского до Пятнинского шоссе для проезда спецтехники и работы оперативных служб. Обломки БПЛА упали на территории аэропорта Шереметьево. О том, что происходило в аэропорту утром в воскресенье, «Бизнес-ФМ» рассказала москвичка Дарья.
11: Я сегодня летела из Шереметьево в Калининград. Мой рейс должен был состояться в 10:30. Но сначала его перенесли на час, а потом еще раз на час. И, слава богу, больше не приносили. Мы вылетели в 12:30. Когда мы приехали в аэропорт, там абсолютно все табло состояло из отмененных и перенесенных рейсов. Перенесены самые ранние с 6-5 утра были, но на 9:30 утра. То есть 9:30 утра первые рейсы начали вылетать. Ну, когда мы вылетали уже в 12:30, многие уже вылетели. И в целом все было спокойно. Ажиотажа никакого не было.
0: Дарья, слушательница «Бизнес-ФМ», о ситуации в аэропорту Шереметьево. Российский МИД назвал сегодняшнюю атаку дронов на столичный регион массовым терактом Украины и заявил, что объекты нападения были исключительно мирные. Люди, многоквартирные и частные дома, и что за финансированием действий Украины стоят страны Евросоюза. Всемирная организация здравоохранения объявила режим чрезвычайной ситуации международного значения из-за вспышки Эболы в Республике Конго и Уганде. В организации подчеркивают, это эпидемия, но пока не пандемия. В Конго уже умерли 88 человек, предположительно инфицированных вариантом вируса Бунди-Буджо. Всего зарегистрировано 336 подозрительных случаев, однако реальные цифры могут быть значительно выше, предупредила ВОЗ. В организации отметили, что в отличие от самого распространенного штамма Эбола-Заир, против Бунди-Буджо пока не существует одобренных вакцин и специфической терапии. В Роспотребнадзоре заявили, риска распространения лихорадки в России сейчас нет, говорит вирусолог, доктор медицинских наук, профессор, главный научный сотрудник Центра Гамалеи Анатолий Альтштейн.
12: Эбола – болезнь, которая вызывается вирусом, относящимся к филовирусам. Насколько этот штамм, который сейчас вызвал Эболу, отличается от исходного штамма, особенно в антигенном отношении, полной ясности нет. Это будет ясно, наверное, в ближайшее время. Но вполне вероятно, что вакцины, которые раньше были созданы против Эболы, в том числе российская вакцина Центра имени Гамалеи, вполне могут здесь сработать. И это, собственно, быстро можно выяснить с помощью реакции нейтрализации по способности антител, которые вызывается этой вакциной, нейтрализовать этот вариант вируса. Очень вероятно, что здесь может не быть каких-то особых сложностей, но это нуждается, конечно, в научном исследовании, которое можно быстро сделать. Вакцина у нас в России была разработана в 2014 году, в 2015 году она поступила в Африку, но поскольку эпидемия тогда в 2015 году быстро затухала, испытать ее серьезно не удалось, она дала очень очень хорошие результаты в опытах на обезьянах.
13: Какова вообще реальная летальность? Власти Конго называют цифру до 50%. Это много или сопоставимо с другими штаммами?
12: 50% примерно так, как это было в 14-15 годах, когда там была большая эпидемия, когда заболело больше 20 тысяч человек. Десятки случаев было переноса этого заболевания в страны Западной Европы, Соединенные Штаты. Пока не вижу каких-то серьезных отличий. То, что происходит сейчас, это вполне возможно повторение того, что было в той эпидемии. Распространение болезни, контактный путь. Обычаи, которые есть в этих африканских странах, включают довольно тесное общение с больным и с телами умерших людей. Целовать, например, покойника – это принятое дело. А именно это главный путь заражения. Оно в меньшей степени распространяется респираторным путем, хотя это тоже, конечно, не исключено. Именно вот такой контактный путь, когда человека трогают руками, а потом это попадает все в нос, в рот. Я думаю, что у нас не может быть такого распространения этого заболевания, как это происходит в африканских странах. Должны быть приняты меры, чтобы это заболевание не было распространено по миру. Поездки в Конго, в Уганду было бы целесообразно отменять, если нет какой-то очень большой необходимости. Кроме того, нужно, поскольку вакцины разработаны, их по видео, скорее всего, есть запас вакцин, или сейчас будет быстро организовано производство сделанных вакцин. Если так необходимо туда ехать, то нужно вакцинироваться.
0: Анатолий Альштейн, вирусолог. Бундибуджо – это один из видов эбола-вирусов, впервые идентифицированный после вспышки в районе Бундибуджо в Уганде в 2007 году. Тогда были выявлены 131 случай заболевания и 42 случая смерти. Это 17-я вспышка эболы в Конго с 1976 года. По другим темам, укрепление рубля продолжается. Банк России установил официальный курс доллара на уровне 73 рубля 13 копеек. Внебиржевой доллар стоит менее 73 рублей. Нефть завершила торги около 109,5 долларов за баррель Brent. Отечественный фондовый рынок закрылся в минусе. Индекс Мосбиржи откатился к уровню в 2630 пунктов. Как откроются рынки в понедельник, говорит инвест-стратег УК «Ари Капитал» Сергей Суверов.
14: Большая вероятность, что индекс Мосбиржи может открыться небольшим ростом на торгах в понедельник. Ему окажут поддержку хорошие данные по месячной инфляции в России в апреле. Рост цен замедлился до примерно 5,6% в годовом выражении. Но, с другой стороны, возможно, что ценой замедления инфляции является достаточно серьезное торможение экономического роста в России. Поэтому этот фактор уже может привести, что по итогам торгов на неделе индекс Мосбиржи окажется под давлением. Кроме того, акциям трудно выдерживать конкуренцию с фондами денежного рынка и с облигациями, которые по-прежнему имеют неплохую реальную доходность. Также в геополитике, к сожалению, нет пока какого-то большого прогресса. Ситуация с мирным регулированием на Украине остается туманной. Что касается курса рубля, пока, скорее всего, укрепление российской валюты продолжится. Brent держится примерно 110 долларов за баррель на фоне тупика в переговорах США и Ирана. Поэтому экспортная выручка в страну будет поступать по-прежнему достаточно высокой, и интервенция Минфина не способна как-то переломить тренд, потому что они носят во многом символический характер, поэтому под влиянием дорогой нефти рубль может сложиться с укреплением примерно до 72 рублей за доллар. Цены на нефть остаются под влиянием ситуации на Ближнем Востоке. На рынке нефти мировом наблюдается дефицит. На фоне блокировки Армузского пролива в ближайшей перспективе цены на нефть могут оставаться высокими, могут даже пойти к 120 долларам за баррель.
0: Сергей Суверев, инвест-стратег УК «Ари Капитал». Торги на Мосбирже ожидаются вялыми. Скорее всего, индекс продолжит плавно снижаться, считает независимый финансовый консультант Евгений Миронюк.
15: Торги на московской бирже будут проходить по-прежнему с низкой активностью участников. Скорее всего, текущий тренд плавного сползания индекса продолжится. Более сильным препятствием может послужить уровень 2590 пунктов, который был установлен в начале прошлой недели. И он может быть проверен на прочность в самые ближайшие дни. Фактор геополитики выступает основной причиной сохранения пессимизма у нас на рынке. Что касается валюты, сохраняется текущий тренд. Рубль уже фактически на межбанке закрепляется ниже от отметки 73, и официальный курс ЦБ, вероятно, покажет соответствующие уровни в ближайшие дни. Котировки нефти подошли к отметке 110 по Brent, и этот уровень будет тестироваться в ближайшее время. Восходящая динамика сохранится. Мы, опять же, не видим каких-то конкретных решений после визита Дональда Трампа в Китай, хотя и было заявлено, что все стороны привержены открытию Ормузского пролива. И, конечно, еще хотелось бы по событиям ближайшей недели отметить: в понедельник пройдет закрытие реестра по дивидендам по золота. Ростелеком представит презентацию новой стратегии компании. В четверг, 21 числа, Softline проведет онлайн-презентацию финансовых результатов за первый квартал 2026 года. ЦИАН проведет онлайн-встречу для инвесторов. И по отчетности Мосбиржа представит результаты за первый квартал по МСФО в четверг, так же, как и ВКонтакте. ЦИАН представит финансовые результаты за первый квартал. И в конце недели, в пятницу, мы увидим результаты МТС по МСФО за 3 месяца текущего года, Интеррао и Тайбанк. Вот эти технологии будут торговаться последний день с дивидендами.
0: Евгений Мировюнг, независимый финансовый консультант. Добавлю, что 20 мая выйдут очередные данные по инфляции, а также Росстат опубликует данные об индексе цен производителей промышленных товаров в апреле.
7: Все золото мира. Первые задокументированные находки золота в Южной Африке относятся к середине 19 века, но властям региона долгое время удавалось скрывать информацию от остального мира и даже высылать иностранцев, которые занимались золотоискательством, на свой страх и риск. Первая крупная золотая жила около нынешнего Йоханнесбурга была обнаружена то ли африканером Яном Бантьесом, то ли британцем Джорджем Харрисоном. Причем вопрос первенства в свое время оказался непраздным, ведь от его решение зависело, кто станет обладателем первых золотоносных участков – буры или британцы. Выяснять это пришлось во Второй англо-бурской войне. Золотая лихорадка сыграла решающую роль в развитии экономики Южной Африки. Ее детище – это самый крупный город ЮАР, ныне 8-миллионный Йоханнесбург, который нередко называют «городом золота».
6: Все золото мира на Business FM. Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса, тех, что только на Business FM.

0: Идея БА, сразу скажу, что БА – это от сокращенного «бабушка», и правда симпатичная. Русская раменная на щах, в которой вместе с традиционным бабушкиным супом, а здесь щей 5 видов, летят и обжаренный корень сельдерея, и грибы, и разварная полба, и слайсы рыбы, если щи рыбные. Нажористый такой суп в стиле японского рамена, и даже визуально на него очень похоже, разве что подается без палочек. А мог бы. Логотип БА тоже в духе японского символизма. Контур бабушки в накинутом на голову платке, то ли замочная скважина, то ли два рисовых колобка, то ли недолепленный снеговик. Кто что видит, короче. Название бистро на вывеске нет. Так говорят, сейчас модно. На этом БА, собственно говоря, все. Симпатичная идея в заявке конкурса, по мне, так маленькая, неряшливо сделанная забегаловка, куда хочется зайти и сразу выйти. Протертый линолеум, старая качающаяся мебель, текущий на шкаф с посудой потолок, отсутствие мыла в диффузорах, ожидание горячей еды 40 минут точно не про бабушкину любовь, а про планы сообразительного и предприимчивого внука сделать на ней бизнес. Словить хайп, убедив всех, что стеклянных бутылок от кефира в авоське на стене для маркетингового успеха по нынешним временам вполне достаточно. Короче, как бы и чем мои коллеги не объясняли сложность, актуальность и концептуальность замысла, по мне, это наглядная история про то, что хорошая концепция и хороший ресторан вообще не одно и то же. В общем, кому в БА тульская бабушка, а кому и батюшки святы. С вами была Катя Калина.
1: Дело вкуса. На Business FM. Все подкасты автора с названием программы на BFM.ru и любых подкаст-платформах. Погода в Москве.
2: Столбик термометра опустился на 2 градуса. Сейчас в столице плюс 26. И в очередной раз сместился прогноз относительно начала дождя. Синоптики пишут, что капать начнет в 19:30, а уже через полчаса дождь закончится. Завтра прогнозов по осадкам нет, зато предсказывают температуру плюс 29. +18-17 в Москве. Вы слушаете Business FM. Московский зоопарк осаждают горожане. Каждый день с начала мая, особенно в выходные, на входе в зоопарк гигантская очередь родителей с детьми и даже малышами в колясках. Давки нет, но порой толпа стоит в два ряда, а люди просят покараулить место. И дело не в солнечной погоде, а в акции «Ранняя пташка», которая действует до конца месяца и дает бесплатный проход с 7:30 до 9 утра. Для тех, кто не успел, билет в московский зоопарк стоит 1700 рублей для взрослых, для детей из Москвы проход бесплатный. На фото, которое есть и в наших каналах в Макс и Телеграме, очереди к главному входу заворачивают за угол на Красную Пресню. Не намного меньше людей в это время и на новый вход у метро «Баррикадная». Единственный лайфхак – вход через детский зоопарк со стороны Садового кольца, рассказывает моя коллега, обозреватель Наталья Воробьева.
3: Я сходила в зоопарк в рамках акции «Ранняя пташка» в начале мая, 5 числа. Это был вторник. Зашла где-то без 10:09 со стороны Садового кольца. Зашла совершенно свободно, но внутри зоопарка было достаточно много народу. Некоторые родители с детьми уже шли на выход. В павильонах было достаточно много посетителей. Однако есть территории, где билет все-таки пришлось бы купить. Так нас не пустили в парк с альпаками. Там взрослый билет стоит 700 рублей, детский 500. И еще за 200 рублей можно купить корм. Придя домой, в соцсетях я увидела публикации с огромными очередями у главного входа и такие же бесконечные со стороны метро «Баррикадная». Ссылки мне прислала подруга, которая отказалась идти, со словами «Какие мы молодцы, что не пошли».
2: Наталья Воробьева, Business FM. Насколько удачна такая акция с учетом того, что основные посетители зоопарка – это семьи с маленькими детьми, которым хотят показать, например, панду Катюшу, говорит сооснователь телеграм-канала «Психоделия» Филипп Миронов.
4: Маркетинговые мотивы администрации зоопарка понять можно, когда хорошая погода, и мне бы тоже хотелось бы увидеть зоопарк без людей, и с утра я достаточно рано просыпаюсь, но видите, эти мотивы привели к обратному столпотворению и к адскому спросу, который не спрогнозировала администрация, получилась такая низкомедвежья услуга. Тем летом в Москве уже виден ажиотаж на все, то есть есть ощущение, что людям просто страшно не хватает впечатлений. После 22 года не то чтобы умер, но сильно сократился зарубежный туризм. Россия вся изведана, по крайней мере, в какой-то достигаемой части москвичами. И есть ощущение, что просто москвичи, как бешеные, дикие троглодиты из какого-то комедийного фильма, набрасываются на открытие новых булочных, на какие-то бесконечные

0: различные акции, которые устраивают городская администрация, руководство, то есть, конечно, благими намерениями. Ажиотаж нужно учиться контролировать, наверное. Вот у меня мы открыли буквально в эту пятницу кинотеатр «Под открытым небом» на речном вокзале, и тоже бесплатный вход, разумеется, выпустили билеты, которые разлетелись просто мгновенно. Москвичей, с одной стороны, приучили за последние 10 лет к классным городским событиям, но вот сейчас предложение не удовлетворяет спрос. Да, за людей обидно, люди как бы не виноваты, но опять-таки я понимаю логику и мотивы людей, которые придумали и провели эту акцию. В Москве просто стало больше людей с активной жизненной позицией, которые вписываются во все мероприятия, и мероприятий просто стало не хватать. Очень многие люди объединяются в какие-то сообщества, не знаю, соцдемы какие-то новые появились. Какие-то кафе, например, не справляются с потоком людей, которые на велосипедах к ним приезжают, кофе пытаются попить, очереди везде. Мне кажется, что этого будет больше, и вся Москва превращается в такие бесконечные патрики, только с очередями. И этот дух, условно говоря, Москвы 18-го года и чемпионата мира просто как-то заварился в собственном соку и, конечно, привел к таким неожиданным и не очень приятным последствиям, типа вот этой очереди в зоопарк.
1: Филипп Миронов, сооснователь телеграм-канала «Психодели». Мы отправили запрос в московский зоопарк, как там оценивают промежуточные итоги своей акции. Ответ пока не получили. Черная клубника, стеклянная смородина и синяя роза. Как нейросети обманывают дачников и почему не стоит покупать саженцы с необычными картинками на маркетплейсах? Наталья Воробьева подробнее.
2: Весна – горячая пора для садоводов и мошенников на маркетплейсах. На Озоне и Wildberries черно-белые и угольного цвета розы, а также идеально черная клубника. Все по цене менее 350 рублей. Специалисты говорят, что сорта роз черного цвета нет. При внимательном рассмотрении они темно-бордовые или темно-красные, а не угольные. И уж точно не черно-белые. Также на онлайн-площадках в несметном количестве представлены голубые розы. Это фейк. В природе их не существует, потому что у роз нет гена синего цвета. То, что выдают за голубую розу, либо покрашенные белые, либо сиреневые оттенки. Растения-фантомы продают давно. Раньше их рисовали в фотошопе, теперь используют нейросети. И даже бывалые садоводы попадаются. Моя коллега Наталья Космачева не исключение.
3: Опытный садовод, конечно, понимает, что либо это просто разводка, либо сорт южный, который у нас не даст никакого цветения и плодоношения. Тем не менее, однажды я все-таки купилась на несуществующее растение, будучи в Голландии, увидела луковицы голубых тюльпанов. Учитывая, что Голландия – это родина тюльпанов, повелась и купила. Цвели они очень красиво, махровыми оказались, но ярко-красного традиционного подмосковного цвета.
2: Маркетплейс доверяет продавцам, но и проверяет их. Они чистоплотных селлеров блокируют, говорит представитель объединенной компании Wildberries Rus Дмитрий Борщевский.
4: Случаи, когда к нам поступают обращения или мы сами выявляем в процессе мониторинга подозрительные карточки товара, то мы инициативно проводим внутренние проверки и также самостоятельно сверяемся с реестром, который содержит утвержденный перечень семян, допущенных к реализации на рынке. В случае, если подтверждаются факты введения в заблуждение потребителя, то Marketplace блокирует карточки недобросовестных продавцов, которые нарушают оферту. Указанные карточки товаров были созданы недавно и уже обнаружены и блокируются email-моделями компании.
2: Покупать растения нужно только в проверенных магазинах, садовых центрах и сертифицированных питомниках, которые отвечают за свой товар и дорожат репутацией. Все, что продается на рынке или на маркетплейсах – лотерейный билет, говорит президент Ассоциации садоводов России, доктор сельхознаук Игорь Муханин.
5: У нас свой питомник, своя земля, свое оборудование, свои люди. Если они не приехали купить, ты знаешь, к кому обратиться. Если что-то не то, ты приедешь, куда мы денемся? Рискуют, пускай рискуют. Дураков всегда надо учить. Земляничное дерево, карликовые груши. Тут тебе наговорят, на рынок идешь, и для тебя лотерейный билет. Что ты спросишь, что тебе дадут, якобы. А если хотят посадить, вот и сажайте стеклянную смородину, прозрачную голубику.
6: При покупке по семенам человек не может это, наверное, отличить.
5: Вам и сухую икру черную продадут за место семян. Как ты сортовые особенности определишь по семенам?
2: И все же, как избежать покупки нарисованного растения, если вы не ботаник? Есть простые признаки. У фейка идеальная картинка с размытым фоном и и глянцевыми плодами. Настоящий питомник всегда показывает растения в горшке, в земле, в разную погоду. Если в карточке нет названия сорта, зато написано, что это новинка, морозостойкость до минус 30 и не требует ухода, скорее всего, это обман. И, конечно, следует обращать внимание на отзывы. Если никто не показал само растение, а только хвалят доставку, не верьте. Пока растение зацветет, магазин уже закроют и переименуют. Наталья Воробьева, Анна Моргунова, Бизнес ФМ.
1: Карманные часы от Swatch в коллаборации с Audemars Piguet вызвали нешуточный ажиотаж по всему миру. Дело доходит до драк в очередях. Из-за наплыва желающих первыми обзавестись лимитированными часиками, магазины отменяют старты продаж и усиливают охрану. За цветными часами из коллекции Royal Pop, которые можно носить еще и на шее или в качестве брелока, в магазинах мировых столиц выстроились гигантские очереди. Люди стоят в них по несколько часов и даже дней. Некоторые пытаются прорваться вперед, чтобы урвать новенький аксессуар за $400, а потом их видят у перекупщиков за 3000. Часы, доступные офлайн всего в 200 магазинах по миру, продают лишь одни в руки. Вчера в Дубае официально отменили старт продаж коллекции из соображений безопасности. В Индии закрыли магазины из-за неуправляемой толпы. В Сингапуре магазин успел продать лишь 40 часов. А в Барселоне власти заблаговременно отправили полицию к магазину. В Милане покупатели и вовсе подрались с охраной. Ажиотаж комментирует основатель Института развития индустрии моды The Bain Open, ведущий эксперт Института развития креативных индустрий НИУ ВШЭ Алексей Баженов.
7: Подобные коллаборации каких-то массовых и элитарных брендов – это, в принципе, не новый маркетинговый прием, и он, по идее, позволяет как раз спровоцировать внимание коллекционеров и внимание реселлеров, которые на этом зарабатывают. Они, наверное, грамотно просчитали маркетинговую стратегию, что будет дефицит искусственно созданный, и что будут перепродавать, и за счет перепродажи будет еще больше ажиотажа, массовая цена на $400. Плюс лимитированный тираж, широкая компания, скорее всего, инфлюенсеров, чтобы они первые туда вошли. Это современная грамотная маркетинговая компания, которая позволяет коллегам попасть не только в покупателей вот этих инфлюенсеров, подписчиков, там, каких-то лидеров мнений, но и в нас с вами, потому что мы говорим, откуда феномен этого хайпа, как это работает.
8: Не может ли это, к слову, навредить самим брендам?
7: Во-первых, это тестирование нового рынка, во-вторых, это все-таки пиар-компания достаточно большая. Я не думаю, что это вредит люксовому бренду. Это не первый раз, когда происходит такой коллапс, но просто классно, что тестируют такие новые маркетинговые приемы работы с социумом.
8: Модель одна — это карманные часы. Это может стать долгосрочным трендом?
7: Теоретически это яркое украшение. Безусловно, они и со стилистами поработали, и как бы чувствовали, что это какой-то такой тренд. Насколько это прям огромный тренд, сказать сложно. Наверное, такой яркий аксессуар, которого нет у других, поэтому это такой вот как микротренд. Предмет аксессуара из какого-то столетнего образа какого-нибудь джентльмена. Не то чтобы они тренд придумали, они просто увидели какую-то гипотетическую нишу, зарифмовали с тем, что было 200 лет назад в истории 200-летнего бренда. Тут как раз прикольно, что для Swatch это не свойственно, а для вот этого бренда свойственно. Получается, что они взяли одну часть у Swatch, это пластик, а вторую часть это неручные часы. Обогатили друг друга историей, позиционированием.
1: Алексей Баженов, ведущий эксперт Института развития креативных индустрий НИУ ВШЭ. В коллекции Royal Pop вошли 8 карманных часов, созданных по мотивам дизайна Royal OAK и линии Swatch Pop из 80-х.
9: Бизнес FM. Новости. Коротко.
10: В Москве 18:28, студия Вероника Романова. В Москве потушен крупный пожар на Амурской улице. Площадь возгорания составила 300 квадратных метров. Об этом сообщили в МЧС. Там уточнили, что горели отделочные материалы, которые складировали на открытой площадке. Данных о пострадавших нет, а причины устанавливаются. Из-за пожара движение по северо-восточной хорде сегодня днем перекрывали в обе стороны. Российские университеты могут добавить абитуриенту до 15 дополнительных баллов за общие целевые индивидуальные достижения, сообщили в Миноборнауке. Так, среди оснований могут быть окончание школы или колледжа с отличием, участие в олимпиадах, волонтерство, наличие значка ГТО, дополнительное образование по профилю программы, прохождение военной службы. За целевые достижения могут начислять 5 баллов при поступлении в бакалавриат, специалитет, магистратуру и ординатуру и от 1 до 5 при поступлении в аспирантуру. аспирантуру. Их добавляют к сумме баллов за общие достижения, но конкретное число баллов и основания вузы устанавливают самостоятельно. Распространение смартфонов и быстрого интернета в 2000-х ускорило падение рождаемости в разных странах. К такому выводу пришло издание Financial Times, проанализировав соответствующие данные. Так, во Франции и Польше показатели оставались стабильными в начале 2000-х, но начали резко снижаться после 2009 года. В Мексике, Марокко, Индонезии аналогичное падение зафиксировали примерно с 2012 года, а в Гане, Нигерии и Сенегале в 2013-2015 годах. Эксперты полагают, что ключевая причина – сокращение личных встреч между молодыми людьми и завышенное ожидание к партнерам, порожденные соцсетями. При этом, чем традиционнее отношение к гендерным ролям в конкретном обществе, тем заметнее влияние смартфонов на рождаемость, говорится в статье. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
9: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
1: 18.30 в Москве, в студии Ольга Кокорекина. Здравствуйте. Минобороны Арабских Эмиратов сообщила об атаке беспилотников на АЭС Барака на территории страны. Один из них поразил электрогенератор за пределами внутреннего периметра станции. Принадлежность БПЛА сейчас устанавливается. Глава МИД ОАЭ в разговоре с руководителем МАГАТЭ подчеркнул право Эмиратов на ответ. Кир Стармер, кажется, все же уйдет, пишет Daily Mail со ссылкой на окружение британского премьера. После провала лейбористов на местных выборах часть однопартийцев потребовала отставки Стармера. Один из вероятных преемников – мэр Манчестера Энди Бёрнем, для которого придумали хлесткий лозунг «Я вытащу Стармера с Даунинг-стрит». Русский след на Евровидении. Победительница конкурса, болгарская певица Дара, выиграла его с композицией, написанной командой Филиппа Киркорова. Ее выступление с песней о том, что невозможное возможно и мечты непременно сбываются, признали лучшие и профессиональные жюри, и зрители. Все подробности в эфире «Бизнес FM». Премьер-министр Великобритании Кир Стармер решил покинуть пост по собственному желанию, пишет Daily Mail со ссылкой на источники в правительстве. Кир понимает политическую реальность, он хочет уйти достойно и на своих условиях, рассказал один из собеседников. Сроки пока не ясны. Часть соратников советует Стармеру не торопиться и дождаться дополнительных выборов в округе Мейкерфилд 18 июня. Экс-глава его аппарата Морган Максуини считает, что у премьера есть шансы на победу. Но другие источники уверены, ждать слишком рискованно. Если Стармер затянет, а потом все равно уйдет, это будет выглядеть как личное унижение. Особенно, если его место займет мэр Манчестера Энди Бёрнем, тот самый, которого ранее блокировал Национальный исполнительный комитет лейбористов, где сильны позиции сторонников Стармера, комментирует гендиректор исследовательской компании Europe Insight Андрей Куликов.
11: Это только одно сообщение. Ну, если допустить, что действительно такой разговор был, то, я думаю, и другие бы издания написали. Мне кажется, в данном случае несколько преждевременно уже списывать Стармера и говорить, что он согласился уйти. Сам Стармер говорил, что он уходить не хочет. И он намерен приложить все силы, чтобы удержаться на своем посту и изменить негативную тенденцию, как-то перетрясти правительство и в результате удержаться у власти. Поэтому мне кажется, что сейчас ситуация скорее по-прежнему такая же неопределенная, какой она и была в контексте местных выборов в начале мая. Есть, конечно, сильное настроение в партии в пользу его ухода, но пока не видно, что Стармер действительно готов уступать. Поэтому мне кажется, что лучшее сейчас решение — это дождаться каких-то официальных заявлений на этот счет. Мне кажется, что если бы действительно был серьезный правитель, и партийный кризис, то мы бы увидели гораздо больше отставок, в том числе переход депутатов в другие партии или угроза такого перехода, демонстративные отставки министров. Возможно, как раз такие настроения присутствуют, но их не видно. И это несколько настораживает, мне кажется, на данный момент. Тут еще важный фактор, что лейбористы в целом не заинтересованы сейчас в какой-то смене лидера, провоцировать нестабильность, неопределенность. Несколько месяцев этого лидера выбирать, но при этом сильного однозначного кандидата нет. В общем-то, Стармер такую карту и разыгрывает, показывая, что достойной однозначной альтернативы ему нет. Поэтому тут возможны различные сюрпризы, как в ту, так и в другую сторону.
1: Андрей Куликов, гендиректор исследовательской компании Europe Insight. В Британии в соцсетях много мемов о том, что Кир Стармер не хочет уходить, но его все равно вытеснит. Если не оппозиция, то свои же однопартийцы, говорит руководитель консалтингового агентства по недвижимости «Лонград», житель Лондона Дмитрий Закиров.
12: В Англии достаточно много мемов смешных, используя искусственный интеллект. Народ глумится над его нежеланием покинуть офис. Но все идет к тому, что если не оппозиция, то его однопартийцы вытеснят. Но главная проблема, что на его пост нету претендентов, в которые верили бы как оппозиция, так и его однопартийцы. Единственный кандидат – это Энди Бёрнам. Достаточно закоренелый политик и член лейбористской партии. Он пытался стать премьер-министром, но тогда он проиграл, а Кир Стармер прикрывается фиаско, которое было при правлении Тори, консерваторов, когда премьер-министры менялись как перчатки. Он говорит, что я такого не допущу, я на себя взял обязанность управлять страной, и вот я такой молодец, я свое обещание выполню. На настоящий момент лейбористы проигрываются просто катастрофически. Чтобы Энди Бёрнам стал конкурентом Киру Стармеру, ему нужно быть в парламенте. В парламенте сейчас не находится. Все зависит от результатов by-election, это внеочередные выборы, которые пройдут в одном из округов. Но это не гарантирует победу в этом округе, чтобы стать, во-первых, членом парламента, и потом уже, чтобы он смог создать конкуренцию правящему премьер-министру.
13: Энди Бёрнам, если он потенциально станет премьером, что от него можно ждать? Какие у него отличия от Стармера?
12: С моей точки зрения, никаких. Такой же точно балабол. Он чем знаменит? Тем, что он молодой, энергичный, и достаточно прогрессивный и в какой-то степени радикальный. Самый хайлайт его карьеры – то, что он стал мэром Манчестера. Когда он стал мэром Манчестера, он тоже там кучу всего наобещал. Трек-рекорд, то есть предыдущие истории его управления, в том числе Манчестером, дают какую-то надежду лейбористам, что не все еще потеряно, что они смогут как-то там возродить былые позиции лейбористов, которые сейчас убило правительство во главе с Киром Стармером, судя по последним выборам местным.
1: Дмитрий Закиров, житель Лондона. Лейбористская партия разгромно проиграла местные выборы, прошедшие в Великобритании 7 мая. После этого встал вопрос об отставке премьера. На этой неделе четверо министров уже подали в отставку и призвали Стармера последовать их примеру. За его уход параллельно высказались более 80 парламентариев. Сам Стармер ранее говорил, что не подаст в отставку, обосновав это тем, что борьба за лидерство погрузит правительство в хаос. Блумберг напоминает, что Стармер пришел к власти с обещанием вернуть стабильность после череды кризисов при консерваторах, но менее чем за 2 года сам оказался в эпицентре политического шторма. Евровидение впервые в истории выиграла Болгария. Певица Дара выступила с песней «Банга-ранга» и набрала 516 баллов. Она выиграла как по голосам жюри, так и по результатам голосования телезрителей. Хотя еще вчера главным фаворитом считался финский дуэт. Букмекеры считали, что финны попадут в первую тройку с вероятностью в 50%. Однако Финляндия в итоге заняла лишь 6-е место. В интервью BBC Дара говорила, что ее конкурсная песня «Банга-ранга» – это про настрой на то, что все возможно и все будет хорошо. Вот фрагмент этого хита. Выиграть Даре помог Филипп Киркоров, сам уроженец Болгарии. Он заявил, что к нему за помощью обратились болгарские телевизионщики, и его команда подключилась. На тот момент, по словам Киркорова, у Дары была лишь одна проблема – отсутствие хита. В итоге песню ей написал греческий композитор Кантополос. Он также написал в свое время и обе песни для Сергея Лазарева на Евровидение. Киркоров не раскрывал этого до окончания конкурса, так как понимал, что с учетом антироссийских санкций только навредит артистке. Участие российско-греческой команды говорит известный промоутер греческих поп-исполнителей в России Андрей Шаврин.
14: Евровидение, прежде всего, это соревнование команд композиторов, продюсеров. Прошлым летом греческие продюсеры, в том числе один из известных в России Палос Манолис, который участник в Playman, приезжали в Болгарию, и был организован некий летний лагерь для артистов. Результатом этого, в том числе, стала и эта участница от Евровидения, Дара, и Димитрис Кандополос, как поп-титан, помог команде прийти к победе. Мы помним, что он помог как раз Диме Билану выиграть первое место. общался и работал со всеми нашими артистами, с кем Киркоров работал на тот момент, можно сказать, что вот этот вот Dream Team разделился в этот раз между Грецией и Болгарией, потому что режиссер-постановщик Фокис Евангелиас, который работал со всеми нашими российскими артистами, в этот году работал с греком Акелосом, и надо сказать, что они решили тяжным образом грека изложить критику потребительского бума и той молодежи, которая выросла в период греческого кризиса. К сожалению, публика это не прочитала.
8: По Болгарии, почему она выстрелила?
14: Димитрис знает, когда, на какой год, какого артиста ставить, чтобы получить первое место. И для него это, по сути, такие Олимпийские игры.
1: Андрей Шаврин, промоутер. Юбилейный 70-й сезон Евровидения прошел под большим политическим давлением и сопровождался самым масштабным бойкотом за всю свою историю. В Вене были массовые пропалестинские протесты, в том числе и в день финала. В этот раз Израиль снова занял второе место. Его представлял Наам Битан с романтической поп-балладой «Мишель». Он набрал 343 балла и в отдельные этапы голосования вырывался на первое место. Замыкает тройку лидеров Александра Кепетенску из Румынии. Итоги Евровидения комментирует музыкальный критик Владимир Завьялов.
15: Победа Болгарии достаточно неожиданная за очень долгий год. В случае с Болгарией сыграла, во-первых, вот эта вот фраза «крючок» Бангаранга. Второй момент – это очень удачное такое сплетение балканских мотивов и современных мелодий. И третье, мне кажется, самое важное – это то, что само выступление вышло за какие-то параметры классические, за того, как выглядят обычно живые выступления.
8: Перейдем к Израилю, вновь второе место.
15: Политическая конъюнктура скорее сыграла вопреки, чем благодаря. Израильская песня была достаточно сильной. Сильный голосистый номер. Вокруг Израиля было, ну, очень много шума. Мне кажется, что и в плюс вот этот шум вокруг Израиля тоже сыграл, потому что многие люди просто услышали раньше эту песню, потому что им захотелось узнать, что это за артист, что он спел, и таким образом просто он получил свои, скажем так, медийный охват.
8: Румыния, 22-летняя Александра Капитанеску с песней «Чокми». На 13-м месте была предварительно, но телезрители дали ей 232 балла.
15: Очень сильный номер. На Евровидении есть такая вещь. Это не соревнование песен в чистом виде. Это конкурс выступлений. И поэтому в Румынии это получилось сделать. Чего, кстати, на мой взгляд, не совсем получилось у Финляндии. Мне кажется, не хватило какого-то финального рывка. Все ключевые козыри они потратили на полуфинал.
8: Об общем духе финала Евровидения.
15: Понятное дело, что это Евровидение, оно стало с отрывом самым скандальным за многие годы. Если говорить о каких-то позитивных сторонах, мне в целом очень нравится тенденция, что на Евровидении стало очень много песен на своих языках. Конкурсанты из Сербии пели на сербском, австрийцы на немецком. Итальянец, например, вообще пел не только на итальянском, но еще на неаполитанском диалекте. Это раскрывает локальную идентичность. В этом, как мне кажется, и есть первоначальная логика Евровидения.
1: Музыкальный критик Владимир Завьялов, с ним беседовал продюсер «Бизнес-ФМ» Рамиль Киселев. Меньше всего баллов в этот раз набрала Великобритания, всего один от национального жюри Украины. Впрочем, в 2021 году результат британцев и вовсе был нулевым. А хозяйка конкурса Австрия в этот раз получила 6 баллов.
9: Реклама.
16: Барин, ты много работал и заслужил настоящий мужской отдых. Барин Клаб – место для мужчин, которые достойны истинной красоты. Нижневолжская набережная, 17/2. Барин будет доволен. 18+.
9: Телефон рекламной службы «Бизнес FM» в Нижнем Новгороде. 280-82-42. Говорящие фамилии. Люди, имена которых пополнили толковый словарь. Французский кавалерийский генерал Гастон Огюст Галифе и в лучшие годы не жаловал общество. А после ранения в ногу, которое получил в 1870 году, и вовсе стал почти отшельником. Но приезда боевого товарища полковника Ковенкюра ожидал с нетерпением. Гость прибыл с дочерью, прелестной Анной Мари. Вдвоем им удалось уговорить генерала Галифе отправиться через пару дней на бал, который устраивало правительство Французской Республики. Но встал вопрос с одеждой. Ведь принятые тогда в кавалерии облегающие лосины превращали израненное бедро Гастона в настоящее уродство. В итоге появление генерала на балу вызвало настоящий фурор. Он появился в совершенно неожиданных брюках, которые были чрезвычайно свободны в бедрах, но сильны, зауженные от колена. Через несколько месяцев Анна-Мари вышла замуж за Гастона. Оставший ультрамодным фасон брюк назвали в честь генерала Галифе. Говорящие фамилии на Бизнес ФМ. Недвижимость с Валерией Мозгановой.
17: За последнее время на офисный рынок Москвы вышло заметное количество непрофильных девелоперов. Доля новичков пока не выглядит критической, но именно их точечные проекты усилили конкуренцию в сегменте нового продукта. С этим утверждением коммерческого директора Space One Марии Кабановой не поспоришь. По оценкам замруководителя департамента по работе с офисными помещениями компании IBC Real Estate Артема Соломенного, столичные программы КРТ и МПТ привели к активному росту числа заявленных бизнес-центров. В частности, офисная недвижимость занимает около 42% в структуре объектов, строящихся по программе МПТ. Благодаря этому планируемые объемы ввода в 26-30 годах в среднем в два раза выше показателя за последние 10 лет. Но легко ли непрофильным застройщикам, многие из которых абсолютные офисные ноунейм, конкурировать с лидерами сегмента? Особенно на сегодняшнем рынке, который по определению экспертов слегка замедлился в своем развитии. Или вошел в фазу стагнации, словом, взял паузу. Аналитики компании CMVP прогнозируют, что по итогам этого года сумма купленных и арендованных офисных площадей снизится на 13% по сравнению с прошлым годом. Новое строительство сохранит высокий уровень. Его прогноз на 26-й год – 610 тысяч квадратных метров, а в 25-м году было 715 тысяч. Однако рынок будет находиться под давлением растущей вакансии. Ожидается рост доли свободных площадей на 2,5% пункта по сравнению с 25-м годом. И вот на таком рынке чем девелопер-новичок может заинтересовать офисного арендатора или покупателя и удержать его, доведя до конечной сделки в своем проекте? Продолжим. Подробности в мобильном приложении Бизнес ФМ и на портале BFM.ru.
9: Недвижимость на Бизнес ФМ. Все подкасты автора с названием программы на BFM.ru и любых подкаст-платформах.
1: 18:46 в Москве. Вы слушаете Бизнес ФМ. Проснуться или закрыться. Владельцы так называемых спящих и неработающих ООО получают требования от налоговой в связи с нововведениями этого года. Об этом пишут в нашей соцсети слушатели Бизнес ФМ.
9: Итоги недели.
1: Теперь такие спящие компании обязаны платить страховые взносы за директора фирмы, даже если она не ведет никакой деятельности. А это почти 100 тысяч рублей в год. Почему предприниматели часто не закрывают ООО, даже если компания не работает? И зачем введены новые правила, выясняла Наталья Шашина.
18: В чат-бот Бизнес ФМ в Макс написал Алексей из Екатеринбурга. У его семьи был небольшой магазинчик в торговом центре. Но полтора года назад, осенью 24-го года, его пришлось закрыть. Договоры аренды расторгнуты, расчетный счет обнулен. Осталась только юридическая оболочка. ООО с одним учредителем-директором. Это теща Алексея, пенсионерка. Но с января ситуация для таких спящих или неработающих ООО поменялась. Даже если деятельность не ведется, а директор не получает зарплату, нужно заплатить за него страховые взносы, исходя из минимального размера оплаты труда, то есть 8127 рублей взносов в месяц. И недавно, при сдаче очередного нулевого отчета, семья Алексея получила требование от налоговой уточнить данные. Он начал вникать в новые правила и понял, их спящая компания задолжала более 33 тысяч рублей с начала года.
19: Ну, логика-то какая, что раз ООО существует и есть директор, то директор не может ничего делать бесплатно, а директор все равно должен получать зарплату. Но как бы если никакая деятельность не ведется, оборотов выручки нет, то откуда возьмется зарплата? Откуда возьмутся деньги на то, чтобы платить вот этот соцналог?
20: А почему мама вашей супруги не стала закрывать компанию?
19: Потому что как бы закрыто вроде оно не сложно, а открыто потом все равно сложнее. Мы думали, там, допустим, по осени может быть, ну, когда там ситуация попроще станет, еще чем-то заняться и все там. Плюс там внучка, дочка, может, у нее что-то будет. Раньше-то не было никакой проблемы. Если она там, ну, нулевки там сдаются и все.
20: Получается, вот сейчас в связи с этой ситуацией ваши родственники уже рассматривают вопрос закрытия?
19: Мы сейчас к этому уже двигаемся. что деньги насобирали, наскребли, сейчас вот положим на счет, будем все закрывать. Ну, то есть тут как бы сейчас, чем дальше, тем больше, куда там тянуть-то.
18: Если не закрывать, каждый месяц придется платить еще 8 тысяч рублей взносов. Однако многие владельцы подобных пустых ООО не закрывали их, просто потому что это сложная и долгая процедура, объясняет старший юрисконсульт юридической фирмы «Дзиньши» Иван Федоров.
0: Для закрытия компании вам нужен ликвидационный баланс, вам нужен ликвидатор, который это будет делать. Необходимо вносить в российскую газету информацию о предстоящем закрытии. Необходимо рассчитаться со всеми кредиторами, получить всю дебиторку, сделать акты сверки со всеми контрагентами, в том числе и с НС, расплатиться по всем налогам. Ликвидация гораздо сложнее обычно и гораздо трудозатратнее, чем открытие компании. Открытие компании занимает 5-7 дней. Ликвидация компании может занимать полгода, год, в зависимости от вашей экономической активности предыдущей.
18: Однако сейчас спасением для многих компаний стала упрощенная ликвидация. При отсутствии долгов и активов компанию можно закрыть за 3 месяца, отмечает основатель компании «Бизнес и налоги» Евгений Мемрук. Новые требования об уплате страховых взносов уже побудили многие компании запустить этот процесс, говорит она. В чем же цель этих нововведений? Вот что об этом думает Мемрук.
21: Цель здесь приравнять такие нулевые, так скажем, ООО к индивидуальным предпринимателям, у которых есть фиксированные взносы. То есть, ну, грубо говоря, чтобы был такой баланс, потому что у ИП, сколько бы он ни заработал, даже если вот он 0 рублей получил доход за год, если он числится как индивидуальный предприниматель, он в любом случае платит фиксированные страховые взносы, и более того, ему зачисляется пенсионный стаж. Здесь логика такая же, по сути, для ООО сделали фиксированные страховые взносы с формированием пенсии генерального директора. Конечно, в первую очередь, как сам Минфин говорил, это направлено на то, чтобы бороться со спящими компаниями, с фирмами-однодневками, которых очень-очень много наплодилось. Эти фирмы вообще оформлены на третьих лиц, на подставных директоров.
18: Но по касательной это затрагивает и обычный бизнес. Фактически сейчас владельцы спящих компаний оказались перед выбором либо платить около 100 тысяч рублей в год только на взносы, либо закрываться. Наталья Шашина, Андрей Гаврилов, Бизнес ФМ.
1: В подмосковной Лобне запретили работу кикшеринга.
22: Итоги недели.
1: Ранее те же меры приняли власти Люберец, Раменского и Котельников. Впрочем, далеко не везде ограничения электросамокатов работают так, как надо. Евгений Перельчук подробнее.
23: На территории городского округа Лобня вводится полный запрет сервисов кикшеринга. И, по словам местных жителей, оставлявших сообщения в нашем директе, сезон электросамокатов у них действительно так и не начался. Запрет жителей Лобни удивил. Во-первых, он не решает проблему курьеров. Во-вторых, особых проблем самокаты от сервисов кикшеринга здесь не доставляли. Вместо того, чтобы просто запрещать, можно было бы обратиться к опыту ближайших соседей, считает один из жителей Лобни.
24: Сам, будучи гражданином Беларуси, могу привести прекрасный опыт, пример. Размеченные дорожки, что столица Минск, что областные центры, вот город Витебск, например. Светофорное регулирование с обозначающими знаками, с разделением пешеходных зон на самокатные и пешеходные. Это абсолютно регулируемая тема, вплоть до того, что кикшеринг, бизнес мог быть банально озадачен проблемой, например, введения таких, скажем так, патрулей, чтобы не перегружать ДПС, бедных нагруженных, которые не справляются со всей нагрузкой. Опыт в мире вообще существует нормальный, чем вот просто тупо запрещать перемещать самокаты. Якобы они мешают, но вот кикшеринговые абсолютно не доставляли проблем в Лобне, это точно. И курьерские самокаты доставляют гораздо сейчас больше проблем, так же, как это и было, ничего, это вот с курьерскими остается на том же уровне.
23: Власти Лобни последовали примеру Котельников, Люберец и Раменского округа. Но здесь опыт у местных жителей разный. Например, житель города Раменское Николай сообщил нашей редакции, что вообще не заметил разницы до и после запрета. Как ездили, так и ездят. Как бросали, где попало, так и бросают. В подмосковных Люберцах запрет на использование электросамокатов тоже фактически не действует, рассказывает моя коллега и жительница Люберец Александра Сидорова.
25: На словах самокаты действительно запретили, а на деле, как оказалось, нет. Как ездили, так и ездят. Как нарушали правила, так и нарушают. Как переезжали дорогу на красный свет перед машиной, так и переезжают. Поскольку я живу прямо на границе Люберец и Москвы, я так понимаю, первое время, видимо, у кикшеринговых сервисов была какая-то опция, что дальше действительно границы Люберец они доехать не могут. И было несколько недель, когда у нас под окнами собиралось какое-то невероятное количество самокатов. Причем они стояли на траве, на тротуаре, у продуктовых магазинов, прям скопом. Но вот в какой-то момент вроде их начали централизованно ставить на парковке, но ограничить полностью сервисы явно не удалось.
23: среду власти городского округа Люберцы признали, что ограничения на работу кикшеринга у них не работают. Однако, по их данным, аренда и завершение поездок оказались доступны из-за технического сбоя. Операторы кикшеринга, по их словам, самокаты к ним не завозили. Все симы, которые фиксируются, это транзитный транспорт с других районов. Сейчас люберцы продолжают работать с операторами, чтобы закрыть парки, скверы и другие общественные пространства и ограничить скорость самокатов вблизи детских садов, школ и поликлиник. Вакханалии с самокатами продолжатся, пока не будет принят ряд жестких запретов на правительственном уровне. И они уже готовятся, заявил руководитель и администратор общественной системы обеспечения безопасности дорожного движения, член общественного совета МВД России по Москве Константин Крохмаль.
2: Сейчас проходит тестовый режим, только недавно открылся сезон самокатов. Запрет существует на этапе привыкания. Еще нет карательных органов, еще нет служб, которые конфисковывают электросамокаты. В любом случае, все ждут июня. В июне будет госсовет по транспорту, где президент четко обозначит более кардинальные рекомендации посредством индивидуальной мобильности, вплоть до полного запрета передвижения средств индивидуальной мобильности по тротуарам. Вообще, выводить будем их на трассу. И, естественно, ужесточение. Поэтому сейчас все готово к тому, чтобы ввести локальные зоны в городах, пригородах, именно без самокатов. Потому что инфраструктура пока не готова. Не готов карательный механизм по поводу соблюдения закона.
23: Мы обратились к операторам кикшеринга за разъяснениями. Сервисы Яндекс.Гоу и МТС Юрент получили запросы. В сервисе ВУШ от комментариев отказались. За пределами Москвы и Подмосковья ограничения на работу сервисов кикшеринга действуют в качестве экспериментов. В крупных городах есть мертвые зоны для самокатов, а полный запрет ввели лишь города Благовещенск и Елабуга еще в прошлом году. Евгений Перельчук, Елена Марчукова, Бизнес ФМ.
3: Реклама. Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию? Забудь. Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ» услуги оказывают ООО А7, ООО А71 и ООО А7-агент. Более подробная информация на сайте А7.ру.
4: Контакты коммерческой службы радио «Бизнес ФМ» на портале bfm.ru. Продолжительность жизни.
5: До эпохи электричества человек засыпал в темноте и просыпался с рассветом. Сегодня мы живем в постоянном световом потоке. Экраны, уличные фонари, и организм платит за это конкретную биологическую цену.
4: Журналист Алена Копылова.
5: Мелатонин – это гормон, который вырабатывается только в темноте. Он регулирует сон, циркадные ритмы и иммунную систему. Каждый день организм производит миллиарды новых клеток. Небольшая часть из них – аномальные. Мелатонин помогает иммунной системе их обнаруживать и уничтожать. Когда свет ночью подавляет его выработку, этот контроль слабеет. Исследователи взяли кровь у здоровых женщин ночью. После 2 часов полной темноты и после 90 минут яркого искусственного освещения. Богатая мелатонином кровь, собранная в темноте, замедляла рост опухолей. Кровь после светового воздействия, напротив, стимулировала их рост. Но онкологический риск – лишь одно из возможных последствий. Искусственный свет ночью также повышает риск гипертонии, диабета второго типа, ожирения и депрессии. Механизм тот же. Нарушение циркадных ритмов и подавление мелатонина запускают сбои в метаболизме, гормональном фоне и работе иммунной системы одновременно. Особенно опасен синий спектр, тот, что излучают экраны и LED-лампы. Чем короче длина волны света, тем сильнее подавление мелатонина и тем активнее рост опухолей в экспериментах. Как себя обезопасить, если отказ от компьютера и телефона в темное время суток для вас слишком жесткая мера? Можно использовать очки с янтарными линзами, блокирующими синий спектр.
4: Продолжительность жизни на Бизнес ФМ. Бизнес ФМ. Новости. Коротко.
10: В Москве 18:58, в студии Вероника Романова. Аэропорт Нижнего Новгорода отправил в Москву все рейсы, принятые сегодня в качестве запасной авиагавани. С начала суток в Нижегородском аэропорту приземлились 22 столичных рейса. После снятия ограничений в воздушном пространстве Москвы все они отправились в аэропорты назначения. Украине завершают расследование против жены Владимира Зеленского. Это утверждает источник агентства РИА Новости в российских силовых структурах. По его данным, НАБУ и САП готовят арест Елены Зеленской. По словам собеседника агентства, поводов для задержания у антикоррупционных органов достаточно, и в настоящее время решается вопрос, какое уголовное дело должно стать первым. Отмечается, что Владимир Зеленский в курсе ситуации, он усилил охрану семьи. В то же время его политтехнологи советуют ему максимально публично развестись с супругой, говорится в публикации РИА Новости. В эти минуты проходят матчи заключительного 30-го тура РПЛ. Решается судьба золотых медалей. «Зенит» близок к победе в чемпионате. После первого тайма команда Сергея Симака ведет у Ростова со счетом 1-0. Для того, чтобы сохранить первое место, петербургскому клубу достаточно сыграть в ничью. Новости на «Бизнес-ФМ» каждые 15 минут. Держитесь курса.
4: «Бизнес-ФМ». Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
1: Почти 7 вечера в Москве. В студии Ольга Кокорекина. Здравствуйте. Больше 1000 дронов за одну ночь. Крупнейшая атака украинских БПЛА на российские регионы и самая массовая за год на Москву и область. В столичном регионе под удар попали жилые дома и объекты инфраструктуры. 4 человека погибли, в том числе гражданин Индии. Около 2 десятков ранены. ВОЗ объявила международный режим ЧС из-за вспышки лихорадки Эбола в Республике Конго и Уганде. Из 300 заболевших более 80 умерли. Все они стали жертвами редкого штамма вируса, против которого нет одобренной вакцины. Роспотребнадзор выступил с успокаивающим заявлением о том, что риска распространения Эбола в России сейчас нет. Московский зоопарк осаждают ранние пташки. С 7:30 утра у входа в него выстраиваются гигантские очереди, а через полтора часа рассасываются. Расскажем, почему пик активности желающих соприкоснуться с миром животных приходится именно на этот временной отрезок. Все подробности в эфире «Бизнес ФМ». Более 1000 беспилотников, 8 авиабомб и ракету «Фламинго» сбили российские силы ПВО за сутки. Это данные Минобороны. Атаки подверглись как минимум 15 регионов страны. Одной из главных целей для украинских БПЛА стала Москва. К утру воскресенья в официальных каналах мэра столицы сообщалось об уничтожении более 120 дронов. В Подмосковье 4 погибших, в том числе гражданин Индии, в Москве 18 раненых. В Химках беспилотник влетел в частный дом. Погибла женщина, сообщил губернатор Московской области. Двое мужчин погибли в деревне Погорелки в Мытищах. В Истре несколько дронов попали в один многоэтажный и 6 частных домов. Также атакованы инфраструктурные объекты в нескольких муниципалитетах, заявил губернатор Подмосковья. В Москве повреждены 3 дома. Под ударом оказался нефтеперерабатывающий завод в Капотне, сообщил мэр Сергей Собянин. Комментирует военный эксперт, редактор журнала «Новый оборонный заказ» Дмитрий Корнев.
6: Задача нанести, в принципе, удар по московской агломерации и вызвать обсуждение этого вопроса, определенный пиар-эффект, я думаю, что это задача номер один, которая ставилась Киевом перед этими ударами. И здесь, я думаю, что они не выбирали какие-то объекты, цели, задачи, количество жертв возможных и так далее. Номер два – это зацепить объекты, которые могут так или иначе трактоваться как объекты двойного назначения, либо относящиеся к топливно-энергетическому комплексу.
7: Если посмотреть на количество запущенных дронов. Можно ли предположить, что этот запас копился и мог быть использован 9 мая?
6: Безусловно. 9 мая Украина не нанесла никаких ударов, а запас дронов 100% 9 мая создавался. Вполне может быть, что мы сейчас видим, к сожалению, еще не весь запас этих дронов, какую-то его часть. Вполне логично предположить, что Киев не стал за одни сутки тратить весь запас дронов. Они смотрят, анализируют, смотрят, где им удалось прорваться, где не удалось прорваться. К сожалению, такого рода атаки могут повториться, и, безусловно, силам ПВО надо к этому готовиться.
1: Дмитрий Корнев, военный эксперт. С учетом того, сколько дронов Киев направил на Москву и область, работу ПВО в столичном регионе можно назвать практически идеальной, говорит научный сотрудник ММО РАН, военный эксперт Илья Крамник.
8: С учетом того, что противник применил в атаке одновременно очень большое количество дронов, там только за эту ночь было сбито около 600 дронов, то можно сказать, что ПВО сработало весьма эффективно, поскольку случаев попадания относительно немного. При этом мы должны понимать, что абсолютно ПВО в принципе не бывает. На достаточно больших числах неизбежно будут какое-то количество средств пропущено. Тут можно сравнить, просто понимаете, мы имеем сейчас летящий в принципе ряд такой для сравнения в виде стран Персидского залива и Израиля. И отмечу, что при существенно менее интенсивных атаках по количеству примененных аппаратов Иран добивался там более серьезных результатов. В данном случае мы можем говорить о том, что российское ПВО против более массированного удара показало себя лучше, чем западное, в первую очередь американское, там на американской технологии в основном она основана, против удара менее массированного с иранской стороны.
1: Илья Крамник, военный эксперт. В Истринском округе из-за атаки БПЛА была повреждена контактная сеть на железнодорожном перегоне у станции Устиновка. Спустя час движение электропоездов восстановили. В Химках на день закрыли торговый центр «Мега». Представители ТЦ объяснили это техническими причинами. В Зеленограде сегодня на весь день закрыт торговый центр «Зеленопарк» и «Лимана-Про». Это сообщила охрана торгового комплекса. Временно перекрывался участок ЦКАД от Ленинградского до Пятницкого шоссе для проезда спецтехники и работы оперативных служб. Обломки БПЛА упали на территории аэропорта Шереметьево. О том, что происходило в аэропорту, утром в воскресенье «Бизнес-ФМ» рассказала москвичка Дарья.
11: Я сегодня летела из Шереметьево в Калининград. Мой рейс должен был состояться в 10:30. Но сначала его перенесли на час, а потом еще раз на час. И, слава богу, больше не приносили. Мы вылетели в 12:30. Когда мы приехали в аэропорт, там абсолютно все табло состояло из отмененных и перенесенных рейсов. Перенесены самые ранние с 6-5 утра были, но на 9:30 утра. То есть 9:30 утра первые рейсы начали вылетать. Когда мы вылетали уже в 12:30, многие уже вылетели. И в целом все было спокойно. Ажиотажа никакого не было.
1: Дарья, слушательница «Бизнес-ФМ» о ситуации в Шереметьево. Российский МИД назвал сегодняшнюю атаку дронов на столичный регион массовым терактом Украины и заявил, что объекты нападения были исключительно мирные, люди, многоквартирные и частные дома, и что за финансированием действий Украины стоят страны Евросоюза. Всемирная организация здравоохранения объявила режим чрезвычайной ситуации международного значения из-за вспышки Эболы в Республике Конго и Уганде. В организации подчеркивают, это эпидемия, но пока не пандемия. В Конго уже умерли 88 человек, предположительно инфицированных вариантом вируса Бунди-Буджо. Всего зарегистрировано 336 подозрительных случаев, однако реальные цифры могут быть значительно выше, предупредила ВОЗ. В организации отметили, что в отличие от самого распространенного штамма Эбола-Заир, против Бунди-Буджо пока не существует одобренных вакцин и специфической терапии. В Роспотребнадзоре заявили, риска распространения лихорадки в России сейчас нет, говорит вирусолог, доктор медицинских наук, профессор, главный научный сотрудник Центра Гамалеи Анатолий Альтштейн.
12: Эбола – болезнь, которая вызывается вирусом, относящимся к филовирусам. Насколько этот штамм, который сейчас вызвал Эболу, отличается от исходного штамма, особенно в антигенном отношении, полной ясности нет. Это будет ясно, наверное, в ближайшее время. Но вполне вероятно, что вакцины, которые раньше были созданы против Эболы, в том числе российская вакцина Центра Гамалеи, вполне могут здесь сработать. Это достаточно быстро можно выяснить с помощью реакции нейтрализации по способности антител, которые вызываются этой вакциной, нейтрализовать этот вариант вируса. Очень вероятно, что здесь может не быть каких-то особых сложностей, но это нуждается, конечно, в научных исследованиях, которые можно быстро сделать. Вакцина у нас в России была разработана в 2014 году. В 2015 году она поступила в Африку, но поскольку эпидемия тогда в 2015 году быстро затухала, испытать ее серьезно не удалось. Она дала очень хорошие результаты в опытах на обезьянах.
13: Какова вообще реальная летальность? Власти Конго называют цифру до 50%. Это много или сопоставимо с другими штаммами?
12: 50% примерно так, как это было в 14-15 годах, когда там была большая эпидемия, когда заболело больше 20 тысяч человек. Десятки случаев было переноса этого заболевания в страны Западной Европы, Соединенные Штаты. Пока не вижу каких-то серьезных отличий. То, что происходит сейчас, это вполне возможно повторение того, то, что было в той эпидемии, на распространение болезни, контактный путь. Обычаи, которые есть в этих африканских странах, включают довольно тесное общение с больным и с телами умерших людей. Целовать, например, покойника – это принятое дело, а именно это главный путь заражения. Оно в меньшей степени распространяется респираторным путем, хотя это тоже, конечно, не исключено. Именно вот такой контактный путь, когда человека трогают руками, а потом это попадает все в нос, в рот. Я думаю, что у нас не может быть такого распространения этого заболевания, как это происходит в африканских странах. Должны быть приняты меры, чтобы это заболевание не было распространено по миру. Поездки в Конго, в Уганду было бы целесообразно отменять, если нет какой-то очень большой необходимости. Кроме того, нужно, поскольку вакцины разработаны, их, по-видимому, скорее всего, есть запас вакцин, или сейчас будет быстро организовано производство сделанных вакцин. Если так необходимо туда ехать, то нужно вакцинироваться.
1: Анатолий Альштейн, вирусолог. Бундибуджо – это один из видов эбола-вирусов, впервые идентифицированный после вспышки в районе Бундибуджо в Уганде в 2007 году. Тогда были выявлены 131 случай заболевания и 42 случая смерти. Это 17-я вспышка эболы в Конго с 1976 года. К другим темам. Укрепление рубля продолжается. Банк России установил официальный курс доллара на уровне 73 рубля 13 копеек. Внебиржевой доллар стоит менее 73 рублей. Нефть завершила торги около 109,5 долларов за баррель Brent. Отечественный фондовый рынок закрылся в минусе. Индекс Мосбиржи откатился к уровню в 2630 пунктов. Как откроются рынки в понедельник, говорит инвест-стратег УК «Ари Капитал» Сергей Суверов.
9: Большая вероятность, что индекс Мосбиржи может открыться небольшим ростом на торгах в понедельник. Ему окажут поддержку хорошие данные по месячной инфляции в России в апреле. Рост цен замедлился до примерно 5,6% в годовом выражении. Но, с другой стороны, возможно, что ценой замедления инфляции является достаточно серьезное торможение экономического роста в России, поэтому этот фактор уже может привести, что по итогам торгов на неделе индекс Мосбиржи окажется вновь под давлением. Кроме того, акциям трудно выдерживать конкуренцию с фондами денежного рынка и с облигациями, которые по-прежнему имеют неплохую реальную доходность. Также в геополитике, к сожалению, нет пока какого-то большого прогресса. Ситуация с мирным регулированием на Украине остается туманной. Что касается курса рубля, пока, скорее всего, укрепление российской валюты продолжится. Brent держится примерно 110 долларов за баррель на фоне тупика в переговорах США и Ирана. Поэтому экспортная выручка в страну будет поступать по-прежнему достаточно высокой. И интервенция Минфина не способна как-то переломить тренд, потому что они носят многом символический характер, поэтому под влиянием дорогой нефти рубль может сразу сокрепление примерно до 72 рублей за доллар. Цены на нефть остаются под влиянием ситуации на Ближнем Востоке. На рынке нефти мировому наблюдается дефицит. На фоне блокировки Армузского пролива в ближайшей перспективе цены на нефть могут оставаться высокими, могут даже пойти к 120 долларам за баррель.
1: Сергей Суверев, инвест-стратег УК «Ари Капитал». Торги на Мосбирже ожидаются вялыми. Скорее всего, индекс продолжит плавно снижаться, считает независимый финансовый консультант Евгений Миронюк.
14: Торги на московской бирже будут проходить по-прежнему с низкой активностью участников. Скорее всего, текущий тренд плавного сползания индекса продолжится. Более сильным препятствием может послужить уровень 2590 пунктов, который был установлен в начале прошлой недели. И он может быть проверен на прочность в самые ближайшие дни. Фактор геополитики выступает основной причиной сохранения пессимизма у нас на рынке. Что касается валюты, сохраняется текущий тренд. Рубль уже фактически на межбанке закрепляется ниже отметки 73, и официальный курс ЦБ, вероятно, покажет соответствующие уровни в ближайшие дни. Котировки нефти подошли к отметке 110 по Brent, и этот уровень будет тестироваться в ближайшее время. Восходящая динамика сохранится. Мы, опять же, не видим каких-то конкретных решений после визита Дональда Трампа в Китай, хотя и было заявлено, что все стороны привержены открытию Армузского пролива. И, конечно, еще хотелось бы по событиям ближайшей недели отметить: в понедельник пройдет закрытие реестра по дивидендам «Поле золота». Ростелеком представит презентацию новой стратегии компании. В четверг, 21 числа, Softline проведет онлайн-презентацию финансовых результатов за первый квартал 2026 года. ЦИАН проведет онлайн-встречу для инвесторов. И по отчетности Мосбиржа представит результаты за первый квартал по МСФО в четверг, так же, как и ВКонтакте. ЦИАН представит финансовые результаты за первый квартал. И в конце недели, в пятницу, мы увидим результаты МТС по МСФО за 3 месяца текущего года, Интеррао и Т-банк. Вот эти технологии будут торговаться последний день с дивидендами.
1: Евгений Мироюнг, независимый финансовый консультант. Добавлю, что 20 мая выйдут очередные данные по инфляции, а также Росстат опубликует данные об индексе цен производителей промышленных товаров в апреле.
4: Между делом с Кирой Альтман.
15: Ирена Понарошку, предприниматель, автор цифрового медийного контента, рассказывала мне между делом о своих бизнес-партнерах Дмитрии Серове и Кристине Сударевской, паре, создавшей бренд натуральной краснополянской косметики. С ними Ирена создала и свой продукт, но прежде она увидела их подход к делу.
16: Они построили красивый офис на этой ферме, красивое производство, а обычно производство — это какой-то ангар безликий, где-то, где подешевле, а они не пожалели средств на то, чтобы даже производственный цех был произведением искусства. И люди, которые работают в этом офисе, они сидят за компьютерами с видом на поля розы. Это вообще такое место паломничества. Туда приезжают блогеры со всей России. Есть экскурсии на ферму, где можно самим собирать цветки розы. И это все невероятно красиво. Потом будет цвести календула. И это все безумно красиво. И еще, так как это мягкий, благодатный климат Красной Поляны, то это еще и цветет несколько раз за год. То есть мы несколько урожаев за год собираем. Потом мы сделали совместный проект дезодорантов. И это сразу было вот идти против ветра, потому что самый сложный продукт в натуральной косметике, который только может быть, это дезодорант. Потому что он ни на ком не работает. Но мы все-таки его сделали, и, как ни странно, он выстрелил. И Дима, он такой как раз химик, идеолог всего этого, он сказал: опунция. У нас будет гектар опунции, и мы будем делать косметику из опунции. А у меня уже тогда в моих проектах была Веледа, и у Веледы была линейка с опунцией. И я уже пробовала эти кремы, и я знала, что это офигенный ингредиент.

0: 5 в понедельник до плюс 31 в четверг. +19:15 в Москве. Вы слушаете Business FM. Московский зоопарк осаждают горожане. Каждый день с начала мая, особенно в выходные, на входе в зоопарк гигантская очередь родителей с детьми и даже малышами в колясках. Давки нет, но порой толпа стоит в два ряда, а люди просят покараулить место. И дело не в солнечной погоде, а в акции «Ранняя пташка», которая действует до конца месяца и дает бесплатный проход с 7:30 до 9 утра. Для тех, кто не успел, билет в московский зоопарк стоит 1700 рублей для взрослых, для детей из Москвы проход бесплатный. На фото, которое есть и в наших каналах в Макс и Телеграме, очереди к главному входу заворачивают за угол на Красную Пресню. Не намного меньше людей в это время и на новый вход у метро «Баррикадная». Единственный лайфхак – вход через детский зоопарк со стороны Садового кольца, рассказывает моя коллега, обозреватель Наталья Воробьева.
1: Я сходила в зоопарк в рамках акции «Ранняя пташка» в начале мая, 5 числа. Это был вторник. Зашла где-то без 10:09 со стороны Садового кольца. Зашла совершенно свободно, но внутри зоопарка было достаточно много народу. Некоторые родители здесь СМИ уже шли на выход, в павильонах было достаточно много посетителей. Однако есть территории, где билет все-таки пришлось бы купить. Так нас не пустили в парк с альпаками. Там взрослый билет стоит 700 рублей, детский 500. И еще за 200 рублей можно купить корм. Придя домой, в соцсетях я увидела публикации с огромными очередями у главного входа и такие же бесконечные со стороны метро «Баррикадная». Ссылки мне прислала подруга, которая отказалась идти, со словами: какие мы молодцы, что не пошли.
0: Наталья Воробьева, Бизнес-ФМ. Насколько удачна такая акция с учетом того, что основные посетители зоопарка – это семьи с маленькими детьми, которым хотят показать, например, панду Катюшу, говорит сооснователь телеграм-канала «Психоделия» Филипп Миронов.
2: Маркетинговые мотивы администрации зоопарка понять можно, когда хорошая погода, и мне бы тоже хотелось бы увидеть зоопарк без людей и с утра. Я достаточно рано просыпаюсь, но видите, эти мотивы привели к обратному, к сотворению и к адскому спросу, который не спрогнозировала администрация. Получилась такая низкомедвежья услуга. Тем летом в Москве уже виден ажиотаж на все. То есть есть ощущение, что людям просто страшно не хватает впечатлений. После 22 года не то чтобы умер, но сильно сократился зарубежный туризм. Россия вся изведана, по крайней мере, в какой-то достигаемой части москвичами. И есть ощущение, что просто москвичи, как бешеные дикие троглодиты из какого-то комедийного фильма, набрасываются на открытие новых булочных, на какие-то бесконечные акции, которые устраивают городская администрация, руководствуясь, конечно, благими намерениями. Ажиотаж нужно учиться контролировать, наверное. Вот у меня мы открыли буквально в эту пятницу кинотеатр «Под открытым небом» на речном вокзале, и тоже бесплатный вход, разумеется. Выпустили билеты, которые разлетелись просто мгновенно. Москвичей, с одной стороны, приучили за последние 10 лет к классным городским событиям, но вот сейчас предложение не удовлетворяет спрос. Да, за людей обидно, люди как бы не виноваты, но, опять-таки, я понимаю логику и мотивы людей, которые придумали и провели эту акцию. В Москве просто стало больше людей с активной жизненной позицией, которые вписываются во все мероприятия, и мероприятий просто стало не хватать. Очень многие люди объединяются в какие-то сообщества, не знаю, соцземы какие-то новые появились. Какие-то кафе, например, не справляются с потоком людей, которые на велосипедах к ним приезжают, кофе пытаются попить, очереди везде. Мне кажется, что этого будет больше, и вся Москва превращается в такие бесконечные патрики, только с очередями. И этот дух, условно говоря, Москвы 18-го года и чемпионата мира просто как-то заварился в собственном соку и, конечно, привел к таким неожиданным и не очень приятным последствиям типа вот этой очереди в зоопарк.
0: Филипп Миронов, сооснователь телеграм-канала «Психодели». Мы отправили запрос в московский зоопарк, как там оценивают промежуточные итоги своей акции. Ответ пока не получили. Черная клубника, стеклянная смородина и синяя роза. Как нейросети обманывают дачников и почему не стоит покупать саженцы с необычными картинками на маркетплейсах? Наталья Воробьева подробнее.
1: Весна – горячая пора для садоводов и мошенников на маркетплейсах. На Озоне и Wildberries черно-белые и угольного цвета розы, а также идеально черная клубника. Все по цене менее 350 рублей. Специалисты говорят, что сорта роз черного цвета нет. При внимательном рассмотрении они темно-бордовые или темно-красные, а не угольные. И уж точно не черно-белые. Также на онлайн-площадках в несметном количестве представлены голубые розы. Это фейк. В природе их не существует.

0: существуют, потому что у роз нет гена синего цвета. То, что выдают за голубую розу, либо покрашенные белые, либо сиреневые оттенки. Растения-фантомы продают давно. Раньше их рисовали в фотошопе, теперь используют нейросети. И даже бывалые садоводы попадаются. Моя коллега Наталья Космачева не исключение.
1: Опытный садовод, конечно, понимает, что либо это просто разводка, либо сорт южный, который у нас не даст никакого цветения и плодоношения. Тем не менее, однажды я все-таки купилась на несуществующие растения. Будучи в Голландии, увидела луковицы голубых тюльпанов. Учитывая, что Голландия – это родина тюльпанов, повелась и купила. Цветение очень красиво, махровыми оказались, но ярко-красного традиционного подмосковного цвета.
0: Маркетплейс доверяет продавцам, но и проверяет их. Они чистоплотных селлеров блокируют, говорит представитель объединенной компании Wildberries Rus Дмитрий Борщевский.
2: Случаи, когда к нам поступают обращения или мы сами выявляем в процессе мониторинга подозрительные карточки товара, то мы инициативно проводим внутренние проверки и также самостоятельно сверяемся с реестром, который содержит утвержденный перечень семян, допущенных к реализации на рынке. В случае, если подтверждаются факты введения в заблуждение потребителя, то Marketplace блокирует карточки недобросовестных продавцов, которые нарушают оферту. Указанные карточки товаров были созданы недавно и уже обнаружены и блокируются email-моделями компании.
0: Покупать растения нужно только в проверенных магазинах, садовых центрах и сертифицированных питомниках, которые отвечают за свой товар и дорожат репутации. Все, что продается на рынке или на маркетплейсах – лотерейный билет, говорит президент Ассоциации садоводов России, доктор сельхознаук Игорь Муханин.
3: У нас свой питомник, своя земля, свое оборудование, свои люди. Если они приехали купить, ты знаешь, к кому обратиться. Если что-то не то, ты приедешь, куда мы денемся? Рискуют, пускай рискуют. Дураков всегда надо учить. Земляничное дерево, карликовые груши, тут тебе наговорят, на рынок идешь, и для тебя лотерейный билет. Что ты спросишь, что тебе дадут, якобы. А если хотят посадить, вот и сажайте стеклянную смородину, прозрачную голубику.
4: При покупке по семенам человек не может это, наверное, отличить.
3: Вам и сухую икру черную продадут за место семян. Как ты сортовые особенности определишь по семенам?
0: И все же, как избежать покупки нарисованного растения, если вы не ботаник? Есть простые признаки. У фейка идеальная картинка с размытым фоном и глянцевыми плодами. Настоящий питомник всегда показывает растение в горшке, в земле, в разную погоду. Если в карточке нет названия сорта, зато написано, что это новинка, морозостойкость до минус 30 и не требует ухода, скорее всего, это обман. И, конечно, следует обращать внимание на отзывы. Если никто не показал само растение, а только хвалит доставку, не верьте. Пока растение зацветет, магазин уже закроют и переименуют. Наталья Воробьева, Анна Моргунова, Бизнес ФМ.
5: Карманные часы от Swatch в коллаборации с Audemars Piguet вызвали нешуточный ажиотаж по всему миру. Дело доходит до драк в очередях. Из-за наплыва желающих первыми обзавестись лимитированными часиками, магазины отменяют старты продаж и усиливают охрану. За цветными часами из коллекции Royal Pop, которые можно носить еще и на шее или в качестве брелока, в магазинах мировых столиц выстроились гигантские очереди. Люди стоят в них по несколько часов и даже дней. Некоторые пытаются прорваться вперед, чтобы урвать новенький аксессуар за $400, а потом их видят у перекупщиков за 3000. Часы, доступные офлайн всего в 200 магазинах по миру, продают лишь одни в руки. Вчера в Дубае официально отменили старт продаж коллекции из соображений безопасности. В Индии закрыли магазины из-за неуправляемой толпы. В Сингапуре магазин успел продать лишь 40 часов. А в Барселоне власти заблаговременно отправили полицию к магазину. В Милане покупатели и вовсе подрались с охраной. Ажиотаж комментирует основатель Института развития индустрии моды The Bain Open, ведущий эксперт Института развития креативных индустрий НИУ ВШЭ Алексей Баженов.
6: Подобные коллаборации каких-то массовых и элитарных брендов – это, в принципе, не новый маркетинговый прием. И он, по идее, позволяет как раз спровоцировать внимание коллекционеров и внимание реселлеров, которые на этом зарабатывают. Они, наверное, грамотно просчитали маркетинговую стратегию, что будет дефицит искусственно созданный, и что будут перепродавать, а за счет перепродажи будет еще больше ажиотажа. Массовая цена $400. Плюс лимитированный тираж широкая с компанией, скорее всего, инфлюенсеров, чтобы они первые туда вошли. Это современная грамотная маркетинговая компания, которая позволяет коллегам попасть не только в покупателей вот этих инфлюенсеров, подписчиков, там, каких-то лидеров мнений, но и в нас с вами, потому что мы говорим, откуда феномен этого хайпа, как это работает.
7: Не может ли это, к слову, навредить самим брендам?
6: Во-первых, это тестирование нового рынка, во-вторых, это все-таки пиар-компания достаточно большая. Я не думаю, что это вредит люксовому бренду. Это не первый раз, когда происходит такой коллапс, но просто классно, что тестируют такие новые маркетинговые приемы работы с социумом.
7: Модель одна — это карманные часы. Это может стать долгосрочным трендом?
6: Теоретически это яркое украшение. Безусловно, они и с стилистами поработали, и как бы чувствовали, что это какой-то такой тренд. Насколько это прям огромный тренд, сказать сложно. Наверное, такой яркий аксессуар, которого нет у других, поэтому это такой вот как микротренд. Этот предмет аксессуара из какого-то столетнего образа какого-нибудь джентльмена. Не то чтобы они тренд придумали, они просто увидели какую-то гипотетическую нишу, зарифмовали с тем, что было 200 лет назад в истории 200-летнего бренда. Тут как раз прикольно, что для Swatch это не свойственно, а для вот этого бренда свойственно. Получается, что они взяли одну часть у Swatch, это пластик, а вторую часть — это неручные часы. Обогатили друг друга историей, позиционированием.
5: Алексей Баженов, ведущий эксперт Института развития креативных индустрий НИУ ВШЭ. В коллекции Royal Pop вошли 8 карманных часов, созданных по мотивам дизайна Royal OAK и линии Swatch Pop из 80-х.
8: Реклама. Контакты коммерческой службы радио Business FM на портале bfm.ru. Валюты. Валюты. Гондурасская лемпира в 1926 году сменила в обращении местное серебряное песо. Название новая валюта получила в честь национального героя, индейского вождя лемпиры, который в 16 веке возглавил борьбу против испанских колонизаторов. В новейшей истории лемпира на порядок с лишним дешевле доллара США. Валюты на Business FM. Музейные ценности. Музей собачьих ошейников находится в британском графстве Кент. Основой для экспозиции стала коллекция, которую всю жизнь собирали супруги Джон и Гертруда Харт. Уже после их смерти наследница Хартов Олив Бейли передала это собрание замку Лидс с тем, чтобы открыть там специализированный музей. И в 1979-м музей заработал. Самым древним экспонатом более полутысячи лет. Это прочное изделие из толстой кожи с шипами, которые помогали охотничьим собакам защищать горло от клыков крупных хищников, в основном волков и медведей. Есть популярные в 19 веке ошейники из драгоценных металлов, есть экземпляры с бриллиантами или сделанные из жемчужных нитей. Ежегодно музей посещает до 500 000 человек. Входной билет стоит 18 фунтов стерлингов. Музейные ценности на Business FM. Business FM. Новости. Коротко.
5: В Москве 19:28, в студии Вероника Романова. Куба недавно купила 300 беспилотников и может нанести удары по кораблям США, базе в заливе Гуантанамо, а также по острову Кей-Уэст в штате Флорида. Он находится в 150 километрах к северу от Кубы. Это сообщает портал Axios со ссылкой на разведданные США. Они могут стать предлогом для начала военных действий Вашингтона на Кубе. Об этом пишет Axios со ссылкой на высокопоставленного американского чиновника. 14 мая директор ЦРУ Джон Ред Клифф посещал Кубу. Во время переговоров он предостерег Гавану от военных действий в отношении США. Отношения двух стран обострились в январе, когда Дональд Трамп подписал указ о пошлинах на товары из стран, которые поставляют нефть на остров. После на Кубе начался энергетический кризис. С начала войны в Иране из-за роста цен на энергоносители американцы потратили на бензин и дизельное топливо на 45 миллиардов долларов больше, чем годом ранее. Об этом пишет Wall Street Journal. Газета отмечает, что рост цен на энергоносители особенно сильно бьет по американцам с низкими и средними доходами и усиливает неравенство в обществе. Дональд Трамп ранее заявлял, что энергетический кризис выгоден США, так как страна является экспортером энергоносителей. Для
9: очистки Эвереста от мусора решили отправить человекоподобного робота. Власти Непала готовят законодательный акт, который разрешит такому устройству отправиться в тестовую экспедицию. Она продлится 52 дня. Ее цель – проверить, смогут ли роботы помочь в сборе мусора, мониторинге ледников и оказании помощи в опасных горных операциях на Эвересте. Сейчас в Непале нет закона, регулирующего действия альпинистов, не являющихся людьми. Создала человекоподобного робота китайская компания. Это модель ростом 1,30 м, весом около 35 килограммов. У робота есть как пятипалые, так и трехпалые ладони. Каждая способна переносить до 3 килограммов грузов. Одна батарея обеспечивает работу в течение 2 часов. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
8: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
5: 19:30 в Москве, в студии Ольга Кокорекина. Здравствуйте. Кир Стармер, кажется, все же уйдет, пишет Daily Mail со ссылкой на окружение британского премьера. После провала лейбористов на местных выборах часть однопартийцев потребовала отставки Стармера. Один из вероятных преемников – мэр Манчестера Энди Бёрнам, для которого придумали хлесткий лозунг «Я вытащу Стармера с Даунинг-стрит». Утильсбор по цене автомобиля. Жительница Казани приобрела подержанную иномарку из Китая и переоформила ее на мать, которая помогла с деньгами на покупку авто. Это была ошибка. Женщине вскоро пришло гигантское доначисление по утильсбору, и оспорить его, как говорят юристы, она не сможет. Русский след на Евровидении. Победительница конкурса, болгарская певица Дара, выиграла его с композицией, написанной командой Филиппа Киркорова. Ее выступление с песней о том, что невозможное возможно и мечты непременно сбываются, признали лучшие и профессиональные жюри, и зрители. Все подробности в эфире «Бизнес FM». Премьер-министр Великобритании Кир Стармер решил покинуть пост по собственному желанию, пишет Daily Mail со ссылкой на источники в правительстве. Кир понимает политическую реальность, он хочет уйти достойно и на своих условиях, рассказал один из собеседников. Сроки пока не ясны. Часть соратников советует Стармеру не торопиться и дождаться дополнительных выборов в округе Мейкерфилд 18 июня. Экс-глава его аппарата Морган Максуини считает, что у премьера есть шансы на победу. Но другие источники уверены, ждать слишком рискованно. Если Стармер затянет, а потом все равно уйдет, это будет выглядеть как личное унижение. Особенно, если его место займет мэр Манчестера Энди Бёрнам, тот самый, которого ранее блокировал Национальный исполнительный комитет лейбористов, где сильны позиции сторонников Стармера, комментирует гендиректор исследовательской компании Europe Insight Андрей Куликов.
10: Это только одно сообщение. Ну, если допустить, что действительно такой разговор был, то, я думаю, и другие бы издания написали. Мне кажется, в данном случае несколько преждевременно уже списывает Стармера и говорит, что он согласился уйти. Сам Стармер говорил, что он уходить не хочет. И он намерен приложить все силы, чтобы удержаться на своем посту и изменить негативную тенденцию, как-то перетрясти правительство и в результате удержаться у власти. Поэтому мне кажется, что сейчас ситуация скорее по-прежнему такая же неопределенная, какой она и была в контексте местных выборов в начале мая. Есть, конечно, сильное настроение в партии в пользу его ухода, но пока не видно, что Стармер действительно готов уступать. Поэтому мне кажется, что лучшее сейчас решение – это дождаться каких-то официальных заявлений на этот счет. Мне кажется, что если бы действительно был серьезный правительственный и партийный кризис, то мы бы увидели гораздо больше отставок, в том числе переход депутатов в другие партии или угроза такого перехода, демонстративные отставки министров. Возможно, как раз такие настроения присутствуют, но их не видно. И это несколько настораживает, мне кажется, на данный момент. Тут еще важный фактор, что лейбористы в целом не заинтересованы сейчас в какой-то смене лидера, провоцировать нестабильность, неопределенность, несколько месяцев этого лидера выбирать нового. При этом сильного однозначного кандидата нет. В общем-то, Стармер такую карту и разыгрывает, показывая, что достойной однозначной альтернативы ему нет. Поэтому тут возможны различные сюрпризы, как в ту, так и в другую сторону.
5: Андрей Куликов, гендиректор исследовательской компании Europe Insight. В Британии в соцсетях много мемов о том, что Кир Стармер не хочет уходить, но его все равно вытеснит. Если не оппозиция, то свои же однопартийцы, говорит руководитель консалтингового агентства по недвижимости Лонград, житель Лондона Дмитрий Закиров.
11: В Англии достаточно много мемов смешных. Используя искусственный интеллект, народ глумится над его нежеланием покинуть офис, но все идет к тому, что если не оппозиция, то его однопартийцы вытеснят. Но главная проблема, что на его пост нету претендентов, которые верили бы как оппозиция, так и его однопартийцы. Единственный кандидат – это Энди Бёрнам. Достаточно закоренелый политик и член лейбористской партии. Он пытался стать премьер-министром, но тогда он проиграл, а Кир Стармер прикрывается фиаско, которое было при правлении Тори, консерваторов, когда премьер-министры менялись как перчатки. Он говорит, что я такого не допущу, я на себя взял обязанность управлять страной, и вот я такой молодец, я свое обещание выполню. На настоящий момент лейбористы проигрывают просто катастрофически. Чтобы Энди Бёрнам стал конкурентом Киру Стармеру, ему нужно быть в парламенте. В парламенте сейчас не находится. Все зависит от результатов by-election, это внеочередные выборы, которые пройдут в одном из округов. Но это не гарантирует победу в этом округе, чтобы стать, во-первых, членом парламента, и потом уже, чтобы он смог создать конкуренцию правящему премьер-министру.
12: Энди Бёрнам, если он потенциально станет премьером, что от него можно ждать? Какие у него отличия от Стармера?
11: С моей точки зрения, никаких. Такой же точно балабол. Он чем знаменит? Тем, что он молодой, энергичный и достаточно прогрессивный и в какой-то степени радикальный. Самый хайлайт его карьеры — то, что он стал мэром Манчестера. Когда он стал мэром Манчестера, он тоже там кучу всего наобещал. Трек-рекорд, то есть предыдущие истории его управления, в том числе Манчестером, дают какую-то надежду лейбористам, что не все еще потеряно, что они смогут как-то там возродить былые позиции лейбористов, которые сейчас убило правительство во главе с Киром Стармером, судя по последним выборам местным.
5: Дмитрий Закиров, житель Лондона. Лейбористская партия разгромно проиграла местные выборы, прошедшие в Великобритании 7 мая. После этого встал вопрос об отставке премьера. На этой неделе четверо министров уже подали в отставку и призвали Стармера последовать их примеру. За его уход параллельно высказались более 80 парламентариев. Сам Стармер ранее говорил, что не подаст в отставку, обосновав это тем, что борьба за лидерство погрузит правительство в хаос. Блумберг напоминает, что Стармер пришел к власти с обещанием вернуть стабильность после череды кризисов при консерваторах, но менее чем за 2 года сам оказался в эпицентре политического шторма. Евровидение впервые в истории выиграла Болгария. Певица Дара выступила с песней «Бангаранга» и набрала 516 баллов. Она выиграла как по голосам жюри, так и по результатам голосования телезрителей. Хотя еще вчера главным фаворитом считался финский дуэт. Букмекеры считали, что финны попадут в первую тройку с вероятностью в 50%. Однако Финляндия в итоге заняла лишь 6-е место. В интервью BBC Дара говорила, что ее конкурсная песня «Бангаранга» — это про настрой на то, что все возможно и все будет хорошо. Вот фрагмент этого хита. Выиграть Даре помог Филипп Киркоров. Сам уроженец Болгарии. Он заявил, что к нему за помощью обратились болгарские телевизионщики, и его команда подключилась. На тот момент, по словам Киркорова, у Дары была лишь одна проблема – отсутствие хита. В итоге песню ей написал греческий композитор Кантополос. Он также написал в свое время и обе песни для Сергея Лазарева на Евровидении. Киркоров не раскрывал этого до окончания конкурса, так как понимал, что с учетом антироссийских санкций только навредит артистке. Про участие российско-греческой команды говорит известный промоутер греческих поп-исполнителей в России Андрей Шаврин.
13: Евровидение, прежде всего, это соревнование команд композиторов, продюсеров прошлым летом. Греческие продюсеры, в том числе один из известных в России Палос Манолис, который участник Playman, приезжали в Болгарию, и был организован некий летний лагерь для артистов. Результатом этого в том числе стала и эта участница от Евровидения Дара, и Димитрис Кандополос, как Титан помог команде прийти к победе. Мы помним, что он помог как раз Диме Билану выиграть 1-е место и работал со всеми нашими артистами, с кем Киркоров работал на тот момент. Можно сказать, что вот этот вот Dream Team разделился в этот раз между Грецией и Болгарией, потому что режиссер-постановщик Фокис Евангелиас, который работал со всеми нашими российскими артистами, в этот году работал с греком Акелосом, и надо сказать, что они решили очень тяжким образом грека изложить пережить критику потребительского бума и той молодежи, которая выросла в период греческого кризиса. К сожалению, публика это не прочитала.
7: Про Болгарию, почему она выстрелила?
13: Димитрис знает, когда, на какой год, какого артиста ставить, чтобы получить первое место. И для него это, по сути, такие Олимпийские игры.
5: Андрей Шаврин, промоутер. Юбилейный 70-й сезон Евровидения прошел под большим политическим давлением и сопровождался самым масштабным бойкотом за всю свою историю. В Вене были массовые пропалестинские протесты, в том числе и в день финала. В этот раз Израиль снова занял второе место. Его представлял Наам Битан с романтической поп-балладой «Мишель». Он набрал 343 балла и в отдельные этапы голосования вырывался на первое место. Замыкает тройку лидеров Александра Кепетенску из Румынии. Итоги Евровидения комментирует музыкальный критик Владимир Завьялов.
14: Победа Болгарии достаточно неожиданная за очень долгий год. В случае с Болгарией сыграла, во-первых, вот эта вот фраза «крючок» Бангаранга. Второй момент – это очень удачное такое сплетение балканских мотивов и современных мелодий. И третье, мне кажется, самое важное – это то, что само выступление вышло за какие-то параметры классические, за того, как выглядят обычно живые выступления.
7: Перейдем к Израилю, вновь второе место.
14: Политическая конъюнктура скорее сыграла вопреки, чем благодаря. Израильская песня была достаточно сильной. Сильный голосистый номер. Вокруг Израиля было, ну, очень много шума. Мне кажется, что и в плюс вот этот шум вокруг Израиля тоже сыграл, потому что многие люди просто услышали раньше эту песню, потому что им захотелось узнать, что это за артист, что он спел, и таким образом просто он получил свои, скажем так, медийный охват.
7: Румыния, 22-летняя Александра Капитанеску с песней «Чокми». На 13-м месте была предварительно, но телезрители дали ей 232 балла.
14: Очень сильный номер. На Евровидении есть такая вещь. Это не соревнование песен в чистом виде. Это конкурс выступлений. И поэтому в Румынии это получилось сделать. Чего, кстати, на мой взгляд, не совсем получилось у Финляндии. Мне кажется, не хватило какого-то финального рывка. Все ключевые козыри они потратили на полуфинал.
7: Об общем духе финала Евровидения.
14: Понятное дело, что это Евровидение, оно стало с отрывом самым скандальным за многие годы. Если говорить о каких-то позитивных сторонах, мне в целом очень нравится тенденция, что на Евровидении стало очень много песен на своих языках. Конкурсанты из Сербии пели на сербском, австрийцы на немецком. Итальянец, например, вообще пел не только на итальянском, но еще на неаполитанском диалекте. Это раскрывает локальную идентичность. В этом, как мне кажется, и есть первоначальная логика Евровидения.
5: Музыкальный критик Владимир Завьялов, с ним беседовал продюсер Бизнес ФМ Рамиль Киселев. Меньше всего баллов в этот раз набрала Великобритания, всего один от национального жюри Украины. Впрочем, в 2021 году результат британцев и вовсе был нулевым. А хозяйка конкурса Австрия в этот раз получила 6 баллов.
8: Реклама. Контакты коммерческой службы радио Бизнес ФМ на портале bfm.ru. Знай меру. Парсек – единица длины в астрономии. Само слово составлено из двух – параллакс и секунда. Один парсек равен без малого 31 триллиону километров. От Солнца до ближайшей звезды – Проксима Центавра – примерно 1,3 парсека. Единица используется параллельно со световым годом, который примерно в 3/4 раза короче парсека. Знай меру на Business FM. Спорт и деньги с Кириллом Гомельским.
15: Сколько сейчас в нашем футболе разговоров о проблемах ЦСКА? Но на фоне санкций и невозможности игрокам показать себя на европейских турнирах трудности даже ожидаемы. А вот у одного из богатейших и самых титулованных клубов мира, мадридского Реала, таких препятствий нет. А проблемы есть, и очень серьезные. О недавней полной замене медицинского штаба, чьи ошибки могли стоить карьеры Кильяну Мбаппе, уже рассказывал. Но это только вишенка на торте. Уже больше 10 миллионов фанатов королевского клуба подписали петицию с требованием изгнать француза из команды. Произошло это после того, как он вместо восстановления после травмы в Мадриде уехал отдыхать в Италию. Он самый дорогой игрок клуба. Его трансферная стоимость – 200 миллионов евро. Но после подписания Кильяна 2 года назад Реал не завоевал ни одного трофея. Вот и на прошлой неделе сливочные потерпели поражение от Барселоны и упустили шансы на первое место в чемпионате Испании. Мбаппе – только малая часть бед команды. Почти половина игроков не разговаривают с главным тренером Альваро Арбиолой. Они между собой перестали общаться. И если с Арбиолой все понятно и уже объявлено, что он не останется в клубе после завершения сезона, то что делать со звездным составом – вопрос гораздо сложнее. Недавно Рюдигер подрался с Карреросом в раздевалке, а в четверг боксерский поединок, закончившийся нокаутом, устроили Орельен Чуамини и Федерико Вальверде. Чуамини, чья трансферная стоимость 75 миллионов, все в порядке. А вот Вальверде – 120 миллионов. Потерял сознание, и его пришлось госпитализировать. Оба наказаны штрафом на 500 тысяч евро и дисквалифицированы. Но смогут ли эти двое дальше играть в одной команде? Президент Реала Флорентино Перес уже объявил о серьезных изменениях в межсезонье. А может, ему стоит начать с себя?
8: Спорт и деньги на Бизнес FM.
5: 19:45 в Москве. Вы слушаете Бизнес FM. Ключ не подобрать. В редакцию Бизнес FM обратилась слушательница, которая оказалась практически в безвыходной ситуации.
8: Итоги недели.
5: У ее Mercedes-Benz перестали работать ключи. Ремонту они не подлежат, а заказать новые ни дилер, ни импортер не могут, ссылаясь на санкции. Комментарии экспертов оптимизма не добавляют. Иван Медведев подробнее.
16: Москвичка Резида купила Mercedes C250 в 2017 году. После истечения гарантийного срока в 2022 Резида столкнулась с проблемой. Ключ начал работать с перебоями. Иногда без нареканий, иногда он только открывал и закрывал машину, но завести ее не мог. Сначала проблема решалась с помощью второго ключа, но со временем нестабильно стал работать и он. Обращение к официальному дилеру ничего не дали. Сначала предполагалась неисправность замка зажигания, затем признали дефект одного ключа, но отказались заказывать новые из-за санкций, потому что ключи и замок зажигания не подлежат ремонту и изготавливаются только под конкретный ВИН непосредственным производителем, продолжает Резида.
17: Они говорят, у нас санкции, мы ничего не можем. Я говорю, хорошо, а что мне-то делать? Они мне говорят, ну как бы у вас один ключ умер, второй на стадии помирания. Я говорю, сколько ему осталось? Они говорят, а мы не знаем сколько, ну может месяц, может полгода, может год. Я говорю, а потом что? Ну а потом металлолом. Я говорю, то есть мне машину просто выкинуть металлолом, хотя я еще даже 10 лет не отъездила на этой машине. Типа, мы ничего не можем, попробуйте съездить в Казахстан. Я говорю, а как я поеду в Казахстан с неработающим ключом? Я остановлюсь на заправке, она не заведется, и что мне делать тогда?
16: Резида предложила дилеру отвезти ее машину в Казахстан и там решить проблему. И, по ее словам, была готова оплатить эту услугу, но получила отказ и совет обращаться в сервис за кустарным ремонтом и перепрошивкой. Эксперты делать этого не рекомендуют. И единственный способ – это действительно Казахстан, говорит автоэксперт Артем Бобцов.
18: Мы знаем такие случаи, когда машину грузили на эвакуатор, везли в Казахстан, в случае чаще всего это бывает утери ключей, где им под ВИН-номер, соответственно, у официальных дилеров изготавливали новые ключи, и дальше уже машина возвращалась в Россию своим ходом. Поэтому мы даем уже 4 года как совет всем обладателям немецких автомобилей не терять ключи, потому что действительно на сегодняшний день это проблема. У всех Мерседесов, у всех BMW, у всех Porsche, у большинства моделей Audi. Такая же история. Поэтому можно здесь только посочувствовать автовладельцу, действительно, он вправе требовать по суду компенсации. Думаю, что суд ему навстречу пойдет, потому что закон полностью на его стороне, но компенсация ему не поможет завести автомобиль, поэтому в любом случае ему придется, видимо, путешествовать в страну, где производитель Mercedes официально ему может делать ключи.
16: Но и этот способ стопроцентных гарантий не дает. В сети уже описаны случаи, когда Mercedes отказывается поставлять ключи в другие страны, если в деле хоть как-то фигурирует российский ПТС. При этом Резиду удивляет тот факт, что российские компании продолжают продавать новые Мерседесы с гарантийным обслуживанием. То есть тут санкции не мешают, а в случае с ремонтом их не обойти. Все так и есть, но есть и нюансы, говорит юрист-блогер Иван Ежиков.
19: Я не знаю, каким конкретно образом вот этот автомобиль, на который ей дали коммерческое предложение, попал в Россию, но это точно не официальный импорт. Соответственно, ну, продает, да, но он их продает с кучей оговорок. В том числе он наверняка, продавая, указывает, что заводской гарантии не будет. Будет какая-то его. И что он будет делать в ситуации с двумя потерянными ключами, когда он уже не сможет сослаться на форс-мажор? Ну, вот это вопрос. Естественно, все они продолжают продавать, но они надеются на то, что никогда не случится такой ситуации, в которой они не смогут отремонтировать.
16: Другими словами, мы оказались в ситуации, в которой некогда легендарное немецкое качество столкнулось с вечно актуальным русским авось. Иван Медведев, Елена Марчукова, Бизнес FM.
5: Добра здесь нет и здесь не быть добру. В МХТ имени Чехова главная театральная премьера весны. Тот самый «Гамлет» с Юрой Борисовым в главной роли. Возрастное ограничение 18+.
8: Итоги недели.
5: Быть или не быть, смотреть или не смотреть, с учетом космических цен на билеты. На предпремьерном показе побывала Александра Сидорова.
20: Все начинается с пинг-понга. Гамлет Юра Борисов и отец Гамлета, король Артем Быстров, играют прямо за столом на сцене. А потом Гамлет в доспехах из фольги куда-то уезжает на роликах. В этот момент младший брат короля, Клавдий, в исполнении Андрея Максимова, расправляется с королем. Яд выливается прямо ему в ухо из огромного гранитного шара. Умирая, герой Быстрова восклицает: «Я не хочу быть поколением, которое просто прошло и ничего не оставило после себя». Королева Гертруда теперь наследница военных рубежей. Но она, недолго думая, дарит корону Клавдию и выходит за него замуж. Тут начинается самое интересное. Если не читал или подзабыл исходник, оперативно въехать будет непросто. Как мне кажется, получился живой взгляд на Шекспира. Неудивительно, Андрей Гончаров, поставивший Гамлета, известен нетривиальным подходом к классике. Тут есть бешеный рейв, жуткие маски, синдром Туретта у главного героя. Это болезнь, при которой у человека наблюдаются неконтролируемые двигательные тики и расстройства поведения. Один из важных элементов спектакля – длинный монолог Юры Борисова, состоящий из вопросов, начинающихся со слова «за». Зачем? Сам Борисов к журналистам не вышел. Зато эту злободневную речь прокомментировал его коллега Андрей Максимов.
21: Мне кажется, что монолог, который произносит Юра по поводу вот этого нашего «зачем», это вопрос, мне кажется, нашего поколения, моего, Юриного. Очень часто он появляется в наших головах. Очень часто мы не понимаем, зачем происходит то или иное. И что самое страшное, никто не дает нам ответа на этот вопрос, собственно, как и Гамлету. Поэтому для меня это тоже очень важный кусок спектакля, и я стараюсь всегда слушать этот текст Юрин. Очень многие вопросы, которые поднимает Гамлет, и у Клавдия есть, потому что у нас это ровесники, у нас это люди, выросшие вместе, рядом, поэтому все, что беспокоит и тревожит Гамлета, в той или иной степени беспокоит и тревожит Клавдия.
20: Многое в этом Гамлете провоцирует, раздражает, заставляет спорить потом у крыльца театра, слышала лично. Дискуссий, уверена, будет еще немало. От полного неприятия постановки до восторгов. Тут много тем, которые могут взволновать сегодняшнего зрителя. Это полуторачасовой разговор о природе человека, о власти, о войне и мире, о чести, о любви и нелюбви, о жизни и смерти, в конце концов, иногда на повышенных тонах. Какие-то вещи проговариваются прямо, в том числе языком Шекспира, что-то иносказательно. О чем эта история для Ани Чиповской, которая играет Гертруду, мать Гамлета?
22: Для меня лично здесь много заложено вещей. Мне кажется, что когда ты в мире повседневном, в котором бесконечно что-то происходит, меняется мир, меняешься ты сам, в какой-то момент тебе начинает казаться, что ты живешь в абсолютном каком-то медиашуме, как будто бы от тебя ничего вообще не зависит. Так вот, это очень здорово в какой-то момент начать считать, что от тебя все-таки зависит что-то. И мне кажется, что этот месседж тоже заложен в нашем спектакле.
20: Помимо того, что в спектакле рос звездных имен, тут еще невероятная работа со светом и сложная, дорогая сценография. Заметила, чем красивее решена сцена, тем более она жуткая. В целом, понятно, почему билеты в официальной кассе стоят от 3 до 50 тысяч рублей. Правда, в наличии их нет вплоть до конца июня. Есть только у перекупщиков. Но там ценник уму непостижимый. Выше официального в 2-3 раза. Александра Сидорова, Бизнес FM.
5: Для всех, кто будет приходить в МХТ в ближайший месяц, в музее МХАТа открылась выставка «Гамлет. Возвращение». Там расскажут о всех предыдущих постановках этой пьесы Шекспира на МХАТовской сцене.
1: Реклама.
2: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию?
1: Забудь. Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ» услуги оказывают ООО «А7», ООО «А71» и ООО «А7-Агент». Более подробная информация на сайте а7.ру.
4: Контакты коммерческой службы радио «Бизнес ФМ» на портале bfm.ru.
23: Тест-драйв с Еленой Лисовской.
24: Продолжить рассказ о крупнейшем событии в мировой автомобильной индустрии — мотор-шоу в Пекине — я бы хотела новой версии Lysan L9, представленной в рамках выставки в первый день. От Li Auto давно ждали какой-то яркой знаковой гибридной новинки, потому что продажи всех новых моделей последнего времени не оправдали ожиданий. И вот с большой помпой выкатили двухцветный L9 Livis, самую дорогую и шикарную версию флагмана марки. Машина немного выросла до 5 метров 30 сантиметров за счет небольшого вытянутого заднего спойлера. Батарея же подросла до 72 кВт-часов. Особо производитель гордится активной подвеской с независимым управлением каждого контура, умными тормозами и мощными процессорами MAC-1000 для скоростной работы бортовой электроники. Основная архитектура осталась той же. Это все так же последний гибрид с 1,5-литровым ДВС под капотом. Стоимость обновленного L9 — 559 800 юаней. Это примерно 6 200 000. рублей. На стенде Mercedes я первый раз увидела обновленный S-класс, который был представлен в конце прошлого года. Решетка радиатора и оптика со встроенными звездами выглядят вполне интересно. Отдельно у Mercedes'ов сделали комнату Гелендвагена с различными модификациями и спецсериями. Но самое забавное, что прямо напротив Mercedes стенд арендовал концерн Bayek, у которого центральное место экспозиции занимал внедорожник BJ81, спецверсия простого и проходимого BJ80 в люксовом исполнении. Стоит этот автомобиль в Китае в переводе на рубли порядка 2 миллионов, и его позиционируют как недорогую китайскую версию Гелендвагена. Порадовал Smart, который давно стал китайским, после чего модели были переработаны и потеряли свой привычный имидж. Представлена предсерийная версия модели в старых традициях, длиной 2,8 метра и с классическим дизайном начала 2000-х.
4: Тест-драйв на Business FM. Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса. Тех, что только на Business FM. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Business FM русскими буквами или BFM любыми. Вы знаете, как это написать. Все золото мира. Красное и розовое золото – это сплавы золота с медью в различных пропорциях. Красное золото, которое тогда во всем мире называлось русским, стало популярным в ювелирном деле еще в 19 веке. А пурпурное или фиолетовое золото, которое получили искусственно уже в этом столетии, это даже не столько сплав, сколько так называемое интерметаллическое соединение золота с алюминием. Содержание золота в таком интерметалле – около 80%. Все золото мира на Business FM. Business FM. Новости. Коротко.
5: В Москве 19.58, студия Вероника Романова. США могут вновь ослабить ограничения на покупку российской нефти, пишет агентство Bloomberg. На данный момент администрация Дональда Трампа не продлила срок временного введения российского сырья из-под санкций. Напряженность на мировых рынках может изменить это решение, говорится в статье. Агентство отмечает, что ряд азиатских стран давит на США и требует продлить ослабление ограничительных мер в отношении топлива из России. Американские службы безопасности беспокоятся из-за возможных атак дронов во время чемпионата мира по футболу. Власти США пытаются быстро подготовиться к потенциальным угрозам, потому что до игр осталось несколько недель, пишет издание «Политика». При этом отмечается нехватка оборудования для отслеживания и борьбы с БПЛА. Глава секретной службы США Шон Карн признавал, что у ведомства есть трудности с покупкой технологий противодействия дронам. По его словам, район Лос-Анджелеса, где пройдут 8 из 78 матчей, не готов к обнаружению и уничтожению беспилотников. Первый матч состоится 12 июня в Калифорнии между США и Парагваем. Каждый седьмой декретный отпуск по уходу за ребенком в России оформляется на мужчин. Это следует из данных соцфонда. В последние два года число таких декретов выросло почти в 8 раз. С 30 тысяч в 23-м до 226 тысяч в 25-м. По российскому законодательству право на декрет есть у обоих родителей. Бурный рост показателя в первую очередь объясняется новыми правилами выплаты декретных пособий. Теперь родитель может получать их, даже продолжая работать, что и подталкивает пару оформлять декрет на отпуск на того, кто получает больше. Речь о 40% среднего заработка за последние два календарных года. Новости на Бизнес ФМ каждые 15 минут. Держитесь курса.
23: Бизнес ФМ. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
5: 8 вечера в Москве. В студии Ольга Кокорекина. Здравствуйте. Больше 1000 дронов за одну ночь. Крупнейшая атака украинских БПЛА на российские регионы и самая массовая за год на Москву и область. В столичном регионе под удар попали жилые дома и объекты инфраструктуры. Есть жертвы и пострадавшие. На какой эффект рассчитывали ВСУ? Утильсбор по цене автомобиля. Жительница Казани приобрела подержанную иномарку из Китая и переоформила ее на мать, которая помогла с деньгами на покупку авто. Это была ошибка. Женщине вскоре пришло гигантское доначисление по утильсбору. И оспорить его, как говорят юристы, она не сможет. Московский зоопарк осаждают ранние пташки. С 7:30 утра у входа в него выстраиваются гигантские очереди, а через полтора часа рассасываются. Расскажем, почему пик активности желающих соприкоснуться с миром животных приходится именно на этот временной отрезок. Подробности в эфире «Бизнес ФМ». Более 1000 беспилотников, 8 авиабомб и ракету «Фламинго» сбили российские силы ПФО за сутки. Это данные Минобороны. Атаки подверглись как минимум 15 регионов страны. Одной из главных целей для украинских БПЛА стала Москва. К утру воскресенья в официальных каналах мэра столицы сообщалось об уничтожении более 120 дронов. В Подмосковье 4 погибших, в том числе гражданин Индии, в Москве 18 раненых. В Химках беспилотник влетел в частный дом, погибла женщина, сообщил губернатор Московской области. Двое мужчин погибли в деревне Погорелки в Мытищах. Выстрелили несколько дронов, попали в один многоэтажный и 6 частных домов. Также атакованы инфраструктурные объекты в нескольких муниципалитетах, заявил губернатор Подмосковья. А в Москве повреждены 3 дома. Под ударами оказался и нефтеперерабатывающий завод в Капотне, сообщил мэр Сергей Собянин. Комментирует военный эксперт, редактор журнала «Новый оборонный заказ» Дмитрий Корнев.
0: Задача нанести, в принципе, удар по московской агломерации и вызвать обсуждение этого вопроса, определенный пиар-эффект, я думаю, что это задача номер один, которая ставилась Киевом перед этими ударами. И здесь, я думаю, что они не выбирали какие-то объекты, цели, задачи, количество жертв возможных и так далее. Номер два – это зацепить объекты, которые могут так или иначе трактоваться как объекты двойного назначения, либо относящиеся к топливно-энергетическому комплексу.
3: Если посмотреть на количество запущенных дронов. Можно ли предположить, что этот запас копился и мог быть использован 9 мая?
0: Безусловно. 9 мая Украина не нанесла никаких ударов, а запас дронов 100% 9 мая создавался. Вполне может быть, что мы сейчас видим, к сожалению, еще не весь запас этих дронов, какую-то его часть. Вполне логично предположить, что Киев не стал за одни сутки тратить весь запас дронов. Они смотрят, анализируют, смотрят, где им удалось прорваться, где не удалось прорваться. К сожалению, такого рода атаки могут повториться, и, безусловно, силам ПВО надо к этому готовиться.
5: Дмитрий Корнев, редактор журнала «Новый оборонный заказ». С учетом того, сколько дронов Киев направил на Москву и область, работу ПВО в столичном регионе можно назвать практически идеальной, говорит научный сотрудник ИМОМОРАН, военный эксперт Илья Крамник.
6: С учетом того, что противник применил в атаке одновременно очень большое количество дронов, там только за эту ночь было сбито около 600 дронов, то можно сказать, что ПВО сработало весьма эффективно, поскольку случаев попадания относительно немного. При этом мы должны понимать, что абсолютно ПВО в принципе не бывает. На достаточно больших числах неизбежно будет какое-то количество средств пропущено. Тут можно сравнить, просто понимаете, мы имеем сейчас летящий, в принципе, ряд такой для сравнения в виде стран Персидского залива и Израиля. И отмечу, что при существенно менее интенсивных атаках по количеству примененных аппаратов Иран добивался там более серьезных результатов. В данном случае мы можем говорить о том, что российское ПВО против более массированного удара показало себя лучше, чем западное, в первую очередь американское, там на американской технологии в основном она основана, против удара менее массированного с иранской стороны.
5: Илья Крамник, военный эксперт. В Истринском округе из-за атаки БПЛА была повреждена контактная сеть на железнодорожном перегоне у станции Устиновка. Спустя час движение электропоездов восстановили. В Химках на день закрыли торговый центр «Мега». Представители ТЦ объяснили это техническими причинами. В Зеленограде сегодня на весь день закрыт торговый центр «Зеленопарк» и «Лимана-Про». Это сообщила охрана торгового комплекса. Временно перекрывался участок ЦКАД от Ленинградского до Пятнинского шоссе для проезда спецназа техники и работы оперативных служб. Обломки БПЛА упали на территории аэропорта Шереметьево. О том, что происходило в аэропорту утром воскресенья, «Бизнес-ФМ» рассказала москвичка Дарья.
9: Я сегодня летела из Шереметьево в Калининград. Мой рейс должен был состояться в 10:30. Но сначала его принесли на час, а потом еще раз на час. И, слава богу, больше не приносили. Мы вылетели в 12:30. Когда мы приехали в аэропорт, там абсолютно все табло состояло из отмененных и перенесенных рейсов. Перенесены самые ранние с 6-5 утра были, но на 9:30 утра. То есть 9:30 утра первые рейсы начали вылетать. Ну, когда мы вылетали уже в 12:30, многие уже вылетели. И в целом все было спокойно. Ажиотажа никакого не было.
5: Дарья, слушательница «Бизнес-ФМ», о ситуации в Шереметьево. Российский МИД назвал сегодняшнюю атаку дронов на столичный регион массовым терактом Украины и заявил, что объекты нападения были исключительно мирные люди, многоквартирные и частные дома, и что за финансированием действий Украины стоят страны Евросоюза. Другим темам: 1 200 000 рублей доплаты за машину стоимостью в 1 400 000. В редакцию «Бизнес-ФМ» обратилась наша слушательница, которая попала в очень неприятную ситуацию из-за того, что не разобралась в правилах ввоза автомобиля в страну. Поскольку в эти тонкости вникают далеко не все наши граждане, мы решили рассказать ее историю с, очевидно, печальным финалом. Иван Медведев подробнее.
10: В октябре 2024 года жительница Уфы по имени Гузель купила подержанный автомобиль ФАВ с доставкой из Китая. Машина прошла растаможку в Хабаровске, женщина оформила автомобиль на себя и начала им пользоваться. Через 8 месяцев по просьбе матери Гузель оформила на нее дарственную на это авто. Родители помогали с деньгами при покупке, и мама захотела, чтобы автомобиль был записан на нее. В ГАИ никаких вопросов не было. Собственник сменился, но ездить на автомобиле продолжила сама Гузель. Однако сам факт переоформления привел к тому, что таможня пересчитала утильсбор на этот автомобиль с льготного на коммерческий. И теперь требуют от нашей слушательницы доплатить 1 200 000 рублей. При том, что машина изначально стоила 1 400 000. Суд Гузель уже проиграла.
11: Я наняла в Хабаровске адвоката, но он ничего не смог сделать. Был суд, и судья была на стороне таможни и сказала, все, придется выплачивать. Я просто сейчас останусь без машины, на которую копила всю жизнь. Хотела подешевле купить в Китае, потому что там дешевле машины, а получилось как всегда.
10: Гузель предложили обжаловать решение суда, но юристы, опрошенные «Бизнес-ФМ», с сочувствием к нашей слушательнице, говорят, что шансов у нее нет. Главное условие для ввоза машины с льготным утильсбором – не менять собственника в течение года. И неважно, продажа это, дарение или что-то еще. Такую машину без перерасчета утильсбора нельзя даже заложить в банк, говорит автоюрист Сергей Радько.
12: Если на автомобиль уплачен льготный утильсбор, то для того, чтобы этот утильсбор не пересчитывался,
7: рассчитывали на коммерческий, машину никаким способом нельзя отчуждать в течение 12 месяцев со дня оформления таможенного приходного ордера ТПО. Если эти сроки истекли, то можно отчуждать. Если машину передать на основании любого договора раньше этого срока, то тогда утильсбор подлежит пересчету в сторону коммерческого.
12: Что касается способа, которым человек должен об этом узнать, в какой момент, откуда он должен получить эту информацию? Это таможня?
7: Информацию никто ему сообщать не должен. Предполагается, что каждый гражданин знает закон, то есть ведь никто же нам не сообщает об изменении правил дорожного движения. Мы обязаны их знать, соблюдать, независимо от того, сообщил нам кто-то или нет. Вот мы оформляем утильсбор, мы самостоятельно его рассчитываем, самостоятельно указываем, самостоятельно уплачиваем, и предполагается, что мы знаем положение постановления правительства, которым порядок и суммы расчета его утверждены.
16: Причем, по словам юриста, ситуацию нельзя ни оспорить, ни переиграть обратно, если мать попробует оформить дарственную на дочь. Не поможет. Иван Медведев, Елена Марчукова, Бизнес FM.
5: Укрепление рубля продолжается. Банк России установил официальный курс доллара на уровне 73 рубля 13 копеек. Внебиржевой доллар стоит менее 73 рублей. Нефть завершила торги около 109,5 долларов за баррель Brent. Отечественный фондовый рынок закрылся в минусе. Индекс Мосбиржи откатился к уровню в 2630 пунктов. Как откроются рынки в понедельник, говорит инвест-стратег УК «Ари Капитал» Сергей Суверов.
13: Большая вероятность, что индекс Мосбиржи может открыться небольшим ростом на торгах в понедельник. Ему окажут поддержку хорошие данные по месячной инфляции в России в апреле. Рост цен замедлился до примерно 5,6% в годовом выражении. Но, с другой стороны, возможно, что ценой замедления инфляции является достаточно серьезное торможение экономического роста в России. Поэтому этот фактор уже может привести, что по итогам торгов на неделе индекс Мосбиржи окажется вновь под давлением. Кроме того, акциям трудно выдерживать конкуренцию с фондами денежного рынка и с облигациями, которые по-прежнему имеют неплохую реальную доходность. Также в геополитике, к сожалению, нет пока какого-то большого прогресса. Ситуация с мирным регулированием на Украине остается туманной. Что касается курса рубля, пока, скорее всего, укрепление российской валюты продолжится. Brent держится примерно 110 долларов за баррель на фоне тупика в переговорах США и Ирана. Поэтому экспортная выручка в страну будет поступать по-прежнему достаточно высокой, и интервенция Минфина не способна как-то переломить тренд, потому что они носят во многом символический характер, поэтому под влиянием дорогой нефти рубль может сложиться укрепление примерно до 72 рублей за доллар. Цены на нефть остаются под влиянием ситуации на Ближнем Востоке. На рынке нефти мировом наблюдается дефицит. На фоне блокировки Армузского пролива в ближайшей перспективе цены на нефть могут оставаться высокими, могут даже пойти к 120 долларам за баррель.
5: Сергей Суверов, инвест-стратег УК «Ари Капитал». Торги на Мосбирже ожидаются вялыми. Скорее всего, индекс продолжит плавно снижаться, считает независимый финансовый консультант Евгений Миронюк.
14: Торги на московской бирже будут проходить по-прежнему с низкой активностью участников. Скорее всего, текущий тренд плавного сползания индекса продолжится. Более сильным препятствием может послужить уровень 2590 пунктов, который был установлен в начале прошлой недели. И он может быть проверен на прочность в самые ближайшие дни. Факторы геополитики выступают основной причиной сохранения пессимизма у нас на рынке. Что касается валюты, сохраняется текущий тренд. Рубль уже фактически на межбанке закрепляется ниже отметки 73, и официальный курс ЦБ, вероятно, покажет соответствующие уровни в ближайшие дни. Котировки нефти подошли к отметке 110 по Brent, и этот уровень будет тестироваться в ближайшее время. Восходящая динамика сохранится. Мы, опять же, не видим каких-то конкретных решений после визита Дональда Трампа в Китай, хотя и было заявлено, что все стороны привержены открытию Армузского пролива. И, конечно, еще хотелось бы по событиям ближайшей недели отметить: в понедельник пройдет закрытие реестра по дивидендам «Полюс золота». «Ростелеком» представит презентацию новой стратегии компании. В четверг, 21 числа, «Софтлайн» проведет онлайн-презентацию финансовых результатов за первый квартал 2026 года. «ЦИАН» проведет онлайн-встречу для инвесторов. И по отчетности Мосбиржа представит результаты за первый квартал по МСФО в четверг, так же, как и ВКонтакте. «ЦИАН» представит финансовые результаты за первый квартал. И в конце недели, в пятницу, мы увидим результаты МТС по МСФО за три месяца это текущего года Интеррао и Т-банк. Вот эти технологии будут торговаться последний день с дивидендами.
5: Евгений Миронюк, независимый финансовый консультант. Добавлю, 20 мая выйдут очередные данные по инфляции, а также Росстат опубликует данные об индексе цен производителей промышленных товаров в апреле.
23: Недвижимость с Валерией Мозгановой.
8: Продолжая начатый в прошлый раз разговор о непрофильных офисных девелоперах, набирающих вес на столичном рынке, и о том, трудно ли им конкурировать с лидерами сегмента, эксперты отмечают. Конечно, известное имя дает дополнительный уровень доверия, но все большее значение приобретает то, как объект спроектирован и как он будет эксплуатироваться. Поэтому выгодные для клиентов коммерческие условия – не единственный аргумент застройщиков, у которых в портфеле один от силы два офисных проекта. Основой их конкуренции с крупными девелоперами становится глубина проработки продукта и операционной модели, адаптивность под конкретные бизнес-задачи, строгий контроль эксплуатации, приватность, лишенная хаотичности крупных бизнес-кластеров и все прочее из папки с надписью «Клиентоориентированность». Конкретных вариантов немало. В компании «Мангазея» советуют, например, сделать ставку на уникальную архитектуру и престиж, за который клиенты готовы платить премию, или построить здание под ключ для крупного арендатора, чьи требования дороже типового решения. Опыт компании «Восход» говорит об особой ценности камерного, архитектурно-целостного продукта в сочетании с управлением под ключ. В компании «Неометрия» уверены, сегодня бизнес смотрит прежде всего на эффективность пространства, комфорт для сотрудников и гибкость условий. Генеральный директор архбюро «Бохен Студио» Дарья Туркина подводит итог. Конкурентная борьба на офисном рынке строится сегодня вокруг трех вещей – оптимизации затрат, адаптивности пространства и продуманности решений, как планировочных, так и инженерных. И не имя девелопера, не его масштаб, а именно сочетание этих трех факторов во многом определяет, сможет ли проект привлечь конечного потребителя. Подробности в мобильном приложении «Бизнес FM» и на портале BFM.ru.
23: Недвижимость на «Бизнес FM». Все подкасты автора с названием программы на «BFM».

0: области. Вместе с семьей она развивает проект «Усадьба Шатуновых». Здесь делают сыры из козьего молока, травяные чаи и постепенно развивают агротуризм. До мобилизации мужа, Александра, семья жила в Белгородской области. Елена работала флористом, а Александр на литейном заводе. Первую козу они завели еще, когда ждали рождения сына Артемия, просто чтобы кормить малыша. Хозяйство держали для себя. Излишки молока перерабатывали в творог и сыр. О бизнесе тогда никто не думал. Все изменилось после того, как Александру пришла повестка. Тогда же Шатуновы переехали в Орловскую область. В октябре 2022 года купили первые 50 соток земли. Позже докупили соседние участки. Сегодня у семьи почти 2 гектара. Уже 4-й год Александр находится на СВО. И все это время Елена с сыном развивают хозяйство в основном вдвоем. Домой он приезжает редко, примерно раз в полгода. И обычно ненадолго, около 2 недель. Сейчас у семьи как раз одна из таких коротких встреч.
1: Ровно вот как мобилизацию объявили, утром 21-го ночью привезли повестку. 22-го, условно, Саша, по автобусам и поехали. И мы сюда переехали, получается, с сыном 18 октября. Здесь все было сильно не так, как сейчас. Я абсолютно была уверена, что хозяйство мы теперь заведем только когда муж вернется. Я стала думать, чем дольше он там находился, тем больше понимала, что когда он вернется, он не сможет пойти в найм работать. Ну, потому что. И решила, что нам нужно готовить площадку под его возвращение, чтобы уже можно было зарабатывать дома.
0: Снова завести коз предложил сын Артемий. Тогда ему было 13 лет. Поехали за 2, вернулись с 4. Так хозяйство начало расти. Сейчас Артемий помогает животными, участвует в дойке и параллельно развивает собственный проект – палаточный городок для гостей усадьбы. С ним он участвует в конкурсе «Создай наше». По сути, Артемий уже растет внутри семейного дела, как отдельный молодой предприниматель.
2: Потому что я видел, в каком состоянии была моя мама. Я понимал, что если не отвлечь никак, то ей будет тяжелее. Я понял, что, основываясь на предыдущем опыте, хозяйство – это наша тема.
0: Постепенно из небольшого хозяйства вырос целый семейный проект. Главным продуктом усадьбы стал панир – свежий сыр из козьего молока. Сегодня здесь производят больше 30 видов сыра. Вокруг сыроварения появились и другие направления – травяные чаи, соли, подарочные наборы. А рядом с усадьбой разбили свой сад пряных трав. Первые продажи Елена начинала как самозанятая. Позже семья вышла на платформу «Свое фермерство». Для этого Александр оформил ИП. Сейчас продукцию готовят к сертификации. Цены стараются адаптировать под местный рынок. В среднем сыр здесь стоит от 1300 до 1500 рублей за килограмм. Классический панир – около 1200 рублей. Сначала Шатуновы продавали продукцию на рынках. Сейчас большинство гостей приезжают уже напрямую в усадьбу, часто по рекомендации. Доставку в другие регионы пока не запускают. Продукт скоропортящийся. Шатуновы сознательно не идут в потоковое производство. Здесь делают ставку не на объемы, а на камерность, ручную работу и живой контакт с гостем.
1: Случайно мне на просторах интернета попался сыр панир. Что за зверь такой? Я пошла читать, мужу звоню, говорю: Саш, ты представляешь, я, оказывается, панир готовлю. А я не знала. Это вот очень древний индийский сыр. Прежде всего, мне в нем нравится это то, что это абсолютно натуральные ингредиенты, без добавления чего-либо лишнего. Ну, а я лишнее туда фигачу. Добавки различные. Я поняла, что у меня уже профдеформация. Когда я иду по магазину и думаю, с чем еще можно сделать?
0: Для Елены принципиально, чтобы все было официально. Она говорит, что даже покупатели иногда удивляются такому подходу. Но для нее это уже не просто домашнее хозяйство, а бизнес, который должен быть прозрачным и честным.
1: Потому что все должно быть по-настоящему. Мне иногда удивляют, когда присылаешь чек. Ой, да ну не надо, зачем, не проводи. Ну в смысле не проводи? Ну как? Вселенная, она потом спросит хуже, чем налог.
0: Этим летом в усадьбе планируют проводить фитотуры. Гостей будут учить собирать травы, различать растения и ферментировать чай. В планах также небольшая сыроварня, примерно на 20-25 квадратных метров. Не завод и не производство на 1000 голов, а небольшое пространство под собственные объемы и прием гостей. Еще один проект – дом-музей в гости к бабушке. Старый дом на участке хотят восстановить и проводить там мастер-классы по деревенскому быту. Сейчас Елена постепенно развивает и онлайн-направление проекта. проекта. Ведет соцсети, проводит прямые эфиры для своей аудитории, отмечает усадьбу на Яндекс.Картах и учится продвижению. Параллельно семья обсуждает возможность строительства гостевых домиков.
1: С точки зрения бизнеса, как я считаю, не должны быть яйца в одной корзине. То есть должны быть определенные ручейки. На зиму в основном все девчонки уходят в декрет.

0: сухой чай в основном. Те же самые подарочные на Новый год мы делаем. Плюс вот мы решили туризмом заниматься. У нас уже есть первый заказ на фитотур на июнь месяц. С Белгородской области женщина привозит группу. Здесь у нас растут разные травушки. Будет учить, какие травы, как их распознавать, что с ними можно дальше делать. Здесь очень классное место на самом деле. И совсем тут рядом, километров 5-7, бывший пансионат ЗИЛ. Как мы знаем, в советское время случайных мест не выбирали под места оздоровления, отдыха.
1: За последние 2 года Елена прошла сразу несколько обучающих программ. Получила квалификации цветовода-озеленителя, фермера-технолога и психолога-профконсультанта. Говорит, знания нужны под конкретные направления проекта. Сыроварение, травы, туризм и работа с людьми. В прошлом году Елена пошла на программу «Мама-предприниматель». По ее словам, прежде всего за знаниями. До этого бизнесом она никогда не занималась.
0: Нужно понимать, знать каких-то тонкостей. Условно, как себестоимость просчитать, как цену назначить. Значит, еще что-то. Выгодно, невыгодно. Я пошла за знаниями. Ну, почему-то я выиграла.
1: Грантовые деньги, 150 тысяч рублей, семья вложила в беседку-теплицу, которая теперь стала местом для приема гостей. Это, по сути, единственная внешняя финансовая поддержка, которую получили Шатуновы. Все остальное, от земли до хозяйства, они поднимали сами, своими силами и на собственные деньги. Пока Александра находится на СВО, Елене пришлось многому научиться самой. Она освоила триммер, бензопилу, электросекатор и сама занималась расчисткой участка. «Не умею, научусь», — говорит она. За это время в хозяйстве случалось разное. Болезни животных, гибель козлят, сложные окоты. Но даже на такие ситуации и в жизни, и в хозяйстве Елена теперь смотрит иначе.
0: Я с некоторых пор убрала из своего словарного запаса 2 слова «проблема» и «сложность». И преобразовала их в задачу. Если стоит задача, она по-любому решаема. 100%. Первый год здесь стоит овес почти с меня ростом. Примерно 0,5 гектара засеяно. Нанимать я поузнавала, сколько стоит нанять. Ну, очень дорого. Но я же уже умею в руках держать эту шайтан-машину. Я справлюсь. Подхожу, блин, что я подвязываюсь? Я стою с этим триммером. То ли уйти, то ли остаться. Может, все-таки кого-нибудь нанять? Ты справишься? Я в тебя верю. Первый год, получается, больше 0,5 гектара я сама скосила, сама ворочила. Муж приехал летом, и мы с ним стали в 2 косы, вот площадку выкашивали на сено. И когда косили, Саша говорит, да блин, я уже за тобой не успеваю.
1: Сами Шатуновы говорят, что днем рождения усадьбы считают 4 июля прошлого года. Тогда здесь впервые прошла встреча для 7 участников СВО совместно с фондом «Защитники Отечества». Именно после этого семья окончательно решила, что усадьба будет не только фермой, но и пространством для людей. Одно из главных направлений, которое Шатуновы хотят развивать дальше – реабилитация участников СВО через фермерство. Пока это первые шаги. Семья планирует проводить благотворительные встречи для семей участников спецоперации и хочет постепенно выстроить полноценную программу с проживанием, знакомством с хозяйством и работой на земле.
0: Сейчас я разрабатываю программу реабилитации участников СВО через фермерство, потому что я считаю, что это одна из лучших реабилитаций. А именно, и почему земля? Потому что мы все понимаем, что там ребята подсаживаются на адреналин. Мне кажется, земля – одно из лучших способов, куда перенаправить свой адреналин, вот именно в мирное русло. Потому что животные – это великолепнейшая анималотерапия, просто это космос. Саша приезжает, и он забывает, что откуда он приехал, потому что тут постоянно что-то нужно делать.
2: Здесь можно приехать просто поговорить. Кому-то, может быть, нужно уединиться с природой, отойти в сторонку, посидеть, а это другие звуки. И иногда просто посидеть, эти звуки послушать.
3: Вам помогает?
2: Да.
1: Александр старается быть в курсе всего, что происходит дома. Даже если обсуждать это, в основном приходится на расстоянии.
2: Я приезжаю, ну, в лучшем случае, раз в полгода. А все остальное, они вот сами все это делают. Она вот это придумывает, разрабатывает, постоянное движение. Я вижу, что это все совместное достижение. Это моя гордость. Мой тыл, не моя основа. Когда я вернусь, естественно, это пойдет большими шагами, потому что им вдвоем, ну, тяжело.
1: Пока Александр находится на СВО, Елена и Артемий продолжают строить дело. То, к которому он однажды вернется.
4: После службы в бизнесе. Специальный репортаж Олеси Савоськиной. Реклама. Контакты коммерческой службы радио «Бизнес FM» на портале bfm.ru. музейные ценности. Музей собачьих ошейников находится в британском графстве Кент. Основой для экспозиции стала коллекция, которую всю жизнь собирали супруги Джон и Гертруда Харт. Уже после их смерти наследница Хартов Олив Бейли передала это собрание замку Лидс с тем, чтобы открыть там специализированный музей. И в 1979-м музей заработал. Самым древним экспонатом более полутысячи лет. Это прочное изделие из толстой кожи с шипами, которые помогали охотничьим собакам защищать горло от клыков крупных хищников, в основном волков и медведей. Есть популярные в 19 веке ошейники из драгоценных металлов, есть экземпляры с бриллиантами или сделанные из жемчужных нитей. Ежегодно музей посещает до 500 000 человек. Входной билет стоит 18 фунтов стерлингов. Музейные ценности на Business FM. Валюты. Западноафриканский франк Африканского финансового сообщества был принят в обращение в 1945 году на французских территориях Западной и Центральной Африки. Остался официальной валютой Бенина, Буркина-Фасо, Кот-д'Ивуара, Гвинеи-Бисау, Мали, Нигера и Сенегала и после обретения странами независимости. Сегодня франк привязан к евро в соотношении 656 к 1. Валюты на Business FM. Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса. Тех, что только на Business FM. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Business FM русскими буквами или BFM любыми. Вы знаете, как это написать. Business FM. Новости. Коротко.
3: В Москве 20:28, студия Вероника Романова. Правительство Брянской области отправлено в отставку. Такой указ подписал в Рио губернатор Егор Ковальчук. Все члены правительства продолжат работать в статусе исполняющих обязанности до вступления в должность губернатора после выборов в сентябре. 13 мая Владимир Путин подписал заявление об отставке губернатора Александра Богомаза и губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова. В Южной Корее предупредили о последствиях забастовки сотрудников Samsung. Манифестация профсоюза, в котором состоит около 45 тысяч человек, запланирована на 21 мая. Премьер-министр республики Ким Мин Сок заявил, что власти приложат все усилия для предотвращения этой акции протеста. Так, руководство компании и представители Кабмина намерены встретиться с профсоюзами 18 мая. Ким Мин Сок подчеркнул, что правительство примет всевозможные меры, включая экстренное посредничество для защиты национальной экономики. Даже один день простоя на заводе по производству полупроводников Samsung Electronics приведет к прямым убыткам в размере до 1 триллиона вон. Это 668 миллионов долларов, сказал премьер. На долю Samsung приходится почти 23% южнокорейского экспорта. В штате числится более 120 тысяч человек. Количество поставщиков и подрядчиков Samsung составляет 1700 компаний. Футбольный клуб «Зенит» в 11-й раз стал чемпионом России, обыграв Ростов со счетом 0-1. Эта победа позволила питерской команде вырваться вперед в турнирной таблице, обогнав прошлогоднего чемпиона «Краснодар». На третьем месте в РПЛ оказался московский «Локомотив». «Зенит» превзошел достижения столичного «Спартака», который становился чемпионом 10 раз. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
4: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
5: Половина девятого вечера в Москве. В студии Ольга Кокорекина. Здравствуйте. Кир Стармер, кажется, все же уйдет, пишет Daily Mail со ссылкой на окружение британского премьера. После провала лейбористов на местных выборах часть однопартийцев потребовала отставки Стармера. Один из вероятных преемников — мэр Манчестера Энди Бёрнам, для которого придумали хлесткий лозунг: «Я вытащу Стармера с Даунинг-стрит». Как получить дубликат ключа от «Мерседеса», если он сломан или утерян? Слушателей Business FM всколыхнула рассказанная нами история москвички, которая из-за санкций оказалась один на один со своей проблемой. Как выясняется, выход все-таки есть. «Зенит» чемпион. Синие, бело-голубые ожидаемо обыграли Ростов. Единственный гол встречи был забит с пенальти. «Зенит» забирает 11-е золото чемпионата страны. Подробности в ближайшем эфире. Премьер-министр Великобритании Кир Стармер решил покинуть пост по собственному желанию, пишет Daily Mail со ссылкой на источники в правительстве. Кир понимает политическую реальность, он хочет уйти достойно и на своих условиях, рассказал один из собеседников. Сроки пока не ясны. Часть соратников советует Стармеру не торопиться и дождаться дополнительных выборов в округе Мейкерфилд 18 июня, а экс-глава его аппарата Морган Максуини считает, что у премьера есть шансы на победу. Но другие источники уверены, что ждать слишком рискованно. Если Стармер затянет, а потом все равно уйдет, это будет выглядеть как личное унижение. Особенно, если его место займет мэр Манчестера Энди Бёрнем, тот самый, которого ранее блокировал Национальный исполнительный комитет лейбористов, где сильны позиции сторонников Стармера, комментирует гендиректор исследовательской компании Europe Insight Андрей Куликов.
6: Это только одно сообщение. Ну, если допустить, что действительно такой разговор был, то, я думаю, и другие бы издания написали. Мне кажется, в данном случае несколько преждевременно уже списывать Стармера и говорить, что он согласился уйти. Сам Стармер говорил, что он уходить не хочет. И он намерен приложить все силы, чтобы удержаться на своем посту и изменить негативную тенденцию, как-то перетрясти правительство и в результате удержаться у власти. Поэтому мне кажется, что сейчас ситуация скорее по-прежнему такая же неопределенная, какой она и была в контексте местных выборов в начале мая. Есть, конечно, сильное настроение в партии в пользу его ухода, но пока не видно, что Стармер действительно готов уступать. Поэтому мне кажется, что лучшее сейчас решение — это дождаться каких-то официальных заявлений на этот счет. Мне кажется, что если бы действительно был серьезный правитель и партийный кризис, то мы бы увидели гораздо больше отставок, в том числе переход депутатов в другие партии или угроза такого перехода, демонстративные отставки министров. Возможно, как раз такие настроения присутствуют, но их не видно. И это несколько настораживает, мне кажется, на данный момент. Тут еще важный фактор, что лейбористы в целом не заинтересованы сейчас в какой-то смене лидера, провоцировать нестабильность, неопределенность. Несколько месяцев этого лидера выбирать, но при этом сильного однозначного кандидата нет. В общем-то, Стармер такую карту и разыгрывает, показывая, что достойной однозначной альтернативы ему нет. Поэтому тут возможны различные сюрпризы, как в ту, так и в другую сторону.
5: Андрей Куликов, гендиректор компании Europe Insight. В Британии в соцсетях много мемов о том, что Кир Стармер не хочет уходить, но его все равно вытеснит. Если не оппозиция, то свои же однопартийцы, говорит руководитель консалтингового агентства по недвижимости Лонград, житель Лондона Дмитрий Закиров.
7: В Англии достаточно много мемов смешных, используя искусственный интеллект. Народ глумится над его нежеланием покинуть офис, но все идет к тому, что если не оппозиция, то его однопартийцы вытеснят. Но главная проблема, что на его пост нету претендентов, в которые верили бы как оппозиция, так и его однопартийцы. Единственный кандидат — это Энди Бёрнем. Достаточно закоренелый политик и член лейбористской партии. Он пытался стать премьер-министром, но тогда он проиграл, а Кир Стармер прикрывается фиаско, которое было при правлении Тори, консерваторов, когда премьер-министры менялись как перчатки. Он говорит, что я такого не допущу, я на себя взял обязанность управлять страной, и вот я такой молодец, я свое обещание выполню. На настоящий момент лейбористы проигрывают просто катастрофически. Чтобы Энди Бёрнем стал конкурентом Киру Стармеру, ему нужно быть в парламенте. В парламенте сейчас не находится. Все зависит от результатов by-election, это неочередные выборы, которые пройдут в одном из округов. Но это не гарантирует победу в этом округе, чтобы стать, во-первых, членом парламента, и потом уже, чтобы он смог создать конкуренцию правящему премьер-министру.
8: Энди Бёрнем, если он потенциально станет премьером, что от него можно ждать? Какие у него отличия от Стармера?
7: С моей точки зрения, никаких. Такой же точно балабол. Он чем знаменит? Тем, что он молодой, энергичный, и достаточно прогрессивный и в какой-то степени радикальный. Самый хайлайт его карьеры — это то, что он стал мэром Манчестера. Когда он стал мэром Манчестера, он тоже там кучу всего наобещал. Трек-рекорд, то есть предыдущие истории его управления, в том числе Манчестером, дают какую-то надежду лейбористам, что не все еще потеряно, что они смогут как-то там возродить былые позиции лейбористов, которые сейчас убило правительство во главе с Киром Стармером, судя по последним выборам местным.
5: Дмитрий Закиров, житель Лондона. Лейбористская партия разгромно проиграла местные выборы, прошедшие в Великобритании 7 мая. После этого встал вопрос об отставке премьера. На этой неделе четверо министров уже подали в отставку и призвали премьера последовать их примеру. За его уход параллельно высказались более 80 парламентариев. Сам Стармер ранее говорил, что не подаст в отставку, обосновав это тем, что борьба за лидерство погрузит правительство в хаос. Блумберг напоминает, Стармер пришел к власти с обещанием вернуть стабильность после череды кризисов при консерваторах, но менее чем за 2 года сам оказался в эпицентре политического шторма. Друг в Германии или неофициальный сервис. Как сделать дубликат сломанного или утерянного ключа от немецкого автомобиля в условиях санкций? История москвички, которая осталась с «Мерседес» без ключей, вызвала отклик у других наших слушателей, и они стали делиться лайфхаками. Иван Медведев подробнее.
9: Ранее в нашем эфире москвичка Резида рассказала о том, что у ее Mercedes-Benz C250 из строя вышел сначала один ключ, а потом с перебоями стал работать и второй. Официальные дилеры и импортеры не смогли заказать дубликат из Германии. Ключи для относительно свежих немцев делает только непосредственный производитель под конкретный ВИН. Но с Россией Mercedes уже 4 года не работает. И у людей, оказавшихся в такой ситуации, по сути, остается 2 выхода. Ехать в неподсанкционную страну или воспользоваться услугами неофициальных сервисов в России. О втором варианте сразу после выхода в эфир истории Резиды написали сразу несколько наших слушателей. Но один из них сообщил, что помощь можно найти в Германии.
10: В 22-м году я купил автомобиль Audi Q7 17-го года с пробегом. В комплекте там был только один ключ заводской. Проездил я где-то год с этим ключом и понял, что мне нужна сигнализация с автозапуском. И тоже начал изучать этот вопрос. Я вспомнил, что у меня есть знакомые в Германии, и эти люди дали мне контакт одного из знакомого, который занимается именно машинами в Германии. Связался с этим человеком, объяснил всю ситуацию. Он сказал, что попробует. Ну, дальше я ему выслал фотографии всех документов, права на собственность автомобиля, техпаспорт, ВИН-номер и так далее. Он говорил, что с этим было ему тоже немножко тяжеловато, смог сделать, и отправил мне он этот ключ.
9: Однако прошивку на ключ нашему слушателю делали все равно в России. Такие сервисы есть, но их единицы, говорит владелец сети автосервисов Land Auto Сергей Кузнецов.
11: Автомобили до 21 года. Еще с ними что-то можно сделать. Тех, у кого раньше были эти программы. Не официалы, еще раз повторюсь, а те специалисты, которые занимались данными вопросами. После 21 года программу практически достать невозможно. И поэтому начинаются огромные проблемы. Единицы остались, которые в принципе могут прописать ключ, сделать прошивку, сделать обновление в обход санкций. Специалисты достают эти доступы, но ценник возрастает там x2, x3.
9: Не все берутся. Из тех, кто берется, не у всех получается. Плюс мошенники. Но если повезет и все сработает, то в любом случае нужно готовиться к серьезным тратам. В зависимости от марки и модели немецкого автомобиля в интернете указаны цены от 150 до 900 тысяч рублей за ключ. Иван Медведев, Алексей Шевцов, Бизнес FM.
5: Футболисты из «Зенита» в 11-й раз выиграли чемпионат России. Теперь петербургский клуб – единоличный рекордсмен по числу побед в турнире. «Зенит» превзошел достижение московского «Спартака», который становился чемпионом 10 раз. Все решилось в последнем туре. С подробностями обозреватель «Бизнес FM».
4: Футбол с Григорием Гуреевым.
12: Историческое событие для всего российского футбола. Петербург ликует. «Зенит» в рекордный 11-й раз стал чемпионом страны. В 30-м туре команда с берегов Невы обыграла на выезде Ростов со счетом 1-0. Еще до начала заключительных матчей сезона, которые по традиции проходили одновременно, было понятно, что шансов у Краснодара теперь немного. Команде Мурада Мусаева, конечно, должно быть обидно. Большую часть чемпионата она лидировала в таблице РПЛ. Но поражение в предпоследнем туре от «Динамо» оставляла скорее математические шансы, поскольку в победу немотивированного Ростова над «Зенитом» всерьез почти никто не верил. Чудо и не произошло. В первом тайме Алексей Миронов, что называется, привез необязательный пенальти в ворота Ростова, заехав по лицу Педро, который был без мяча и опасности не представлял. Александр Соболев такой шанс упускать не стал. После перерыва с поля был удален Дмитрий Чистяков. «Зенит» остался в большинстве и победу не упустил. 1-0, счет со вкусом золота. В параллельной реальности в это время горожане сделали все, что могли в домашней встрече с Оренбургом. А именно, забили 3 безответных мяча. Голы на счету Кевина Ленини, Джона Кордобы, ставшего 17 голами лучшим бомбардиром чемпионата, и Эдуарда Спирциана. Но в этом сезоне у горожан только серебро. А ЦСКА в столичном дерби нанес поражение «Локомотиву» 3-1. В первом тайме армейцев вывел вперед Данила Козлов, которому мяч на пустые ворота выкатил Данил Круговой. После перерыва отличился Матеус Рейс. От его удара мяч рикошетом влетел в ворота. Лока ответил голом Владислава Сарвели, а на последних минутах Круговой забил 3-й мяч. ЦСКА занял по итогам чемпионата 5-е место. Железнодорожники, несмотря на поражение, сохранили 3-е, потому что «Спартак» в Махачкале не смог обыграть местное «Динамо». Всего лишь нулевая ничья. И красно-белые завершают сезон 4-ми. Бронза у «Локомотива». Дагестанский клуб отправляется в стыковые матчи и сыграет с «Уралом». То же самое предстоит сделать и «Акрону», который крупно проиграл «Крыльям Советов» 1-4. Тольяттинский клуб разыграет право остаться в РПЛ с волгоградским «Ротором». После матча пресс-служба «Акрона» объявила, что готовить к стыкам команду будет другой тренер. Заур Тедеев уволен со своего поста. А покидают лигу сильнейших «Пари НН», который на выезде в последнем туре сыграл в ничью с «Рубином» 2-2, и «Сочи», о чем было известно еще неделю назад. В Калининграде «Балтика» уступила московскому «Динамо» 1-2. По итогам чемпионата подопечные Андрея Талалаева заняли 6-е место, что можно считать успехом, несмотря на неудачную весну. Сезон РПЛ 2025-2026 окончен. Впереди финал Кубка России «Спартак-Краснодар». Он пройдет 24 мая. Затем матчи сборной России 28 мая с Египтом, 5 июня с Буркина-Фасо, а 8 июня со сборной Тринидада и Тобаго. Новый сезон РПЛ стартует 18 июля матчем за Суперкубок. Ждать осталось совсем недолго. Григорий Гуреев, Бизнес ФМ.
4: Реклама. Контакты коммерческой службы радио Бизнес ФМ на портале bfm.ru. Знай меру. Парсек – единица длины в астрономии. Само слово составлено из двух – параллакс и секунда. Один парсек равен без малого 31 триллиону километров. От Солнца до ближайшей звезды – Проксима Центавра – примерно 1,3 парсека. Единица используется параллельно со световым годом, который примерно в 3/4 раза короче парсека. Знай меру. На Бизнес ФМ. Дело вкуса. С Катей Калиной.
5: Весна – сезон обновлений, и рестораны в меню тоже. По ним можно изучать тенденции и моду на блюда, продукты, цены на них. А можно просто наслаждаться наконец-то теплой погодой, хорошей компанией и возможностью баловать себя едой вне дома. Летнее меню «А-ля карт» обновил «Твинс Гаден», увеличив его почти вдвое, в основном за счет блюд авторских сетов бренд-шефа ресторана Виталия Савельева, который больше всего нравится гостям. Это, к примеру, говяжье ребро 12-часового копчения, хрустящий поросенок, байкальский сик с икрой ряпушки, молодым картофелем, дальневосточный трубач, сахалинский гребешок с печеным чесноком и запеченные томаты с картофельным гратеном и соусом «Иксо». Если вы не прочь получить новый опыт в плане еды и не гнушаетесь стритфудом, Mr. Help and Friends Bar выкатил 3 интересных сэндвича. Советую пробовать их со своими детьми-подростками. Сэндвич с тунцом готовят с тархуновым йогуртом, томатами в оливковом масле и грейпфрутом. Сэндвич с рваной свининой собирают со сметано-цитрусовым соусом манго и кинзой фри. А третий с куриной грудкой, моцареллой и миксом салата с шалфеем приправляют кимчи и медом. Бар специализируется на необычных коктейлях, поэтому вам тоже будет чем себя развлечь. Ну и в брассерии «Кузнецкий мост» появилась не только летняя веранда, но и завтраки. В выходные они с 9 до 2. Из любопытного – профитроли с куриным паштетом и фуагра, французский омлет с трюфельным кремом и яичница посредиземноморске для тех, кто устал от московской шакшуки. С вами была Катя Калина.
4: Дело вкуса на Бизнес ФМ. Все подкасты автора с названием программы на BFM.ru и любых подкаст-платформах.
5: 20:45 в Москве, а вы слушаете Business FM. Ни товара, ни денег.
4: Итоги недели.
5: В нашу редакцию обратился еще один предприниматель с историей про невыполненный контракт со стороны госзаказчика. Его случай выделяется. Ему не только не заплатили, но и отказываются принимать поставку, не объясняя причин. Разбираемся, что делать в таком случае. Евгений Перельчук продолжит.
13: Компания «Фарм Ресурс» Александра Миронова занимается поставками медицинского оборудования и материалов последние 20 лет. Давно работают в госзакупках. Это основной канал продаж. Несколько месяцев назад выиграли два контракта на поставку высокотехнологичного хирургического инструмента по адресу крупного заказчика – Иркутского областного онкологического диспансера. Однако поставка неожиданно зависла на стадии приемки, говорит директор и собственник компании «Фармресурс» Александр Миронов.
14: Чтобы привести немецкий инструмент, надо все постараться. Все это было сделано в конце 25-го года и в начале 26-го. С четырьмя поставками. И на данный момент контракт исполнен несколькими этапами. Но так вот этот инструмент и висит, и никто его не хочет принять. Он находится в состоянии подвешенном. Доставлен в больницу, но он не принят больницей. Пока он не принят, об оплате даже речь не может быть. Вот эту вещь мы со всем своим опытом сдвинуть не можем. Мы звонили, и нам человек, который ответственный по контракту, сказал, что вас тут не сдали. Я подумал, что это частное мнение.
15: По факту, несколько месяцев товар поставлен в больницу, но он не принимается, и прокуратура мне отвечает, что это вообще отношения хозяйствующих субъектов, и она здесь ни при чем.
13: Убедившись, что с людьми, ответственными за прием инструмента, диалога не получается, Александр занялся веерной рассылкой обращений. Написал обращение в Минздрав, где ответа пока не дождался, но обращению хотя бы присвоили номер. Написал в сам диспансер на имя главврача ЛПУ, лечебно-профилактического учреждения, пока без ответа. Написал в местное управление ФАС, которое, по идее, следит, как проходят все операции по 44-му федеральному закону о госзакупках. Там обращение висит без движения с февраля. Про прокуратуру и ее позицию о том, что это лишь спор двух хозяйствующих субъектов, выше уже говорилось. Мы тоже отправили свои запросы в Иркутский областной онкологический диспансер и в региональный Минздрав. Ответов дожидаемся. Александр пока не знает, будет ли он обращаться в корпорацию МСП, которая принимает жалобы от бизнеса по поводу зависших оплат по госконтрактам и старается решить ситуацию в досудебном порядке. Идти в суд наш собеседник опасается, боится, что дело затянется минимум до осени. Но опасается зря, уверен адвокат Даниил Черных-Аипов.
16: В данной ситуации речь идет не об отсутствии конкретных средств на оплату, а именно о нежелании конкретных должностных лиц исполнять уже заключенный контракт. Здесь, к сожалению, обращение в УФАС или в прокуратуру, письмо главврачу не даст эффекта, так как полномочия УФАС в первую очередь входит контролировать соблюдение 44-го федерального закона на стадии проведения закупки, но не на стадии исполнения контракта. Здесь только обращение в арбитражный суд может помочь решить вопрос. Надо понимать, подавал ли поставщик правильно оформленную досудебную претензию. По спорам из-за государственных контрактов досудебный претензионный порядок должен быть соблюден обязательно. Истец не вправе обратиться в суд, не направив претензию и не выждав положенные 30 дней. Претензия должна быть отправлена заказным письмом с уведомлением о вручении на юрадрес с четко сформулированными требованиями. КЛПУ не давала мотивированный отказ от приемки товара. Если это действительно так, это тоже надо фиксировать и приложить доказательства, что ЛПУ просто ушло в тень без каких-либо движений.
13: По словам юриста, дело Александра имеет шансы на успех, но при грамотном оформлении претензии, при выжидании сроков 30 дней, направлении иска и предоставлении необходимых доказательств бездействия ответчика. Исковые требования должны включать взыскание основного долга в размере 2,5 миллионов рублей, неустойки за просрочку оплаты, а также процентов за пользование чужими денежными средствами в качестве альтернативы или дополнения к неустойке. Если мотивированного отказа принять товар у заказчика не было, то в иске нужно будет заявить и об обязанности принять товар, либо, как альтернатива, взыскать стоимость товара в качестве убытков. Евгений Перельчук, Анна Моргунова, Business FM.
5: Подготовка к ЕГЭ по трем предметам этой весной может обойтись дороже миллиона рублей, пишет российская газета.
4: Итоги недели.
5: Спрос на репетиторов вырос на 54%, а цены на самые ходовые предметы – математику, физику и информатику – подскочили на 25-30%. Средняя стоимость одного занятия сейчас 1200-2500 рублей. По профильным предметам – до 3500, утверждает издание. Так ли это, разбиралась Наталья Воробьева.
17: Как получился миллион? Готовиться к поступлению в топовые вузы обычно начинают за 2 года. Если заниматься 2 раза в неделю, общее количество уроков достигает 174. Умножаем на 2,5-3,5 тысячи, и сумма переваливает за миллион, подсчитала российская газета. Мы решили спросить у родителей, во сколько им обходятся репетиторы. У москвички Ники Янковой 3 детей, и в этом году тройной удар по семейному бюджету, говорит Ника.
18: В этом году мы просто собрали комбо. Старшая сдает ЕГЭ, средний ОГЭ, а младшие переходят из начальной школы в среднюю школу и сдает МЦКО и внутренние школьные экзамены. По всем основным предметам у каждого ребенка есть репетиторы. То есть старшая дочь в этом году планирует поступить на медицинский. У нее есть репетитор по математике, по русскому основным предметам, а еще по биологии и химии. Те репетиторы, с которыми мы занимаемся уже не первый год, в начале этого учебного года подняли цены примерно на 500 рублей. В среднем час с репетитором по основным предметам, по математике, по русскому сегодня стоит 1500 рублей. Если мы говорим о более, так скажем, экзотических предметах, например, биологии, химии, цены начинаются от 2500-3000 рублей час. Учитывая, что у меня все 3 детей занимаются с репетиторами, и у каждого по 3-4 репетитора в неделю, каждый ребенок занимается не менее 2 раз по каждому предмету, с учетом того, что сейчас самая жаркая пора, наши траты в месяц на всех 3 детей превышают 200 тысяч рублей.
17: Эксперты объясняют рост цен дефицитом преподавателей. Сильные специалисты либо уходят из преподавания совсем, либо переходят на корпоративное обучение. Виктор Дегео, репетитор по математике, говорит, что цены он и его коллеги повышают только в сентябре. И даже есть те, кто их понижает.
19: Есть коллеги, которые имеют направленность на очень дорогих клиентов. Они могут брать по 6, по 8 тысяч за занятие. Занятия достаточно 2 академических часа, 1,5 часа астрономических. Есть те, кто более социально направленные. Они и за 1,5, и за 2 тысячи занимаются. Цена, конечно, поднимается. Наблюдается некое общее повышение цен. Поэтому повышение стоимости услуг репетитора и, в частности, мои цены 3-3,5 тысячи за 1,5 часа. Это находится все в общем тренде повышения цен.
20: Подготовка к ЕГЭ стоит дороже, чем просто репетиторство?
19: Да нет, я бы не сказал. Сейчас вообще все сводится как раз к подготовке к ОГЭ и ЕГЭ. Я немножко больше беру за живые занятия, а по поводу каких-то скачков, я никаких скачков у своих коллег не наблюдаю. И многие из них, наоборот, даже снижают цены, потому что как раз тенденция к тому, что у людей есть какие-то границы бюджета. Репетиторы, понимая эту ситуацию, как раз готовы идти навстречу.
17: Репетиторы, по мнению многих, возможность сэкономить в дальнейшем на платном образовании. Ведь контракт в некоторых вузах превышает 700-800 тысяч в год. Также есть возможность выбрать олимпиадный путь. Подготовка по одному профильному предмету с одним занятием в неделю может обойтись значительно дешевле. Так ли это? Ольга – репетитор английского из Подмосковья. У нее подготовка к экзаменам стоит от 1000 рублей до 1200 – 60 минут. Она как раз из тех, кто не может заламывать цену, видя, что у родителей нет денег. Тем более, что гарантировать поступление на бюджет, по ее мнению, репетитор не может. Как и выиграть олимпиаду.
21: Это, конечно, важно, чтобы ребенок поступил на бюджет. Но ни один репетитор не даст гарантию, что ребенок даст на такое количество баллов, то это будет возможно. Да. Невероятно сложно выполнить правильно олимпиадные задания, обучаясь в школе и даже обучаясь у репетитора, который целенаправленно не готовит этим олимпиадам. Я думаю, что выигрывают те дети, которые занимаются непосредственно с людьми, которые разрабатывают эти олимпиадные задания. Потому что я один раз увидела, какой они кроссворд решают. Там слова, я даже не знаю, я вообще в своей жизни встречала их или нет. Мы работаем уже много лет в этой сфере. В основном упор на то, чтобы сдать экзамен очень высоко. Потому что что такое олимпиада? Это 1, 2, 3 человека. На олимпиаду-то идут 1000. Это даже шансов меньше, чем сдать ЕГЭ на 100 баллов.
17: Что касается проблем с поиском репетиторов, то особых сложностей не возникало у родителей даже в последний момент, когда ребенок решал заменить один экзамен на другой. Однако многие разочаровались в онлайн-агрегаторах. Самых лучших порекомендовали друзья и знакомые. Наталья Воробьева, Рамиль Киселев, Бизнес ФМ.
4: Спорт и деньги с Кириллом Гомельским.
0: В мире много красивых и современных стадионов, про которые просто не вспомнишь, если не знаковое событие, которое на них проходит. Именно такой случай с Пушкаш-арена, находящимся в районе Зугла в Будапеште. 30 мая в венгерской столице за главный клубный трофей Старого Света, Кубок Лиги Чемпионов УЕФА, сразятся Пари Сен-Жермен и лондонский Арсенал. Чем не повод рассказать об этом сооружении? Как в том старом анекдоте? Во-первых, он красивый. Строительство главного футбольного стадиона Венгрии закончилось в 2019-м. Но в отличие от других современных арен, он возведен в абсолютно классическом стиле. Никаких новомодных элементов в экстерьере Пушкаш-арена нет. Он выдержан в серой цветовой гамме, и главной деталью является входная группа старого стадиона, на месте которого он был построен. И предыдущие, и новые арены названы в честь великого венгерского и испанского футболиста Ференца Пушкаша. Член золотой венгерской сборной на Олимпийских играх в Хельсинки 1952 года, Пушкаш, по многочисленным признаниям, входит в десятку лучших футболистов 20 века. Его именем назван трофей Всемирной Федерации Футбола за самый красивый гол в сезоне. В 2014 году главным идеологом строительства нового стадиона был премьер Венгрии Виктор Орбан. На тот момент стоимость сооружения оценивалась в 100 миллиардов форинтов. По завершению бюджет практически удвоился до 190 миллиардов. Это примерно 600 миллионов евро и почти в два раза дороже, чем Мюнхенская Альянс-арена или лондонский Эмирейтс. Пушкаш-арена прекрасно оборудован для футбола и концертов. Тут выступали Metallica, Imagine Dragons, Rammstein и Depeche Mode. Думаю, что игра в финале Лиги Чемпионов не уступит по красоте той арене, на которой состоится матч.
4: Спорт и деньги на Business FM. Все золото мира. Золото нередко используется в антиобледенительных системах. Хорошо известно, что со льдом успешно борются и другие материалы, если из них сделать сетку, по которой пустить электрический ток. Особенность золота в этом плане именно в том, что частицы металла обладают фототермическим эффектом, который не требует электропитания. При попадании солнца на золотое напыление оно нагревается и своими силами растапливает лед или предотвращает его образование. Все золото мира на Business FM. Business FM. Новости. Коротко.
5: Студия Вероника Романова. Здравствуйте. США могут вновь ослабить ограничения на покупку российской нефти, пишет Bloomberg. На данный момент администрация Дональда Трампа не продлила срок временного введения российского сырья из-под санкций. Напряженность на мировых рынках может изменить это решение, говорится в статье. Агентство Bloomberg отмечает, что ряд азиатских стран давит на США и требует продлить ослабление ограничительных мер в отношении топлива из России. Национальное антикоррупционное бюро Украины опровергает информацию о расследованиях против жены Владимира Зеленского. Ранее в воскресенье агентство РИА Новости со ссылкой на источника в российских силовых структурах сообщило, что на Украине завершают расследование против жены Зеленского и что НАБУ и САП готовят ее арест. По словам собеседника РИА Новостей, поводов для задержания у антикоррупционных органов достаточно, и в настоящее время решается вопрос, какое уголовное дело должно стать первым. Китай стал первой страной в мире, которая начала эксперимент с искусственным эмбрионом в космосе. Речь идет о биологической структуре, созданной из человеческих стволовых клеток и напоминающей настоящий эмбрион. Образцы искусственных эмбрионов были доставлены в экспериментальный модуль Китайской космической станции в рамках миссии Тяньчжоу-10. Там проходит эксперимент по изучению влияния микрогравитации на раннее эмбриональное развитие человека. Ученые стремятся таким образом получить данные, необходимые для долгосрочного выживания и размножения человека в космосе. По завершении пятидневного орбитального эксперимента искусственные эмбрионы подвергнут криоконсервации, а затем проведут их сравнение с идентичными структурами, наблюдаемыми в земных лабораториях. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
4: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
5: Вы слушаете «Бизнес ФМ», в студии Ольга Кокорекина. Здравствуйте. Больше 1000 дронов за одну ночь. Крупнейшая атака украинских БПЛА на российские регионы и самая массовая в этом году на Москву и область. В столичном регионе под удар попали жилые дома и объекты инфраструктуры. Есть жертвы и пострадавшие. На какой эффект рассчитывали ВСУ? Утильсбор по цене автомобиля. Жительница Казани приобрела подержанную иномарку из Китая и переоформила ее на мать, которая помогла с деньгами на покупку авто. Это была ошибка. Женщине вскоре пришло гигантское доначисление по утильсбору. И оспорить его, как говорят юристы, она не сможет. Подмосковье вместо Черноморского побережья и Китай вместо Европы. Новые тренды детского летнего отдыха с образовательным уклоном. Сколько стоит смена в языковом лагере в Поднебесной? И какие альтернативы за эти же деньги есть в России? Все подробности в эфире «Бизнес ФМ». Более 1000 беспилотников, 8 авиабомб и ракету «Фламинго» сбили российские силы ПВО за сутки. Это данные Минобороны. Атаки подверглись как минимум 15 регионов страны. Одной из главных целей для украинских БПЛА стала Москва. К утру воскресенья в официальных каналах мэра столицы сообщалось об уничтожении более 120 дронов. В Подмосковье 4 погибших, в том числе гражданин Индии, в Москве 18 раненых. В Химках беспилотник влетел в частный дом, погибла женщина, сообщил губернатор Московской области. Двое мужчин погибли в деревне Погорелки в Мытищах. В Истре несколько дронов попали в один многоэтажный и 6 частных домов. Также атакованы инфраструктурные объекты в нескольких муниципалитетах. Также повреждены 3 дома. Под ударом оказался нефтеперерабатывающий завод в Капотне, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. Комментирует военный эксперт, редактор журнала «Новый оборонный заказ» Дмитрий Корнев.
1: Задача нанести, в принципе, удар по московской агломерации и вызвать обсуждение этого вопроса, определенный пиар-эффект, я думаю, что это задача номер один, которая ставилась Киевом перед этими ударами. И здесь, я думаю, что они не выбирали какие-то объекты, цели, задачи, количество жертв возможных и так далее. Номер два – это зацепить объекты, которые могут так или иначе трактоваться как объекты двойного назначения, либо относящиеся к топливно-энергетическому комплексу.
2: Если посмотреть на количество запущенных дронов. Можно ли предположить, что этот запас копился и мог быть использован 9 мая?
1: Безусловно. 9 мая Украина не нанесла никаких ударов, а запас дронов 100% 9 мая создавался. Вполне может быть, что мы сейчас видим, к сожалению, еще не весь запас этих дронов, какую-то его часть. Вполне логично предположить, что Киев не стал за одни сутки тратить весь запас дронов. Они смотрят, анализируют, смотрят, где им удалось прорваться, где не удалось прорваться. К сожалению, такого рода атаки могут повториться, и, безусловно, силам ПВО надо к этому готовиться.
5: Дмитрий Корнев, редактор журнала «Новый оборонный заказ». С учетом того, сколько дронов Киев направил на Москву и область, работу ПВО в столичном регионе можно назвать практически идеальной, говорит научный сотрудник ММО РАН, военный эксперт Илья Крамник.
22: С учетом того, что противник применил в атаке одновременно очень большое количество дронов, там только за эту ночь было сбито около 600 дронов, то можно сказать, что ПВО сработало весьма эффективно, поскольку случаев попадания относительно немного. При этом мы должны понимать, что абсолютно ПВО в принципе не бывает. На достаточно больших числах неизбежно будет какое-то количество средств пропущено. Тут можно сравнить, просто понимаете, мы имеем сейчас летящий, в принципе, ряд такой для сравнения в виде стран Персидского залива и Израиля. И отмечу, что при существенно менее интенсивных атаках по количеству примененных аппаратов Иран добивался там более серьезных результатов. В данном случае мы можем говорить о том, что российское ПВО против более массированного удара показало себя лучше, чем западное, в первую очередь американское, там на американской технологии в основном она основана, против удара менее массированного с иранской стороны.
5: Илья Крамник, военный эксперт. В Истринском округе из-за атаки БПЛА была повреждена контактная сеть на железнодорожном перегоне у станции Устиновка. Спустя час движение электропоездов восстановили. В Химках на день закрыли торговый центр «Мега». Представители ТЦ объяснили это техническими причинами. В Зеленограде на день закрыли торговый центр «Зеленопарк» и «Лимана-Про». Это сообщила охрана торгового комплекса. Временно перекрывался участок ЦКАТа от Ленинградского до Пятницкого шоссе для проезда спецтехники и работников. работы оперативных служб. Обломки БПЛА упали на территории аэропорта Шереметьево. Российский МИД назвал атаку дронов на столичный регион массовым терактом Украины и заявил, что объекты нападения были исключительно мирные люди, многоквартирные и частные дома, и что за финансированием действий Украины стоят страны Евросоюза. Другим темам: 1 200 000 рублей доплаты за машину стоимостью в 1 400 000. В редакцию «Бизнес-ФМ» обратилась слушательница, которая попала в очень неприятную ситуацию из-за того, что не разобралась в правилах ввоза автомобиля в страну. Поскольку в эти тонкости вникают далеко не все наши граждане, мы решили рассказать ее историю с очевидно печальным финалом. Иван Медведев подробнее.
3: В октябре 2024 года жительница Уфы по имени Гузель купила подержанный автомобиль ФАВ с доставкой из Китая. Машина прошла растаможку в Хабаровске, женщина оформила автомобиль на себя и начала им пользоваться. Через 8 месяцев по просьбе матери Гузель оформила на нее дарственную на это авто. Родители помогали с деньгами при покупке, и мама захотела, чтобы автомобиль был записан на нее. В ГАИ никаких вопросов не было. Собственник сменился, но ездить на автомобиле продолжила сама Гузель. Однако сам факт переоформления привел к тому, что таможня пересчитала утиль сбор на этот автомобиль с льготного на коммерческий. И теперь требуют от нашей слушательницы доплатить 1 200 000 рублей. При том, что машина изначально стоила 1 400 000. Суд Гузель уже проиграла.
6: Я наняла в Хабаровске адвоката, но он ничего не смог сделать. Был суд, и судья была на стороне таможни и сказала, все, придется выплачивать. Я просто сейчас останусь без машины, на которую копила всю жизнь. Хотела подешевле купить в Китае, потому что там дешевле машины, а получилось как всегда.
3: Гузель предложили обжаловать решение суда, но юристы, опрошенные Бизнес-ФМ, с сочувствием к нашей слушательнице, говорят, что шансов у нее нет. Главное условие для ввоза машины с льготным утильсбором – не менять собственника в течение года. И неважно, продажа это, дарение или что-то еще. Такую машину без перерасчета утильсбора нельзя даже заложить в банк, говорит автоюрист Сергей Радько.
8: Если на автомобиль уплачен льготный утильсбор, то для того, чтобы этот утильсбор не пересчитывали на коммерческий, машину никаким способом нельзя отчуждать в течение 12 месяцев со дня оформления таможенного приходного ордера ТПО. Если эти сроки истекли, то можно отчуждать. Если машину передать на основании любого договора раньше этого срока, то тогда утильсбор подлежит пересчету в сторону коммерческого.
23: Что касается способа, которым человек должен об этом узнать, в какой момент, откуда он должен получить эту информацию? Это таможня.
8: Информацию никто ему сообщать не должен. Предполагается, что каждый гражданин знает закон, то есть ведь никто же нам не сообщает об изменении правил дорожного движения. Мы обязаны их знать, соблюдать, независимо от того, сообщил нам кто-то или нет. Вот мы оформляем утильсбор, мы самостоятельно его рассчитываем, самостоятельно указываем, самостоятельно уплачиваем. И предполагается, что мы знаем положение постановления правительства, которым порядок и суммы расчета его утверждены.
3: Причем, по словам юриста, ситуацию нельзя ни оспорить, ни переиграть обратно, если мать попробует оформить дарственную на дочь. Не поможет. Иван Медведев, Елена Марчукова, Бизнес-ФМ.
5: Смартфоны мешают повысить рождаемость. Издание Financial Times приводит статистику, согласно которой в большей части мира среднее число детей на одну женщину опустилось ниже 2, то есть того минимального показателя, который необходим для сохранения нынешней численности населения. В 66 из 195 государств он приблизился к критическому уровню 1 ребенок на женщину. Хотя в развитых странах рождаемость падает давно, последние десятилетия по темпам это бьет рекорды. Ученые университета Цинциннати выяснили, что в США, Англии и Уэльсе рождаемость резко падала там, где появлялся высокоскоростной мобильный интернет. Виртуальный мир отвлекал молодежь от реальных встреч и отношений, а стандарты соцсетей способствуют завышенным ожиданиям от потенциального партнера в офлайн-пространстве, комментирует профессор кафедры социологии, семьи и демографии социологического факультета МГУ Александр Синельников.
24: Это может быть одним из факторов. Вообще факторов, вызывающих снижение рождаемости, очень много.
7: много. Снижение рождаемости началось давно, очень задолго до появления сетей и смартфонов. И я не думаю, что эта причина является главной. Это может обострить ситуацию, что действительно есть люди, которые уходят из реального мира в виртуальный. Они создают семью, и это влияет всюду, где сети охватывают значительную часть населения, особенно в репродуктивных возрастах и, прежде всего, молодежь. Кроме того, через сети очень многие люди знакомятся. И вот благодаря этим сетям у них появляется иллюзия неограниченного выбора. Мужчина, который ищет жену себя на 20 лет моложе, и при этом не является ни богатым, ни знаменитым, ни занимает какую-то важную должность, ему могут отказывать раз, два, три, четыре, а он убежден, что в конце концов он себе молоденькую найдет. Ну, так же это касается девушек, которые ищут себе богатых мужей. Ты не понимаешь, что богатых в принципе мало, что на всех их точно не хватит, и потом они почему-то уже женаты, как правило. Причина снижения рождаемости куда более серьезная, чем появление каких-то технических средств. К сожалению, все больше становится эгоистичных людей. Вот это показывают данные наших социологических опросов. Причина этого массового эгоизма многообразна весьма. Могу только сказать, что сети социальные, это, конечно, определенную роль играет, потому что человек, который вообще погружается в этот виртуальный мир, он, в принципе, сосредотачивается на себе. А это, извините, от эгоизма совсем недалеко.
5: Александр Синельников, профессор социологического факультета МГУ. Российские эксперты, комментируя снижение рождаемости в стране, называли среди причин демографический провал 90-х годов, сложности в приобретении жилья, отсутствие уверенности в постоянном доходе и тренд на первые роды в 35+. Собачье мясо под запретом. За 2 года в Южной Корее закрыли больше 80% ферм, где разводили этих животных для употребления в пищу. Оставшееся хозяйство закроют до конца этого года, а полное вето на разведение и забой собак заработает в феврале 27-го. Власти приняли закон в 24-м году, но дали бизнесу льготный период в 3 года, чтобы окончательно закрыться или сменить сферу, комментирует кандидат исторических наук, ведущий научный сотрудник Центра корейских исследований Института Китая и Современной Азии РАН Константин Асмолов.
9: Еще достаточно давно собака была вынесена из списка пищевых животных. Все фермы, на которых разводят собак, должны быть закрыты или перепрофилированы. Это вызывало определенные проблемы у тех, кто привык, но государство обещало все компенсировать.
10: А почему так много времени прошло? Вот 2 года и как бы...
9: Потому что, естественно, был поставлен срок в 3. То есть именно для того, чтобы в течение 3 лет все могли, кто этим занимался, закрыть или перепрофилировать свои фермы, рестораны и так далее. Условно говоря, перевести там всех собак в приюты или куда-то выпустить. Опять же, надо понимать, что собака – это не еда ежедневного спроса. Грубо говоря, это не ментай, это осетрина. Еда для беременных, больных и пожилых. Молодое поколение действительно начинает менее активно пользоваться собачатиной. Собака и сторожевого или пищевого животного начинают занимать место пета. Молодежь очень часто ходит с комнатными собачками, чтобы показывать, что они не такие. Естественно, повесточка и зоозащита тоже играют свою роль. В какой мере тут можно оскорбить об утрате важного элемента национальной культуры? Ну, вопрос дискуссионный. Потому что я полагаю, что какая-то нелегальная часть этого рынка вполне вероятно останется. В Северной Корее таких вещей нет. Фестивали собачьего мяса проходят регулярно.
5: Константин Асмолов, ведущий научный сотрудник Центра корейских исследований Института Китая и Современной Азии РАН. Принятие закона 2 года назад сопровождалось многочисленными митингами. Ассоциация производителей мяса собак заявляла, что в отрасли работает 1 000 000 фермеров, а число потребителей такого мяса превышает 10 миллионов. Они требовали не менее 2 000 000 вон компенсации за каждую собаку, чтобы покрыть убытки от закрытия бизнеса, и угрожали выпустить стаи собак рядом с правительством. По разным оценкам, практика поедания собачьего мяса уходит корнями еще в эпоху до нашей эры. Считалось, что это помогает легче переносить влажную летнюю жару в Корее. В действительности большинство корейцев уже не едят собачье мясо. Опрос 22 года показал, что против употребления выступают почти 2/3 населения. Тогда же резко выросло количество граждан, которые держат собак в качестве домашних питомцев. 25% в 22 году против 16% в 2010. 2010-м. Согласно исследованию Animal Welfare Awareness в Сеуле, в 2024 году 94% корейцев не ели собачатину, а 93% отказались от употребления и в будущем. Массовое помешательство вокруг новинки знаменитых часовых заводов Swatch и Audemars Piguet. Чтобы приобрести выпущенные ими незатейливые карманные часики, люди выстраиваются в очереди и даже дерутся. Из соображений безопасности магазины призывают на помощь полицию и даже отменяют продажи. А перекупщики, отхватившие часики за $400, выставляют их потом за 3000.
4: Новости экономики.
11: В студии Вероника Романова. Здравствуйте. Рост цен на энергоносители из-за войны на Ближнем Востоке ухудшил перспективы экономики ЕС, отмечают аналитики Европейского центрального банка в новом выпуске своего экономического бюллетеня. Если перебои с поставками затянутся, зона евро рискует столкнуться с стагфляцией. Дополнительным фактором неопределенности остаются и американские пошлины. Последствия войны на Ближнем Востоке уже сказываются на состоянии европейской экономики. Еще недавно, в феврале, инфляция в ЕС колебалась около целевого уровня в 2%, а экономика медленно, но росла. Теперь же аналитики ЕЦБ фиксируют ухудшение перспектив. Так, в апреле инфляция ускорилась до 3% в годовом измерении после 2,6% в марте. Рост объясняется удорожанием энергоресурсов. Программа рассрочки при покупке жилья постепенно уходит с рынка. Если в прошлом году с их помощью заключалось 40% сделок, то сейчас их доля составляет 25-30%. В портфелях крупных девелоперов этот показатель в России сократился почти в полтора раза. В первом квартале доля сделок по

0: интернет-фондов, проблемами с лицензированием и дефицитом подготовленных запасов. По оценкам экспертов, до 15% компаний и до 7% объемов добычи могут уйти в серый сегмент, что приведет к недополучению налоговых поступлений от 7 до 10 миллиардов рублей. Дополнительная нагрузка для предприятия от новых сборов может составить 8-12 миллиардов, что увеличит себестоимость добычи на 5-10%. Новости на Бизнес-ФМ каждые 15 минут. Держитесь курса.
1: Вы слушаете Бизнес-ФМ, в студии Ольга Кокорекина. Подмосковье вместо Краснодарского края и Китай вместо Европы. Новые тренды в детском летнем образовательном туризме. Куда этим летом дети поедут в лагеря и сколько стоит на каникулах подтянуть китайские? Об этом Наталья Шашина.
2: В этом году по понятным причинам многих родителей смущают Туапсе и Анапа, а также Дубай. Своим опытом выбора лагеря на лето с Бизнес-ФМ поделилась москвичка Зоя Австрийская. Ее дочке 13 лет. Главные критерии, на которые опиралась семья – польза для ребенка, не слишком жаркая погода и репутация организатора. Остановились на Подмосковье – лагере с бизнес-направлением. Подростки будут разрабатывать свой стартап. 2 недели обойдутся в 120 тысяч рублей, говорит Зоя, и описывает, какие варианты еще предлагаются на рынке.
3: Краснодарский край стоит так же, даже без какого-то учебного направления, от 110, наверное, только начинается, и от 10 дней. Ну вот в прошлом году было в Краснодарском крае намного дороже, чем в Подмосковье, прям намного. У оператора, которого мы выбрали в итоге, есть направление и иностранных лагерей, это Англия и Арабские Эмираты. Англия, Дубай, где-то так, 200-240, 220 стоили, там от 7 до 10 дней. Мы, Арабские Эмираты, не стали рассматривать серьезно по причине погоды. Ну и потом уже началась геополитическая история. И второе направление — Лондон. Мне показалось очень подозрительным невысокая цена. И зная цены на жизнь и вообще цены на все в Великобритании, мы не стали дальше уже интересоваться, потому что приняли решение.
2: Рынок столкнулся с ростом издержек. Размещение и питание подорожали в среднем на 20-25%, говорит основатель и гендиректор сети образовательных лагерей Enjoy Camp Александр Медведев. По его словам, крупные операторы стараются сдерживать цены на путевки, чтобы рост был не больше 10%. Но спрос по сравнению с прошлым годом ниже, наблюдает Медведев.
4: Мы видим очень сильную чувствительность к стоимости. То есть те программы, те направления лагерей, которые у нас стоят чуть дешевле, это, например, лагеря в Калужской области, там спрос значительно больше. Также мы видим устойчивый тренд на то, что люди принимают решения в последний момент, то есть глубина бронирования, период, за который бронируют путевки в лагерь люди, он сильно сократился. Подмосковные направления, то есть те направления, которые находятся рядом с городом, они в этом году более предпочтительны для людей, чем направления в Краснодарском крае. То есть в Краснодарском крае в этом году довольно плохой новостной фон, люди боятся, люди отказываются, люди переносят.
2: Если Краснодарский край и Подмосковье примерно 120 тысяч рублей за 2 недели, Турция уже 160, приводит ценник Медведев. Повышенного спроса на эту страну он не видит. А в сегменте именно языковых лагерей новый тренд – это Китай и Корея. Куда летят как учить китайский и корейский, так и практиковать английский, рассказывает гендиректор агентства «Академ Консалт» Ирина Следьева.
5: Намного больше в этом году детей уезжает в эти страны, потому что перелет, прямые, визы легко сделать и быстро. Ну, плюс эти направления, они остаются по цене намного дешевле, чем, например, англоязычные страны, куда тоже есть и группы, и индивидуальные студенты едут, дети, ученики, но все-таки процент этих заказов снижается. Китай и Корея, ну, Япония немножко. В этом же регионе также есть и Малайзия, Гонконг, Филиппины. Туда тоже едут немного. Небольшой процент детей. Там цены в среднем где-то в районе 400-500 долларов за неделю. Это обучение, проживание и экскурсионная, развлекательная, спортивная программа. Это средняя цена. Если мы говорим про Европу континентальную, это в основном цены в районе 1000 евро за неделю.
2: На европейские страны спрос меньше и из-за виз. Сложнее записаться на подачу, долгие сроки. А многие родители задумываются о летнем лагере для ребенка в апреле-мае. И времени на оформление в обрез. Наталья Шашина, Марина Лимаева, Бизнес-ФМ.
1: Московский зоопарк осаждают горожане. Каждый день с начала мая, особенно в выходные, на входе в зоопарк гигантская очередь родителей с детьми и даже малышами в колясках. Давки нет, но порой толпа стоит в 2 ряда, а люди просят покараулить место. И дело не в солнечной погоде, а в акции «Ранняя пташка», которая...

0: действует до конца месяца и дает бесплатный проход с 7.30 до 9 утра. Для тех, кто не успел, билет в московский зоопарк стоит 1700 рублей для взрослых, для детей из Москвы вход бесплатный. На фото, которые есть и в наших каналах в Макс и Телеграме, очереди к главному входу заворачивают за угол на Красную Пресню. Не намного меньше людей в это время и на новый вход у метро Баррикадное. Единственный лайфхак – вход через детский зоопарк со стороны Садового кольца, рассказывает моя коллега, обозреватель Наталья Воробьева.
1: Я сходила в зоопарк в рамках акции «Ранняя пташка» в начале мая, 5 числа. Это был вторник. Зашла где-то без 10:09 со стороны Садового кольца. Зашла совершенно свободно, но внутри зоопарка было достаточно много народу. Некоторые родители с детьми уже шли на выход. В павильонах было достаточно много посетителей. Однако есть территории, где билет все-таки пришлось бы купить. Так нас не пустили в парк с альпаками. Там взрослый билет стоит 700 рублей, детский 500. И еще за 200 рублей можно купить корм. Придя домой, в соцсетях я увидела публикации с огромными очередями у главного входа и такие же бесконечные со стороны метро Баррикадное. Ссылки мне прислала подруга, которая отказалась идти, со словами «Какие мы молодцы, что не пошли».
0: Наталья Воробьева, Бизнес ФМ. Насколько удачна такая акция с учетом того, что основные посетители зоопарка – это семьи с маленькими детьми, которым хотят показать, например, панду Катюшу, говорит сооснователь телеграм-канала «Психодейли» Филипп Миронов.
2: Маркетинговые мотивы администрации зоопарка понять можно, когда хорошая погода, и мне бы тоже хотелось бы увидеть зоопарк без людей, и с утра я достаточно рано просыпаюсь, но видите, эти мотивы привели к обратному столпотворению и к адскому спросу, который не спрогнозировала администрация, получилась такая низкомедвежья услуга. Тем летом в Москве уже виден ажиотаж на все, то есть есть ощущение, что людям просто страшно не хватает впечатлений. После 22 года не то чтобы умер, но сильно сократился зарубежный туризм. Россия вся изведана, по крайней мере, в какой-то достигаемой части москвичами. И есть ощущение, что просто москвичи, как бешеные, дикие троглодиты из какого-то комедийного фильма, набрасываются на открытие новых булочных, на какие-то бесконечные акции, которые устраивают городская администрация, руководствуясь, конечно, благими намерениями. Ажиотаж нужно учиться контролировать, наверное. Вот у меня мы открыли буквально в эту пятницу кинотеатр под открытым небом на речном вокзале и тоже бесплатно фото, разумеется, выпустили билеты, которые разлетелись просто мгновенно. Москвичей, с одной стороны, приучили за последние 10 лет к классным городским событиям, но вот сейчас предложение не удовлетворяет спрос. Да, за людей обидно, люди как бы не виноваты, но опять-таки я понимаю логику и мотивы людей, которые придумали и провели эту акцию. В Москве просто стало больше людей с активной жизненной позицией, которые вписываются во все мероприятия, и мероприятий просто стало не хватать. Очень многие люди объединяются в какие-то сообщества, что, не знаю, соцземы какие-то новые появились. Какие-то кафе, например, не справляются с потоком людей, которые на велосипедах к ним приезжают, кофе пытаются попить, очереди везде. Мне кажется, что этого будет больше, и вся Москва превращается в такие бесконечные Патрики, только с очередями. И этот дух, условно говоря, Москвы 18-го года и чемпионата мира просто как-то заварился в собственном соку и, конечно, привел к таким неожиданным и не очень приятным последствиям, типа вот этой очереди в зоопарк.
0: Филипп Миронов, телеграм-канал «Психодейли». Мы отправили запрос в московский зоопарк. Как там оценивают промежуточные итоги своей акции? Ответа пока нет. Русский след на Евровидении. Победительница конкурса, болгарская певица Дара, выиграла его с композицией, написанной командой Филиппа Киркорова. Ее выступление с песней о том, что невозможное возможно и мечты непременно сбываются, признали лучшим и профессиональное жюри, и зрители.
3: Реклама. Контакты коммерческой службы радио «Бизнес ФМ» на портале bfm.ru.
4: Вопреки прогнозам. Средневековый немецкий астроном Иоганн Штофлер предсказал, что в феврале 1524 года случится всемирный потоп. На этот месяц выпадал редкий парад планет в созвездии Рыб, который астрологи традиционно связывают с водой. С масштабами бедствия, которые напророчил Штофлер, соглашались не все. В реальности в том феврале не было даже сильных дождей. Позднее родилась легенда о некоем графе, который к рассчитанной дате потопа построил на Рейне ковчег и будто бы спасал спасаться на нем пришли тысячи людей, сотни из которых погибли в давке, а оставшиеся забили графа камнями. Документального подтверждения этой истории нет, а репутация Штофлера умудрилась не пострадать. Задним числом он приписал себе правильное предсказание разрушительного наводнения в Центральной Европе, которое случилось 4 года спустя.
3: Вопреки прогнозам на Бизнес FM. Валюты. Гаитянский гульд впервые появился в 1813 году. 100 лет был привязан к французскому франку, с 1912 к доллару. В конце 1980-х введен плавающий курс. Сегодня более чем на порядок дешевле доллара США. Название происходит от испанского «гордо» – «тучный, жирный». Валюты на Бизнес FM. Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса, тех, что только на Бизнес FM. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Бизнес FM русскими буквами или BFM любыми. Вы знаете, как это написать. Бизнес FM. Новости. Коротко.
0: В студии Вероника Романова. Здравствуйте. Дональд Трамп заявил, что для Ирана тикают часики. Он призвал Тегеран предложить более выгодные для США условия мирного соглашения. В противном случае Исламская Республика подвергнется гораздо более серьезному удару. Так сказал американский президент в интервью Axios. 16 мая он встретился с командой по нацбезопасности, чтобы обсудить ситуацию вокруг Ирана, сообщил изданию «Источник». На следующий день Трамп этот же вопрос обсудил с премьер-министром Израиля Бенямином Нетаньяху. Новая встреча президента США с командой по нацбезопасности запланирована на 19 мая, сообщили порталу два американских чиновника, и, по их словам, на заседании будут обсуждаться варианты военных действий против Ирана. Россияне назвали свои главные финансовые ошибки. Больше половины жителей страны, 58%, жалеют, что вовремя не купили биткоин. Это результат опроса крупного финансового маркетплейса. Каждый третий, 29%, хотел бы вернуться к курсу долларов 30 рублей, а каждый пятый, 19%, успеть на ипотеку по 6,5%. 9% опрошенных довольны своим прошлым и ничего бы не меняли. В Египте начали отлов акул в туристических зонах. У берегов Хургады и Шарм-эль-Шейха акулы стали появляться чаще из-за косяков рыбы на мелководье. Власти потребовали, чтобы в штате каждого отеля обязательно работал квалифицированный спасатель. От персонала также требуют навыков оказания первой помощи. Вдоль береговой линии организовали дежурство моторных лодок. На днях одна хищница заплыла в туристический район Эль-Кусейр, популярный у российских туристов. Местные власти временно закрыли пляжи, чтобы поймать и уничтожить двухметровую рыбу. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
3: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
0: Вы слушаете Бизнес FM, в студии Ольга Кокорекина. Здравствуйте. «Зенит» чемпион. Синие, бело-голубые ожидаемо обыграли Ростов. Единственный гол встречи был забит с пенальти. «Зенит» забирает 11-е золото чемпионата страны. И больше нет ни у кого. Кир Стармер, кажется, все же уйдет, пишет Daily Mail со ссылкой на окружение британского премьера. После провала лейбористов на местных выборах часть однопартийцев потребовала отставки Стармера. Один из вероятных преемников – мэр Манчестера Энди Бёрнен, для которого придумали хлесткий лозунг «Я вытащу Стармера с Даунинг-стрит». Компенсации за нанесенный ущерб не будет, и разморозки финансовых активов тоже. Белый дом отверг требования Ирана и выдвинул свои условия. А Трамп разместил в соцсетях нейросетевую картинку с грозной подписью «Затишье перед бурей». Что дальше? Об этом в комментарии Георгия Бофта через минуту. данным иранского агентства ФАРС, США выдвинули Тегерану 5 условий для возобновления переговоров. В частности, речь об отказе от выплаты компенсации, вывозе из Ирана 400 килограмм обогащенного урана, отказе от разморозки даже четверти иранских активов и сохранении работы только одного комплекса ядерных объектов Ирана. Ранее Тегеран выдвинул свои 5 условий для возобновления переговоров. Среди них окончание войны на всех фронтах, в том числе в Ливане, снятие санкций, разморозка иранских средств, компенсация ущерба от боевых действий и признание права Ирана на суверенитет над Ормузским проливом. По оценкам разведки НАТО, Тегеран по-прежнему располагает не менее 60% довоенного ракетного потенциала и способен наносить удары по союзникам США на Ближнем Востоке, сообщает Independent. Эти данные ставят под сомнение заявление президента Дональда Трампа и главы Пентагона Хексета о том, что иранская армия разгромлена и уничтожена. Между тем, Трамп, вернувшись из Китая, снова угрожает возобновить удары по Ирану. Что дальше, комментирует политолог Георгий Бовт, автор телеграм-канала «Бовт знает».
5: Хрупкое перемирие, установившееся 8 апреля, уже прерывалось обменами ударов, а теперь может и вовсе сорваться. Объявленная Трампом операция «Свобода», предусматривающая конвоирование торговых судов через Ормуз, уже провалилась, толком не успев заработать. На этом фоне, с одной стороны, вице-президент США Венс, который вообще хотел, чтобы это все не начиналось, заявил о продолжающемся прогрессе на переговорах. С другой, пресса мутирует слухи о том, что Израиль и США интенсивно готовятся к новым ударам по Ирану, которые могут начаться на днях. 16 мая Трамп вновь предупредил Тегеран, что у того будет очень плохое время, если сделка не состоится, добавив, что Иран хочет договориться. Ядерный вопрос остается главным камнем преткновения. Иран настаивает, право на обогащение урана – суверенное право, никаких договоров не нарушает. К тому же Тегеран готов обсуждать ядерную программу лишь после официального завершения войны и снятия санкций, да еще и под гарантией Совбеза ООН. Вашингтон, в свою очередь, начав с требования нулевого обогащения, несколько отступил от изначальных позиций, но по-прежнему настаивает на включении ядерного вопроса в любое рамочное соглашение. Ормузский пролив – второй узел. Иран претендует на собственный протокол контроля за прохождением судов. Суннитские монархии залива, успевшие пострадать от иранских ударов, добиваются безусловного восстановления свободы судоходства. США стоят на том, что блокада иранских портов продолжится до достижения окончательного соглашения. Еще один пункт расхождения. Расхождение Ливана, так называемая ось сопротивления, представленная иранскими прокси в регионе, начиная от Хамаса и кончая Хезболлой. Тегеран настаивает на включении Ливанского фронта в общее урегулирование. США и Израиль отказались, но заключили 16 апреля отдельное перемирие в Ливане, которое нарушается. Операции Цахал против Хезболлы в секторе Газа тоже продолжаются, что Тегеран также расценивает как нарушение духа перемирия. Оценки сохранности военного потенциала Тегерана сильно расходится. Трамп уверяет, что у Ирана в военном смысле ничего не осталось. Однако это не так. По американским же военным оценкам, которые выдает Нью-Йорк Таймс, иранские запасы ракет составляют примерно 70% от довоенного уровня. Также Тегеран сохранил доступ к 30 из 33 ракетных позиций вдоль Ормузского пролива. Наибольших успехов американо-израильская коалиция достигла в ликвидации руководства Ирана, КСИР и армии. Однако это парадоксальным образом привело лишь к усилению влияния корпуса стражи исламской революции, настроенного непримиримо. Некоторые наблюдатели при этом фиксируют признаки раскола между регулярной армией и КСИР, что делает иранскую военную машину менее предсказуемой, но не менее опасной. Также флот КСИР сохраняет значительный потенциал для асимметричных атак посредством малых ракетных катеров, мин, береговых ракет и дронов. По поводу сохранности ядерной программы, по которой Израиль и США наносили удары еще в июне прошлого года, вообще толком ничего не известно. По американским оценкам, Иран располагал на тот момент примерно 440 килограммами урана, обогащенного до 60%. Для ядерного оружия нужно 90, но путь к ним ближе, чем от 0 до 60. Хотя Трамп демонстрирует теперь готовность к новым ударам, судя по всему, это не более чем переговорный инструмент. Стоимость конфликта для США уже составляет до 30 миллиардов долларов только в операционных расходах, без учета ущерба американским базам. Конгресс 9 раз отклонял попытки Белого дома получить дополнительные военные полномочия. Израиль склонен к более жесткой позиции. Премьер Нетаньяху продолжает операции в Ливане даже вопреки американскому давлению, а израильские официальные лица выступают за военное давление на Тегеран. При этом на все стороны, а также на мировую экономику давит блокировка Ормуза, через который до войны проходила пятая часть мировой торговли нефтью, нефтепродуктами и СПГ, а также большая часть торговли удобрениями и ряда других товаров. Каждый день блокировки обходится странам залива и мировой экономике в многомиллионные убытки. Иран тоже их несет, но его терпимость к потерям относительно выше. Экономика страны, несмотря на все санкции, отнюдь не в руинах и может выдержать минимум еще несколько месяцев, особенно в условиях диктатуры Ксир. В последнее время Москва тоже нарастила дипломатическую активность. Путин провел телефонный разговор с наследным принцем Эмиратов Мухаммедом бин Заедом, чуть ранее встретился с главой МИД Ирана Аракчи. Но пока США отвергают российское посредничество, в том числе вариант, при котором Россия приняла бы у себя иранский обогащенный уран. В ближайшие дни могут определить, в каком направлении двинется ситуация. Иранский ответ на последнее американское предложение официально не поступил. При этом сам формат обмена взаимно неприемлемыми предложениями себе уже явно исчерпал. Продолжать в том же духе нет смысла, если только та или иная сторона не моргнет первой.
0: Это был политолог Георгий Бовт, телеграм-канал «Бовт знает». Друг в Германии или неофициальный сервис, как сделать дубликат сломанного или утерянного ключа от немецкого автомобиля в условиях санкций. История москвички, которая осталась с «Мерседес» без ключей, вызвала отклик у других наших слушателей, и они стали делиться лайфхаками. Иван Медведев подробнее.
6: Ранее в нашем эфире москвичка Резида рассказала о том, что у ее Mercedes-Benz C250 из строя вышел сначала один ключ, а потом с перебоями стал работать и второй. Официальные дилеры и импортеры не смогли заказать дубликат из Германии. Ключи для относительно свежих немцев делает только непосредственный производитель под конкретный ВИН. Но с Россией Mercedes уже 4 года не работает. И у людей, оказавшихся в такой ситуации, по сути остается два выхода. Ехать в неподсанкционную страну или воспользоваться услугами неофициальных сервисов в России. О втором варианте сразу после выхода в эфир истории Резиды написали сразу несколько наших слушателей. Но один из них сообщил, что помощь можно найти в Германии.
7: В 22-м году я купил автомобиль Audi Q7 17-го года с пробегом. В комплекте там был только один ключ заводской. Проездил я где-то год с этим ключом и понял, что мне нужна сигнализация с автозапуском. И тоже начал изучать этот вопрос. Я вспомнил, что у меня есть знакомые в Германии, и эти люди дали мне контакт одного их знакомого, который занимается именно машинами в Германии. Связался с этим человеком, объяснил всю ситуацию. Он сказал, что попробует. Ну, дальше я ему выслал фотографии всех документов, права на собственность автомобиля, техпаспорт, ВИН-номер и так далее. Он говорил, что с этим было ему тоже немножко тяжеловато, смог сделать, и отправил мне он этот ключ.
6: Однако прошивку на ключ нашему слушателю делали все равно в России. Такие сервисы есть, но их единицы, говорит владелец сети автосервисов LandAuto Сергей Кузнецов.
8: Автомобили до 21 года. Еще с ними что-то можно сделать. Тех, у кого раньше были эти программы. Не официалы, еще раз повторюсь, а те специалисты, которые занимались данными вопросами. После 21 года программу практически достать невозможно. И поэтому начинаются огромные проблемы. Единицы остались, которые в принципе могут прописать ключ, сделать прошивку, сделать обновление в обход санкций. Специалисты достают эти доступы, но ценник возрастает там x2, x3.
6: Не все берутся. Из тех, кто берется, не у всех получается. Плюс мошенники. Но если повезет и все сработает, то в любом случае нужно готовиться к серьезным тратам. В зависимости от марки и модели немецкого автомобиля, в интернете указаны цены от 150 до 900 тысяч рублей за ключ. Иван Медведев, Алексей Шевцов, Бизнес FM.
0: Футболисты «Зенита» в 11-й раз выиграли чемпионат России. Теперь петербургский клуб – единоличный рекордсмен по числу побед в турнире. «Зенит» превзошел достижение московского «Спартака», который становился чемпионом 10 раз. Все решилось в последнем туре. С подробностями спортивный обозреватель «Бизнес FM».
3: Футбол с Григорием Гуреевым.
9: Историческое событие для всего российского футбола. Петербург ликует. «Зенит» в рекордный 11-й раз стал чемпионом страны. В 30-м туре команда с берегов Невы обыграла на выезде Ростов со счетом 1-0. Еще до начала заключительных матчей сезона, которые по традиции проходили одновременно, было понятно, что шансов у Краснодара теперь немного. Команде Мурада Мусаева, конечно, должно быть обидно. Большую часть чемпионата она лидировала в таблице РПЛ. Но поражение в предпоследнем туре от «Динамо» оставляла скорее математические шансы, поскольку в победу немотивированного Ростова над «Зенитом» всерьез почти никто не верил. Чудо и не произошло. В первом тайме Алексей Миронов, что называется, привез необязательный пенальти в ворота Ростова, заехав по лицу Педро, который был без мяча и опасности не представлял. Александр Соболев такой шанс упускать не стал. После перерыва с поля был удален Дмитрий Чистяков. «Зенит» остался в большинстве и победу не упустил. 1-0, счет со вкусом золота. В параллельной реальности в это время горожане сделали все, что могли в домашней встрече с Оренбургом. А именно, забили 3 безответных мяча. Голы на счету Кевина Ленини, Джона Кордобы, ставшего 17 голами лучшим бомбардиром чемпионата, и Эдуарда Спирциана. Но в этом сезоне у горожан только серебро. А ЦСКА в столичном дерби нанес поражение «Локомотиву» 3-1. В первом тайме армейцев вывел вперед Данила Козлов, которому мяч на пустые ворота выкатил Данил Круговой. После перерыва отличился Матеус Рейс. От его удара мяч рикошетом влетел в ворота. Лока ответил голом Владислава Сарвели, а на последних минутах Круговой забил третий мяч. ЦСКА занял по итогам чемпионата 5-е место. Железнодорожники, несмотря на поражение, сохранили 3-е, потому что «Спартак» в Махачкале не смог обыграть местное «Динамо». Всего лишь нулевая ничья. И красно-белые завершают сезон 4-ми. Бронза у «Локомотива». Дагестанский клуб отправляется в стыковые матчи и сыграет с «Уралом». То же самое предстоит сделать и «Акрону», который крупно проиграл «Крыльям Советов» 1-4. Тольяттинский клуб разыграет право остаться в РПЛ с волгоградским «Ротором». После матча пресс-служба «Акрона» объявила, что готовить к стыкам команду будет другой тренер. Заур Тадеев уволен со своего поста. А покидают Лигу сильнейших Пари НН, который на выезде в последнем туре сыграл в ничью с Рубином 2-2, и Сочи, о чем было известно еще неделю назад. В Калининграде «Балтика» уступила московскому «Динамо» 1-2. По итогам чемпионата подопечные Андрея Талалаева заняли 6-е место, что можно считать успехом, несмотря на неудачную весну. Сезон РПЛ 2025-2026 окончен. Впереди финал Кубка России «Спартак-Краснодар». Он пройдет 24 мая. Затем матчи сборной России 28 мая с Египтом, 5 июня с Буркина-Фасо, а 8 июня со сборной Тринидада и Тобаго. Новый сезон РПЛ стартует 18 июля матчем за Суперкубок. Ждать осталось совсем недолго. Григорий Гуреев, Бизнес ФМ.
3: Реклама. Контакты коммерческой службы радио Бизнес ФМ на портале bfm.ru. Знай меру. Парсек – единица длины в астрономии. Само слово составлено из двух – параллакс и секунда. Один парсек равен без малого 31 триллиону километров. От Солнца до ближайшей звезды – Проксима Центавра – примерно 1,3 парсека. Единица используется параллельно со световым годом, который примерно в 3/4 раза короче парсека. «Знай меру» на Business FM. Компании и корпорации.
10: В студии Светлана Чередникова. Здравствуйте.
3: Отчеты и планы.
10: Сервис проверки контрагентов «Русспрофайл» выяснил, что каждая четвертая иностранная компания, работающая в России, на текущий момент имеет в своем составе китайских учредителей. Об этом сообщают РИА Новости. По состоянию на 13 мая в нашей стране зарегистрировано более 15 500 действующих компаний, в которых учредителями являются граждане Китая или организации из этой страны. Только с начала текущего года зарегистрировано более 1500 компаний с китайским участием, то есть каждый второй бизнес с иностранными учредителями был открыт представителями Поднебесной, отмечается в исследовании. Японский разработчик игр Konami сообщил о прекращении услуг для игроков из России и Беларуси с 15 июня. Причины, по которым было принято подобное решение, не указаны. Konami наиболее известна сериями игр Castlevania, Silent Hill и Football и Metal Gear Solid. Испытания первых летающих грузовиков пройдут в Гонконге в ближайшие полгода. Как пишет газета South China Morning Post, компания AECOM ведет переговоры с властями, включая гонконгский департамент гражданской авиации. Полностью работающие на электричестве летательные аппараты для перевозки грузов могут зависать в воздухе как вертолет, а затем переходить к полету как самолет. Двухтонная грузовая модель предназначена для перевозки тяжелых грузов, предлагая более тихую, экологичную и экономически выгодную альтернативу. Новости компании корпорации. Держитесь курса.
0: Вы слушаете Бизнес FM, в студии Ольга Кокорекина. Премьер-министр Великобритании Кир Стармер решил покинуть пост по собственному желанию, пишет Daily Mail со ссылкой на источники в правительстве. Кир понимает политическую реальность, он хочет уйти достойно и на своих условиях, рассказал один из собеседников. Сроки пока не ясны. Часть соратников советует Стармеру не торопиться и дождаться дополнительных выборов в округе Мейкерфилд 18 июня. Экс-глава его аппарата Морган Максуини считает, что у премьера есть шансы на победу. Но другие источники уверены, ждать слишком рискованно. Если Стармер затянет, а потом все равно уйдет, это будет выглядеть как личное унижение, особенно если его место займет мэр Манчестера Эндри Бёрнем, тот самый, которого ранее блокировал Национальный исполнительный комитет лейбористов, где сильны позиции сторонников Стармера, комментирует гендиректор исследовательской компании Europe Insight Андрей Куликов.
11: Это только одно сообщение. Ну, если допустить, что действительно такой разговор был, то, я думаю, и другие бы издания написали. Мне кажется, в данном случае несколько преждевременно уже списывать Стармера и говорить, что он согласился уйти. Сам Стармер говорил, что он уходить не хочет. И он намерен приложить все силы, чтобы удержаться на своем посту и изменить негативную тенденцию, как-то перетрясти правительство и в результате удержаться у власти. Поэтому мне кажется, что сейчас ситуация скорее по-прежнему такая же неопределенная, какой она и была в контексте местных выборов в начале мая. Есть, конечно, сильное настроение в партии в пользу его ухода, но пока не видно, что Стармер действительно готов уступать. Поэтому мне кажется, что лучшее сейчас решение — это дождаться каких-то официальных заявлений на этот счет. Мне кажется, что если бы действительно был серьезный правитель, и партийный кризис, то мы бы увидели гораздо больше отставок, в том числе переход депутатов в другие партии или угроза такого перехода, демонстративные отставки министров. Возможно, как раз такие настроения присутствуют, но их не видно. И это несколько настораживает, мне кажется, на данный момент. Тут еще важный фактор, что лейбористы в целом не заинтересованы сейчас в какой-то смене лидера, провоцировать нестабильность, неопределенность. Несколько месяцев этого лидера выбирать, но при этом сильного однозначного кандидата нет. В общем-то, Стармер такую карту и разыгрывает, показывая, что достойной однозначной альтернативы ему нет. Поэтому тут возможны различные сюрпризы, как в ту, так и в другую сторону.
0: Андрей Куликов, компания Europe Insight. В Британии в соцсетях много мемов о том, что Кир Стармер не хочет уходить. Но его все равно вытеснят, если не оппозиция, то свои же однопартийцы, говорит руководитель консалтингового агентства по недвижимости Лонгград, житель Лондона Дмитрий Закиров.
12: В Англии достаточно много мемов смешных, используя искусственный интеллект. Народ глумится над его нежеланием покинуть офис. Но все идет к тому, что если не оппозиция, то его однопартийцы вытеснят. Но главная проблема, что на его пост нету претендентов, в которые верили бы как оппозиция, так и его однопартийцы. Единственный кандидат – это Энди Бёрнем. Достаточно закоренелый политик и член лейбористской партии. Он пытался стать премьер-министром, но тогда он проиграл, а Кир Стармер прикрывается фиаско, которое было при правлении Тори, консерваторов, когда премьер-министры менялись как перчатки. Он говорит, что я такого не допущу, я на себя взял обязанность управлять страной, и вот я такой молодец, я свое обещание выполню. На настоящий момент лейбористы проигрывают просто катастрофически. Чтобы Энди Бёрнем стал конкурентом Киру Стармеру, ему нужно быть в парламенте. В парламенте сейчас не находится. Все зависит от результатов by-election, это внеочередные выборы, которые пройдут в одном из округов. Но это не гарантирует гарантирует победу в этом округе, чтобы стать, во-первых, членом парламента, и потом уже, чтобы он смог создать конкуренцию правящему премьер-министру.
13: Энди Бёрнам, если он потенциально станет премьером, что от него можно ждать? Какие у него отличия от Стармера?
12: С моей точки зрения, никаких. Такой уж точно балабол. Он чем знаменит? Тем, что он молодой, энергичный, и достаточно прогрессивный и в какой-то степени радикальный. Самый хайлайт его карьеры — это то, что он стал мэром Манчестера. Когда он стал мэром Манчестера, он тоже там кучу всего наобещал. Трек-рекорд, то есть предыдущие истории его управления, в том числе Манчестером, дают какую-то надежду лейбористам, что не все еще потеряно, что они смогут как-то там возродить былые позиции лейбористов, которые сейчас убило правительство во главе с Киром Стармером, судя по последним выборам местным.
0: Дмитрий Закиров, житель Лондона. Лейбористская партия разгромно проиграла местные выборы, прошедшие в Великобритании 7 мая. После этого встал вопрос об уходе премьера. На этой неделе четверо министров подали в отставку и призвали премьера последовать своему примеру. За его уход параллельно высказались более 80 парламентариев. Сам Стармер ранее говорил, что не подаст в отставку, обосновав это тем, что борьба за лидерство погрузит правительство в хаос. Блумберг напоминает, что Стармер пришел к власти с обещанием вернуть стабильность после череды кризисов при консерваторах. Но менее чем за 2 года сам оказался в эпицентре политического шторма. Укрепление рубля продолжается. Банк России установил официальный курс доллара на уровне в 73 рубля 13 копеек. Внебиржевой доллар стоит менее 73 рублей. Нефть завершила торги около 109,5 долларов за баррель Brent. Отечественный фондовый рынок закрылся в минусе. Индекс Мосбиржи откатился к уровню в 2630 пунктов. Как откроются рынки в понедельник, говорит инвест-стратег УК «Арикапитал» Сергей Суверов.
14: Большая вероятность, что индекс Мосбиржи может открыться небольшим ростом на торгах в понедельник. Ему окажут поддержку хорошие данные по месячной инфляции в России в апреле. Рост цен замедлился до примерно 5,6% в годовом выражении. Но, с другой стороны, возможно, что ценой замедления инфляции является достаточно серьезное торможение экономического роста в России, поэтому этот фактор уже может привести, что по итогам торгов на неделе индекс Мосбиржи окажется под давлением. Кроме того, акциям трудно выдерживать конкуренцию с фондами денежного рынка и с облигациями, которые по-прежнему имеют неплохую реальную доходность. Также в геополитике, к сожалению, нет пока какого-то большого прогресса. Ситуация с мирным регулированием на Украине остается туманной. Что касается курса рубля, пока, скорее всего, укрепление российской валюты продолжится. Brent держится примерно 110 долларов за баррель на фоне тупика в переговорах США и Ирана. Поэтому экспортная выручка в страну будет поступать по-прежнему достаточно высокой, и интервенция Минфина не способна как-то переломить тренд, потому что они носят во многом символический характер, поэтому под влиянием дорогой нефти рубль может сложиться укрепление примерно до 72 рублей за доллар. Цены на нефть остаются под влиянием ситуации на Ближнем Востоке. На рынке нефти мировом наблюдается дефицит. На фоне блокировки Армузского пролива в ближайшей перспективе цены на нефть могут оставаться высокими, могут даже пойти к 120 долларам за баррель.
0: Сергей Суверов, инвест-стратег УК «Арикапитал». Торги на Мосбирже ожидаются вялыми. Скорее всего, индекс продолжит плавно снижаться, считает независимый финансовый консультант Евгений Миронюк.
15: Торги на московской бирже будут проходить по-прежнему с низкой активностью участников. Скорее всего, текущий тренд плавного сползания индекса продолжится. Более сильным препятствием может послужить уровень 2590 пунктов, который был установлен в начале прошлой недели. И он может быть проверен на прочность в самые ближайшие дни. Фактор геополитики выступает основной причиной сохранения пессимизма у нас на рынке. Что касается валюты, сохраняется текущий тренд. Рубль уже фактически на межбанке закрепляется ниже отметки 73, и официальный курс ЦБ, вероятно, покажет соответствующие уровни в ближайшие дни. Котировки нефти подошли к отметке 110 по Brent, и этот уровень будет тестироваться в ближайшее время. Восходящая динамика сохранится. Мы, опять же, не видим каких-то конкретных решений после визита Дональда Трампа в Китай, хотя и было заявлено, что все стороны привержены открытию Армузского пролива. И, конечно, еще хотелось бы по событиям ближайшей недели отметить ожидать, в понедельник пройдет закрытие реестра по дивидендам «Поле золота», «Ростелеком» представит презентацию новой стратегии компании. В четверг, 21 числа, «Софтлайн» проведет онлайн-презентацию финансовых результатов за первый квартал 2026 года. «ЦИАН» проведет онлайн-встречу для инвесторов. И по отчетности Мосбиржа представит результаты за первый квартал по МСФО в четверг, так же, как и ВКонтакте. «ЦИАН» представит финансовые результаты за первый квартал. И в конце недели, в пятницу, мы увидим результаты МТС по МСФО за 3 месяца текущего года, Интеррао и Т-банк. Вот эти технологии будут торговаться последний день с дивидендами.
0: Евгений Миронюк, независимый финансовый консультант. Добавлю, что 20 мая выйдут очередные данные по инфляции, а также Росстат опубликует данные об индексе цен производителей промышленных товаров в апреле.
16: «Между делом» с Кирой Альтман.
17: Ты бываешь в самых дальних уголках света, в необитаемых землях, и путешествуешь так больше 20 лет. Встречал ли ты тишину в тех местах, которая громче звука? Такой эзотерический вопрос задаю я Вадиму Мамонтову, путешественнику, основателю компании Russia Discovery.
18: Есть совершенно точно много мест, где тебе не хочется заполнять какими-то звуками пространство. Тебе хочется либо слушать самому, и это может быть каких-то набор абсолютно природных звуков, те самые, не знаю, выдохи китов, когда влетающий фонтан забрызгивает тебя самому, тебе даже очки приходится снимать и протирать, чтобы продолжать это все видеть так же выразительно. Но иногда действительно звуки эти останавливаются, и вот эта вот звенящая тишина, тебе хочется даже просто остановиться, чтобы не нарушать его там даже каким-то шорохом травы. То год назад у себя на родине в Архангельской области я взял туда собаку, и мы пошли гулять вдоль озера по тем местам, где когда-то в школе очень много ходили с одноклассниками. Там сбор лекарственных растений, березовые почки, сосновые почки, еще что-то там. И вот мы шли вдоль этого берега озера по огромным таким заливным лугам. Собака бегала большими-большими кругами, очень счастливая, довольная. И вот мы подходим к лесу, и никаких звуков из леса не доносится. Она как будто что-то начинает слышать. Она подбегает, заглядывает в глаза, как будто спрашивает: ну, ты же тоже слышишь, что там что-то есть. При этом абсолютнейшая тишина.
17: Вадим Мамонтов, путешественник, основатель компании Russia Discovery. Кира Альтман, Бизнес ФМ.
16: «Между делом» на Бизнес ФМ.
19: Все подкасты автора с названием программы на BFM.ru и любых подкаст-платформах.
16: Бизнес ФМ. Новости. Коротко.
0: Студия Вероника Романова. Здравствуйте. США могут вновь ослабить ограничения на покупку российской нефти, пишет Bloomberg. На данный момент администрация Дональда Трампа не продлила срок временного введения российского сырья из-под санкций. Напряженность на мировых рынках может изменить это решение, говорится в статье. Агентство Bloomberg отмечает, что ряд азиатских стран давит на США и требует продлить ослабление ограничительных мер в отношении топлива из России. Национальное антикоррупционное бюро Украины опровергает информацию о расследованиях против жены Владимира Зеленского. Ранее в воскресенье агентство РИА Новости со ссылкой на источника в российских силовых структурах сообщило, что на Украине завершают расследование против жены Зеленского и что НАБУ и САП готовят ее арест. По словам собеседника РИА Новостей, поводов для задержания у антикоррупционных органов достаточно, и в настоящее время решается вопрос, какое уголовное дело должно стать первым. Китай стал первой страной в мире, которая начала эксперимент с искусственным эмбрионом в космосе. Речь идет о биологической структуре, созданной из человеческих стволовых клеток и напоминающей настоящий эмбрион. Образцы искусственных эмбрионов были доставлены в экспериментальный модуль Китайской космической станции в рамках миссии Тяньчжоу-10. Там проходит эксперимент по изучению влияния микрогравитации на раннее эмбриональное развитие человека. Ученые стремятся таким образом получить данные, необходимые для долгосрочного выживания и размножение человека в космосе. По завершении 5-дневного орбитального эксперимента искусственные эмбрионы подвергнут криоконсервации, а затем проведут их сравнение с идентичными структурами, наблюдаемыми в земных лабораториях. Новости на Бизнес ФМ каждые 15 минут. Держитесь курса.
16: Бизнес ФМ. Радио не на словах, а на деле.
19: Главные темы.
0: Вы слушаете «Бизнес ФМ», в студии Ольга Кокорекина. Здравствуйте. Больше 1000 дронов за одну ночь. Крупнейшая атака украинских БПЛА на российские регионы и самая массовая в этом году на Москву и область. В столичном регионе под удар попали жилые дома и объекты инфраструктуры. Есть жертвы и пострадавшие. На какой эффект рассчитывали ВСУ? Утильсбор по цене автомобиля. Жительница Казани приобрела подержанную иномарку из Китая и переоформила ее на мать, которая помогла с деньгами на покупку авто. Это была ошибка. Женщине вскоре пришло гигантское доначисление по утильсбору. И оспорить его, как говорят юристы, она не сможет. Подмосковье вместо Черноморского побережья и Китай вместо Европы. Новые тренды детского летнего отдыха с образовательным уклоном. Сколько стоит смена в языковом лагере в Поднебесной? И какие альтернативы за эти же деньги есть в России? Все подробности в эфире «Бизнес ФМ». Более 1000 беспилотников, 8 авиабомб и ракету «Фламинго» сбили российские силы ПВО за сутки. Это данные Минобороны. Атаки подверглись как минимум 15 регионов страны. Одной из главных целей для украинских БПЛА стала Москва. К утру воскресенья в официальных каналах мэра столицы сообщалось об уничтожении более 120 дронов. В Подмосковье четверо погибших, в том числе гражданин Индии, в Москве 18 раненых. В Химках беспилотник влетел в частный дом, погибла женщина, сообщил губернатор Московской области. Двое мужчин погибли в деревне Погорелки в Мытищах. В Истре несколько дронов попали в один многоэтажный и 6 частных домов. Также атакованы инфраструктурные объекты в нескольких муниципалитетах. Также повреждены 3 дома. Под ударом оказался нефтеперерабатывающий завод в Капотне, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. Комментирует военный эксперт, редактор журнала «Новый оборонный заказ» Дмитрий Корнев.
20: Задача нанести в принципе удар по московской агломерации и вызвать обсуждение этого вопроса. Определенно пиар-эффект. Я думаю, что это задача номер один, которая ставилась Киевом перед этими ударами. И здесь, я думаю, что они не выбирали какие-то объекты, цели, задачи, количество жертв возможных и так далее. Номер два – это зацепить объекты, которые могут так или иначе трактоваться как объекты двойного назначения, либо относящиеся к топливно-энергетическому комплексу.
21: Если посмотреть на количество запущенных дронов, можно ли предположить, что этот запас копился и мог быть использован 9 мая?
20: Безусловно, 9 мая Украина не нанесла никаких ударов, а запас дронов 100% 9 мая создавался. Вполне может быть, что мы сейчас видим, к сожалению, еще не весь запас этих дронов, какую-то его часть. Вполне логично предположить, что Киев не стал за одни сутки тратить весь запас дронов. Они смотрят, анализируют, смотрят, где им удалось прорваться, где не удалось прорваться. К сожалению, такого рода атаки могут повториться, и, безусловно, силам ПВО надо к этому готовиться.
0: Дмитрий Корнев, редактор журнала «Новый оборонный заказ». С учетом того, сколько дронов Киев направил на Москву и область, работу ПВО в столичном регионе можно назвать практически идеальной, говорит научный сотрудник ММО РАН, военный эксперт Илья Крамник.
22: С учетом того, что противник применил в атаке одновременно очень большое количество дронов, там только за эту ночь было сбито около 600 дронов, то можно сказать, что ПВО сработало весьма эффективно, поскольку случаев попадания относительно немного. При этом мы должны понимать, что абсолютно ПВО в принципе не бывает. На достаточно больших числах неизбежно будут какое-то количество средств пропущено. Тут можно сравнить, просто понимаете, мы имеем сейчас летящий в принципе ряд такой для сравнения в виде стран Персидского залива и Израиля. И отмечу, что при существенно менее интенсивных атаках по количеству примененных аппаратов Иран добивался там более серьезных результатов. В данном случае мы можем говорить о том, что российское ПВО против более массированного удара показало себя лучше, чем западные, в первую очередь американские, там на американские технологии в основном она основана, против удара менее массированного с иранской стороны.
0: Илья Крамник, военный эксперт. В Истринском округе из-за атаки БПЛА была повреждена контактная сеть на железнодорожном перегоне у станции Устиновка. Спустя час движение электропоездов восстановили. В Химках на день закрыли торговый центр «Мега». Представители ТЦ объяснили это техническими причинами. В Зеленограде на день закрыли торговый центр «Зеленопарк» и «Лимана-Про». Это сообщила охрана торгового комплекса. Временно перекрывался участок ЦКАТа от Ленинградского до Пятницкого шоссе для проезда спецтехники и работы оперативных служб. Обломки БПЛА упали на территории аэропорта Шереметьево. Российский МИД назвал атаку дронов на столичный регион массовым терактом Украины и заявил, что объекты нападения были исключительно мирные люди, многоквартирные и частные дома, и что за финансированием действий Украины стоят страны Евросоюза. другим темам. 1 200 000 рублей доплаты за машину стоимостью в 1 400 000. В редакцию «Бизнес-ФМ» обратилась слушательница, которая попала в очень неприятную ситуацию из-за того, что не разобралась в правилах ввоза автомобиля в страну. Поскольку в эти тонкости вникают далеко не все наши граждане, мы решили рассказать ее историю с очевидно печальным финалом. Иван Медведев подробнее.
6: В октябре 2024 года жительница Уфы по имени Гузель купила подержанный автомобиль «ФАВ» с доставкой из Китая. Машина прошла растаможку в Хабаровске, женщина оформила автомобиль на себя и начала им пользоваться. Через 8 месяцев по просьбе матери Гузель оформила на нее дарственную на это авто. Родители помогали с деньгами при покупке, и мама захотела, чтобы автомобиль был записан на нее. В ГАИ никаких вопросов не было. Собственник сменился, но ездить на автомобиле продолжила сама Гузель. Однако сам факт переоформления привел к тому, что таможня пересчитала утиль сбор на этот автомобиль с льготного на коммерческий. И теперь требуют от нашей слушательницы доплатить 1 200 000 рублей. При том, что машина изначально стоила 1 400 000. Суд Гузель уже проиграла.
1: Я наняла в Хабаровске адвоката, но он ничего не смог сделать. Был суд, и судья была на стороне таможни и сказала, все, придется выплачивать. Я просто сейчас останусь без машины, на которую копила всю жизнь. Хотела подешевле купить в Китае, потому что там дешевле машины, а получилось как всегда.
6: Гузель предложили обжаловать решение суда, но юристы, опрошенные Бизнес-ФМ, с сочувствием к нашей слушательнице, говорят, что шансов у нее нет. Главное условие для ввоза машины с льготным утильсбором – не менять собственника в течение года. И неважно, продажа это, дарение или что-то еще. Такую машину без перерасчета утильсбора нельзя даже заложить в банк, говорит автоюрист Сергей Радько.
2: Если на автомобиль уплачен льготный утильсбор, то для того, чтобы этот утильсбор не пересчитывали на коммерческий, машину никаким способом нельзя отчуждать в течение 12 месяцев со дня оформления таможенного приходного ордера ТПО. Если эти сроки истекли, то можно отчуждать. Если машину передать на основании любого договора раньше этого срока, то тогда утильсбор подлежит пересчету в сторону коммерческого.
4: Что касается способа, которым человек должен об этом узнать, в какой момент, откуда он должен получить эту информацию? Это таможня.
2: Информацию никто ему сообщать не должен. Предполагается, что каждый гражданин знает закон, то есть ведь никто же нам не сообщает об изменении правил дорожного движения. Мы обязаны их знать, соблюдать, независимо от того, сообщил нам кто-то или нет. Вот мы оформляем утильсбор, мы самостоятельно его рассчитываем, самостоятельно указываем, самостоятельно уплачиваем. И предполагается, что мы знаем положение постановления правительства, которым порядок и суммы расчета его утверждены.
6: Причем, по словам юриста, ситуацию нельзя ни оспорить, ни переиграть обратно, если мать попробует оформить дарственную на дочь. Не поможет. Иван Медведев, Елена Марчукова, Бизнес-ФМ.
0: Смартфоны мешают повысить рождаемость. Издание Financial Times приводит статистику, согласно которой в большей части мира среднее число детей на одну женщину опустилось ниже 2, то есть того минимального показателя, который необходим для сохранения нынешней численности населения. В 66 из 195 государств он приблизился к критическому уровню 1 ребенок на женщину. Хотя в развитых странах рождаемость падает давно, последние десятилетия по темпам это бьет рекорды. Ученые университета Цинциннати выяснили, что в США, Англии и Уэльсе рождаемость резко падала там, где появлялся высокоскоростной мобильный интернет. Виртуальный мир отвлекал молодежь от реальных встреч и отношений, а стандарты соцсетей способствуют завышенным ожиданиям от потенциального партнера в офлайн-пространстве, комментирует профессор кафедры социологии, семьи и демографии социологического факультета МГУ Александр Синельников.
23: Это может быть одним из факторов. Вообще факторов, вызывающих снижение рождаемости, очень много. Снижение рождаемости началось давно, очень задолго до появления сетей и смартфонов. И я не думаю, что эта причина является главной. Это может обострить ситуацию, что действительно есть люди, которые уходят из реального мира в виртуальный. Они создают семью, и это влияет всюду, где сети охватывают значительную часть населения, особенно в репродуктивных возрастах и, прежде всего, молодежь. Кроме того, через сети очень многие люди знакомятся. И вот благодаря этим сетям у них появляется иллюзия неограниченного выбора. Мужчина, который ищет все равно себя на 20 лет моложе, и при этом не являются ни богатым, ни знаменитым, ни занимают какую-то важную должность, ему могут отказывать раз, два, три, четыре, а он убежден, что в конце концов он себе молоденькую найдет. Ну, так же это касается девушек, которые ищут себе богатых мужей. Ты не понимаешь, что богатых в принципе мало, что на всех их точно не хватит, и потом они почему-то уже женаты, как правило. Причина снижения рождаемости куда более серьезная, чем появление каких-то технических средств. К сожалению, все больше становится эгоистичных людей. Вот это показывают данные наших социологических опросов. Причина этого массового эгоизма многообразна весьма. Могу только сказать, что сети социальные, это, конечно, определенную роль играет, потому что человек, который вообще погружается в этот виртуальный мир, он, в принципе, сосредотачивается на себе. А это, извините, от эгоизма совсем недалеко.
0: Александр Синельников, профессор социологического факультета МГУ. Российские эксперты, комментируя снижение рождаемости в стране, называли среди причин демографический провал 90-х годов, сложности в приобретении жилья, отсутствие уверенности в постоянном доходе и тренд на первые роды в 35+. Собачье мясо под запретом. За 2 года в Южной Корее закрыли больше 80% ферм, где разводили этих животных для употребления в пищу. Оставшиеся хозяйства закроют до конца этого года, а полное вето на разведение и забой собак заработает в феврале 27-го. Власти приняли закон в 24-м году, но дали бизнесу льготный период в 3 года, чтобы окончательно закрыться или сменить сферу, комментирует кандидат исторических наук, ведущий научный сотрудник Центра корейских исследований Института Китая и Современной Азии РАН Константин Осмолов.
5: Еще достаточно давно собака была вынесена из списка пищевых животных. Все фермы, на которых разводят собак, должны быть закрыты или перепрофилированы. Это вызывало определенные проблемы у тех, кто привык, но государство обещало все компенсировать.
7: А почему так много времени прошло? Вот 2 года и как бы...
5: Потому что, естественно, был поставлен срок в 3. То есть именно для того, чтобы в течение 3 лет все могли, кто этим занимался, закрыть или перепрофилировать свои фермы, рестораны и так далее. Условно говоря, перевести там всех собак в приюты или куда-то выпустить. Опять же, надо понимать, что собака – это не еда ежедневного спроса. Грубо говоря, это не ментай, это осетрина. Еда для беременных, больных и пожилых. Молодое поколение действительно начинает менее активно пользоваться собачатиной. Собака из сторожевого или пищевого животного начинает занимать место пета. Молодежь очень часто ходит с комнатными собачками, чтобы показывать, что они не такие. Естественно, повесточка и зоозащита тоже играют свою роль. В какой мере тут можно оскорбить об утрате важного элемента национальной культуры? Ну, вопрос дискуссионный. Потому что я полагаю, что какая-то нелегальная часть этого рынка вполне вероятно останется. В Северной Корее таких вещей нет. Фестивали собачьего мяса проходят регулярно.
0: Константин Осмолов, ведущий научный сотрудник Центра корейских исследований Института Китая и Современной Азии РАН. Принятие закона 2 года назад сопровождалось многочисленными митингами. Ассоциация производителей мяса собак заявляла, что в отрасли работает 1 000 000 фермеров, а число потребителей такого мяса превышает 10 миллионов. Они требовали не менее 2 000 000 вон компенсации за каждую собаку, чтобы покрыть убытки от закрытия бизнеса, и угрожали выпустить стаи собак рядом с правительством. По разным оценкам, практика поедания собачьего мяса уходит корнями еще в эпоху до нашей эры. Считалось, что это помогает легче переносить влажную летнюю жару в Корее. В действительности большинство корейцев уже не едят собачье мясо. Опрос 22 года показал, что против употребления выступают почти 2/3 населения. Тогда же резко выросло количество граждан, которые держат собак в качестве домашних питомцев. 25% в 22 году против 16% в 2010. Согласно исследованию Animal Welfare Awareness в Сеуле, в 24 году 94% корейцев не ели собачатину, а 93% отказались от употребления и в будущем. Массовое помешательство вокруг новинки знаменитых часовых заводов Swatch и Audemars Piguet. Чтобы приобрести выпущенные ими незатейливые карманные часики, люди выстраиваются в очереди и даже дерутся. Из соображений безопасности магазины призывают на помощь полицию и даже отменяют продажи. А перекупщики, отхватившие часики за $400, выставляют их потом за 3000.
19: Новости экономики.
0: В студии Вероника Романова. Здравствуйте. Рост цен на энергоносители из-за войны на Ближнем Востоке ухудшил перспективы экономики ЕС, отмечают аналитики Европейского центрального банка в новом выпуске своего экономического бюллетеня. Если перебои с поставками затянутся, зона евро рискует столкнуться с стагфляцией. Дополнительным фактором неопределенности остаются и американские пошлины. Последствия войны на Ближнем Востоке уже сказываются на состоянии европейской экономики. Еще недавно, в феврале, инфляция в ЕС колебалась около целевого уровня в 2%, а экономика медленно, но росла. Теперь же аналитики ЕЦБ фиксируют ухудшение перспектив. Так, в апреле инфляция ускорилась до 3% в годовом измерении после 2,6% в марте. Рост объясняется удорожанием энергоресурсов. Программа рассрочки при покупке жилья постепенно уходит с рынка. Если в прошлом году с их помощью заключалось 40% сделок, то сейчас их доля составляет 25-30%. В портфеле крупных девелоперов этот показатель в России сократился почти в полтора раза. В первом квартале доля сделок по покупке строящегося жилья в Москве за наличные или в рассрочку сократилась на почти 13% год к году, до 41,3% от общего объема договоров ДДУ. Снижение популярности инструмента эксперты связывают с повышением доступности рынка ипотеки и мерами властей, направленными на ограничение рассрочек. На рассыпных месторождениях золота в России в этом году прогнозируют снижение добычи на 5% до примерно 75 тонн. В отрасли указывают, что основные риски связаны с введением обязательных рекультивационных фондов, проблемами с лицензированием и дефицитом подготовленных запасов. По оценкам экспертов, до 15% компаний и до 7% объемов добычи могут уйти в серый сегмент, что приведет к недополучению налоговых поступлений от 7 до 10 миллиардов рублей. Дополнительная нагрузка для предприятия от новых сборов может составить 8-12 миллиардов, что увеличит себестоимость добычи на 5-10%. Новости на бизнес.

0: Туапсе и Анапа, а также Дубай. Своим опытом выбора лагеря на лето с бизнес-ФМ поделилась москвичка Зоя Австрийская. Ее дочке 13 лет. Главные критерии, на которые опиралась семья – польза для ребенка, не слишком жаркая погода и репутация организатора. Остановились на Подмосковье, лагере с бизнес-направлением. Подростки будут разрабатывать свой стартап. 2 недели обойдутся в 120 тысяч рублей, говорит Зоя. И описывает, какие варианты еще предлагаются на рынке.
1: Краснодарский край стоит так же, даже без какого-то учебного направления, от 110, наверное, только начинается, и от 10 дней. Ну вот в прошлом году было в Краснодарском крае намного дороже, чем в Подмосковье. Прям намного. У оператора, которого мы выбрали в итоге, есть направление и иностранных лагерей. Это Англия и Арабские Эмираты. Англия, Дубай, где-то так, 200-240, 220 стоили. Там от 7 до 10 дней. Мы Арабские Эмираты не стали рассматривать серьезно по причине погоды. Ну и потом уже началась геополитическая история. И второе направление — Лондон. Мне показалось очень подозрительным невысокая цена. И зная цену на жизнь и вообще цену на все в Великобритании, мы не стали дальше уже интересоваться, потому что приняли решение.
0: Рынок столкнулся с ростом издержек. Размещение и питание подорожали в среднем на 20-25%, говорит основатель и гендиректор сети образовательных лагерей Enjoy Camp Александр Медведев. По его словам, крупные операторы стараются сдерживать цены на путевки, чтобы рост был не больше 10%. Но спрос, по сравнению с прошлым годом, ниже, наблюдает Медведев.
2: Мы видим очень сильную чувствительность к стоимости. То есть те программы, те направления лагерей, которые у нас стоят чуть дешевле, это, например, лагеря в Калужской области, там спрос значительно больше. Также мы видим устойчивый тренд на то, что люди принимают решения в последний момент, то есть глубина бронирования, период, за который бронируют путевки в лагерь люди, он сильно сократился. Подмосковные направления, то есть те направления, которые находятся рядом с городом, они в этом году более предпочтительны для людей, чем направление в Краснодарском крае. То есть в Краснодарском крае в этом году довольно плохой новостной фон. Люди боятся, люди отказываются, люди переносят.
0: Если Краснодарский край и Подмосковье примерно 120 тысяч рублей за 2 недели, Турция уже 160, приводит ценник Медведев. Повышенного спроса на эту страну он не видит. А в сегменте именно языковых лагерей новый тренд – это Китай и Корея. Куда летят, как учить китайский и корейский, так и практиковать английский, рассказывает гендиректор агентства «Академконсалт» Ирина Следьева.
3: Намного больше в этом году детей уезжает в эти страны, потому что перелет, прямые визы легко сделать и быстро. Ну, плюс эти направления, они остаются по цене намного дешевле, чем, например, англоязычные страны, куда тоже есть и группы, и индивидуальные студенты едут, дети, ученики, но все-таки процент этих заказов снижается. Китай и Корея, ну, Япония немножко. В этом же регионе также есть и Малайзия, Гонконг, Филиппины. Туда тоже едут немного, небольшой процент детей. Там цены в среднем где-то в районе 400-500 долларов за неделю. Это обучение, проживание и экскурсионная, развлекательная, спортивная программа. Это средняя цена. Если мы говорим про Европу континентальную, это в основном цены в районе 1000 евро за неделю.
0: На европейские страны спрос меньше и из-за виз. Сложнее записаться на подачу, долгие сроки. А многие родители задумываются о летнем лагере для ребенка в апреле-мае и времени на оформление в обрез. Наталья Шашина, Марина Лимаева, Бизнес ФМ.
4: Московский зоопарк осаждают горожане. Каждый день с начала мая, особенно в выходные, на входе в зоопарк гигантская очередь родителей с детьми и даже малышами в колясках. Давки нет, но порой толпа стоит в 2 ряда, а люди просят покараулить место. И дело не в солнечной погоде, а в акции «Ранняя пташка», которая действует до конца месяца и дает бесплатный проход с 7:30 до 9 утра. Для тех, кто не успел, билет в московский зоопарк стоит 1700 рублей для взрослых, для детей из Москвы вход бесплатный. На фото, которые есть и в наших каналах в Макс и Телеграме, очереди к главному входу заворачивают за угол на Красную Пресню. Ненамного меньше людей в это время и на новый вход у метро «Баррикадная». Единственный лайфхак – вход через детский зоопарк со стороны Садового кольца, рассказывает моя коллега, обозреватель Наталья Воробьева.
5: Я сходила в зоопарк в рамках акции «Ранняя пташка» в начале мая, 5 числа. Это был вторник. Зашла где-то без 10:09 со стороны Садового кольца. Зашла совершенно свободно, но внутри зоопарка было достаточно много народу. Некоторые родители с детьми уже шли на на выход. В павильонах было достаточно много посетителей. Однако есть территории, где билет все-таки пришлось бы купить. Так нас не пустили в парк с альпаками. Там взрослый билет стоит 700 рублей, детский 500. И еще за 200 рублей можно купить

0: форм. Придя домой, в соцсетях я увидела публикации с огромными очередями у главного входа и такие же бесконечные со стороны метро «Баррикадная». Ссылки мне прислала подруга, которая отказалась идти, со словами «Какие мы молодцы, что не пошли».
1: Наталья Воробьева, Бизнес ФМ. Насколько удачна такая акция с учетом того, что основные посетители зоопарка – это семьи с маленькими детьми, которым хотят показать, например, панду Катюшу, говорит сооснователь телеграм-канала «Психодейли» Филипп Миронов.
2: Маркетинговые мотивы администрации зоопарка понять можно, когда хорошая погода, и мне бы тоже хотелось бы увидеть зоопарк без людей. И с утра я достаточно рано просыпаюсь, но видите, эти мотивы привели к обратному столпотворению и к адскому спросу, который не спрогнозировала администрация. Получилась такая низкомедвежья услуга. Тем летом в Москве уже виден ажиотаж на все. То есть есть ощущение, что людям просто страшно не хватает впечатлений. После 22 года не то чтобы умер, но сильно сократился зарубежный туризм. Россия вся изведана, по крайней мере, в какой-то достигаемой части москвичами. И есть ощущение, что просто москвичи, как бешеные дикие троглодиты из какого-то комедийного фильма, набрасываются на открытие новых булочных, на какие-то бесконечные акции, которые устраивают городская администрация, руководствуясь, конечно, благими намерениями. Ажиотаж учиться контролировать, наверное. Вот у меня мы открыли буквально в эту пятницу кинотеатр «Под открытым небом» на речном вокзале, и тоже бесплатный вход, разумеется. Выпустили билеты, которые разлетелись просто мгновенно. Москвичей, с одной стороны, приучили за последние 10 лет к классным городским событиям, но вот сейчас предложение не удовлетворяет спрос. Да, за людей обидно, люди как бы не виноваты, но опять-таки я понимаю логику и мотивы людей, которые придумали и провели эту акцию. В Москве просто стало больше людей с активной жизненной позицией, которые вписываются во все мероприятия, и мероприятий просто стало не хватать. Очень многие люди объединяются в какие-то сообщества, не знаю, соцземы какие-то новые появились. Какие-то кафе, например, не справляются с потоком людей, которые на велосипедах к ним приезжают, кофе пытаются попить, очереди везде. Мне кажется, что этого будет больше, и вся Москва превращается в такие бесконечные патрики, только с очередями. И этот дух условно говоря, Москвы 18-го года и чемпионата мира, просто как-то заварился в собственном соку и, конечно, привел к таким неожиданным и не очень приятным последствиям, типа вот этой очереди в зоопарк.
1: Филипп Миронов, телеграм-канал «Психодейли». Мы отправили запрос в московский зоопарк. Как там оценивают промежуточные итоги своей акции? Ответа пока нет. Русский след на Евровидении. Победительница конкурса, болгарская певица Дара, выиграла его с композицией, написанной командой Филиппа Киркорова. Ее выступление с песней о том, что невозможное возможно и мечты непременно сбываются, признали лучшим и профессиональное жюри, и зрители.
3: Реклама. Контакты коммерческой службы «Радио Бизнес ФМ» на портале bfm.ru. Валюты. Ганский седи введен в обращение в 1965 году. Название в переводе с одного из местных диалектов означает «раковину морской улитки каури», которая когда-то служила платежным средством племенам, обитавшим на территории современной Ганы. Седи пережил три деноминации. Сегодня более чем на порядок дешевле американского доллара. Валюты. На Бизнес ФМ. Музейные ценности. Музей собачьих ошейников находится в британском графстве Кент. Основой для экспозиции стала коллекция, которую всю жизнь собирали супруги Джон и Гертруда Харт. Уже после их смерти наследница Хартов Олив Бейли передала это собрание замку Лидс с тем, чтобы открыть там специализированный музей. И в 1979-м музей заработал. Самым древним экспонатом более полутысячи лет. Это прочное изделие из толстой кожи с шипами, которые помогали охотничьим собакам защищать горло от клыков крупных хищников, в основном волков и медведей. Есть популярные в 19 веке ошейники из драгоценных металлов, есть экземпляры с бриллиантами или сделанные из жемчужных нитей. Ежегодно музей посещает до 500 000 человек. Входной билет стоит 18 фунтов стерлингов. Музейные ценности на Бизнес ФМ. Вначале был бизнес.
4: Как появлялись города?
5: Волоколамск. 20 тысяч жителей. Официально подмосковный Волоколамск старше столицы на 12 лет. Главное занятие первых жителей города отражено в его названии. С древних времен здесь был торговый путь из новгородских в московские земли. И жители перетаскивали, волокли торговые суда по земле от реки Ламы до притоков Рузы.
4: Как появлялись города? На бизнес-ФМ. Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер». И новое приложение от Яндекса «Яндекс.Радио». Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне одним касанием, приложение «Бизнес FM». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит. Бизнес FM. Новости. Коротко.
1: В студии Вероника Романова. Здравствуйте. Дональд Трамп заявил, что для Ирана тикают часики. Он призвал Тегеран предложить более выгодные для США условия мирного соглашения. В противном случае Исламская Республика подвергнется гораздо более серьезному удару. Так сказал американский президент в интервью Axios. 16 мая он встретился с командой по нацбезопасности, чтобы обсудить ситуацию вокруг Ирана, сообщил изданию «Источник». На следующий день Трамп этот же вопрос обсудил с премьер-министром Израиля Бенямином Нетаньяху. Новая встреча президента США с командой по нацбезопасности запланирована на 19 мая, сообщили порталу два американских чиновника, и, по их словам, на заседании будут обсуждаться варианты военных действий против Ирана. Россияне назвали свои главные финансовые ошибки. Больше половины жителей страны, 58%, жалеют, что вовремя не купили биткоин. Это результат опроса крупного финансового маркетплейса. Каждый третий, 29%, хотел бы вернуться к курсу долларов 30 рублей, а каждый пятый, 19%, успеть на ипотеку по 6,5%. 9% опрошенных довольны своим прошлым и ничего бы не меняли. В Египте начали отлов акул в туристических зонах. У берегов Хургады, Шарм-эль-Шейха акулы стали появляться чаще из-за косяков рыбы на мелководье. Власти потребовали, чтобы в штате каждого отеля обязательно работал квалифицированный спасатель. От персонала также требуют навыков оказания первой помощи. Вдоль береговой линии организовали дежурство моторных лодок. На днях одна хищница заплыла в туристический район Эль-Кусейр, популярный у российских туристов. Местные власти временно закрыли пляжи, чтобы поймать и уничтожить двухметровую рыбу. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
4: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
1: Вы слушаете Business FM, студия Ольга Кокорекина. Здравствуйте. «Зенит» чемпион. Синие, бело-голубые ожидаемо обыграли Ростов. Единственный гол встречи был забит с пенальти. «Зенит» забирает 11-е золото чемпионата страны. И больше нет ни у кого. Кир Стармер, кажется, все же уйдет, пишет Daily Mail со ссылкой на окружение британского премьера. После провала лейбористов на местных выборах часть однопартийцев потребовала отставки Стармера. Один из вероятных преемников – мэр Манчестера Энди Бёрнен, для которого придумали хлесткий лозунг «Я вытащу Стармера с Даунинг-стрит». Компенсации за нанесенный ущерб не будет, и разморозки финансовых активов тоже. Белый дом отверг требования Ирана и выдвинул свои условия. А Трамп разместил в соцсетях нейросетевую картинку с грозной подписью «Затишье перед бурей». Что дальше? Об этом в комментарии Георгия Бофта через минуту. По данным иранского агентства ФАРС, США выдвинули Тегерану 5 условий для возобновления переговоров. В частности, речь об отказе от выплаты компенсации, вывозе из Ирана 400 килограмм обогащенного урана, отказе от разморозки даже четверти иранских активов и сохранении работы только одного комплекса ядерных объектов Ирана. Ранее Тегеран выдвинул свои 5 условий для возобновления переговоров. Среди них окончание войны на всех фронтах, в том числе в Ливане, снятие санкций, разморозка иранских средств, компенсация ущерба от боевых действий и признание права Ирана на суверенитет над Ормузским проливом. По оценкам разведки НАТО, Тегеран по-прежнему располагает не менее 60% довоенного ракетного потенциала и способен наносить удары по союзникам США на Ближнем Востоке, сообщает Independent. Эти данные ставят под сомнение заявление президента Дональда Трампа и главы Пентагона Хексета о том, что иранская армия разгромлена и уничтожена. Между тем, Трамп, вернувшись из Китая, снова угрожает возобновить удары по Ирану. Что дальше, комментирует политолог Георгий Бовт, автор телеграм-канала «Бовт знает».
6: Хрупкое перемирие, установившееся 8 апреля, уже прерывалось обменами ударов, а теперь может и вовсе сорваться. Объявленная Трампом операция «Свобода», предусматривающая конвоирование торговых судов через Ормуз, уже провалилась, толком не успев заработать. На этом фоне, с одной стороны, вице-президент США Венс, который вообще хотел, чтобы это все не начиналось, заявил о продолжающемся прогрессе на переговорах. С другой, пресса мутирует слухи о том, что Израиль и США интенсивно готовятся к новым ударам по Ирану, которые могут начаться на днях. 16 мая Трамп вновь предупредил Тегеран, что у того будет очень плохое время, если сделка не состоится, добавив, что Иран хочет договориться. Ядерный вопрос остается главным камнем преткновения. Иран настаивает, право на обогащение урана – суверенное право, никаких договоров не нарушает. К тому же Тегеран готов обсуждать ядерную программу лишь после официального завершения войны и снятия санкций, да еще и под гарантией Совбеза ООН. Вашингтон, в свою очередь, начав с требования нулевого обогащения, несколько отступил от изначальных позиций, но по-прежнему настаивает на включении ядерного вопроса в любое рамочное соглашение. Ормузский пролив – второй узел. Иран претендует на собственный протокол контроля за прохождением судов. Суннитские монархии залива, успевшие пострадать от иранских ударов, добиваются безусловного восстановления свободы судоходства. США стоят на том, что блокада иранских портов продолжится до достижения окончательного соглашения. Еще один пункт расхождения Ливана, так называемая ось сопротивления, представленная иранскими прокси в регионе, начиная от Хамаса и кончая Хезболой. Тегеран настаивает на включении Ливанского фронта в общее урегулирование. США и Израиль отказались, но заключили 16 апреля отдельное перемирие в Ливане, которое нарушается. Операции Цахал против Хезболы в секторе Газа тоже продолжаются, что Тегеран также расценивает как нарушение духа перемирия. Оценки сохранности военного потенциала Тегерана сильно расходятся. Трамп уверяет, что у Ирана в военном смысле ничего не осталось. Однако это не так. По американским же военным оценкам, которые выдает Нью-Йорк Таймс, иранские запасы ракет составляют примерно 70% от довоенного уровня. Также Тегеран сохранил доступ к 30 из 33 ракетных позиций вдоль Ормузского пролива. Наибольших успехов американо-израильская коалиция достигла в ликвидации руководства Ирана, КСИР и армии. Однако это парадоксальным образом привело лишь к усилению влияния корпуса стражи исламской революции, настроенного непримиримо. Некоторые наблюдатели при этом фиксируют признаки раскола между регулярной армией и КСИР, что делает иранскую военную машину менее предсказуемой, но не менее опасной. Также флот КСИР сохраняет значительный потенциал для асимметричных атак посредством малых ракетных катеров, мин, береговых ракет и дронов. По поводу сохранности ядерной программы, по которой Израиль и США наносили удары еще в июне прошлого года, вообще толком ничего не известно. По американским оценкам, Иран располагал на тот момент примерно 440 килограммами урана, обогащенного до 60%. Для ядерного оружия нужно 90, но путь к ним ближе, чем от 0 до 60. Хотя Трамп демонстрирует теперь готовность к новым ударам, судя по всему, это не более чем переговорный инструмент. Стоимость конфликта для США уже составляет до 30 миллиардов долларов только в операционных расходах, без учета ущерба американским базам. Конгресс 9 раз отклонял попытки Белого дома получить дополнительные военные полномочия. Израиль склонен к более жесткой позиции. Премьер Нетаньяху продолжает операции в Ливане даже вопреки американскому давлению, а израильские официальные лица выступают за военное давление на Тегеран. При этом на все стороны, а также на мировую экономику давит блокировка Ормуза, через который до войны проходила пятая часть мировой торговли нефтью, нефтепродуктами и СПГ, а также большая часть торговли удобрениями и ряда других товаров. Каждый день блокировки обходится странам залива и мировой экономике в многомиллионные убытки. Иран тоже их несет, но его терпимость к потерям относительно выше. Экономика страны, несмотря на все санкции, отнюдь не в руинах и может выдержать минимум еще несколько месяцев, особенно в условиях диктатуры КСИР. В последнее время Москва тоже нарастила дипломатическую активность. Путин провел телефонный разговор с наследным принцем Эмиратов Мухаммедом бин Заедом, чуть ранее встретился с главой главой МИД Ирана Аракчи. Но пока США отвергают российское посредничество, в том числе вариант, при котором Россия приняла бы у себя иранский обогащенный уран. В ближайшие дни могут определить, в каком направлении двинется ситуация. Иранский ответ на последнее американское предложение официально не поступил. При этом сам формат обмена взаимно неприемлемыми предложениями себе уже явно исчерпал. Продолжать в том же духе нет смысла, если только та или иная сторона не моргнет первой.
1: Это был политолог Георгий Бовт, телеграм-канал «Бовт знает». Друг в Германии или неофициальный сервис, как сделать дубликат сломанного или утерянного ключа от немецкого автомобиля в условиях санкций. История москвички, которая осталась с «Мерседес» без ключей, вызвала отклик у других наших слушателей, и они стали делиться лайфхаками. Иван Медведев подробнее.
7: Ранее в нашем эфире москвичка Резида рассказала о том, что у ее «Мерседес-Бенц С-250» из строя вышел сначала один ключ, а потом с перебоями стал работать и второй. Официальные дилеры и импортеры не смогли заказать дубликат из Германии. Ключи для относительно свежих немцев делает только непосредственный производитель под конкретный ВИН. Но с Россией «Мерседес» уже 4 года не работает. И у людей, оказавшихся в такой ситуации, по сути, остается два выхода. Ехать в неподсанкционную страну или воспользоваться услугами неофициальных сервисов в России. О втором варианте сразу после выхода в эфир истории Резиды написали сразу несколько наших слушателей. Но один из них сообщил, что помощь можно найти в Германии.
8: В 22-м году я купил автомобиль Audi Q7 17-го года с пробегом. В комплекте там был только один ключ заводской. Проездил я где-то год с этим ключом и понял, что мне нужна сигнализация с автозапуском. И тоже начал изучать этот вопрос. Я вспомнил, что у меня есть знакомые в Германии, и эти люди дали мне контакт одного их знакомого, который занимается именно машинами в Германии. Связался с этим человеком, объяснил всю ситуацию. Он сказал, что попробует. Ну, дальше я ему выслал фотографии всех документов, права на собственность автомобиля, техпаспорт, ВИН-номер и так далее. Он говорил, что с этим было ему тоже немножко тяжеловато, смог сделать. И отправил мне он этот ключ.
7: Однако прошивку на ключ нашему слушателю делали все равно в России. Такие сервисы есть, но их единицы, говорит владелец сети автосервисов «Лендавто» Сергей Кузнецов.
9: Автомобили до 21-го года. Еще с ними что-то можно сделать. Тех, у кого раньше были эти программы. Не официалы, еще раз повторюсь, а те специалисты, которые занимались данными вопросами. После 21-го года программу практически достать невозможно. И поэтому начинаются огромные проблемы. Единицы остались, которые, в принципе, могут прописать ключ, сделать прошивку, сделать обновление в обход санкций. Специалисты достают эти доступы, но ценник возрастает там X2, X3.
7: Не все берутся. Из тех, кто берется, не у всех получается. Плюс мошенники. Но если повезет и все сработает, то в любом случае нужно готовиться к серьезным тратам. В зависимости от марки и модели немецкого автомобиля, в интернете указаны цены от 150 до 900 тысяч рублей за ключ. Иван Медведев, Алексей Шевцов, Бизнес ФМ.
1: Футболисты «Зенита» в 11-й раз выиграли чемпионат России. Теперь петербургский клуб – единоличный рекордсмен по числу побед в турнире. «Зенит» превзошел достижение московского «Спартака», который становился чемпионом 10 раз. Все решилось в последнем туре. С подробностями спортивный обозреватель «Бизнес ФМ».
4: Футбол с Григорием Гуреевым.
10: Историческое событие для всего российского футбола. Петербург ликует. «Зенит» в рекордный 11-й раз стал чемпионом страны. В 30-м туре команда с берегов Невы обыграла на выезде Ростов со счетом 1-0. Еще до начала заключительных матчей сезона, которые по традиции проходили одновременно, было понятно, что шансов у Краснодара теперь немного. Команде Мурада Мусаева, конечно, должно быть обидно. Большую часть чемпионата она лидировала в таблице РПЛ. Но поражение в предпоследнем туре от «Динамо» оставляла скорее математические шансы, поскольку в победу немотивированного Ростова над «Зенитом» всерьез почти никто не верил. Чудо и не произошло. В первом тайме Алексей Миронов, что называется, привез необязательный пенальти в ворота Ростова, заехав по лицу Педро, который был без мяча и опасности не представлял. Александр Соболев такой шанс упускать не стал. После перерыва с поля был удален Дмитрий Чистяков. «Зенит» остался в большинстве и победу не упустил. 1-0, счет со вкусом золота. В параллельной реальности в это время горожане сделали все, что могли в домашней встрече с Оренбургом. А именно, забили 3 безответных мяча. Голы на счету Кевина Ленини, Джона Кордобы, ставшего 17 голами лучшим бомбардиром чемпионата, и Эдуарда Спирцяна. Но в этом сезоне у горожан только серебро. А ЦСКА в столичном дерби нанес поражение «Локомотиву» 3-1. В первом тайме армейцев вывел вперед Данила Козлов, которому мяч на пустые ворота выкатил Данил Круговой. После перерыва отличился Матеус Рейс. От его удара мяч рикошетом влетел в ворота. Лока ответил голом Владислава Сарвели, а на последних минутах Круговой забил третий мяч. ЦСКА занял по итогам чемпионата 5-е место. Железнодорожники, несмотря на поражение, сохранили 3-е, потому что «Спартак» в Махачкале не смог обыграть местное «Динамо». Всего лишь нулевая ничья. И красно-белые завершают сезон 4-ми. Бронза у «Локомотива». Дагестанский клуб отправляется в стыковые матчи и сыграет с «Уралом». То же самое предстоит сделать и «Акрону», который крупно проиграл «Крыльям Советов» 1-4. Тольяттинский клуб разыграет право остаться в РПЛ с волгоградским «Ротором». После матча пресс-служба «Акрона» объявила, что готовить к стыкам команду будет другой тренер. Заур Тедеев уволен со своего поста. А покидают Лигу сильнейших Пари НН, который на выезде в последнем туре сыграл в ничью с Рубином 2-2 и Сочи, о чем было известно еще неделю назад. В Калининграде «Балтика» уступила московскому «Динамо» 1-2. По итогам чемпионата подопечные Андрея Талалаева заняли 6-е место, что можно считать успехом, несмотря на неудачную весну. Сезон РПЛ 2025-2026 окончен. Впереди финал Кубка России «Спартак-Краснодар». Он пройдет 24 мая. Затем матчи сборной России 28 мая с Египтом, 5 июня с Буркина-Фасо, а 8 июня со сборной Тринидада и Тобаго. Новый сезон РПЛ стартует 18 июля матчем за Суперкубок. Ждать осталось совсем недолго. Григорий Гуреев, Бизнес ФМ.
4: Реклама. Контакты коммерческой службы радио Бизнес ФМ на портале bfm.ru. Знай меру. Парсек – единица длины в астрономии. Само слово составлено из двух – параллакс и секунда. Один парсек равен без малого 31 триллиону километров. От Солнца до ближайшей звезды – Проксима Центавра – примерно 1,3 парсека. Единица используется параллельно со световым годом, который примерно в 3/4 раза короче парсека. «Знай меру» на Business FM. Компании и корпорации.
11: В студии Светлана Чередникова. Здравствуйте.
4: Отчеты и планы.
11: Сервис проверки контрагентов «Русспрофайл» выяснил, что каждая четвертая иностранная компания, работающая в России, на текущий момент имеет в своем составе китайских учредителей. Об этом сообщают РИА Новости. По состоянию на 13 мая в нашей стране зарегистрировано более 15 500 действующих компаний, в которых учредителями являются граждане Китая или организации из этой страны. Только с начала текущего года зарегистрировано более 1500 компаний с китайским участием, то есть каждый второй бизнес с иностранными учредителями был открыт представителями Поднебесной, отмечается в исследовании. Японский разработчик игр Konami сообщил о прекращении услуг для игроков из России и Беларуси с 15 июня. Причины, по которым было принято подобное решение, не указаны. Konami наиболее известна сериями игр Castlevania, Silent Hill и Football и Metal Gear Solid. Испытания первых летающих грузовиков пройдут в Гонконге в ближайшие полгода. Как пишет газета South China Morning Post, компания AECOM ведет переговоры с властями, включая гонконгский департамент гражданской авиации. Полностью работающие на электричестве летательные аппараты для перевозки грузов могут зависать в воздухе как вертолет, а затем переходить к полету как самолет. Двухтонная грузовая модель предназначена для перевозки тяжелых грузов, предлагая более тихую, экологичную и экономически выгодную альтернативу. Новости компании корпорации. Держитесь курса.
1: Вы слушаете «Бизнес ФМ», в студии Ольга Кокорекина. Премьер-министр Великобритании Кир Стармер решил покинуть пост по собственному желанию, пишет Daily Mail со ссылкой на источники в правительстве. Кир понимает политическую реальность, он хочет уйти достойно и на своих условиях, рассказал один из собеседников. Сроки пока не ясны. Часть соратников советует Стармеру не торопиться и дождаться дополнительных выборов в округе Мейкерфилд 18 июня. Экс-глава его аппарата Морган Максуини считает, что у премьера есть шансы на победу. Но другие источники уверены, ждать слишком рискованно. Если Стармер затянет, а потом все равно уйдет, это будет выглядеть как личное унижение, особенно если его место займет мэр Манчестера Энри Бёрнем. Тот самый, которого ранее блокировал Национальный исполнительный комитет лейбористов, где сильны позиции сторонников Стармера, комментирует гендиректор исследовательской компании Europe Insight Андрей Куликов.
12: Это только одно сообщение. Ну, если допустить, что действительно такой разговор был, то, я думаю, и другие бы издания написали. Мне кажется, в данном случае несколько преждевременно уже списывает Стармера и говорит, что он согласился уйти. Сам Стармер говорил, что он уходить не хочет. И он намерен приложить все силы, чтобы удержаться на своем посту и изменить негативную тенденцию, как-то перетрясти правительство и в результате удержаться у власти. Поэтому мне кажется, что сейчас ситуация скорее по-прежнему такая же неопределенная, какой она и была в контексте местных выборов в начале мая. Есть, конечно, сильное настроение в партии в пользу его ухода, но пока не видно, что Стармер действительно готов уступать. Поэтому мне кажется, что лучшее сейчас решение – это дождаться каких-то официальных заявлений на этот счет. Мне кажется, что если бы действительно был серьезный правительственный и партийный кризис, то мы бы увидели гораздо больше отставок, в том числе переход депутатов в другие партии или угроза такого перехода, демонстративные отставки министров. Возможно, как раз такие настроения присутствуют, но их не видно. И это несколько настораживает, мне кажется, на данный момент. Тут еще важный фактор, что лейбористы в целом не заинтересованы сейчас в какой-то смене лидера, провоцировать нестабильность, неопределенность, несколько месяцев этого лидера выбирать нового. При этом сильного однозначного кандидата нет. В общем-то, Стармер такую карту и разыгрывает, показывая, что достойной однозначной альтернативы ему нет. Поэтому тут возможны различные сюрпризы, как в ту, так и в другую сторону.
1: Андрей Куликов, компания Europe Insight. В Британии в соцсетях много мемов о том, что Кир Стармер не хочет уходить, но его все равно вытеснят, если не оппозиция, то свои же однопартийцы, говорит руководитель консалтингового агентства по недвижимости Лонгград, житель Лондона Дмитрий Закиров.
13: В Англии достаточно много мемов смешных, используя искусственный интеллект. Народ глумится над его нежеланием покинуть офис. Но все идет к тому, что если не оппозиция, то его однопартийцы вытеснят. Но главная проблема, что на его пост нету претендентов, которые верили бы как оппозиция, так и его однопартийцы. Единственный кандидат – это Энди Бёрнем. Достаточно закоренелый политик и член лейбористской партии. Он пытался стать премьер-министром, но тогда он проиграл, а Кир Стармер прикрывается фиаско, которое было при правлении Тори, консерваторов, когда премьер-министры менялись как перчатки. Он говорит, что я такого не допущу, я на себя взял обязанность управлять страной, и вот я такой молодец, я свое обещание выполню. На настоящий момент лейбористы проигрываются просто катастрофически. Чтобы Энди Бёрнем стал конкурентом Киру Стармеру, ему нужно быть в парламенте. В парламенте сейчас не находится. Все зависит от результатов by-election, это внеочередные выборы, которые пройдут в одном из округов. Но это не гарантирует победу в этом округе, чтобы стать, во-первых, членом парламента, и потом уже, чтобы он смог создать конкуренцию правящему премьер-министру.
14: Энди Бёрнем, если он потенциально станет премьером, что от него можно ждать? Какие у него отличия от Стармера?
13: С моей точки зрения, никаких. Такой уж точно балабол. Он чем знаменит? Тем, что он молодой, энергичный, и достаточно прогрессивный и в какой-то степени радикальный. Самый хайлайт его карьеры это то, что он стал мэром Манчестера. Когда он стал мэром Манчестера, он тоже там кучу всего наобещал. Трек-рекорд, то есть предыдущие истории его управления, в том числе Манчестером, дают какую-то надежду лейбористам, что не все еще потеряно, что они смогут как-то там возродить былые позиции лейбористов, которые сейчас убило правительство во главе с Киром Стармером, судя по последним выборам местным.
1: Дмитрий Закиров, житель Лондона. Лейбористская партия разгромно проиграла местные выборы, прошедшие в Великобритании 7 мая. После этого встал вопрос об уходе премьера. На этой неделе четверо министров подали в отставку и призвали премьера последовать своему примеру. За его уход параллельно высказались более 80 парламентариев. Сам Стармер ранее говорил, что не подаст в отставку, обосновав это тем, что борьба за лидерство погрузит правительство в хаос. Блумберг напоминает, что Стармер пришел к власти с обещанием вернуть стабильность после череды кризисов при консерваторах. Но менее чем за 2 года сам оказался в эпицентре политического шторма. Укрепление рубля продолжается. Банк России установил официальный курс доллара на уровне в 73 рубля 13 копеек. Внебиржевой доллар стоит менее 73 рублей. Нефть завершила торги около 109,5 долларов за баррель Brent. Отечественный фондовый рынок закрылся в минусе. Индекс Мосбиржи откатился к уровню в 2630 пунктов. Как откроются рынки в понедельник, говорит инвест-стратег УК «Ари Капитал» Сергей Суверов.
15: Большая вероятность, что индекс Мосбиржи может открыться небольшим ростом на торгах в понедельник. Ему окажут поддержку хорошие данные по месячной инфляции в России в апреле. Рост цен замедлился до примерно 5,6% в годовом выражении. Но, с другой стороны, возможно, что ценой замедления инфляции является достаточно серьезное торможение экономического роста в России, поэтому этот фактор уже может привести, что по итогам торгов на неделе индекс Мосбиржи окажется вновь под давлением. Кроме того, акциям трудно выдерживать конкуренцию с фондами денежного рынка и с облигациями, которые по-прежнему имеют неплохую реальную доходность. Также в геополитике, к сожалению, нет пока какого-то большого прогресса. Ситуация с мирным регулированием на Украине остается туманной. Что касается курса рубля, пока, скорее всего, укрепление российской валюты продолжится. Brent держится примерно 110 долларов за баррель на фоне тупика в переговорах США и Ирана. Поэтому экспортная выручка в страну будет поступать по-прежнему достаточно высокой. И интервенция Минфина не способна как-то переломить тренд, потому что они носят во многом символический характер, поэтому под влиянием дорогой нефти рубль может сложиться укрепление примерно до 72 рублей за доллар. Цены на нефть остаются под влиянием ситуации на Ближнем Востоке. На рынке нефти мировом наблюдается дефицит. На фоне блокировки Армузского пролива в ближайшей перспективе цены на нефть могут оставаться высокими, могут даже пойти к 120 долларам за баррель.
1: Сергей Суверов, инвест-стратег УК «Ари Капитал». Торги на Мосбирже ожидаются вялыми. Скорее всего, индекс продолжит плавно снижаться, считает независимый финансовый консультант Евгений Миронюк.
16: Торги на московской бирже будут проходить по-прежнему с низкой активностью участников. Скорее всего, текущий тренд плавного сползания индекса продолжится. Более сильным препятствием может послужить уровень 2590 пунктов, который был установлен в начале прошлой недели. И он может быть проверен на прочность самой ближайшие дни. Фактор геополитики выступает основной причиной сохранения пессимизма у нас на рынке. Что касается валюты, сохраняется текущий тренд. Рубль уже фактически на межбанке закрепляется ниже отметки 73, и официальный курс ЦБ вероятно покажет соответствующие уровни в ближайшие дни. Котировки нефти подошли к отметке 110 по Brent, и этот уровень будет тестироваться в ближайшее время. Восходящая динамика сохранится. Мы, опять же, не видим каких-то конкретных решений после визита Дональда Трампа в Китай, хотя и было заявлено, что все стороны привержены открытию Армузского пролива. И, конечно, еще хотелось бы по событиям ближайшей недели отметить: в понедельник пройдет закрытие реестра по дивидендам «Поле золота», «Ростелеком» представит презентацию новой стратегии компании, в четверг, 21 числа, «Софтлайн» проведет онлайн-презентацию финансовых результатов за первый квартал 2026 года, «ЦАН» проведет онлайн-встречу для инвесторов, и по отчетности Мосбиржа представит результаты за первый квартал по МСФО в четверг, так же, как и ВКонтакте. ЦИАН представит финансовые результаты за первый квартал. И в конце недели, в пятницу, мы увидим результаты МТС по МСФО за 3 месяца текущего года, Интеррао и Тайбанк. Вот эти технологии будут торговаться последний день с дивидендами.
1: Евгений Миронюк, независимый финансовый консультант. Добавлю, что 20 мая выйдут очередные данные по инфляции, а также Росстат опубликует данные об индексе цен производителей промышленных товаров в апреле.
4: Продолжительность жизни.
17: Шум в городе не просто дискомфорт, к которому можно адаптироваться. Это медицинская проблема с конкретным механизмом, органами-мишенями и показателями риска.
3: журналист Алена Копылова.
17: В первую очередь, городской шум – это физиологический стресс, работающий круглосуточно. Шум воспринимается мозгом как сигнал угрозы, причем независимо от того, осознает это человек или нет. Звук активирует миндалевидное тело и запускает систему стресса, которая выбрасывает кортизол и адреналин. В острой ситуации это спасает жизнь. При хроническом шуме постепенно разрушает. Кортизол и катехоламины запускают цепную реакцию в сосудистой системе. Активируется окислительный стресс, нарушается функция эндотелия, внутреннего слоя сосудов, который удерживает их в расслабленном состоянии. В результате сосуды сужаются, давление растет и запускается воспаление. А это, в свою очередь, прямой путь к атеросклерозу, гипертонии, инфаркту и инсульту. Особенно опасен ночной шум. Во сне сознание отключено, но слуховая система продолжает работать. Лай собаки, проезжающий грузовик, звук сигнализации активируют стрессовую реакцию даже без пробуждения. Человек просыпается, не подозревая, что его сосуды всю ночь работали в режиме тревоги. Нейровизуализация показывает, хронический шум активирует миндалевидное тело, и эта активация напрямую связана с воспалением артерий. Исследование с участием более 5000 человек показало, жители шумных районов имели на 36% более высокий риск когнитивных нарушений и на 29% болезни Альцгеймера.
3: Продолжительность жизни на Business FM. Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса. Тех, что только на Business FM. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Business FM русскими буквами или BFM любыми. Вы знаете, как это написать. Бизнес FM. Новости. Коротко.
18: В студии Вероника Романова. Здравствуйте. США могут вновь ослабить ограничения на покупку российской нефти, пишет Bloomberg. На данный момент администрация Дональда Трампа не продлила срок временного введения российского сырья из-под санкций. Напряженность на мировых рынках может изменить это решение, говорится в статье. Агентство Bloomberg отмечает, что ряд азиатских стран давит на США и требует продлить ослабление ограничительных мер в отношении топлива из России. Национальное антикоррупционное бюро Украины опровергает информацию о расследованиях против жены Владимира Зеленского. Ранее в воскресенье агентство РИА Новости со ссылкой на источника в российских силовых структурах сообщило, что на Украине завершают расследование против жены Зеленского и что НАБУ и САП готовят ее арест. По словам собеседника РИА Новостей, поводов для задержания у антикоррупционных органов достаточно, и в настоящее время решается вопрос, какое уголовное дело должно стать первым. Китай стал первой страной в мире, которая начала эксперимент с искусственным эмбрионом в космосе. Речь идет о биологической структуре, созданной из человеческих стволовых клеток и напоминающей настоящий эмбрион. Образцы искусственных эмбрионов были доставлены в экспериментальный модуль Китайской космической станции в рамках миссии Тяньчжоу-10. Там проходит эксперимент по изучению влияния микрогравитации на раннее эмбриональное развитие человека. Ученые стремятся таким образом получить данные, необходимые для долгосрочного выживания и размножения человека в космосе. По завершении 5-дневного орбитального эксперимента искусственные эмбрионы подвергнут криоконсервации, а затем проведут их сравнение с идентичными структурами, наблюдаемыми в земных лабораториях. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
3: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
1: Вы слушаете Business FM, в студии Ольга Кокорекина. Здравствуйте. Больше 1000 дронов за одну ночь. Крупнейшая атака украинских БПЛА на российские регионы и самая массовая в этом году на Москву и область. В столичном регионе под удар попали жилые дома и объекты инфраструктуры. Есть жертвы и пострадавшие. На какой эффект рассчитывали ВСУ? Утильсбор по цене автомобиля. Жительница Казани приобрела подержанную иномарку из Китая и переоформила ее на мать, которая помогла с деньгами на покупку авто. Это была ошибка. Женщине вскоре пришло гигантское доначисление по утильсбору. И оспорить его, как говорят юристы, она не сможет. Подмосковье вместо Черноморского побережья и Китай вместо Европы. Новые тренды детского летнего отдыха с образовательным уклоном. Сколько стоит смена в языковом лагере в Поднебесной? И какие альтернативы за эти же деньги есть в России? Все подробности в эфире «Бизнес ФМ». Более 1000 беспилотников, 8 авиабомб и ракету «Фламинго» сбили российские силы ПВО за сутки. Это данные Минобороны. Атаки подверглись как минимум 15 регионов страны. Одной из главных целей для украинских БПЛА стала Москва. К утру воскресенья в официальных каналах мэра столицы сообщалось об уничтожении более 120 дронов. В Подмосковье четверо погибших, в том числе гражданин Индии, в Москве 18 раненых. В Химках беспилотник влетел в частный дом, погибла женщина, сообщил губернатор Московской области. Двое мужчин погибли в деревне Погорелки в Мытищах. В Истре несколько дронов попали в один многоэтажный и 6 частных домов. Также атакованы инфраструктурные объекты в нескольких муниципалитетах. Также повреждены 3 дома. Под ударом оказался нефтеперерабатывающий завод в Капотне, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. Комментирует военный эксперт, редактор журнала «Новый оборонный заказ» Дмитрий Корнев.
19: Задача нанести в принципе удар по московской агломерации и вызвать обсуждение этого вопроса. Определенный пиар-эффект. Я думаю, что это задача номер один, которая ставилась Киевом перед этими ударами. И здесь, я думаю, что они не выбирали какие-то объекты, цели, задачи, количество жертв возможных и так далее. Номер два – это зацепить объекты, которые могут так или иначе трактоваться как объекты двойного назначения, либо относящиеся к топливно-энергетическому комплексу.
20: Если посмотреть на количество запущенных дронов, можно ли предположить, что этот запас копился и мог быть использован 9 мая?
19: Безусловно, 9 мая Украина не нанесла никаких ударов, а запас дронов 100% 9 мая создавался. Вполне может быть, что мы сейчас видим, к сожалению, еще не весь запас этих дронов, какую-то его часть. Вполне логично предположить, что Киев не стал за одни сутки тратить весь запас дронов. Они смотрят, анализируют, смотрят, где им удалось прорваться, где не удалось прорваться. К сожалению, такого рода атаки могут повториться, и, безусловно, силам ПВО надо к этому готовиться.
1: Дмитрий Корнев, редактор журнала «Новый оборонный заказ». С учетом того, сколько дронов Киев направил на Москву и область, работу ПВО в столичном регионе можно назвать практически идеальной, говорит научный сотрудник ММО РАН, военный эксперт Илья Крамник.
21: С учетом того, что противник применил в атаке одновременно очень большое количество дронов, там только за эту ночь было сбито около 600 дронов, то можно сказать, что ПВО сработало весьма эффективно, поскольку случаев попадания относительно немного. При этом мы должны понимать, что абсолютно ПВО в принципе не бывает. На достаточно больших числах неизбежно будут какое-то количество средств пропущено. Тут можно сравнить. Просто, понимаете, мы имеем сейчас летящий, в принципе, ряд такой для сравнения в виде стран Персидского залива и Израиля. И отмечу, что при существенно менее интенсивных атаках по количеству примененных аппаратов Иран добивался там более серьезных результатов. В данном случае мы можем говорить о том, что российское ПВО против более массированного удара показало себя лучше, чем западные, в первую очередь американские, там на американской технологии в основном она основана, против удара менее массированного с иранской стороны.
1: Илья Крамник, военный эксперт. В Истринском округе из-за атаки БПЛА была повреждена контактная сеть на железнодорожном перегоне у станции Устиновка. Спустя час движение электропоездов восстановили. В Химках на день закрыли торговый центр «Мега». Представители ТЦ объяснили это техническими причинами. В Зеленограде на день закрыли торговый центр «Зеленопарк» и «Лимана-Про». Это сообщила охрана торгового комплекса. Временно перекрывался участок ЦКАТа от Ленинградского до Пятницкого шоссе для проезда спецтехники и работы оперативных служб. Обломки БПЛА упали на территории аэропорта Шереметьево. Российский МИД назвал атаку дронов на столичный регион массовым терактом Украины и заявил, что объекты нападения были исключительно мирные люди, многоквартирные и частные дома, и что за финансированием действий Украины стоят страны Евросоюза. Другим темам: 1 200 000 рублей доплаты за машину стоимостью в 1 400 000. В редакцию «Бизнес-ФМ» обратилась слушательница, которая попала в очень неприятную ситуацию из-за того, что не разобралась в правилах ввоза автомобиля в страну. Поскольку в эти тонкости вникают далеко не все наши граждане, мы решили рассказать ее историю с очевидно печальным финалом. Иван Медведев подробнее.
7: В октябре 2024 года жительница Уфы по имени Гузель купила подержанный автомобиль «ФАВ» с доставкой из Китая. Машина прошла растаможку в Хабаровске, женщина оформила автомобиль на себя и начала им пользоваться. Через 8 месяцев по просьбе матери Гузель оформила на нее дарственную на это авто. Родители помогали с деньгами при покупке, и мама захотела, чтобы автомобиль был записан на нее. В ГАИ никаких вопросов не было. Собственник сменился, но ездить на автомобиле продолжила сама Гузель. Однако сам факт переоформления привел к тому, что таможня пересчитала утильсбор на этот автомобиль с льготного на коммерческий. И теперь требуют от нашей слушательницы доплатить 1 200 000 рублей. При том, что машина изначально стоила 1 400 000. Суд Гузель уже проиграла.
0: Я наняла в Хабаровске адвоката, но он ничего не смог сделать. Был суд, и судья была на стороне таможни и сказала, все, придется выплачивать. Я просто сейчас останусь без машины, на которую копила всю жизнь. Хотела подешевле купить в Китае, потому что там дешевле машины, а получилось как всегда.
7: Гузель предложили обжаловать решение суда, но юристы, опрошенные Бизнес ФМ, с сочувствием к нашей слушательнице, говорят, что шансов у нее нет. Главное условие для ввоза машины с льготным утильсбором – не менять собственника в течение года. И неважно, продажа это, дарение или что-то еще. Такую машину без перерасчета утильсбора нельзя даже заложить в банк, говорит автоюрист Сергей Радько.
2: Если на автомобиль уплачен льготный утильсбор, то для того, чтобы этот утильсбор не пересчитывали на коммерческий, машину никаким способом нельзя отчуждать в течение 12 месяцев со дня оформления таможенного приходного ордера ТПО. Если эти сроки истекли, то можно отчуждать. Если машину передать на основании любого договора раньше этого срока, то тогда утильсбор подлежит пересчету в сторону коммерческого.
22: Что касается способа, которым человек должен об этом узнать, в какой момент, откуда он должен получить эту информацию? Это таможня.
2: Информацию никто ему сообщать не должен. Предполагается, что каждый гражданин знает закон, то есть ведь никто же нам не сообщает об изменении правил дорожного движения. Мы обязаны их знать, соблюдать, независимо от того, сообщил нам кто-то или нет. Вот мы оформляем утильсбор, мы самостоятельно его рассчитываем, самостоятельно указываем, самостоятельно уплачиваем. И предполагается, что мы знаем положение постановления правительства, которым порядок и суммы расчета его утверждены.
7: Причем, по словам юриста, ситуацию нельзя ни оспорить, ни переиграть обратно, если мать попробует оформить дарственную на дочь. Не поможет. Иван Медведев, Елена Марчукова, Бизнес ФМ.
1: Смартфоны мешают повысить рождаемость. Издание Financial Times приводит статистику, согласно которой в большей части мира среднее число детей на одну женщину опустилось ниже 2, то есть того минимального показателя, который необходим для сохранения нынешней численности населения. В 66 из 195 государств он приблизился к критическому уровню 1 ребенок на женщину. Хотя в развитых странах рождаемость падает давно, последние десятилетия по темпам это бьет рекорды. Ученые университета Цинциннати выяснили, что в США, Англии и Уэльсе рождаемость резко падала там, где появлялся высокоскоростной мобильный интернет. Виртуальный мир отвлекал молодежь от реальных встреч и отношений, а стандарты соцсетей способствуют завышенным ожиданиям от потенциального партнера в офлайн-пространстве, комментирует профессор кафедры социологии, семьи и демографии социологического факультета МГУ Александр Синельников.
23: Это может быть одним из факторов. Вообще факторов, вызывающих снижение рождаемости, очень много. Снижение рождаемости началось давно, очень задолго до появления сетей и смартфонов. И я не думаю, что эта причина является главной. Это может обострить ситуацию, что действительно есть люди, которые уходят из реального мира в виртуальный. Они создают семью, и это влияет всюду, где сети охватывают значительную часть населения, особенно в репродуктивных возрастах и прежде всего молодежь. Кроме того, через сети очень многие люди знакомятся. И вот благодаря этим сетям у них появляется иллюзия неограниченного выбора. Мужчина, который ищет цену себя на 20 лет моложе, и при этом не является ни богатым, ни знаменитым, ни занимает какую-то важную должность, ему могут отказывать раз, два, три, четыре, а он убежден, что в конце концов он себе молоденькую найдет. Ну, так же это касается девушек, которые ищут себе богатых мужей. Ты не понимаешь, что богатых в принципе мало, что на всех их точно не хватит, и потом они почему-то уже женаты, как правило. Причина снижения рождаемости куда более серьезная, чем появление каких-то технических средств. К сожалению, все больше становится эгоистичных людей. Вот это показывают данные наших социологических опросов. Причины этого массового эгоизма многообразны весьма. Могу только сказать, что сети социальные, это, конечно, определенную роль играет, потому что человек, который вообще погружается в этот виртуальный мир, он, в принципе, сосредотачивается на себе. А это, извините, от эгоизма совсем недалеко.
1: Александр Синельников, профессор социологического факультета МГУ. Российские эксперты, комментируя снижение рождаемости в стране, называли среди причин демографический провал 90-х годов, сложности в приобретении жилья, отсутствие уверенности в постоянном доходе и тренд на первые роды в 35+. Собачье мясо под запретом. За 2 года в Южной Корее закрыли больше 80% ферм, где разводили этих животных для употребления в пищу. Оставшиеся хозяйства закроют до конца этого года, а полное вето на разведение и забой собак заработает в феврале 27-го. Власти приняли закон в 24-м году, но дали бизнесу льготный период в 3 года, чтобы окончательно закрыться или сменить сферу, комментирует кандидат исторических наук, ведущий научный сотрудник Центра корейских исследований Института Китая и современной Азии РАН Константин Асмолов.
5: Еще достаточно давно собака была вынесена из списка пищевых животных. Все фермы, на которых разводят собак, должны быть закрыты или перепрофилированы. Это вызывало определенные проблемы у тех, кто привык, но государство обещало все компенсировать.
6: А почему так много времени прошло? Вот 2 года и как бы...
5: Потому что, естественно, был поставлен срок в 3. То есть именно для того, чтобы в течение 3 лет все могли, кто этим занимался, закрыть или перепрофилировать свои фермы, рестораны и так далее. Условно говоря, перевести там всех собак в приюты или куда-то выпустить. Опять же, надо понимать, что собака – это не еда ежедневного спроса. Грубо говоря, это не минтай, это осетрина. Еда для беременных, больных и пожилых. Молодое поколение действительно начинает менее активно пользоваться собачатиной. Собака и из сторожевого или пищевого животного начинают занимать место пета. Молодежь очень часто ходит с комнатными собачками, чтобы показывать, что они не такие. Естественно, повесточка и зоозащита тоже играют свою роль. В какой мере тут можно оскорбить об утрате важного элемента национальной культуры? Ну, вопрос дискуссионный. Потому что я полагаю, что какая-то нелегальная часть этого рынка вполне вероятно останется. В Северной Корее таких вещей нет. Фестивали собачьего мяса проходят регулярно.
1: Константин Асмолов, ведущий научный сотрудник Центра корейских исследований Института Китая и современной Азии РАН. Принятие закона 2 года назад сопровождалось многочисленными митингами. Ассоциация производителей мяса собак заявляла, что в отрасли работает 1 000 000 фермеров, а число потребителей такого мяса превышает 10 миллионов. Они требовали не менее 2 000 000 вон компенсации за каждую собаку, чтобы покрыть убытки от закрытия бизнеса, и угрожали выпустить стаи собак рядом с правительством. По разным оценкам, практика поедания собачьего мяса уходит корнями. Еще в эпоху до нашей эры считалось, что это помогает легче переносить влажную летнюю жару в Корее. В действительности большинство корейцев уже не едят собачье мясо. Опрос 22 года показал, что против употребления выступают почти 2/3 населения. Тогда же резко выросло количество граждан, которые держат собак в качестве домашних питомцев. 25% в 22 году против 16% в 2010-м. Согласно исследованию Animal Welfare Awareness в Сеуле, в 2024 году 94% корейцев не ели собачатину, а 93% отказались от употребления и в будущем. Массовое помешательство вокруг новинки знаменитых часовых заводов Swatch и Audemars Piguet. Чтобы приобрести выпущенные ими незатейливые карманные часики, люди выстраиваются в очереди и даже дерутся. Из соображений безопасности магазины призывают на помощь полицию и даже отменяют продажи. А перекупщики, отхватившие часики за $400, выставляют их потом за 3000.

в новом выпуске своего экономического бюллетеня. Если перебои с поставками затянутся, зона евро рискует столкнуться с стагфляцией. Дополнительным фактором неопределенности остаются и американские пошлины. Последствия войны на Ближнем Востоке уже сказываются на состоянии европейской экономики. Еще недавно, в феврале, инфляция в ЕС колебалась около целевого уровня в 2%, а экономика медленно, но росла. Теперь же аналитики ЕЦБ фиксируют ухудшение перспектив. Так, в апреле инфляция ускорилась до 3% в годовом измерении после 2,6% в марте. Рост объясняется удорожанием энергоресурсов. Программа рассрочки при покупке жилья постепенно уходит с рынка. Если в прошлом году с их помощью заключалось 40% сделок, то сейчас их доля составляет 25-30%. В портфелях крупных девелоперов этот показатель в России сократился почти в полтора раза. В первом квартале доля сделок по покупке строящегося жилья в Москве за наличные или в рассрочку сократилась на почти 13% год к году, до 41,3% от общего объема договоров ДДУ. Снижение популярности инструмента эксперты связывают с повышением доступности рынка ипотеки и мерами властей, направленными на ограничение рассрочек. На рассыпных месторождениях золота в России в этом году прогнозируют снижение добычи на 5% до примерно 75 тонн. В отрасли указывают, что основные риски связаны с введением обязательных рекультивационных фондов, проблемами с лицензированием и дефицитом подготовленных запасов. По оценкам экспертов, до 15% компаний и до 7% объемов добычи могут уйти в серый сегмент, что приведет к недополучению налоговых поступлений от 7 до 10 миллиардов рублей. Дополнительная нагрузка

0: Жителей смущают Туапсе и Анапа, а также Дубай. Своим опытом выбора лагеря на лето с бизнес-ФМ поделилась москвичка Зоя Австрийская. Ее дочке 13 лет. Главные критерии, на которые опиралась семья – польза для ребенка, не слишком жаркая погода и репутация организатора. Остановились на Подмосковье, лагере с бизнес-направлением. Подростки будут разрабатывать свой стартап. 2 недели обойдутся в 120 тысяч рублей, говорит Зоя. И описывает, какие варианты еще предлагаются на рынке.
1: Красноярский край стоит так же, даже без какого-то учебного направления, от 110, наверное, только начинается, и от 10 дней. Ну вот в прошлом году было в Красноярском крае намного дороже, чем в Подмосковье, прям намного. У оператора, которого мы выбрали в итоге, есть направление и иностранных лагерей, это Англия и Арабские Эмираты, Англия, Дубай, где-то так, 200-240-220 стоили, там от 7 до 10 дней. Мы Арабские Эмираты не стали рассматривать серьезно, по причине погоды. Ну и потом уже началась геополитическая история. И второе направление — Лондон. Мне показалось очень подозрительным невысокая цена. И зная цену на жизнь и вообще цену на все в Великобритании, мы не стали дальше уже интересоваться, потому что приняли решение.
0: Рынок столкнулся с ростом издержек. Размещение и питание подорожали в среднем на 20-25%, говорит основатель и гендиректор сети образовательных лагерей Enjoy Camp Александр Медведев. По его словам, крупные операторы стараются сдерживать цены на путевке, чтобы рост был не больше 10%. Но спрос по сравнению с прошлым годом ниже, наблюдает Медведев.
2: Мы видим очень сильную чувствительность к стоимости. То есть те программы, те направления лагерей, которые у нас стоят чуть дешевле, это, например, лагеря в Калужской области, там спрос значительно больше. Также мы видим устойчивый тренд на то, что люди принимают решения в последний момент, то есть глубина бронирования, период, за который бронируют путевки в лагерь люди, он сильно сократился. Подмосковные направления, то есть те направления, которые находятся рядом с городом, они в этом году более предпочтительны для людей, чем направление в Краснодарском крае. То есть в Краснодарском крае в этом году довольно плохой новостной фон. Люди боятся, люди отказываются, люди переносят.
0: Если Краснодарский край и Подмосковье примерно 120 тысяч рублей за 2 недели, Турция уже 160, приводит ценник Медведев. Повышенного спроса на эту страну он не видит. А в сегменте именно языковых лагерей новый тренд – это Китай и Корея. Куда летят, как учить китайские и корейский, так и практиковать английский, рассказывает гендиректор агентства «Академконсалт» Ирина Следьева.
3: Намного больше в этом году детей уезжает в эти страны, потому что перелет прямые, визы легко сделать и быстро. Ну, плюс эти направления, они остаются по цене намного дешевле, чем, например, англоязычные страны, куда тоже есть и группы, и индивидуальные студенты едут, дети, ученики, но все-таки процент этих заказов снижается. Китай и Корея, ну, Япония немножко. В этом же регионе также есть и Малайзия, Гонконг, Филиппины. Туда тоже едут немного, небольшой процент детей. Там цены в среднем где-то в районе 400-500 долларов за неделю. Это обучение, проживание и экскурсионная, развлекательная, спортивная программа. Это средняя цена. Если мы говорим про Европу континентальную, это в основном цены в районе 1000 евро за неделю.
0: На европейские страны спрос меньше и из-за виз. Сложнее записаться на подачу, долгие сроки. А многие родители задумываются о летнем лагере для ребенка в апреле-мае. И времени на оформление в обрез. Наталья Шашина, Марина Лимаева, Бизнес-ФМ.
4: Московский зоопарк осаждают горожане. Каждый день с начала мая, особенно в выходные, на входе в зоопарк гигантская очередь родителей с детьми и даже малышами в колясках. Давки нет, но порой толпа стоит в 2 ряда, а люди просят покараулить место. И дело не в солнечной погоде, а в акции «Ранняя пташка», которая действует до конца месяца и дает бесплатный проход с 7:30 до 9 утра. Для тех, кто не успел, билет в московский зоопарк стоит 1700 рублей для взрослых, для детей из Москвы вход бесплатный. На фото, которые есть и в наших каналах в Максе и Телеграме, очереди к главному входу заворачивают за угол на Красную Пресню. Не намного меньше людей в это время и на новый вход у метро «Баррикадная». Единственный лайфхак – вход через детский зоопарк со стороны Садового кольца, рассказывает моя коллега, обозреватель Наталья Воробьева.
5: Я сходила в зоопарк в рамках акции «Ранняя пташка» в начале мая, 5 числа. Это был вторник. Зашла где-то без 10:09 со стороны Садового кольца. Зашла совершенно свободно, но внутри зоопарка было достаточно много народу. Некоторые родители с детьми уже шли на на выход. В павильонах было достаточно много посетителей. Однако есть территории, где билет все-таки пришлось бы купить. Так нас не пустили в парк с альпаками. Там взрослый билет стоит 700 рублей, детский 500. И еще за 200 рублей

0: и можно купить корм. Придя домой, в соцсетях я увидела публикации с огромными очередями у главного входа и такие же бесконечные со стороны метро «Баррикадная». Ссылки мне прислала подруга, которая отказалась идти, со словами «Какие мы молодцы, что не пошли».
1: Наталья Воробьева, Бизнес ФМ. Насколько удачна такая акция с учетом того, что основные посетители зоопарка – это семьи с маленькими детьми, которым хотят показать, например, панду Катюшу, говорит сооснователь телеграм-канала «Психодели» Филипп Миронов.
2: Маркетинговые мотивы администрации зоопарка понять можно, когда хорошая погода, и мне бы тоже хотелось бы увидеть зоопарк без людей. И с утра я достаточно рано просыпаюсь, но видите, эти мотивы привели к обратному столпотворению и к адскому спросу, который не спрогнозировала администрация. Получилась такая низкомедвежья услуга. Этим летом в Москве уже виден ажиотаж на все. То есть есть ощущение, что людям просто страшно не хватает впечатлений. После 22 года не то чтобы умер, но сильно сократился зарубежный туризм. Россия вся изведана, по крайней мере, в какой-то достигаемой части москвичами. И есть ощущение, что просто москвичи, как бешеные дикие троглодиты из какого-то комедийного фильма, набрасываются на открытие новых булочных, на какие-то бесконечные акции, которые устраивают городская администрация, руководствуясь, конечно, благими намерениями. Ажиотаж нужно учиться контролировать, наверное. Вот у меня мы открыли буквально в эту пятницу кинотеатр «Под открытым небом» на речном вокзале, и тоже бесплатный вход, разумеется. Выпустили билеты, которые разлетелись просто мгновенно. Москвичей, с одной стороны, приучили за последние 10 лет к классным городским событиям, но вот сейчас предложение не удовлетворяет спрос. Да, за людей обидно, люди как бы не виноваты, но опять-таки я понимаю логику и мотивы людей, которые придумали и провели эту акцию. В Москве просто стало больше людей с активной жизненной позицией, которые вписываются во все мероприятия, и мероприятий просто стало не хватать. Очень многие люди объединяются в какие-то сообщества, не знаю, соцдемы какие-то новые появились, какие-то кафе, например, не справляются с потоком людей, которые на велосипедах к ним приезжают, кофе пытаются попить, очереди везде. Мне кажется, что этого будет больше, и вся Москва превращается в такие бесконечные патрики, только с очередями. И этот дух условно говоря, Москвы 18-го года и чемпионата мира, просто как-то заварился в собственном соку и, конечно, привел к таким неожиданным и не очень приятным последствиям, типа вот этой очереди зоопарк.
1: Филипп Миронов, телеграм-канал «Психодели». Мы отправили запрос в московский зоопарк. Как там оценивают промежуточные итоги своей акции? Ответа пока нет. Русский след на Евровидении. Победительница конкурса, болгарская певица Дара, выиграла его с композицией, написанной командой Филиппа Киркорова. Ее выступление с песней о том, что невозможное возможно и мечты непременно сбываются, признали лучшим и профессиональное жюри, и зрители.
3: Первое деловое радио и музейно-экспозиционный фонд Банка России представляют. «Деньги к деньгам». О деньгах, банках и банкирах. На Бизнес ФМ. Император Наполеон I, готовясь к войне с Россией, организовал в пригороде Парижа фабрику по печатанию фальшивых русских ассигнаций. Французы привезли с собой в Россию не только готовые поддельные деньги. В обозе Великой Армии были 34 экипажа с походной типографией для изготовления фальшивок в полевых условиях. Таких наполеоновских ассигнаций в период с 1813 по 19 годы из обращения Российской империи было изъято на сумму 5,5 миллионов рублей. Наполеоновские фальшивки в немалой степени поспособствовали обесцениванию ассигнационного рубля до 20 копеек металлической монеты к 1815 году. Деньги к деньгам. На Бизнес ФМ. Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер». И новое приложение от Яндекса «Яндекс.Радио». Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне одним касанием, приложение «Бизнес FM». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит. Вы слушаете радиоканал «Бизнес ФМ Москва», зарегистрированный в Федеральной службе по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций 30 апреля 2021 года. Свидетельство о регистрации L номер FS77-81049. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. Бизнес ФМ. Новости. Коротко.
1: В студии Вероника Романова. Здравствуйте. Дональд Трамп заявил, что для Ирана тикают часики. Он призвал Тегеран предложить более выгодные для США условия мирного соглашения. В противном случае Исламская Республика подвергнется гораздо более серьезному удару. Так сказал американский президент в интервью Access. 16 мая он встретился с командой по нацбезопасности, чтобы обсудить ситуацию вокруг Ирана, сообщил изданию «Источник». На следующий день Трамп этот же вопрос обсудил с премьер-министром Израиля Бенямином Нетаньяху. Новая встреча президента США с командой по нацбезопасности запланирована на 19 мая, сообщили порталу два американских чиновника, и, по их словам, на заседании будут обсуждаться варианты военных действий против Ирана. Россияне назвали свои главные финансовые ошибки. Больше половины жителей страны, 58%, жалеют, что вовремя не купили биткоин. Это результат опроса крупного финансового маркетплейса. Каждый третий, 29%, хотел бы вернуться к курсу долларов 30 рублей, а каждый пятый, 19%, успеть на ипотеку по 6,5%. 9% опрошенных довольны своим прошлым и ничего бы не меняли. В Египте начали отлов акул в туристических зонах. У берегов Хургады и Шарм-эль-Шейха акулы стали появляться чаще из-за косяков рыбы на мелководье. Власти потребовали, чтобы в штате каждого отеля обязательно работал квалифицированный спасатель. От персонала также требуют навыков оказания первой помощи. Вдоль береговой линии организовали дежурство моторных лодок. На днях одна хищница заплыла в туристический район Эль-Кусейр, популярный у российских туристов. Местные власти временно закрыли пляжи, чтобы поймать и уничтожить двухметровую рыбу. Новости на Бизнес ФМ каждые 15 минут. Держитесь курса.
3: Бизнес ФМ. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
1: Вы слушаете «Бизнес ФМ», в студии Ольга Кокорекина. Здравствуйте. «Зенит» чемпион. Синие, бело-голубые ожидаемо обыграли Ростов. Единственный гол встречи был забит с пенальти. «Зенит» забирает 11-е золото чемпионата страны. И больше нет ни у кого. Кир Стармер, кажется, все же уйдет, пишет Daily Mail со ссылкой на окружение британского премьера. После провала лейбористов на местных выборах часть однопартийцев потребовала отставки Стармера. Один из вероятных преемников – мэр Манчестера Энди Бёрнен, для которого придумали хлесткий лозунг «Я вытащу Стармера с Даунинг-стрит». Компенсации за нанесенный ущерб не будет, и разморозки финансовых активов тоже. Белый дом отверг требования Ирана и выдвинул свои условия. А Трамп разместил в соцсетях нейросетевую картинку с грозной подписью «Затишье перед бурей». Что дальше? Об этом в комментарии Георгия Бофта через минуту. По данным иранского агентства ФАРС, США выдвинули Тегерану 5 условий для возобновления переговоров. В частности, речь об отказе от выплаты компенсации, вывозе из Ирана 400 килограмм обогащенного урана, отказе от разморозки даже четверти иранских активов и сохранении работы только одного комплекса ядерных объектов Ирана. Ранее Тегеран выдвинул свои 5 условий для возобновления переговоров. Среди них окончание войны на всех фронтах, в том числе в Ливане, снятие санкций, разморозка иранских средств, компенсация ущерба от боевых действий и признание права Ирана на суверенитет над Ормузским проливом. По оценкам разведки НАТО, Тегеран по-прежнему располагает не менее 60% довоенного ракетного потенциала и способен наносить удары по союзникам США на Ближнем Востоке, сообщает Independent. Эти данные ставят под сомнение заявление президента Дональда Трампа и главы Пентагона Хексета о том, что иранская армия разгромлена и уничтожена. Между тем, Трамп, вернувшись из Китая, снова угрожает возобновить удары по Ирану. Что дальше? Комментирует политолог Георгий Бофт, автор телеграм-канала «Бофт знает».
4: Хрупкое перемирие, установившееся 8 апреля, уже прервалось обменами ударов, а теперь может и вовсе сорваться. Объявленная Трампом операция «Свобода», предусматривающая конвоирование торговых судов через Ормуз, уже провалилась, толком не успев заработать. На этом фоне, с одной стороны, вице-президент США Венс, который вообще хотел, чтобы это все не начиналось, заявил о продолжающемся прогрессе на переговорах. С другой, пресса муссирует слухи о том, что Израиль или США интенсивно готовятся к новым ударам по Ирану, которые могут начаться на днях. 16 мая Трамп вновь предупредил Тегеран, что у того будет очень плохое время, если сделка не состоится, добавив, что Иран хочет договориться. Ядерный вопрос остается главным камнем преткновения. Иран настаивает, право на обогащение урана – суверенное право, никаких договоров не нарушает. К тому же Тегеран готов обсуждать ядерную программу лишь после официального завершения войны и снятия санкций, да еще и под гарантией Совбеза ООН. Вашингтон, в свою очередь, начав с требования нулевого обогащения, несколько отступил от изначальных позиций, но по-прежнему настаивает на включении ядерного вопроса в любое рамочное соглашение. Ормузский пролив – второй узел. Иран претендует на собственный протокол контроля за прохождением судов. Суннитские монархии залива, успевшие пострадать от иранских ударов, добиваются безусловного восстановления свободы судоходства. США стоят на том, что блокада иранских портов продолжится до достижения окончательного соглашения. Еще один пункт расхождения Ливана, так называемая ось сопротивления, представленная иранскими прокси в регионе, начиная от Хамаса и кончая Хезболлой. Эти Иран настаивает на включении Ливанского фронта в общее урегулирование. США и Израиль отказались, но заключили 16 апреля отдельное перемирие в Ливане, которое нарушается. Операции Цахал против Хезболлы в секторе Газа тоже продолжаются, что Тегеран также расценивает как нарушение духа перемирия. Оценки сохранности военного потенциала Тегерана сильно расходятся. Трамп уверяет, что у Ирана в военном смысле ничего не осталось. Однако это не так. По американским же военным оценкам, которые выдает Нью-Йорк Таймс, иранские запасы ракет составляют примерно 70% от довоенного уровня. Также Тегеран сохранил доступ к 30 из 33 ракетных позиций вдоль Ормузского пролива. Наибольших успехов американо-израильская коалиция достигла в ликвидации руководства Ирана, КСИР и армии. Однако это парадоксальным образом привело лишь к усилению влияния корпуса стражи исламской революции, настроенного непримиримо. Некоторые наблюдатели при этом фиксируют признаки раскола между регулярной армией и КСИР, что делает иранскую военную машину менее предсказуемой, но не менее опасной. Также флот КСИР сохраняет значительный потенциал для асимметричных атак посредством малых ракетных катеров, мин, береговых ракет и дронов. По поводу сохранности ядерной программы, по которой Израиль и США наносили удары еще в июне прошлого года, вообще толком ничего не известно. По американским оценкам, Иран располагал на тот момент примерно 440 килограммами урана, обогащенного до 60%. Для ядерного оружия нужно 90, но путь к ним ближе, чем от 0 до 60. Хотя Трамп демонстрирует теперь готовность к новым ударам, судя по всему, это не более чем переговорный инструмент. Стоимость конфликта для США уже составляет до 30 миллиардов долларов только в операционных расходах, без учета ущерба американским базам. Конгресс 9 раз отклонял попытки Белого дома получить дополнительные военные полномочия. Израиль склонен к более жесткой позиции. Премьер Нетаньяху продолжает операции в Ливане даже вопреки американскому давлению, а израильские официальные лица выступают за военное давление на Тегеран. При этом на все стороны, а также на мировую экономику давит блокировка Ормуза, через который до войны проходила пятая часть мировой торговли нефтью, нефтепродуктами и СПГ, а также большая часть торговли удобрениями и ряда других товаров. Каждый день блокировки обходится странам залива и мировой экономике в многомиллионные убытки. Иран тоже их несет, но его терпимость к потерям относительно выше. Экономика страны, несмотря на все санкции, отнюдь не в руинах и может выдержать минимум еще несколько месяцев, особенно в условиях диктатуры КСИР. В последнее время Москва тоже нарастила дипломатическую активность. Путин провел телефонный разговор с наследным принцем Эмиратов Мухаммедом бин Заедом, чуть ранее встретился с главой МИД Ирана Аракчи. Но пока США отвергают российское посредничество, в том числе вариант, при котором Россия приняла бы у себя иранский обогащенный уран. В ближайшие дни могут определить, в каком направлении двинется ситуация. Иранский ответ на последнее американское предложение официально не поступил. При этом сам формат обмена взаимно неприемлемыми предложениями себе уже явно исчерпал. Продолжать в том же духе нет смысла, если только та или иная сторона не моргнет первой.
1: Это был политолог Георгий Бовт, телеграм-канал «Бовт знает». Друг в Германии или неофициальный сервис, как сделать дубликат сломанного или утерянного ключа от немецкого автомобиля в условиях санкций? История москвички, которая осталась с «Мерседес» без ключей, вызвала отклик у других наших слушателей, и они стали делиться лайфхаками. Иван Медведев подробнее.
5: Ранее в нашем эфире москвичка Резида рассказала о том, что у ее «Мерседес-Бенц С-250» из строя вышел сначала один ключ, а потом с перебоями стал работать и второй. Официальные дилеры и импортеры не смогли заказать дубликат из Германии. Ключи для относительно свежих немцев делает только непосредственный производитель под конкретный ВИН. Но с Россией «Мерседес» уже 4 года не работает. И у людей, оказавшихся в такой ситуации, по сути, остается два выхода. Ехать в неподсанкционную страну или воспользоваться услугами неофициальных сервисов в России. О втором варианте сразу после выхода в эфир истории «Резиды» написали сразу несколько наших слушателей. Но один из них сообщил, что помощь можно найти в Германии.
6: В 22-м году я купил автомобиль Audi Q7 17-го года с пробегом. В комплекте там был только один ключ заводской. Проездил я где-то год с этим ключом и понял, что мне нужна сигнализация с автозапуском. И тоже начал изучать этот вопрос. Я вспомнил, что у меня есть знакомые в Германии, и эти люди дали мне контакт одного из знакомого, который занимается именно машинами в Германии. Связался с этим человеком, объяснил всю ситуацию, он сказал, что попробует. Ну, дальше я ему выслал фотографии всех документов, права на собственность автомобиля, техпаспорт, ВИН-номер и так далее. Он говорил, что с этим было ему тоже немножко тяжеловато, смог сделать, и отправил мне он этот ключ.
5: Однако прошивку на ключ нашему слушателю делали все равно в России. Такие сервисы есть, но их единицы, говорит владелец сети автосервисов Land Auto Сергей Кузнецов.
7: Автомобили до 21-го года. Еще с ними что-то можно сделать. Тех, у кого раньше были эти программы. Не официалы, еще раз повторюсь, а те специалисты, которые занимались данными вопросами. После 21-го года программу практически достать невозможно. И поэтому начинаются огромные проблемы. Единицы остались, которые, в принципе, могут прописать ключ, сделать прошивку, сделать обновление в обход санкций. Специалисты достают эти доступы, но ценник возрастает там X2, X3.
5: Не все берутся. Из тех, кто берется, не у всех получается. Плюс мошенники. Но если повезет и все сработает, то в любом случае нужно готовиться к серьезным тратам. В зависимости от марки и модели немецкого автомобиля, в интернете указаны цены от 150 до 900 тысяч рублей за ключ. Иван Медведев, Алексей Шевцов, Бизнес ФМ.
1: Футболисты «Зенита» в 11-й раз выиграли чемпионат России. Теперь петербургский клуб – единоличный рекордсмен по числу побед в турнире. «Зенит» превзошел достижение московского «Спартака», который становился чемпионом 10 раз. Все решилось в последнем туре. С подробностями спортивный обозреватель «Бизнес ФМ».
3: Футбол с Григорием Гуреевым.
8: Историческое событие для всего российского футбола. Петербург ликует. «Зенит» в рекордный 11-й раз стал чемпионом страны. В 30-м туре команда с берегов Невы обыграла на выезде Ростов со счетом 1-0. Еще до начала заключительных матчей сезона, которые по традиции проходили одновременно, было понятно, что шансов у Краснодара теперь немного. Команде Мурада Мусаева, конечно, должно быть обидно. Большую часть чемпионата она лидировала в таблице РПЛ. Но поражение в предпоследнем туре от «Динамо» оставляла скорее математические шансы, поскольку в победу немотивированного Ростова над «Зенитом» всерьез почти никто не верил. Чудо и не произошло. В первом тайме Алексей Миронов, что называется, привез необязательный пенальти в ворота Ростова, заехав по лицу Педро, который был без мяча и опасности не представлял. Александр Соболев такой шанс упускать не стал. После перерыва с поля был удален Дмитрий Чистяков. «Зенит» остался в большинстве и победу не упустил. 1-0, счет со вкусом золота. В параллельной реальности в это время горожане сделали все, что могли в домашней встрече с Оренбургом. А именно, забили 3 безответных мяча. Голы на счету Кевина Ленини, Джона Кордобы, ставшего 17 голами лучшим бомбардиром чемпионата, и Эдуарда Спирциана. Но в этом сезоне у горожан только серебро. А ЦСКА в столичном дерби нанес поражение «Локомотиву» 3-1. В первом тайме армейцев вывел вперед Данила Козлов, которому мяч на пустые ворота выкатил Данил Круговой. После перерыва отличился Матеус Рейс. От его удара мяч рикошетом влетел в ворота. «Лока» ответил голом Владислава Сарвели, а на последних минутах Круговой забил третий мяч. ЦСКА занял по итогам чемпионата 5-е место. Железнодорожники, несмотря на поражение, сохранили 3-е, потому что «Спартак» в Махачкале не смог обыграть местное «Динамо». Всего лишь нулевая ничья. И красно-белые завершают сезон 4-ми. Бронза у «Локомотива». Дагестанский клуб отправляется в стыковые матчи и сыграет с Уралом. То же самое предстоит сделать и Акрону, который крупно проиграл крыльям Советов. 1-4. Тольяттинский клуб разыграет право остаться в РПЛ с волгоградским Ротором. После матча пресс-служба Акрона объявила, что готовить к стыкам команду будет другой тренер. Заур Тадеев уволен со своего поста. А покидают Лигу сильнейших Пари НН, который на выезде в последнем туре сыграл в ничью с Рубином 2-2 и Сочи, о чем было известно еще неделю назад. В Калининграде Балтика уступила московскому Динамо 1-2. По итогам чемпионата подопечные Андрея Талалаева заняли 6-е место, что можно считать успехом, несмотря на неудачную весну. Сезон РПЛ 2025-2026 окончен. Впереди финал Кубка России «Спартак-Краснодар». Он пройдет 24 мая. Затем матчи сборной России 28 мая с Египтом, 5 июня с Буркина-Фасо, а 8 июня со сборной Тринидада и Тобаго. Новый сезон РПЛ стартует 18 июля матчем за Суперкубок. Ждать осталось совсем недолго. Григорий Гуреев, Бизнес ФМ.
3: Все золото мира. В истории медицины были периоды, когда золото считали панацеей от всех болезней. Египтяне использовали его для телесного и духовного очищения, употребляя эликсиры с так называемым питьевым золотом. Утверждают, что Клеопатра каждый вечер принимала ванны с золотом и использовала золотые маски для лица. В средние века золото добавляли практически в любые препараты. Основатель современной фармакологии Парацельс прописывал пациентам съедобное золото в таблетках и порошках. В 19 веке золотом лечили нервные расстройства, мигрень, импотенцию и алкоголизм. А в некоторых формах альтернативной медицины желтый металл до сих пор считается источником недюжинной целебной силы. Все золото мира на Бизнес FM. Компании и корпорации.
9: В студии Светлана Чередникова. Здравствуйте.
3: Отчеты и планы.
9: Сервис проверки контрагентов «Русспрофайл» выяснил, что каждая четвертая иностранная компания, работающая в России, на текущий момент имеет в своем составе китайских учредителей. Об этом сообщают РИА Новости. По состоянию на 13 мая в нашей стране зарегистрировано более 15,5 тысяч действующих компаний, в которых учредителями являются граждане Китая или организации из этой страны. Только с начала текущего года зарегистрировано более 1500 компаний с китайским участием, то есть каждый второй бизнес с иностранными учредителями был открыт представителями Поднебесной, отмечается в исследовании. Японский разработчик игр Konami сообщил о прекращении услуг для игроков из России и Беларуси с 15 июня. Причины, по которым было принято подобное решение, не указаны. Konami наиболее известна сериями игр Castlevania, Silent Hill и Football и Metal Gear Solid. Испытания первых летающих грузовиков пройдут в Гонконге в ближайшие полгода. Как пишет газета South China Morning Post, компания AECOM ведет переговоры с властями, включая гонконгский департамент гражданской авиации. Полностью работающие на электричестве летательные аппараты для перевозки грузов могут зависать в воздухе как вертолет, а затем переходить к полету как самолет. Двухтонная грузовая модель предназначена для перевозки тяжелых грузов, предлагая более тихую, экологичную и экономически выгодную альтернативу. Новости компании корпорации. Держитесь курса.
1: Вы слушаете Бизнес ФМ, в студии Ольга Кокорекина. Премьер-министр Великобритании Кир Стармер решил покинуть пост по собственному желанию, пишет Daily Mail со ссылкой на источники в правительстве. Кир понимает политическую реальность, он хочет уйти достойно и на своих условиях, рассказал один из собеседников. Сроки пока не ясны. Часть соратников советует Стармеру не торопиться и дождаться дополнительных выборов в округе Мейкерфилд 18 июня. Экс-глава его аппарата Морган Максуини считает, что у премьера есть шансы на победу. Но другие источники уверены, ждать слишком рискованно. Если Стармер затянет, а потом все равно уйдет, это будет выглядеть как личное унижение, особенно если его место займет мэр Манчестера Эндрю Бёрнем. То тот самый, которого ранее блокировал Национальный исполнительный комитет лейбористов, где сильны позиции сторонников Стармера, комментирует гендиректор исследовательской компании Europe Insight Андрей Куликов.
10: Это только одно сообщение. Ну, если допустить, что действительно такой разговор был, то, я думаю, и другие бы издания написали. Мне кажется, в данном случае несколько преждевременно уже списывать Стармера и говорить, что он согласился уйти. Сам Стармер говорил, что он уходить не хочет, и он намерен приложить все силы, чтобы удержаться на своем посту и изменить негативную тенденцию, как-то перетрясти правительство и в результате удержаться у власти. Поэтому мне кажется, что сейчас ситуация скорее по-прежнему такая же неопределенная, какой она и была в контексте местных выборов в начале мая. Есть, конечно, сильное настроение в партии в пользу его ухода, но пока не видно, что Стармер действительно готов уступать. Поэтому мне кажется, что лучшее сейчас решение – это дождаться каких-то официальных заявлений на этот счет. Мне кажется, что если бы действительно был серьезный правительственный и партийный кризис, то мы бы увидели гораздо больше отставок, в том числе переход депутатов в другие партии или угроза такого перехода, демонстративные отставки министров. Возможно, как раз такие настроения присутствуют, но их не видно. И это несколько настораживает, мне кажется, на данный момент. Тут еще важный фактор, что лейбористы в целом не заинтересованы сейчас в какой-то смене лидера, провоцировать нестабильность, неопределенность, несколько месяцев этого лидера выбирать нового. При этом сильного однозначного кандидата нет. В общем-то, Стармер такую карту и разыгрывает, показывая, что достойной однозначной альтернативы ему нет. Поэтому тут возможны различные сюрпризы, как в ту, так и в другую сторону.
1: Андрей Куликов, компания Europe Insight. В Британии в соцсетях много мемов о том, что Кир Стармер не хочет уходить, но его все равно вытеснит. Если не оппозиция, то свои же однопартийцы, говорит руководитель консалтингового агентства по недвижимости Лонгград, житель Лондона Дмитрий Закиров.
11: В Англии достаточно много мемов смешных, используя искусственный интеллект. Народ глумится над его нежеланием покинуть офис, но все идет к тому, что если не оппозиция, то его однопартийцы вытеснят. Но главная проблема, что на его пост нету претендентов, в которые верили бы как оппозиция, так и его однопартийцы. Единственный кандидат – это Энди Бёрнам. Достаточно закоренелый политик и член лейбористской партии. Он пытался стать премьер-министром, но тогда он проиграл, а Кир Стармер прикрывается фиаско, которое было при правлении Тори, консерваторов, когда премьер-министры менялись как перчатки. Он говорит, что я такого не допущу, я на себя взял обязанность управлять страной, и вот я такой молодец, я свое обещание выполню. На настоящий момент лейбористы проигрывают просто катастрофически. Чтобы Энди Бёрнам стал конкурентом Киру Стармеру, ему нужно быть в парламенте. В парламенте сейчас не находится. Все зависит от результатов by-election, это неочередные выборы, которые пройдут в одном из округов. Но это не гарантирует победу в этом округе, чтобы стать, во-первых, членом парламента, и потом уже, чтобы он смог создать конкуренцию правящему премьер-министру.
12: Энди Бёрнам, если он потенциально станет премьером, что от него можно ждать? Какие у него отличия от Стармера?
11: С моей точки зрения, никаких. Такой же точно балабол. Он чем знаменит? Тем, что он молодой, энергичный, и достаточно прогрессивный и в какой-то степени радикальный. Самый хайлайт его карьеры – это то, что он стал мэром Манчестера. Когда он стал мэром Манчестера, он тоже там кучу всего наобещал. Трек-рекорд, то есть предыдущие истории его управления, в том числе Манчестером, дают какую-то надежду лейбористам, что не все еще потеряно, что они смогут как-то там возродить былые позиции лейбористов, которые сейчас убило правительство во главе с Киром Стармером, судя по последним выборам местным.
1: Дмитрий Закиров, житель Лондона. Лейбористская партия разгромно проиграла местные выборы, прошедшие в Великобритании 7 мая. После этого встал вопрос об уходе премьера. На этой неделе четверо министров подали в отставку и призвали премьера последовать своему примеру. За его уход параллельно высказались более 80 парламентариев. Сам Стармер ранее говорил, что не подаст в отставку, обосновав это тем, что борьба за лидерство погрузит правительство в хаос. Блумберг напоминает, что Стармер пришел к власти с обещанием вернуть стабильность после череды кризисов при консерваторах, но менее чем за 2 года сам оказался в эпицентре политического шторма. Укрепление рубля продолжается. Банк России установил официальный курс доллара на уровне в 73 рубля 13 копеек. Внебиржевой доллар стоит менее 73 рублей. Нефть завершила торги около 109,5 долларов за баррель Brent. Отечественный фондовый рынок закрылся в минусе. Индекс Мосбиржи откатился к уровню в 2630 пунктов. Как откроются рынки в понедельник, говорит инвест-стратег УКАРИ Капитал Сергей Суверов.
13: Большая вероятность, что индекс Мосбиржи может открыться небольшим ростом на торгах в понедельник. Ему окажут поддержку хорошие данные по месячной инфляции в России в апреле. Рост цен замедлился до примерно 5,6% в годовом выражении. Но, с другой стороны, возможно, что ценой замедления инфляции является достаточно серьезное торможение экономического роста в России, поэтому этот фактор уже может привести, что по итогам торгов на неделе индекс Мосбиржи окажется вновь под давлением. Кроме того, акциям трудно выдерживать конкуренцию с фондами денежного рынка и с облигациями, которые по-прежнему имеют неплохую реальную доходность. Также в геополитике, к сожалению, нет пока какого-то большого прогресса. Ситуация с мирным регулированием на Украине остается туманной. Что касается курса рубля, пока, скорее всего, укрепление российской валюты продолжится. Brent держится примерно 110 долларов за баррель на фоне тупика в переговорах США и Ирана. Поэтому экспортная выручка в страну будет поступать по-прежнему достаточно высокой. И интервенция Минфина не способна как-то переломить тренд, потому что они носят во многом символический характер. Поэтому под влиянием дорогой нефти рубль может сложиться укрепление примерно до 72 рублей за доллар. Цены на нефть остаются под влиянием ситуации на Ближнем Востоке. На рынке нефти мировом наблюдается дефицит. На фоне блокировки Ормузского пролива в ближайшей перспективе цены на нефть могут оставаться высокими, могут даже пойти к 120 долларам за баррель.
1: Сергей Суверов, инвест-стратег УКАРИ Капитал. Торги на Мосбирже ожидаются вялыми. Скорее всего, индекс продолжит плавно снижаться, считает независимый финансовый консультант Евгений Миронюк.
14: Торги на Московской бирже будут проходить по-прежнему с низкой активностью участников. Скорее всего, текущий тренд плавного сползания индекса продолжится. Более сильным препятствием может послужить уровень 2590 пунктов, который был установлен в начале прошлой недели. И он может быть проверен на прочность самой в ближайшие дни. Фактор геополитики выступает основной причиной сохранения пессимизма у нас на рынке. Что касается валюты, сохраняется текущий тренд. Рубль уже фактически на межбанке закрепляется ниже отметки 73, и официальный курс ЦБ вероятно покажет соответствующие уровни в ближайшие дни. Котировки нефти подошли к отметке 110 по Brent, и этот уровень будет тестироваться в ближайшее время. Восходящая динамика сохранится. Мы, опять же, не видим каких-то конкретных решений после визита Дональда Трампа в Китай, хотя и было заявлено, что все стороны привержены открытию Ормузского пролива. И, конечно, еще хотелось бы по событиям ближайшей недели отметить: в понедельник пройдет закрытие реестра по дивидендам «Полюс золота», «Ростелеком» представит презентацию новой стратегии компании. В четверг, 21 числа, «Софтлайн» проведет онлайн-презентацию финансовых результатов за первый квартал 2026 года. «ЦИАН» проведет онлайн-встречу для инвесторов. И по отчетности Мосбиржа представит результаты за первый квартал по МСФО в четверг, так же, как и ВКонтакте. ЦИАН представит финансовые результаты за первый квартал. И в конце недели, в пятницу, мы увидим результаты МТС по МСФО за три месяца текущего года, Интеррао и Т-банк. Вот эти технологии будут торговаться последний день с дивидендами.
1: Евгений Миронюк, независимый финансовый консультант. Добавлю, что 20 мая выйдут очередные данные по инфляции, а также Росстат опубликует данные об индексе цен производителей промышленных товаров в апреле.
15: Спорт и деньги с Кириллом Гомельским.
8: Плей-офф – это тот отрезок сезона, когда звезды должны блистать еще ярче и тащить команду за собой. Но они тоже люди, и их игра может давать сбой. В таких ситуациях должны мобилизоваться партнеры. Если один из лидеров команды не в ударе, то часто есть кому подстраховать и взять ответственность на себя. А если трое не могут найти свою игру, тогда победить практически невозможно. Именно это и случилось с Boston Celtics в седьмом и решающем матче первого раунда плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации. Вдвойне обидно, что это произошло после того, как Бостон смог победить в двух матчах подряд после счета 1-3 в серии. Трое из стартовой пятерки Celtics не смогли набрать ни одного очка. Тут особо и подстраховать уже некому. Объективности ради нужно отметить, что лучший игрок команды, форвард Джейсон Тейтом, с зарплатой в $54 миллиона в этом сезоне не смог выйти на паркет из-за травмы сустава левого колена. Еще не совсем понятно, почему тренер Джо Мазулла не выпустил на площадку ветерана Николу Вучевича. Но это не отменяет факта, что Рон Харпер, Лука Гарза и Бейлор Шейрмен, выйдя в старте на решающий матч, не набрали ни одного очка на троих. Подстраховали лучшего игрока команды, так подстраховали. Вторая звезда Бостона Джейлен Браун старался. Он набрал 33 очка за 40 минут игрового времени, но в одиночку ему не справиться. Особенно, когда скамейка не помогла. Выходившие на замену Джордан Уолш и Уго Гонзалес тоже остались с бубликом в графе «набранные очки». Обидно, конечно, доведя серию до 7-го матча, проиграть вот так. Но зато во втором раунде нас ждет возвращение классического противостояния Нью-Йорка и Филадельфии.
15: Спорт и деньги на Business FM. Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса. Тех, что только на Business FM. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Business FM русскими буквами или BFM любыми. Вы знаете, как это написать. Наизусть. Зигмунд Фрейд. Каждый нормальный человек на самом деле нормален лишь отчасти. Наизусть. На Business FM. Бизнес FM. Новости. Коротко.
1: В студии Вероника Романова. Здравствуйте. США могут вновь ослабить ограничения на покупку российской нефти, пишет Bloomberg. На данный момент администрация Дональда Трампа не продлила срок временного введения российского сырья из-под санкций. Напряженность на мировых рынках может изменить это решение, говорится в статье. Агентство Bloomberg отмечает, что ряд азиатских стран давит на США и требует продлить ослабление ограничительных мер в отношении топлива из России. Национальное антикоррупционное бюро Украины опровергает информацию о расследованиях против жены Владимира Зеленского. Ранее в воскресенье агентство РИА Новости со ссылкой на источника в российских силовых структурах сообщило, что на Украине завершают расследование против жены Зеленского и что НАБУ и САП готовят ее арест. По словам собеседника РИА Новостей, поводов для задержания у антикоррупционных органов достаточно, и в настоящее время решается вопрос, какое уголовное дело должно стать первым. Китай стал первой страной в мире, которая начала эксперимент с искусственным эмбрионом в космосе. Речь идет о биологической структуре, созданной из человеческих стволовых клеток и напоминающей настоящий эмбрион. Образцы искусственных эмбрионов были доставлены в экспериментальный модуль Китайской космической станции в рамках миссии Тяньчжоу-10. Там проходит эксперимент по изучению влияния микрогравитации на раннее эмбриональное развитие человека. Ученые стремятся таким образом получить данные, необходимые для долгосрочного выживания и размножение человека в космосе. По завершении 5-дневного орбитального эксперимента искусственные эмбрионы подвергнут криоконсервации, а затем проведут их сравнение с идентичными структурами, наблюдаемыми в земных лабораториях. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
15: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
1: Вы слушаете Business FM, в студии Ольга Кокорекина. Здравствуйте. Больше 1000 дронов за одну ночь. Крупнейшая атака украинских БПЛА на российские регионы и самая массовая в этом году на Москву и область. В столичном регионе под удар попали жилые дома и объекты инфраструктуры. Есть жертвы и пострадавшие. На какой эффект рассчитывали ВСУ? Утильсбор по цене автомобиля. Жительница Казани приобрела подержанную иномарку из Китая и переоформила ее на мать, которая помогла с деньгами на покупку авто. Это была ошибка. Женщине вскоре пришло гигантское доначисление по утильсбору. И оспорить его, как говорят юристы, она не сможет. Подмосковье вместо Черноморского побережья и Китай вместо Европы. Новые тренды детского летнего отдыха с образовательным уклоном. Сколько стоит смена в языковом лагере в Поднебесной? И какие альтернативы за эти же деньги есть в России? Все подробности в эфире Business FM. Более 1000 беспилотников, 8 авиабомб и ракету «Фламинго» сбили российские силы ПВО за сутки. Это данные Минобороны. Атаки подверглись как минимум 15 регионов страны. Одной из главных целей для украинских БПЛА стала Москва. К утру воскресенья в официальных каналах мэра столицы сообщалось об уничтожении более 120 дронов. В Подмосковье 4 погибших, в том числе гражданин Индии, в Москве 18 раненых. В Химках беспилотник влетел в частный дом, погибла женщина, сообщил губернатор Московской области. Двое мужчин погибли в деревне Погорелки в Мытищах. В Истре несколько дронов попали в один многоэтажный и 6 частных домов. Также атакованы инфраструктурные объекты в нескольких муниципалитетах. Также повреждены 3 дома. Под ударом оказался нефтеперерабатывающий завод в Капотне, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. Комментирует военный эксперт, редактор журнала «Новый оборонный заказ» Дмитрий Корнев.
16: Задача нанести в принципе удар по московской агломерации и вызвать обсуждение этого вопроса, определенный пиар-эффект. Я думаю, что это задача номер один, которая ставилась Киевом перед этими ударами. И здесь, я думаю, что они не выбирали какие-то объекты, цели, задачи, количество жертв возможных и так далее. Номер два – это зацепить объекты, которые могут так или иначе трактоваться как объекты двойного назначения, либо относящиеся к топливно-энергетическому комплексу.
17: Если посмотреть на количество запущенных дронов, можно ли предположить, что этот запас копился и мог быть использован 9 мая?
16: Безусловно. 9 мая Украина не нанесла никаких ударов, а запас дронов 100% 9 мая создавался. Вполне может быть, что мы сейчас видим, к сожалению, еще не весь запас этих дронов, какую-то его часть. Вполне логично предположить, что Киев не стал за одни сутки тратить весь запас дронов. Они смотрят, анализируют, смотрят, где им удалось прорваться, где не удалось прорваться. К сожалению, такого рода атаки могут повториться, и, безусловно, силам ПВО надо к этому готовиться.
1: Дмитрий Корнев, редактор журнала «Новый оборонный заказ». С учетом того, сколько дронов Киев направил на Москву и область, работу ПВО в столичном регионе можно назвать практически идеальной, говорит научный сотрудник ММО РАН, военный эксперт Илья Крамник.
18: С учетом того, что противник применил в атаке одновременно очень большое количество дронов, там только за эту ночь было сбито около 600 дронов, то можно сказать, что ПВО сработало весьма эффективно, поскольку случаев попадания относительно немного. При этом мы должны понимать, что абсолютно ПВО в принципе не бывает. На достаточно больших числах неизбежно будет какое-то количество средств пропущено. Тут можно сравнить. Просто, понимаете, мы имеем сейчас летящий, в принципе, ряд такой для сравнения в виде стран Персидского залива и Израиля. И отмечу, что при существенно менее интенсивных атаках по количеству примененных аппаратов Иран добивался там более серьезных результатов. В данном случае мы можем говорить о том, что российское ПВО против более массированного удара показало себя лучше, чем западные, в первую очередь американские, там на американские технологии в основном она основана, против удара менее массированного с иранской стороны.
1: Илья Крамник, военный эксперт. В Истринском округе из-за атаки БПЛА была повреждена контактная сеть на железнодорожном перегоне у станции Устиновка. Спустя час движение электропоездов восстановили. В Химках на день закрыли торговый центр «Мега». Представители ТЦ объяснили это техническими причинами. В Зеленограде на день закрыли торговый центр «Зеленопарк» и «Лимана Про». Это сообщила охрана торгового комплекса. Временно перекрывался участок ЦКАТа от Ленинградского до Пятницкого шоссе для проезда спецтехники и работы оперативных служб. Обломки БПЛА упали на территории аэропорта Шереметьево. Российский МИД назвал атаку дронов на столичный регион массовым терактом Украины и заявил, что объекты нападения были исключительно мирные люди, многоквартирные и частные дома, и что за финансированием действий Украины стоят страны Евросоюза. Другим темам. 1 200 000 рублей доплаты за машину стоимостью в 1 400 000. В редакцию «Бизнес-ФМ» обратилась слушательница, которая попала в очень неприятную ситуацию из-за того, что не разобралась в правилах ввоза автомобиля в страну. Поскольку в эти тонкости вникают далеко не все наши граждане, мы решили рассказать ее историю с очевидно печальным финалом. Иван Медведев подробнее.
5: В октябре 2024 года жительница Уфы по имени Гузель купила подержанный автомобиль «ФАВ» с доставкой из Китая. Машина прошла растаможку в Хабаровске, женщина оформила автомобиль на себя и начала им пользоваться. Через 8 месяцев по просьбе матери Гузель оформила на нее дарственную на это авто. Родители помогали с деньгами при покупке, и мама захотела, чтобы автомобиль был записан на нее. В ГАИ никаких вопросов не было. Собственник сменился, но ездить на автомобиле продолжила сама Гузель. Однако сам факт переоформления привел к тому, что таможня пересчитала утильсбор на этот автомобиль с льготного на коммерческий. И теперь требуют от нашей слушательницы доплатить 1 200 000 рублей. При том, что машина изначально стоила 1 400 000. Суд Гузель уже проиграла.
19: Я наняла в Хабаровске адвоката, но он ничего не смог сделать. Был суд, и судья была на стороне таможни и сказала, все, придется выплачивать. Я просто сейчас останусь без машины, на которую копила всю жизнь. Информация. Хотела подешевле купить в Китае, потому что там дешевле машины, а получилось как всегда.
5: Гузель предложили обжаловать решение суда, но юристы, опрошенные Бизнес-ФМ, с сочувствием к нашей слушательнице, говорят, что шансов у нее нет. Главное условие для ввоза машины с льготным утильсбором – не менять собственника в течение года. И неважно, продажа это, дарение или что-то еще. Такую машину без перерасчета утильсбора нельзя даже заложить в банк, говорит автоюрист Сергей Радько.
20: Если на автомобиль уплачен льготный утильсбор, то для того, чтобы этот утильсбор не пересчитывали на коммерческий, машину никаким способом нельзя отчуждать в течение 12 месяцев со дня оформления таможенного приходного ордера ТПО. Если эти сроки истекли, то можно отчуждать. Если машину передать на основании любого договора раньше этого срока, то тогда утильсбор подлежит пересчету в сторону коммерческого.
21: Что касается способа, которым человек должен об этом узнать, в какой момент, откуда он должен получить эту информацию? Это таможня?
20: Информацию никто ему сообщать не должен. Предполагается, что каждый гражданин знает закон, то есть ведь никто же нам не сообщает об изменении правил дорожного движения. Мы обязаны их знать, соблюдать, независимо от того, сообщил нам кто-то или нет. Вот мы оформляем утильсбор, мы самостоятельно его рассчитываем, самостоятельно указываем, самостоятельно уплачиваем. И предполагается, что мы знаем положение постановления правительства, которым порядок и суммы расчета его утверждены.
5: Причем, по словам юриста, ситуацию нельзя ни оспорить, ни переиграть обратно, если мать попробует оформить дарственную на дочь. Не поможет. Иван Медведев, Елена Марчукова, Бизнес ФМ.
1: Смартфоны мешают повысить рождаемость. Издание Financial Times приводит статистику, согласно которой в большей части мира среднее число детей на одну женщину опустилось ниже 2, то есть того минимального показателя, который необходим для сохранения нынешней численности населения. В 66 из 195 государств он приблизился к критическому уровню 1 ребенок на женщину. Хотя в развитых странах рождаемость падает давно, последние десятилетия по темпам это бьет рекорды. Ученые университета Цинциннати выяснили, что в США, Англии и Уэльсе рождаемость резко падала там, где появлялся высокоскоростной мобильный интернет. Виртуальный мир отвлекал молодежь от реальных встреч и отношений, а стандарты соцсетей способствуют завышенным ожиданиям от потенциального партнера в офлайн-пространстве, комментирует профессор кафедры социологии, семьи и демографии социологического факультета МГУ Александр Синельников.
22: Это может быть одним из факторов. Вообще факторов, вызывающих снижение рождаемости, очень много. Снижение рождаемости началось давно, очень задолго до появления сетей и смартфонов. И я не думаю, что эта причина является главной. Это может обострить ситуацию, что действительно есть люди, которые уходят из реального мира в виртуальный. Они создают семью, и это влияет всюду, где сети охватывают значительную часть населения, особенно в репродуктивных возрастах и прежде всего молодежь. Кроме того, через сети очень многие люди знакомятся. И вот благодаря этим сетям у них появляется иллюзия неограниченного выбора. Мужчина, который ищет страну себя на 20 лет моложе, и при этом не является ни богатым, ни знаменитым, ни занимает какую-то важную должность. Ему могут отказывать раз, два, три, четыре, а он убежден, что в конце концов он себе молоденькую найдет. Ну, так же касается девушек, которые ищут себе богатых мужей. Не понимаешь, что богатых в принципе мало, что и на всех их точно не хватит, и потом они почему-то уже женаты, как правило. Причина снижения рождаемости куда более серьезная, чем появление каких-то технических средств. К сожалению, все больше становится эгоистичных людей. Вот это показывают данные наших социологических опросов. Причины этого массового эгоизма многообразны весьма. Могу только сказать, что сети социальные, это, конечно, определенную роль играет, потому что человек, который вообще погружается в этот виртуальный мир, он, в принципе, сосредотачивается на себе. А это, извините, от эгоизма совсем недалеко.
1: Александр Синельников, профессор социологического факультета МГУ. Российские эксперты, комментируя снижение рождаемости в стране, называли среди причин демографический провал 90-х годов, сложности в приобретении жилья, отсутствие уверенности в постоянном доходе и тренд на первые роды в 35+. Собачье мясо под запретом. За 2 года в Южной Корее закрыли больше 80% ферм, где разводили этих животных для употребления в пищу. Оставшиеся хозяйства закроют до конца этого года, а полное вето на разведение и забой собак заработает в феврале 27-го. Власти приняли закон в 24-м году, но дали бизнесу льготный период в 3 года, чтобы окончательно закрыться или сменить сферу, комментирует кандидат исторических наук, ведущий научный сотрудник Центра корейских исследований Института Китая и Современной Азии РАН Константин Асмолов.
0: Еще достаточно давно собака была вынесена из списка пищевых животных. Все фермы, на которых разводят собак, должны быть закрыты или перепрофилированы. Это вызывало определенные проблемы у тех, кто привык, но государство обещало все компенсировать.
1: А почему так много времени прошло? Вот 2 года и как бы...
0: Потому что, естественно, был поставлен срок в 3. То есть именно для того, чтобы в течение 3 лет все могли, кто этим занимался, закрыть или перепрофилировать свои фермы, рестораны и так далее. Условно говоря, перевести там всех собак в приюты или куда-то выпустить. Опять же, надо понимать, что собака – это не еда ежедневного спроса. Грубо говоря, это не ментай, это осетрина. Еда для беременных, больных и пожилых. Молодое поколение действительно начинает менее активно пользоваться собачатиной. Собака и сторожевого или пищевого животного начинают занимать место пета. Молодежь очень часто ходит с комнатными собачками, чтобы показывать, что они не такие. Естественно, повесточка и зоозащита тоже играют свою роль. В какой мере тут можно оскорбить об утрате важного элемента национальной культуры? Ну, вопрос дискуссионный. Потому что я полагаю, что какая-то нелегальная часть этого рынка вполне вероятно останется. В Северной Корее таких вещей нет. Фестивали собачьего мяса проходят регулярно.
1: Константин Асмолов, ведущий научный сотрудник Центра корейских исследований Института Китая и Современной Азии РАН. Принятие закона 2 года назад сопровождалось многочисленными митингами. Ассоциация производителей мяса собак заявляла, что в отрасли работает 1 миллион фермеров, а число потребителей такого мяса превышает 10 миллионов. Они требовали не менее 2 миллионов вон компенсации за каждую собаку, чтобы покрыть убытки от закрытия бизнеса, и угрожали выпустить стаи собак рядом с правительством. По разным оценкам, практика поедания собачьего мяса уходит корнями. Еще в эпоху до нашей эры считалось, что это помогает легче переносить влажную летнюю жару в Корее. В действительности большинство корейцев уже не едят собачье мясо. Опрос 22 года показал, что против употребления выступают почти 2/3 населения. Тогда же резко выросло количество граждан, которые держат собак в качестве домашних питомцев. 25% в 22 году против 16% в 2010-м. Согласно исследованию Animal Welfare Awareness в Сеуле, в 2024 году 94% корейцев не ели собачатину, а 93% отказались от употребления и в будущем.
15: В эфире радио не на словах, а на деле. Новости экономики.
2: Студия Вероника Романова. Здравствуйте. Рост цен на энергоносители из-за войны на Ближнем Востоке ухудшил перспективы экономики ЕС, отмечают аналитики Европейского центрального банка в новом выпуске своего экономического бюллетеня. Если перебои с поставками затянутся, зона евро рискует столкнуться с стагфляцией. Дополнительным фактором неопределенности остаются и американские пошлины. Последствия войны на Ближнем Востоке уже сказываются на состоянии европейской экономики. Еще недавно, в феврале, инфляция в ЕС колебалась около целевого уровня в 2%, а экономика медленно, но росла. Теперь же аналитики ЕЦБ фиксируют ухудшение перспектив. Так, в апреле инфляция ускорилась до 3% в годовом измерении после 2,6% в марте. Рост объясняется удорожанием энергоресурсов.
1: Программа рассрочки при покупке жилья постепенно уходит с рынка. Если в прошлом году с их помощью заключалось 40% сделок, то сейчас их доля составляет 25-30. В портфеле крупных девелоперов этот показатель в России сократился почти в полтора раза. В первом квартале доля сделок по покупке строящегося жилья в Москве за наличные или в рассрочку сократилась на почти 13% год к году, до 41,3% от общего объема договоров ДДУ. Снижение популярности инструмента эксперты связывают с повышением доступности рынка ипотеки и мерами властей, направленными на ограничение рассрочек. На рассыпных месторождениях золота в России в этом году прогнозируют снижение добычи на 5% до примерно 75 тонн. В отрасли указывают, что основные риски связаны с введением обязательных рекультивационных фондов, проблемами с лицензированием и дефицитом подготовленных запасов. По оценкам экспертов, до 15% компаний и до 7% объемов добычи могут уйти в серый сегмент, что приведет к недополучению налоговых поступлений от 7 до 10 миллиардов рублей. Дополнительная нагрузка для предприятия от новых сборов может составить 8-12 миллиардов, что увеличит себестоимость добычи на 5-10%. Новости на бизнес-фм каждые 15 минут. Держитесь курса. Вы слушаете бизнес-фм, в студии Ольга Кокорекина. Подмосковье вместо Краснодарского края и Китай вместо Европы. Новые тренды в детском летнем образовательном туризме. Куда этим летом дети поедут в лагеря и сколько стоит на каникулах подтянуть китайские? Об этом Наталья Шашина.
4: В этом году по понятным причинам многих родителей смущают Туапсе и Анапа, а также Дубай. Своим опытом выбора лагеря на лето с бизнес-фм поделилась москвичка Зоя Австрийская. Ее дочке 13 лет. Главные критерии, на которые опиралась семья – польза для ребенка, не слишком жаркая погода и репутация организатора. Остановились на Подмосковье, лагере с бизнес-направлением. Подростки будут разрабатывать свой стартап. 2 недели обойдутся в 120 тысяч рублей, говорит Зоя. И описывает, какие варианты еще предлагаются на рынке.
6: Краснодарский край стоит так же, даже без какого-то учебного направления. От 110, наверное, только начинается, и от 10 дней. Ну вот в прошлом году было в Краснодарском крае намного дороже, чем в Подмосковье. Прям намного. У оператора, которого мы выбрали в итоге, есть направление и иностранных лагерей. Это

0: туроператоры стараются сдерживать цены на путевки, чтобы рост был не больше 10%. Но спрос по сравнению с прошлым годом ниже, наблюдает Медведев.
1: Мы видим очень сильную чувствительность к стоимости. То есть те программы, те направления лагерей, которые у нас стоят чуть дешевле, это, например, лагеря в Калужской области, там спрос значительно больше. Также мы видим устойчивый тренд на то, что люди принимают решения в последний момент, то есть глубина бронирования, период, за который бронируют путевки в лагерь люди, он сильно сократился. Подмосковные направления, то есть те направления, которые находятся рядом с городом, они в этом году более предпочтительны для людей, чем направления в Краснодарском крае. То есть в Краснодарском крае в этом году довольно плохой новостной фон, люди боятся, люди отказываются, люди переносят.
0: Если Краснодарский край и Подмосковье примерно 120 тысяч рублей за две недели, Турция уже 160, приводит ценник Медведев. Повышенного спроса на эту страну он не видит. А в сегменте именно языковых лагерей новый тренд – это Китай и Корея. Куда летят как учить китайский и корейский, так и практиковать английский, рассказывает гендиректор агентства «Академконсалт» Ирина Следьева.
2: Намного больше в этом году детей уезжает в эти страны, потому что перелет прямые, визы легко сделать и быстро. Ну, плюс эти направления, они остаются по цене намного дешевле, чем, например, англоязычные страны, куда тоже есть и группы, и индивидуальные студенты едут, дети, ученики. Но все-таки процент этих заказов снижается. Китай и Корея, ну, Япония немножко. В этом же регионе также есть и Малайзия, Гонконг, Филиппины. Туда тоже едут немного, небольшой процент детей. Там цены в среднем где-то в районе 400-500 долларов за неделю. Это обучение, проживание и экскурсионная, развлекательная, спортивная программа. Это средняя цена. Если мы говорим про Европу континентальную, это в основном цены в районе 1000 евро за неделю.
0: На европейские страны спрос меньше и из-за виз. Сложнее записаться на подачу, долгие сроки. А многие родители задумываются о летнем лагере для ребенка в апреле-мае. И времени на оформление в обрез. Наталья Шашина, Марина Лимаева, Бизнес ФМ.
3: Московский зоопарк осаждают горожане. Каждый день с начала мая, особенно в выходные, на входе в зоопарк гигантская очередь родителей с детьми и даже малышами в колясках. Давки нет, но порой толпа стоит в два ряда, а люди просят покараулить место. И дело не в солнечной погоде, а в акции «Ранняя пташка», которая действует до конца месяца и дает бесплатный проход с 7:30 до 9 утра. Для тех, кто не успел, билет в московский зоопарк стоит 1700 рублей для взрослых, для детей из Москвы вход бесплатный. На фото, которые есть и в наших каналах в Максе и Телеграме, очереди к главному входу заворачивают за угол на Красную Пресню. Не намного меньше людей в это время и на новый вход у метро «Баррикадная». Единственный лайфхак – вход через детский зоопарк со стороны Садового кольца, рассказывает моя коллега, обозреватель Наталья Воробьева.
4: Я сходила в зоопарк в рамках акции «Ранняя пташка» в начале мая, 5 числа. Это был вторник. Зашла где-то без 10:09 со стороны Садового кольца. Зашла совершенно свободно, но внутри зоопарка было достаточно много народу. Некоторые родители с детьми уже шли на выход, в павильонах было достаточно много посетителей. Однако есть территории, где билет все-таки пришлось бы купить. Так нас не пустили в парк с альпаками. Там взрослый билет стоит 700 рублей, детский 500, и еще за 200 рублей можно купить корм. Придя домой, в соцсетях я увидела публикации с огромными очередями у главного входа и такие же бесконечные со стороны метро «Баррикадная». Ссылки мне прислала подруга, которая отказалась идти, со словами: «Какие мы молодцы, что не пошли».
3: Наталья Воробьева, Бизнес ФМ. Насколько удачна такая акция с учетом того, что основные посетители зоопарка – это семьи с маленькими детьми, которым хотят показать, например, панду Катюшу, говорит сооснователь телеграм-канала «Психодейли» Филипп Миронов.
5: Маркетинговые мотивы администрации зоопарка понять можно, когда хорошая погода, и мне бы тоже хотелось бы увидеть зоопарк без людей и с утра. Я достаточно рано просыпаюсь, но видите, эти мотивы привели к обратному, к столпотворению и к адскому спросу, который не спрогнозировала администрация. Получилась такая несколько медвежья услуга. Тем летом в Москве уже виден ажиотаж на все. То есть есть ощущение, что людям просто страшно не хватает впечатлений. После 22 года не то чтобы умер, но сильно сократился зарубежный туризм. Россия вся изведана, по крайней мере, в какой-то достигаемой части москвичами. И есть ощущение, что просто москвичи, как бешеные дикие троглодиты из какого-то комедийного фильма, набрасываются на открытие новых булочных, на какие-то бесконечные акции, которые устраивают городская администрация, руководствуясь, конечно, благими намерениями. Ажиотаж нужно учиться контролировать, наверное. Вот у меня мы открыли буквально в эту пятницу кинотеатр «Под открытым небом» на

0: на речном вокзале и тоже бесплатный вход, разумеется, выпустили билеты, которые разлетелись просто мгновенно. Москвичей, с одной стороны, приучили за последние 10 лет к классным городским событиям, но вот сейчас предложение не удовлетворяет спрос. Да, за людей обидно, люди как бы не виноваты, но опять-таки я понимаю логику и мотивы людей, которые придумали и провели эту акцию. В Москве просто стало больше людей с активной жизненной позицией, которые вписываются во все мероприятия, и мероприятий просто стало не хватать. Очень многие люди объединяются в какие-то сообщества, не знаю, соцземы какие-то новые появились. Какие-то кафе, например, не справляются с потоком людей, которые на велосипедах к ним приезжают, кофе пытаются попить, очереди везде. Мне кажется, что этого будет больше, и вся Москва превращается в такие бесконечные патрики, только с очередями. И этот дух, условно говоря, Москвы 18-го года и чемпионата мира просто как-то заварился в собственном соку и, конечно, привел к таким неожиданным и не очень приятным последствиям, типа вот этой очереди.
1: Филипп Миронов, телеграм-канал «Психодели». Мы отправили запрос в московский зоопарк. Как там оценивают промежуточные итоги своей акции? Ответа пока нет. Русский след на Евровидении. Победительница конкурса, болгарская певица Дара, выиграла его с композицией, написанной командой Филиппа Киркорова. Ее выступление с песней о том, что невозможное возможно и мечты непременно сбываются, признали лучшим и профессиональное жюри, и зрители.
2: «Недвижимость» с Валерией Мозгановой.
3: В конце апреля в Москве состоялся очередной форум парков «Парк Сизон Экспо». Это мероприятие становится все более значимым и для игроков рынка недвижимости. Если в прошлые годы дело ограничивалось профильными сессиями, то в этот раз на форуме прошел первый международный саммит «Формирование комфортной городской среды и девелопмент». И одной из самых жарких стала тема комплексного развития территорий. Рассуждения о том, что КРТ-подход является сегодня ключевым в развитии городских территорий, стали общим местом. В одной только Москве за один только 25-й год на портале Мос.ру опубликовали 146 проектов КРТ. Это, кстати, рекорд за все время действия программы с 2020 года. В Подмосковье ведется или запланирована реализация 280 проектов. В работе от Дома РФ на сегодняшний день 125 проектов в 51 регионе и так далее. Однако, называя КРТ едва ли не оптимальным инструментом, эксперты все же говорят, что нормативно-правовую базу еще надо докручивать и докручивать. По 10-бальной шкале ее можно оценить на 7, считает Виктор Корчагин, исполнительный директор, директор филиалов компании «Брусника» в Тюмени, Сургуте и Кургане. Нужно адаптировать правила под условия сегодняшнего дня. Нужно учесть позитивный опыт регионов и обобщить его на общероссийском уровне. И тем, кто формирует федеральное законодательство, нужно глубже вникать в реальную ситуацию далеко от Москвы. Руководитель управления градостроительной подготовки проектов группы «Самолет» Юлия Баранникова отмечает, что законодательство по КРТ развивается по мере реализации проектов и выявления узких мест, возникающих на практике. И это естественный процесс. Продолжим. Подробности в мобильном приложении «Бизнес FM» и на портале BFM.ru.
2: Недвижимость на Бизнес FM.
4: Все подкасты автора с названием программы на BFM.ru и любых подкаст-платформах.
2: Вначале был бизнес.
4: Как появлялись города?
5: Гусь Хрустальный, Владимирская область, 50 тысяч жителей. В середине 18 века купцы Мальцовы, следуя указу Сената, вынуждены были перенести свое стекольное производство из ближнего Подмосковья на 200 верст от столицы. Именно на реке Гусь появились сначала легендарная фабрика, а впоследствии выросший вокруг нее город.
2: Как появлялись города на Бизнес FM.
6: Как легче легкого разобраться с долгом по векселям? Что важнее, кусок земли или свадьба? Можно ли было спасти вишневый сад? И сколько в царских рублях стоит 15 лет за решеткой? Правовая подоплека знаменитых пьес и рассказов. И юридические казусы, с которыми разбирались герои произведений. Чеховские чтения де юре. В специальном проекте «Классики в праве» с Алексеем Карпенко. На этой и следующей неделях на Бизнес FM. Бизнес FM. Новости. Коротко.
1: студии Вероника Романова. Здравствуйте. Дональд Трамп заявил, что для Ирана тикают часики. Он призвал Тегеран предложить более выгодные для США условия мирного соглашения. В противном случае Исламская Республика подвергнется гораздо более серьезному удару. Так сказал американский президент в интервью Axios. 16 мая он встретился с командой по нацбезопасности, чтобы обсудить ситуацию вокруг Ирана, сообщил изданию «Источник». На следующий день Трамп этот же вопрос обсудил с премьер-министром Израиля Бенемином Нетаньяху. Новая встреча президента США с командой по нацбезопасности запланирована на 19 мая, сообщили порталу два американских чиновника. И, по их словам, на заседании будут обсуждаться варианты военных действий против Ирана. Россияне назвали свои главные финансовые ошибки. Больше половины жителей страны, 58%, жалеют, что вовремя не купили биткоин. Это результат опроса крупного финансового маркетплейса. Каждый третий, 29%, хотел бы вернуться к курсу долларов 30 рублей, а каждый пятый, 19%, успеть на ипотеку по 6,5%. 9% опрошенных довольны своим прошлым и ничего бы не меняли. В Египте начали отлов акул в туристических зонах. У берегов Хургады и Шарм-эль-Шейха акулы стали появляться чаще из-за косяков рыбы на мелководье. Власти потребовали, чтобы в штате каждого отеля обязательно работал квалифицированный спасатель. От персонала также требуют навыков оказания первой помощи. Вдоль береговой линии организовали дежурство моторных лодок. На днях одна хищница заплыла в туристический район Эль-Кусейр, популярный у российских туристов. Местные власти временно закрыли пляжи, чтобы поймать и уничтожить двухметровую рыбу. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
6: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
1: Вы слушаете Business FM, в студии Ольга Кокорекина. Здравствуйте. «Зенит» чемпион. Синие, бело-голубые ожидаемо обыграли Ростов. Единственный гол встречи был забит с пенальти. «Зенит» забирает 11-е золото чемпионата страны. И больше нет ни у кого. Кир Стармер, кажется, все же уйдет, пишет Daily Mail со ссылкой на окружение британского премьера. После провала лейбористов на местных выборах часть однопартийцев потребовала отставки Стармера. Один из вероятных преемников – мэр Манчестера Энди Бёрнен, для которого придумали хлесткий лозунг «Я вытащу Стармера с Даунинг-стрит». Компенсации за нанесенный ущерб не будет, и разморозки финансовых активов тоже. Белый дом отверг требования Ирана и выдвинул свои условия. А Трамп разместил в соцсетях нейросетевую картинку с грозной подписью «Затишье перед бурей». Что дальше? Об этом в комментарии Георгия Бофта через минуту. По данным иранского агентства ФАРС, США выдвинули Тегерану 5 условий для возобновления переговоров. В частности, речь об отказе от выплаты компенсации, вывозе из Ирана 400 килограмм обогащенного урана, отказе от разморозки даже четверти иранских активов и сохранении работы только одного комплекса ядерных объектов Ирана. Ранее Тегеран выдвинул свои 5 условий для возобновления переговоров. Среди них окончание войны на всех фронтах, в том числе в Ливане, снятие санкций, разморозка иранских средств, компенсация ущерба от боевых действий и признание права Ирана на суверенитет над Ормузским проливом. По оценкам разведки НАТО, Тегеран по-прежнему располагает не менее 60% довоенного ракетного потенциала и способен наносить удары по союзникам США на Ближнем Востоке, сообщает Independent. Эти данные ставят под сомнение заявление президента Дональда Трампа и главы Пентагона Хексета о том, что иранская армия разгромлена и уничтожена. Между тем, Трамп, вернувшись из Китая, снова угрожает возобновить удары по Ирану. Что дальше? Комментирует политолог Георгий Бофт, автор телеграм-канала «Бофт знает».
7: Хрупкое перемирие, установившееся 8 апреля, уже прерывалось обменами ударов, а теперь может и вовсе сорваться. Объявленная Трампом операция «Свобода», предусматривающая конвоирование торговых судов через Ормуз, уже провалилась, толком не успев заработать. На этом фоне, с одной стороны, вице-президент США Венс, который вообще хотел, чтобы это все не начиналось, заявил о продолжающемся прогрессе на переговорах. С другой, пресса мутирует слухи о том, что Израиль и США интенсивно готовятся к новым ударам по Ирану, которые могут начаться на днях. 16 мая Трамп вновь предупредил Тегеран, что у того будет очень плохое время, если сделка не состоится, добавив, что Иран хочет договориться. Ядерный вопрос остается главным камнем преткновения. Иран настаивает, право на обогащение урана – суверенное право, никаких договоров не нарушает. К тому же Тегеран готов обсуждать ядерную программу лишь после официального завершения войны и снятия санкций, да еще и под гарантией гарантии Совбеза ООН. Вашингтон, в свою очередь, начав с требования нулевого обогащения, несколько отступил от изначальных позиций, но по-прежнему настаивает на включении ядерного вопроса в любое рамочное соглашение. Ормузский пролив – второй узер. Иран претендует на собственный протокол контроля за прохождением судов. Суннитские монархии залива, успевшие пострадать от иранских ударов, добиваются безусловного восстановления свободы судоходства. США стоят на том, что блокада иранских портов продолжится до достижения окончательного соглашения. Еще один пункт расхождения Ливана, так называемая ось сопротивления, представленная иранскими прокси в регионе, начиная от Хамаса и кончая Хезболлой. Эти Иран настаивает на включении Ливанского фронта в общее урегулирование. США и Израиль отказались, но заключили 16 апреля отдельное перемирие в Ливане, которое нарушается. Операции из Цахал против Хезболлы в секторе Газа тоже продолжаются, что Тегеран также расценивает как нарушение духа перемирия. Оценки сохранности военного потенциала Тегерана сильно расходятся. Трамп уверяет, что у Ирана в военном смысле ничего не осталось. Однако это не так. По американским же военным оценкам, которые выдает Нью-Йорк Таймс, иранские запасы ракет составляют примерно 70% от довоенного уровня. Также Тегеран сохранил доступ к 30 из 33 ракетных позиций вдоль Ормузского пролива. Наибольших успехов американо-израильская коалиция достигла в ликвидации руководства Ирана, КСИР и армии. Однако это парадоксальным образом привело лишь к усилению влияния корпуса стражи исламской революции, настроенного непримиримо. Некоторые наблюдатели при этом фиксируют признаки раскола между регулярной армией и КСИР, что делает иранскую военную машину менее предсказуемой, но не менее опасной. Также флот КСИР сохраняет значительный потенциал для асимметричных атак посредством малых ракетных катеров, мин, береговых ракет и дронов. По поводу сохранности ядерной программы, по которой Израиль и США наносили удары еще в июне прошлого года, вообще толком ничего не известно. По американским оценкам, Иран располагал на тот момент примерно 440 килограммами урана, обогащенного до 60%. Для ядерного оружия нужно 90, но путь к ним ближе, чем от 0 до 60. Хотя Трамп демонстрирует теперь готовность к новым ударам, судя по всему, это не более чем переговорный инструмент. Стоимость конфликта для США уже составляет до 30 миллиардов долларов только в операционных расходах, без учета ущерба американским базам. Конгресс 9 раз отклонял попытки Белого дома получить дополнительные военные полномочия. Израиль склонен к более жесткой позиции. Премьер Нетаньяху продолжает операции в Ливане даже вопреки американскому давлению, а израильские официальные лица выступают за военное давление на Тегеран. При этом на все стороны, а также на мировую экономику давит блокировка Ормуза, через который до войны проходила пятая часть мировой торговли нефтью, нефтепродуктами и СПГ, а также большая часть торговли удобрениями и ряда других товаров. Каждый день блокировки обходится странам залива и мировой экономике в многомиллионные убытки. Иран тоже их несет, но его терпимость к потерям относительно выше. Экономика страны, несмотря на все санкции, отнюдь не в руинах и может выдержать минимум еще несколько месяцев, особенно в условиях диктатуры КСИР. В последнее время Москва тоже нарастила дипломатическую активность. Путин провел телефонный разговор с наследным принцем Эмиратов Мухаммедом бин Заедом, чуть ранее встретился с главой МИД Ирана Аракчи. Но пока США отвергают российское посредничество, в том числе вариант, при котором Россия приняла бы у себя иранский обогащенный уран. В ближайшие дни могут определить, в каком направлении двинется ситуация. Иранский ответ на последнее американское предложение официально не поступил. При этом сам формат обмена взаимно неприемлемыми предложениями себе уже явно исчерпал. Продолжать в том же духе нет смысла, если только та или иная сторона не моргнет первой.
1: Это был политолог Георгий Бовт, телеграм-канал «Бовт знает». Друг в Германии или неофициальный сервис, как сделать дубликат сломанного или утерянного ключа от немецкого автомобиля в условиях санкций? История москвички, которая осталась с «Мерседес» без ключей, вызвала отклик у других наших слушателей, и они стали делиться лайфхаками. Иван Медведев подробнее.
8: Ранее в нашем эфире москвичка Резида рассказала о том, что у ее «Мерседес-Бенц С-250» из строя вышел сначала один ключ, а потом с перебоями стал работать и второй. Официальные дилеры и импортеры не смогли заказать дубликат из Германии. Ключи для относительно свежих немцев делает только непосредственный производитель под конкретный ВИН – Но с Россией Mercedes уже 4 года не работает. И у людей, оказавшихся в такой ситуации, по сути, остается два выхода. Ехать в неподсанкционную страну или воспользоваться услугами неофициальных сервисов в России. О втором варианте сразу после выхода в эфир истории Резиды написали сразу несколько наших слушателей. Но один из них сообщил, что помощь можно найти в Германии.
9: В 22-м году я купил автомобиль Audi Q7 17-го года с пробегом. В комплекте там был только один ключ заводской. Проездил я где-то год с этим ключом и понял, что мне нужна сигнализация с автозапуском. И тоже начал изучать этот вопрос. Я вспомнил, что у меня есть знакомые в Германии, и эти люди дали мне контакт одного из знакомого, который занимается именно машинами в Германии. Связался с этим человеком, объяснил всю ситуацию. Он сказал, что попробует. Ну, дальше я ему выслал фотографии всех документов, права на собственность автомобиля, техпаспорт, ВИН-номер и так далее. Он говорил, что с этим было ему тоже немножко тяжеловато, смог сделать. И отправил мне он этот ключ.
8: Однако прошивку на ключ нашему слушателю делали все равно в России. Такие сервисы есть, но их единицы, говорит владелец сети автосервисов LandAuto Сергей Кузнецов.
10: Автомобили до 21 года. Еще с ними что-то можно сделать. Тех, у кого раньше были эти программы. Не официалы, еще раз повторюсь, а те специалисты, которые занимались данными вопросами. После 21 года программу практически достать невозможно. И поэтому начинаются огромные проблемы. Единицы остались, которые, в принципе, могут прописать ключ, сделать прошивку, сделать обновление в обход санкций. Специалисты достают эти доступы, но ценник возрастает там X2, X3.
8: Не все берутся. Из тех, кто берется, не у всех получается. Плюс мошенники. Но если повезет и все сработает, то в любом случае нужно готовиться к серьезным тратам. В зависимости от марки и модели немецкого автомобиля, в интернете указаны цены от 150 до 900 тысяч рублей за ключ. Иван Медведев, Алексей Шевцов, Бизнес ФМ.
1: Футболисты «Зенита» в 11-й раз выиграли чемпионат России. Теперь петербургский клуб – единоличный рекордсмен по числу побед в турнире. «Зенит» превзошел достижение московского «Спартака», который становился чемпионом 10 раз. Все решилось в последнем туре. С подробностями спортивный обозреватель «Бизнес ФМ».
11: Футбол с Григорием Гуреевым.
12: Историческое событие для всего российского футбола. Петербург ликует. «Зенит» в рекордный 11-й раз стал чемпионом страны. В 30-м туре команда с берегов Невы обыграла на выезде Ростов со счетом 1-0. Еще до начала заключительных матчей сезона, которые по традиции проходили одновременно, было понятно, что шансов у Краснодара теперь немного. Команде Мурада Мусаева, конечно, должно быть обидно. Большую часть чемпионата она лидировала в таблице РПЛ. Но поражение в предпоследнем туре от «Динамо» оставляла скорее математические шансы, поскольку в победу немотивированного Ростова над «Зенитом» всерьез почти никто не верил. Чудо и не произошло. В первом тайме Алексей Миронов, что называется, привез необязательный пенальти в ворота Ростова, заехав по лицу Педро, который был без мяча и опасности не представлял. Александр Соболев такой шанс упускать не стал. После перерыва с поля был удален Дмитрий Чистяков. «Зенит» остался в большинстве и победу не упустил. 1-0, счет со вкусом золота. В параллельной реальности в это время горожане сделали все, что могли в домашней встрече с Оренбургом. А именно, забили 3 безответных мяча. Голы на счету Кевина Ленини, Джона Кордобы, ставшего 17 голами лучшим бомбардиром чемпионата, и Эдуарда Спирциана. Но в этом сезоне у горожан только серебро. А ЦСКА в столичном дерби нанес поражение «Локомотиву» 3-1. В первом тайме армейцев вывел вперед Данила Козлов, которому мяч на пустые ворота выкатил Данил Круговой. После перерыва отличился Матеус Рейс. От его удара мяч рикошетом влетел в ворота. Лока ответил голом Владислава Сарвели, а на последних минутах Круговой забил третий мяч. ЦСКА занял по итогам чемпионата 5-е место. Железнодорожники, несмотря на поражение, сохранили 3-е, потому что «Спартак» в Махачкале не смог обыграть местное «Динамо». Всего лишь нулевая ничья. И красно-белые завершают сезон 4-ми. Бронза у «Локомотива». Дагестанский клуб отправляется в стыковые матчи и сыграет с Уралом. То же самое предстоит сделать и Акрону, который крупно проиграл крыльям Советов. 1-4. Тольяттинский клуб разыграет право остаться в РПЛ с волгоградским Ротором. После матча пресс-служба Акрона объявила, что готовить к стыкам команду будет другой тренер. Заур Тедеев уволен со своего поста. А покидают Лигу сильнейших Пари НН, который на выезде в последнем туре сыграл в ничью с Рубином 2-2 и Сочи, о чем было известно еще неделю назад. В Калининграде Балтика уступила московскому Динамо 1-2. По итогам чемпионата подопечные Андрея Талалаева заняли 6-е место, что можно считать успехом, несмотря на неудачную весну. Сезон РПЛ 2025-2026 окончен. Впереди финал Кубка России «Спартак-Краснодар». Он пройдет 24 мая. Затем матчи сборной России 28 мая с Египтом, 5 июня с Буркина-Фасо, а 8 июня со сборной Тринидада и Тобаго. Новый сезон РПЛ стартует 18 июля матчем за Суперкубок. Ждать осталось совсем недолго. Григорий Гуреев, Бизнес ФМ.
13: Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер». И новое приложение от Яндекса «Яндекс.Радио». Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне одним касанием, приложение «Бизнес FM». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит.
14: Компании и корпорации.
15: В студии Светлана Чередникова. Здравствуйте.
14: Отчеты и планы.
15: Сервис проверки контрагентов «Русспрофайл» выяснил, что каждая четвертая иностранная компания, работающая в России, на текущий момент имеет в своем составе китайских учредителей. Об этом сообщают РИА Новости. По состоянию на 13 мая в нашей стране зарегистрировано более 15,5 тысяч действующих компаний, в которых учредителями являются граждане Китая или организации из этой страны. Только с начала текущего года зарегистрировано более 1500 компаний с китайским участием, то есть каждый второй бизнес с иностранными учредителями был открыт представителями Поднебесной, отмечается в исследовании. Японский разработчик игр Konami сообщил о прекращении услуг для игроков из России и Беларуси с 15 июня. Причины, по которым было принято подобное решение, не указаны. Konami наиболее известна сериями игр Castlevania, Silent Hill, eFootball и Metal Gear Solid. Испытания первых летающих грузовиков пройдут в Гонконге в ближайшие полгода. Как пишет газета South China Morning Post, компания AECOM ведет переговоры с властями, включая гонконгский департамент гражданской авиации. Полностью работающие на электричестве летательные аппараты для перевозки грузов могут зависать в воздухе как вертолет, а затем переходить к полету как самолет. Двухтонная грузовая модель предназначена для перевозки тяжелых грузов, предлагая более тихую, экологичную и экономически выгодную альтернативу. Новости компании корпорации. Держитесь курса.
1: Вы слушаете Бизнес ФМ, в студии Ольга Кокорекина. Премьер-министр Великобритании Кир Стармер решил покинуть пост по собственному желанию, пишет Daily Mail со ссылкой на источники в правительстве. Кир понимает политическую реальность, он хочет уйти достойно и на своих условиях, рассказал один из собеседников. Сроки пока не ясны. Часть соратников советует Стармеру не торопиться и дождаться дополнительных выборов в округе Мейкерфилд 18 июня. Экс-глава его аппарата Морган Максуини считает, что у премьера есть шансы на победу. Но другие источники уверены, ждать слишком рискованно. Если Стармер затянет, а потом все равно уйдет, это будет выглядеть как личное унижение, особенно если его место займет мэр Манчестера Эндрю Бёрнем, тот самый, которого ранее блокировал Национальный исполнительный комитет лейбористов, где сильны позиции сторонников Стармера, комментирует гендиректор исследовательской компании Europe Insight Андрей Куликов.
16: Это только одно сообщение. Ну, если допустить, что действительно такой разговор был, то, я думаю, и другие бы издания написали. Мне кажется, в данном случае несколько преждевременно уже списывать Стармера и говорить, что он согласился уйти. Сам Стармер говорил, что он уходить не хочет. И он намерен приложить все силы, чтобы удержаться на своем посту и изменить негативную тенденцию, как-то перетрясти правительство и в результате удержаться у власти. Поэтому мне кажется, что сейчас ситуация скорее по-прежнему такая же неопределенная, какой она и была в контексте местных выборов в начале мая. Есть, конечно, сильное настроение в партии в пользу его ухода, но пока не видно, что Стармер действительно готов уступать. Поэтому мне кажется, что лучшее сейчас решение – это дождаться каких-то официальных заявлений на этот счет. Мне кажется, что если бы действительно был серьезный правительственный и партийный кризис, то мы бы увидели гораздо больше отставок, в том числе переход депутатов в другие партии или угроза такого перехода, демонстративные отставки министров. Возможно, как раз такие настроения присутствуют, но их не видно. И это несколько настораживает, мне кажется, на данный момент. Тут еще важный фактор, что лейбористы в целом не заинтересованы сейчас в какой-то смене лидера, провоцировать нестабильность, неопределенность, несколько месяцев этого лидера выбирать нового. При этом сильного однозначного кандидата нет. В общем-то, Стармер такую карту и разыгрывает, показывая, что достойной однозначной альтернативы ему нет. Поэтому тут возможны различные сюрпризы, как в ту, так и в другую сторону.
1: Андрей Куликов, компания Europe Insight. В Британии в соцсетях много мемов о том, что Кир Стармер не хочет уходить, но его все равно вытеснит, если не оппозиция, то свои же однопартийцы, говорит руководитель консалтингового агентства по недвижимости Лонгград, житель Лондона Дмитрий Закиров.
17: В Англии достаточно много мемов смешных, используя искусственный интеллект. Народ глумится над его нежеланием покинуть офис. Но все идет к тому, что если не оппозиция, то его однопартийцы вытеснят. Но главная проблема, что на его пост нету претендентов, в которые верили бы как оппозиция, так и его однопартийцы. Единственный кандидат – это Энди Бёрнам. Достаточно закоренелый политик и член лейбористской партии. Он пытался стать премьер-министром, но тогда он проиграл, а Кир Стармер прикрывается фиаско, которое было при правлении Тори, консерваторов, когда премьер-министры менялись как перчатки. Он говорит, что я такого не допущу, я на себя взял обязанность управлять страной, и вот я такой молодец, я свое обещание выполню. На настоящий момент лейбористы проигрывают просто катастрофически. Чтобы Энди Бёрнам стал конкурентом Киру Стармеру, ему нужно быть в парламенте. В парламенте сейчас не находится. Все зависит от результатов by-election, это неочередные выборы, которые пройдут в одном из округов. Но это не гарантирует победу в этом округе, чтобы стать, во-первых, членом парламента, и потом уже, чтобы он смог создать конкуренцию правящему премьер-министру.
18: Энди Бёрнам, если он потенциально станет премьером, что от него можно ждать? Какие у него отличия от Стармера?
17: С моей точки зрения, никаких. Такой же точно балабол. Он чем знаменит? Тем, что он молодой, энергичный, и достаточно прогрессивный и в какой-то степени радикальный. Самый хайлайт его карьеры – это то, что он стал мэром Манчестера. Когда он стал мэром Манчестера, он тоже там кучу всего наобещал. Трек-рекорд, то есть предыдущие истории его управления, в том числе Манчестером, дают какую-то надежду лейбористам, что не все еще потеряно, что они смогут как-то там возродить былые позиции лейбористов, которые сейчас убило правительство во главе с Киром Стармером, судя по последним выборам местным.
1: Дмитрий Закиров, житель Лондона. Лейбористская партия разгромно проиграла местные выборы, прошедшие в Великобритании 7 мая. После этого встал вопрос об уходе премьера. На этой неделе четверо министров подали в отставку и призвали премьера последовать своему примеру. За его уход параллельно высказались более 80 парламентариев. Сам Стармер ранее говорил, что не подаст в отставку, обосновав это тем, что борьба за лидерство погрузит правительство в хаос. Блумберг напоминает, что Стармер пришел к власти с обещанием вернуть стабильность после череды кризисов при консерваторах, но менее чем за 2 года сам оказался в эпицентре политического шторма. Укрепление рубля продолжается. Банк России установил официальный курс доллара на уровне в 73 рубля 13 копеек. Внебиржевой доллар стоит менее 73 рублей. Нефть завершила торги около 109,5 долларов за баррель Brent. Отечественный фондовый рынок закрылся в минусе. Индекс Мосбиржи откатился к уровню в 2630 пунктов. Как откроются рынки в понедельник, говорит инвест-стратег УК «Ари Капитал» Сергей Суверов.
19: Большая вероятность, что индекс Мосбиржи может открыться небольшим ростом на торгах в понедельник. Ему окажут поддержку хорошие данные по месячной инфляции в России в апреле. Рост цен замедлился до примерно 5,6% в годовом выражении. Но, с другой стороны, возможно, что ценой замедления инфляции является достаточно серьезное торможение экономического роста в России, поэтому этот фактор уже может привести, что по итогам торгов на неделе индекс Мосбиржи окажется вновь под давлением. Кроме того, акциям трудно выдерживать конкуренцию с фондами денежного рынка и с облигациями, которые по-прежнему имеют неплохую реальную доходность. Также в геополитике, к сожалению, нет пока какого-то большого прогресса. Ситуация с мирным регулированием на Украине остается туманной. Что касается курса рубля, пока, скорее всего, укрепление российской валюты продолжится. Brent держится примерно $110 за баррель на фоне тупика в переговорах США и Ирана. Поэтому экспортная выручка в страну будет поступать по-прежнему достаточно высокой. И интервенция Минфина не способна как-то переломить тренд, потому что они носят во многом символический характер. Поэтому под влиянием дорогой нефти рубль может сложиться укрепление примерно до 72 рублей за доллар. Цены на нефть остаются под влиянием ситуации на Ближнем Востоке. На рынке нефти мировом наблюдается дефицит. На фоне блокировки Армузского пролива в ближайшей перспективе цены на нефть могут оставаться высокими, могут даже пойти к $120 за баррель.
1: Сергей Суверов, инвестстратег Укари Капитал. Торги на Мосбирже ожидаются вялыми. Скорее всего, индекс продолжит плавно снижаться, считает независимый финансовый консультант Евгений Миронюк.
20: Торги на московской бирже будут проходить по-прежнему с низкой активностью участников. Скорее всего, текущий тренд плавного сползания индекса продолжится. Более сильным препятствием может послужить уровень 2590 пунктов, который был установлен в начале прошлой недели. И он может быть проверен на прочность самой ближайшие дни. Фактор геополитики выступает основной причиной сохранения пессимизма у нас на рынке. Что касается валюты, сохраняется текущий тренд. Рубль уже фактически на межбанке закрепляется ниже отметки 73, и официальный курс ЦБ вероятно покажет соответствующие уровни в ближайшие дни. Котировки нефти подошли к отметке 110 по Brent, и этот уровень будет тестироваться в ближайшее время. Восходящая динамика сохранится. Мы, опять же, не видим каких-то конкретных решений после визита Дональда Трампа в Китай, хотя и было заявлено, что все стороны привержены открытию Армузского пролива. И, конечно, еще хотелось бы по событиям ближайшей недели отметить: в понедельник пройдет закрытие реестра по дивидендам «Поле золота», «Ростелеком» представит презентацию новой стратегии компании, в четверг, 21 числа, «Софтлайн» проведет онлайн-презентацию финансовых результатов за первый квартал 2026 года, «ЦИАН» проведет онлайн-встречу для инвесторов, и по отчетности Мосбиржа представит результаты за первый квартал по МСФО в четверг, так же, как и ВКонтакте. Там представит финансовые результаты за первый квартал. И в конце недели, в пятницу, мы увидим результаты МТС по МСФО за три месяца текущего года, Интеррао и Т-банк. Вот эти технологии будут торговаться последний день с дивидендами.
1: Евгений Миронюк, независимый финансовый консультант. Добавлю, что 20 мая выйдут очередные данные по инфляции, а также Росстат опубликует данные об индексе цен производителей промышленных товаров в апреле.
21: Сумма технологий с Денисом Самсоновым.
22: От первого лица до последнего джуна. На этой неделе считаем деньги в чужих карманах. Сколько зарабатывают сотрудники в индустрии высоких технологий? Сегодня о компенсации топов. Самый интересный доход у Илона Маска. Reuters сообщает, что совет директоров SpaceX одобрил компенсационный пакет главы компании, привязанный к достижению целевых показателей. Максимальные выплаты в виде 200 миллионов акций с правом суперголоса глава компании получит при условии роста стоимости SpaceX до 7,5 триллионов долларов, но это лишь начало. Второе ключевое требование – колонизация Марса. Компания должна построить постоянную колонию на планете с численностью населения не менее 1 000 000 человек. Но есть и менее радикальные варианты. Выплаты в 60 миллионов акций возможны при достижении промежуточных результатов, среди которых всего лишь, в огромных кавычках, построение мощных дата-центров на орбите Земли. Доход уходящего главы Apple Тима Кука за прошлый год составил 74,5 миллиона долларов. долларов, из которых 3 миллиона – это, собственно, зарплата, которая не меняется с 2016 года. Остальное – бонусы и опционы. Американское законодательство требует не только раскрывать доход первых лиц, но и отношение его к медианной зарплате. В Apple глава компании получил в 533 раза больше медианного сотрудника. Требования отечественного регулятора более мягкие и предписывают раскрывать доход ключевого управленческого персонала. Все ведущие отечественные IT-компании, отчетность которых я изучил, воспользовались этой возможностью. Мы знаем, сколько миллиардов потратил Сбер на компенсацию ключевого управленческого персонала и долю менеджмента Яндекс в акционерном капитале. К полетам на Марс эти доходы не привязаны. Оно и к лучшему.
21: Сумма технологий на Бизнес FM.
0: Все подкасты автора с названием программы на BFM.ru и любых подкаст-платформах.
21: Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса. Тех, что только на Бизнес FM. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Бизнес FM русскими буквами или BFM любыми. Вы знаете, как это написать. Бизнес FM. Новости. Коротко.
1: Студия Вероника Романова. Здравствуйте. США могут вновь ослабить ограничения на покупку российской нефти, пишет Bloomberg. На данный момент администрация Дональда Трампа не продлила срок временного введения российского сырья из-под санкций. Напряженность на мировых рынках может изменить это решение, говорится в статье. Агентство Bloomberg отмечает, что ряд азиатских стран давит на США и требует продлить ослабление ограничительных мер в отношении топлива из России. Национальное антикоррупционное бюро Украины опровергает информацию о расследованиях против жены Владимира Зеленского. Ранее в воскресенье агентство РИА Новости со ссылкой на источника в российских силовых структурах сообщило, что на Украине завершают расследование против жены Зеленского и что НАБУ и САП готовят ее арест. По словам собеседника РИА Новостей, поводов для задержания у антикоррупционных органов достаточно, и в настоящее время решается вопрос, какое уголовное дело должно стать первым. Китай стал первой страной в мире, которая начала эксперимент с искусственным эмбрионом в космосе. Речь идет о биологической структуре, созданной из человеческих стволовых клеток и напоминающей настоящий эмбрион. Образцы искусственных эмбрионов были доставлены в экспериментальный модуль Китайской космической станции в рамках миссии Тяньчжоу-10. Там проходит эксперимент по изучению влияния микрогравитации на раннее эмбриональное развитие человека. Ученые стремятся таким образом получить данные, необходимые для долгосрочного выживания и размножение человека в космосе. По завершении 5-дневного орбитального эксперимента искусственные эмбрионы подвергнут криоконсервации, а затем проведут их сравнение с идентичными структурами, наблюдаемыми в земных лабораториях. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
21: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
1: Вы слушаете Бизнес FM, в студии Ольга Кокорекина. Здравствуйте. Больше 1000 дронов за одну ночь. Крупнейшая атака украинских БПЛА на российские регионы и самая массовая в этом году на Москву и область. В столичном регионе под удар попали жилые дома и объекты инфраструктуры. Есть жертвы и пострадавшие. На какой эффект рассчитывали ВСУ? Утильсбор по цене автомобиля. Жительница Казани приобрела подержанную иномарку из Китая и переоформила ее на мать, которая помогла с деньгами на покупку авто. Это была ошибка. Женщине вскоре пришло гигантское доначисление по утильсбору. И оспорить его, как говорят юристы, она не сможет. Подмосковье вместо Черноморского побережья и Китай вместо Европы. Новые тренды детского летнего отдыха с образовательным уклоном. Сколько стоит смена в языковом лагере в Поднебесной? И какие альтернативы за эти же деньги есть в России? Все подробности в эфире Бизнес FM. Более 1000 беспилотников, 8 авиабомб и ракету «Фламинго» сбили российские силы ПВО за сутки. Это данные Минобороны. Атаки подверглись как минимум 15 регионов страны. Одной из главных целей для украинских БПЛА стала Москва. К утру воскресенья в официальных каналах мэра столицы сообщалось об уничтожении более 120 дронов. В Подмосковье 4 погибших, в том числе гражданин Индии, в Москве 18 раненых. В Химках беспилотник влетел в частный дом, погибла женщина, сообщил губернатор Московской области. Двое мужчин погибли в деревне Погорелки в Мытищах. В Истре несколько дронов попали в один многоэтажный и 6 частных домов. Также атакованы инфраструктурные объекты в нескольких муниципалитетах. Также повреждены 3 дома. Под ударом оказался нефтеперерабатывающий завод в Капотне, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. Комментирует военный эксперт, редактор журнала «Новый оборонный заказ» Дмитрий Корнев.
3: Задача нанести в принципе удар по московской агломерации и вызвать обсуждение этого вопроса, определенный пиар-эффект. Я думаю, что это задача номер один, которая ставилась Киевом перед этими ударами. И здесь, я думаю, что они не выбирали какие-то объекты, цели, задачи, количество жертв возможных и так далее. Номер два – это зацепить объекты, которые могут так или иначе трактоваться как объекты двойного назначения, либо относящиеся к топливно-энергетическому комплексу.
4: Если посмотреть на количество запущенных дронов, можно ли предположить, что этот запас копился и мог быть использован 9 мая?
3: Безусловно, 9 мая Украина не нанесла никаких ударов, а запас дронов 100% 9 мая создавался. Вполне может быть, что мы сейчас видим, к сожалению, еще не весь запас этих дронов, какую-то его часть. Вполне логично предположить, что Киев не стал за одни сутки тратить весь запас дронов. Они смотрят, анализируют, смотрят, где им удалось прорваться, где не удалось прорваться. К сожалению, такого рода атаки могут повториться, и, безусловно, силам ПВО надо к этому готовиться.
1: Дмитрий Корнев, редактор журнала «Новый оборонный заказ». С учетом того, сколько дронов Киев направил на Москву и область, работу ПВО в столичном регионе можно назвать практически идеальной, говорит научный сотрудник ММО РАН, военный эксперт Илья Крамник.
5: С учетом того, что противник применил в атаке одновременно очень большое количество дронов, там только за эту ночь было сбито около 600 дронов, то можно сказать, что ПВО сработало весьма эффективно, поскольку случаев попадания относительно немного. При этом мы должны понимать, что абсолютно ПВО в принципе не бывает. На достаточно больших числах неизбежно будут какое-то количество средств пропущено. Тут можно сравнить, просто понимаете, мы имеем сейчас летящий в принципе ряд такой для сравнения в виде стран Персидского залива и Израиля. И отмечу, что при существенно менее интенсивных атаках по количеству примененных аппаратов Иран добивался там более серьезных результатов. В данном случае мы можем говорить о том, что российское ПВО против более массированного удара показало себя лучше, чем западные, в первую очередь американские, там на американской технологии в основном она основана, против удара менее массированного с иранской стороны.
1: Илья Крамник, военный эксперт. В Истринском округе из-за атаки БПЛА была повреждена контактная сеть на железнодорожном перегоне у станции Устиновка. Спустя час движение электропоездов восстановили. В Химках на день закрыли торговый центр «Мега». Представители ТЦ объяснили это техническими причинами. В Зеленограде на день закрыли торговый центр «Зеленопарк» и «Лимана Про». Это сообщила охрана торгового комплекса. Временно перекрывался участок ЦКАТа от Ленинградского до Пятницкого шоссе для проезда спецтехники и работы оперативных служб. Обломки БПЛА упали на территории аэропорта Шереметьево. Российский МИД назвал атаку дронов на столичный регион массовым терактом Украины и заявил, что объекты нападения были исключительно мирные люди, многоквартирные и частные дома, и что за финансированием действий Украины стоят страны Евросоюза. Другим темам, 1 200 000 рублей доплаты за машину стоимостью в 1 400 000. В редакцию «Бизнес-ФМ» обратилась слушательница, которая попала в очень неприятную ситуацию из-за того, что не разобралась в правилах ввоза автомобиля в страну. Поскольку в эти тонкости вникают далеко не все наши граждане, мы решили рассказать ее историю с очевидно печальным финалом. Иван Медведев подробнее.
8: В октябре 2024 года жительница Уфы по имени Гузель купила подержанный автомобиль «ФАВ» с доставкой из Китая. Машина прошла растаможку в Хабаровске, женщина оформила автомобиль на себя и начала им пользоваться. Через 8 месяцев по просьбе матери Гузель оформила на нее дарственную на это авто. Родители помогали с деньгами при покупке, и мама захотела, чтобы автомобиль был записан на нее. В ГАИ никаких вопросов не было. Собственник сменился, но ездить на автомобиле продолжила сама Гузель. Однако сам факт переоформления привел к тому, что таможня пересчитала утильсбор на этот автомобиль. С льготного на коммерческий. И теперь требуют от нашей слушательницы доплатить 1 200 000 рублей. При том, что машина изначально стоила 1 400 000. Суд Гузель уже проиграла.
2: Я наняла в Хабаровске адвоката, но он ничего не смог сделать. Был суд, и судья была на стороне таможни и сказала, все, придется выплачивать. Я просто сейчас останусь без машины, на которую копила всю жизнь. Информация. Хотела подешевле купить в Китае, потому что там дешевле машины, а получилось как всегда.
8: Гузель предложили обжаловать решение суда, но юристы, опрошенные Бизнес-ФМ, с сочувствием к нашей слушательнице, говорят, что шансов у нее нет. Главное условие для ввоза машины с льготным утильсбором – не менять собственника в течение года. И неважно, продажа это, дарение или что-то еще. Такую машину без перерасчета утильсбора нельзя даже заложить в банк, говорит автоюрист Сергей Радько.
6: Если на автомобиль уплачен льготный утильсбор, то для того, чтобы этот утильсбор не пересчитывали на коммерческий, машину никаким способом нельзя отчуждать в течение 12 месяцев со дня оформления таможенного приходного ордера ТПО. Если эти сроки истекли, то можно отчуждать. Если машину передать на основании любого договора раньше этого срока, то тогда утильсбор подлежит пересчету в сторону коммерческого.
7: Что касается способа, которым человек должен об этом узнать, в какой момент, откуда он должен получить эту информацию? Это таможня?
6: Информацию никто ему сообщать не должен. Предполагается, что каждый гражданин знает закон, то есть ведь никто же нам не сообщает об изменении правил дорожного движения. Мы обязаны их знать, соблюдать, независимо от того, сообщил нам кто-то или нет. Вот мы оформляем утильсбор, мы самостоятельно его рассчитываем, самостоятельно указываем, самостоятельно уплачиваем, и предполагается, что мы знаем положение постановления правительства, которым порядок и суммы расчета его утверждены.
8: Причем, по словам юриста, ситуацию нельзя ни оспорить, ни переиграть обратно, если мать попробует оформить дарственную на дочь. Не поможет. Иван Медведев, Елена Марчукова, Бизнес ФМ.
1: Смартфоны мешают повысить рождаемость. Издание Financial Times приводит статистику, согласно которой в большей части мира среднее число детей на одну женщину опустилось ниже 2, то есть того минимального показателя, который необходим для сохранения нынешней численности населения. В 66 из 195 государств он приблизился к критическому уровню 1 ребенок на женщину. Хотя в развитых странах рождаемость падает давно, последние десятилетия по темпам это бьет рекорды. Ученые университета Цинциннати выяснили, что в США, Англии и Уэльсе рождаемость резко падала там, где появлялся высокоскоростной мобильный интернет. Виртуальный мир отвлекал молодежь от реальных встреч и отношений, а стандарты соцсетей способствуют завышенным ожиданиям от потенциального партнера в офлайн-пространстве, комментирует профессор кафедры социологии, семьи и демографии социологического факультета МГУ Александр Синельников.
23: Это может быть одним из факторов. Вообще факторов, вызывающих снижение рождаемости, очень много. Снижение рождаемости началось давно, очень задолго до появления сетей и смартфонов. И я не думаю, что эта причина является главной. Это может обострить ситуацию, что действительно есть люди, которые уходят из реального мира в виртуальный. Они создают семью, и это влияет всюду, где сети охватывают значительную часть населения, особенно в репродуктивных возрастах и, прежде всего, молодежь. Кроме того, через сети очень многие люди знакомятся. И вот благодаря этим сетям у них появляется иллюзия неограниченного выбора. Мужчина, который ищет цену себя на 20 лет моложе, и при этом не является ни богатым, ни знаменитым, ни занимает какую-то важную должность. Ему могут отказывать раз, два, три, четыре, а он убежден, что в конце концов он себе молоденькую найдет. Ну, так же это касается девушек, которые ищут себе богатых мужей. Ты не понимаешь, что богатых в принципе мало, что на всех их точно не хватит, и потом они почему-то уже женаты, как правило. Причина снижения рождаемости куда более серьезная, чем появление каких-то технических средств. К сожалению, все больше становится эгоистичных людей. Вот это показывают данные наших социологических опросов. Причины этого массового эгоизма многообразны весьма. Могу только сказать, что сети социальные, это, конечно, определенную роль играет, потому что человек, который вообще погружается в этот виртуальный мир, он, в принципе, сосредотачивается на себе. А это, извините, от эгоизма совсем недалеко.
1: Александр Синельников, профессор социологического факультета МГУ. Российские эксперты, комментируя снижение рождаемости в стране, называли среди причин демографический провал 90-х годов, сложности в приобретении жилья, отсутствие уверенности в постоянном доходе и тренд на первые роды в 35+. Собачье мясо под запретом. За 2 года в Южной Корее закрыли больше 80% ферм, где разводили этих животных для употребления в пищу. Оставшиеся хозяйства закроют до конца этого года, а полное вето на разведение и забой собак заработает в феврале 27-го. Власти приняли закон в 24-м году, но дали бизнесу льготный период в 3 года, чтобы окончательно закрыться или сменить сферу, комментирует кандидат исторических наук, ведущий научный сотрудник Центра корейских исследований Института Китая и современной Азии РАН Константин Осмолов.
9: Еще достаточно давно собака была вынесена из списка пищевых животных. Все фермы, на которых разводят собак, должны быть закрыты или перепрофилированы. Это вызывало определенные проблемы у тех, кто привык, но государство обещало все компенсировать.
10: А почему так много времени прошло? Вот 2 года и как бы...
9: Потому что, естественно, был поставлен срок в 3. То есть именно для того, чтобы в течение 3 лет все могли, кто этим занимался, закрыть или перепрофилировать свои фермы, рестораны и так далее. Условно говоря, перевести там всех собак в приюты или куда-то выпустить. Опять же, надо понимать, что собака – это не еда ежедневного спроса. Грубо говоря, это не минтай, это осетрина. Еда для беременных, больных и пожилых. Молодое поколение действительно начинает менее активно пользоваться собачатиной. Собака и из сторожевого или пищевого животного начинают занимать место пета. Молодежь очень часто ходит с комнатными собачками, чтобы показывать, что они не такие. Естественно, повесточка и зоозащита тоже играют свою роль. В какой мере тут можно оскорбить об утрате важного элемента национальной культуры? Ну, вопрос дискуссионный. Потому что я полагаю, что какая-то нелегальная часть этого рынка вполне вероятно останется. В Северной Корее таких вещей нет. Фестивали собачьего мяса проходят регулярно.
1: Константин Осмолов, ведущий научный сотрудник Центра корейских исследований Института Китая и современной Азии РАН. Принятие закона 2 года назад сопровождалось многочисленными митингами. Ассоциация производителей мяса собак заявляла, что в отрасли работает 1 000 000 фермеров, а число потребителей такого мяса превышает 10 миллионов. Они требовали не менее 2 000 000 вон компенсации за каждую собаку, чтобы покрыть убытки от закрытия бизнеса, и угрожали выпустить стаи собак рядом с правительством. По разным оценкам, практика поедания собачьего мяса уходит корнями. Еще в эпоху до нашей эры считалось, что это помогает легче переносить влажную летнюю жару в Корее. В действительности, большинство корейцев уже не едят собачье мясо. Опрос 22 года показал, что против употребления выступают почти 2/3 населения. Тогда же резко выросло количество граждан, которые держат собак в качестве домашних питомцев. 25% в 22 году против 16% в 2010-м. Согласно исследованию Animal Welfare Awareness в Сеуле, в 2024 году 94% корейцев не ели собачатину, а 93% отказались от употребления и в будущем.
21: В эфире радио не на словах, а на деле. Новости экономики.
1: В студии Вероника Романова. Здравствуйте. Рост цен на энергоносители из-за войны на Ближнем Востоке ухудшил перспективы экономики ЕС, отмечают аналитики Европейского центрального банка в новом выпуске своего экономического бюллетеня. Если перебои с поставками затянутся, зона евро рискует столкнуться с стагфляцией. Дополнительным фактором неопределенности остаются и американские пошлины. Последствия войны на Ближнем Востоке уже сказываются на состоянии европейской экономики. Еще недавно, в феврале, инфляция в ЕС колебалась около целевого уровня в 2%, а экономика медленно, но росла. Теперь же аналитики ЕЦБ фиксируют ухудшение перспектив. Так, в апреле инфляция ускорилась до 3% в годовом измерении после 2,6% в марте. Рост объясняется удорожанием энергоресурсов. Программа рассрочки при покупке жилья постепенно уходит с рынка. Если в прошлом году с их помощью заключалось 40% сделок, то сейчас их доля составляет 25-30%. В портфеле крупных девелоперов этот показатель в России сократился почти в 1,5 раза. В первом квартале доля сделок по покупке строящегося жилья в Москве за наличные или в рассрочку сократилась на почти 13% год к году, до 41,3% от общего объема договоров ДДУ. Снижение популярности инструмента эксперты связывают с повышением доступности рынка ипотеки и мерами властей, направленными на ограничение рассрочек. На рассыпных месторождениях золота в России в этом году прогнозируют снижение добычи на 5% до примерно 75 тонн. В отрасли указывают, что основные риски связаны с введением обязательных рекультивационных фондов, проблемами с лицензированием и дефицитом подготовленных запасов. По оценкам экспертов, до 15% компаний и до 7% объемов добычи могут уйти в серый сегмент, что приведет к недополучению налоговых поступлений от 7 до 10 миллиардов рублей. Дополнительная нагрузка для предприятия от новых сборов может составить 8-12 миллиардов, что увеличит себестоимость добычи на 5-10%. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса. Вы слушаете Business FM, в студии Ольга Кокорекина. Подмосковье вместо Краснодарского края и Китай вместо Европы. Новые тренды в детском летнем образовательном туризме. Куда этим летом дети поедут в лагеря и сколько стоит на каникулах подтянуть китайские? Об этом Наталья Шашина.
11: В этом году по понятным причинам многих родителей смущают Туапсе и Анапа, а также Дубай. Своим опытом выбора лагеря на лето с бизнес-фм поделилась москвичка Зоя Австрийская. Ее дочке 13 лет. Главные критерии, на которые опиралась семья – польза для ребенка, не слишком жаркая погода и репутация организатора. Остановились на Подмосковье, лагере с бизнес-направлением. Подростки будут разрабатывать свой стартап. 2 недели обойдутся в 120 тысяч рублей, говорит Зоя, и описывает, какие варианты еще предлагаются на рынке.
12: Краснодарский край стоит так же, даже без какого-то учебного направления, от 110, наверное, только начинается, и от 10 дней. Ну вот в прошлом году было в Краснодарском крае намного дороже, чем в Подмосковье, прям намного. У оператора, которого мы выбрали в итоге, есть направление и иностранных лагерей, это Англия и Арабские Эмираты. Англия, Дубай, где-то так, 200-240, 220 стоили, там от 7 до 10 дней. Мы, Арабские Эмираты, не стали рассматривать серьезно по причине погоды. Ну и потом уже началась геополитическая история. И второе направление, Лондон, мне показалось очень подозрительным, невысокая цена, и зная цены на жизнь и вообще цены на все в Великобритании, мы не стали дальше уже интересоваться, потому что приняли решение.
11: Рынок столкнулся с ростом издержек. Размещение и питание подорожали в среднем на 20-25%. Говорит основатель и гендиректор сети образовательных лагерей Enjoy Camp.

0: То есть те направления, которые находятся рядом с городом, они в этом году более предпочтительны для людей, чем направления в Краснодарском крае. То есть в Краснодарском крае в этом году довольно плохой новостной фон. Люди боятся, люди отказываются, люди переносят.
1: Если Краснодарский край и Подмосковье примерно 120 тысяч рублей за две недели, Турция уже 160, приводит ценник Медведев. Повышенного спроса на эту страну он не видит. А в сегменте именно языковых лагерей новый тренд – это Китай и Корея. Куда летят, как учить китайский и корейский, так и практиковать английский, рассказывает гендиректор агентства «Академконсалт» Ирина Следьева.
2: Намного больше в этом году детей уезжает в эти страны, потому что перелет прямые, визы легко сделать и быстро. Ну, плюс эти направления, они остаются по цене намного дешевле, чем, например, англоязычные страны, куда тоже есть и группы, и индивидуальные студенты едут, дети, ученики. Но все-таки процент этих заказов снижается. Китай и Корея, ну, Япония немножко. В этом же регионе также есть и Малайзия, Гонконг, Филиппины. Туда тоже едут немного. Небольшой процент детей. Там цены в среднем где-то в районе 400-500 долларов за неделю. Это обучение, проживание и экскурсионная, развлекательная, спортивная программа. Это средняя цена. Если мы говорим про Европу континентальную, это в основном цены в районе 1000 евро за неделю.
1: На европейские страны спрос меньше и из-за виз. Сложнее записаться на подачу, долгие сроки. А многие родители задумываются о летнем лагере для ребенка в апреле-мае. И времени на оформление в обрез. Наталья Шашина, Марина Лимаева, Бизнес ФМ.
3: Московский зоопарк осаждают горожане. Каждый день с начала мая, особенно в выходные, на входе в зоопарк гигантская очередь родителей с детьми и даже малышами в колясках. Давки нет, но порой толпа стоит в два ряда, а люди просят покараулить место. И дело не в солнечной погоде, а в акции «Ранняя пташка», которая действует до конца месяца и дает бесплатный проход с 7:30 до 9 утра. Для тех, кто не успел, билет в московский зоопарк стоит 1700 рублей для взрослых, для детей из Москвы вход бесплатный. На фото, которые есть и в наших каналах в Максе и Телеграме, очереди к главному входу заворачивают за угол на Красную Пресню. Не намного меньше людей в это время и на новый вход у метро «Баррикадная». Единственный лайфхак – вход через детский зоопарк со стороны Садового кольца, рассказывает моя коллега, обозреватель Наталья Воробьева.
4: Я сходила в зоопарк в рамках акции «Ранняя пташка» в начале мая, 5 числа. Это был вторник. Зашла где-то без 10:09 со стороны Садового кольца. Зашла совершенно свободно, но внутри зоопарка было достаточно много народу. Некоторые родители с детьми уже шли на выход, в павильонах было достаточно много посетителей. Однако есть территории, где билет все-таки пришлось бы купить. Так нас не пустили в парк с альпаками. Там взрослый билет стоит 700 рублей, детский 500, и еще за 200 рублей можно купить корм. Придя домой, в соцсетях я увидела публикации с огромными очередями у главного входа и такие же бесконечные со стороны метро «Баррикадная». Ссылки мне прислала подруга, которая отказалась идти, со словами: «Какие мы молодцы, что не пошли».
3: Наталья Воробьева, Бизнес ФМ. Насколько удачна такая акция с учетом того, что основные посетители зоопарка – это семьи с маленькими детьми, которым хотят показать, например, панду Катюшу, говорит сооснователь телеграм-канала «Психодейли» Филипп Миронов.
5: Маркетинговые мотивы администрации зоопарка понять можно, когда хорошая погода, и мне бы тоже хотелось бы увидеть зоопарк без людей и с утра. Я достаточно рано просыпаюсь, но видите, эти мотивы привели к обратному, к сотворению и к адскому спросу, который не спрогнозировала администрация. Получилась такая низкомедвежья услуга. Тем летом в Москве уже виден ажиотаж на все. То есть есть ощущение, что людям просто страшно не хватает впечатлений. После 22 года не то чтобы умер, но сильно сократился зарубежный туризм. Россия вся изведана, по крайней мере, в какой-то достигаемой части москвичами. И есть ощущение, что просто москвичи, как бешеные дикие троглодиты из какого-то комедийного фильма, набрасываются на открытие новых булочных, на какие-то бесконечные акции, которые устраивают городская администрация, руководствуясь, конечно, благими намерениями. Ажиотаж нужно учиться контролировать, наверное. Вот у меня мы открыли буквально в эту пятницу кинотеатр «Под открытым небом» на речном вокзале, и тоже бесплатный вход, разумеется. Выпустили билеты, которые разлетелись просто мгновенно. Москвичей, с одной стороны, приучили за последние 10 лет к классным городским событиям, но вот сейчас предложение не удовлетворяет спрос.
6: Да, за людей обидно, люди как бы не виноваты, но, опять-таки, я понимаю логику и мотив
5: инициативы людей, которые придумали и провели эту акцию. В Москве просто стало больше людей с активной жизненной позицией, которые вписываются во все мероприятия, и мероприятий просто

0: стало не хватать. Очень многие люди объединяются в какие-то сообщества, не знаю, соцземы какие-то новые появились. Какие-то кафе, например, не справляются с потоком людей, которые на велосипедах к ним приезжают, кофе пытаются попить, очереди везде. Мне кажется, что этого будет больше, и вся Москва превращается в такие бесконечные патрики, только с очередями. И этот дух, условно говоря, Москвы 18-го года и чемпионата мира просто как-то заварился в собственном соку и, конечно, привел к таким неожиданным и не очень приятным последствиям, типа вот этой очереди в зоопарк.
1: Филипп Миронов, телеграм-канал «Психодели». Мы отправили запрос в московский зоопарк. Как там оценивают промежуточные итоги своей акции? Ответа пока нет. Русский след на Евровидении. Победительница конкурса, болгарская певица Дара, выиграла его с композицией, написанной командой Филиппа Киркорова. Ее выступление с песней о том, что невозможное возможно и мечты непременно сбываются, признали лучшим и профессиональное жюри, и зрители.
2: «Между делом» с Кирой Альтман.
3: «Между делом» говорим о трудностях, с которыми сталкиваются производители косметики. Героиня моего выпуска, Ирена Понарошку, предприниматель. Она делает свой косметический бренд. И вот с чем у нее возникают трудности.
4: Какие-то ингредиенты мы производим сами, какие-то мы завозим из Европы. Сейчас, например, в связи с санкциями мы не можем завести оксид цинка. И у нас остановилось, например, производство SPF. Мы уже полтора года не можем произвести крем с SPF, который у нас тоже был хитом, но мы не хотим менять формулу, не хотим идти на компромиссы, и поэтому продолжаем пытаться какими-то способами в кармане завести нужные нам ингредиенты.
3: И еще есть постоянные вопросы с самими баночками.
4: Мы еще такие дотошные в плане тары, и мы пытаемся ее сделать поэкологичнее. Вот, это все очень сложно, очень долго. Вообще, это очень грустная история. Вот нас слушают, я думаю, сейчас много бизнесменов, и вдруг они не знают, что в России нет ни одного производства шариков для шариковых дезодорантов. Ноль. Ни одного. В России очереди на производство огромные, то есть ты подаешь заявку и ждешь полгода, пока тебе это произведут. Качество сильно хуже, чем в Китае. Ты видишь швы, у тебя там не сходится резьба, отличается оттенок крышки от банки неожиданно. И потом ты ждешь еще полгода, чтобы тебе переделали. А во-вторых, какие-то штуки не делают вообще.
3: Вот что значит перейти от знатока, что намазать на себя, и превратиться в человека, который производит это самое намазать, производит косметику.
4: Ну, мне это очень нравится. Я чувствую себя очень взрослой от этого. Да-да.
3: Ирена Понарошку, предприниматель, лидер мнений. Кира Альтман, Бизнес ФМ.
2: «Между делом» на Бизнес ФМ.
5: Все подкасты автора с названием программы на BFM.ru и любых подкаст-платформах.
2: Как легче легкого разобраться с долгом по векселям? Что важнее, кусок земли или свадьба? Можно ли было спасти вишневый сад? И сколько в царских рублях стоит 15 лет за решеткой? Правовая подоплека знаменитых пьес и рассказов. И юридические казусы, с которыми разбирались герои произведений. Чеховские чтения де юре. В специальном проекте «Классики в праве» с Алексеем Карпенко. На этой и следующей неделях на Бизнес ФМ.
6: Вы слушаете радиоканал «Бизнес ФМ Москва», зарегистрированный в Федеральной службе по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций 30 апреля 2021 года. Свидетельство о регистрации L номер FS 77-81049. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
2: «Бизнес ФМ». Новости. Коротко.
1: В студии Вероника Романова. Здравствуйте. Дональд Трамп заявил, что для Ирана тикают часики. Он призвал Тегеран предложить более выгодные для США условия мирного соглашения. В противном случае Исламская Республика подвергнется гораздо более серьезному удару. Так сказал американский президент в интервью Access. 16 мая он встретился с командой по нацбезопасности, чтобы обсудить ситуацию вокруг Ирана, сообщил изданию «Источник». На следующий день Трамп этот же вопрос обсудил с премьер-министром Израиля Бенямином Нетаньяху. Новая встреча президента США с командой по нацбезопасности запланирована на 19 мая, сообщили порталу два американских чиновника, и, по их словам, на заседании будут обсуждаться варианты военных действий против Ирана. Россияне назвали свои главные финансовые ошибки. Больше половины жителей страны, 58%, жалеют, что вовремя не купили биткоин. Это результат опроса крупного финансового маркетплейса. Каждый третий, 29%, хотел бы вернуться к курсу долларов 30 рублей, а каждый пятый, 19%, успеть на ипотеку по 6,5%. 9% опрошенных довольны своим прошлым и ничего бы не меняли. В Египте начали отлов акул в туристических зонах. У берегов Хургады и Шарм-эль-Шейха акулы стали появляться чаще из-за косяков рыбы на мелководье. Власти потребовали, чтобы в штате каждого отеля обязательно работал квалифицированный спасатель. От персонала также требуют навыков оказания первой помощи. Вдоль береговой линии организовали дежурство моторных лодок. На днях одна хищница заплыла в туристический район Эль-Кусейр, популярный у российских туристов. Местные власти временно закрыли пляжи, чтобы поймать и уничтожить двухметровую рыбу. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
2: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
3: Вы слушаете Business FM, в студии Ольга Кокорекина. Здравствуйте. «Зенит» чемпион. Синие, бело-голубые ожидаемо обыграли Ростов. Единственный гол встречи был забит с пенальти. «Зенит» забирает 11-е золото чемпионата страны. И больше нет ни у кого. Кир Стармер, кажется, все же уйдет, пишет Daily Mail со ссылкой на окружение британского премьера. После провала лейбористов на местных выборах часть однопартийцев потребовала отставки Стармера. Один из вероятных преемников – мэр Манчестера Энди Бёрнен, для которого придумали хлесткий лозунг «Я вытащу Стармера с Даунинг-стрит». Компенсации за нанесенный ущерб не будет, и разморозки финансовых активов тоже. Белый дом отверг требования Ирана и выдвинул свои условия. А Трамп разместил в соцсетях нейросетевую картинку с грозной подписью «Затишье перед бурей». Что дальше? Об этом в комментарии Георгия Бофта через минуту. По данным иранского агентства ФАРС, США выдвинули Тегерану 5 условий для возобновления переговоров. В частности, речь об отказе от выплаты компенсации, вывозе из Ирана 400 килограмм обогащенного урана, отказе от разморозки даже четверти иранских активов и сохранении работы только одного комплекса ядерных объектов Ирана. Ранее Тегеран выдвинул свои 5 условий для возобновления переговоров. Среди них окончание войны на всех фронтах, в том числе в Ливане, снятие санкций, разморозка иранских средств, компенсация ущерба от боевых действий и признание права Ирана на суверенитет над Ормузским проливом. По оценкам разведки НАТО, Тегеран по-прежнему располагает не менее 60% довоенного ракетного потенциала и способен наносить удары по союзникам США на Ближнем Востоке, сообщает Independent. Эти данные ставят под сомнение заявление президента Дональда Трампа и главы Пентагона Хексета о том, что иранская армия разгромлена и уничтожена. Между тем, Трамп, вернувшись из Китая, снова угрожает возобновить удары по Ирану. Что дальше? Комментирует политолог Георгий Бофт, автор телеграм-канала «Бофт знает».
7: Хрупкое перемирие, установившееся 8 апреля, уже прервалось обменами ударов, а теперь может и вовсе сорваться. Объявленная Трампом операция «Свобода», предусматривающая конвоирование торговых судов через Ормуз, уже провалилась, толком не успев заработать. На этом фоне, с одной стороны, вице-президент США Венс, который вообще хотел, чтобы это все не начиналось, заявил о продолжающемся прогрессе на переговорах. С другой, пресса мутирует слухи о том, что Израиль и США интенсивно готовятся к новым ударам по Ирану, которые могут начаться на днях. 16 мая Трамп вновь предупредил Тегеран, что у того будет очень плохое время, если сделка не состоится, добавив, что Иран хочет договориться. Ядерный вопрос остается главным камнем преткновения. Иран настаивает, право на обогащение урана – суверенное право, никаких договоров не нарушает. К тому же Тегеран готов обсуждать ядерную программу лишь после официального завершения войны и снятия санкций, да еще и под гарантией Совбеза ООН. Вашингтон, в свою очередь, начав с требования нулевого обогащения, несколько отступил от изначальных позиций, но по-прежнему настаивает на включении ядерного вопроса в любое рамочное соглашение. Ормузский пролив – второй узер. Иран претендует на собственный протокол контроля за прохождением судов. Суннитские монархии залива, успевшие пострадать от иранских ударов, добиваются безусловного восстановления свободы судоходства. США стоят на том, что блокада иранских портов продолжится до достижения окончательного соглашения. Еще один пункт расхождения сопротивления Ливана, так называемая ось сопротивления, представленная иранскими прокси в регионе, начиная от Хамаса и кончая Хезболлой. Эти Иран настаивает на включении Ливанского фронта в общее урегулирование. США и Израиль отказались, но заключили 16 апреля отдельное перемирие в Ливане, которое нарушается. Операции Цахал против Хезболлы в секторе Газа тоже продолжаются, что Тегеран также расценивает как нарушение духа перемирия. Оценки сохранности военного потенциала Тегерана сильно расходятся. Трамп уверяет, что у Ирана в военном смысле ничего не осталось. Однако это не так. По американским же военным оценкам, которые выдает Нью-Йорк Таймс, иранские запасы ракет составляют примерно 70% от довоенного уровня. Также Тегеран сохранил доступ к 30 из 33 ракетных позиций вдоль Армузского пролива. Наибольших успехов американо-израильская коалиция достигла в ликвидации руководства Ирана, КСИР и армии. Однако это парадоксальным образом привело лишь к усилению влияния Корпуса Стражи Исламской Революции, настроенного непримиримо. Некоторые наблюдатели при этом фиксируют признаки раскола между регулярной армией и КСИР, что делает иранскую военную машину менее предсказуемой, но не менее опасной. Также флот КСИР сохраняет значительный потенциал для асимметричных атак посредством малых ракетных катеров, мин, береговых ракет и дронов. По поводу сохранности ядерной программы, по которой Израиль и США наносили удары еще в июне прошлого года, вообще толком ничего не известно. По американским оценкам, Иран располагал на тот момент примерно 440 килограммами урана, обогащенного до 60%. Для ядерного оружия нужно 90, но путь к ним ближе, чем от 0 до 60. Хотя Трамп демонстрирует теперь готовность к новым ударам, судя по всему, это не более чем переговорный инструмент. Стоимость конфликта для США уже составляет до 30 миллиардов долларов только в операционных расходах, без учета ущерба американским базам. Конгресс 9 раз отклонял попытки Белого дома получить дополнительные военные полномочия. Израиль склонен к более жесткой позиции. Премьер Нетаньяху продолжает операции в Ливане даже вопреки американскому давлению, а израильские официальные лица выступают за военное давление на Тегеран. При этом на все стороны, а также на мировую экономику давит блокировка Армуза, через который до войны проходила пятая часть мировой торговли нефтью, нефтепродуктами и СПГ, а также большая часть торговли удобрениями и ряда других товаров. Каждый день блокировки обходится странам залива и мировой экономике в многомиллионные убытки. Иран тоже их несет, но его терпимость к потерям относительно выше. Экономика страны, несмотря на все санкции, отнюдь не в руинах и может выдержать минимум еще несколько месяцев, особенно в условиях диктатуры КСИР. В последнее время Москва тоже нарастила дипломатическую активность. Путин провел телефонный разговор с наследным принцем Эмиратов Мухаммедом бин Заедом, чуть ранее встретился с главой МИД Ирана Аракчи. Но пока США отвергают российское посредничество, в том числе вариант, при котором Россия приняла бы у себя иранский обогащенный уран. В ближайшие дни могут определить, в каком направлении двинется ситуация. Иранский ответ на последнее американское предложение официально не поступил. При этом сам формат обмена взаимно неприемлемыми предложениями себе уже явно исчерпал. Продолжать в том же духе нет смысла, если только та или иная сторона не моргнет первой.
8: Это был политолог Георгий Бовт, телеграм-канал «Бовт знает». Друг в Германии или неофициальный сервис, как сделать дубликат сломанного или утерянного ключа от немецкого автомобиля в условиях санкций? История москвички, которая осталась с «Мерседес» без ключей, вызвала отклик у других наших слушателей, и они стали делиться лайфхаками. Иван Медведев подробнее.
9: Ранее в нашем эфире москвичка Резида рассказала о том, что у ее «Мерседес-Бенц С-250» из строя вышел сначала один ключ, а потом с перебоями стал работать и второй. Официальные дилеры и импортеры не смогли заказать дубликат из Германии. Ключи для относительно свежих немцев делает только непосредственный производитель под конкретный ВИН. Но с Россией «Мерседес» уже 4 года не работает. И у людей, оказавшихся в такой ситуации, по сути, остается два выхода. Ехать в неподсанкционную страну или воспользоваться услугами неофициальных сервисов в России. О втором варианте сразу после выхода в эфир истории Резиды написали сразу несколько наших слушателей. Но один из них сообщил, что помощь можно найти в Германии.
10: В 22-м году я купил автомобиль Audi Q7 2017 года с пробегом в комплекте там был только один ключ заводской. Проездил я где-то год с этим ключом и понял, что мне нужна сигнализация с автозапуском. И тоже начал изучать этот вопрос. Я вспомнил, что у меня есть знакомые в Германии, и эти люди дали мне контакт одного их знакомого, который занимается именно машинами в Германии. Связался с этим человеком, объяснил всю ситуацию. Он сказал, что попробует. Ну, дальше я ему выслал фотографии всех документов, права на собственность автомобиля, техпаспорт, ВИН-номер и так далее. Он говорил, что с этим было ему тоже немножко тяжеловато, смог сделать. И отправил мне он этот ключ.
9: Однако прошивку на ключ нашему слушателю делали все равно в России. Такие сервисы есть, но их единицы, говорит владелец сети автосервисов Land Auto Сергей Кузнецов.
11: Автомобили до 21 года. Еще с ними что-то можно сделать. Тех, у кого раньше были эти программы. Не официалы, еще раз повторюсь, а те специалисты, которые занимались данными вопросами. После 21 года программу практически достать невозможно. И поэтому начинаются огромные проблемы. Единицы остались, которые, в принципе, могут прописать ключ, сделать прошивку, сделать обновление в обход санкций. Специалисты достают эти доступы, но ценник возрастает там X2, X3.
9: Не все берутся. Из тех, кто берется, не у всех получается. Плюс мошенники. Но если повезет и все сработает, то в любом случае нужно готовиться к серьезным тратам. В зависимости от марки и модели немецкого автомобиля, в интернете указаны цены от 150 до 900 тысяч рублей за ключ. Иван Медведев, Алексей Шевцов, Бизнес ФМ.
8: Футболисты «Зенита» в 11-й раз выиграли чемпионат России. Теперь петербургский клуб – единоличный рекордсмен по числу побед в турнире. «Зенит» превзошел достижение московского «Спартака», который становился чемпионом 10 раз. Все решилось в последнем туре. С подробностями спортивный обозреватель «Бизнес ФМ».
2: Футбол с Григорием Гуреевым.
12: Историческое событие для всего российского футбола. Петербург ликует. «Зенит» в рекордный 11-й раз стал чемпионом страны. В 30-м туре команда с берегов Невы обыграла на выезде Ростов со счетом 1-0. Еще до начала заключительных матчей сезона, которые по традиции проходили одновременно, было понятно, что шансов у Краснодара теперь немного. Команде Мурада Мусаева, конечно, должно быть обидно. Большую часть чемпионата она лидировала в таблице РПЛ. Но поражение в предпоследнем туре от «Динамо» оставляла скорее математические шансы, поскольку в победу немотивированного Ростова над «Зенитом» всерьез почти никто не верил. Чудо и не произошло. В первом тайме Алексей Миронов, что называется, привез необязательный пенальти в ворота Ростова, заехав по лицу Педро, который был без мяча и опасности не представлял. Александр Соболев такой шанс упускать не стал. После перерыва с поля был удален Дмитрий Чистяков. «Зенит» остался в большинстве и победу не упустил. 1-0, счет со вкусом золота. В параллельной реальности в это время горожане сделали все, что могли в домашней встрече с Оренбургом. А именно, забили 3 безответных мяча. Голы на счету Кевина Ленини, Джона Кордобы, ставшего 17 голами лучшим бомбардиром чемпионата, и Эдуарда Спирциана. Но в этом сезоне у горожан только серебро. А ЦСКА в столичном дерби нанес поражение «Локомотиву» 3-1. В первом тайме армейцев вывел вперед Данила Козлов, которому мяч на пустые ворота выкатил Данил Круговой. После перерыва отличился Матеус Рейс. От его удара мяч рикошетом влетел в ворота. Лока ответил голом Владислава Сарвели, а на последних минутах Круговой забил третий мяч. ЦСКА занял по итогам чемпионата 5-е место. Железнодорожники, несмотря на поражение, сохранили 3-е, потому что «Спартак» в Махачкале не смог обыграть местное «Динамо». Всего лишь нулевая ничья. И красно-белые завершают сезон 4-ми. Бронза у «Локомотива». Дагестанский клуб отправляется в стыковые матчи и сыграет с «Уралом». То же самое предстоит сделать и «Акрону», который крупно проиграл «Крыльям Советов» 1-4. Тольяттинский клуб разыграет право остаться в РПЛ с волгоградским «Ротором». После матча пресс-служба «Акрона» объявила, что готовить к стыкам команду будет другой тренер. Заур Тедеев уволен со своего поста. А покидают Лигу сильнейших Пари НН, который на выезде в последнем туре сыграл в ничью с Рубином 2-2 и Сочи, о чем было известно еще неделю назад. В Калининграде Балтика уступила московскому Динамо 1-2. По итогам чемпионата подопечные Андрея Талалаева заняли 6-е место, что можно считать успехом, несмотря на неудачную весну. Сезон РПЛ 2025-2026 окончен. Впереди финал Кубка России «Спартак-Краснодар». Он пройдет 24 мая. Затем матчи сборной России 28 мая с Египтом, 5 июня с Буркина-Фасо, а 8 июня со сборной Тринидада и Тобаго. Новый сезон РПЛ стартует 18 июля матчем за Суперкубок. Ждать осталось совсем недолго. Григорий Гуреев, Бизнес ФМ.
2: Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер». И новое приложение от Яндекса «Яндекс.Радио». Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне одним касанием, приложение «Бизнес FM». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит. Компании и корпорации.
13: В студии Светлана Чередникова. Здравствуйте.
2: Отчеты и планы.
13: Сервис проверки контрагентов «Русспрофайл» выяснил, что каждая четвертая иностранная компания, работающая в России, на текущий момент имеет в своем составе китайских учредителей. Об этом сообщают РИА Новости. По состоянию на 13 мая в нашей стране зарегистрировано более 15,5 тысяч действующих компаний, в которых учредителями являются граждане Китая или организации из этой страны. Только с начала текущего года зарегистрировано более 1500 компаний с китайским участием, то есть каждый второй бизнес с иностранными учредителями был открыт представителями Поднебесной, отмечается в исследовании. Японский разработчик игр Konami сообщил о прекращении услуг для игроков из России и Беларуси с 15 июня. Причины, по которым было принято подобное решение, не указаны. Konami наиболее известна сериями игр Castlevania, Silent Hill и Football и Metal Gear Solid. Испытания первых летающих грузовиков пройдут в Гонконге в ближайшие полгода. Как пишет газета South China Morning Post, компания AECOM ведет переговоры с властями, включая гонконгский департамент гражданской авиации. Полностью работающие на электричестве летательные аппараты для перевозки грузов могут зависать в воздухе как вертолет, а затем переходить к полету как самолет. Двухтонная грузовая модель предназначена для перевозки тяжелых грузов, предлагая более тихую, экологичную и экономически выгодную альтернативу. Новости компании и корпораций. Держитесь курса.
14: Вы слушаете «Бизнес FM», в студии Ольга Кокорекина.
8: Премьер-министр Великобритании Кир Стармер решил покинуть пост по собственному желанию, пишет Daily Mail со ссылкой на источники в правительстве. Кир понимает политическую реальность, он хочет уйти достойно и на своих условиях, рассказал один из собеседников. Сроки пока не ясны. Часть соратников советует Стармеру не торопиться и дождаться дополнительных выборов в округе Мейкерфилд 18 июня. Экс-глава его аппарата Морган Максуини считает, что у премьера есть шансы на победу. Но другие источники уверены, ждать слишком рискованно. Если Стармер затянет, а потом все равно уйдет, это будет выглядеть как личное унижение, особенно если его место займет мэр Манчестера Эндри Бёрнем. Тот самый, которого ранее блокировал Национальный исполнительный комитет лейбористов, где сильны позиции сторонников Стармера, комментирует гендиректор исследовательской компании Europe Insight Андрей Куликов.
15: Это только одно сообщение. Ну, если допустить, что действительно такой разговор был, то, я думаю, и другие бы издания написали. Мне кажется, в данном случае несколько преждевременно уже списывать Стармера и говорить, что он согласился уйти. Сам Стармер говорил, что он уходить не хочет. И он намерен приложить все силы, чтобы удержаться на своем посту и изменить негативную тенденцию, как-то перетрясти правительство и в результате удержаться у власти. Поэтому мне кажется, что сейчас ситуация скорее по-прежнему такая же неопределенная, какой она и была в контексте местных выборов в начале мая. Есть, конечно, сильное настроение в партии в пользу его ухода, но пока не видно, что Стармер действительно готов уступать. Поэтому мне кажется, что лучшее сейчас решение – это дождаться каких-то официальных заявлений на этот счет. Мне кажется, что если бы действительно был серьезный правительственный и партийный кризис, то мы бы увидели гораздо больше отставок, в том числе переход депутатов в другие партии или угроза такого перехода, демонстративные отставки министров. Возможно, как раз такие настроения присутствуют, но их не видно. И это несколько настораживает, мне кажется, на данный момент. Тут еще важный фактор, что лейбористы в целом не заинтересованы сейчас в какой-то смене лидера, провоцировать нестабильность, неопределенность. Несколько месяцев этого лидера выбирать нового. При этом сильного однозначного кандидата нет. В общем-то, Стармер такую карту и разыгрывает, показывая, что достойной однозначной альтернативы ему нет. Поэтому тут возможны различные сюрпризы, как в ту, так и в другую сторону.
8: Андрей Куликов, компания Europe Insight. В Британии в соцсетях много мемов о том, что Кир Стармер не хочет уходить, но его все равно вытеснят, если не оппозиция, то свои же однопартийцы, говорит руководитель консалтингового агентства по недвижимости Лонгград, житель Лондона Дмитрий Закиров.
16: В Англии достаточно много мемов смешных, используя искусственный интеллект. Народ глумится над его нежеланием покинуть офис. Но все идет к тому, что если не оппозиция, то его однопартийцы вытеснят. Но главная проблема, что на его пост нету претендентов, в которые верили бы как оппозиция, так и его однопартийцы. Единственный кандидат – это Энди Бёрнам. Достаточно закоренелый политик и член лейбористской партии. Он пытался стать премьер-министром, но тогда он проиграл, а Кир Стармер прикрывается фиаско, которое было при правлении Тори, консерваторов, когда премьер-министры менялись как перчатки. Он говорит, что я такого не допущу, я на себя взял обязанность управлять страной, и вот я такой молодец, я свое обещание выполню. На настоящий момент лейбористы проигрываются просто катастрофически. Чтобы Энди Бёрнам стал конкурентом Киру Стармеру, ему нужно быть в парламенте. В парламенте сейчас не находится. Все зависит от результатов by-election, это неочередные выборы, которые пройдут в одном из округов. Но это не гарантирует победу в этом округе, чтобы стать, во-первых, членом парламента, и потом уже, чтобы он смог создать конкуренцию правящему премьер-министру.
17: Энди Бёрнам, если он потенциально станет премьером, что от него можно ждать? Какие у него отличия от Стармера?
16: С моей точки зрения, никаких. Такой же точно балабол. Он чем знаменит? Тем, что он молодой, энергичный, и достаточно прогрессивный и в какой-то степени радикальный. Самый хайлайт его карьеры – это то, что он стал мэром Манчестера. Когда он стал мэром Манчестера, он тоже там кучу всего наобещал. Трек-рекорд, то есть предыдущие истории его управления, в том числе Манчестером, дают какую-то надежду лейбористам, что не все еще потеряно, что они смогут как-то там возродить былые позиции лейбористов, которые сейчас убило правительство во главе с Киром Стармером, судя по последним выборам местным.
8: Дмитрий Закиров, житель Лондона. Лейбористская партия разгромно проиграла местные выборы, прошедшие в Великобритании 7 мая. После этого встал вопрос об уходе премьера. На этой неделе четверо министров подали в отставку и призвали премьера последовать своему примеру. За его уход параллельно высказались более 80 парламентариев. Сам Стармер ранее говорил, что не подаст в отставку, обосновав это тем, что борьба за лидерство погрузит правительство в хаос. Блумберг напоминает, что Стармер пришел к власти с обещанием вернуть стабильность после череды кризисов при консерваторах, но менее чем за 2 года сам оказался в эпицентре политического шторма. Укрепление рубля продолжается. Банк России установил официальный курс доллара на уровне в 73 рубля 13 копеек. Внебиржевой доллар стоит менее 73 рублей. Нефть завершила торги около 109,5 долларов за баррель Brent. Отечественный фондовый рынок закрылся в минусе. Индекс Мосбиржи откатился к уровню в 2630 пунктов. Как откроются рынки в понедельник, говорит инвест-стратег УК «Ари Капитал» Сергей Суверов.
18: Большая вероятность, что индекс Мосбиржи может открыться небольшим ростом на торгах в понедельник. Ему окажут поддержку хорошие данные по месячной инфляции в России в апреле. Рост цен замедлился до примерно 5,6% в годовом выражении. Но, с другой стороны, возможно, что ценой замедления инфляции является достаточно серьезное торможение экономического роста в России, поэтому этот фактор уже может привести, что по итогам торгов на неделе индекс Мосбиржи окажется вновь под давлением. Кроме того, акциям трудно выдерживать конкуренцию с фондами денежного рынка и с облигациями, которые по-прежнему имеют неплохую реальную доходность. Также в геополитике, к сожалению, нет пока какого-то большого прогресса. Ситуация с мирным регулированием на Украине остается туманной. Что касается курса рубля, пока, скорее всего, укрепление российской валюты продолжится. Brent держится примерно $110 за баррель на фоне тупика в переговорах США и Ирана. Поэтому экспортная выручка в страну будет поступать по-прежнему достаточно высокой. И интервенция Минфина не способна как-то переломить тренд, потому что они носят во многом символический характер. Поэтому под влиянием дорогой нефти рубль может сложиться укрепление примерно до 72 рублей за доллар. Цены на нефть остаются под влиянием ситуации на Ближнем Востоке. На рынке нефти мировом наблюдается дефицит. На фоне блокировки Армузского пролива в ближайшей перспективе цены на нефть могут оставаться высокими, могут даже пойти к $120 за баррель.
8: Сергей Суверов, инвест-стратег Укари Капитал. Торги на Мосбирже ожидаются вялыми. Скорее всего, индекс продолжит плавно снижаться, считает независимый финансовый консультант Евгений Миронюк.
19: Торги на московской бирже будут проходить по-прежнему с низкой активностью участников. Скорее всего, текущий тренд плавного сползания индекса продолжится. Более сильным препятствием может послужить уровень 2590 пунктов, который был установлен в начале прошлой недели. И он может быть проверен на прочность самой ближайшие дни. Фактор геополитики выступает основной причиной сохранения пессимизма у нас на рынке. Что касается валюты, сохраняется текущий тренд. Рубль уже фактически на межбанке закрепляется ниже отметки 73, и официальный курс ЦБ вероятно покажет соответствующие уровни в ближайшие дни. Котировки нефти подошли к отметке 110 по Brent, и этот уровень будет тестироваться в ближайшее время. Восходящая динамика сохранится. Мы, опять же, не видим каких-то конкретных решений после визита Дональда Трампа в Китай, хотя и было заявлено, что все стороны привержены открытию Армузского пролива. И, конечно, еще хотелось бы по событиям ближайшей недели отметить, в понедельник пройдет закрытие реестра по дивидендам «Поле золота», «Ростелеком» представит презентацию новой стратегии компании. В четверг, 21 числа, «Софтлайн» проведет онлайн-презентацию финансовых результатов за первый квартал 2026 года. «ЦИАН» проведет онлайн-встречу для инвесторов. И по отчетности Мосбирж представит результаты за первый квартал по МСФО в четверг, так же, как и ВКонтакте. ЦИАН представит финансовые результаты за первый квартал. И в конце недели, в пятницу, мы увидим результаты МТС по МСФО за три месяца текущего года, Интеррао и Т-банк. Вот эти технологии будут торговаться последний день с дивидендами.
8: Евгений Миронюк, независимый финансовый консультант. Добавлю, что 20 мая выйдут очередные данные по инфляции, а также Росстат опубликует данные об индексе цен производителей промышленных товаров в апреле.
2: Другим наука. Сергеем Корзуном.
20: Теория шести рукопожатий стала известной после эксперимента американского социального психолога Стэнли Милгрэма в 1967 году. Целью его был поиск количества связей, необходимых для передачи информации по почте совершенно незнакомому человеку через цепочку знакомых. Среднее значение звеньев цепочки оказалось близким к шести. При этом из почти 300 отправлений около 80% не дошли до конечного адресата и не учитывались в результатах. Подобные эксперименты, проведенные уже в интернет-эпоху, показали примерно те же шесть шагов и ту же проблему. Более 98% электронных цепочек обрывались, не достигнув цели. Шесть рукопожатий так и остаются чем-то вроде околонаучного мифа. В науке же для этого феномена используют название «малый мир», а связанная с ним теория помогает моделировать распространение мемов, слухов, эпидемий, инноваций, научных идей и многого другого. В 1998 году Уотс и Строгатс из Корнельского университета показали, что социальные сети сильно кластеризованы, но есть короткие пути между группами. Например, на большой вечеринке или в чатах люди общаются по принципу коллеги с коллегами, родственники с родственниками, школьные друзья между собой. Но есть посредники, их называют сетевыми брокерами или коннекторами. Это те, кто знает людей из других кластеров, и через них можно коротким путем найти любого приглашенного. Онлайн-дружба не равна реальной социальной связи. Контакт в мессенджере и человек, готовый реально помочь, это не одно и то же. Короткий путь не всегда ведет к доверию, доступу или даже просто ответу. В реальности многие социальные барьеры сохраняются. Язык, профессия, раса, религия. И за шесть прыжков эту пропасть не всегда можно перепрыгнуть.
2: Другим наука на Бизнес FM. мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса. Тех, что только на Business FM. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Business FM русскими буквами или BFM любыми. Вы знаете, как это написать. Business FM. Новости. Коротко.
0: Студия Вероника Романова. Здравствуйте. США могут вновь ослабить ограничения на покупку российской нефти, пишет Bloomberg. На данный момент администрация Дональда Трампа не продлила срок временного введения российского сырья из-под санкций. Напряженность на мировых рынках может изменить это решение, говорится в статье. Агентство Bloomberg отмечает, что ряд азиатских стран давит на США и требует продлить ослабление ограничительных мер в отношении топлива из России. Национальное антикоррупционное бюро Украины опровергает информацию о расследованиях против жены Владимира Зеленского. Ранее в воскресенье агентство РИА Новости со ссылкой на источника в российских силовых структурах сообщило, что на Украине завершают расследование против жены Зеленского и что НАБУ и САП готовят ее арест. По словам собеседника РИА Новостей, поводов для задержания у антикоррупционных органов достаточно, и в настоящее время решается вопрос, какое уголовное дело должно стать первым. Китай стал первой страной в мире, которая начала эксперимент с искусственным эмбрионом в космосе. Речь идет о биологической структуре, созданной из человеческих стволовых клеток и напоминающей настоящий эмбрион. Образцы искусственных эмбрионов были доставлены в экспериментальный модуль Китайской космической станции в рамках миссии Тяньчжоу-10. Там проходит эксперимент по изучению влияния микрогравитации на раннее эмбриональное развитие человека. Ученые стремятся таким образом получить данные, необходимые для долгосрочного выживания и размножения человека в космосе. По завершении 5-дневного орбитального эксперимента искусственные эмбрионы подвергнут криоконсервации, а затем проведут их сравнение с идентичными структурами, наблюдаемыми в земных лабораториях. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
2: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
0: Вы слушаете Business FM, в студии Ольга Кокорекина. Здравствуйте. Больше 1000 дронов за одну ночь. Крупнейшая атака украинских БПЛА на российские регионы и самая массовая в этом году на Москву и область. В столичном регионе под удар попали жилые дома и объекты инфраструктуры. Есть жертвы и пострадавшие. На какой эффект рассчитывали ВСУ? Утильсбор по цене автомобиля. Жительница Казани приобрела подержанную иномарку из Китая и переоформила ее на мать, которая помогла с деньгами на покупку авто. Это была ошибка. Женщине вскоре пришло гигантское доначисление по утильсбору. И оспорить его, как говорят юристы, она не сможет. Подмосковье вместо Черноморского побережья и Китай вместо Европы. Новые тренды детского летнего отдыха с образовательным уклоном. Сколько стоит смена в языковом лагере в Поднебесной? И какие альтернативы за эти же деньги есть в России? Все подробности в эфире Business FM. Более 1000 беспилотников, 8 авиабомб и ракету «Фламинго» сбили российские силы ПВО за сутки. Это данные Минобороны. Атаки подверглись как минимум 15 регионов страны. Одной из главных целей для украинских БПЛА стала Москва. К утру воскресенья в официальных каналах мэра столицы сообщалось об уничтожении более 120 дронов. В Подмосковье четверо погибших, в том числе гражданин Индии, в Москве 18 раненых. В Химках беспилотник влетел в частный дом, погибла женщина, сообщил губернатор Московской области. Двое мужчин погибли в деревне Погорелки в Мытищах. В Истре несколько дронов попали в один многоэтажный и 6 частных домов. Также атакованы инфраструктурные объекты в нескольких муниципалитетах. Также повреждены 3 дома. Под ударом оказался нефтеперерабатывающий завод в Капотне, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. Комментирует военный эксперт, редактор журнала «Новый оборонный заказ» Дмитрий Корнев.
21: Задача нанести в принципе удар по московской агломерации и вызвать обсуждение этого вопроса. Определенный пиар PR-эффект. Я думаю, что это задача номер один, которая ставилась Киевом перед этими ударами. И здесь, я думаю, что они не выбирали какие-то объекты, цели, задачи, количество жертв возможных и так далее. Номер два — это зацепить объекты, которые могут так или иначе трактоваться как объекты двойного назначения, либо относящиеся к топливно-энергетическому комплексу.
4: Если посмотреть на количество запущенных дронов, можно ли предположить, что этот запас копился и мог быть использован 9 мая?
21: Безусловно. 9 мая Украина не нанесла никаких ударов, а запас дронов 100% 9 мая создавался. Вполне может быть, что мы сейчас видим, к сожалению, еще не весь запас этих дронов, какую-то его часть. Вполне логично предположить, что Киев не стал за одни сутки тратить весь запас дронов. Они смотрят, анализируют, смотрят, где им удалось прорваться, где не удалось прорваться. К сожалению, такого рода атаки могут повториться, и, безусловно, силам ПВО надо к этому готовиться.
14: Дмитрий Корнев, редактор журнала «Новый оборонный заказ». С учетом того, сколько дронов Киев направил на Москву и область, работу ПВО в столичном регионе можно назвать практически идеальной, говорит научный сотрудник ММО РАН, военный эксперт Илья Крамник.
5: С учетом того, что противник применил в атаке одновременно очень большое количество дронов, там только за эту ночь было сбито около 600 дронов, то можно сказать, что ПВО сработало весьма эффективно, поскольку случаев попадания относительно немного. При этом мы должны понимать, что абсолютно ПВО в принципе не бывает. На достаточно больших числах неизбежно будут какое-то количество средств пропущено. Тут можно сравнить, просто понимаете, мы имеем сейчас летящий в принципе ряд такой для сравнения в виде стран Персидского залива и Израиля. И отмечу, что при существенно менее интенсивных атаках по количеству примененных аппаратов Иран добивался там более серьезных результатов. В данном случае мы можем говорить о том, что российское ПВО против более массированного удара показало себя лучше, чем западные, в первую очередь американские, там на американской технологии в основном она основана, против удара менее массированного с иранской стороны.
14: Илья Крамник, военный эксперт. В Истринском округе из-за атаки БПЛА была повреждена контактная сеть на железнодорожном перегоне у станции Устиновка. Спустя час движение электропоездов восстановили. В Химках на день закрыли торговый центр «Мега». Представители ТЦ объяснили это техническими причинами. В Зеленограде на день закрыли торговый центр «Зеленопарк» и «Лимана Про». Это сообщила охрана торгового комплекса. Временно перекрывался участок ЦКАТа от Ленинградского до Пятницкого шоссе для проезда спецтехники и работы оперативных служб. Обломки БПЛА упали на территории аэропорта Шереметьево. Российский МИД назвал атаку дронов на столичный регион массовым терактом Украины и заявил, что объекты нападения были исключительно мирные люди, многоквартирные и частные дома, и что за финансированием действий Украины стоят страны Евросоюза.
0: Другим темам. 1 200 000 рублей доплаты за машину стоимостью в 1 400 000. В редакцию «Бизнес-ФМ» обратилась слушательница, которая попала в очень неприятную ситуацию из-за того, что не разобралась в правилах ввоза автомобиля в страну. Поскольку в эти тонкости вникают далеко не все наши граждане, мы решили рассказать ее историю с очевидно печальным финалом. Иван Медведев подробнее.
9: В октябре 2024 года жительница Уфы по имени Гузель купила подержанный автомобиль «ФАВ» с доставкой из Китая. Машина прошла растаможку в Хабаровске, женщина оформила автомобиль на себя и начала им пользоваться. Через 8 месяцев по просьбе матери Гузель оформила на нее дарственную на это авто. Родители помогали с деньгами при покупке, и мама захотела, чтобы автомобиль был записан на нее. В ГАИ никаких вопросов не было. Собственник сменился, но ездить на автомобиле продолжила сама Гузель. Однако сам факт переоформления привел к тому, что таможня пересчитала утиль сбор на этот автомобиль. С льготного на коммерческий. И теперь требуют от нашей слушательницы доплатить 1 200 000 рублей. При том, что машина изначально стоила 1 400 000. Суд Гузель уже проиграла.
22: Я наняла в Хабаровске адвоката, но он ничего не смог сделать. Был суд, и судья была на стороне таможни и сказала, все, придется выплачивать. Я просто сейчас останусь без машины, на которую копила всю жизнь. Хотела подешевле купить в Китае, потому что там дешевле машины, а получилось как всегда.
9: Гузель предложили обжаловать решение суда, но юристы, опрошенные Бизнес-ФМ, с сочувствием к нашей слушательнице, говорят, что шансов у нее нет. Главное условие для ввоза машины с льготным утильсбором – не менять собственника в течение года. И неважно, продажа это, дарение или что-то еще. Такую машину без перерасчета утильсбора нельзя даже заложить в банк, говорит автоюрист Сергей Радько.
1: Если на автомобиль уплачен льготный утильсбор, то для того, чтобы этот утильсбор не пересчитывали на коммерческий, машину никаким способом нельзя отчуждать в течение 12 месяцев со дня оформления таможенного приходного ордера ТПО. Если эти сроки истекли, то можно отчуждать. Если машину передать на основании любого договора раньше этого срока, то тогда утильсбор подлежит пересчету в сторону коммерческого.
3: Что касается способа, которым человек должен об этом узнать, в какой момент, откуда он должен получить эту информацию? Это таможня.
1: Информацию никто ему сообщать не должен. Предполагается, что каждый гражданин знает закон, то есть ведь никто же нам не сообщает об изменении правил дорожного движения. Мы обязаны их знать, соблюдать, независимо от того, сообщил нам кто-то или нет. Вот мы оформляем утильсбор, мы самостоятельно его рассчитываем, самостоятельно указываем, самостоятельно уплачиваем. И предполагается, что мы знаем положение постановления правительства, которым порядок и суммы расчета его утверждены.
9: Причем, по словам юриста, ситуацию нельзя ни оспорить, ни переиграть обратно, если мать попробует оформить дарственную на дочь. Не поможет. Иван Медведев, Елена Марчукова, Бизнес ФМ.
8: Смартфоны мешают повысить рождаемость. Издание Financial Times приводит статистику, согласно которой в большей части мира среднее число детей на одну женщину опустилось ниже двух, то есть того минимального показателя, который необходим для сохранения нынешней численности населения. В 66 из 195 государств он приблизился к критическому уровню один ребенок на женщину. Хотя в развитых странах рождаемость падает давно, последние десятилетия по темпам это бьет рекорды. Ученые университета Цинциннати выяснили, что в США, Англии и Уэльсе рождаемость резко падала там, где появлялся высокоскоростной мобильный интернет. Виртуальный мир отвлекал молодежь от реальных встреч и отношений, а стандарты соцсетей способствуют завышенным ожиданиям от потенциального партнера в офлайн-пространстве, комментирует профессор кафедры социологии, семьи и демографии социологического факультета МГУ Александр Синельников.
6: Это может быть одним из факторов. Вообще факторов, вызывающих снижение рождаемости, очень много. Снижение рождаемости началось давно, очень задолго до появления сетей и смартфонов. И я не думаю, что эта причина является главной. Это может обострить ситуацию, что действительно есть люди, которые уходят из реального мира в виртуальный. Они создают семью, и это влияет всюду, где сети охватывают значительную часть населения, особенно в репродуктивных возрастах и, прежде всего, молодежь. Кроме того, через сети очень многие люди знакомятся. И вот благодаря этим сетям у них появляется иллюзия неограниченного выбора. Мужчина, который ищет цену себя на 20 лет моложе, и при этом не является ни богатым, ни знаменитым, ни занимает какую-то важную должность. Ему могут отказывать раз, два, три, четыре, а он убежден, что в конце концов он себе молоденькую найдет. Ну, так же это касается девушек, которые ищут себе богатых мужей. Ты не понимаешь, что богатых в принципе мало, что на всех их точно не хватит, и потом они почему-то уже женаты, как правило. Причина снижения рождаемости куда более серьезная, чем появление каких-то технических средств. К сожалению, все больше становится эгоистичных людей. Вот это показывают данные наших социологических опросов. Причины этого массового эгоизма многообразны весьма. Могу только сказать, что сети социальные, это, конечно, определенную роль играет, потому что человек, который вообще погружается в этот виртуальный мир, он, в принципе, сосредотачивается на себе. А это, извините, от эгоизма совсем недалеко.
8: Александр Синельников, профессор социологического факультета МГУ. Российские эксперты, комментируя снижение рождаемости в стране, называли среди причин демографический провал 90-х годов, сложности в приобретении жилья, отсутствие уверенности в постоянном доходе и тренд на первые роды в 35+. Собачье мясо под запретом. За 2 года в Южной Корее закрыли больше 80% ферм, где разводили этих животных для употребления в пищу. Оставшиеся хозяйства закроют до конца этого года, а полное вето на разведение и забой собак заработает в феврале 27-го. Власти приняли закон в 24-м году, но дали бизнесу льготный период в 3 года, чтобы окончательно закрыться или сменить сферу, комментирует кандидат исторических наук, ведущий научный сотрудник Центра корейских исследований Института Китая и Современной Азии РАН Константин Осмолов.
23: Еще достаточно давно собака была вынесена из списка пищевых животных,
7: все фермы, на которых разводят собак, должны быть закрыты или перепрофилированы. Это вызывало определенные проблемы у тех, кто привык, но государство обещало все компенсировать.
10: А почему так много времени прошло? Вот 2 года и как бы...
7: Потому что, естественно, был поставлен срок в 3. То есть именно для того, чтобы в течение 3 лет все могли, кто этим занимался, закрыть или перепрофилировать свои фермы, рестораны и так далее. Условно говоря, перевести там всех собак в приюты или куда-то выпустить. Опять же, надо понимать, что собака – это не еда ежедневного спроса. Грубо говоря, это не мента, это осетрина. Еда для беременных, больных и пожилых. Молодое поколение действительно начинает менее активно пользоваться собачатиной. Собака и из сторожевого или пищевого животного начинают занимать место пета. Молодежь очень часто ходит с комнатными собачками, чтобы показывать, что они не такие. Естественно, повесточка и зоозащита тоже играют свою роль. В какой мере тут можно оскорбить об утрате важного элемента национальной культуры? Ну, вопрос дискуссионный. Потому что я полагаю, что какая-то нелегальная часть этого рынка вполне вероятно останется. В Северной Корее таких вещей нет. Фестивали собачьего мяса проходят регулярно.
14: Константин Асмолов, ведущий научный сотрудник Центра корейских исследований Института Китая и Современной Азии РАН. Принятие закона 2 года назад сопровождалось многочисленными митингами. Ассоциация производителей мяса собак заявляла, что в отрасли работает 1 000 000 фермеров, а число потребителей такого мяса превышает 10 миллионов. Они требовали не менее 2 000 000 вон компенсации за каждую собаку, чтобы покрыть убытки от закрытия бизнеса, и угрожали выпустить стаи собак рядом с правительством. По разным оценкам, практика поедания собачьего мяса уходит корнями. Еще в эпоху до нашей эры считалось, что это помогает легче переносить влажную летнюю жару в Корее. В действительности, большинство корейцев уже не едят собачье мясо. Опрос 2022 года показал, что против употребления выступают почти 2/3 населения. Тогда же резко выросло количество граждан, которые держат собак в качестве домашних питомцев. 25% в 2022 году против 16% в 2010-м. Согласно исследованию Animal Welfare Awareness в Сеуле, в 2024 году 94% корейцев не ели собачатину, а 93% отказались от употребления и в будущем.
2: В эфире радио не на словах, а на деле. Новости экономики.
11: В студии Вероника Романова. Здравствуйте. Рост цен на энергоносители из-за войны на Ближнем Востоке ухудшил перспективы экономики ЕС, отмечают аналитики Европейского центрального банка в новом выпуске своего экономического бюллетеня. Если перебои с поставками затянутся, зона евро рискует столкнуться с стагфляцией. Дополнительным фактором неопределенности остаются и американские пошлины. Последствия войны на Ближнем Востоке уже сказываются на состоянии европейской экономики. Еще недавно, в феврале, инфляция в ЕС колебалась около целевого уровня в 2%, а экономика медленно, но росла. Теперь же аналитики ЕЦБ фиксируют ухудшение перспектив. Так, в апреле инфляция ускорилась до 3% в годовом измерении после 2,6% в марте. Рост объясняется удорожанием энергоресурсов. Программа рассрочки при покупке жилья постепенно уходит с рынка. Если в прошлом году с их помощью заключалось 40% сделок, то сейчас их доля составляет 25-30%. В портфеле крупных девелоперов этот показатель в России сократился почти в 1.5 раза. В первом квартале доля сделок по покупке строящегося жилья в Москве за наличные или в рассрочку сократилась на почти 13% год к году, до 41,3% от общего объема договоров ДДУ. Снижение популярности инструмента эксперты связывают с повышением доступности рынка ипотеки и мерами властей, направленными на ограничение рассрочек. На рассыпных месторождениях золота в России в этом году прогнозируют снижение добычи на 5% до примерно 75 тонн. В отрасли указывают, что основные риски связаны с введением обязательных рекультивационных фондов, проблемами с лицензированием и дефицитом подготовленных запасов. По оценкам экспертов, до 15% компаний и до 7% объемов добычи могут уйти в серый сегмент, что приведет к недополучению налоговых поступлений от 7 до 10 миллиардов рублей. Дополнительная нагрузка для предприятия от новых сборов может составить 8-12 миллиардов, что увеличит себестоимость добычи на 5-10%. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
14: Вы слушаете Business FM, в студии Ольга Кокорекина.
0: Подмосковье вместо Краснодарского края и Китай вместо Европы. Новые тренды в детском летнем образовательном туризме. Куда этим летом дети поедут в лагеря и сколько стоит на каникулах подтянуть китайские? Об этом Наталья Шашина.
12: В этом году по понятным причинам многих родителей смущают Туапсе и Анапа, а также Дубай. Своим опытом выбора лагеря на лето с бизнес-ФМ поделилась москвичка Зоя Австрийская. Ее дочке 13 лет. Главные критерии, на которые опиралась семья – польза для ребенка, не слишком жаркая погода и репутация организатора. Остановились на Подмосковье – лагере с бизнес-направлением. Подростки будут разрабатывать свой стартап. 2 недели обойдутся в 120 тысяч рублей, говорит Зоя, и описывает, какие варианты еще предлагаются на рынке.
13: Красноярский край стоит так же, даже без какого-то учебного направления, от 110, наверное, только начинается, и от 10 дней. Ну вот в прошлом году было в Красноярском крае намного дороже, чем в Подмосковье, прям намного. У оператора, которого мы выбрали в итоге, есть направления и иностранных лагерей, это Англия и Арабские Эмираты. Англия, Дубай, где-то так, 200-240, 220 стоили, там от 7 до 10 дней. Мы, Арабские Эмираты, не стали рассматривать серьезно по причине погоды. Ну и потом уже началась геополитическая история. И второе направление, Лондон, мне показалось очень подозрительным, невысокая цена, и зная цену на жизнь и вообще цену на все в Великобритании, мы не стали дальше уже интересоваться, потому что приняли решение.
12: Рынок столкнулся с ростом издержек. Размещение и питание подорожали в среднем на 20-25%, говорит основатель и гендиректор сети образовательных лагерей Enjoy Camp Александр Медведев. По его словам, крупные операторы стараются сдерживать цены на путевки, чтобы рост был не больше 10%. Но спрос, по сравнению с прошлым годом, ниже, наблюдает Медведев.
15: Мы видим очень сильную чувствительность к стоимости. То есть те программы, те направления лагерей, которые у нас стоят чуть дешевле, это, например, лагеря в Калужской области, там спрос значительно больше. Также мы видим устойчивый тренд на то, что люди принимают решения в последний момент, то есть глубина бронирования, период, за который бронируют путевки в лагерь люди, он сильно сократился. Подмосковные направления, то есть те направления, которые находятся рядом с городом, они в этом году более предпочтительны для людей, чем направления в Краснодарском крае. То есть в Краснодарском крае в этом году

0: намного дешевле, чем, например, англоязычные страны, куда тоже есть и группы, и индивидуальные студенты едут, дети, ученики, но все-таки процент этих заказов снижается. Китай и Корея, ну, Япония немножко. В этом же регионе также есть и Малайзия, Гонконг, Филиппины, туда тоже едут немного, небольшой процент детей. Там цены в среднем где-то в районе $400-500 за неделю. Это обучение, проживание и экскурсионное, развлекательное, спортивная программа. Это средняя цена. Если мы говорим про Европу континентальную, это в основном цены в районе 1000 евро за неделю.
1: На европейские страны спрос меньше и из-за виз. Сложнее записаться на подачу, долгие сроки. А многие родители задумываются о летнем лагере для ребенка в апреле-мае. И времени на оформление в обрез. Наталья Шашина, Марина Лимаева, Бизнес ФМ. Московский зоопарк осаждают горожане. Каждый день с начала мая, особенно в выходные, на входе в зоопарк гигантская очередь родителей с детьми и даже малышами в колясках. Давки нет, но порой толпа стоит в два ряда, а люди просят покараулить место. И дело не в солнечной погоде, а в акции «Ранняя пташка», которая действует до конца месяца и дает бесплатный проход с 7:30 до 9 утра. Для тех, кто не успел, билет в московский зоопарк стоит 1700 рублей для взрослых, для детей из Москвы вход бесплатный. На фото, которые есть и в наших каналах в Макс и Телеграме, очереди к главному входу заворачивают за угол на Красную Пресню. Не намного меньше людей в это время и на новый вход у метро «Баррикадная». Единственный лайфхак – вход через детский зоопарк со стороны Садового кольца, рассказывает моя коллега, обозреватель Наталья Воробьева.
2: Я сходила в зоопарк в рамках акции «Ранняя пташка» в начале мая, 5 числа. Это был вторник. Зашла где-то без 10:09 со стороны Садового кольца. Зашла совершенно свободно, но внутри зоопарка было достаточно много народу. Некоторые родители с детьми уже шли на выход, в павильонах было достаточно много посетителей. Однако есть территории, где билет все-таки пришлось бы купить. Так нас не пустили в парк с альпаками. Там взрослый билет стоит 700 рублей, детский 500, и еще за 200 рублей можно купить корм. Придя домой, в соцсетях я увидела публикации с огромными очередями у главного входа и такие же бесконечные со стороны метро «Баррикадная». Ссылки мне прислала подруга, которая отказалась идти, со словами: «Какие мы молодцы, что не пошли».
1: Наталья Воробьева, Бизнес ФМ. Насколько удачна такая акция с учетом того, что основные посетители зоопарка – это семьи с маленькими детьми, которым хотят показать, например, панду Катюшу, говорит сооснователь телеграм-канала «Психодейли» Филипп Миронов.
3: Маркетинговые мотивы администрации зоопарка понять можно, когда хорошая погода, и мне бы тоже хотелось бы увидеть зоопарк без людей и с утра. Я достаточно рано просыпаюсь, но видите, эти мотивы привели к обратному, к столпотворению и к адскому спросу, который не спрогнозировала администрация. Получилась такая несколько медвежья услуга. Этим летом в Москве уже виден ажиотаж на все. То есть есть ощущение, что людям просто страшно не хватает впечатлений. После 22 года не то чтобы умер, но сильно сократился зарубежный туризм. Россия вся изведана, по крайней мере, в какой-то достигаемой части москвичами. И есть ощущение, что просто москвичи, как бешеные дикие троглодиты из какого-то комедийного фильма, набрасываются на открытие новых булочных, на какие-то бесконечные акции, которые устраивают городская администрация, руководствуясь, конечно, благими намерениями. Ажиотаж нужно учиться контролировать, наверное. Вот у меня мы открыли буквально в эту пятницу кинотеатр «Под открытым небом» на речном вокзале, и тоже бесплатный вход, разумеется, выпустили билеты, которые разлетелись просто мгновенно. Москвичи, с одной стороны, приучили за последние 10 лет к классным городским событиям, но вот сейчас предложение не удовлетворяет спрос. Да, за людей обидно, люди как бы не виноваты, но опять-таки я понимаю логику и мотивы людей, которые придумали и провели эту акцию. В Москве просто стало больше людей с активной жизненной позицией, которые вписываются во все мероприятия, и мероприятий просто стало не хватать. Очень многие люди объединяются в какие-то сообщества, не знаю, соцземы какие-то новые появились. Какие-то кафе, например, не справляются с потоком людей, которые на велосипедах к ним приезжают, кофе пытаются попить, очереди везде. Мне кажется, что этого будет больше, и вся Москва превращается в такие бесконечные Патрики, только с очередями. И этот дух, условно говоря, Москвы 18-го года и чемпионата мира просто как-то заварился в собственном соку и, конечно, привел к таким неожиданным и не очень приятным последствиям, типа вот этой очереди в зоопарк.
1: Филипп Миронов, телеграм-канал «Психодейли». Мы отправили запрос в московский зоопарк. Как там оценивают промежуточные итоги своей акции? Ответа пока нет. Русский след на Евровидении. Победительница конкурса болгарская

0: певица Дара выиграла его с композицией, написанной командой Филиппа Киркорова. Ее выступление с песней о том, что невозможное возможно и мечты непременно сбываются, признали лучшим и профессиональное жюри, и зрители.
1: Классики в праве. Долг на кончике пальцев.
2: Следя за ее движениями, поручик видел, как пальцы скомкали его векселя, как белая шелестящая бумага мелькнула перед его глазами и исчезла в ее кулаке. Такой резкий, необычайный поворот от добродушного смеха к преступлению так поразил его, что он побледнел и сделал шаг назад.
3: Алексей Карпенко, старший партнер адвокатского бюро «Forward Legal».
4: В рассказе Антона Чехова «Тина» поручик Александр Сокольский приезжает взыскать долг по векселю Сусанны Моисеевны. История долго старая. Когда-то отец Сусанны Моисеевны купил зерно у родственника поручика. Сделка давно в прошлом, люди уже другие. А вот долг остался, потому что сохранился вексель. Вексель устроен строго. Если он у вас на руках, вы вправе требовать указанную в нем сумму. И не обязаны заново объяснять всю историю долга, кто у кого и зачем что-то покупал. В этом и состоит сила векселя. Для права важна уже не память о сделке, а сама бумага. Именно поэтому Сусанна Моисеевна не спорит, а идет на хитрость. Возразить по существу ей нечего, и она выхватывает вексель у поручика, прекрасно понимая, без самого документа право требования почти ничего не значит. Бумага исчезла, и вместе с ней исчезла возможность быстро и уверенно взыскать долг. Даже сегодня по документарным ценным бумагам действует почти та же логика. Если нет бумаги, начинается длинный спор о том, как доказать, что право вообще существовало. Антон Павлович Чехов напоминает, в делах недостаточно быть правым. Нужно еще суметь сохранить документ, который это право подтверждает. Иначе долг может исчезнуть буквально на кончиках чужих пальцев. И никакая правота без бумаги уже не спасет.
1: Классики в праве на Бизнес FM. Вначале был бизнес. Как появлялись города?
5: Краснокаменск, 50 тысяч жителей. В 1963 году забайкальская экспедиция геологов открыла в Приоргунской степи богатейшее месторождение урана. 5 лет спустя рядом заработал горно-химический комбинат. А еще через год поселок комбината Краснокаменск получил статус города.
1: Как появлялись города? На Бизнес FM.
6: Как легче легкого разобраться с долгом по векселям? Что важнее, кусок земли или свадьба? Можно ли было спасти вишневый сад? И сколько в царских рублях стоит 15 лет за решеткой? Правовая подоплека знаменитых пьес и рассказов. И юридические казусы, с которыми разбирались герои произведений. Чеховские чтения де юре. В специальном проекте «Классики в праве» с Алексеем Карпенко. На этой и следующей неделях на Бизнес FM. Бизнес FM. Новости. Коротко.
7: В студии Вероника Романова. Здравствуйте. Дональд Трамп заявил, что для Ирана тикают часики. Он призвал Тегеран предложить более выгодные для США условия мирного соглашения. В противном случае Исламская Республика подвергнется гораздо более серьезному удару. Так сказал американский президент в интервью Axios. 16 мая он встретился с командой по нацбезопасности, чтобы обсудить ситуацию вокруг Ирана, сообщил изданию «Источник». На следующий день Трамп этот же вопрос обсудил с премьер-министром Израиля Бенямином Нетаньяху. Новая встреча президента США с командой по нацбезопасности запланирована на 19 мая, сообщили порталу 2 американских чиновника, и, по их словам, на заседании будут обсуждаться варианты военных действий против Ирана. Россияне назвали свои главные финансовые ошибки. Больше половины жителей страны, 58%, жалеют, что вовремя не купили биткоин. Это результат опроса крупного финансового маркетплейса. Каждый третий, 29%, хотел бы вернуться к курсу долларов 30 рублей, а каждый пятый, 19%, успеть на ипотеку по 6,5%. 9% опрошенных довольны своим прошлым и ничего бы не меняли. В Египте начали отлов акул в туристических зонах у берегов Хургады и Шарм-эль-Шейха. Акулы стали появляться чаще из-за косяков рыбы на мелководье. Власти потребовали, чтобы в штате каждого отеля обязательно работал квалифицированный спасатель. От персонала также требуют навыков оказания первой помощи. Вдоль береговой линии организовали дежурство моторных лодок. На днях одна хищница заплыла в туристический район Эль-Кусейр, популярный у российских туристов. Местные власти временно закрыли пляжи, чтобы поймать и уничтожить двухметровую рыбу. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
6: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
0: Вы слушаете Business FM, студия Ольга Кокорекина. Здравствуйте. «Зенит» чемпион. Синие, бело-голубые ожидаемо обыграли Ростов. Единственный гол встречи был забит с пенальти. «Зенит» забирает 11-е золото чемпионата страны. И больше нет ни у кого. Кир Стармер, кажется, все же уйдет, пишет Daily Mail со ссылкой на окружение британского премьера. После провала лейбористов на местных выборах часть однопартийцев потребовала отставки Стармера. Один из вероятных преемников – мэр Манчестера Энди Бёрнен, для которого придумали хлесткий лозунг «Я вытащу Стармера с Даунинг-стрит». Компенсации за нанесенный ущерб не будет, и разморозки финансовых активов тоже. Белый дом отверг требования Ирана и выдвинул свои условия. А Трамп разместил в соцсетях нейросетевую картинку с грозной подписью «Затишье перед бурей». Что дальше? Об этом в комментарии Георгия Бофта через минуту. По данным иранского агентства ФАРС, США выдвинули Тегерану 5 условий для возобновления переговоров. В частности, речь об отказе от выплаты компенсации, вывозе из Ирана 400 килограмм обогащенного урана, отказе от разморозки даже четверти иранских активов и сохранении работы только одного комплекса ядерных объектов Ирана. Ранее Тегеран выдвинул свои 5 условий для возобновления переговоров. Среди них окончание войны на всех фронтах, в том числе в Ливане, снятие санкций, разморозка иранских средств, компенсация ущерба от боевых действий и признание права Ирана на суверенитет над Ормузским проливом. По оценкам разведки НАТО, Тегеран по-прежнему располагает не менее 60% довоенного ракетного потенциала и способен наносить удары по союзникам США на Ближнем Востоке, сообщает Independent. Эти данные ставят под сомнение заявление президента Дональда Трампа и главы Пентагона Хексета о том, что иранская армия разгромлена и уничтожена. Между тем, Трамп, вернувшись из Китая, снова угрожает возобновить удары по Ирану. Что дальше? Комментирует политолог Георгий Бофт, автор телеграм-канала «Бофт знает».
8: Хрупкое перемирие, установившееся 8 апреля, уже прерывалось обменами ударов, а теперь может и вовсе сорваться. Объявленная Трампом операция «Свобода», предусматривающая конвоирование торговых судов через Ормуз, уже провалилась, толком не успев заработать. На этом фоне, с одной стороны, вице-президент США Венс, который вообще хотел, чтобы это все не начиналось, заявил о продолжающемся прогрессе на переговорах. С другой, пресса мучирует слухи о том, что Израиль и США интенсивно готовятся к новым ударам по Ирану, которые могут начаться на днях. 16 мая Трамп вновь предупредил Тегеран, что у того будет очень плохое время, если сделка не состоится, добавив, что Иран хочет договориться. Ядерный вопрос остается главным камнем преткновения. Иран настаивает, право на обогащение урана – суверенное право, никаких договоров не нарушает. К тому же Тегеран готов обсуждать ядерную программу лишь после официального завершения войны и снятия санкций, да еще и под гарантией Совбеза ООН. Вашингтон, в свою очередь, начав с требования нулевого обогащения, несколько отступил от изначальных позиций, но по-прежнему настаивает на включении ядерного вопроса в любое рамочное соглашение. Ормузский пролив – второй узел. Иран претендует на собственный протокол контроля за прохождением судов. Суннитские монархии залива, успевшие пострадать от иранских ударов, добиваются безусловного восстановления свободы судоходства. США стоят на том, что блокада иранских портов продолжится до достижения окончательного соглашения. Еще один пункт расхождения Ливана, так называемая ось сопротивления, представленная иранскими прокси в регионе, начиная от Хамаса и кончая Хезболлой. Тегеран настаивает на включении Ливанского фронта в общее урегулирование. США и Израиль отказались, но заключили 16 апреля отдельное перемирие в Ливане, которое нарушается. Операции Цахал против Хезболлы в секторе Газа тоже продолжаются, что Тегеран также расценивает как нарушение духа перемирия. перемирия. Оценки сохранности военного потенциала Тегерана сильно расходятся. Трамп уверяет, что у Ирана в военном смысле ничего не осталось. Однако это не так. По американским же военным оценкам, которые выдает Нью-Йорк Таймс, иранские запасы ракет составляют примерно 70% от довоенного уровня. Также Тегеран сохранил доступ к 30 из 33 ракетных позиций вдоль Армузского пролива. Наибольших успехов американо-израильская коалиция достигла в ликвидации руководства Ирана, КСИР и армии. Однако это парадоксальным образом привело лишь к усилению влияния корпуса стражи исламской революции, настроенного непримиримо. Некоторые наблюдатели при этом фиксируют признаки раскола между регулярной армией и КСИР, что делает иранскую военную машину менее предсказуемой, но не менее опасной. Также флот КСИР сохраняет значительный потенциал для асимметричных атак посредством малых ракетных катеров, мин, береговых ракет и дронов. По поводу сохранности ядерной программы, по которой Израиль и США наносили удары еще в июне прошлого года, вообще толком ничего не известно. По американским оценкам, Иран располагал на тот момент примерно 440 килограммами урана, обогащенного до 60%. Для ядерного оружия нужно 90, но путь к ним ближе, чем от 0 до 60. Хотя Трамп демонстрирует теперь готовность к новым ударам, судя по всему, это не более чем переговорный инструмент. Стоимость конфликта для США уже составляет до 30 миллиардов долларов только в операционных расходах, без учета ущерба американским базам. Конгресс 9 раз отклонял попытки Белого дома получить дополнительные военные полномочия. Израиль склонен к более жесткой позиции. Премьер Нетаньяху продолжает операции в Ливане даже вопреки американскому давлению, а израильские официальные лица выступают за военное давление на Тегеран. При этом на все стороны, а также на мировую экономику давит блокировка Армуза, через который до войны проходила пятая часть мировой торговли нефтью, нефтепродуктами и СПГ, а также большая часть торговли удобрениями и ряда других товаров. Каждый день блокировки обходится странам залива и мировой экономике в многомиллионные убытки. Иран тоже их несет, но его терпимость к потерям относительно выше. Экономика страны, несмотря на все санкции, отнюдь не в руинах и может выдержать минимум еще несколько месяцев, особенно в условиях диктатуры КСИР. В последнее время Москва тоже нарастила дипломатическую активность. Путин провел телефонный разговор с наследным принцем Эмиратов Мухаммедом бин Заедом, чуть ранее встретился с главой МИД Ирана Аракчи. Но пока США отвергают российское посредничество, в том числе вариант, при котором Россия приняла бы у себя иранский обогащенный уран. В ближайшие дни могут определить, в каком направлении двинется ситуация. Иранский ответ на последнее американское предложение официально не поступил. При этом сам формат обмена взаимно неприемлемыми предложениями себе уже явно исчерпал. Продолжая в том же духе, нет смысла, если только та или иная сторона не моргнет первой.
0: Это был политолог Георгий Бовт, телеграм-канал «Бовт знает». Друг в Германии или неофициальный сервис, как сделать дубликат сломанного или утерянного ключа от немецкого автомобиля в условиях санкций. История москвички, которая осталась с «Мерседес» без ключей, вызвала отклик у других наших слушателей, и они стали делиться лайфхаками. Иван Медведев подробнее.
9: Ранее в нашем эфире москвичка Резида рассказала о том, что у ее «Мерседес-Бенц С-250» из строя вышел сначала один ключ, а потом с перебоями стал работать и второй. Официальные дилеры и импортеры не смогли заказать дубликат из Германии. Ключи для относительно свежих немцев делает только непосредственный производитель под конкретный ВИН. Но с Россией «Мерседес» уже 4 года не работает. И у людей, оказавшихся в такой ситуации, по сути, остается два выхода. Ехать в неподсанкционную страну или воспользоваться услугами неофициальных сервисов в России. О втором варианте сразу после выхода в эфир истории Резиды написали сразу несколько наших слушателей. Но один из них сообщил, что помощь можно найти в Германии.
10: В 22-м году я купил автомобиль Audi Q7 17-го года с пробегом. В комплекте там был только один ключ заводской. Проездил я где-то год с этим ключом и понял, что мне нужна сигнализация с автозапуском. И тоже начал изучать этот вопрос. Я вспомнил, что у меня есть знакомые в Германии. И эти люди дали мне контакт одного их знакомого, который занимается именно машинами в Германии. Связался с этим человеком, объяснил всю ситуацию. Он сказал, что попробует. Ну, дальше я ему ему выслал фотографии всех документов, права на собственность автомобиля, техпаспорт, ВИН-номер и так далее. Он говорил, что с этим было ему тоже немножко тяжеловато, смог сделать. И отправил мне он этот ключ.
9: Однако прошивку на ключ нашему слушателю делали все равно в России. Такие сервисы есть, но их единицы, говорит владелец сети автосервисов Land Auto Сергей Кузнецов.
11: Автомобили до 2021 года. Еще с ними что-то можно сделать. Тех, у кого раньше были эти программы. Не официалы, еще раз повторюсь, а те специалисты, которые занимались данными вопросами. После 2021 года программу практически достать невозможно. И поэтому начинаются огромные проблемы. Единицы остались, которые, в принципе, могут прописать ключ, сделать прошивку, сделать обновление в обход санкций. Специалисты достают эти доступы, но ценник возрастает там X2, X3.
9: Не все берутся. Из тех, кто берется, не у всех получается. Плюс мошенники. Но если повезет и все сработает, то в любом случае нужно готовиться к серьезным тратам. В зависимости от марки и модели немецкого автомобиля, в интернете указаны цены от 150 до 900 тысяч рублей за ключ. Иван Медведев, Алексей Шевцов, Бизнес ФМ.
0: Футболисты «Зенита» в 11-й раз выиграли чемпионат России. Теперь петербургский клуб – единоличный рекордсмен по числу побед в турнире. «Зенит» превзошел достижение московского «Спартака», который становился чемпионом 10 раз. Все решилось в последнем туре. С подробностями спортивный обозреватель «Бизнес ФМ».
12: Футбол с Григорием Гуреевым.
13: Историческое событие для всего российского футбола. Петербург ликует. «Зенит» в рекордный 11-й раз стал чемпионом страны. В 30-м туре команда с берегов Невы обыграла на выезде Ростов со счетом 1-0. Еще до начала заключительных матчей сезона, которые по традиции проходили одновременно, было понятно, что шансов у Краснодара теперь немного. Команде Мурада Мусаева, конечно, должно быть обидно. Большую часть чемпионата она лидировала в таблице РПЛ. Но поражение в предпоследнем туре от «Динамо» оставляла скорее математические шансы, поскольку в победу немотивированного Ростова над «Зенитом» всерьез почти никто не верил. Чудо и не произошло. В первом тайме Алексей Миронов, что называется, привез необязательный пенальти в ворота Ростова, заехав по лицу Педро, который был без мяча и опасности не представлял. Александр Соболев такой шанс упускать не стал. После перерыва с поля был удален Дмитрий Чистяков. «Зенит» остался в большинстве и победу не упустил. 1-0, счет со вкусом золота. В параллельной реальности в это время горожане сделали все, что могли в домашней встрече с Оренбургом. А именно, забили 3 безответных мяча. Голы на счету Кевина Ленини, Джона Кордобы, ставшего 17 голами лучшим бомбардиром чемпионата, и Эдуарда Спирциана. Но в этом сезоне у горожан только серебро. А ЦСКА в столичном дерби нанес поражение «Локомотиву» 3-1. В первом тайме армейцев вывел вперед Данила Козлов, которому мяч на пустые ворота выкатил Данил Круговой. После перерыва отличился Матеус Рейс. От его удара мяч рикошетом влетел в ворота. «Лока» ответил голом Владислава Сарвели, а на последних минутах Круговой забил третий мяч. ЦСКА занял по итогам чемпионата 5-е место. Железнодорожники, несмотря на поражение, сохранили 3-е, потому что «Спартак» в Махачкале не смог обыграть местное «Динамо». Всего лишь нулевая ничья. И красно-белые завершают сезон 4-ми. Бронза у «Локомотива». Дагестанский клуб отправляется в стыковые матчи и сыграет с «Уралом». То же самое предстоит сделать и «Акрону», который крупно проиграл «Крыльям Советов» 1-4. Тольяттинский клуб разыграет право остаться в РПЛ с волгоградским «Ротором». После матча пресс-служба «Акрона» объявила, что готовить к стыкам команду будет другой тренер. Заур Тадеев уволен со своего поста. А покидают лигу сильнейших «Пари НН», который на выезде в последнем туре сыграл в ничью с «Рубином» 2-2, и «Сочи», о чем было известно еще неделю назад. В Калининграде «Балтика» уступила московскому «Динамо» 1-2. По итогам чемпионата подопечные Андрея Талалаева заняли 6-е место, что можно считать успехом, несмотря на неудачную весну. Сезон РПЛ 2025-2026 окончен. Впереди финал Кубка России «Спартак-Краснодар». Он пройдет 24 мая. Затем матчи сборной России 28 мая с Египтом, 5 июня с Буркина-Фасо, а 8 июня со сборной Тринидада и Тобаго. Новый сезон РПЛ стартует 18 июля матчем за Суперкубок. Ждать осталось совсем недолго. Григорий Гуреев, Бизнес ФМ.
12: Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер». и новое приложение от Яндекса «Яндекс.Радио». Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне, одним касанием приложение «Бизнес FM». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит.
6: Компании и корпорации.
14: В студии Светлана Чередникова. Здравствуйте.
15: Отчеты и планы.
14: Сервис проверки контрагентов «Русспрофайл» выяснил, что каждая четвертая иностранная компания, работающая в России, на текущий момент имеет в своем составе китайских учредителей. Об этом сообщают РИА Новости. По состоянию на 13 мая в нашей стране зарегистрировано более 15,5 тысяч действующих компаний, в которых учредителями являются граждане Китая или организации из этой страны. Только с начала текущего года зарегистрировано более 1500 компаний с китайским участием, то есть каждый второй бизнес с иностранными учредителями был открыт представителями Поднебесной, отмечается в исследовании. Японский разработчик игр Konami сообщил о прекращении услуг для игроков из России и Беларуси с 15 июня. Причины, по которым было принято подобное решение, не указаны. Konami наиболее известна сериями игр Castlevania, Silent Hill и Football и Metal Gear Solid. Испытания первых летающих грузовиков пройдут в Гонконге в ближайшие полгода. Как пишет газета South China Morning Post, компания AECOM ведет переговоры с властями, включая гонконгский департамент гражданской авиации. Полностью работающие на электричестве летательные аппараты для перевозки грузов могут зависать в воздухе как вертолет, а затем переходить к полету как самолет. Двухтонная грузовая модель предназначена для перевозки тяжелых грузов, предлагая более тихую, экологичную и экономически выгодную альтернативу. Новости компании корпораций. Держитесь курса.
0: Вы слушаете Бизнес FM, в студии Ольга Кокорекина. Премьер-министр Великобритании Кир Стармер решил покинуть пост по собственному желанию, пишет Daily Mail со ссылкой на источники в правительстве. Кир понимает политическую реальность, он хочет уйти достойно и на своих условиях, рассказал один из собеседников. Сроки пока не ясны. Часть соратников советует Стармеру не торопиться и дождаться дополнительных выборов в округе Мейкерфилд 18 июня. Экс-глава его аппарата Морган Максуини считает, что у премьера есть шансы на победу. Но другие источники уверены, ждать слишком рискованно. Если Стармер затянет, а потом все равно уйдет, это будет выглядеть как личное унижение, особенно если его место займет мэр Манчестера Эндри Бёрнем. Тот самый, которого ранее блокировал Национальный исполнительный комитет лейбористов, где сильны позиции сторонников Стармера, комментирует гендиректор исследовательской компании Europe Insight Андрей Куликов.
16: Это только одно сообщение. Ну, если допустить, что действительно такой разговор был, то, я думаю, и другие бы издания написали. Мне кажется, в данном случае несколько преждевременно уже списывать Стармера и говорить, что он согласился уйти. Сам Стармер говорил, что он уходить не хочет. И он намерен приложить все силы, чтобы удержаться на своем посту и изменить негативную тенденцию, как-то перетрясти правительство и в результате удержаться у власти. Поэтому мне кажется, что сейчас ситуация скорее по-прежнему такая же неопределенная, какой она и была в контексте местных выборов в начале мая. Есть, конечно, сильное настроение в партии в пользу его ухода, но пока не видно, что Стармер действительно готов уступать. Поэтому мне кажется, что лучшее сейчас решение – это дождаться каких-то официальных заявлений на этот счет. Мне кажется, что если бы действительно был серьезный правительственный и партийный кризис, то мы бы увидели гораздо больше отставок, в том числе переход депутатов в другие партии или угроза такого перехода, демонстративные отставки министров. Возможно, как раз такие настроения присутствуют, но их не видно. И это несколько настораживает, мне кажется, на данный момент. Тут еще важный фактор, что лейбористы в целом не заинтересованы сейчас в какой-то смене лидера, провоцировать нестабильность, неопределенность, несколько месяцев этого лидера выбирать нового. При этом сильного однозначного кандидата нет. В общем-то, Стармер такую карту и разыгрывает, показывая, что достойной однозначной альтернативы ему нет. Поэтому тут возможны различные сюрпризы, как в ту, так и в другую сторону.
0: Андрей Куликов, компания Europe Insight. В Британии в соцсетях много мемов о том, что Кир Стармер не хочет уходить. Но его все равно вытеснит, если не оппозиция, то свои же однопартийцы, говорит руководитель консалтингового агентства по недвижимости Лонгград, житель Лондона Дмитрий Закиров.
15: В Англии достаточно много мемов смешных, используя искусственный интеллект. Народ глумится над его нежеланием покинуть офис. Но все идет к тому, что если не оппозиция, то его однопартийцы вытеснят. Но главная проблема, что на его пост нету претендентов, в которые верили бы как оппозиция, так и его однопартийцы. Единственный кандидат – это Энди Бёрнам. Достаточно закоренелый политик и член либористской партии. Он пытался стать премьер-министром, но тогда он проиграл, а Кир Стармер прикрывается фиаско, которое было при правлении Тори, консерваторов, когда премьер-министры менялись как перчатки. Он говорит, что я такого не допущу, я на себя взял обязанность управлять страной, и вот я такой молодец, я свое обещание выполню. На настоящий момент либористы проигрывают просто катастрофически. Чтобы Энди Бёрнам стал конкурентом Киру Стармеру, ему нужно быть в парламенте. В парламенте сейчас не находится. Все зависит от результатов by-election, это внеочередные выборы, которые пройдут в одном из округов. Но это не гарантирует победу в этом округе, чтобы стать, во-первых, членом парламента, и потом уже, чтобы он смог создать конкуренцию правящему премьер-министру.
17: Энди Бёрнам, если он потенциально станет премьером, что от него можно ждать? Какие у него отличия от Стармера?
15: С моей точки зрения, никаких. Такой уж точно балабол. Он чем знаменит? Тем, что он молодой, энергичный и достаточно прогрессивный и в какой-то степени радикальный. Самый хайлайт его карьеры — это то, что он стал мэром Манчестера. Когда он стал мэром Манчестера, он тоже там кучу всего наобещал. Трек-рекорд, то есть предыдущие истории его управления, в том числе Манчестером, дают какую-то надежду либористам, что не все еще потеряно, что они смогут как-то там возродить былые позиции либористов, которые сейчас убило правительство во главе с Киром Стармером, судя по последним выборам местным.
0: Дмитрий Закиров, житель Лондона. Лейбористская партия разгромно проиграла местные выборы, прошедшие в Великобритании 7 мая. После этого встал вопрос об уходе премьера. На этой неделе четверо министров подали в отставку и призвали премьера последовать своему примеру. За его уход параллельно высказались более 80 парламентариев. Сам Стармер ранее говорил, что не подаст в отставку, обосновав это тем, что борьба за лидерство погрузит правительство в хаос. Блумберг напоминает, что Стармер пришел к власти с обещанием вернуть стабильность после череды кризисов при консерваторах, но менее чем за 2 года сам оказался в эпицентре политического шторма. Укрепление рубля продолжается. Банк России установил официальный курс доллара на уровне в 73 рубля 13 копеек. Внебиржевой доллар стоит менее 73 рублей. Нефть завершила торги около 109,5 долларов за баррель Brent. Отечественный фондовый рынок закрылся в минусе. Индекс Мосбиржи откатился к уровню в 2630 пунктов. Как откроются рынки в понедельник, говорит инвест-стратег УК «Ари Капитал» Сергей Суверов.
18: Большая вероятность, что индекс Мосбиржи может открыться небольшим ростом на торгах в понедельник. Ему окажут поддержку хорошие данные по месячной инфляции в России в апреле. Рост цен замедлился до примерно 5,6% в годовом выражении. Но, с другой стороны, возможно, что ценой замедления инфляции является достаточно серьезное торможение экономического роста в России, поэтому этот фактор уже может привести, что по итогам торгов на неделе индекс Мосбиржи окажется вновь под давлением. Кроме того, акциям трудно выдерживать конкуренцию с фондами денежного рынка и с облигациями, которые по-прежнему имеют неплохую реальную доходность. Также в геополитике, к сожалению, нет пока какого-то большого прогресса. Ситуация с мирным регулированием на Украине остается туманной. Что касается курса рубля, пока, скорее всего, укрепление российской валюты продолжится. Brent держится примерно 110 долларов за баррель на фоне тупика в переговорах США и Ирана. Поэтому экспортная выручка в страну будет поступать по-прежнему достаточно высокой. И интервенция Минфина не способна как-то переломить тренд, потому что они носят во многом символический характер, поэтому под влиянием дорогой нефти рубль может сложиться укрепление примерно до 72 рублей за доллар. Цены на нефть остаются под влиянием ситуации на Ближнем Востоке. На рынке нефти мировом наблюдается дефицит. На фоне блокировки Армузского пролива в ближайшей перспективе цены на нефть могут оставаться высокими, могут даже пойти к 120 долларам за баррель.
0: Сергей Суверов, инвест-стратег Укари Капитал. Торги на Мосбирже ожидаются вялыми. Скорее всего, индекс продолжит плавно снижаться, считает независимый финансовый консультант Евгений Миронюк.
19: Торги на московской бирже будут проходить по-прежнему с низкой активностью участников. Скорее всего, текущий тренд плавного сползания индекса продолжится. Более сильным препятствием может послужить уровень 2590 пунктов, который был установлен в начале прошлой недели. И он может быть проверен на прочность самой в ближайшие дни. Фактор геополитики выступает основной причиной сохранения пессимизма у нас на рынке. Что касается валюты, сохраняется текущий тренд. Рубль уже фактически на Межбанке закрепляется ниже отметки 73, и официальный курс ЦБ, вероятно, покажет соответствующие уровни в ближайшие дни. Котировки нефти подошли к отметке 110 по Brent, и этот уровень будет тестироваться в ближайшее время. Восходящая динамика сохранится. Мы, опять же, не видим каких-то конкретных решений после визита Дональда Трампа в Китай, хотя и было заявлено, что все стороны привержены открытию Ормузского пролива. И, конечно, еще хотелось бы по событиям ближайшей недели отметить: в понедельник пройдет закрытие реестра по дивидендам «Полюс золота», «Ростелеком» представит презентацию новой стратегии компании, в четверг, 21 числа, «Софтлайн» проведет онлайн-презентацию финансовых результатов за первый квартал 2026 года, «ЦИАН» проведет онлайн-встречу для инвесторов, и по отчетности Мосбирж биржа представит результаты за первый квартал по МСФО в четверг, так же, как и ВКонтакте. ЦИАН представит финансовые результаты за первый квартал. И в конце недели, в пятницу, мы увидим результаты МТС по МСФО за три месяца текущего года, Интеррао и Т-банк. Вот эти технологии будут торговаться последний день с дивидендами.
0: Евгений Миронюк, независимый финансовый консультант. Добавлю, что 20 мая выйдут очередные данные по инфляции, а также Росстат опубликует данные об индексе цен производителей промышленных товаров в апреле.
1: Карьера с Ольгой Дементьевой.
20: Получить отказ в трудоустройстве можно по разным причинам. Самое обидное – это когда в одном шаге от оффера случается провал. Давайте расскажу невымышленные истории про такие ситуации. Большинство отказов, как показывает практика, связаны именно с поведением. Знаете, в автомобильной аварии, по статистике Госавтоинспекции России, чаще всего попадают именно опытные водители со стажем более 30 лет. Тогда как наиболее аккуратными оказались водители-новички со стажем до 2 лет. Самоуверенность приводит к ошибкам не только на дорогах, но и на собеседованиях. Идея пошутить во время встречи, чтобы разрядить атмосферу, кажется безобидной, да? Иногда юмор действительно помогает, но бывает и наоборот. Один кандидат на собеседование в крупную международную компанию, обсуждая переработки, с улыбкой сказал: «Ну, главное, чтобы не пришлось тут жить». Фраза прозвучала легко, но интервьюеры восприняли ее как сигнал. Человек заранее негативно настроен к нагрузке, хотя, возможно, он просто нервничал. На финальных этапах такие детали начинают играть неожиданно большую роль. А вот другой случай. Иногда кандидата подводит желание понравиться. Когда соискатель активно соглашался со всем, что говорил руководитель, сначала это выглядело как вовлеченность в диалог, а потом уже как отсутствие собственного мнения. Вы удивитесь, если я скажу вам, что собственники бизнеса ценят, когда у подчиненных есть позиция, и они могут быть оппонентами в дискуссиях и не стесняются выражать другую точку зрения. Особенно это критично для управленческих позиций, где ждут не только исполнительности, но и способности принимать решения. Итак, соглашаясь и кивая, кандидат хочет произвести хорошее впечатление, но в итоге это выглядит как неуверенность.
1: Карьера на Бизнес FM. Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса, тех, что только на Бизнес FM. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Бизнес FM русскими буквами или BFM любыми. Вы знаете, как это написать. Бизнес FM. Новости. Коротко.
7: В студии Вероника Романова. Здравствуйте. США могут вновь ослабить ограничения на покупку российской нефти, пишет Bloomberg. На данный момент администрация Дональда Трампа не продлила срок временного введения российского сырья из-под санкций. Напряженность на мировых рынках может изменить это решение, говорится в статье. Агентство Bloomberg отмечает, что ряд азиатских стран давит на США и требует продлить ослабление ограничительных мер в отношении топлива из России. Национальное антикоррупционное бюро Украины опровергает информацию о расследованиях против жены Владимира Зеленского. Ранее в воскресенье агентство РИА Новости со ссылкой на источника в российских силовых структурах сообщило, что на Украине завершают расследование против жены Зеленского и что НАБУ и САП готовят ее арест. По словам собеседника РИА Новостей, поводов для задержания у антикоррупционных органов достаточно, и в настоящее время решается вопрос, какое уголовное дело должно стать первым. Китай стал первой страной в мире, которая начала эксперимент с искусственным эмбрионом в космосе. Речь идет о биологической структуре, созданной из человеческих стволовых клеток и напоминающей настоящий эмбрион. Образцы искусственных эмбрионов были доставлены в экспериментальный модуль Китайской космической станции в рамках миссии Тяньчжоу-10. Там проходит эксперимент по изучению влияния микрогравитации на раннее эмбриональное развитие человека. Ученые стремятся таким образом получить данные, необходимые для долгосрочного выживания и размножения человека в космосе. По завершении пятидневного орбитального эксперимента искусственные эмбрионы подвергнут криоконсервации, а затем проведут их сравнение с идентичными структурами, наблюдаемыми в земных лабораториях. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
2: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
0: Вы слушаете Business FM, в студии Ольга Кокорекина. Здравствуйте. Больше 1000 дронов за одну ночь. Крупнейшая атака украинских БПЛА на российские регионы и самая массовая в этом году на Москву и область. В столичном регионе под удар попали жилые дома и объекты инфраструктуры. Есть жертвы и пострадавшие. На какой эффект рассчитывали ВСУ? Утильсбор по цене автомобиля. Жительница Казани приобрела подержанную иномарку из Китая и переоформила ее на мать, которая помогла с деньгами на покупку авто. Это была ошибка. Женщине вскоре пришло гигантское доначисление по утильсбору. И оспорить его, как говорят юристы, она не сможет. Подмосковье вместо Черноморского побережья и Китай вместо Европы. Новые тренды детского летнего отдыха с образовательным уклоном. Сколько стоит смена в языковом лагере в Поднебесной? И какие альтернативы за эти же деньги есть в России? Все подробности в эфире Business FM. Более 1000 беспилотников, 8 авиабомб и ракету «Фламинго» сбили российские силы ПВО за сутки. Это данные Минобороны. Атаки подверглись как минимум 15 регионов страны. Одной из главных целей для украинских БПЛА стала Москва. К утру воскресенья в официальных каналах мэра столицы сообщалось об уничтожении более 120 дронов. В Подмосковье четверо погибших, в том числе гражданин Индии, в Москве 18 раненых. В Химках беспилотник влетел в частный дом, погибла женщина, сообщил губернатор Московской области. Двое мужчин погибли в деревне Погорелки в Мытищах. В Истре несколько дронов попали в один многоэтажный и 6 частных домов. Также атакованы инфраструктурные объекты в нескольких муниципалитетах. Также повреждены 3 дома. Под ударом оказался нефтеперерабатывающий завод в Капотне, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. Комментирует военный эксперт, редактор журнала «Новый оборонный заказ» Дмитрий Корнев.
21: Задача нанести в принципе удар по московской агломерации и вызвать обсуждение этого вопроса определенно пиар-эффект. Я думаю, что это задача номер один, которая ставилась Киевом перед этими ударами. И здесь, я думаю, что они не выбирали какие-то объекты, цели, задачи, количество жертв возможных и так далее. Номер два — это зацепить объекты, которые могут так или иначе трактоваться как объекты двойного назначения, либо относящиеся к топливно-энергетическому комплексу.
22: Если посмотреть на количество запущенных дронов, можно ли предположить, что этот запас копился и мог быть использован 9 мая?
21: Безусловно, 9 мая Украина не нанесла никаких ударов, а запас дронов 100% 9 мая создавался. Вполне может быть, что мы сейчас видим, к сожалению, еще не весь запас этих дронов, какую-то его часть. Вполне логично предположить, что Киев не стал за одни сутки тратить весь запас дронов. Они смотрят, анализируют, смотрят, где им удалось прорваться, где не удалось прорваться. К сожалению, такого рода атаки могут повториться, и, безусловно, силам ПВО надо к этому готовиться.
0: Дмитрий Корнев, редактор журнала «Новый оборонный заказ». С учетом того, сколько дронов Киев направил на Москву и область, работу ПВО в столичном регионе можно назвать практически идеальной, говорит научный сотрудник ММО РАН, военный эксперт Илья Крамник.
3: С учетом того, что противник применил в атаке одновременно очень большое количество дронов, там только за эту ночь было сбито около 600 дронов, то можно сказать, что ПВО сработало весьма эффективно, поскольку случаев попадания относительно немного. При этом мы должны понимать, что абсолютно ПВО в принципе не бывает. На достаточно больших числах неизбежно будут какое-то количество средств пропущено. Тут можно сравнить, просто понимаете, мы имеем сейчас летящий в принципе ряд такой для сравнения в виде стран Персидского залива и Израиля. И отмечу, что при существенно менее интенсивных атаках по количеству примененных аппаратов Иран добивался там более серьезных результатов. В данном случае мы можем говорить о том, что российское ПВО против более массированного удара показало себя лучше, чем западные, в первую очередь американские, там на американские технологии в основном она основана, против удара менее массированного с иранской стороны.
0: Илья Крамник, военный эксперт. В Истринском округе из-за атаки БПЛА была повреждена контактная сеть на железнодорожном перегоне у станции Устиновка. Спустя час движение электропоездов восстановили. В Химках на день закрыли торговый центр «Мега». Представители ТЦ объяснили это техническими причинами. В Зеленограде на день закрыли торговый центр «Зеленопарк» и «Лимана Про». Это сообщила охрана торгового комплекса. Временно перекрывался участок ЦКАТа от Ленинградского до Пятницкого шоссе для проезда спецтехники и работы оперативных служб. Обломки БПЛА упали на территории аэропорта Шереметьево. Российский МИД назвал атаку дронов на столичный регион